0: Появление детских признаков у взрослых животных. Тут в чистом виде человек плюсик зарабатывает, потому что человек готов играть в компьютерные игры до старости, да, у человека очень большие мозги, маленькие челюсти, у человека редуцированная шерсть, там, и так далее, много про это говорилось. Практически по всем параметрам человек как бы более детский, чем, скажем, взрослая обезьяна, да, если сравнивать с обезьяной, как исходниками. Изменение пропорций тела по факту изменяется. Ну, тут вопрос, правда, с чем это связано. Тут у человека они меняются скорее, конечно, в связи с двуногостью, прежде всего, и там на 99%, и на поздних этапах в связи с расселением в разные климатические условия. То есть насколько тут роль домашнего небольшой вопрос, но по факту пропорции тела у человека меняются, так что ставим плюс. Грациализация, уменьшение силы совершенно однозначно на любом хронологическом промежутке это происходит. То есть начиная там с проконсула и до сейчас, ну если не абсолютные размеры, то есть размеры-то могли расти, как у лошади, да, но при этом кости становились тоньше, мышечная масса становилась меньше, размеры скелета, ну, относительные, да, толщина относительно длины, всегда уменьшались. То же самое можно сказать про челюсти и зубы. Челюсти у нас все время уменьшаются, зубы у нас все время уменьшаются, клыки укорачиваются. Изменение структуры покровов. У человека редуцирована шерсть по сравнению с обезьяной. Ну, мы не знаем, правда, насколько это происходило активно, скажем, от австралопитеков до нас, может быть, австралопитеки от нас уже не сильно отличались. Но по факту у нас разные покровы. То есть если возьмем, скажем, волосы негроидов, волосы монголоидов, волосы европеоидов, там еще кого-нибудь, волосы разной формы по факту. У нас есть довольно большой разброс. У приматов внутри одного вида такого разброса никогда не бывает. Разброс окраски тоже. Человек может быть любого цвета и по цвету кожи, и по цвету волос, и по цвету глаз. Все возможные варианты, какие вот доступны, с учетом того, что у нас вообще один и тот же меламин везде и в коже, в волосах, в глазах, все это достигает. Человек может быть рыжий, черный, белый, там, какой угодно, ну, вот, с какими-то там шоколадными оттенками. Здесь плюсик абсолютно. Уменьшение головного мозга. Головной мозг, правда, у нас уменьшается лишь за последние 25 тысяч лет, а то и меньше, но по факту уменьшается. До этого, конечно, он рос, поэтому здесь, смотря с какого момента считать, поэтому плюс-минус. Тут вопрос. И смотря в каких популяциях считать, потому что есть популяции, которые с верхнего палеолита нарастили головной мозг на самом деле. Ну, скажем, северные монголоиды. Но есть очень много популяций, которые действительно уменьшили свои головные мозги. Притупление органов чувств. Однозначно совершенно нет никаких сомнений, что домашний как бы человек, да, ну такой образец домашнего человека, это современный городской житель, гораздо хуже видит, слышит, чем как бы условный дикий человек, ну, если даже взять там описание этих индейцев и так далее, да, которые живут на лоне природы, когда есть описание у Врангеля, например, Чукчи, который видел затмение спутников Юпитера, да, невооруженным взглядом, ну, понятно, что это уже был, по сути, домашний человек, но тем более какой тогда должен быть не домашний человек, какие должны быть люди там, в верхнем палеолите или даже в нижнем палеолите. Снижение агрессивности. Несмотря на то, что у нас постоянно какие-то войны и сейчас происходят, и того, гляди, там вообще Третья мировая война начнется, тем не менее, если посмотреть на агрессивность в проекции от обезьяноподобных предков до современности, то агрессивность все-таки по факту падает. И особенно за последние там, пару столетий количество смертей от убийств все-таки реально снижается. То есть в верхнем палеолите очень часто друг друга убивали, если посмотреть на современные племена, живущие где-то там в лесах, на Новой Гвинее, в Южной Америке, убийство – это основная причина смерти мужчин, на самом деле. И если смотреть по костям, тут как бы можно по-разному, честно говоря, считать, но по факту убивали сплошь и рядом. Сейчас все-таки жизнь домашнего человека, такого городского, она абсолютно безопасна. Увеличение послушности – однозначный плюс, то есть мы чем дальше вливаемся в какие-то большие коллективы, особенно с начала неолита, производящего хозяйства, возрастания количества людей вообще на планете, люди однозначно становятся послушнее. То есть просто больше друг с другом контачат, должны выслушивать друг друга, не то что там беспрекословно подчиняются, да, хотя и такое тоже есть, но просто больше слушают друг друга. Тут, может, послушности, может, в кавычках поставить, но тем не менее. Ослабление неофобии, да, мы действительно меньше боимся нового, мы стремимся к чему-то новому, а современный человек это вообще просто какой-то фанат всего нового. То есть только и дай какой-нибудь там новый телефон, новый компьютер, новую программу по телевизору, там еще что-нибудь такое, новую презентацию, новый доклад от меня, например, регулярно. Ослабление доминирования. На самом деле вопрос, потому что с одной стороны, учитывая снижение агрессивности, увеличение послушности, вроде бы оно да, а с другой стороны, как бы у нас сейчас общество такое, что есть много людей и один командир, который командует сразу миллионами людей, да, ну или там несколько командиров. Так что тут как бы вопрос. Но если смотреть на морфологические признаки, уменьшение размеров клыков, уменьшение полового диморфизма, следующий пункт, то все-таки скорее плюс. То есть, конечно, у нас появляются сверхдоминанты, и даже такие сверхдоминанты, которых как бы в природе и нет, да, вымышленные сверхдоминанты, боги, например, и мы готовы подчиняться идее, например, да, вообще как бы не персонифицированной какой-то штуке. Тем не менее, на биологическом уровне у нас ослабление доминирования совершенно однозначно есть. Уменьшение полудиморфизма, да, действительно, полудиморфизм снижается, даже с верхнего полиглита до современности он снизился, ну а если говорить о временах австралопитеков, то и подавно. Потеря сезонности размножения совершенно однозначный плюс. У меня когда-то уехал немножко в сторону, но это да, потому что сейчас выборы размножаются когда угодно, по факту. Ну, не факт, что когда-то эта сезонность вообще была, на самом деле, но ее и нет, собственно. И повышение плодовитости, опять же, то, что изучало, современный человек имеет такую проблему, как перенаселение, а не вымирание. Так что тут совершенно однозначный плюс. Вот. Ну, так что вот такие примерно расклады. И если посмотреть на то, какие признаки свойственны одомашниваемым животным и одомашненным животным, то, как видите, человек почти по всем параметрам зарабатывает хорошие, замечательные плюсики. Есть несколько минусиков и довольно много плюс-минусов, но и у домашних животных они тоже есть, и там тоже есть исключения в разных направлениях, так что несколько минусов вполне допустимо. Поэтому тезис о том, что человек соответствует одомашненному животному, в первом приближении считаю верным.
1: Спасибо. Спасибо вам. Да, да, вот Александр Борисович хочет, видимо, задать вопрос или какую-то реплику
2: ставить. Я маленькое возражение по нескольким пунктам. То есть Станислав, понятно, что у него цель была доказать вообще вот эту весьма спорную идею, и при этом он нигде не оговаривает хронологические рамки, то есть тот интервал эволюционный, о котором он говорит. Он там постоянно перескакивает, то последние 200 лет у него вдруг, то палеолит, то австралопитеки всплывают. Поэтому как бы некоторый мухлёж мне померещился, я прошу прощения за такое выражение. Например, когда Станислав говорит про повышение плодовитости, здесь-то ведь речь идет не о повышении плодовитости, а о повышении выживаемости. А как раз у самых одомашненных людей у них рождаемость-то снижена, то есть у них детей рождается меньше. Другое дело, что они выживают лучше. Вот. Что касается снижения агрессивности, это тоже весьма спорно. То есть какая там была агрессивность у австралопитеков или у там, эректусов, строго говоря, мы не знаем. Вот. Мы можем только с самого конца верхнего палеолита наблюдать какое-то, может быть, действительно снижение. Вот. Ну и по другим пунктам, в принципе, можно было бы придраться, но я не буду тратить время. Вот на это.
1: Станислав, если вам в течение там, 1-2 минут... что ответить, прежде чем я передам слово Александру Николаевичу, которому, возможно, тоже этих вопросов коснется. Да.
0: Ну, что касается рамок, которые я не задал, действительно, их задать в принципе невозможно, потому что если уж мы ставим вопрос таким образом, одомашнил ли человек сам себя, у нас это дело упирается в понятие, с какого момента мы будем считать человека человеком. Я беру антропогенез в широких рамках, от австралопитеков до современности. Вот. Ну, по каким-то параметрам действительно мы не знаем, что там было у австралопитеков, но про агрессию мы можем судить по тем же размерам клыков и по половому диморфизму. Ничего лучше до сих пор никто не изобрел для оценки агрессивности ископаемых животных. Вот. Я понимаю, что я прыгаю, я абсолютно признаю, да, действительно, у меня скачки есть, и доля мухляжа есть, но как бы можете критиковать это.
1: Спасибо, спасибо, Станислав. Итак, мы... переходим к следующему докладу. Прошу вас приготовиться. Александр Николаевич, сейчас я выведу вашу презентацию. Прошу буквально несколько секунд паузу. Я возьму. Так. Итак. Так, секундочку. Ага. Итак, презентация ваша есть. Сейчас тогда прошу вас начинать и буду ее выводить по ходу дела. Вот.
3: Да. Ну, замечательно. Добрый день. Ну, вообще, здесь вопрос, что мы считаем доместикационными признаками, что мы считаем эволюционными признаками, что специализация. Тут, по-моему, немножко в кучу все смешано. Вот если мы замечаем одинаковые доместикационные признаки у людей и собак, то прежде чем делать заключение биханалогии, полезно, в общем-то, задаться такими вопросами. Действительно ли эти изменения аналогичны, не всего лишь внешне сходных каких-то своих вот отдельных проявлениях? Каковы для того и другого вида причины, базовые факторы, обусловившие формирование и закрепление данного признака? Когда мы сравниваем домашнюю собаку с ее дикими родственниками, то должны иметь в виду, что некоторые ее морфологические признаки, принимаемые за, на первый взгляд за проявление доместикации, легко вписываются в вариативные ряды изменчивости, например, того же волка. Там можно щелкнуть. Да, это, да вот. И еще раз, у меня на экране тут что-то не
2: видно. Я бы только пояснил для всех, что доместикация – это одомашнивание, да?
3: Да, да.
2: Вот, слово могут быть, незнакомое слово может быть.
3: Вот, вот посмотрите, пожалуйста, вариабельность волка, да, вот слева один, справа другой. Вот это волки из одной популяции, добытые в Приморском крае. У левого волка признаков собачьих, не волчьих, гораздо больше, чем волчьих. То есть это и узкие скулы, это и плохо выраженные, плохо развитые сагитальные гребени. Вот, ну, в общем, здесь много чего можно, если найти, если его посмотреть со всех сторон. Разница, в общем-то, очевидна. То есть значительная выраженность вот таких собачьих отклонений изначальная, ее, в общем-то, достаточно легко принять за признаки доместикации. Вот. Далее, говоря, что вот о вариативности фенотипических параметров, надо помнить, что современный нам волк не является предком домашней собаки. Потому что такой, какой он сейчас есть, волк сформировался под длительным действием антропогенного прессинга. Более того, да, следующий, пожалуйста, щелкните, там вот еще и вариация окраса волка, то есть можно тоже посмотреть, что в дикой природе варьируют окрасы, но не хуже, чем у человека, да, и это вовсе не признак доместикации.
1: Александр Николаевич, вы уточните, вот эти волки на какой территории вообще они проживают?
3: Это, здесь очень разные. Здесь вот есть слева вверху и слева вверху по центру это таежные волки. Справа это где-то там в Америке, ну, это гибридные, там это, в общем-то, сейчас уже не спорят. А слева внизу это степной волк, справа внизу арктический волк, то есть точно так же привязано к соответствующим климатическим там условиям и разным географическим. Вот, разные популяции. Но, тем не менее, разброс вот такой вот значительный. Ну, и следующий, пожалуйста. Так, это что-то не то выскочило. Ну, ладно. Более того, несмотря на все успехи исследования ДНК, в общем, вопрос о происхождении собаки остается дискуссионным. И потому следует допустить, что немалая часть признаков, отличающих домашнюю собаку современного волка, могла быть получена ею вот от неких неволчьих предков. Вот, и теперь о параллелях, вообще идея сходных доместикационных признаков. Значит, вот они не всегда равноценны. Но, там, сравнение человеческой кожи, вот здесь видно, и кожи собак голых пород. у собак волосы на теле не развиваются вследствие генетически обусловленного заболевания, эктодермальной дисплазии. И она, эта дисплазия, приводит также, в частности, к дефектному развитию зубной системы. Вот здесь хорошо видно, да, отсутствие зубов, слабое их развитие, какие-то крохотные совершенно. Да. Вот. А у человека же...

0: по опыту дрессировки тоже можно сказать, что одних пород при сопоставлении с другими, и сообразительность, и память хуже, и поведение примитивнее. То есть относительно большее место занимают компоненты там, рефлекторные, инстинктивные, оттесняя разумность там, на дальний план. Но касательно ряда рабочих пород собак, прежде всего аборигенных, которые отличаются большой сложностью поведения, мы к такому сравнению с волком вынуждены подходить осторожнее, ну, по причине той самой указанной выше. Ведь если предок там у них был не волк, то корректно сравнивать, в общем-то, с этим предком, а не волком, а мы не знаем, в общем, с кем сравнивать. А вот что касательно людей, то уменьшение размеров головного мозга требует, на мой взгляд, тоже осторожной трактовки. Ведь вовсе не обязательно это явление связано с видовой деградацией. Вот можно рассмотреть некоторые другие варианты, вполне возможные. Например, мы знаем, что около 40% объема мозга занимает нейроглия. Вот, а она выполняет опорную, трофическую и некоторые другие функции. Еще примерно 15-20% занимают кровеносные сосуды, которые отлично тут видно на слайде. Да? Вполне допустимо предположить, что в ходе эволюции мы потеряли некоторый объем мозга не за счет утраты столь ценных для нас серого и белого веществ, вот, а вследствие редукции избыточных вот, после этих наших комфортных условий жизни вот, структур, обеспечение трофики безопасности. Ну, в некоторой степени можно было бы там подтвердить и опровергнуть, если бы исследовать настроение и состав мозга крупных приматов, но, к сожалению, у меня такой возможности нет. Ну, дальше, пожалуйста, следующий слайд. Вот. Теперь действительно аналогичных признаков, имеющихся у человека и собаки. Это, прежде всего, как сказал Станислав Владимирович, признаки венилизации, то есть неотения физиологии, инфантилизм в поведении и педоморфоз в морфологии. Любая тенденция к известной эволюции вида имеет свои граничные условия, свою оборотную сторону. То есть на первоначальном этапе она может быть, безусловно, полезной, но какое-то и усиление может уже потребовать некоторой компенсации, которая уже не всегда полезна для организма.
1: Александр Николаевич, можно вот просто вот эти термины немножко пояснить?
0: Неотения – это способность размножаться в молодом возрасте, сохраняя недооформленные еще организмы, то есть вот еще детское сложение уже способно. Вот, что у всех декоративных пород собак наблюдаете. Инфантилизм – это, понятно, детское поведение, с детским и ласковость, и отсутствие развитых в полной мере инстинктов многих, ну, и так далее. И педоморфоз – это детские формы, выпуклый лоб, там, крупные глаза, и небольшие размеры. В общем, вот, все это вместе называется ювенильными признаками. Ну так вот, вот эта тенденция, если она чрезмерно развивается, то она может привести к какому-то риску для существования вида. То есть вот по тем же гепардам, которых упоминал Станислав Владимирович, да, мы знаем, что ослабление пластичности, сужение пищевой базы, вот, вот такие вот проблемы, из-за которых гепард сейчас стоит на грани вымирания. Вот как с этой позиции следует расценивать ювенилизацию собаки и человека в эволюционном прошлом в настоящее время? Как специализацию или как признаки вырождения, как результат движущего отбора или вообще как продукт антиселекции? В общем-то, возможны-то всякие варианты с одинаковым результатом. Ну, вот в 2011 году в докладе своем на антропогенезе я говорил там о выгодах ювенилизации собак, если их разводят для употребления в пищу, там кому интересно, там может посмотреть. Вот, ну, весь этот комплекс признаков начинается с отбора на приручаемость, что показали известные опыты Беляева и Труд по доместикации серебристо-черной лисицы. Следующий, пожалуйста. Вот. Собаководам известен так называемый возраст страха у щенков, который обычно приходится на 3-4 месяца жизни. Но в некоторых породах этот возраст страха вот, выражен резко, у других слабо, иногда вообще незаметен. Ну, вот этот вот возраст страха, он может отрицательно сказаться как на скорости обучения щенка, так и на его игровой активности, особенно

0: освоение игр с использованием новых объектов или новой территории. Опыт и Беляевый труд выявили, цитирую, что отбор лисиц на доместикацию замедляет темпы развития реакции страха и существенно отодвигает сроки ее первых проявлений. У неселекционируемых лисиц уровень исследовательского поведения резко падает в возрасте 45 дней, когда впервые проявляется реакция страха. У ручных же это не происходит даже в возрасте 4 месяцев. Интригует то, что падение исследовательской активности у щенков скоррелировано с подъемом в постнатальном онтогенезе уровня глюкокортикоидов в крови. Конец цитаты. Так что-то мне кажется, правда, что тут не та использована презентация, тут не тот вариант, или мне кажется.
1: Александр Николаевич, да, сейчас мы это проверим. А скажите, пожалуйста, вот если этот рисунок взять, то на нем каким-то образом возраст страха отображен?
0: Нет, это вот в том-то и дело, что попал этот рисунок, он не так тут должен быть.
1: Сейчас, секундочку, я попробую найти другую презентацию. Сейчас, одну секунду. Оп. Ага, пауза небольшая у нас возникла. Так. Ага. Один момент. Так, вот я, по-моему, включил нужный слайд, если я не ошибаюсь.
0: Культивирование инфантильных черт поведения, значит, ну, позволяет, что, когда собаки ведут себя долго по-детски, вот, а некоторые это по жизни, можно использовать длительные игровые методики дрессировки. Вот, легко управлять. Но незрелость многих форм поведенческих реакций не позволяет полагаться на инстинкты и разум вот этих вот особей. Они во многом, слишком во многом пожизненно могут оставаться щенками, соответственно, щенячьими реакциями, хотя там крупные размеры тела и способность производить потомство. Это, ну, это, вы знаете, свойственно не только собакам. Мне кажется, что растянутый период инфантильности был выгоден предкам человека при освоении новых территорий, новых ресурсов, изобретении орудий, познании себя и мира. В общем-то, юность, возраст фантазий, безответственного бесстрашия. Взрослее, старее, мы становимся осторожнее, предусмотрительнее, консервативнее. Будьте любезны, другой слайд следующий. Вот. Некоторый, осторожно выражаясь, так сказать, инфантилизм в форме любознательности, он и сейчас необходим человечеству, хотя бы для того, чтобы заниматься наукой. А нет, не эпидоморфоз у Homo sapiens, опять же, это мое мнение, стали лишь следствием вот этой успешности инфантилизма и, возможно, станут отсроченной расплатой за этот успех. Вот, пожалуйста, цитата Лоренца. Вот. Ну, кое-что начинаем мы выплачивать уже сейчас. Прежде всего, проценты по инфантилизму, который вот вдалбливает, так сказать, молодежь массовой культуры, в ситуации примата прав человека перед его обязанностями становится особенно опасным для социумов самых разных уровней. Ну, пока еще, надеюсь, не для вида. Ну, что в перспективе? Да, следующий, пожалуйста, слайд. Георгий, там на следующий слайд можно? Да, вот. Вот, собственно говоря, еще одна цитата из Лоренца же со ссылкой на других авторов. Что? Он считал, что это, да, любознательность, открытость по отношению к миру. Это удержавшийся юношеский признак. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот, ну, о перспективе нашей эволюции, о чем, в общем-то, вопрос стоял, это еще до, когда обсуждались возможности этой конференции. Ну, возможно, конечно, скажется отбор по социальным причинам. Вот тут вот написано, что по этому поводу думает вот Великов. Что будет конфликт между вот этими тремя расходящимися направлениями. Ну, у меня есть подозрение, что эта вот перспектива маловероятна по причине, которую я скажу ниже. Нельзя также исключить, что человечество столкнется со стремительным ростом генетического груза после достижения некой пороговой величины. Но я не компетентен в этом вопросе. Здесь требуется мнение медицинских генетиков. Впрочем, некоторые параллели с вырождением отдельных пород собак тоже можно было, возможно, и провести. Но вот возможные инерционные последствия ювенилизации, которая сделала нас тем видом, которым мы стали, да, обсудить интересно. Будьте любезны, следующий слайд. Да, вот. Вот это вот на крысах было проведено исследование, и установлено, что клеточный иммунный ответ повышен у крыс, лицензируя их на доместикационное поведение, по сравнению с агрессивными. Вот. Ну, мы знаем, между тем, что аутоиммунные заболевания у людей являются одной из важнейших проблем современной медицины. Здесь вот как раз межвидовые аналогии, на мой взгляд, более чем уместны, и прогноз напрашивается пессимистичный. А исследование, будьте любезны, следующий слайд. Вот, исследование ручных лисиц показало, что при ускоренном их, по сравнению с дикими половым созреванием, имеется существенная гендерная разница в изменении интенсивности продуцирования половых гормонов. Так, если у самок длительная селекция на доместикационное поведение привела к устойчивому, цитирую, к устойчивому повышению потенциальной фактической плодовитости и усилению гормональной активности яичников в период ранней беременности, вот конец цитата, то у самцов к снижению сексуальной активности, стероидогенной и сперматогенной функции семенников и изменению гормонального ответа на сексуальную стимуляцию. И потому я здесь привожу Гарика Губермана. Вот, как не сопоставить, собственно говоря, вот с этими результатами исследования лисиц? Вот это явление известное чрезвычайно быстро, около 2% в год, падение концентрации сперматозоидов в эякуляте мужчин, отмечаемое медиками на протяжении ряда лет. В общем, исследования велись, начиная с 30-х годов прошлого века, вот, ведутся по сей день. Ну, хотя это падение связывают с последствиями, так сказать, химического загрязнения окружающей среды, но, тем не менее, можем ли мы вот так уверенно считать, что только вот этот фактор загрязнения тому виной? Тем более, что существует точка зрения, цитирую, согласно которой снижение концентрации сперматозоидов у мужчин имеет место только в Европе и Америке и не характерно для азиатских и африканских стран. Вот, я упоминал о необходимости для нас некоторой степени инфантильности, а необходима еще способность дерзать и упорно стремиться к достижению цели. Без этих качеств, извините, спасибо. Без этих качеств наука может свестись, согласно известному выражению Выгодского, к фельдшеризму, то есть к проторенным дорожкам, к использованию на них более совершенного исследовательского инструментария. А дерзание и упорство – это прерогатива тестостерона. Не утратили человечество вместе с тестостероном и столь нужный ему боевой дух. Вот, следующий, пожалуйста, слайд. Вот вам, пожалуйста, можно посмотреть на показатели концентрации сперматозоидов. Вот, наблюдения разных авторов. Собственно говоря, везде все одинаково печально. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Вот, ну, есть у нас один такой предохранитель, и он, возможно, он не даст человечеству деградировать полностью. Имя этому предохранителю — женщина. И второй тип полового отбора, как известно. Второй тип полового отбора — это когда самка рожает от кого она хочет родить, а не от того, кто ее завоевал. Вот. И эстетическое восприятие партнера здесь, в общем-то, на переднем плане. И чем дальше, тем больше женщин начинают любить глазами, а не ушами. Вот. Поэтому недаром сейчас так много браков тех же москвичек с кавказцами, азиатами. Вот. Ну и дальше, пожалуйста, следующий слайд. И вот там лозунг такой: женщине дадут ювенильности одолеть человечество. Но правда ли? И вряд ли позволят ему эволюционировать дальше. Вот, пожалуй, и все. Можно вспомнить историю несостоявшейся Евгеники в древней Спарте. Кто ее уничтожил? Женщины. В том же Древнем Риме. Не получилось ему посвятить. Ну все, спасибо за внимание.
1: Спасибо, Александр Николаевич. Если вот, грубо говоря, подытожить в рамках там 30 секунд, как бы ваш ответ Станиславу Владимировичу, который закончил на том, что вот есть явная аналогия между, так сказать, одомашниванием животных и тем, что произошло с человеком. Вот. Соответственно, ваш ему краткий ответ.
0: То, что у человека, это не доместикация, это эволюция, пошедшая по пути венилизации. А у собак... У собак есть и то, и другое, и третье. Где-то доместикация, где-то немножко эволюция. Просто мы не в состоянии еще все параметры. А где-то вырождение, где-то последствия антиселекции. Вот и все.
1: Спасибо. Спасибо. Тогда мы переходим к следующему этапу. Я прошу Станислава Владимировича, который, так сказать, уже высказал свою позицию, выслушал позицию Александра Николаевича, подвести некие промежуточные итоги. В чем вы согласны, а в чем не согласны с вашим оппонентом? Может быть, полностью, а может быть, частично. Вот, соответственно, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Прошу вас.
2: Спорить с фактами бессмысленно. И из вот этого всего я делаю для себя такой вывод, что... Может быть, действительно слишком круто говорить о доместикации человека, начиная с австралопитеков. Тут, конечно, понятно, что чем дальше мы вглубь времен углубляемся, тем про доместикацию там меньше смысла говорить, потому что одомашнивание, оно может быть, когда есть дом, на самом деле. Да? Но вот приведенные данные, собственно, оппонентам, показывают, что как минимум за последние 100 лет доместикация таки идет. То есть одомашнивание можно так сузить. Вот то, что Александр вначале мне претензию предъявил, что у меня непонятно для какого времени. Да? Вот ежели мы это время ужимаем, и не только время, а и как бы образ жизни для такого условно-современного городского человека, то тогда я все равно не вижу противоречия своей точки зрения. То есть как минимум, начиная с неолита и городской культуры, ну и чем ближе к нам, тем в большей степени, а признаки доместикации такие я вижу. Вот. И, собственно, что такое одомашнивание, да? Это эволюция, приспособление к жизни в городских домашних условиях. То есть не в дикой природе, а именно в такой как бы культурной природе, культурной среде, скажем так. Культурная природа – это странно, звучит, в культурной среде. И то, что звучало у оппонента, что есть вырождение, а есть эволюция – вырождение современных домашних животных, оно, в принципе, тоже эволюция. Они же от этого не вымирают. Все равно они продолжают жить, их становится больше. Если, скажем, какая-нибудь чихуахуа с редуцированными зубами, там, замученная вся какая-то хилая, щуплая, там, без мозгов, тем не менее, увеличивается в количестве, и мы их любим за то, что вот они такие прикольные, их генов становится больше, это тоже вариант эволюции. В чем тут вырождение? Вырождения тут нет. Это только тоже такой своеобразный вариант приспособления к условиям, созданным человеком. И человек приспосабливается к условиям, созданным человеком.
0: Значит, давайте вот так определимся. Чем отличается вообще доместикация от эволюции, от специализации, как последствий там девущего отбора? Доместикация – это прежде всего изменение под действием чьей-то воли. Селекция, это может быть и воля людей, это может быть воля, ну, если можно сказать в кавычках, идей, религии. Вот, вы согласитесь, это тоже формообразующие, если на протяжении длительного времени жестко действует, это тоже формообразующие факторы. Если заставить людей регулярно и всю жизнь не только сидеть на корточках, то у них изменится, закрепится изменение строения конечностей. А здесь же что получается у домашних животных, вот вы привели чихуахуа, они не совсем для них безвредно-то это. Это вот действительно выражение. То есть вроде бы отбор, вроде бы, но они же перестали сами рожать. Вот. А у них очень низкая плодовитость. А у них большая частота заболеваний. Вот самые разные, гидроцефалии и так далее. То же самое с бульдогами, пожалуйста.
2: То же самое с человеком.
0: Вот. Алло, не расслышал.
2: И то же самое с человеком.
0: С человеком, ну, у нас, да, вот вопрос-то, да, вот у нас сейчас доместикация пошла-то на под влиянием идей.
2: Тут, вот,
0: что идеи пока... гуманности, которые так упорно в медицине, что необходимо всем людям, несомненно, всегда... спасать жизнь, пусть даже жизнь это в перспективе будет страшно тяжелой, болезненной, вот, ну и так далее. Но мы спасаем это, а те спасенные, они могут оставить еще немножко своего потомства, вот, так сказать, в расплату. Так что здесь вот, да, вот если вот так, вот под влиянием идей, под влиянием религии, то да, у нас можно сказать, что была доместикация, это идет сейчас, ну, по протяжении какого-то довольно короткого исторического отрезка времени.
2: Вот. Пока мы далеко не уехали, такое маленькое замечание, что определение доместикации, что оно идет под как бы влиянием чьей-то воли, да, движимое чьей-то волей, это применимо к домашним животным на самом деле последних, там, может, 300-500 лет, по большому счету. То есть первые этапы одомашнивания животных, я крайне сомневаюсь, что они были какие-то особо осмысленные. То есть когда в Верхнем Палеолите кроманьонцы приручали каких-то там предков собак, я сомневаюсь, что они это делали, задумавшись, что давай-ка мы приручим собак. У них слова одомашнивания-то не было, в принципе. И то же самое я не сомневаюсь совершенно с другими животными. Поэтому...
0: Ну, здесь же естественный процесс. Раз они отбирали для себя наиболее лояльных, наиболее доброжелательных, наиболее игривых, то и произошло то, что произошло с серебристо-черными лисицами.
2: Да, вот но причем тут это воля?
0: Домашнивание, потому что выбор был выбор для себя, кого оставить, от кого оставить потомство. Это все.
1: Уважаемые коллеги, у нас, так сказать, разгорелась, можно сказать, дискуссия. Александр Борисович, может быть, я попрошу вас подключиться, как, так сказать, эксперта, прослушивавшего обе позиции, так сказать, возражения с двух сторон, вопросы с двух сторон, и высказать, что у вас сложилось после того, как вы это все прослушали.
3: Какой момент? Мне кажется, что тут в значительной степени начался терминологический спор. То есть спор о том, что мы называем эволюцией, что мы называем вырождением. Значит, является ли вырождение частным случаем эволюции. Вот, например, у Александра Николаевича прозвучала фраза, что ювенилизация у человека – это... что у человека происходит ювенилизация, а не самоодомашнивание, как будто одно исключает другое. То есть, а вот эта ювенилизация у человека, она под процессе чего происходит? Так в процессе одомашнивания она и происходит. Нет?
0: Не совсем так. У нас юнилизация – это был движущий эволюционный фактор. То есть это была эволюция. Просто когда я с самого начала о чем и говорил, когда тенденция слишком укрепляется какая-то в развитии, у нее появляются побочные нежелательные моменты, какие-то отдаленные нехорошие последствия. Вот. Угу. И самое главное, эти процессы, они становятся инерционными, и ничего с ними не сделаешь. И растут огромные хвосты у аргусов, у этих же фазанов, да, и огромные рога у исландских оленей, которые мешают им бегать. Вот, Борис.
3: Вот. То есть это скорее это было не в процессе приспособления к домашним условиям, как сказал Станислав, а это был некий естественный отбор на наиболее там интеллектуально продвинутых, наиболее любознательных.
2: Совершенно верно. Наиболее... Есть такой момент, что это отбор к условиям, созданным человеком вокруг себя. А это и есть одомашнивание?
0: Нет, сначала это шло просто расширение ареала, расширение пищевой базы. Нужно было все попробовать, везде залезть. Вот. И сейчас последствия, вот эти евророзетки. Теперь вот не все дети погибают, а только самые любопытные.
1: Александр, что еще вам есть спросить, задать? Сказать.
3: Я, честно говоря, тут даже не знаю, к какому из докладчиков, так сказать, я больше склоняюсь, значит, к чьей версии. Это что оба докладчика, оба спикера привели достаточно сильные доводы. Вот. Хотя мне, конечно, показалась точка зрения Александра Николаевича, тем не менее, более обоснованной, чем у Станислава. Станислав, мне кажется, немножко занимался некой, так сказать,
2: провокацией,
3: подбором некоторых тезисов под заранее заданный ответ. Александр Николаевич, я видел, так сказать, действительно какие-то он проводил исследования, цитаты, значит, из известных авторов, значит, подкреплял свои слова, даже график появился. Я, правда, не могу проверить, как эти данные собирались, вот, но выглядит убедительно. Там
0: на статью.
3: Да, не сомневаюсь. Вот, поэтому мне показалось, что Александр Николаевич ближе к истине в данном случае находится.
1: Уважаемые коллеги, давайте мы сделаем так. Сейчас у нас есть возможность перейти к ответам на вопросы, которые нам наприсылали слушатели, а в самом конце я попрошу еще раз и Станислава Владимировича, и Александра Николаевича как бы подытожить, что они вынесли для себя, скажем так, с чем они оказались согласны, с чем не согласны, может быть, какие они для себя выводы сделали из сегодняшней дискуссии. Ну, давайте это в конце, сейчас, я выведу на экран первые вопросы, скажем так, присланные нам. Вот они, надеюсь, их видно. Значит, эти вопросы я позволил себе сгруппировать. Они адресованы именно Станиславу Владимировичу. Значит, я озвучу. Значит, во-первых, когда началось одомашнивание? Какие есть находки, подтверждающие, что собаки жили рядом с нашими предками? Видимо, вот в то время, когда это одомашнивание началось. И, собственно говоря, когда оно? Вот есть разные данные о том, что находки есть 16 тысяч лет им древность такая, а есть находки, которым 32 тысячи лет. И вот и разная датировка, и, соответственно, действительно ли есть такая существенная разница в датировке? Вот, собственно, есть ли какие-то генетические данные по данным находкам? Прошу вас, Станислав.
2: Одомашнивание животных разных происходило далеко не в одно и то же время. Если речь идет об одомашнивании собаки, то действительно есть энное количество находок древнейших собак. Самые древние действительно порядка 30 тысяч лет назад. В нескольких местах на самом деле они найдены. В настоящее время одними из самых древних являются черепа из Пшидмости, это в Моравии, в Чехии. Есть череп из разбойничьей пещеры на Алтае. И есть еще несколько находок, но они более молодые. Ну, например, у нас в Брянской области, в Елисеевичах, там даже не один, а несколько черепов, ну, а порядка 12 тысяч лет назад собаки известны из самых разных мест. Из Эйн-Малахи в Израиле, из Аберкасселя в Германии, там самых других, разных других. Значит, другие животные одомашнивались гораздо позже, на самом деле. Вторым, судя по всему, видом после собаки была овца. Есть датировки для вроде бы домашних овец в Завич-Мишанидар в Ираке порядка 10-11 тысяч лет назад. Там, правда, спорят до сих пор, это кости домашних или не домашних, но, собственно, первые этапы одомашнивания, они такие должны быть. Как бы почти дикие, но вроде бы уже с какими-то признаками домашних. Значит, что возвращаясь к собакам. Собак этих древних сейчас найдено довольно много, как я уже сказал. Ну, там, десяток, которые древнее 10 тысяч лет назад. У них, правда, разные датировки в разных местах. И по морфологии, и в том числе по палеогенетике, для некоторых пытались сделать палеогенетику. Вот. Получается, что, видимо, далеко не все из них были предками, собственно, современных собак. Тут есть несколько проблем, потому что, во-первых, как обычно бывает, ископаемая ДНК, она вообще не очень-то классно сохраняется, и там не идеальная сохранность. А во-вторых, современные собаки не все далеко исследованы, то есть все-таки меньше, чем люди. И есть всегда вероятность, что среди каких-то современных собак найдутся линии, восходящие к другим древним. Потому что эти древние собаки могли приручаться несколько раз независимо, а потом смешиваться, на самом деле, между собой. Но, насколько я понял исследования вот этих всех палеогенетиков и морфологов этих древних собак, все-таки большинство европейских линий к современным собакам отношения такие не имеют, а большинство сходится к тому, что современные собаки восходят к псинам, прирученным где-то в Южной Азии, вроде бы в Южном Китае. Но тут как бы еще вопрос, потому что, может быть, все-таки, как я сказал, среди современных собак есть какие-то параллельные еще другие линии. Но, есть энное количество находок спорных, на самом деле, которые вроде бы волки, но с какими-то чуть-чуть вроде бы собачьими чертами. Например, в костенках Воронежской области с датировками порядка 20 и больше тысяч лет назад такие черепа найдены. Вначале они были признаны волками, потом собаками, теперь снова вроде бы волками. Но сам вот этот спор и неопределенность говорит о том, что в принципе это могли быть какие-то волки, жившие очень рядом с человеком и как бы шагнувшие на вот этот самый скользкий путь доместикации. Вот. И не только в костенках, на самом деле, такие находки есть, но костенки – это самое такое образцовое показательное. Есть в пещере Гайе во Франции там, и в других местах. Ну и, собственно, разница в датировках, почему такая существенная, потому что стоянки у нас есть те, которые есть. Если бы у нас сохранились все кости всех собак, если бы еще их археологи тщательно собирали и тщательно изучали, у нас бы было, наверное, больше, да, находок, но их не так много. Тем более, что собаки обычно все-таки не укладываются в погребение, за редкими исключениями, ну, хотя и такие случаи тоже есть. В Эйн-Малахе там щенок похоронен как раз у головы женщин. И там в других местах, в Гайниме там несколько собак тоже похоронены. Но это редко бывает, и поэтому вероятность просто найти эту самую собаку, она не такая уж большая. Но, судя по всему, в принципе, семейство собачьих было склонно к одомашниванию. И, может быть, несколько параллельных линий, там, ну, были они волками, не волками, это вопрос, они как бы вот входили на этот самый путь доместикации, но каким-то не повезло, каким-то повезло. Это, кстати говоря, относится и к разным линиям древних людей, то же самое. Далеко не все из них имеют отношение прямое к нам сейчас. То есть большая часть линий, собственно, прервалась. Почему, как я сейчас уже говорил в начале речи, с верхнего палеолита до сейчас человеческое разнообразие, вообще, так говоря, уменьшилось. И, может быть, поэтому же уменьшилось генетическое разнообразие вот этих самых первых собак. То есть первых домашних собак было много разных, осталось, вернее, меньше.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Я тогда передаю слово Александру Николаевичу, вывожу, соответственно, следующий вопрос. Возможно, в продолжение как раз, соответственно, предыдущего вопроса. Значит, во-первых, я опять же позволил себе объединить два вопроса, заданных разными слушателями. Возможно ли повторное одомашнивание волков и, соответственно, работы белого поведения лисиц? Не отвечают ли на вопрос о социализации собак и их изменений? Вот.
0: По волку. Волка даже гибридизировать нынешнего очень сложно, если мы хотим получить действительно собаку, а не гибрид. Дело в том, что волки прошли страшный длительный отбор под воздействием человека на недоверчивость. У них как раз возраст страха очень рано наступает, он очень стойкий. Волки очень жесткие в отношениях с человеком, когда вырастают. Единичные только исключения существуют. Так что нет, по-моему, ни смысла, ни возможности одомашнить современного волка. Ну, правда, я не общался никогда, не видел, что такое в жизни индийский волк. Возможно, что там давление на волка низкое. Вот, они сохранили какие-то другие поведенческие особенности. Вот, а что касательно наших волков, живущих в средней полосе, и таежных, и тундровых, то это, конечно, нет, домашнего не поддается. Даже более того, если известно, что каких-нибудь 150 лет назад чукчи, эскимосы, которым нужно было, так сказать, освежать кровь своих ездовых собак, гибридизировали их успешно с волками, то сейчас это сделать просто невозможно. Вот, нынешние опыты не удаются, потому что волк раньше там не находился в таких условиях, вот, где шел отбор на недоверчивость человеку и на страх человеку.
1: Александр Николаевич, а вот грубо говоря, а вот это кто? Вот какие-то в интернете гуляют картинки каких-то
0: таиц. Да, некоторые, вот, вы понимаете, почему-то большинство картинок этих исчезает, как только волкам должно исполниться там 3-4 года. Вот, с молодыми это появляется, да, достаточно часто. Вот, а со взрослыми крайне редко. И замечательный, к сожалению, не помню фамилии в Германии, тот человек, который пытался вот эту стаю приручить к себе, он получил тяжелые травмы в больнице. В то же время это нельзя сказать, что человек не может ужиться с волком. И может, конечно, достаточно почитать работы Бодридзе, как он жил в волчьей стае, как его волки кормили, когда он повредил ногу и не мог с ними ходить на охоту. Ну вот, волки, они тоже разумные существа, и вполне себе социальные и заботливые. Так что можно было бы договориться, просто сделать из них домашних, это, на мой взгляд, уже невозможно.
1: Спасибо. Итак,
0: Насчет Белова.
1: Там, да, насчет Белова.
0: Следующий. Ну, можно еще раз вернуться к, как там формулировка?
1: Да, сейчас вернусь. Секунду.
0: Ага. Вот, работы Белова по введению лисиц не отвечают на вопрос социализации собак и их изменений. Ну, вот, скажем, то, что я нашел во Вьетнаме волкообразных собак, это уже одно говорит о том, что, собственно, социализация на человека, она не требовала доместикации. То есть работы Белова, они, конечно, объясняют, как по нему получилось разнообразие такое вот пород собак. Они в значительной степени отвечают на вопрос, что происходит с человеком. Вот, при вот этих вот, при инерционности юнилизации. Ну, социализация собак могла обойтись и обходилась причем без всего этого. Изменение собак потребовалось гораздо позже. Ну, об этом я, собственно, в 2011 году рассказывал уже.
1: Спасибо. Ну, спасибо. Да. Следующий вопрос адресован Станиславу. Вывожу его, соответственно, на экран. Значит, вопрос такой с комментарием. Можно ли вообще провести четкую границу между эволюцией и домашним? А вот нашему слушателю довелось слышать, что, например, бонобо в процессе формирования вида прошли через самоодомашнивание, и поэтому они такие миролюбивые. Насколько я понимаю, самоодомашнивание – это не более чем одно из возможных направлений эволюции, поддержанное естественным отбором в определенных условиях. Верно ли такое понимание?
2: Ну, собственно, одомашнивание – это действительно один из вариантов эволюции, но, строго говоря, между искусственным отбором и естественным отбором есть одно такое замечательное отличие. При естественном отборе условия среды убивают неприспособленных, да, ну или там снижают их плодовитость, по крайней мере, снижают передачу генов в следующее поколение. И остаются те, кто могут противостоять этим условиям. То есть, допустим, есть зебры, есть львы. Львы ведут отбор зебр, да, но львы едят самых медленных, и зебры становятся быстрее. То есть львам, вообще-то, как бы от того, что львы ловят этих медленных зебр, становится только хуже. Им надо быстрее бегать и как там хитрее подкрадываться. То есть львы работают против себя. При искусственном отборе ситуация строго обратная. То есть когда человек ведет искусственный отбор, он старается пустить в размножение тех, кто ему нужен. То есть когда человек, допустим, разводит тех же лошадей, да, он не убивает самых быстрых или там самых вкусных, а он, наоборот, их-то как раз опускает в размножение и выбирает те признаки, которые ему, собственно, нужны. В этом, собственно, разница между одомашниванием и эволюцией. Но эта разница появляется с того момента, когда одомашнивание становится осмысленным, когда оно становится осознанным и целенаправленным. Первые этапы одомашнивания, которые были еще когда-то там в верхнем палеолите или там в начале неолита, они, естественно, не были такими осознанными, ну, в большинстве, по крайней мере, случаев. И люди не столько как бы целенаправленно отбирали какие-то нужные им качества у животных, потому что они не могли, собственно, их отобрать, сколько просто взаимно притирались к этим самым другим животным. И в этом смысле, как раз, когда речь идет о самоодомашнении человека, речь идет вот о этих самых ранних стадиях, когда идет просто эволюция приспособления к условиям, созданным человеком. Человек меняет вокруг себя условия активно, и в этом смысле одомашнивает то, что вокруг него существует. И есть такие вот синантропные виды, да, которых человек сам специально не приручал, но они, тем не менее, рядом с человеком живут, такими тараканы, например. Да? То есть никто не одомашнивал таракан. Но они домашние тараканы теперь стали. И некоторые виды таких вот синантропных видов, они, собственно, и не могут жить без человека теперь вообще. Какие-нибудь вши, допустим, да, человеку вши не нужны, но они живут только на человеке, они одомашненные в этом смысле. И вот в этом смысле говорить об одомашненном человеке вполне себе можно. Что, если говорить о бонобо, про бонобо говорить ни в каких смыслах так не получается, потому что бонобо, насколько это известно, как-то там катастрофически не меняли среду вокруг себя и не приспосабливались к условиям измененным своими же силами, и они себя не одомашнили ни в каком разе осознанно. Поэтому говорить о самоодомашнивании бонобо можно только уж в каком-то совсем философском смысле, на который даже я не способен.
1: Спасибо. Спасибо, Станислав. Переходим к следующему вопросу. Александр Николаевич, адресован этот вопрос к вам. Звучит так. Какая из пород наиболее похожа на то, что было до одомашнивания?
0: Ну, на мой взгляд, здесь возможны варианты. Безусловный ответ – это вот волкообразная собака долины реки Ма, вьетнамская, потому что она по фенотипическим параметрам, те, которые удалось все-таки изучить внешне, она нисколько, ну, кроме поведения, не отличается, ничем не отличается от волка. Вот. И это не искусственный отбор, это просто стойко наследуемый морфотип. Ну и, возможно, динго большой индокитайский, динго в какой-то степени австралийский, там, где они свою частоту сохранили. Вот и все.
1: Угу. Спасибо. Вопрос, адресованный, опять же, Станиславу Владимировичу. И целый ряд слушателей задали похожие вопросы. Всех очень волнует, что там по поводу собак у неандертальцев. То есть взаимодействовали они с волками, не взаимодействовали. Могли ли у них быть какие-то домашние животные вообще в принципе? Вот. Если они же были все-таки как бы люди практически уже.
0: Люди.
2: Да. Ну, никаких строго...
1: Так, прошу прощения. Станислав, секундочку. Сейчас. Одну секунду. Да, прошу вас, извините.
2: Угу. Никаких, на самом деле, внятных данных о том, что неандертальцы в каком-либо виде приручали или одомашнивали, или там тесно взаимодействовали с волками, строго говоря, нет. То есть этого нету ни по находкам костей, ни по какой-либо там генетике современных собак, чтобы она там восходила к каким-то там невероятным временам, ни по археологии, ну, собственно, там, ни почему. Ну, неандертальцев не было какой-то там наскальной живописи с собаками, резьбы по кости. Если на неандертальских стоянках находятся остатки волчьих, то это, собственно, волки. Самые такие кондовые, плейстоценовые волки. Без каких-либо малейших вообще признаков одомашнивания. И, судя по всему, неандертальцы и охотятся, очень редко охотились на волков. То есть на стоянках сапиенсов волчьих костей появляется гораздо больше. Причем часто это, видимо, была пушная охота для того, чтобы шкурку содрать с этого волка и сделать там доху какую-нибудь. Ну, потому что есть скелеты без лапок, например. Ну, не только, кстати, волков, песцов, лис то же самое. А у неандертальцев очень редко волчьи кости на стоянках, и это чистые волки. Так что, в принципе, они, наверное, могли бы одомашнить, если бы докобы, но тогда бы во рту росли грибы еще параллельно. Вот. Но как бы грибы не растут, и никаких свидетельств одомашнивания неандертальцев и волков нет.
1: А можно ли сделать из этого, не знаю, какой-то вывод или провести, опять же, какую-то аналогию, что неандертальцы были менее одомашненными, чем современные, чем, грубо говоря, кроманьонцы, там даже не современные, а вот кроманьонцы.
2: Ну, обратные силы, строго говоря, все эти процессы одомашнивания не имеют вообще-то. Но если возвращаться к моим вот этим слегка спекулятивным табличкам, да, которые я в презентации приводил, неандертальцы не очень вписываются вот в эту всю концепцию, потому что они были очень массивные, у них был все-таки, видимо, сильнее половой диморфизм, чем у нас. Они, скорее всего, были агрессивнее, чем мы, потому что у них лобные доли были пониже, и ударов у них там на лице хватает. Вот, так что признаки одомашнивания у неандертальцев, ну, при желании их можно найти, конечно, но, ну, если со австралопитеками сравнивать, да, но если сравнивать с сапиенсами, то неандертальцы это дикие, а мы тогда будем домашними.
1: И поэтому, может быть, нам было проще найти, так сказать, общий язык с волками?
2: Ну, как бы я говорю, тут обратной силы, строго говоря, нет. Ну, тут спекулируют, тут уже начинаются совсем спекуляции.
1: Ладно, не будем погружаться в совсем спекуляции, оставим это нашим зрителям, которые, я уверен, потом в комментариях все это обсудят. Переходим, так сказать, к вопросу, который я бы адресовал и Александру Николаевичу, и Станиславу Владимировичу, и начал бы с, пожалуй, попросил Александра Николаевича. Вот два таких вопроса опять объединены. Значит, какие выводы можно сделать по эндокранным ископаемым собак, и можно ли однозначно сказать, что уменьшение объемов мозга собаки повлекло за собой падение ее интеллекта? Уже частично вы этого касались в вашем, так сказать, сообщении. Александр Николаевич.
0: Ну, да. Выводы по эндокранам я не могу никакие сделать, потому что, кроме как на фотографиях, я ничего этого в руках не держал, ископаемых собак, а фотографии в большинстве случаев, которые публикуются, они выполнены неправильно, с линейными искажениями. Ну что, есть собаки, да, есть собачьими признаками. Но вы же обратили внимание, вот там и в один из первых слайдов, что и волки такие бывают, с такими же собачьими признаками. Поэтому кто там из этих ископаемых был уже... не провели по полном объеме вот это вот сравнение, чтобы найти отклонение в сторону, ну, в различных направлениях вот в этих вариативных рядов. А можно ли сказать, что уменьшение объемов мозга собаки, да, да, конечно, можно. Вот, но есть, тем не менее, собаки, у которых поведение очень сложное, вполне сравнимо с волчьим, а сравнивать их корректно в отношении интеллекта – это крайне благодарное занятие. В свое время в МГУ, когда Крушинский работал с волками, там же первые результаты были далеко не в пользу волков на сообразительность. Вот. А почему? Да все очень просто. Волки боялись. Понимаете, когда волк боится, ему не до решения задачи. Он нервничает, начинает. Ну, и у людей точно то же самое. Вот. Хотя на самом деле, конечно, волки легко обучаются подражательным методом. Они очень хорошо анализируют ситуацию, условия какие-то. Ну, о волках много чего интересного рассказывали. Вот. Но это... Сравнить на самом деле крайне сложно эти интеллектуальные способности. Ну, вот те, которые собаки одекоративились, они, безусловно, утратили очень много по сравнению с своими недеградировавшими родственниками, даже не только возможными предками. Да.
1: Спасибо. Станислав, во-первых, опять же, что вы можете сказать по эндокранам собак? Держали ли вы их в руках? И далее, соответственно, про интеллект, сравнение интеллекта современных собак с древними волками.
2: Ну, я вообще, честно говоря, не видел ни одной работы, посвященной эндокранам ископаемых собак. Может быть, такие в природе есть, честно говоря, я так настолько в тему не углублялся.
0: Есть.
2: Но боюсь, что если эти работы есть, то их очень немного на самом деле. И вот именно тех, которые самые древние потенциальные собаки, там, те же шедмости там, и так далее, по-моему, там работ просто таких в принципе не было. А потенциально можно было бы сделать, но для этого надо наделать целую кучу эндокранов собак, целую кучу эндокранов волков, провести нормальное полноценное исследование и сравнить с этими ископаемыми. Тогда, да, у нас будет разница разных областей мозга, лобной доли, там, мозжечка, какой-нибудь там обонятельных луковиц и так далее, и так далее. И тут мы, наверное, сможем сделать замечательно красивые выводы. Но это потенциально. А что касается... Какой там второй вопрос?
1: Интеллект.
2: А, интеллект. Интеллект, ну, тут я как бы далеко не специалист ни по собакам, ни по волкам, но вот сколько я слышал вообще от разных людей, все однозначно говорят, что да, волк умнее, но тут я абсолютно согласен с Александром Николаевичем, что а как сравнить? То есть волк живет в лесу, в поле, там, бог знает где, да, а собака живет у нас на диване. И а как их сравнить вообще? По каким таким критериям? Какой такой IQ-тест вообще к ним можно приложить, в принципе? Это крайне проблематично. Насколько мне известно, собака, она послушнее, поэтому... Ну, потому что хотя бы, вот как уже сказано было, она не боится человека, да? И с точки зрения пользы, она получается вроде как умнее. То есть какой-нибудь овчарке можно ее там дрессировать, пасти овец, она будет это прекрасно делать, да? Но волк, он умный по-своему, он не будет пасти овец, он просто всех съест. Ну, вот, и с его точки зрения это гораздо умнее, чем пасти этих овец. Как тут это все измерить и привести к этому знаменателю, мне обычно непонятно.
0: Можно вмешаюсь?
1: Да, пожалуйста.
0: Да, одно интересное сравнение недавно попалось. Оно довольно точное. Вот, конечно, не ко всем собакам относится, но, собственно, если в стаю собак обычных, так сказать, деградировавших, бросить там какое-то количество мяса, то драка, может быть, будет не такая жестокая, как у волков, да, но все равно все мясо достанется очень ограниченному числу особей. И так может повторяться из раза в раз, пока лишнее не ослабнут и не помрут. У волков же драки будут ожесточенными, но мясо достанется всем. То есть они обязательно оставят кому-то, тем, кто слабее, что что-то, да, оставят.
1: Спасибо. Спасибо. И тогда сразу переходя к следующему вопросу, адресованному вам же, пожалуй. Вот. Собственно, про собаку будущего и возможное направление эволюции собаки. Что вы можете сказать?
0: Это зависит от того, куда зайдет наша эволюция, потому что ведь хотелось бы верить в лучшее, конечно, но как-то, как правило, эти надежды не оправдываются. Сейчас большинство абсолютно людей, чем собака проще в обращении, чем она примитивнее, вот, тем лучше. Вот ласковая и не кусается, и лижет руку, и хвостом виляет. Вот, в общем-то, и, к сожалению, это, так сказать, уже и достаточным становится. Поэтому электронная собака японская — это прекрасный заменитель таких требований. А так, конечно, можно, и до сих пор еще можно сделать собаку, с которой отношение будет как к товарищу, как к другу. Таких можно разводить. Но это сложно. Самое главное, хозяев мало найдется, хозяев, которым нужна собака, с которой приходится соревноваться в части интеллекта.
1: А вот один из вопросов такой, который вызвал, пожалуй, наиболее такую активную, что ли, дискуссию среди наших, ну, читателей наших интернет-сообществ, когда мы некий список вопросов опубликовали, соответственно, не является ли вообще домашние животные неким пережитком прошлого? Вот, не упразднить ли же вообще их, или, может быть, да вообще запретить? А вот что, как вы можете прокомментировать?
0: Глупость, конечно, господи. Знаете, многие люди, которые вот начинают заниматься там обучением, дрессировкой своих собак, когда им показывают, что на самом деле собака думает, что на самом деле она хочет и как она этого добивается, они крайне удивляются, восхищаются, вот, потому что даже, ну, это очень частый случай, когда собака рулит хозяином, а не хозяин собакой. Просто особая тонкость заключается в том, чтобы хозяин этого не замечал. Делал все, что нужно собаке, вот, но считал, что он это делает по собственной воле. Это такое тонкое управление не все люди могут освоить. Вот. Знаете, если человек хочет остаться в одиночестве, то, конечно, он может избавиться от всех. Вот. Ну, потом сам от себя. Вот. Потому что это наслаждение общения с умной собакой, я не знаю, чем ее можно заменить. Там много таких вещей, которые с рациональной точки зрения, материалистической, вот, на нынешнем этапе развития науки, по крайней мере, не объясняются.
1: Спасибо. Станислав, вот я перехожу уже к каким-то вопросам, задаваемым, скажем так, сейчас в онлайне, может быть, некоторое время назад. А вот, опять же, вызвало большие споры, действительно ли людям свойственно сейчас ускоренное взросление? Ведь вроде вот в 30 лет, а все еще как дети. Вот где же оно, это ускоренное взросление?
2: Вопрос, по каким параметрам мы будем это самое взросление считать. То есть, если, например, смотреть сроки прирезывания зубов, даже за последние 150 лет они сместились чуть ли там не на 2 года, на самом деле, для некоторых зубов, ну, для поздних, понятно, да. То есть новорожденные стали рождаться крупнее размером, тяжелее весом и быстрее расти. У нас срок полового созревания снизился на несколько лет. Ну, там, в разных популяциях на разные сроки, но там на 2-3 года только так, а где-то там чуть ли не на 5 лет на самом деле. То есть в этом смысле произошла как бы ювенилизация, да, ну, по-нормальному это называется, собственно, акселерация в антропологии. И эта акселерация изучалась там безумное количество раз, и судя по тому, что мы знаем о тех же там неандертальцах и кроманьонцах, видимо, это происходило не только последние 150 лет, а за последние много тысяч лет, ну, может, просто не такими мощными темпами на самом деле. Что же касается психологического состояния, тут может быть как бы и наоборот. У нас детские признаки действительно сохраняются до более позднего времени, потому что мы очень хорошо живем. Если взять, но это не врожденное свойство на самом деле, то есть это все приобретаемое просто и создаваемое окружающими условиями. То есть если мне не надо взрослеть, я могу играть в игрушки, надо взрослеть, я могу играть в игрушки, да, там, до 40 лет, я

0: и там они будут вкалывать прямо вот с того момента, как они могут поднимать орудие труда, и дальше по полной программе. То есть это не врожденные свойства, это приобретаемые. И, насколько мне известно, дикие животные в зоопарках, которые напрочь дикие, никогда не одомашнивались, какие-нибудь там тигры, леопарды, они тоже, в принципе, если их кормят, холят, лелеют, они тоже продолжают играться там до вполне взрослого возраста.
1: Угу, спасибо. Спасибо. Значит, еще вопрос, соответственно, заданный заранее в комментариях к видео. Вопрос очень длинный, значит, я постараюсь как бы его кратко сформулировать. Значит, человек говорит о том, что благодаря тому, что человек встретился с собакой, ну, с волком изначально, с собакой, он стал использовать ее чутье, ему удалось уменьшить, соответственно, обонятельный его аппарат, вот. У предков лицо стало более гибким, у наших предков, способным к разнообразной мимике и формированию сложных звуков. Другими словами, наш союз с собаками, которые нюхали за нас, дал возможность развиться нашей способности говорить. Вот, ну, соответственно, кто может прокомментировать?
0: Я могу. Собаку приручили по самым оптимистичным оценкам 30 тысяч лет назад. Это такие супер-мега-оптимистичные, крайне спорные. А речь и все такое прочее возникло, судя по всему, гораздо раньше. Ну, насчет происхождения речи это отдельная, конечно, история, там много всяких мнений. Вот, но вообще-то, судя по тому, что все люди планеты говорят, а последний выход из Африки был порядка 50 тысяч лет назад, или, может, там чуть-чуть поменьше, а может быть и намного раньше, то тогда уже, видимо, говорили. Вот. И то же самое касается мимических мышц. Мимические мышцы вполне реконструируемы по строению черепа. И начиная как минимум с Homo heidelbergensis, то есть это порядка там 300-400 и больше тысяч лет назад, все было, ну, не совсем как у нас, ясное дело, но, в общем, не сильно отличаясь. Собаки там были вообще не рядом и ни при чем. Вот. И далеко не все люди сейчас планеты используют собак в одинаковых целях и как-то там особо активно. То есть они используют, ну, то есть все группы людей так или иначе собак знают, ну, кроме тасманийцев, может, там, да, ну, сейчас тасманийцев нет уже. Но используют очень не одинаково, на самом деле. Кто-то их ест, кто-то с ними охотится, кто-то их на ручках носит. То есть тут эволюция у человека должна как-то очень странно тогда идти, если эволюция собаки будет влиять на эволюцию человека.
2: Ну, спасибо. Дополнить могу. В общем-то, у человека на самом деле не такой уж и плохой нюх. Да, так, и собаки. И, ну, правда. И были такие феномены. Вот, ну...
1: Александр Николаевич, там пропало ваше начало фразы. Можете еще раз сказать?
2: У человека не настолько плохой нюх, и известны такие феномены, которые, у которых острота обоняния была, ну, сравнима даже с собачьей, ну, такой, средней собаки. И вплоть до того, что могли по запаху вот какой-то кем-то взятой вещи в руки определить, чей запах на этой вещи сохранился. Вот, это известны такие случаи. Другое дело, что мы это не реализуем, оно нам не нужно, плюс у нас химические загрязнения, плюс еще вот некоторые курят. Мы, возможно, что мы и могли бы в себе развить эту способность опять хорошо нюхать, если бы это нам было бы нужно.
0: Вот так. Однако же у нас обонятельных рецепторов все-таки меньше, чем у собаки.
2: А рецепторы рецепторами, а мозг мозгом. Ну, вот. Да, это важно не только, что собирает
0: информацию. Нет, просто количество вариантов рецепторов у нас меньше.
2: Ну да,
0: возможно. Даже не в штуках, а в количестве типов рецепторов.
2: Возможно, да. Ну, скорее всего, все, что касательно органики, мы все это, скорее всего, сохранили.
1: Угу, спасибо. Так, давайте еще один вопрос, заданный в комментариях к видео. А правда, что кавказские овчарки и другие агрессивные породы такие злые, потому что у них мозг перестает

0: дает развиваться на уровне 3 месяцев, и они не могут отличить, откуда исходит опасность, а откуда нет. Если да, то получается, это генетическая ошибка, что мозг перестает развиваться. И их по этому признаку отобрали, вывели искусственно люди. Александр Николаевич, я думаю, что это к вам.
1: Нет, это овчарка кавказская. Вопрос, конечно, совершенно неправильно поставлен. Повышенной агрессивности, да, когда заводское разведение было, там повышенной агрессивности, естественно, культивировалось, потому что основной отбор кавказской овчарки был для караульной службы. Но, тем не менее, кавказские овчарки – это не из самых умных собак, и они оставались такими же, и поскольку я их и дрессировал, и разводил, когда работал в питомнике, я знаю, что говорю. Они очень умные, просто у них специфические поведенческие признаки никак с интеллектом не связаны. То есть это в разных плоскостях эти качества лежат. А вообще изначально аборигены кавказские овчарки – ну, они ничем не агрессивнее любых других пастушеских собак. Они точно так же себя ведут, точно так же хорошо соображают, очень правильно оценивают ситуацию. Никаких там больших проблем никогда не было с этим связано.
0: Спасибо. Вот, Александр Борисович, вы вот отмалчиваетесь. Наверняка у вас за все это время, пока вы слушали, появились уже вопросы, которые...
2: Я не отмалчиваюсь, меня тут просто игнорируют.
0: Кто вас игнорирует? Как вы можете такое говорить?
2: Да, у меня не то, что вопросы, у меня, во-первых, комментарий. Вот прозвучало здесь, что сложно оценить интеллект волка по сравнению с собакой, потому что волк живет в лесу, а собака на диване. Тут кто-то из спикеров, я не помню кто, сказал. Вот, мне кажется, что, ну, например, та же самая Зоя Александровна Зорина бы много рассказала, но, по-моему, вполне можно организовать тесты. То есть там единственная проблема, действительно, что этот волк, если он боится людей, то у него будет это мешать его, так сказать, решению этих задач. Но там какие-то там нахождение выхода из лабиринта, преодоление препятствия, там, как добраться до приманки, там, выбор, то, что делают на шимпанзе, которые тоже боятся, в принципе, человека. То же самое можно делать и на волках, и на собаках. И мне кажется, что... И, наверное, такие исследования проводились. Не может быть, чтобы их не проводили вообще.
0: Ну, вот я вам скажу, Александр Борисович, скажу, что в комментариях к видео у нас пишут, что сравнение интеллекта собаки и волка было проведено множество раз, об этом пишут Брайан Хейр, Ванесса Вудс, в скобочках вот. Название, почему собаки гораздо умнее, да и не только их сравнивают.
2: Вот что-то. Вот, и как раз вот, если судить по разговорам Зориной, она говорила, что собаки по интеллекту, они, конечно, не дотягивают до человекообразных обезьян, но она, тем не менее, показывала видео, где собака решала достаточно сложную задачу. Например, ей нужно было добраться до высоко стоящей какой-то приманки, и вот эта собака пододвигала стол и забиралась на него. И это было реально снято скрытой камерой. Ну, то есть вот собака, в принципе, ну, это не то, что, можно сказать, орудийная деятельность, но использование там подручных средств для решения какой-то задачи собакам, видимо, отдельным экземплярам доступно. Вот. Ну и мне очень понравилась фраза, сказанное Александру Николаевичу, что про наслаждение общением с умной собакой. Это, вот, мне кажется, одна из таких лучших прозвучавших сегодня фраз. Видимо, действительно, Александр Николаевич знает, о чем он говорит. Вот, если требуется мой комментарий.
0: Спасибо, Александр Борисович. Давайте я тогда будем немножко переходить к итогам. И, значит, начнем с Александра Николаевича. Значит, Александр Николаевич, значит, если подвести итоги, значит, вот у нас прозвучало выступление, можно сказать, Станислава Владимировича, ваше сообщение, вот, дискуссия была, вопросы и так далее. Вот, грубо говоря, что вы, можете ли вы сказать, что вы себя вынесли из вот нашей сегодняшней дискуссии? Может быть, вы получили, мало ли, такое тоже может быть, какие-то ответы, либо, может быть, фрагменты ответов на какие-то вопросы, которые у вас были до начала этой дискуссии. Может быть, что-то для вас прояснилось? Может быть, немножко ваша точка зрения на какую-то часть обсуждаемой темы изменилась? Есть ли что-то такое? Есть ли, грубо говоря, польза от нашей сегодняшней дискуссии, такая реальная, живая?
1: Хорошо. Ага. Вот, ну что, придираться к Станиславу Владимировичу я не буду тут особенно. Вот. Тем не менее, вот, ну, очень полезно, на мой взгляд, вот именно действительно разграничить вот. Ну, точнее говоря, там нет строгого разграничения вот этой вот эволюции и доместикации человека. Эти процессы накладываются друг на друга. Но вот действительно, что это следует вот исторические этапы как-то разбить, чтобы понятнее было. И вот действительно, что последние там 150 лет, может быть, больше, следует как-то расценивать отдельно по другой шкале. Вот. Это, наверное, да, действительно так. Ну, пожалуй, все. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Станислав Владимирович. Ваши итоги. Что-то вы вынесли полезное?
3: Ну, естественно. То есть я понимаю, конечно, что я вначале сыграл роль такого полуфрика в каком-то роде, задав провокационные такие штуковины. Но, собственно, вывод для меня такой, что естественно, надо разделять просто понимание одомашнивания бессознательное, одомашнивание сознательное. Ну, надо просто четче определять понятия вначале, о чем мы вообще говорим. И надо определять сроки. То есть, действительно, говорить с момента австралопитеков, наверное, было бы слишком лихо, то, что я там периодически ляпал про австралопитеков. Вот. Но для себя я вот так сконцентрировал тезис, что домашнее – это приспособление к условиям, созданным человеком. И если мы так определяем одомашнивание, как всегда определение, оно вот задает вообще то, о чем мы говорим, все-таки что-то в этом есть.
1: Вообще немножко некорректно получается. Дело в том, что антропогенная среда, она, в общем-то, гораздо дальше от городов сейчас расположена. И лисы, знаете, у нас на помойках питаются. Вот. А в Англии они вообще в город по ночам заходят, и иногда не только по ночам. Вот. Так что в этом случае насколько расширить, насколько сузить вот эти условия, которые создал человек. Ведь там же тоже отбор идет, понимаете? Скажем, одни лисы продолжают бояться подходить, а другие приходят. Те, которые продолжают бояться в голодную зиму, они раз и вымерли, а те, которые... Да, получается, что...
3: Это бессознательно... тот самый первоначальный этап одомашнивания, по сути дела.
1: Ну да, в том-то и дело. Поэтому насколько расширить вот это вот, что мы специально создаем эти условия, или спонтанно они возникают, тут формулировку надо как-то еще подредактировать.
0: Ну что ж, давайте тогда я тоже подведу некие итоги. Значит, во-первых, хочу сказать, что вот мы впервые провели такое мероприятие в формате дискуссии, то есть онлайн-дискуссии первой. И надеюсь, что мы будем регулярно проводить дискуссии. Я надеюсь, что наши многочисленные зрители с пониманием отнесутся к каким-то техническим огрехам, которые были, потому что мы проводим это, грубо говоря, каждый из своего дома на том оборудовании, которое у нас есть. Вот в таком формате. Благодаря этому, скажем так, нам, собственно, и удалось провести сегодняшнее мероприятие. Я рад, что наши спикеры что-то для себя, скажем так, вынесли из этой дискуссии. Она не прошла просто в формате вот один доклад, вот второй доклад, и все. Некие выводы были сделаны. Хочу сказать, что в конце мая у нас запланировано некая очная конференция в Москве, посвященная, скажем так, вопросам и борьбы с лженаукой, и борьбы с таким явлением, как лжеистория. Вот об этом мы, вероятно, в ближайшее время проанонсируем в наших интернет-сообществах. Запись сегодняшней лекции также в ближайшее время мы опубликуем. Спасибо всем. Спасибо вам, уважаемые спикеры, и Александр Николаевич, и Станислав Владимирович. Спасибо вам. Пожалуйста. Александр, да, Александр Борисович, и вам спасибо.
2: Ну, за мне участие. Тоже спасибо, да.
0: Да, ну и мне спасибо, Георгию Борисовичу тоже.
2: Георгий Борисович, вам большое спасибо.
1: Большое да. спасибо,
0: да. Да, всего хорошего, до свидания, до новых встреч в эфире.
2: До свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.

0: Ну, сегодня я буду рассказывать здесь о мифах, которые связаны с искусственным интеллектом. На самом деле задача была немножко непростая, потому что вообще, на первый взгляд, какие могут быть мифы в точных науках, да? Потому что, ну, трудно сделать поддельный самолет, трудно сделать поддельный искусственный интеллект, и достаточно быстро такой обман, он, конечно, раскроется. Вот. Но на самом деле, во-первых, есть как минимум такой вот спектр каких-то суждений по поводу искусственного интеллекта, которые очень слабо коррелируют с тем, что на самом деле представляют подобные системы и перспективы их создания. Вот. Ну, а во-вторых, помимо этого, на самом деле существуют и разные другие курьезные случаи, которые, в общем, можно вполне смело записать в разряд лженауки.
1: Когда я слышу про искусственный интеллект, я обычно вспоминаю две вещи, ну, из того, что мне говорили. Либо он невозможен, потому что машина не может чувствовать и осознать себя как личность. А с другой стороны, что когда его создадут, роботы всех уничтожат. Поэтому, надеюсь, вы развеете мои опасения. Прошу.
2: Спасибо. Я сегодня дебютирую в качестве спикера форума. И на самом деле, когда мне пригласили выступить здесь, я немножко замешкался, потому что, ну, я специалист из области точных наук, а все-таки... Здесь пространство для лженауки, в принципе, гораздо меньше. То есть, ну, если вы сделаете поддельный самолет, то очень быстро выяснится, что вы какой-то неправильный ученый. Вот. Но на самом деле, помимо тех заблуждений, которые... Ну, и того мошенничества, которое, в принципе, может происходить вот в сфере людей, которые... занимаются созданием подобных систем, существует еще огромный слой действительно таких вот дилетантских мнений по поводу того, что представляют собой системы искусственного интеллекта, на что они способны, на что они не способны. Вдобавок ко всему, последние особенно годы это достаточно активно идут разговоры в публичной сфере о различных проблемах, связанных с опасностью соответствующих технологий. И тут-то уж, конечно, пространства для всяких разных странных идей достаточно много. Но вот прежде чем говорить об искусственном интеллекте, так вот в научной среде повелось давно, и традицию вот бородатые мужики еще до меня задолго задали, кто я такой, чтобы ей не следовать. Прежде чем о чем-то говорить, нужно дать определение. И если мы говорим об искусственном интеллекте, то что же мы под этим понимаем? Разные люди под этим понимают на практике очень разные вещи. Вот... А что понимают под этим специалисты, которые занимаются созданием систем искусственного интеллекта? Значит, в принципе, в основу определения искусственного интеллекта в науке принято класть такой инструментальный подход. И в основе этого лежит понятие интеллектуальной задачи. То есть вот если есть какая-то задача, которую люди традиционно решают при помощи своего естественного интеллекта, и мы создаем систему, которая автоматизирует решение такой задачи, то эта система является системой искусственного интеллекта. Вот. И понятно, что такое определение, оно очень широкое. Оно очень широкое, и если так подумать, то под него подходит, ну, я не знаю, обычный калькулятор, например, да, или арифмометр, или там, прости господи, антикитерский механизм, да, там, который был создан еще задолго до нашей эры. Вот. Но... Для того, чтобы здесь как бы провести черту и отделить вот такие системы от систем с неким универсальным искусственным интеллектом, введено два таких понятия, но вот более-менее они сейчас устоялись в том виде, что системы, которые предназначены для решения какой-то отдельной задачи, каких-то отдельных интеллектуальных задач, это так называемый слабый искусственный интеллект или прикладной искусственный интеллект. А вот гипотетическая система, которая сможет решать, ну, любые интеллектуальные задачи, те, которые решает интеллект естественный, ну или, по крайней мере, очень-очень широкий спектр таких задач. Вот такая система называется Artificial General Intelligence или сильным или полным искусственным интеллектом. И вот очень много всякой чепухи происходит из-за того, что люди употребляют термин «искусственный интеллект», подразумевая под этим сильный искусственный интеллект, да, и, естественно, специалистам, которые занимаются созданием системы ИИ, говорят, слушайте, ну так вы же не создали искусственный интеллект, вот искусственного интеллекта не существует, да. А с другой стороны, ну, всем понятно, что есть куча разных интеллектуальных задач, которые машины, при помощи машин мы решили достаточно хорошо. Машины обыгрывают человека в шахматы, теперь еще и в Go обыгрывают. На самом деле машинное обучение, вот этот слайд, он просто для того, чтобы пугать, он показывает, вот, что квадратиков очень много, и система машинного обучения, искусственного интеллекта на самом деле затрагивает практически все сферы человеческой деятельности на сегодняшний день. И вот та новая весна искусственного интеллекта, которую мы сейчас переживаем, ну, трудно придумать такое направление в человеческой деятельности, которое вообще не будет потенциально затронуто развитием подобных систем. Ну и вот вопрос-то, хорошо, ну есть там общественное заблуждение, но может быть можно поискать людей, которые как бы поддельные ученые, да, в области искусственного интеллекта. Я вот насчет этой карикатуры всегда говорю, что это я. Вот. Но здесь история какая? Оказывается, что еще пока что для шарлатанства некоторое небольшое пространство осталось, но это скорее история курьезная. Вот в частности, недавно я слышал прекрасную байку о том, как один неудачный стартапер с провалившимся проектом по распознаванию речи, когда его спросили, ну, в чем проблема, почему вот он там собрал инвестиции на этот проект, а потом все-таки не сделал систему распознавания речи, он сказал, ну, когда приходит инвестор, ты можешь посадить в соседнюю комнату человека, который будет слушать то, что он будет говорить, и быстро печатать на клавишах, да, но когда задача заключается в том, чтобы сделать такую систему работы, тут возникают некоторые трудности. И в этом смысле, наверное, самый известный исторический пример – это шахматный турок. Значит, это автомат, созданный фон Кемпелином. И это машина, которая, ну, как бы машина, да, то есть это система, которая является таким символом, наверное, системы искусственного интеллекта. На самом деле, конечно, это очень такое грамотно продуманное шарлатанство. Там внутри этого турка сидел человек, значит, была система зеркал, которая скрывала этого прячущегося внутри шахматиста, вот, который, значит, при помощи рычажков, значит, ниточек управлял движениями фигуры робота. И самое интересное, что вот тогда удалось обмануть очень многих людей. То есть действительно умнейшие люди своего времени считали, что это вполне себе работающая машина, то есть она действительно умеет играть в шахматы. То есть люди тогда верили, что при помощи там шестеренок, каких-то механизмов, изготовленных механиком, можно создать систему искусственного интеллекта. Вот. Ну и сейчас, конечно, нас такие вещи уже обмануть не могут, но, значит, тем не менее, такие вот ложные представления о том, чем является современная система искусственного интеллекта и массовые заблуждения, они никуда не делись. Вот, например, очень распространенным заблуждением является такое, что машины, на самом деле, решая интеллектуальные задачи, успешно решают их не потому, что они умные, а потому, что они очень-очень быстрые. Вот. И это, наверное, практически на сегодняшний день общее мнение. Если вы спросите дилетанта, почему шахматная программа обыгрывает шахматиста, то он, скорее всего, скажет, ну, шахматная программа, она просто перебирает очень-очень-очень много позиций в секунду, и поэтому она человека может обыграть, а человек не может перебирать такое количество позиций. Но вот с этим заблуждением, на самом деле, все достаточно просто. То есть если вы посмотрите на количество позиций, которые нужно перебрать для того, чтобы решить, ну, какую-то сравнительно тривиальную шахматную задачу. Вот здесь вот это мат в 6 ходов, ну, из какого-то сборника задачек. В принципе, любой перворазрядник эту задачку, ну, немножко подумав, в состоянии решить. Вот. Что будет, если мы сделаем машину, которая будет просто в лоб перебирать все варианты в этой позиции? Вот в 1971 году КАИСа, это, значит, собственно, тогдашний чемпион мира среди шахматных программ, могла перебирать примерно 200 позиций в секунду. Вот. А вот если мы сравним с современными машинами, вот, например, Stockfish на персональном компьютере там, 2015 года, мог перебирать примерно 1 000 000 позиций в секунду. Да? То есть мы видим, рост, конечно, достаточно большой. А если мы посмотрим на Deep Blue, который, кстати говоря, был немножко раньше построен, но это была специализированная машина для шахмат, да, то здесь скорость перебора могла достигать и 300 миллионов позиций в секунду, да, то есть 300 раз быстрее, чем современная персоналка. Вот. Казалось бы, какой огромный рост производительности, да, 200 позиций, а здесь их сотни миллионов. Но для того, чтобы решить вот эту задачку полным перебором, значит, ну, потребуется больше 100 лет. То есть если вы будете... Вот, 356 лет, я даже посчитал тут более точно, 356 лет Deep Blue пришлось бы перебирать все варианты, чтобы решить вот эту вот простую задачку. На самом деле я попробовал специально на... Я не смог найти современной шахматной программы, которая бы дольше 2-3 секунд задумывалась бы вот в этой позиции. Да? И если вы возьмете, например, шахматную программу 10-летней давности и современную шахматную программу, заставите их сыграть на одном и том же железе, на одном и том же компьютере, то разница будет колоссальная в силе игры. То есть тот прогресс, который мы наблюдаем в создании системы прикладного искусственного интеллекта, он связан не с прогрессом оборудования, он связан с совершенствованием алгоритмов, совершенствованием методов. Это тоже такой пример, наверное, все знают про рисовые зернышки, да, которые там... Мудрец пришел к падишаху, падишах был ему там обязан за что-то, и падишах спросил, чего ты хочешь, мудрец сказал, давай вот ты возьмешь шахматную доску, положишь на первую клеточку одно зернышко риса, на вторую клеточку два зернышка риса, потом 4, 8, ну и так далее, на каждую следующую будешь класть в 2 раза больше зернышек риса. Вот. Ну, на что падишах сказал, ты, видать, дурачок какой-то, зачем тебе эта горстка риса, которая там получится. Вот. Но когда, в общем-то, визири сели это все дело считать, оказалось, что такого количества зерна, скорее всего, нету не только у этого падишаха, но и вообще на всей планете. Вот. Так вот, представьте себе, вот в шахматной позиции среднестатистической, в ней где-то там примерно 35 ходов, возможно, среднестатистической. То есть представьте себе теперь такую же доску, но на каждое следующее поле вы будете класть не в 2 раза, а в 35 раз больше зернышек, чем на предыдущем. И вот смысл в том, что вот где-то здесь, вот примерно в районе этой клетки, у вас закончится количество атомов во Вселенной, ну, в видимой ее части. Да? Вот. Это к вопросу о том, почему на самом деле как бы машины ни были быстры, они никогда за счет этой своей скорости не смогут решать такие задачи. И решение таких задач успешное возможно только если мы немножко более хитро их решаем, не таким образом, как думают некоторые люди. Вот если мы сравним мозг человека с мозгом современных электронных машин, да, у меня есть такой очень спекулятивный способ подсчета, да, он заведомо как бы некорректный, но он позволяет оценить сам масштаб. Да. Вот в среднестатистическом мозге 8,6 миллиардов нейронов и там от 150 триллионов до 1000 триллионов синапсов. Да. Ну, у ребенка к 3 годам их гораздо больше, чем у взрослого человека. Ну, у взрослого человека 150 триллионов примерно остается. Вот. Каждый синапс – это аналог примерно 1000 триггеров молекулярных. То есть мы можем что сделать? Если мы вот перемножим эти там, 150 тысяч триллионов еще на 1000, да, вот, получим грубый эквивалент мозга просто в условных транзисторах. Да, их будет, соответственно, от 150 квадриллионов до 1 квинтиллиона. Для сравнения, у нас сейчас… Есть машины, ну, центральный процессор которых состоит из 20 миллиардов транзисторов. Но вот сейчас я знаю, Intel выпускает новый процессор, в котором будет 30 миллиардов транзисторов. Вот. И вы понимаете, что разница в масштабах здесь, конечно, колоссальная. Правда, у машин есть одно преимущество, они действительно более быстрые. То есть скорость, ну, тактовая частота процессоров, она может достигать там, нескольких гигагерц. Ну, 4 ГГц сейчас для, 8 ГГц для рекордных процессоров, ну, для практического массового производства 4 ГГц. И вот, в принципе, мы можем домножить, да, эти числа на тактовую частоту. У мозга она составляет примерно 1000 Гц, по данным современной нейрофизиологии. И вот мы увидим, что нам все-таки пока что не хватает где-то там в районе 1-2 порядков по производительности. Вот. Конечно, мы умеем собирать машины и из большого числа процессоров, но машины, составленные из большого числа процессоров, на самом деле свойственна определенная деградация производительности, то есть она там совсем нелинейно растет, потому что есть время на передачу данных между процессорами. Вот. И, в общем-то, примерные подсчеты, вот, ну, либо таким образом, либо вот Рэй Курцвелл чуть-чуть по-другому эти вычисления осуществляет, но результаты получаются примерно те же. Получается, что наши машины по производительности догонят наш мозг где-то к концу 2020-х годов. То есть те машины, которые мы используем сейчас, по сравнению с мозгом, это никакой не brute force. Это, наоборот, очень слабенькие устройства. И для того, чтобы создавать системы, которые будут успешно там, и лучше человека решать те или иные интеллектуальные задачи, нам на самом деле нужно использовать какие-то весьма специфические алгоритмы, которые будут использовать вот специфические особенности этого процессора. Наоборот, brute force пока на стороне мозга человека. Вот. Просто люди, обычно сравнивая производительность этих двух машин, берут в основу какую-нибудь операцию, которую мозг традиционно выполняет медленно, да? Например, устный счет. Устный счет, да, мы не можем посоревноваться с компьютером в скорости осуществления этих операций. Но если мы возьмем какую-нибудь более сложную операцию, например, распознавание образов, поворот, масштабирование изображения, да, там, вот, то выяснится, что мозг гораздо-гораздо более производителен, чем машины. Вот. На самом деле суммирование, конечно, в мозгу тоже происходит, и в принципе мы можем рассмотреть те распространение сигналов через синапсы тоже как операции суммирования, просто мы как бы это не осознаем как суммирование. Наш мозг постоянно суммирует огромное количество чисел, но просто это остается в абсолютно бессознательном пространстве. Вот насчет Go. Это история, почему сама по себе интересная. Она интересная, потому что Go долгое время было таким примером, который употребляли для того, чтобы немножко унизить, да, специалистов из области искусственного интеллекта. Говорили: хорошо, вот вы обыграли людей в шахматы, но вот Го — это такая игра, там в ней древняя китайская мудрость, значит, там саккумулирована, и это настоящее искусство. И либо вы никогда не создадите машину, которая будет хорошо играть в Го, либо там создадите ее очень-очень нескоро. Вот. Но события развивались достаточно внезапно. То есть получилось, что долгое время действительно программы, играющие в Го, топтались на уровне там средненького любителя, вот, пока не появилась программа AlphaGo, которая стала обыгрывать сильнейших игроков Го, причем практически всухую. Вот. И с чем связан этот прогресс? Здесь тоже существует такое очень распространенное заблуждение, потому что когда задают вопрос, чем отличается Го от шахмат, да, и говорят, что слушайте, в Го гораздо больше вариантов, да, то есть, действительно, доска для Го больше, и количество возможных ходов в среднем, естественно, больше, количество возможных партий в Го гораздо намного-много порядков больше, чем в шахматах, вот. Но ведь это количество вариантов больше для любой стороны игры, и для человека, который играет в Го, количество вариантов тоже гораздо больше. Вот. Поэтому вот это объяснение, оно совершенно несостоятельно. Дело не в том, что в Го больше вариантов. Дело в том, что те методы, которые мы использовали, они были неадекватные задачи. В шахматах удобство заключается в том, что можно придумать такую функцию, которая будет, посмотрев на доску, быстро оценить более-менее неплохо позицию текущую. Просто посчитать количество материала у белых, у черных, да, посмотреть, на каких полях стоят фигуры, оценить там проходные пешки, там вообще пешечную структуру, оценить там атаку на короля. В принципе, все эти вещи есть в шахматных учебниках, и люди эти особенности оценки шахматной позиции придумали еще за 100 лет до того, как появились первые шахматные программы. И в этом смысле задача специалистов по искусственному интеллекту при создании шахматных программ, она заключалась в чем? Во-первых, качественно запрограммировать эти способы оценки позиции, и добавить к этому какой-то более-менее интеллектуальный перебор, который, соответственно, сможет уже позволить программе играть как минимум в силу людей. Вот. А в Go такого не получается. Чтобы оценить позицию в Go, фишек одинаковое количество у каждой стороны. Так вот, в позиции нужно распознавать какие-то паттерны, какие-то шаблоны. И до того, как появились сверточные нейронные сети, эта проблема эффективно не решалась. Вот. Соответственно, когда появились сверточные нейронные сети, которые использовались, сюрприз-сюрприз, для распознавания образов, оказалось, что эти самые сверточные нейронные сети прекрасный инструмент для оценки позиции в Go. Вот. И, в общем, это был просто вопросом времени, когда появится программа, которая, используя этот инструмент, будет обыгрывать людей. Вот. Есть такие разные фальшивые сенсации, которые периодически звучат в прессе. Виной их появления являются чаще всего журналисты, вот. Реже иногда популяризаторы. Вот, например, это знаменитая история о том, как программа за 72 часа самостоятельно научилась играть в шахматы, и, значит, вот программа за 3 дня научила себя играть в шахматы лучших гроссмейстеров. И так далее, и так далее. Вот если копнуть немножко вглубь, а так просто повезло, что я знаю автора этой системы, потому что мы там с ним немножко общались в свое время на форумах шахматных программистов. Реально, ну, то есть, что произошло? Да, сделали как бы программу очередную, там, которая самостоятельно на основе статистического анализа выявляет шахматные позиции определенные критерии для оценки. То есть у нее есть не предзаданный набор правил, фич, да, а она сама, ну, это называется Automatic Feature Extraction. Вот. Ничего такого особо революционного не произошло. Вот. Но в то же время, скажем, вот товарищ Левенчук рассказал, что вот теперь-то после этого проекта сотни программистов, которые, огромные команды, которые занимались шахматом, они теперь не нужны, они теперь уволены. Я когда это услышал, то есть где все эти люди, где все эти деньги? Да? То есть реально в компьютерных шахматах нет денег, и самые крупные шахматные программы, ну, у них в команде обычно 1-2 человека. На этом никто не зарабатывает денег, никаких сотен программистов там не было. Ну, тут просто это было сказано для красного словца, потом это еще было многократно усилено прессой, и вот как бы у нас такая тыква. Вот. Мы живем вообще в эпоху, когда происходит борьба между двумя такими направлениями мощными в общественном искусстве, в общественной, может быть, даже мысли, такие, как я их условно называю, неолуддизм и неожильвернианство. Вот если вы посмотрите на то, как, в принципе, тема искусственного интеллекта и машин отражается в научной фантастике и, там, скажем, голливудском кино, можно увидеть, что ближайшие несколько десятилетий снималось совершенно чудовищная клюква на эту тему. Да? Ну вот самый апофеоз – это фильм «Сквозь горизонт», где ученые хотели открыть портал там, для нультранспортировки, но открыли портал в ад. Вот. Я считаю, что это, вот, это наивысшая точка. Вот. Всякие разные другие страшилки, да, допустим, машины-репликаторы, которые всех нас съедят и переделают на скрепки. В принципе, эти все сценарии, они вполне себе нормально обсуждаются в научной среде. Вот. Но когда это превращается в искусство, неизбежно это упрощается, гиперболизируется и становится источником каких-то совершенно невообразимых страхов. Вот. Ну, к счастью, есть и положительные тенденции, есть как бы вот такая пока тоненький ручеек неожильвернианства, да, это искусство, которое все-таки создает позитивный настрой в отношении развития технологий. Ну, это вы знаете, наверное, это кино, может быть, видели. Если не видели, советую посмотреть. Оно называется «Трансценденс», «Превосходство», по-моему, в русском переводе. Вот. Ну, «Марсианин», конечно, это прекрасное кино на тему прогресса и технологий. Вот так вот, если завершать, да, всю эту историю и подумать, чего в плане прогресса технологии, прогресса, в частности, искусственного интеллекта, люди боятся. Да? Здесь есть набор таких... Ну, типичных сценариев, да, то есть первый сценарий — это что есть какие-то злые ученые, да, например, которые при помощи создаваемых ими систем там, искусственного интеллекта, преследуя свои какие-то корыстные цели, тем самым, значит, ну, создадут какую-то дистопию или вообще нас всех уничтожат. Вот. Значит, ну, другая разновидность сценариев — это глупые ученые. Глупые ученые создадут систему, которая, значит, допустит в ней ошибку, и вот в силу этой ошибки и в силу неосторожности она тоже, значит, нанесет какой-то серьезный вред. Вот. Ну, понятно, да, сумасшедшие ученые с сумасшедшими идеями, да, то есть они не корыстные, но они просто свихнулись, да, свихнулись на фоне, значит, каких-то там сверхценных идей. Вот. Ну и, значит, такая история, что система, изначально разработанная там для решения задач, например, обороны или кто еще, попадает в руки плохих политиков, да, и они ее тоже употребляют для того, чтобы все поломать. Но на самом деле, конечно, если посмотреть на все эти сценарии, что их объединяет? Объединяет то, что на самом деле это страх людей перед самими собой. То есть это не столько страх перед искусственным интеллектом как таковым, это страх перед нашим образом, с тем искусственного интеллекта, который мы неизбежно переносим вот из каких-то человеческих качеств. Мы начинаем приписывать такой системе некий набор качеств людей и начинаем ее бояться. Вот. Проблема с безопасностью, она, в общем, не то чтобы лженаучная, да, это серьезная проблема, но это не специфическая проблема искусственного интеллекта. Дело в том, что наши технологии, в принципе, становятся постоянно все более и более совершенными, и человечество становится все более и более могущественным. И в силу этого есть такая проблема – дешевение апокалипсиса, да, то есть как бы в 19 веке, даже если бы все люди вместе собрались, у них бы возможности не было бы уничтожить биосферу, например, да, или там нанести какой-то ей серьезный ущерб. С появлением, допустим, атомного оружия у нас такие инструменты появились, но для того, чтобы такой катастрофический сценарий нашел свое воплощение, нужно, чтобы огромное количество психов скоординировала свои действия, да, там, чтобы свихнулись руководители там, крупнейших стран, ядерных держав и так далее. Сейчас мы создаем, допустим, эффективные биотехнологии, мы можем себе представить уже сценарий, ну так немножко высосать его из пальца, что есть какая-нибудь биотехлаборатория, которая создает чрезвычайно опасный вирус, который там, уничтожает людей по принципу там, того, что у них там, цвет кожи нам не нравится, да, или какие-то другие качества. Потом оказывается, что эта лаборатория не одна, а столько, сколько цветов кожи существует. Ну, то есть здесь опасность заключается не в самом искусственном интеллекте, да, как таковом. И в большинстве этих сценариев искусственный интеллект легко можно заменить на как бы свихнувшегося человека, да, и если вы пустите идиота к красной кнопке, этот идиот может нажать красную кнопку. Совсем не важно, является ли этот идиот искусственным или естественным, там, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому здесь проблема более широкая над тем, какие должны быть приняты меры безопасности, да, например, когда появилось атомное оружие, мы себя все-таки не уничтожили, мы придумали способы контроля использования этой технологии. Конечно, у нас были определенные эксцессы, были определенные проблемы, но человечество худо-бедно с этим справилось. Сама технология, развиваясь, она дает нам инструменты для контроля тех рисков, которые возникают в связи с ее развитием. Вот. И ясно, что нельзя остановить развитие технологии, такой опции просто не существует, вот. Но есть разумное использование технологии. Вот. Страхи здесь очень серьезно гипертрофированы. Вот. У меня есть отдельная лекция на эту тему, если кому-то интересно, она называется «Легенда о големе в век искусственного интеллекта». Вот. Ну, наверное, все о том, о чем я хотел рассказать сегодня.
1: Сергей. Зато тебе было прислано больше всего, по-моему, вопросов. То есть тема, похоже, действительно всех волнует. Я могу начать с самого первого. Ну, на самом деле, вопрос следующий. Было бы крайне интересно узнать, каковы перспективы у искусственного интеллекта, в том числе и в сфере освоения космоса. И какие ограничения искусственного интеллекта на данный момент непреодолимы? Но это на самом деле два совсем разных вопроса. Давай начнем с космоса.
2: Космос, конечно, очень важная сфера применения достижения искусственного интеллекта, потому что ясно, что чем дальше мы удаляемся от планеты, тем меньше наши способности использовать телеуправление для космических аппаратов. Плюс к этому такой аппарат должен обладать достаточным разнообразием реакций на какие-то возможные внештатные ситуации, которые могут с ним произойти, потому что вообще само по себе освоение космоса — это довольно дорогая штука. Вот. И стоимость ошибки там очень серьезная. Вот. Достаточно активно создаются системы, и если мы посмотрим даже в прошлое на там, советский луноход, например, да, в нем тоже были там, уже серьезные автоматизированные решения на борту. Вот. И, конечно, здесь прогресс происходит и будет происходить. Плюс еще электроника становится более легкой и дешевой, да, поэтому мы можем сейчас большим количеством интеллекта начинить космические аппараты. Я думаю, что, конечно, в очень большой степени освоение космоса в будущем будет связано с использованием автоматизированных систем. Что касается ограничений, которые существуют, ограничений, смотрите, их как бы две группы. Первая часть ограничений — это вот наличие вычислительных мощностей. Я про это говорил, и вот вроде бы примерно по прикидкам получается, что там к концу 2020-х у нас наконец-то появятся машины, которые смогут в реальном времени эмулировать работу вот той нейронной сети, которая есть там в голове у человека. Да? Вот. А вторая проблема, она, там есть куча всяких инженерных сложностей, которые решают, вот, например, в рамках проекта Deep Blue, который финансирует IBM. Например, нужно сосканировать мозг, да, восстановить, там, если мы берем какой-то конкретный мозг за основу, восстановить всю структуру синаптических связей. Вот. Там очень интересные сложные инженерные проекты существуют на эту тему. Ну, я рассказывал в одной из лекций про мышонка Гарольда, да, которого взяли мозг, нарезали тонкими микронными слоями, значит, отсканировали при помощи электронного микроскопа эти срезы, но вручную расшифровывать эти срезы никакого времени не хватило бы, да, там сотни лет ушло бы у сотрудников, поэтому сделали игру в интернете, где каждый желающий мог поиграть в раскрашивание мозга мышонка, и если ты правильно раскрашиваешь, тебе дают много очков, если неправильно, то мало. Какое-то количество нашлось гиков, которые в это играли и выигрывали. И вот на том массиве, который они подготовили, уже была обучена искусственная нейронная сеть, которая дальше уже оказалась в состоянии автоматически распознавать эти срезы. Но это вот пример одного из инженерных проектов. Сейчас вот Blue Brain показали работающую колонку неокортекса крысы. Вот, потом они показали даже замыкание и мезозамыкание таких колонок. Очень активно в союзе с нейрофизиологами работают над решением вот этих сложных инженерных проблем. Они все, в общем, понятно, что решаемые, но конкретное решение пока еще не для всех из них найдено.
1: Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы. Кать, вот тут рука. Представляйтесь.
3: А, здравствуйте, Ирина, я уже представлялась, я из Москвы.
1: Вопрос... Я не запомнил всех, к сожалению.
3: Да. Ну, это... вопрос такой. У человека эмоции регулируются на химическом уровне, и если происходят какие-то сбои, то у человека начинаются психические отклонения. И у меня такой вопрос. Есть ли смысл наделять искусственный интеллект эмоциями?
2: Тут, понимаете, эмоция – это штука достаточно базовая для интеллекта как такового. Да? То есть для того, чтобы система искусственного интеллекта могла обучаться, да, у нее должна быть обратная связь какая-то с той средой, в которой она обучается, к которой она приспосабливается. И вот эмоция – это часть этой системы обратной связи. Да? Когда мы достигаем успеха, мы испытываем положительные эмоции, и они используются для подкрепления того, что мы делали. Да? Значит, то, что нас привело к успеху, это правильно, а то, что нас привело к неуспеху, лучше в следующий раз сделать как-нибудь по-другому. Вот. И на самом деле любая там, там, искусственная нейронная сеть, которая обучается при помощи reinforcement learning, она как бы в себе содержит, ну, некий суррогат эмоций. Да? То есть это вот математическая модель, которая описывает эту обратную связь, которую система получает. Вряд ли получится сделать систему, в которой не будет некого эквивалента эмоций. Вот в чем проблема. Поэтому я думаю, что ответ такой.
1: Давайте теперь из задних рядов вопросы, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Станислав, город Москва. Сергей, я слышал о том, что вы непосредственно занимаетесь разработкой искусственного интеллекта для создания колл-центра. Скажите, пожалуйста, когда я смогу пообщаться с искусственным интеллектом?
2: Да вот в перерыве можно будет.
4: Спасибо.
1: Так, спасибо. Из центральной части, пожалуйста, вопрос, Кристина.
5: Здравствуйте, Антон, Москва. Вопрос такой. Как правило, то, что вы сейчас описывали, это интеллект, который решает задачи технические. А по поводу задач творческих? Есть интеллект, который может хорошо рисовать, сочинять музыку? Спасибо.
2: Да, сейчас такие системы есть. Это, как бы, наверное, самое модное направление в последние несколько лет. Это генеративные модели, так называемые. Это как раз нейронные сети в основном, которые предназначены для генерации новой информации. Может быть, многие из вас видели проекты в области Artistic Style Transfer, когда можно стиль какого-то художника перенести на произвольную картинку при помощи нейронной сети. Вот. Так вот, штука в том, что этот же подход, его можно использовать для создания новых картинок. Вам нужно просто на вход подать случайную картинку, белый шум, да, и дальше ее, так сказать, принадлежность к какому-то стилю, да, там, довести до единицы, да, и вы получите случайную нарисованную с листа картинку по мотивам тех произведений, на которых эта нейронная сеть обучалась вначале. Вот. То же самое с генерацией звука достаточно активно сейчас происходит. Компания Yahoo генерирует порно при помощи своей сети для распознавания порно. Но это очень такой забавный проект, можете в интернете погуглить, называется Yahoo NSFW Network.
1: И, наверное, стоит добавить, что, наверное, эти изображения, они не гениальны, но они, наверное, лучше, чем большинство из здесь присутствующих могут рукой нарисовать.
2: Я думаю, да, кстати, музыку еще тоже очень неплохую сейчас уже сочиняют. Даже вот среди них есть что-то, что можно слушать. То есть, вот,
1: это... Здорово. Так, Катя, вот у тебя там справа. Да.
6: Здравствуйте, Николай Ишкарова. Подскажите, сможет ли искусственный интеллект создать другой искусственный интеллект? То есть помочь в создании более улучшенной своей версии?
2: Безусловно, сможет. И вот как раз проект, который я в качестве примера приводил, про мышонка Гарольда, да? Вот там была искусственная нейронная сеть, которая как бы расшифровывала структуру, ну, то есть расшифровывала эти сканы. И, в принципе, система прикладного искусственного интеллекта — это те инструменты, которые мы используем для управления сложностью, да, для решения каких-то задач, сложность структуры которых такова, что человек не в состоянии ее постичь. И искусственный интеллект сейчас уже активно, естественно, используется в разработке системы искусственного интеллекта. Кстати, если мы посмотрим на AlphaGo, там тоже этот момент присутствовал, потому что изначально нейронные сети AlphaGo учились на массиве из 10 тысяч примерно партий сильных игроков в Go, но это на самом деле по меркам машинного обучения очень маленький массив. Поэтому изначальная версия была обучена на играх людей, но потом в этот же обучающий массив стали добавлять игры AlphaGo с собой. Да, то есть, и за счет этого как бы эта система училась на своих собственных играх, своих собственных ошибках, своих собственных победах. Вот. И в этом смысле как бы это такой интеллект, который создавал самого себя.
1: Давайте вопрос из задних рядов, и он будет последним у нас.
7: Здравствуйте, Константин, Москва. Вопрос, насколько боятся, так сказать, восстания машин, и в частности, основываясь на предыдущем вопросе, насколько боятся того, что искусственный интеллект, который, грубо говоря, записано то, что нельзя делать что-то плохого человеку, создаст искусственный интеллект, который забудет это.
2: Вы знаете, у меня такая, может быть, немножко специфическая точка зрения. Я, кстати, не думаю, что, может быть, ее разделяет большая часть специалистов, работающих в нашей сфере. Но смотрите, во-первых, я думаю, что вот активно обсуждающаяся идея об интеллектуальном взрыве, да, в силу создания универсального искусственного интеллекта, она Скорее всего, несостоятельно. Почему? Потому что, да, мы понимаем, что естественный интеллект — это продукт эволюционного компромисса, и мозг не мог увеличиваться там бесконечно, да, потому что он потребляет много энергии, ребенок с большой головой с трудом проходит через родовые пути, ну и так далее, и так далее. Есть целый ряд как бы ограничений. И, в принципе, мы, создавая инженерным путем такую систему, мы можем, конечно, сделать этот мозг там больше, грубо говоря, но важно понимать, что есть фундаментальные ограничения, то есть, например, есть скорость света как предел распространения, скорости распространения информации, есть постоянная планка, есть квантовые ограничения. Это значит, что в единице объема мы можем сосредоточить только конечные производительные мощности. Скорость вычисления, осуществляемой идеальной машиной, обладающей конечным объемом, она конечна. И есть еще целый ряд проблем, которые не позволят достичь даже вот этого теоретического предела. Например, проблема с теплоотведением в таких системах. Вот, то есть чисто термодинамические ограничения там возникают. Поэтому те системы искусственного интеллекта, тот искусственный мозг, который мы сможем создать, он будет, скорее всего, эффективнее, чем человеческий. Да, мы можем его сделать больше, но там тоже будут потери на передачу информации. Он будет умнее человека, условно говоря, но не в бесконечность раз. Да? То есть разница будет, там, ну, может быть, на несколько порядков. Это первое. А второе, скорее, порядков. Это первое. А второе, скорее всего, вот эти системы универсального искусственного

0: такие постлюди, да? Вот это моя точка зрения.
1: Спасибо, Сергей. Теперь тебе нужно выбрать лучший вопрос. Вопросы были следующие. О том, как наделить искусственный интеллект эмоциями. О разработке твоей для колл-центра. О том, есть ли система для творческих задач. О создании искусственного интеллекта, который будет создавать свои более совершенные версии. И о страхе восстания машин.
0: Вот мне понравился вопрос про эмоции, потому что он довольно фундаментальный. Вот,
1: хорошо,
0: спасибо.
1: Тогда автор этого вопроса получает книгу «Восхождение человечества». Спасибо, Сергей.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вы знаете, меня вот всегда привлекали пауки. Многие их боятся, но это же удивительное создание с удивительно сложным поведением, с удивительно сложной конструкцией паутины, которые они плетут. Но оказывается, некоторые паутину не плетут, пауки. А как же тогда они охотятся? Вот об этом нам сейчас расскажет Илья Гомыранов. И я сразу приоткрою тайну вам. Говорить мы будем о замечательных пауках-скакунчиках, которые танцуют, которые очень интересно раскрашены, у которых много разных глаз. И об этом, обо всем нам расскажет Илья Гомыранов, сотрудник Сколковского института науки и технологий. Илья, здравствуй.

0: Здравствуйте.
1: Рассказывайте нам про пауков-скакунчиков. Во-первых, если они так ярко раскрашены, и разные виды по-разному, у них цветное зрение, видимо, как-то развито очень сильно.
0: Да, действительно, у них развито цветное зрение, и с этим, конечно, очень много работ. Наверное, нужно сначала рассказать, как выглядят вообще скакунчики. Ну, во-первых, для начала, что пауки – это те, у кого 8 ног, и скакунчики, наверное, самые милые из всех пауков. У них очень крупные 4 передних глаза, 2 совсем больших и 2 по бокам еще меньше. Вообще глаз 8. И остальные глаза значительно меньше, по бокам головы, груди находятся совсем маленькие глаза, а сзади глаза такого относительно среднего размера. Все это вместе позволяет скакунчику видеть все, что происходит вокруг него.
1: Все. Видеть все.
0: Видеть на 360 градусов. И вообще для скакунчика, конечно, зрение – это чрезвычайно важный аспект, потому что большинство пауков все-таки ведет скрытный образ жизни, строят паутины, и часто на самой паутине не сидят в середине, а куда-то прячутся в надежде, что в паутину кто-то попадет. Скакунчики ведут свободный образ жизни. И скакунчики – пауки, которые очень маленького размера. То есть самые крупные скакунчики – это 2-3 сантиметра. То есть действительно размер очень маленький. Большинство скакунчиков, особенно если мы будем говорить о средней полосе России, часто меньше сантиметра. И, конечно, их окружает мир хищников, от которых нужно постоянно прятаться. Вот скакунчики, кстати, тоже плетут паутину, но они не строят сетей. То есть паутина у них выполняет разные другие задачи. Но, возвращаясь к зрению, действительно скакунчики различают цвета, и долго был вопрос вообще, какие цвета различают. Мы точно знаем, что скакунчики видят в ультрафиолете. Это, в общем, можно достаточно легко проверить, посветив на разных скакунчиков ультрафиолетовым фонариком, и мы увидим очень сложный рисунок, который в обычном свете не виден. Также были эксперименты, в которых выяснилось, что скакунчики хорошо различают зеленый цвет, но при этом в окраске появляются и разные другие цвета. То есть есть и синий, и есть красный. Красного, кстати, достаточно много. И чаще всего в красные окрашены какие-то передние части скакунчиков, либо морда, либо лапы. И недавно установили, что, собственно, у скакунчиков трихроматическое зрение, собственно, так же, как у нас. Только мы не видим в ультрафиолете, зато мы хорошо отличаем синие цвета. А они видят красный, зеленый и ультрафиолет.
1: Видят ультрафиолет, не видят синий, да?
0: Да.
1: А почему же они тогда в синий окрашены, многие самцы?
0: Непонятно. Может быть, действительно, этот рисунок светится в ультрафиолете, может быть, это смешение цветов. Требуется достаточно много еще экспериментов, чтобы, видимо, установить, для чего нужна синяя окраска. Понятно точно, что у скакунчиков большую роль окраска играет в половом поведении. Поскольку скакунчики маленькие, видят они часто друг друга на очень большом расстоянии. И главная задача самца – продемонстрировать, что он самец и что он не является объектом питания. Соответственно, самка должна увидеть специфические сигналы, должна увидеть цвет его, и дальше самка начинает приближаться к самцу. Самец продолжает в этот момент либо танцевать, двигать брюшками, двигать лапками, он может подпрыгивать, может делать очень разные движения, то есть это действительно напоминает какие-то брачные танцы у птиц. И когда самка подходит близко, дальше она уже должна отличить, это ее самец, самец ее вида, или самец другого, он ей не подходит. И на близком расстоянии, скорее всего, роль играет именно красный цвет. Самка часто вот по красным пятнам узнает конкретного самца, конкретно своего или нет, ну и дальше уже, собственно, происходит процесс спаривания. При этом мы знаем, что у некоторых скакунчиков нет яркой окраски, зато есть окраска в виде полосок разных пятен, и тут скакунчики используют эту окраску не столько в брачном поведении, сколько в защите от хищников. И многие эксперименты показывают, что прежде всего вот эта яркая полосатая окраска играет роль в защите от богомолов и от других крупных хищников, которые, видимо, принимают в этот момент скакунчиков либо за ос, либо эта окраска является маскировочной. Вот при этом мы знаем, что другие более крупные пауки-скакунчики поедают полосатых маленьких. То есть окраска играет роль защиты от крупных хищников, но от мелких не очень помогает. Действительно, окраска очень разнообразна, функций у нее много, и, скорее всего, часть функций мы еще даже и не знаем, и не открыли.
1: Ну, то есть надо наблюдать побольше, да, за ними, больше исследований проводить. Ну, вы знаете, да, Илья, мы тут вот с вами бросались там трихроматы, тетрахроматы. Давайте все-таки объясним нашим радиослушателям, что мы имели в виду, когда употребляли эти термины. А потом опять вернемся к скакунчикам.
0: Да, у пауков-скакунчиков трихроматическое зрение. Это значит, что они различают три разных цвета. У них в глазу есть, соответственно, клетки особые, как и у нас в глазу. У нас есть колбочки и палочки. Одни отвечают за то, что мы четко видим объекты, видим контуры, а другие зрительные клетки отвечают за восприятие разного цвета, разной фактически длины цветовой волны. Ну и, соответственно, когда эти три цвета смешиваются, мы с вами видим огромную палитру самых разных цветов, оттенков и так далее. Соответственно, у пауков-скакунчиков в глазах примерно такая же история. У них есть тоже зрительные клетки, которые воспринимают ту или иную часть спектра. И в итоге наложение этих цветов между собой позволяет им видеть мир довольно цветным.
1: Ну, то есть у них тоже три кодирующих белка, да, апсина, как у человека, только другие.
0: Да, получается, что да. Система примерно такая же, только глаз, конечно, у пауков-скакунчиков устроен несколько иначе. И это тоже довольно интересная особенность пауков-скакунчиков.
1: Он фасеточный или...
0: Нет, у пауков вообще нет фасеточных глаз, потому что в основном зрение действительно очень плохое, и пауки в основном различают темно-светло и приближение каких-то объектов. Прежде всего, они хорошо видят тень, а тень всегда сигнализирует о том, что лучше в этот момент убежать.
1: Ну и колебания почвы или там паутины они чувствуют, да?
0: Ну, это безусловно, да. Сама сенсорная часть, конечно, у всех пауков развита гораздо лучше, чем зрение. У скакунчиков пошла другая история. У них, собственно, задние глаза, они тоже устроены довольно просто, они видят довольно плохо, но когда ты видишь сзади объект, тебе не важно различать его, тебе важно понять, угроза это или добыча, на которую нужно напасть. А передние глаза у скакунчиков, они очень крупные. Во-первых, расположены они в одной плоскости, так же, как и у нас с вами. И в результате получается, что у скакунчиков бинокулярное зрение. То есть фактически они, сопоставляя картинку из двух разных глаз, могут оценить расстояние до объекта.
1: Взять в прицел, да?
0: Взять в прицел по разным причинам. На самом деле нужно найти, когда ты видишь партнера, до него нужно добежать, когда ты прыгаешь с одной ветки на другую, с одного предмета на другую, тебе важно оценить расстояние, потому что ты можешь все равно упасть и можно погибнуть, даже будучи пауком. И третье, это, конечно, важно достигнуть добычу, и для паука-скакунчика чрезвычайно важно достигнуть добычу в последний момент за один рывок, потому что если паук замешкается, то какая-нибудь муха или другое летающее насекомое довольно быстро спрячется. И тут у пауков-скакунчиков очень важную роль играет бинокулярное зрение. И передние глаза, они не могут совершать движения. То есть как наши с вами глаза, которые постоянно совершают мелкие движения, за счет чего, собственно, мы оцениваем подвижность предметов и расстояние до предметов, и наш мозг потом оценивает картинку из двух глаз и сводит ее в один. Такого у пауков-скакунчиков не происходит. У них в глазах есть несколько фактически сетчаток. То есть не очень корректно говорить о том, что это несколько сетчаток, но несколько слоев зрительных клеток, располагающихся на разной глубине. Сам по себе глаз напоминает больше телеобъектив, то есть такую вытянутую трубку. Передняя линза неподвижная, но при этом задняя часть глаза может двигаться. То есть он может становиться короче, чуть длиннее и менять расстояние между сетчатками, между слоями зрительных клеток и, собственно, передней линзой. Два глаза, они видят немножко объекты по-разному, с разной глубиной резкости. Собственно, после этого две картинки соотносятся, и паук-скакунчик четко оценивает, куда ему нужно прыгнуть. И главное, скорее всего, он очень четко видит объекты передними глазами. И есть эксперименты по, собственно, зрению скакунчиков. Мы с вами оцениваем объект как несколько движущихся точек. Есть эксперименты с людьми, что мы узнаем контур другого человека по 11 точкам, которые расположены в основных суставах. Ну, соответственно, если нам показать движущихся 11 точек, мы, скорее всего, сможем понять, что это контур человека. То же самое решили сделать с пауками и, собственно, записали движения пауков-скакунчиков разного размера и разных видов. И, собственно, попытались дальше это движение паука описать в виде движения отдельных точек. После этого эти записи показывали различным паукам-скакунчикам. И сначала показывали эту картинку исключительно сзади паука-скакунчика. Когда он видел точки, которые напоминали ему особь его вида, он чаще всего не проявлял никакой реакции. То есть для него, видимо, нормально было, что сзади находится такой же паучок, он не представляет никакой угрозы, и к нему можно не поворачиваться, его можно не рассматривать. Когда он видел несколько точек, которые напоминали непонятную для него фигуру, это был эллипс или такая там сложная была бесформенная штука, пауку становилось интересно, он не понимал, что это за объект, он задними глазами видел движение, но не мог понять, что это за объект. В этот момент он быстро разворачивался и пытался рассмотреть объект своими передними глазами, но, соответственно, передние глаза имеют очень четкое зрение, и пауки очень внимательно оценивали, кто же перед ними находится, и нужно ли от него сбегать, или можно сохранять спокойствие.
1: Илья, а вот у него же две пары передних глаз, да? Ну вот большие глаза, я так понимаю, что это основные, а вот которые по бокам находятся от вот этих больших глаз, глазки, это вспомогательные какие-то?
0: Передние два глаза – это действительно глаза, которые вот выполняют вот эту функцию, различают цвета, хорошо видят четко объекты. Соседние два – это глаза вспомогательные, которые фактически не обладают такой же четкостью зрения. Они тоже видят движение, видят падающий свет, но предполагают, что у них вот цветного зрения все-таки нет у боковых глаз.
1: Это как бы на всякий случай, да, датчики, да, движения. Да. Дополнительные, что ли?
0: Датчики движения, датчики света, тени. Да, это глаза, которые помогают оценить быстро обстановку, а центральные глаза вот нужны для сложной фокусировки. Но, опять же, это не всегда нужно. То есть не всегда нужно внимательно всматриваться центральными глазами в какой-либо объект.
1: А чем они это все оценивают? Чем они думают, пауки-скакунчики? Получается, у них довольно сложное поведение, если они там что-то различают, дифференцируют по точкам, тем более...
0: Да, предполагают, что у пауков-скакунчиков очень сложное поведение, и их недавно начали изучать с точки зрения их интеллектуальной деятельности. У пауков-скакунчиков в головогруди, так же, как у насекомых, располагаются два крупных ганглия, которые и, видимо, отвечают за обработку информации, поступающую прежде всего от глаз, ну и, конечно, поступающую от разных других сигналов. Тут важно повторить, что у пауков не только зрение играет важную роль, но еще и тактильная коммуникация, то есть, соответственно, они очень хорошо чувствуют движение объектов своими лапками и, прежде всего, сенсилами, расположенными на лапках. И эта информация тоже обрабатывается головным мозгом. Но касательно головного мозга, развития головного мозга, мы знаем, что пауки-скакунчики узнают своих сородичей. Тоже есть разные эксперименты, когда к паукам-скакунчиков подсаживали других пауков-скакунчиков, их же вида. Им давали знакомиться, они какое-то время изучали друг друга через прозрачную стенку, потом их разлучали и опять их заново ссаживали. Им показывали уже хорошо знакомых им особей. Они тратили на изучение этих особей не так много времени, как на новых незнакомцев, то есть на новых паучков, которых им показывали снова. Так что это, скорее всего, говорит нам о том, что они узнают друг друга, узнают по, видимо, передней части тела, и, видимо, она индивидуально у каждого, но мы эти отличия пока увидеть не можем. И совсем новые данные говорят о том, что, возможно, пауки-скакунчики видят сны. По крайней мере, мы предполагаем так, потому что пауки-скакунчики, когда наступает темнота, они типично дневные пауки, то есть ночью они не охотятся. Многие пауки-скакунчики ночью подвешивают себя на паутинке, висят они вниз головой и так проводят ночь. Видимо, это очень безопасно, то есть на тебя никто не нападет, потому что ты висишь где-то посередине, подвешенный на этой ниточке.
1: Тебя не найдешь.
0: В этот момент тебя не найдешь, и допрыгать до тебя сложно, паутинка может порваться, и ты упадешь. Но интересно, что предполагают, что у пауков-скакунчиков есть две фазы сна. То есть, соответственно, как у нас с вами, есть короткая и длинная, глубокая фаза сна, в которой, собственно, в короткой мы видим сны, и во время сна наши глаза совершают движения, иногда наши конечности двигаются. Сейчас мы знаем, что и другие животные могут видеть сны. Ну и вот новые данные говорят о том, что, скорее всего, скакунчики тоже могут видеть сон, потому что их лапки двигаются, они начинают непроизвольным образом сокращаться, поджиматься. Но самое интересное, что их глаза начинают двигаться, то есть вот эта внутренняя часть глаза, она также отдаляется и приближается. Глаз становится то короче, то длиннее. И предполагают, что скакунчик в этот момент, по идее, видит сон. и ему, видимо, снится какой-то объект.
1: Муха, наверное.
0: Может быть, муха, да.
1: Какая-то муха.
0: Наблюдать это у взрослых довольно сложно, поэтому эксперименты делают в основном с молодыми пауками-скакунчиками, потому что у них полупрозрачный хитиновый покров, и, собственно, можно увидеть глаза снаружи. Ну и вот сейчас, конечно, это такой очень интересный объект исследований, потому что это, наверное, будет первый случай, когда мы узнаем, что членистоногие действительно могут видеть сны.
1: Да, что же тебе снится? Хочется спросить паука-скакунчика. Мы много что про них узнали сейчас, Илья, но забыли одну очевидную вещь. А почему скакунчики называются скакунчиками?
0: Да, это интересная особенность. Опять же, у пауков с развитием паутины появилось достаточно много разных способов охоты. Кто-то строит сети, и, например, есть пауки-тенетники, которые строят сети очень хаотичные, и выглядят они как просто куча переплетенных ниток паутины. Есть пауки-кругопряды, которые строят очень сложные сети с сложным рисунком, с сложной формой. Есть пауки, которые используют сети для охоты, накидывая, например, сеть. То есть есть различные пауки, которые держат сеть перед своими лапами, подвешенными над... Сами пауки висят над какой-нибудь поверхностью в лесу. Например, на ветке они висят над землей. И как мимо пробегает какой-нибудь насекомый, они накрывают его сеткой, как будто с очком, и дальше уже поедают эту добычу. Пауки-скакунчики вообще не используют сетей в своей охоте. Охотятся они как раз вот прыжками. То есть они достигают добычу, совершая довольно большие прыжки на достаточно длинное расстояние, то есть они на несколько десятков сантиметров, паучок размером сантиметр может прыгнуть, но всегда есть риск, что ты сорвешься, и поэтому пауки-скакунчики прикрепляют себя страховочной нитью, то есть они прикрепляют нить к стабильному предмету, а после этого совершают быстрый прыжок, достигая добычу и нападая на нее. И надо сказать, что у пауков-скакунчиков в связи с этим довольно сильный яд. То есть он обладает довольно сильным нейропаралитическим действием, соответственно, обездвиживает добычу очень быстро, потому что для паука-скакунчика крайне важно не упустить уже потом эту добычу. И касательно силы яда, мы знаем, что некоторые пауки-скакунчики, будучи размером пару сантиметров, легко нападают на позвоночных животных. Они могут охотиться на мелких лягушек, на мелких ящериц и в целом успешно удерживать такую крупную добычу.
1: То есть вопрос о том, чтобы по этой паутине, как вот резинка, такая вот венгерка, как называли ее в моем детстве, которая растягивается, потом назад быстро раз, так вот возвращается. Вот так вопрос не стоит у пауков-скакунчиков, чтобы прыгнуть на жертву и на этой самой паутинке резко потом вернуться назад. Не обязательно, да? Потому что, ну, лягушку же невозможно, там, если пара сантиметров даже у этого паука-скакунчика, то лягушка, ну, бывают, конечно, мелкие лягушки, но она в несколько раз в любом случае превосходит его размерами, и, наверное, вряд ли он сможет вот на такой паутинке выдернуть сам себя в обратную сторону вместе с лягушкой.
0: Да, обычно паутинка – это не для того, чтобы вернуться назад, это когда ты напрыгиваешь на объект, иногда они сваливаются и остаются подвешенными на этой ниточке, и просто они не падают фактически в пропасть, потому что на их размере любое достаточно расстояние между деревьями – это целая пропасть. Вот, обычно, да, они напрыгивают на добычу и остаются уже на месте вместе с добычей, вот, ну и потом ее могут куда-то оттащить, но обычно это по поверхности, дальше, конечно, прыжками двигаться для паука-скакунчика – довольно сложная задача.
1: То есть он в основном прыгает вниз, что ли, да, не вперед по ровной поверхности?
0: Нет, они прыгают вперед. Сам по себе скакунчик без добычи может легко прыгать вперед, перемещаться на большие расстояния прыжком. Они часто это делают, когда им нужно преодолеть препятствия. При этом они могут спокойно ходить. То есть, если у паука-скакунчика нет нужды куда-то прыгать, он может спокойно переползти. Но вот если он поймал какую-то добычу, то дальше прыгать с таким объектом ему уже очень тяжело. И обычно в этот момент они переходят на традиционное ползание.
1: Ну, а переваривает он так же, как все пауки, да, то есть он впрыскивает там чего-то вовнутрь этой самой жертвы и потом ее высасывает, да, как в фильмах ужасов.
0: Да, процесс пищеварения, в принципе, абсолютно такой же. У всех пауков наружное пищеварение, соответственно, они впрыскивают различные ферменты в добычу, и добыча начинает перевариваться снаружи, и фактически внутрь они уже такой бульон заглатывают. Но, кстати, интересно про питание, что сейчас все чаще и чаще среди пауков отмечают примеры растительной ядности. То есть некоторые пауки, помимо того, что они являются хищниками, иногда включают в свой рацион различные растительные объекты. И вот скакунчики в этом, наверное, преуспели больше всего. Скакунчиков чаще всего замечают за поеданием нектара и за поеданием пыльцы. И, собственно, пыльцу они поедают тоже так же, впрыскивая пищеварительные ферменты и уже поедая, видимо, сладкую углеводную пищу. Для них это тоже важная составляющая еды.
1: Это именно скакунчики?
0: Вот вообще у пауков сейчас все чаще и чаще отмечаются такие примеры, что они могут подъедать различные растительные остатки. Но скакунчики замечены за этим чаще всего, видимо, потому что они очень активно двигающиеся, мобильные, то есть им легко находить пыльцу, им легко находить растения. Но, опять же, разнообразие скакунчиков больше всего в тропиках, а там больше всего цветущих растений.
1: То есть они не дураки выпить нектару, да, в свободное время?
0: Точно так, да.
1: От охоты, съев кого-то, запить эту жертву нектаром. Вот. Это очень разумно. Вообще, я думаю, что они, так сказать, альтернативная цивилизация вот у нас под носом развивается из пауков-скакунчиков, но мы о ней ничего не знаем пока еще. Вот. Скажите мне, пожалуйста, а вообще это в основном ведь тропические паучки? У нас скакунчиков вряд ли где-то можно встретить в России.
0: В принципе, нет. Пауки-скакунчики, действительно, большая часть биоразнообразия находится в тропических странах, и там мы можем увидеть как раз это разнообразие самых ярких окрасок, особенно в Юго-Восточной Азии, вообще в экваториальной части нашей планеты, очень много ярких. Как раз самые известные паучки маратусы, это тоже пауки-скакунчики, которые имеют очень яркое брюшко, и у них еще на брюшке есть дополнительные две складки, которые они могут приподнимать. То есть они поднимают брюшко, приподнимают эти складки, и фактически получается аналог перьев павлина, пышных перьев павлина. И вот такие яркие пауки действительно большей частью тропические. Но скакунчики есть и у нас. Их можно увидеть и в Москве, и в других регионах нашей страны. Они часто попадаются в квартирах, очень любят охотиться на поверхности стен домов. Я вот, например, жил раньше не на высоком этаже, и, условно, на уровне третьего этажа пауки-скакунчики очень любили охотиться на кирпичах, потому что на кирпичи садится большое количество мух, и наших пауков-скакунчиков на камнях видно очень плохо, потому что большинство из них действительно паучки серого или коричневого окраса.
1: Но для настоящего натуралиста нет никаких преград, поэтому вы их там наблюдали, видели и изучали.
0: Да, безусловно, поведение очень интересное, и очень понятно, что они видят человека и, скорее всего, различают нас как крупный какой-то объект, потому что, когда ты пытаешься взаимодействовать с пауком-скакунчиком, он всегда поворачивает в твою сторону голову и пытается рассмотреть тебя вот этими огромными глазами. Видимо, в этот момент он действительно пытается оценить, представляешь ли ты для него опасность, или можно продолжать нормально жить.
1: А он тяпнуть может вот так вот, укусить человека? Протянул к нему руку натуралист, а он
0: раз... Думаю, что на самом деле крупные пауки-скакунчики могут, наверное, прокусить кожу человека, но яд все-таки для человека абсолютно не опасен. Но точно наш, все мелкие пауки-скакунчики, они настолько маленькие, что своими хелицерами прокусить кожу человека они не в состоянии. Ну и, соответственно, даже будучи ядовитыми, а все пауки ядовиты, пауки-скакунчики для нас угрозы никакой не представляют.
1: Так что не надо их бояться, бить тапком там, дорогие радиослушатели. Это очень полезное животное, которое с мухами сражается. Поэтому берегите пауков-скакунчиков, а лучше наблюдайте за ними. Спасибо вам большое, Илья. Итак, дорогие радиослушатели, в гостях у меня был биолог Илья Гомыранов, который нам рассказал об удивительных совершенно созданиях пауках-скакунчиках. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Если есть на свете всемогущее существо, то это не что иное, как народные массы. Ким Ир Сен.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Приказ номер 27», и у нас в гостях кривец и кандидат исторических наук Константин Осмолов. Добрый день, Константин.
2: Добрый вечер.
0: В 1986 году на экраны вышел северокорейский боевик с элементами боевых искусств «Приказ номер 027». Действие фильма разворачивается во время войны в Корее 1950-1953 годов. Согласно приказу номер 027, группа разведчиков Корейской народной армии из КНДР отправляется в тыл врага, в Южную Корею. Командир группы должен встретиться с человеком из военной разведки по имени Цветок Граната и получить информацию о местах дислокации учебных центров вражеского спецназа, по которым им предстоит нанести удар и уничтожить вражеский штаб. На выполнение приказа дано всего лишь 3 дня.
1: Этот фильм, снятый в Северной Корее, и поэтому я, наверное, начну издалека и хотела бы с вами обсудить киноиндустрию именно Северной Кореи, потому что они, в отличие от южной части, они очень мало известны, и мне кажется, это фильмы, которые там снимают, они наиболее политизированы.
2: Нет, это стандартное представление о северокорейском кино.
1: Шаблонное.
2: Да. Есть вообще куча определенных шаблонов про Северную Корею, которые, особенно в течение последних 10 лет, Северная Корея благополучно ломает об колен. Понятно, что если мы говорим о северокорейском кино, то оно будет в определенной мере политизировано. Но то южнокорейское кино, которое, скорее всего, сидит в голове у вас, это кино конца 20-го, начала 21-го века.
1: Да.
2: А знаете ли вы, что до определенного времени среди южнокорейских фильмов и сериалов был специальный жанр под названием антикоммунистическая драма, который проходил как отдельное направление и по которому была определенная квота, сколько выходящих в год сериалов и фильмов должно быть в нем выпущено. При этом по уровню пропагандистской нагрузки, только в данном случае антикоммунистической, это, пожалуй, было еще более убойно, чем аналогичное северокорейское кино.
1: Ну, сейчас, наверное, эта тенденция прекратилась или она продолжается?
2: Сейчас эта тенденция иногда продолжается в чуть измененном виде, потому что нужно понимать, что и на севере, и на юге мы имеем дело с режимами, которые сложно назвать полной демократией. Мы можем поговорить о юге в разделе, посвященном югу, но я приведу только несколько простых и понятных вам примеров. Только в 2010 году в Южной Корее отменили телесные наказания старшеклассников. Только в 2015 году в Южной Корее декриминализовали супружескую измену. Только в 2020 году в Южной Корее подняли возраст согласия с 13 до 16 лет. Поэтому, когда мы говорим о южнокорейском кино и о некоторых его деталях, мы должны учитывать то, что и на юге, и на севере отражение определенных политических процессов в политической повестке в кино, оно никуда не девается. Иное дело, что в Южной Корее с наступлением демократии эта политическая повестка меняется, и как раз тот фильм «38-я параллель», который мы будем смотреть, он был одной из первых попыток пересмотреть дискурс. И поэтому там, с одной стороны, встречаются некоторые элементы антикоммунистической драмы, без которых южнокорейский фильм о Корейской войне того времени не мог бы быть снят вообще. С другой, там поднимаются некие новые темы, новые ракурсы, в том числе те, которые еще 5 или 10 лет тому назад воспринимались бы как нечто чисто крамольное. Кроме того, тот фильм, который сегодня обсуждаем мы, он снят в 1986 году. Северная Корея на том этапе, с одной стороны, еще не испытывает признаков того кризиса, который случился после распада Восточного блока, с другой, пытается идти в тренде мирового киноискусства. И это, возможно, связано с тем, что у руля страны стоит такой достаточно интересный в нашем плане человек, как Ким Чен Ир. Любимый руководитель при великом вожде Ким Ир Сене и самостоятельный правитель, который управлял страной после смерти Ким Ир Сена до 2011 года.
1: И большой фанат кино, и он, я, насколько знаю, вкладывался много в киноиндустрию.
2: Да, Ким Чен Ир действительно был фанатом кино.
1: И, насколько я знаю, он еще своровал режиссера из
2: Южной Кореи. Я как раз хотел об этом рассказать, но сначала просто про Ким Чен Ира вообще. Дело в том, что Ким начинал с культуры, был большим фанатом киноискусства. Его личная фильмотека насчитывала около 20 тысяч фильмов, которые он смотрел. И когда, причем от людей, знакомых с ним, или тех, кто специально это изучал, я узнал некоторое количество его любимых фильмов, я был слегка удивлен, потому что этот выбор абсолютно не соответствует выбору классического диктатора, которым Ким Чен Ира обычно показывала западная пропаганда. Вам предлагается угадать, какой фильм был любимым фильмом Ким Чен Ира.
1: Это мы тут надолго засядем.
2: Окей, «Бегущий по лезвию бритвы».
1: Да вы что?
2: Да.
1: А вот смотрите, немножко отступая, если он смотрел «Бегущий по лезвию бритвы», тоже не знаю, шаблон это или нет, говорят о том, что в Северной Корее зарубежные фильмы не показывают. Ни в коем случае на телевидении точно, и якобы иногда показывают в кинотеатрах, им запрещено смотреть зарубежное кино.
2: Тогда,
1: у них только есть местное.
2: Видимо, я попал в другую Северную Корею, потому что я, как минимум, смотрел во время пребывания там по телевизору «17 мгновений весны» и еще некоторое количество советских и российских, а также китайских фильмов.
1: Хорошо, тогда откуда такой штамп появился?
2: Потому что в отношении Северной Кореи есть определенное количество штампов, которые связаны с пропагандой. У нас есть, кстати, вполне хорошо отраженный в жанре антикоммунистической драмы, а также в комиксах, образ, ну, если не империи зла, то условного государства зла. И это государство обладает набором определенных признаков. И рамки этого определения настолько сильны, что если некая новость, пусть и совершенно бредовая, укладываются в эти штампы, никто не будет пытаться их перепроверять. Например, что в Северной Корее запрещено любое кино не своего происхождения. Что в Северной Корее нет фильмов про любовь. Что в Северной Корее каждый фильм должен начинаться с цитаты великого вождя о важности киноискусства.
1: А если даже про любовь, то оно обязательно политизировано, это кино.
2: Нет, если даже про любовь, то только про любовь к партии.
1: Да.
2: Либо так. Так вот, этого нет. И если мы обратим внимание даже на фильм, который мы разбираем сейчас, никаких цитат вождя в начале у нас не замечено. И более того, если вы обратите внимание, великого вождя товарища Ким Ир Сена там не упоминают вообще.
1: Но можно же его, наверное, все равно назвать пропагандистским, потому что там показаны северные корейцы как такие очень сильные, мужественные герои, которые победили врагов.
2: Давайте мы возьмем классический американский фильм категории «Группа супергероев отправляется во Вьетнам громить секретную базу и попутно освобождать американских военнопленных, которых там забыли 10 лет, ужасно пытают и заставляют переводить с вьетнамского на узбекский материализм и империокритицизм». И мы получим, по сути, то же самое. Группа героев героически отправляется на вражескую территорию, раздает всем мятных пряников, побеждает в финале самого главного и серьезного противника, и иногда неся потери, а иногда не неся, торжественно размахивая виртуальным флагом, возвращается домой. В чем принципиальная разница между северокорейским фильмом и американскими фильмами в этом жанре?
1: Ну, согласна, никакого.
2: Дело просто в том, что к определенным типам пропаганды российский зритель привык, и оно вызывает у него раздражение, а к определенным нет, и поэтому он или пропаганды, или раздражения не видит.
1: Конструктивно в деконструкции с Константином Асмоловым.
0: Приказ номер 027 – один из первых фильмов с восточными единоборствами, официально продублированный и вышедший в советский прокат. В картине снимались настоящие бойцы из северокорейского спецназа. Показ фильма стал причиной массового распространения хэквондо в СССР.
1: А как вам в целом фильм, как боевик?
2: Смотрите, как человек, который в свое время занимался боевыми искусствами, я ценю его как фильм, в котором показывают действительно неплохую технику. И одна из реальных легенд про этот фильм говорит о том, что в нем снимался настоящий северокорейский спецназ. Дело в том, что на каком-то этапе, ну, собственно, и сейчас просто немножко в другом обрамлении, Северная Корея делала упор на части спецназначения. Потому что военная доктрина предполагала активное использование в случае войны диверсионно-разведывательных групп, плюс к тому, когда у Северной Кореи еще не было ракетно-ядерной программы, ставку приходилось сделать на методы асимметричной и околопартизанской войны, для которой большое количество спецназа очень подходит.
1: Они, по-моему, сейчас продолжают, у них есть большое количество школ, которые занимаются подготовкой спецназа.
2: У них по-прежнему есть очень четкое разделение армии на боевые части, в том числе спецназ или так называемую легкую пехоту, которая обучена действовать на пересеченной местности, просачиваться, вести как большую, так и малую партизанскую диверсионную войну. Но сейчас, с точки зрения развития ракетно-ядерного потенциала, Северная Корея является ответственной ядерной державой, чья мощь вполне равна некоторым странам Большой Пятерки. Потому что у Северной Кореи водородная бомба есть, а у некоторых стран из числа членов, постоянных членов Совбеза ООН водородной бомбы нет. Кроме того, нужно понимать, что когда страна проводит ракетные испытания на уровне 60 ракетных пусков в год, это означает и соответствующую техническую или инженерную базу. И это несколько опровергает расхожее представление о Северной Корее как о стране тотальной разрухи и потемкинских деревень. Но, собственно, наверное, вернемся к спецназу, потому что, вернее так, точнее вернемся к фильму как боевику. Там действительно хороший уровень боевых искусств, который показывают профессионалы и люди, воспитанные на видеосалонах начала 90-х годов, такие фильмы всегда котировали и котируют достаточно высоко, потому что здесь действительно есть на что посмотреть. Что же касается канона боевика, то когда мы опять-таки сравниваем «Приказ» с американскими фильмами подобного жанра или китайскими боевиками, ну, вернее, гонконгскими или тайваньскими фильмами с кунг-фу, то там сценарная часть сведена к минимуму, потому что ее задача – найти минимальное обоснование последовательности боевых сцен.
1: Да, и поэтому мне, как современному зрителю, это было совершенно неинтересно смотреть, я все эти боевые действия перемотала.
2: Да, правильно, потому что человек смотрит подобный боевик, ну, я его смотрю именно как боевик, где главное, чтобы в сценарии не было логических дырок. А тут их особенно нет, разве что там возникают технические вопросы, где они брали взрывчатку или военную форму, в которую они переоделись. Но это допустимая условность, которая в аналогичном кинематографе тоже присутствует. Ну, мы же не спрашиваем в фильмах про комик, которые сделаны по мотивам комиксов, откуда у суперзлодея громадная подземная цитадель в центре города, о которой не знает никто, включая метро и службы ЖКХ.
1: Ну, это то же самое, что в фильме, где там два бойца избивают 20, 30, 40 человек и побеждают всех.
2: Значит, смотрите, во-первых, если мы говорим о схватке профессионалов с людьми неподготовленными, такая ситуация относительно вероятна.
1: Они же тоже должны быть подготовлены, южнокорейцы.
2: Ну, смотрите, здесь, разумеется, это определенная жанровая условность, но я хочу опять-таки отметить, что когда доблестные американские спецназовцы примерно таким же образом избивают солдат Вьетконга, а потом героически побеждают ужасного генерал-прапорщика, который убивается только пятым попаданием гранатомета в упор, это... те же законы жанра.
1: Я согласна с вами, то, что сценарий здесь на втором плане, на первом плане боевое искусство. Вы когда смотрели, и как человек-знаток, который разбирается в боевых искусствах, вы, наверное, когда смотрели этот фильм, в первую очередь получали удовольствие, да, от того, как это поставлено.
2: Да, и вот с этой точки зрения, с точки зрения хореографии схваток, там все хорошо.
1: Хорошо, а там же в Северной Корее есть определенные школы, правильно?
2: Значит, в Северной Корее есть несколько школ боевых искусств. Наиболее известный это тхэквондо, но тут надо понимать, что тхэквондо это как раз штука, завезенная с юга. История тхэквондо вообще довольно интересна сама по себе, и если это интересно вам и аудитории, я немного расскажу.
1: Да, конечно,
2: дело
1: интересно.
2: Дело в том, что с одной стороны... в Корее есть традиция своих боевых искусств. С другой стороны, поскольку в Корее до японского завоевания военное дело было в целом в загоне, то боевыми искусствами занимались скорее маргиналы. И только при японцах идея, что занятие боевыми искусствами – это хобби благородного и образованного человека, стала распространяться. Поэтому в результате, к 45-му году, когда страну освободили от японского колониального ига, было довольно много мастеров, которые преподавали, ну, в общем, де-факто карате. Однако, пришло освобождение. С освобождением пришел довольно жесткий антияпонизм, после чего изрядное количество этих мастеров стали заявлять, что на самом деле они преподают не карате, а корейские традиционные боевые искусства. И некоторые из них вполне начали пытаться искать их и пытаться как-то накладывать их на базу карате. На определенном этапе ушлый генерал Чве Хон Хи, который был послом в Малайзии, пробил федерализацию подобных стилей и фактически навязал миру свою трактовку под названием тхэквондо. Генерал во многом был и генералом, и политиком, и четко заявлял о том, что нам нужно боевое искусство, которое прославило бы Корею примерно так же, как в Китае это случилось с кунг-фу, а в Японии с карате или чем-то подобным. У нас должно быть нечто похожее. Тем не менее, на каком-то этапе он разошелся во взглядах с руководством страны, уехал в эмиграцию, после чего сделал ставку не на юг, а на север, а на юге в результате тхэквондо стали заниматься другие люди, и получилось несколько федераций, две основных, одна с упором на север, другая с упором на юг. Но при этом в Северной Корее были и свои боевые стили, которые они разрабатывали, так называемый кёксуль, который в меньшей степени демонстрирует красивые удары ногами, он более прикладной, Хотя технике наук там тоже уделяется внимание, хотя бы потому, что в руках у тебя теоретический автомат. И считается, что тэквондо занимаются гражданские, а спецназ учат по некоторым иным техникам, что кексуль, что иные традиционные.
1: А техники, которые мы видим в кино, они какие?
2: Некоторые из них имеют отношение к тэквондо, некоторые из них имеют отношение к кексуль, некоторые имеют отношение к иным стилям, но, к сожалению, мы не можем сейчас смотреть и показывать, и поэтому я не могу сказать, вот это отсюда, вот это отсюда. Понятно, что некоторые вещи там все равно достаточно демонстративны, наподобие красивых ударов двумя ногами в прыжке, когда человек таким образом раскидывает несколько. Но, в принципе, если противник низенький, пьяненький, плохо подготовленный, это иногда даже срабатывает в драке. Пусть и иногда. Опять же, надо помнить, что главное оружие спецназовца – это все-таки не рукопашный бой. Рукопашный бой тренирует дух и позволяет сражаться без оружия именно в ситуации малой антипартизанской войны, когда у тебя нет под рукой автомата, но рукопашный бой на войне обычно встречается в редкой ситуации, когда кончились патроны, и под рукой нет палки, камня, ножа или чего-то еще, дающего преимущество. И главное, в ситуации, когда твой противник тоже потерял оружие и вынужден драться с тобой руками. Поэтому, разумеется, некоторая доля условности во всех подобных боевиках есть, но это опять-таки законы жанра.
1: Угу. А давайте вернемся, мы не договорили про Ким Чен Ира, да, и его любовь в кино.
2: Да, Ким Чен Ир, во-первых, написал работу под названием, если мне не изменяет память, «Некоторые вопросы создания выдающихся произведений киноискусства». И это, если убрать идеологическую составляющую, относительно неплохой учебник по режиссуре для чайников с точки зрения того, что и как делать. Более того...
1: Сколько у него было свободного времени, чтобы этим заниматься?
2: Ким Чен Ир был человеком с весьма хорошей памятью. Коллеги, которые с ним работали, говорили, что он, например, запоминал статистические справочники. Кроме того, кино он в основном занимался на раннем этапе своей карьеры, когда еще не был, простите за термин, из другого мифа «наследником престола». И то он сначала руководил культурой, потом экономикой, потом внутренней политикой. Поэтому на том этапе, когда он занимался кино, свободное время у него было. Более того, есть несколько историй, где Ким Чен Ир выступал или в качестве сценариста, или даже в качестве редактора.
1: Ну хорошо, в качестве сценариста он какие написал? Ну,
2: смотрите, есть несколько историко-революционных фильмов, которые Ким Чен Ир или писал, или частично писал и правил финальную версию. Например, довольно красивая и грустная история под названием «Расскажи, тайга». Это история про деревенского старосту, речь идет о японском колониальном правлении, который изображает такого классического жадного коллаборациониста, лебезит перед японцами, по этому поводу его презирает собственная дочь, но никто не знает, что на самом деле он партизанский связной, проблема только в том, что его партизанский отряд разгромлен. И поэтому он должен в любом случае сохранять себя на случай появления новых партизан, попытаться идентифицировать предателя, благодаря которому его отряд погиб. Но в итоге, когда становится понятно, что есть новые партизаны и новые каратели, он повторяет подвиг Ивана Сусанина. И вот здесь Ким Чен Ир закончил фильм довольно спорным решением. Когда, ну, в чем-то идеология была принесена в жертву, вернее, наоборот, идеология победила сценаризм. Дело в том, что вот человек собирается, условно говоря, вести карателей на болото, И, понятное дело, никто не знает, что он собирается завести их в трясину, а не показать им, где партизаны. Разумеется, по этому поводу его дочь окончательно сказала ему, что он ей не отец. И вот он собирается и пытается понять, стоит ли перед уходом на смерть все-таки разбудить дочку и открыться ей и сказать, кем он был на самом деле, чтобы она, по крайней мере, не презирала его. Изначальная версия делала из него неизвестного героя, подвиг которого был известен только историей. Ким Чен Ир сказал, что финал должен быть более оптимистичен, поэтому дочку разбудили, ей все рассказали, она поверила, прониклась и поклялась быть еще больше революционеркой, чем отец. Другая история, которой, по некоторым сведениям, приложил руку товарищ Ким Чен Ир, это фильм под названием «Пульгасари». Когда была попытка сделать нечто в стиле Годзиллы, но с правильной антиимпериалистической тематикой.
1: Этот фильм, по-моему, не в прокате провалился, насколько я знаю.
2: Нет, значит, его пытались вытащить во внешний прокат, и он показался очень странным, потому что для того времени как бы Годзилла был слишком плюшевый, а антиимпериалистический пафос был слишком видным. Но при этом в Северной Корее он более или менее зашел. Более того, Пульгасари в качестве режиссера ставил тот самый якобы украденный Син Сан Ок. Дело в том, что история про похищение режиссера и его жены актрисы, она довольно любопытная, и к ней стоит добавить несколько деталей. Во-первых, как раз в это время у режиссера возникли большие проблемы с властями.
1: А давайте сначала расскажем для людей, которые многие не в курсе.
2: Хорошо, давайте мы сделаем так. Вы расскажете то, как это выглядит
1: в прессе, как об этом пишут.
2: Да, а я потом дополню.
1: Я читала потрясающие статьи о том, что он настолько был помешан на кино, и в Северной Корее не видел достойного режиссера, который бы киноиндустрию поднял на новый и хороший уровень. Поэтому он из Южной Кореи ворует режиссера, довольно-таки известного, с его женой, привозит его в Северную Корею. Они, значит, через пытки, в тюрьме, угрозы заставляют их снимать для северокорейского кинематографа. Потом я читала, что во всех фильмах, которые все абсолютно политизированы, обязательно должен быть отрицательный герой. Отрицательный герой ни в коем случае не должен быть корейцем, он должен быть обязательно европейской внешности.
2: А теперь давайте обратим внимание приказ номер 27 и поищем там отрицательного героя европейской внешности.
1: Ну, здесь понятно, потому что мы смотрим фильм про противостояние Северной и Южной Кореи, и мы четко
2: так
1: понимаем,
2: вот,
1: что это история войны
2: 50-х годов. Так вот, в изрядном количестве прочих фильмов, которые я видел, тоже нет ситуации, когда...

0: уверен, что оно есть, потому что жанр революционная опера – это опять-таки то, что частично приписывалось Ким Чен Иру, а хотя больше всего это напоминает, ну, как бы северокорейский извод, довольно сильно доработанный Напильником, наших мюзиклов 30-х годов. Только больше идеологии и корейский контекст.
1: А что касаемо роста режиссера, это самое интересное.
0: Действительно, Син Сан Ока, по его собственным словам, с женой похитили, но дальше начинаются интересные дополнения. Во-первых, как раз в это время у него были большие проблемы с властями, которые приписывали ему левые взгляды, и существует точка зрения, что если бы Син Сан Ок вовремя не исчез, он бы оказался в южнокорейской тюрьме или, по крайней мере, мог вылететь из профессии. Во-вторых, все, что мы знаем о том, что его пытали и угрозами принуждали снимать северокорейское кино, мы, разумеется, знаем только со слов самого Син Сан Ока, когда на каком-то этапе он, по его словам, настолько завладел доверием Ким Чен Ира, что ему разрешили снимать за рубежом, после чего он сбежал. В-третьих, по каким-то причинам, после того, как Син Сан Ок выбрал свободу, в Южную Корею он нормально так и не вернулся и в основном продолжал снимать в Америке.
1: Но он действительно, да, когда уехал в командировку, сбежал, скрылся?
0: Да. Но вот в Южную Корею он почему-то после этого толком так и не вернулся. И если мы вспоминаем Пуль Гасари, то, возможно, часть аудитории вспомнит точно провалившийся в прокате фэнтези-фильм под названием «Галгамет», который, в общем-то, полностью повторял в основных чертах северокорейский фильм, только там режиссером как раз считался Син Сан Ок. А вот Пуль Гасари, как я уже говорил, по одной из версий, Ким Чен Ир, молодой Ким Чен Ир, то ли сам написал сценарий, то ли опять-таки приложил руку к его созданию.
1: Давайте еще вернемся, наверное, к фильму.
0: Да. Ну, я понимаю, что есть определенная проблема. Вы привыкли обсуждать фильмы как фильмы. А когда мы говорим про боевик с простым и понятным сюжетом, то приходится в основном говорить про контекст вокруг фильма, а не про тему для обсуждения. И я даже могу немного порадовать вас любопытными историями про рейды в тыл врага, что со стороны севера, что со стороны юга, потому что определенная отсылка к ним в фильме есть. Понятно, что, судя по форме и вооружению, действие фильма происходит во время Корейской войны. Однако, в течение довольно долгого времени и та, и другая сторона засылала на противоположную своих диверсантов. Причем диверсионно-террористические группы были как правительственные, ну, с южнокорейской стороны, так и это были, скажем так, полугангстерские, полутеррористические, полупроправительственные организации. В частности, известная история из фильма «Секунда на подвиг», когда в Ким Ир Сена на трибуне кидают самодельное взрывное устройство, и советский офицер хватает его и успевает выкинуть, потеряв на этом деле кисть руки, в которой оно взорвалось. Это сущая правда, но обычно, по понятным причинам, гораздо более известны северокорейские рейды на территории юга. И в 1968 году был самый известный подобный рейд, когда взвод северокорейского спецназа пошел убивать южнокорейского диктатора Пак Чон Хи.
1: И чем все закончилось?
0: попытка не

0: удалась, поскольку северокорейский спецназ проявил преступный гуманизм. Они благополучно перешли границу, пошли по горам и увидели группу лесорубов, которая заметила их. Лесорубов связали, а потом возник вопрос, что с ними делать. Возможно, если бы это был спецназ какой-то другой страны, то решение было бы понятным – мочить свидетелей вне зависимости от того, женщины – это дети или лесорубы. Но это же был северокорейский спецназ с классовым подходом. Поэтому их спросили, ну, вы лесорубы? Да. Значит, вы бедные крестьяне? Да. Значит, вы должны ненавидеть реакционный помещичий строй? А, ну, наверное, да. Хорошо, тогда мы вас отпускаем просто с условием, что вы никому не расскажете.
1: А как они поняли, что это именно люди Северной Кореи?
0: Ну, потому что это были непонятные люди вооруженные, которые захватили их в плен. А потом еще устроили им подобного рода политинформацию.
1: И потом еще отпустили, такая бомба замедленного действия.
0: Да, просто. Понятно, что лесорубы все-таки оказались менее пропитанными классовым чутьем и предупредили, кого следует. В результате чего из-за усилившихся мер безопасности попытка сорвалась, хотя спецназ не дошел до президентской резиденции примерно 100 метров. Дальше все-таки случилась перестрелка на блокпосту, потом их ловили всей страной, а в итоге один был взят в плен, один вернулся, остальные погибли. Южнокорейцы пытались провести контрдействие, но хотели использовать для этого не столько спецназ, а отряд смертников. По этому поводу есть весьма любопытный южнокорейский фильм «Сильмидо», по названию острова, где их готовили, потому что готовили их в очень жестких условиях. А когда выяснилось, что, похоже, политическая линия немножко меняется, и заброски смертников для убийства Ким Ир Сена не будет, эти люди подняли восстание, попытались прорваться и заявить о себе, но, в общем, все кончилось плохо, они покончили с собой, подорвав себя гранатами.
1: А касаемо фильма, возвращаемся к фильму.
0: Да, давайте.
1: Скажите мне, пожалуйста, что такое приказ номер 27? Имеет ли он какой-то исторический контекст?
0: Нет.
1: И я не поняла, куда они шли, какой документ им нужно было добыть.
0: Значит, смотрите, все
1: это довольно... получается, просто они придумали для того,
0: чтобы... Не-не-не, значит, смотрите, вот тут как раз все более или менее понятно. И север, и юг засылают на территорию друг друга диверсионно-разведывательные группы. Соответственно, для того, чтобы предотвратить засылку южнокорейских диверсантов на север, северокорейские диверсанты на юг отправляются уничтожить штаб и места подготовки южнокорейских диверсантов. После чего они сначала нечаянно уничтожили один такой центр, который находился в старом монастыре, а потом, выяснив место расположения штаба, уничтожили его вместе с большей частью руководства, а также покрали какие-то секретные документы, имеющие отношение к подготовке диверсантов и, как я предполагаю, например, содержащие списки южнокорейской агентуры на севере.
1: А, понятно теперь.
0: Так что вот как раз с точки зрения сценария и логики это, пожалуй, даже более реалистично, чем сюжет, когда народ отправляется освобождать американских военнопленных во Вьетнаме, которые 10 лет как сидят в плену.
1: Вот я хотела вас уточнить по поводу их актерской игры, потому что для меня, как современного зрителя, мне кажется, это очень театрально, пафосно и с перегибами. Единственное, кто более-менее естественно с актерской точки зрения и хорошо играет, это командир и девушка, которая
0: вот
1: помогает.
0: Вот есть мнение...
1: Вот, я думала, это связано ли как-то с тем, что все остальные подчиненные командира, и они строят постоянно какие-то гримасы?
0: Если вы обратите внимание, то с точки зрения проработанных персонажей, там и есть командир, девушка, ну и ряд отрицательных героев. Про ним...
1: Но это же не значит, что все остальные должны кривляться в кадре.
0: Все остальные, в том числе в жанре боевика, это функционал, про которого мы в основном видим, что он дерется таким-то стилем.
1: Ну, я просто подумала, может, это как-то связано с корейским менталитетом.
0: Нет, это скорее законы жанра плюс определенная традиция, когда все-таки идеология минимально показывает себя, но в данном случае минимально. Потому что если мы посмотрим, опять же, там на китайское кино того времени или на боевики того времени, мы увидим очень похожий уровень актерской игры. Потому что в основном мы используем там мастеров боевых искусств, которые умеют махать ногами и не очень умеют в актерство.
1: А что касается идеологии, давайте тоже про это поговорим.
0: Ну вот можно обратить внимание, что на самом деле идеология там проявляется и показана минимально.
1: Я понимаю. Вот я все равно хочу уточнить, чтобы мы в эту сторону пошли. Ну, там вот очень много говорят про коммунистов, но их коммунизм очень сильно, корейский коммунизм чучке, отличается от советского коммунизма. Можете рассказать, насколько сильно?
0: Я хочу сначала обратить внимание на то, что идеологии в фильме как таковой нет. Нам только в самом начале, в сцене в поезде, когда южнокорейские негодяи обижают нищего ребенка, немножко показывают, что, условно говоря, этот строй плохой. И с длинными идеологическими речами положительные персонажи не выступают, они, собственно, делом заняты. Просто поскольку корейская война, она, в общем, остается одной из самых кровопролитных войн после Второй мировой войны, то аудитории Северной Кореи и без того понятно, где наши, где не наши. Условно говоря, когда мы снимаем фильмы про Великую Отечественную войну, нам не обязательно в каждом фильме обязательно показывать зверства карателей. Мы и так знаем, с кем мы воюем.
1: Но поскольку мы обсуждаем северокорейское кино, давайте именно все равно про идеологию поговорим. Чем их коммунизм отличается от советского коммунизма?
0: Чучхэ – это на самом деле вообще не совсем коммунизм, а со временем и совсем не коммунизм.
1: Я так понимаю, это еще больше философское понятие,
0: нежели политическое. Смотрите, чучхэ – это философское учение, ну, вернее, философское понятие, потому что, кстати, разработкой теории чучхэ занимался в основном все тот же Ким Чен Ир.
1: Обычно Но он, по-моему, переводят... больше сформулировал уже идеи отца, да, более конкретно.
0: Ну, отец практически не занимался теорией. Все собрание сочинений Ким Ир Сена – это его речи, выступления, потому что он, если вы посмотрите на его биографию, был практиком, а не теоретиком. Так вот, важно скорее другое. Даже когда Ким Ир Сен впервые употребил термин «чучхэ», он употребил его без разъяснений. И хотя у нас обычно чучхэ переводили как опора на собственные силы, с моей точки зрения, наиболее точный перевод понятия чучхэ – это суверенность. Дело в том, что исторически Корея всегда была зависимой страной, чаще всего зависимой от Китая. Когда страну открыли, вариантов ориентации стало несколько, но по ряду причин сложилась ситуация, про которую очень хорошо сказал один из российских дипломатов Карл Вебер, что в Корее есть прорусская группировка, прояпонская группировка, проамериканская группировка, нет только своей, прокорейской. Есть идеология служения старшему, так называемая Садэджуи, который в Северной Корее переводят как низкопоклонство и трактуют как низкопоклонство, а попыток пойти каким-то своим собственным национальным путем, вот это начало, условно говоря, появляться при Ким Ир Сене. Хотя должен заметить, что при Пак Чун Хи, который южнокорейский диктатор и отец экономического чуда, государственной идеологией было то, что мы политкорректно переводили как национальный субъективизм, а на корейском это звучит как чучхэсон. Поэтому концепция социализма или демократии с суверенной корейской спецификой, где этой корейской специфики было больше, чем фасадного социализма или демократии, это было характерно на каком-то этапе и для севера, и для юга. И есть еще одна важная деталь. Ким Ир Сен и его соратники, японцы называли их коммунистами, они сами называли себя коммунистами, но я не уверен, что они сдали бы тест на догматику, потому что в их голове была определенная мешанина из коммунизма, радикального национализма, элементов христианства и так далее.
1: А вы сказали, что в Северной Корее можно спокойно смотреть различные зарубежные фильмы?
0: Стоп, я сказал немножко другое. Я сказал, что разговоры о том, что в Северной Корее запрещены любые зарубежные фильмы, это неправда. И что я видел по телевизору российские и китайские.
1: В какой, но я из какой, этого нет, сделал смотрите, вывод, что можно смотреть...
0: Это был неправильный вывод, потому что в какой мере в Северной Корее можно смотреть американский или южнокорейский контент, особенно тот, который несет в себе определенную идеологическую диверсию, это вопрос. Потому что в Южной Корее есть статья, которая карает за распространение так называемой декадентской культуры примерно так же, как за распространение порнографии. Они стоят в одном ряду. Сроки там не очень большие, но считается, что речь идет именно о южнокорейском культурном контенте. Поскольку страна закрытая, антисеверокорейская пропаганда периодически рассказывает нам душераздирающие истории, как 18 старшеклассников 20 суток расстреливали за тайный просмотр BTS. Но обычно все эти истории приходят к нам из таких невалидных источников, что ты пытаешься вообще понять, откуда мы это узнали.
1: Но у меня еще вопрос. Вы говорите о том, что там снимают не только политизированные фильмы.
0: Да.
1: Да. Но хорошо, они есть. Но почему именно приказ номер 27, 80-е годы, дошел до российского проката, а все остальные фильмы, которые там снимаются, не настолько
0: популярны? До российского проката дошел далеко не только приказ номер 27.
1: Да вот мы обсуждали, даже если сейчас загуглить в интернете...
0: Из того, что есть именно с нормальным дубляжем, есть того же 86-го года фильм «Хон Гильдон», который тоже, в общем-то, сделан в традиции фильма с боевыми искусствами, но посвящен известной старокорейской истории про благородного разбойника. Есть совместный фильм, вернее, несколько совместных фильмов, в том числе «Берег спасения», про то, как в ходе русско-японской войны группу российских моряков выбрасывают в Корею, и они ищут дорогу домой. Или, собственно, фильм «Секунда на подвиг», посвященный подвигу упомянутого мной ранее Якова Новиченко, который перехватил брошенную в Ким Ир Сена бомбу. Просто приказ номер 27 получил наибольшую известность частично потому, что это был хороший боевик с боевыми искусствами и зашел не только тем, кто интересовался Северной Кореей или корейским кино, но и любителям боевиков. Однако это отнюдь не единственный северокорейский фильм, который был в советском или российском прокате.
1: А вот видите, тут тоже штамп, потому что я читала, что это один из единственных фильмов, который попал в российский прокат.
0: Скажем так, хорошо,
1: а сейчас, вот если попробовать посмотреть в интернете северокорейское кино, его очень сложно найти.
0: Его очень сложно найти, почему? Вы будете искать его на Ютубе. На Ютубе все северокорейские или просеверокорейские программы систематически банятся администрацией. Поэтому, как ни странно, среди видео в российских социальных сетях, например, ВКонтакте, северокорейское кино находится проще.
1: А в фильме еще очень много музыки?
0: Да.
1: Происходит какое-то событие, какая-то ситуация, и тут же накладывается музыка, мы видим пейзажи, природу. Как вам отношение к такому монтажу?
0: Это более или менее типичный прием. опять-таки, ну какой же фильм без хорошей песни? Это частично.
1: Но здесь очень много.
0: Да, это частично и советское наследие. Даже если у нас боевик, у нас все равно должны идти пейзажи, показывающие красоту родной природы, и какая-нибудь хорошая песня. Это как раз все-таки советское наследие, а северокорейское кино частично сделано на нем. Плюс определенная затянутость, которая характерна и для корейского, и для японского кино, ну потому что корейское кино, естественно, создавалось, когда Корея была под японцами, и поэтому в чем-то шло по японским рельсам. Дело в том, что когда все эти фильмы еще были немыми, то если у нас обычно, ну в смысле в Европе, были титры и тапер, который просто играл музыку, то там есть так называемые бэнси, или по-корейски пёнса, который с одной стороны работает озвучивателем, а с другой при этом вполне может в то время, пока герои не произносят реплики, что-то рассказывать, комментировать, короче, одновременно озвучка и обзорщик. И для того, чтобы у подобных талантливых комментаторов, которые, условно говоря, тоже были весьма известны в узких кругах, было время на поговорить, иногда в фильмы вставлялись подобные, вроде бы затянутые моменты, когда у тебя просто там 50 секунд машина едет по дороге непонятно зачем, а на самом деле это наследие того времени, когда в течение этих 50 секунд пёнса может рассказать аудитории что-нибудь интересное.
1: Расскажите, вам как специалисту-историку в целом понравился фильм или нет? Посоветовали он, бы его к просмотру зрителям?
0: Он интересен любителям боевиков. Он интересен как пример северокорейского кино 80-х годов. Он более или менее грамотно отражает дух времени с точки зрения Корейской войны и его наследия. И я, да, советую его посмотреть, иначе я бы не сидел здесь.
1: Спасибо вам большое за обзор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ну что, дорогие друзья, рады вас приветствовать на сегодняшней лекции. У нас в гостях легендарный человек. Все вы, конечно, его знаете по телевизионным программам, передачам, книжкам, лекциям. И просто даже потому, что вот есть такая комета, которая носит имя Клима Ивановича Чурюмова. Правда, еще и Светлана Ивановна Герасименко. Но сегодня у нас Клим Иванович в гостях. Клим Иванович – директор Киевского планетария, доктор физико-математических наук. Он является членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины. Он является действительным членом Нью-Йоркской академии наук. Он является профессором университета имени Шевченко Киевского. И наш большой друг, много лет в астрономии, все на нем выросли, что называется. Поэтому я очень счастлива, надеюсь, что вы разделяете мои такие вот чувства, что сегодня Клим Иванович вот нашел время, нашел возможность приехать и пообщаться с нами, повстречаться с нами, рассказать много интересного и ответить на все наши вопросы. Давайте мы поприветствуем, поддержим Клим Иванович. И, пожалуйста, Клим Иванович.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Так, добрый вечер всем. Очень приятно видеть истинных любителей астрономии. Ну, я в Московском планетарии не первый раз. Ну, давно это было, лет 30 назад, когда комета Галлея блистала на небе. Ну, правда, не очень она в том появлении, но весь мир тогда был взбудоражен, потому что 6 аппаратов космических были направлены для исследования этой кометы. Я приезжал сюда регулярно, каждый месяц примерно в течение 3 лет. И вот выступал и в Московском планетарии вместе с Дмитрием Олеговичем Мартыновым и другими. Вот, и даже у Скопицы Сергея Петровича, да. Ну вот, я выступал на очевидном юре, ну там по комете Галлея. Сейчас пришло время, и когда стали исследовать комету, которую открыли вот мы непосредственно со Светланой Ивановной, кометой Чурюмова и Герасименко. Миссия, как вы знаете, завершается, и завтра уже, так сказать, будет поставлена точка, то есть где-то по московскому 2:30, вот так в 3 часа будет произведена в реальном масштабе, даже это в интернете будет демонстрироваться Европейское космическое вот агентство, и можно найти и смотреть, как это будет происходить. Но будет орбитальный модуль опускаться, его, значит, скорость его погасят до 0,5 метра в секунду. Вот Филы падал со скоростью 1 метр в секунду, и, конечно, подскочил. А вот это, наверное, может более мягко, но тоже может подпрыгнуть, перевернуться. Было бы неплохо, если она стала вертикальной, чтобы панели были там в удобном положении, солнечные. Тогда в следующем появлении можно было еще раз ее включить и аппаратуру задействовать, так сказать, запитать. И можно было кое-что там увидеть на том месте, куда она сядет. Или, ну, некоторые говорят, она ударится, разобьется. Но постараются ее все-таки посадить. Будем надеяться. Ну, я знаю, что вам тут и так хорошие лекции читают по кометам, и вы уже, так сказать, знаете много о кометах. Очень хорошие лекции читает такой лектор, как Володя Сурдин. Это выдающийся лектор. Он здорово, конечно, рассказывает, и его послушать одно удовольствие. Ну и спасибо вот Ване Борисовне, что она пригласила меня на такое историческое, как бы, событие, закрытие. Завтра уже завершение этой миссии. Хочется немножко, как бы, поделиться, рассказать. Ну, конечно, все невозможно, но очень некоторые вещи интересно будет послушать всем. Ну, начнем. Вот эта комета, одна из ярких комет, которую еще можно было видеть в 2007 году, но в южном полушарии, правда, в северном полушарии, это комета Макнота. Ой, а что это украинское? Вроде бы я все исправил на русский язык. Значит, это была комета очень красивая, видите, какой у ней хвост, такой павлиний хвост. Это такие кометы бывают редко, ну, раз в 10 лет появляются. Это вот такие, как бы, называются стрии, или раньше называли синхроны, то есть выбросы вещества одновременно из ядра, и вот они, конечно, образуют такие полоски. Но на самом деле это не совсем правильно, потому что они должны были пересекаться, как бы, точно в ядре, но видите, куда они направлены. Вот некоторые тут можно как-то провести вот эти, да. Так что это еще загадочное, довольно необъясненное. Вероятнее, все это пылевая плазма. Но это мы не будем. Ну, комета, вы видите, комета это и называется, потому что это в переводе означает хвостатый. Думали, что хвост – это главное в комете. Но это вторичное явление. Главное, квинтэссенция – это небольшое ядро, всего там 1-10 километров. Ну, бывает и побольше, но это редко. В среднем вот такие кометы. Ну, вот китайцы давно наблюдают. 3000 лет тому назад они вот составили такой каталог на шелковых таких полотнищах. Вот такая книга была, учебник кометных форм. Они рисовали всякие формы и говорили, что каждая форма отвечает за какое-нибудь событие на Земле. Ну, какая-нибудь, например, вот такая форма, там, скажем, за пожары на Земле, за наводнения. В общем, таких было десятки разных типов комет. Каждая форма, которая когда появлялась, сказали, вот будет то-то, то-то. Но это, конечно, совсем не связано. Это все, так сказать, выдумки были. Но, тем не менее, вот такое интересное отношение к классификации комет появилось еще за 3000 лет до нашей эры. Но вот комета Галлея, она в 86 году появилась у нас в 30-й раз. И мы ее наблюдали, весь мир, все обсерватории. Это была, конечно, можно сказать, славная такая совместная работа всех астрономов. Получено очень много интересных результатов. Но все было связано с тем, что комета – это как некоторая человеческая история. Появляется комета Галлея, что-то происходит на Земле. Конечно, не связано с кометой, но все такие-то интересные события. Вот Джота, например, считал, что комета появилась во время рождения Христа. И вот это изображение кометы Галлея. Действительно, если волхвы видели что-то на небе, они видели комету, которая как стрелка показывала направление. Потому что если была просто звезда или планета, она просто не может указывать направление. А вот хвост как стрелка. И Джота запечатлел комету Галлея как Вифлеемскую звезду в 1310 году. Ну, вот это Вифлеемская звезда. Ну, вот наш киевский князь Вещий Олег, вот он как раз умер в год появления кометы Галлея. Комета Галлея появилась на небе, причем две кометы было, яркие кометы, одна из них комета Галлея. Вот. Это я, мой снимок, сделанный в 1986 году. Это наша обсерватория киевская, где вот были охотничьи угодья Вещего Олега. Именно здесь он наблюдал эту комету, а волхвы ему сказали, что ты умрешь от змея. Но не от змеи, которые сроду не водились здесь, на этой горке, а от небесного, как бы. И действительно, Вещий Олег. А вот про змею, что он наступил там на череп лошади, и змея выползла, ужалила, это, конечно, легенда. Точно такая же для всех французских королей тоже были написаны подобные легенды, что король там Хлодвиг или еще Пипин Короткий наступил тоже на лошадь, и змея укусила. И волхвы там французские предсказывали ему такую смерть. Это все выдумка, конечно. Никаких случаев таких и не было. Может, конечно, и кусали людей змеи, выползшие из конских голов, но совсем не связано это с князьями. Так что здесь совсем другой змей, небесный змей. Волхвы сказали, вот будет знамение на небе, и ты умрешь. А когда он увидел, ему стало плохо, и он скончался. Вот истинная история, как вещий Олег погиб. Ну, вот это наша обсерватория. Здесь мы видим, наблюдали вот комету Галлея на этой обсерватории. А вот еще комета Черёмова-Герасименко, тоже мы фотографировали. Хотя вот этот снимок сделан на 6-метровом телескопе. Здесь более слабые мы получали. Ну и вот еще у Алексея Константиновича Толстого есть пьеса о смерти Ивана Грозного, что он якобы видел комету, и волхвы предсказали, что он умрет, и он умер в день, предсказанный волхвами, 18 марта 1584 года. Конечно, это не связано никак с кометой, это просто ему внушили, были какие-то гипнотизеры, экстрасенсы, как говорят сейчас. Вот. Ну и он умер в довольно молодом возрасте. Ну, а все еще до Тихо Браге считали, вот это мы видим Тихо Браге, который наблюдает яркую комету 1577 года, с двух обсерваторий, считалось до Тихо Браге, что это, ну, у Аристотеля так, и все следовали Аристотелю, что это метеоры, земные испарения, которые поднимаются в верхние стратосферы, воспламеняются, и мы видим вот эти огненные хвосты. Вот. Но Тихо Браге показал с двух обсерваторий, что параллакс вот кометы этой 1577 года, он в 4 раза меньше, чем параллакс Луны. Значит, он в 4 раза дальше, чем Луна. Значит, это космическое тело. Вот после Тихо Браге все поняли, что кометы в космосе движутся, это космические тела, и их надо действительно как-то регистрировать. Вот в средние века начинали наблюдать и вот такие делать картинки. Ну, с тех древних времен, конечно, мало что осталось, но интерес к кометам, конечно, не прекращается по сей день. Почему интересуют ученых кометы? Первая главная особенность, что это кометные ядра – это первичное вещество, из которого образовалась 4,5 миллиарда лет тому назад вся Солнечная система. Планеты, основная масса пошла на Солнце, а остальное на планеты. Вот так зарождалась наша Земля. Планеты, кометы – это как первичные кирпичики, которые сталкивались в результате аккреции, объединялись и вырастали тела, постепенно росли. Основная масса образовала Солнце, а из остатков образовались все планеты. А еще меньшие остатки, которые до сих пор остались в виде комет и астероидов. Далее, кометы интересны нам тем, что они являются индикаторами условий межпланетной плазмы. В чем интерес? Дело в том, что для того, чтобы изучить, скажем, параметры солнечного ветра в какой-то точке Солнечной системы, надо запускать туда аппарат. Это 100 миллионов долларов, а то и больше. Ну, иногда и сотнями тысяч обходится. Но, тем не менее, это очень дорогостоящее удовольствие. Причем это в какой-то одной точке измеряется. Ну, или небольшой области. А кометы дают возможность наблюдать вот эту межпланетную плазму на любых расстояниях от Солнца и на любых географических широтах, даже над полюсами. Туда очень трудно запустить спутник. Вот один спутник Улисс летал когда-то, и там все-таки интересные результаты были получены. Но кометы проходят через всю Солнечную систему, и их можно наблюдать и получать. Это бесплатные как бы зонды, которые достаточно получить там спектры, ряд фотографий, и можно уже сделать какие-то заключения о параметрах солнечного ветра. Ну и еще два таких, что кометные хвосты иногда тянутся на сотни миллионов километров. Это гигантские лаборатории космические. На Земле мы не можем, вот у нас там ограниченные помещения, конечно, можно там моделировать какие-то явления, но очень в таких мелких масштабах. А вот такие масштабы, как 100 миллионов, вот была комета Хиакутаки, хвост, который тянулся на 4 почти астрономических единицы, 600 миллионов километров. Вот сгусток плазмы, как он так сохранялся, и это до сих пор очень загадочное явление. Над этим еще ученые работают, но пока еще не разобрались до конца. Ну и очень важно, что комета может столкнуться с Землей, вот как Тунгусский метеорит, и ясно будет, возможно, локальная, а то и глобальная катастрофа. Поэтому их надо изучать. Вот 65 миллионов лет предполагается, что упала комета или астероид на полуострове Юкатан, и все динозавры погибли, которые царствовали на Земле 140 миллионов лет. В течение нескольких лет они исчезли полностью с лица Земли. Но зато появились люди. Вот. Ну, а что дали кометы физики, науки? Ну, во-первых, это подтверждение закона всемирного тяготения. Когда Ньютон открыл этот закон, ну, над учеными в те времена, в средние века, издевались, смеялись даже, писали всякие пасквили, обзывали. Вот. Но Эдмунд Галлей, используя закон всемирного тяготения, доказал, что комета движется по этому закону, и можно предсказать ее появление, что он и сделал. Это подтвердилось, и это был триумф науки небесной механики. После этого, смотрите, 300 лет тому назад это произошло, наука стала развиваться семимильными шагами. И уже в 20 веке, через 300 лет, появилась квантовая физика. А что это такое? Это телевидение, интернет, мобильные телефоны, компьютеры. То есть весь этот комфорт, который вот сейчас мы пользуемся. Без этого... Потому что, смотрите, после Аристотеля прошло 1500 лет. Никаких изменений его научные идеи не, так сказать, заложили, не дали. А вот тут открытие закона всемирного тяготения дало такой мощный толчок развитию человечества. Ну, молекулярная спектроскопия тоже зародилась. Еще не было квантовой физики, а уже астрономы наблюдали первые спектры комет в середине 19 века. И говорили, о, это светят молекулы, полосы. Откуда они знали? Ну, все оказалось точно, когда квантовая физика, все это было доказано очень легко теоретически. Ну, и главное, это световое давление. Всем было известно давно, что кометы отталкиваются в противоположную от Солнца сторону. Бессель говорил, что есть сила, которая от Солнца действует в противоположную сторону на хвосты, и всегда они видны в противоположной стороне от Солнца. Так это и есть световое давление, которое потом Лебедев в лаборатории все это подтвердил. И вот это, видите, какие... Ну и, конечно, очень много было... Открыто методов численного интегрирования дифференциальных уравнений второго порядка. Это уравнения движения. И их это не так просто решить. Очень много, фактически вся небесная механика на них зиждется. И вот это дало мощный толчок развитию. Сейчас столько методов, а небесная механика достигла колоссальнейших успехов, особенно в исследовании полета космоса с помощью космических аппаратов. Так, ну давайте, ну физически это еще до полетов космических аппаратов к ядрам на Земле изучали вот ряд таких интересных, например, сублимация вакуума, газополевой и другие. Я не буду на этом останавливаться, потому что сейчас это все мы можем также повторить, рассматривая результаты космических миссий. Так, это я. Значит, вот комета, пропускаю, это комета Хейла-Боппа, которую мы в 1997 году наблюдали. Любой из, ну, не знаю, присутствующих видели ее. Она была в течение почти полугода видна над освещенной Москвой, над Киевом отлично. Ночью было видно ее. А чем она интересна? Во-первых, у нее большое ядро, а ядро это вот тут маленькая точечка. Хвост тянется на... примерно там несколько десятков миллионов километров. Но самое интересное, был чисто натриевый хвост, который тянулся на 6 миллионов километров. Как он мог, вот натрий обычно возбуждается и уже не светит в этих двух желтых линиях, дублете. как он мог распространяться на такое расстояние, потому что время жизни не позволяет ему. Вот эта загадка, которую выдала вот эта комета Хейл, до сих пор она фактически не решена. Ну, это вот комета Галлея, это я участвовал, это снимки, в которых я принимал участие, это в декабре под Алматой мы на метровом телескопе, а это на менисковом телескопе снимали хвост кометы, когда он разделился и отрывался. Тоже интересные наблюдения, которые сейчас они все пошли, эти наблюдения, в архив кометы Галлея. Ну, это я уже в нашу обсерваторию, Вот появлялась, была интересная комета в 1994 году, которая, ядро которой распалось на 23 фрагмента. То есть мы видим, что могут вот так рождаться кометы из одной, 23 кометы. Но все они почти двигались по одной, по близким параллельным как бы орбитам, и потом все упали на Юпитер. Это тоже вот редкое явление, которое нам посчастливилось увидеть. Следы падения на Юпитере, 23 было следа. Ну, в течение 3 месяцев это все рассосалось, потому что все, если была бы твердая поверхность, то тут были бы кратеры. А так образовались воронки в газовой атмосфере, плотной газовой атмосфере, которые потом из-за трения с молекулами атмосферы рассосались. Вот это типа большого красного пятна, только они маленькие. Большое красное пятно имеет огромную энергию, поэтому оно уже существует несколько сотен лет, и еще будет существовать тысячу лет. Потому что здесь запас энергии, оно уменьшается. Вот за 300 лет заметили, что сократились эти размеры. Было размеры, было 30, вот так 40 тысяч километров, вот так 30. Сейчас уменьшилась большая полуось до 30 тысяч километров, а малая до 20 тысяч. То есть происходит диссипация и уменьшается энергия, и со временем исчезнет и этот. Вот это шумейкеры, которые открыли, я с ними был знаком. И вот мы общались в Балтиморе на конференции, которая была посвящена этой комете. Вот у кометы Хейла-Боппа были интересные такие оболочки, которые выбрасывались из ядра, и вот в виде таких дух охватывали как раз по этим оболочкам, по времени их появления, можно было определить и период вращения ядра, потому что из одной и той же области выбрасывалась одна оболочка, образовалась вторая, третья. Зная расстояние и время, легко можно подсчитать было период. Примерно 12,5 часов. Так. Ну вот это знаменитый хвост кометы Хаки-Акутаги, который тянулся на 3,8 миллиона километров. Да, кометы проходят через корону Солнца. Это называется сангрейзеры. Но кометы, тем не менее, иногда проходят и сохраняют с ядро половину или третью часть. Но что-то остается. Почему это так происходит? Все-таки в короне Солнца 1 миллион градусов, а то и больше, до 10 миллионов бывает температура. И как вот ледяные ядра выдерживают? Но они выдерживают. Вы увидите вот ядро кометы Чурюма-Герасименко, которое темное такое, покрыто тухоплавкой и плохо, так сказать, теплопроводной пленкой, слоем, который сохраняет вот льды, которые находятся под ним. Вот и некоторые сангрейзеры пролетают и могут сохранить кое-что. Вот, видите, сангрейзер летит в короне. Некоторые падают точно на Солнце, полностью сгорают, а некоторые огибают, потому что скорость здесь бешеная, очень близко, и температура высокая. Но это вот теплоизоляция в виде пыли, матрица такой на поверхности ядра позволяет сохранить части льдов, и комета потом вернется через какое-то время, но уже в ослабленном состоянии. Но это типичное, мы еще будем... И вот множество загадок кометных, конечно, земные исследования очень много дают, ученые разобрались во многих, много открытий подтверждаются космические миссии, но все-таки самые интересные результаты и вот интересные и близкие к истине. А есть что такое истина? Истина — это вот можно так ее сформулировать, теоретическая модель явления, адекватная своей сущности. Вот это уже, так сказать, дает нам космические миссии. Но вот первая миссия была, называлась «Айс», она была направлена к ядру кометы Джакобини-Циннера. Это в 1985 году пролетел аппарат, ну, довольно далеко, 1000 километров от ядра, ну, так же, как и «Вега», вот, 6 аппаратов, которые зондировали комету Галлея, они тоже на таком примерно расстоянии, только Джота ближе всех на 600. Вот это первое было зондирование, но, к сожалению, не было видеокамеры, которая показала бы главную загадку, как выглядит ядро, потому что были гипотезы, что ядра не монолитные. Вот мы сейчас, я покажу ядро кометы Черёмова-Герасименко, вот это глобус ядра, ну, монолитное. Были ученые, например, Литлтон, который считал, что нет никаких твердых ядер, а есть как бы облако пыли, которое пролетает, вот, и он таким образом объяснял появление метеорных потоков. Так не надо так объяснять. Достаточно ледяное тело, постепенно оно теряет газы и пыль, и все это вещество распределяется по орбите и образует метеорный поток. Но вот сейчас мы видим уже на всех кометах, мимо которых пролетали аппараты, что они монолитные и такие довольно твердые тела, состоящие в основном, конечно, из снега, из льдов, 50-80%. Так, это... Вот пролет возле ядра кометы Галлея, 6 аппаратов пролетели, прозондировали, и самое главное, что мы увидели... Так, не, что-то, вот. Увидели очень много интересного. Во-первых, магнитное поле в комете Галлея. Оно оказалось порядка 70 вот, нанотесла. Хотя в межпланетном пространстве всего 5-7 нанотесла. То есть есть какое-то магнитное поле. Именно оно и управляет структурой плазменных хвостов. Хвостов первого типа по Бердихину. Вот, это надо знать. И вот было открыто, во-первых, само магнитное поле, а главное, вот такая диамагнитная полость. Аппарат летел примерно вот, значит, 4000 километров, не меря никакого поля. Магнитная индукция здесь равна была нулю. Вот это загадка. Почему появляется такое нулевое магнитное поле? Ну и потом оно подтвердилось... И у кометы появление такой диамагнитной полости, у кометы Черёмова-Герасименко. Я тоже покажу это. Ну, давайте я слишком... Так. Что-то... Ну, топ. Не идет. А, вот. Не, это я уже показывал. Да. Что-то оно не переключается. Пусть я вернулся назад, да. Ну-ка, вперед, еще. О, а, вот большую, да. Спасибо, извините. Значит, вот первые аппараты, это два советских аппарата, «Вега-1», «Вега-2». Пролетели на расстоянии 9,8 тысяч примерно километров от ядра и получили первые фотографии. И все поняли, что ядро монолитное. И тоже, видите, состоит как бы из двух частей. Ну, здесь оно в виде картофелины. Но, тем не менее, вот загадка кометных ядер, что это такое, было как бы решена. Это действительно монолитное тело. Так, я это выше. О. Ну, еще более качественные фотографии были лучшие, чем «Веги» получил Джота, который приблизился на расстояние 600 километров, и мы увидели действительно настоящую форму ядра, вот даже карту построили, но очень грубо, потому что пролет был со скоростью 80 километров, и то, видите, даже довольно хорошо была запечатлена форма, размеры и другие параметры, как оно вращается. Вращается с периодом примерно 2,2 дня вокруг своей оси. И, ну, масса здесь примерно 300 миллиардов тонн. У кометы Галлея размеры 16 на 8 и на 8 километров. То есть это впервые было четко доказано, что это монолитное тело. Потом следующее после кометы Галлея была выбрана комета Борелли. И к ней направили аппарат Deep Space. Здесь уже ближе подошел аппарат. И сфотографировал более четкие фотографии, где виден рельеф, видна еще лучше форма. Видите, тоже такая вытянутая, неправильная форма. Это комета Борелли, тоже семейство Юпитера. Потом была миссия Stardust. Вот аппарат сфотографировал, пролетая тоже возле, на пролетной траектории. Задержаться он не мог, потому что не было там рассчитано на это. Достаточно надо было побольше горючего и там какое-то управление проводить, чтобы, скажем, облететь. Но был только пролет. Ну и то мы увидели ряд интересных фотографий. Вот форма ядра, это 4-километровая, но видите, напоминает, ну что, овальную форму, совершенно симметричная форма. Вот карта построена этой кометы. А самое интересное в комете Дильда оказалось то, что были захвачены частицы, которые были привезены на Землю, захвачены с помощью аэрогеля. Аэрогель – это замороженный дым. Изобрели его в 1930 году, а теперь использовали в виде таких блоков. Но это легчайшее, в 1000 раз плотность меньше, чем стекло. Это стекло, но только какое-то газообразное стекло, да. И вот в такие блоки влетали частички, тормозились, и вот мы видим их вот там, в этом аэрогеле. Все это было доставлено на Землю, проанализировано. И вот мы видим такие несколько тысяч частичек различного состава. Вот частичка, например, 2 микрона ее размер, но здесь есть железо и магний. Это форстерит. Вот как железо попало в кометы? Мы знали раньше по учебникам, еще в школе учились, что кометы образуются там, где планеты-гиганты, то есть в холодной области. Но железо там ниоткуда не может появиться. А если есть железо, значит, комета должна сближаться с Солнцем, переплавляться. Вот это и происходило. То есть космогоническая модель, которую вот Воронцова-Велиминова и во всех других учебниках, она, конечно, неправильная. И сейчас это все переосмысливается, переделывается. И уже сейчас будет все нормально. Вот интересный был эксперимент «Выстрел в ядро кометы». Это в 2005 году аппарат Deep Impact выстрелил медно-алюминиевый импактор в ядро кометы, 7-километровое ядро кометы Темпеля. Но здесь образовался кратер в месте удара. Вот это главная цель была этого эксперимента. Что-то, как образуется кратер? Ну, ясное дело, и как на Земле, ударник со скоростью V сближается, потом его энергия mv квадрат не исчезает при остановке, а переходит в тепло, то есть происходит взрыв. Выбрасывается вещество, на этом месте образуется кратер. Вот в течение нескольких лет мы дискутировали с американцами, какой кратер будет и где он находится. Американцы, значит, считали, что 125 метров кратер и глубина 25 метров. Мы же рассчитали, они в своих уравнениях закон сохранения энергии использовали. Правильно. Мы же в своих уравнениях для расчетов использовали закон сохранения импульса, количество движения. Почему? Потому что снаряд, продвигающийся в рыхлом теле, не сразу останавливается, а еще какое-то время движется. То есть сохраняет момент количества движения. Что же это выходит? И у нас получилось значительно меньше. 50 метров диаметр и глубина 5-6 метров. Что же оказалось на самом деле? Вот аппарат, который сближался, который вот выстрелил в ядро Темпеля, он пролетел, но снял эту область и не мог ничего различить, потому что была выброшена такая пыль мелкая, черная, которая закрыла этот кратер, его не сфотографировали. Но через 5 лет другой аппарат, Эпокси называется, это аппарат Stardust, он его и еще использовали для пролетов, и еще использовали для пролетов вблизи кометы Темпеля –

немножко эллиптическое такое образование. Вот именно здесь кратер и образовался. А тут ничего нет, никаких изменений. Вот, в этом месте. Но вот Володя Сурдин, когда рассказывал, он, конечно, говорил, американцы вот здесь считают это, вот здесь кратер такой-то. Но американцы с нами согласились, что они ошиблись неправильно и признали, что кратер должен быть 50 метров, как точно по нашей модели. Вот если измерить вот эту область, то она точно 50-60 метров. Ну и, конечно, еще был пролет возле кометы Хартли, где мы увидели вот такую интересную форму в виде гантели и множество таких джетов, струй газа и пыли, которые выбрасывались из подповерхностных слоев ядра кометы Хартли. Ну и как раз вот здесь в комете Хартли обнаружили, что ее изотопный состав полутяжелой воды DHDO, H2O, точно такой же, как в земных океанах. Поэтому была гипотеза, что океанская вода попала из ядер комет и из астероидов. Вот астероиды точно имеют такой же состав, как вода в океане. И вот сейчас миссия Розетта, которая кое-что опровергла, кое-что и очень много нового дала науке. Вот давайте посмотрим. Ну, это розетский камень, с помощью которого расшифровали египетские иероглифы, потому что три текста были на разных языках. Древнеегипетском, иероглифы и древнегреческом. Древнегреческий хорошо знали, и Янг и Шампильон расшифровали эти иероглифы и прочитали в начале XIX века очень интересную историю о Египте и его фараонов. До этого ничего этого не знали. Вот. А когда прочитали, то всю эту историю нам открыли. Вот это Розетта, деревня в дельте Нила, где вот нашли этот камень, но он Рашид называется, или по-европейски Розетта, поэтому назвали Розетский камень. Вот. И сейчас заканчивается историческая, можно сказать, миссия Розетта, которая была направлена к ядру кометы, которую открыли мы с Светланой Ивановной Герасименко. Как была открыта? Вот это путаница в Википедии, поэтому вот это надо немножко подробнее рассказать. Значит, поисками комет, ну, исследованием комет мы занимались давным-давно. Сергей Константинович еще в 20-е годы начал изучать, составил каталог. И вот у него была идея открыть комету. Он своих учеников на это направлял. И вот мы впервые организовали экспедицию в 1966 году в Таджикистан. И там на горе наблюдали кометы, фотографировали и искали новые. Но пока не нашли. Как раз вот на эти поиски нас вдохновил Всесвятский, а он очень удивлялся, как это чехи открывают там десятками эти комет, японцы десятками, а у нас вот в Украине, в России почти нет. Сейчас-то уже открыто и в России много. Вот Борисов открыл уже 6 комет, да. Ну, а мы тогда начинали в 66-м году, значит, вели поиски. Сперва в Таджикистане, потом в 68-м году поехали в Туркменистан, на горе Душаке мы там наблюдали. Там очень много ясных ночей. Вот генерал Куропаткин, который там в Порт-Артуре прославился как-то, он там наблюдал солнце с помощью гелиографа на горе этой Душак. И гелиограф прожег на бумаге 360 вот было отметок. То есть 365 ясных ночей. Ну вот я там был действительно целый месяц, ясно, наблюдай сколько хочешь. Ну, хорошего телескопа не было. А в 1969 году мы организовали третью экспедицию. Уже я как бы имел опыт, мне поручили организовать эту экспедицию. Я, значит, составил программу. Ну, программа в чем заключалась? Нужно было наблюдать периодические кометы, которые были доступны светосильным телескопам. Вот один из таких телескопов был под Алматой, вот это менисковый телескоп. Полметра его диаметр зеркала и 1,20 м фокус. То есть видите, какая светосила. И главное, большое поле зрения. Вот нас этот телескоп заинтересовал. В экспедиции, значит, принимали участие я, Светлана

Ивана Герасименко. Но не было уже мужчин, не было ребят, потому что все куда-то разъехались, а вот девушки с удовольствием сказали, поедем наблюдать и искать кометы. Вот это была третья экспедиция, на которой мы открыли новую комету. Значит, как было открыто? Вот эта историческая пластинка. Значит, если ее всю посмотреть, то она недопроявлена. Это снимала Герасименко ее вместе с фотолаборантом. И не хватило проявителя, поэтому часть пластинки засвечена как бы и не проявлена. И там просто чистое стекло, никаких изображений ни звезд, ни кометы. Но правда, на той части, которая получилась нормально, почти в центре пластинки, да, мы нашли вот такое диффузное пятнышко. Но это комета Комасола, мы решили, потому что мы снимали на эту пластинку комета Комасола. Вот. И потом мы снимали еще несколько, около 10 комет, сняли около сотни пластинок, которые мы проявили, просушили и привезли в Киев. Нужно было отчитываться за экспедицию, вот мы начали измерять положение. В первую очередь взяли вот эту пластинку, которую Светлана чуть не выбросила, потому что она испугалась, что недопроявила, думает, кину ее в мусорное ведро. Хорошо, что профессор Рожковский заметил это и остановил ее, сказал, нельзя это делать, пусть вот даже дефект будет, но надо проверить, что тут на пластинке. И вот мы проверили, нашли вот это изображение, считая, что это комета Комасола, взяли, измерили ее координаты уже в Киеве. Это мы могли бы сделать элементарно в Алмате, но мы просто когда увидели, думали, а, комета Комасола, значит, ничего нового. А когда приехали в Киев, надо было отчитываться за отчет по экспедиции, то есть положение выдать и фотометрические данные. Что мы и сделали? Мы померили координаты вот прямо на этой пластинке. Но рядом мы вместе сидели, ни приоритета нет ни у меня, ни у... Но все равно результаты экспедиции, конечно, общие для астрономов, наблюдателей, какими бы были я и Герасименко. Вот мы вместе с ней стали, измерили ее, посчитали координаты и сравнили с теоретическими у кометы Комасола. Отличие 2 градуса. Такое невозможно. Небесная механика научная точная наука. И тут может секунды быть различия. Это нормально. А градусы это, значит, это совсем не комета Комасола. Мы подумали, ага, может дефект на пластинке вполне. Вот видите, здесь такие полосы, дефекты. Вот. Или новая комета. А если новая, нас уже бросило в жар даже. Значит, надо искать на пластинках, на которых мы снимали комету Комасола, вот новую комету. А как искать? Значит, Светлана, когда она вот сняла эту пластинку, она ошиблась в наведении. Обычно мы наводили комету, которую наблюдали, точно в центр поля зрения. То есть выбирали звездочку, и, хотя комета была невидима, просто с той же скоростью гнали звездочку и получали фокальное изображение кометы. Вот, она сместила немножко центр, ну и это хорошо. Оказалось, вот эта ошибка вот, помогла нам открыть комету. Мы вот эту, когда измерили, стали искать изображение на других пластинках, где есть Комасола, комета. Действительно, комета Комасола была, а где вот эта новая? И на краях пластинок уже чуть-чуть бы сместили, выбрали не ту звезду. Вот это 11 числа, когда эта пластинка была немножко испорчена, снята. Но изображение очень хорошее кометы, которая, так сказать, в центре получилась. Вот смотрите, это комета Комасола, а это комета новая. Они шли как бы параллельным курсом с одной скоростью, и когда мы эгидировали по движению этой, в фокусе получилась и вторая комета. Вот это была удача. И мы нашли, конечно, на краях, вот смотрите, на самых краю пластинок, вот Светлана сняла 2 пластинки с 9 сентября, на самом краю, еще чуть-чуть оно бы ушло бы, и никакой тут... Вот это 2 пластинки, а это главная задача была, снимать 2 пластинки через 20 минут, чтобы было по движению видно, где, что есть движущийся объект. Раз движущийся, значит он в Солнечной системе. Вот это ясно, что это новый объект. Вот, а потом они уехали, Светлана и Черкова уехали в Киев, а я еще остался и решил все-таки область кометы Комасола на прощание снять.
вот снял две пластинки, и это казалось очень удачно, потому что вот на краю пластинки, здесь уже край. Еще бы на секунду я хотел там выбрать другую звезду, то она бы ушла бы. А так вот получилось 5 положений. 1, 2, 3, 4, 5. 5 точных положений. Мы это послали в Ленинград. Там сразу определили, что это комета эллиптическая, короткопериодическая. А также послали в центр открытий, это Марзену, профессору Марзену, который посчитал по этим 5 положениям. Он там выбрал десяток примерно орбит, посчитал и пришел к выводу, что самое лучшее, описывая эти наблюдения, эллиптическая орбита. Он прислал нам телеграмму, что вы, что это новая комета, она движется по эллиптической орбите, и так как вы первооткрыватели, мы вот в карточке International Astronomical Circular, да, ЦБАТ называется, да, появилось сообщение, новая комета Черёмова-Герасименко. И вот тут приведено 5 положений. Вот так была открыта эта комета, которая оказалась очень интересной в том плане, что вот это мы измеряем на измерительной машине эти координаты. Комета движется по эллиптической орбите. Вот это комета Черёмова-Герасименко, а вот это комета Комасола. Видите, они вот как раз оказались в одном и том же месте на небе, и это повезло нам открыть новую комету. Оказалось, она, у нее период обращения 6,5 лет, и очень маленький наклон к плоскости эклиптики, 7 градусов. Вот. Это очень удобно для того, чтобы посылать аппарат, чтобы точно попасть в любую точку этой орбиты и сблизиться. Что и было сделано в эксперименте «Миссия Розетта», который сейчас уже заканчивается. Но, вот. Но интересно, что эта комета могла быть и не открыта, потому что в 1959 году она находилась, ее перигелий находился в поясе астероидов. А там почти мы не можем наблюдать с такими телескопами. Мощные там, как телескоп 8-метровый, 10-метровые телескопы еще могут там что-то снять, и уже открыто ряд комет в главном поясе. А эта комета не могла в те времена быть открытой. Но она удачно в 1959 году прошла вблизи Юпитера на 0,05 астрономической единицы. И ее перигелий уменьшился в 2 раза, от 2,5 до 1,3. И ее как раз мы в этом перигелии и засекли. Именно это был первый перигелий, и нам удалось вот снять как раз ее в этот момент. А раньше ее не могли бы никто открыть. Но могли бы, вот так как мы задержали обработку этих наших наблюдений на месяц, уже за этот месяц она могла пропасть, ее могли бы не найти, или кто-то другой открыл. Но хорошо, что у нас было 5 точных положений, которые помогли ее быстро отыскать и рассчитать ее движение на небе. Но это мы со Светланой в 1975 году, там, когда ввели медаль за обнаружение новых объектов, вот нам как раз вручили в 1975 году Астросовет. Это Светлана приезжала в Киев в 2002 году. А вот в 1982 году комета Черёмова-Герасименко, она так близко подошла к Земле, что можно ее, любители ее наблюдали в бинокль, и почти 1,5 года. Очень детальнейшая кривая блеска была получена. И самое интересное в этой кривой блеска, все кривые блеска всегда показывают чаще всего, что максимум яркости перигелии. У кометы Черёмова-Герасименко максимум наступил через 40 дней после перигелия. Вот тогда мы не понимали, что, почему. А теперь понятно, вот такая форма у нее в виде гантелей. Вот, значит, если она поворачивается широкой стороной, увеличивается ее яркость, а если торцом, то ослабевает. И вот как раз она двигалась так, прецессировала еще, чтобы все время широкая часть, так сказать, была повернута к Земле. И вот она показывала все время очень стабильный уровень яркости, а потом достигла максимум через 100 дней после перигелия. Вот теперь понятно из такой интересной формы это. И
Ну вот, так как каждые 6,5 лет она появлялась, мы ее наблюдали почти в каждом появлении. Вот это в 2003 появлении наблюдали немцы. Видите, какой у нее интересный длинный хвост. А это вот сейчас в 2016 году наблюдение. Хорошо видно, что хвост тянется на примерно 1 000 000 километров. Хотя ядро всего 4 километра, 4,5. Вот это до полета Розетты с телескопом Хаббла получили детальнейшую кривую блеска кометы Чурюмова-Герасименко в 2003 году. И построили ее как бы модель, такую форму, видите, в виде креста. Вот такого. Мы думали, что действительно вот такая форма интересная у кометы. Но вот видите, в виде креста, так, в виде шляпы. Но оказалось, Розетта, когда начала фотографировать с близкого расстояния, оказалась форма совсем другой. То есть эта модель, по данным Хабблом, оказалась далека от истины. Ну и хорошо. Ну и проект Розетта тут, вот, значит, как он образовался? Европейское агентство объединилось с американской НАСА и хотели провести совместный эксперимент по исследованию любой периодической кометы. Но цель была какая? Долететь до ядра, посадить на ядро зонд, пробурить вещество, набрать его в ловушки и вернуть этот зонд на Землю. И на Земле уже в лаборатории исследовать. Но когда дошло дело до финансирования, американский конгресс отказал НАСА, и Европа решила сама этот эксперимент, назвали его «Розетта». Это аббревиатура с английского, где-то «Research Sample Target», «S-R-S-T», «Розетта». Вот объединили, и получилось интересно. «Розетта» — это как бы ключ к разгадке какой-то тайны. Вот и тут оно все, действительно, это название оправдало себя, потому что очень много тайн было открыто. Ну, какие? Сейчас мы... Вот так выглядел зонд. Это его солнечные панели. Такой размах, это если хорошо освещается солнце, то достаточно вырабатывает 1,5 киловатта в перигелии электроэнергии, которая питает 21 прибор. Вот. И действительно, это все действительно так и работало. Значит, аппарат... Розетта был запущен 2 марта 2004 года. Нас пригласили туда. И вот эта ось абцисс, это как бы одна астрономическая единица. Это Земля. Вот запустили с Земли. Аппарат вышел на круговую орбиту, вернулся к Земле. Земля подтолкнула и вывела его на другую орбиту. Он более вытянутую, эллиптическую. Дальше он пролетел возле Марса на высоте 250 километров. Марс тоже своим гравитационным полем подтолкнул, направил к Земле. Земля второй дала импульс, еще сильнее вытянулась орбита. Потом третий раз возле Земли и вышла точно на такую же орбиту, как у кометы, в той же плоскости, и начала сближаться. Ну, конечно, нужно было включать двигатели реактивные, там 1670 килограмм жидкой горючки было. И вот это все использовалось для маневров уже. Когда приблизилась к ядру, включили эти двигатели, и она перешла на орбиту возле ядра. Но это мы увидим еще, я покажу. Значит, основные этапы миссии я буду говорить дальше и просто к этому возвращаться. Значит, аппарат Розетта первопроходит. Это впервые он вышел на орбиту вокруг ядра кометы. Он летел рядом с кометой почти 2 года, вот, и фотографировал со всех сторон. И главное, что самое интересное, изучали развитие активности, когда холодная комета начинает выбрасывать газ и пыль активно и превращается уже в настоящую комету с газопылевой атмосферой и плазменным хвостом. Впервые была осуществлена посадка посадочного модуля Филлэм, но это мы еще немножко я расскажу. Построен детальный глобус ядра кометы. Впервые исследовано внутреннее строение ядра. Оказалось, что комета внутри имеет много пустот.
примерно пористость 50-70%. То есть поэтому она как пробка, ее средняя плотность 0,52 грамма в кубическом сантиметре. То есть она бы плавала, если ее опустить в океан, она бы плавала, как корабль. Ну и впервые в комете открытые молекулы азота, кислорода, 4 новых сложных органических, подтверждена молекула лицина. Значит, вот это орбитальный модуль с 11 приборами, это модуль Филы, 10 приборов. Значит, это вот запуск на космодроме. А что это оно такое в виде, как бы убрать эту сетку? Это на экране? Это ничего, я не включил тут. Но это вот мы со света, видите, тут за 2 дня до запуска уже последний снимок ракеты «Ариан», и тут находится «Розетта». Вот она стартовала 2 марта, и уже 12 лет, и завтра уже ее будет последний как бы этап, посадка на ядро. Это я еще скажу. Значит, это запуск был 2 марта. Это пролеты возле Земли 3 и возле Марса, которые были. Это триумф небесной механики. Используются гравитационные поля планет для того, чтобы с высокой точностью попасть в любую точку Солнечной системы. С помощью горючего это невозможно, потому что надо сотни тонн, чтобы, скажем, точно направить какой-то комете или астероиду, чтобы попасть, не приближаясь к планетам, не используя гравитационные поля планет. Вот, значит, после маневров «Розетта» пролетел вблизи 2 астероидов, исследовал, это Штейнс астероид. Кстати, очень интересно, что Штейнс занимался происхождением комет. 600 тысяч астероидов в поясе. Вот, а видите, как парадокс, случайно выбрала астероид, названный в честь вот такого кометчика известного, как профессор Штейнс. И ну вот он напомнил открывателям такой бриллиант, и поэтому все кратеры названы в честь бриллиант, драгоценных камней. Вот это самый большой, алмаз называется. Есть эти, и другие там бриллианты. Ну и все самые разные драгоценные камни, это десятки кратеров, так и названы в честь. Ну и второй по пути оказался, это астероид Лютеция, такой большой астероид впервые. Это тоже первичное вещество, тот строительный кирпичик, из которого образовались планеты и Солнце. Они еще летают в Солнечной системе, их много, и они даже угрожают человечеству. Если такой вот астероид, это, конечно, будет полная гибель всего человечества, такой 100-километровый. Но уже они все вычерпаны. Вот эти 100-километровые, они безопасны совершенно, но опасны километровые и меньше. Их еще они не все пересчитаны. Поэтому вот «Розетта» после зондирования 2 астероидов дальше летела 2,5 года в спящем состоянии. Но 20 ноября 2014 года произошел исторический момент. Послали сигнал, был очень слабый, и очень волновались, что не откликнется уже «Розетта», что она там останется где-то в холодном пространстве. Но слабый сигнал подействовал, и «Розетта» откликнулась, ответила на весь мир: «Добрый день, мир». Вот это мы тогда с замиранием сердца слушали тоже и очень обрадовались, что она откликнулась. Сразу же был послан сигнал, развернули панели солнечные так, чтобы они на солнце были направлены. Сразу же аппаратура заработала, и связь очень хорошая установилась между «Розеттой» и Землей. Вот смотрите, значит, она откликнулась, и сразу через месяц стали снимать. Земли еще нельзя было увидеть ядра кометы. А вот видите, в виде точечки появляется. То есть еще не было атмосферы. Но через месяц, смотрите, ее окутывает уже туманная оболочка. То есть появилась атмосфера. Вот это удивительно. Как на таком большом расстоянии, где солнечного тепла не хватает, появляется газопылевая атмосфера. Сейчас еще тогда не было ясно, но когда аппарат подлетел, стал фотографировать ядро, сейчас мы увидим, то все стало ясно. Значит, во-первых, увидели форму ядра. Конечно, сразу же ахнули. Куда ж тут сажать посадочные? Главная же цель – посадка. Куда? Тут все рытвины, ухабы, горы, холмы. Везде неровная поверхность. Куда ни посади, опрокинется. Но вот стали выбирать место –
И, значит, ну, здесь и вот стали, аппаратура вся заработала отлично. Сразу же определили, что есть очень много воды, окиси углерода, двуокиси, но это основные как бы элементы во всех кометах наблюдаются. Но потом открыли еще много новых интересных, почти, ну, не всю таблицу Менделеева, но очень много интересных. И фосфор открыт, и азот, и кислород, и сложная органика. Вот посмотрите, да, это вот газопроизводительность еще на большом расстоянии, то есть сколько молекул в секунду выбрасывалось, когда комета находилась примерно 300 миллионов, 2 астрономические единицы от Солнца, но уже тогда примерно 10 в 25 молекул выбрасывалось в секунду, а ближе еще больше. Вот тут, когда посчитали, сколько выбрасывается пыли и газу, оказалось, что примерно соотношение пыли к газу 2 к 1, а в объемах это получается наоборот, 4 больше газа, а и один объем пыли. Не, наоборот, 4 объема пыли и один. То есть это пылевая больше комета. Ну, это я уже говорил. Теперь, значит, вот самая сложная была задача найти место посадки. Ну, объявили конкурс, я тоже посмотрел, там нашел довольно ровный участок, послал в эту комиссию по выбору места посадки. Ну, выбрали там в Дармштадте, в центре управления полетом, свою точку, где посчитали, что самое удобное место. Это вот, видите, здесь где кратер, вот здесь ровный участок. И вот сюда надо было сажать. Выбрали десятки участков, но когда проанализировали, здесь очень удобно. Она будет освещаться солнцем, довольно ровное место. Перепады угловые вот эти наклоны всяких структур не больше 30 градусов. То есть она станет на любую структуру и будет стоять вертикально. Ну вот такие интересные снимки. Их получено десятки тысяч. А вот место, где выбрали место посадки. Видите, тут, конечно, есть такие перепады высоты, наклоны, но вот это место как раз, куда решили сажать, было довольно ровное, и действительно это идеальное оказалось место. И когда выпустили аппарат, значит, посадочный модуль Филы, его как бы он отделился. Вот тоже было волнение. Мы сидели в Дармштадте и думали, будет отделение или нет. Дело в том, что 10 лет полета, а на узлы, которые посадочные, все время действует солнечный ветер, это протонные электроны. Происходит своеобразная космическая сварка. Но отделение прошло очень успешно, и Фила отделился, чему мы очень обрадовались. Вот, и он пошел на посадку. Вот давайте сейчас посмотрим. Ну, здесь некоторые расчеты, я не буду на них останавливаться. Но что произошло? Вот когда три опоры погрузились в неплотный слой, то встретились с очень твердой какой-то породой. И так как гравитация не была известна, но знали, что на ядре кометы 100-километровый модуль Филы весит всего 5-6 граммов. То есть он как пушинка, он действительно опустился на... Причем точно попали в выбранное место с ювелирной точностью. Хорошее место, он коснулся, если бы он застыл, то это было бы идеально для эксперимента. Но он подпрыгнул, потому что маленькое касание – это сильный удар. Он поднялся на полкилометра и почти 2 часа висел над ядром, а ядро ж крутится, период его 12,4 часа, и уже когда за там, 7 часов он прокрутился, оказался совсем в противоположной стороне, где кратера, где его предполагали посадить, а там какие-то ущелья, какая-то глухая стена, возле которой он прикометился и упал. Упал в какую-то расщелину. Сперва не могли найти, но сейчас вы знаете, что найдено это место. Да, вот он, видна одна из опор его еще, и мы видим уже детальнейшую с близкого расстояния
структуру ядра. Тут маленькие трещинки, миллиметровые, даже микронные, что ли. Можно все это разглядеть с самого близкого расстояния, там, где сидит. Вот это место, как он прыгал, три прыжка сделал. Но это, когда мы узнали, что он коснулся ядра, то была радость в Центре управления полетов. Это вот генеральный директор Европейского космического агентства Жан-Жак Дарден. А там была такая сцена сделана в виде поверхности ядра кометы Чурюмова и Герасименко, и можно было давать на этом фоне интервью. И вот тут очень интересные маневры делала Розетта. Причем, видите, как они такие замысловатые. Это уже не небесная механика. Здесь включались двигатели, причем с ювелирной точностью, там на полсекунды, на секунду. И как раз, скажем, надо было пролететь на расстоянии 2-3 километра. Значит, отводили на 400-500 в нужное место, а потом посылали прямо на ядро, и он пролетал вот на таких маленьких расстояниях, детальнейшие снимки. Ну вот некоторые такие результаты. Это можно сказать, что ядро кометы, как вы видели, имеет неправильную форму, ну, напоминает грубый башмак, мне кажется. Состоит из трех частей – тела, головы и шеи. Вот размеры 4,1 на 3,3, 1,8. Вот это реальные размеры. У головы это размеры ядра, а головы вот такое. 2,6, конечно. И объем, ну, 21 кубический метр, плюс-минус. Плотность, вот первое значение 0,470. Сейчас это перемерено после того, как были пропущены радиоволны через ядро кометы. И по ослаблению, там, по смещению частот были определены, что, определено, что в ядре очень много пустот, очень пористая. Вот. И сейчас уже, значит, вот это значение плотности 0,52. Ну, тоже не сильно отличается. Это как пробка, которая может опориться 70-80%. Период вращения 12,4. Вот это основные такие параметры. Теперь вот самые, да, вот вращение как происходит. Вот ось вращения так направлена через шейку, которая соединяет голову и тело. Вот синяя, да, синяя это ось вращения. Вокруг нее происходит периодом 12,5 часов происходит, да, вот это вращение. Вот это гравитационный потенциал тоже. Ну, рассчитан для разных частей. Вот тут можно увидеть, чему он равен. Да, и вот тут хочу сказать, что было сразу стали называть некоторые области на ядре кометы именами египетских богов. Но сперва я воспринял это нормально, а потом почитал про этих богов. Оказывается, каждый египетский бог, там Ра, Хатор, Маат и другие, которые названы области, это кровожадные. В их честь убивали по сотни тысяч жертв. Вот в Библии я читал такое, да. Ну и есть источники. И в честь каждого бога это тысячи, вот в первую очередь убивали пленных. Ну и египтяне тоже гибли там тысячами. Когда хоронили этих фараонов проклятых, так убивали там женщин, детей. И все это в ту же могилу ложили, да. И, конечно, это ужасно. Вот эти боги, это кровавые, и люди, которые погибли в их честь, да, они как бы взывают. И это мне не понравилось. Я написал письмо президенту МАС, а также председателям комиссии по номенклатуре, что вот такие боги, и я считаю, что это неправильно. Вот. Но мне ответили, что это пока самодеятельность, это временное название, все равно будет утверждать комитет по номенклатуре. Конечно, могут оставить, но я предложил имена славянских богов, которые без всяких жертв молились просто люди, славяне этим. Вот, например, смотрите, Хапи я назвал Перун, Анукет, Дажбог, Ерила, Маат и так далее. Вот если ради Бога. Конечно, лучше таких мирных богов, которым валились и поклонялись люди, но не таким кровожадным, как являются египетские. Ну вот я свой протест выразил, но мне ответили, что это пока самодеятельность, и, может быть, поменяют, но боюсь, что это так и останется. Вот, значит, очень много интересных
структур можно увидеть. Вот такие ямы. Вот даже тут мы видим выбросы газа. Видите, такие полосочки, это выбрасывается газ из ямы. То есть что происходит? Значит, вначале это было место закрыто какой-то крышей. Внутри лед, там особенно летучие компоненты, это угарный газ в виде льда и углекислый газ. Они когда сублимировали, даже при низкой температуре, минус 100 Цельсия, да, начинают сублимировать, накапливается достаточно там этого газа, давление превышает предел прочности вот этой крыши, она, крыша обваливается сюда, образуется яма, ну, почти круглая там, симметричная, потому что газ расширяется, давит во все стороны одинаково, это можно рассчитать. Но вот такие интереснейшие структуры, которые еще, вот, но теперь... Все-таки квазилинейные структуры, трещины. Вот, например, трещина на 500 километров тянется. Ну, ясно, так как лед при таянии и при приближении к Солнцу начинают двигаться под грунтом ледники, ясно, могут возникать вот подобные трещины. Ну, вот такие ямы, вы видите. Интересная структура, гусиная кожа. Вот такие структуры в виде пупырышек, трехметровых, и причем одинакового размера, вот по всей этой площади, по стенкам ямы и даже на поверхности, вот эти участки, обнаружены такие качающиеся камни. Вот видите, он висит там на чем-то, может качнуться и раскачиваться, как маятник. Вот на Земле тоже, как маятник. На Земле тоже часто находят, когда вот ледники ушли, вот эти валуны остались, они могут оказаться висячими. Конечно, рано или поздно эта ножка обломится, но вот так он может пока покачаться. Вот такие структуры найдены и на комете. Вот, например, эти висячие камни, валуны размером ну, до 50 метров. Ну, это вот я рассказал, как образуется такая, накапливается газ внутри, выходит наружу, и на его месте образуются полости. Вот, например, смотрите, тут круглая такая впадина, которая образовалась в результате обвала какой-то крыши над местом, где сильная сублимация происходила из внутренних частей ядра. Ну, есть и ударные кратеры. Да, большинство, конечно, кратеров, которые мы видим на ядре, это ударные. Просто они очень сильно деформированы из-за таяния льда, из-за движения ледников. А вот это довольно свежий кратер, небольших размеров, всего 35 метров, глубиной 1,5 метров. Вот эта трещина, она находится в области, я называю даже бог, такой был славянский бог, египетский такой кровожадный, Анукет. Ну, не знаю, что будет принято, но будем бороться как-то. Ну, самые интересные результаты, к заключению прихожу. Значит, во-первых, открыта сложная органика. Впервые уже такое количество молекул сложной органической структуры. Это вот здесь я, и они перечислены почти все, которые открыты с помощью аппарата «Казак» называется. Он на филах был установлен, но он сработал отлично. Вообще филы хоть и упали там где-то, но они почти двое суток передавали информацию ценную о составе, вот органической особенно составляющей. Вот видите, сколько здесь разных органических молекул. Причем очень сложные. И впервые открыты были ацетон, ацетамид, метилцинат и пропаналь. Значит, а также глицин. Вот CH2, NH2, COH. Глицин – это аминокислота, обязательная для всего живого. Вот наш бы мозг не работал, если бы у нас не было глицина. Даже в аптеке продают таблетки глицина, их можно глотать, и это очень полезно для здоровья. Но вот глицин-то вообще раньше был открыт в комете Вильда, но единичный случай, одна молекула, да? А здесь аж 25 молекул. И думали, что та молекула была занесена с Земли вместе с аппаратом. Но сейчас это подтверждено, что действительно есть такие сложные. А также были открыты предшественники аминокислот, метиламин и этиламин.
Вот это и фосфор, это вот необходимые элементы, которые участвуют, и молекулы участвуют в построении РНК и ДНК. Образуется РНК и ДНК плюс белки, и уже недалеко то время, когда в хороших условиях, как на Земле, вода, кислород, тепло, они превратились в первую делящуюся белок. Как это, правда, трудно это сообразить, как это произошло, и вероятность очень ничтожная, но это произошло. Появились первые одноклеточные, примерно 4 миллиарда, которые начали делиться. Вот с этого как бы началась вспышка жизни. Именно кометы занесли органику сложную на Землю, потому что Земля была горячая, и никакая органика не могла здесь развиваться. Ее надо было охладить. Вот кометы падали, занесли частично воду, но не все кометы, конечно. Вот тут есть спор. А, еще вот хочу сказать, кроме отдельных молекул сложная, молекулярная, высокомолекулярная органика из, в пылинках, где очень много различных элементов. Вот две пылинки, например, на, под названием Кеннет и Джульетта. Посмотрите, из чего они состоят. Из водорода, натрия, кремния, железа. Все это перемешано. Вот такая очень сложная органический комплекс. Это уже недалеко и до действительно каких-нибудь реальных молекул, таких как, для которых жизнь необходима, чтобы возникла жизнь, РНК и ДНК. То есть все это указано на то, что комета Тюрёма Герасименко содержит некоторые из самых первичных примитивных материалов нашей ранней Солнечной системы. Вот важное открытие. Открытие азота произошло. Молекулярный азот никогда не наблюдался. Он-то был, но Земли его невозможно. Только космический аппарат его открыл. И это очень важное открытие, потому что вот наша атмосфера состоит 78% из азота. В кометах тоже его полным-полно. Но оно прошло соответствующую термическую и радиационную эволюцию. Очень важное, интереснейшее открытие – это кислород. В кометах, вдруг обнаружили О2. О, откуда же взялся? Значит, занесли его вместе с аппаратом. Проверили, оказывается, кислород в любой точке ядра находится. Вот. И это значит, что он не был, он там присутствовал. Причем он не меняется с гелиоцентрическим расстоянием, его концентрация, значит, он постоянно и уже много как бы времени находится. Что значит много времени? С самого начала возникновения ядра это реликтовый кислород. Ну как может существовать кислород, не окисляя что-нибудь, не объединяясь? Но вот, тем не менее, он существует. Это очень важное открытие. Комета, каждый поворот вот вокруг Солнца худеет на 10 метров толщину. То есть выбрасывается газ и пыль, лед там уменьшается. Все это ограничивает, который, конечно, массу кислорода, но может он образоваться от распада, конечно, молекул воды, но это мизерная часть, не может обеспечить то количество, которое наблюдается. Ну и оказалось, что кислород четвертое место занимает по обилию в веществе кометы. На первом вода, потом СО2, СО, а дальше кислород. Вот, таким образом ученые сейчас предполагают, что кислород в недрах попал. Ну, разные механизмы. Но один из механизмов, что он попал в то время, когда ядро представляло набор таких макроскопических зерен. И там был кислород, и много других элементов. Все это как бы аккрецировало, и образовалось ядро кометы. Вот такой интересной формы. Теперь... Ну вот интересный тоже результат, это изменение цвета. Можно было, ну ясно, что цвет меняется из-за того, что происходит испарение из подповерхностных слоев льда, и все это прорываются какие-то газы, скажем, обнажаются ледяные поверхности, и цвет ясно будет меняться. Вот эти вариации очень интересны, они очень огромный материал, и над ними сейчас работают. Вот. Ну, здесь это, вот тут можно обнаружены области, где четко видны выходы льда. Да, вот на тех предыдущих, сейчас я вернусь. Вот можно увидеть. Вот смотрите, там, где кружочки, такие белые фрагменты, это вот выходы льда.
Ну, и не только по фотографиям, но можно и по спектрам говорить, что это замороженная вода. Ну вот была решена загадка, почему образуется атмосфера на огромных расстояниях от Солнца, когда солнечного не хватает. Оказывается, комы и хвосты образуются в результате выброса таких вот струй газа и пыли. Вот здесь мы видим на этом снимке, на этих снимках, вот смотрите, видите, джеты выбрасываются. Причем, когда комета далеко от Солнца, выбрасывается летучее вещество, испаряется СО, СО2, но под давлением оно выбрасывает молекулы воды и пыли, и вот образуется газопылевая. Если с Земли мы видим вот это маленькое 4-километровое ядро, уже в то же, на огромном расстоянии от Солнца уже 20 тысяч километров кома была, образовалась. Хотя тут только всего 4 километра маленький первоисточник этой комы. Вот тут хорошо вы видите джеты, причем наиболее интенсивно они бьют из перешейка. Именно тут сосредоточена основная масса льдов. Вот так эти джеты распределены, если в цилиндрической проекции развернуть ядро, то мы видим, что они почти в любой точке ядра находятся. Вот интересные результаты по изучению выброса таких джетов, образования джетов вблизи перигелия. Вот уже незадолго до перигелия, перигелия 13 августа и 29 июля, вот было спокойное какое-то тут состояние, вдруг выброс мощный газа и пыли, потом все затихло. Вот такие кратковременные часто наблюдались, вот особенно сейчас. Да, вот эти выбросы, они, конечно, чем-то должны характеризоваться каким-то увеличением числа выброшенных молекул. Действительно, число всех молекул во время выбросов увеличивается. Вот диоксида углерода, СО2, в 2 раза увеличился. Метан в 4 раза, CH4, вот он, в 4 раза. А вот больше всего H2S, видите, аж в 7 раз. Вот что значит. Ну вот интересный результат – это отношение полутяжелой воды к обычной воде, HDO к H2O. Он оказался у кометы Черюмова 1,56 на 10,4. Это четвертое, минус четвертое. Это в 3 раза больше, чем в океанской. Вот эта линия – это вода в океанах, имеет такой изотопный состав. Астероиды, вот все, сколько мы знаем, значит, они дают тоже изотопный такой же, как в океанах. И некоторые кометы. А вот эти кометы не должны приносить воду. Но я считаю, что раньше, когда 4,5 миллиарда лет назад все кометы образовались, они имели примерно одинаковый изотопный состав. Но за 4,5 миллиарда лет произошел радиационный синтез, эволюция. Некоторые вот добавился дейтерий, и они, видите, поднялись над этой линией. Но это уже после того, когда бомбардировка закончилась. Бомбардировка производилась, я считаю, вот еще когда они имели одинаковый такой же изотопный состав, как в астероидах и в океанах. Ну а сейчас это все ушло, и поэтому идут споры, что кометы не могли занести. Но именно кометы – главный источник льда Солнечной системы. Ну, частично астероиды, там 10, в кометах до 80% доходит количество льда. В астероидах, ну, 5-10, ну, тоже достаточно воды. Именно они, бомбардируя 4 миллиарда лет назад Землю, охладили ее, потом впадины заполнили водой, и создались вот эти условия комфорта. Вода, кислород. Кислорода тоже было больше в начале, поэтому и растительность была мощная, и мощные животные. Но сейчас вот мы живем, когда кислорода меньше, вот именно как раз такое количество, когда человек может существовать. Интересный результат по измерению магнитного поля. Значит, само ядро не магнитное. Вот, если мерить магнитное поле на самом ядре, там оно 5, там 7, как в межпланетном пространстве. А вот если мерить в образующемся хвосте, это 100 нанотесла. Это мы еще результат такой же получили в 1982 году, изучая комету Черюмова-Герасименко, плазменный хвост ее с помощью диффузионной модели, которая дает возможность по профилям определить вот магнитную, значение магнитной индукции. У нас то же самое, 100 нанотесла получалось.
А вот та же, что у кометы Галлея, я говорил, где магнитная пустота. Вот это загадочное, так сказать, явление. Почему здесь нет магнитного поля? С боков это все есть, да, вот видите, да, ходит до 70, там даже до 100 на Тесла, здесь оно до нуля падает. Ну и теперь делаем прогулку виртуальную по ядру. Посмотрите, какие. Вот это все кратеры ударные. Они просто деформировались в результате, ну, таяния, движения льдов, то есть дезинтеграции поверхностного слоя. И мы видим такую уже форм четких таких, ну, как бы ровненьких, симметричных нет. Все это уже искажено из-за вот такой дезинтеграции вещества. Вот смотрите, тут интересные какие снимочки, да. Вот это. Вот здесь такие ярусы, посмотрите, как они образовались, такие ступеньки высотой там 300, полкилометра, такие, видите, да. Ну, тут он просто лед таял, двигался, образовывал такие, может быть, террасы, и вот выравнивал некоторые участки, выглаживал, и получались ровные. Вот ядро вращается с периодом 12,5 часов. Ну, вот такие структуры, посмотрите. Ну, вот это снимок цветной, сделан с тремя фильтрами, 989, 700 и 480 нанометров. Вот реальный цвет кометы. Хотя он, комета сама очень темная, альбедо 5-7%. То есть очень черное тело, одно из, ну, темнее, чем поверхность Луны, хотя лунный реголит тоже 7% всего отражает, а в кометах еще меньше. Вот это трещина 500-километровая. Ну, вот такие структуры, посмотрите. Вот когда таяли ледники, и потом оно все как бы замерзало после таяния, то образовывались вот такие, как русло все-таки, как русло рек. Пожалуйста, посмотрите. Но это результат таяния и замерзания. Вот, ну и дальше смотрим. Какие интересные, посмотрите. О, такая вот гора. А это джеты. Вот видите, перешейка шейки выбрасывается больше всего именно тут. И вот интересный случай произошел в этом году, 19 февраля, это как раз в день моего рождения. Единственный случай, огромная вспышка, которую засекли все приборы. Фон возрос в 100 раз, даже в ультрафиолетовом спектре он в 100 раз. То есть мощная какая-то вспышка, причем совсем не связанная с Солнцем. Вот видите, тут все увеличилось, значит, в несколько раз. Вот тут даже указано точно время, когда эта вспышка зарегистрирована. Алиса – это ультрафиолетовый спектрометр. А также обнаружили увеличение газа и плазмы вокруг ядра. Это приборы Розина и РПЦ, а также возле космического аппарата. А также рост температуры. Ясно, что вспышка как-то привела к повышению температуры на 30 градусов. Вот. Также увеличилось количество ударов. Смотрите, почти 200 частиц пыли было зарегистрировано, в то время как обычное состояние все время регистрировалось по 3-10 пылинки. Да, то есть какая-то мощная вспышка. И вот самое интересное, что впервые... Вот я посмотрел, что на Солнце. На Солнце ничего особенного в это время не происходило. Очень маленькие, даже магнитных бурь мощных не было. Вот, смотрите, это маленькие, это всего. Вот это мощная буря. Если бы такая мы засекли 19 февраля, то можно было сказать, Солнце повлияло. А тут маленькие тут подъемы, КП-индекс около 4. Вот. И главное, что интересно, засекли место, откуда выброс вещества. Вот точно Розетта нашла точку, откуда был произведен выброс. Это впервые, в общем, такая ситуация наблюдается и регистрируется. Ну и самое есть тоже интересное, удивительный, может, фантастический факт. Наконец-то нашелся филы, который для этого аппарат разогнали, провели его сперва где-то за 300-400 километров, направили на ядро, и он пролетел на 2,7 километра над ядром и увидел, где Фила лежит. Он лежит в расщелине, вот его ножки две,
как бы в космос направлена. Одна, конечно, касается грунта, а вот всего одна панель солнечная освещается. Этого недостаточно, чтобы работали. Вот, это очень здорово под занавес, уже когда готовятся завершать, то вот увидели все-таки, где филы, это колоссальный, я считаю, успех. И большую работу проделали любители, которые тысячи фотографий на Земле, снимая хвосты, которые тянутся на миллионы километров, в то время как ядро, как вы знаете, совсем мизерное, маленькое. Это вот я тоже участвовал в наблюдениях в лесниках. Здесь плохо видно, но хвост примерно 500 000. Это 25 января была хорошая погода, еще можно было снимать. Но все, кто участвовал, любители, они получили вот... Да, вот интересно, видите, сравнивать маленькое ядро, которое находится вот здесь в центре Розетта, и ядро. А вокруг него на 270 тысяч уже... Но хвост тянется на 270, ну вот это, ну чуть меньше, если взять половину, где-то 150 тысяч, но на самом деле он продолжается далеко до миллиона. То есть очень важно иметь полную картину всей кометы и знать, что тут происходит в это время. Это даст возможность очень точную модель построить развитие активности, образования хвоста и можно и комы. Вот такие сертификаты. Я тоже получил сертификат из поддержки Розетты за наземные наблюдения. Ну и, наконец, завтра что произойдет? Вот область Ярило, Маат, называют это в честь египетского кровожадного бога. Вот будет произведена посадка где-то в центре этой области. Это перешейк. Вот я показываю ядро кометы. Вот здесь где-то шейка, сюда посадят. И если он не перевернется, станет, так что панели его будут свободно раскрыты и хорошо освещаться, скажем, солнцем, но сейчас уже далеко от солнца, уже не вырабатывается достаточно тока, чтобы питать аппаратуру. Но в следующем появлении, если она удачно сядет, не разобьется, будет опять работать вот эти панели солнечные, фотоэлементы, и некоторая аппаратура, некоторые приборы заработают, и можно узнать, что произошло там за 6,5 лет на известном уже хорошо ядре кометы Черемуш. Ну вот я получил письмо от директора Жан-Жана Дардена, директора Еврейского космического агентства. Он сказал, что вот он часто выступал по телевидению, по радио. Он написал: в моих публичных заявлениях я действительно хочу, чтобы достижения миссии Розетта, ее научные результаты от посадки на ядро кометы Черемуш-Ерзен были признаны и получили престижную премию, такую как Нобелевская. Ну и когда все это будет собрано, ну сейчас уже десятки, ну тысячи, по крайней мере, статей опубликовано в Nature, в Science, в ведущих журналах. Вот для того, чтобы подготовить оригинальную работу, нужно собрать уже собранные эти данные. В таком случае будьте уверены, что Европейская космическая включит в эту номинацию первооткрывателей Черемуха и Герасименко как членов научной команды. Вот за коллайдер получила команда тоже, там инженеры, в общем, какой-то коллектив. Вот будет номинированы результаты по Розетте, какой-то коллектив получит, возможно, дай Боже, может, и мы туда попадем. Вот. Но данные, вот в заключение хочу сказать, собранные в результате длительного, почти, значит, сколько, 2 года зондирования, а так 10 лет происходило изучение этой кометы, 12 лет, с 2004-го, а так, если начинать с 69-го года, уже 47 лет это изучается комета. Все это позволило, вот эти данные, наблюдать краткосрочные и долгосрочные изменения. Впервые это все мы имеем такой уникальный документальный киноматериал, можно, что происходит в коме и хвосте. Особенно вот эти джеты, результаты, полученные разъятые филами, очень важны для вопросов, касающихся истории Солнечной системы, а также представления и дискуссии о том, какую роль сыграли кометы в эволюции планет. Доставки, конечно, воды, может, и нет, и может, два, я считаю, что да. И органических веществ, что несомненно. Вот. Спасибо.

0: Сегодня у нас такая очень интересная тема и страшная, на ночь глядя. Касается она землетрясений. И такая она сформулирована у нас как вопрос, можем ли мы предсказывать землетрясения. И на этот вопрос нам сегодня будет помогать ответить Алексей Завьялов, ведущий лаборатории континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, коллеги.
2: Да. Наш гость сейчас нас немедленно поправит, что землетрясение не предсказывает, а прогнозирует.
1: Да, да. Я предпочитаю пользоваться термином «прогноз».
0: Сейчас еще одна наша постоянная рубрика. Статья по теме. И статья, как обычно, у нас взята из журнала «Наука в фокусе». И прочитает ее Лев Гулько.
3: Статья по теме.
4: Большинству людей землетрясения в Англии кажутся чем-то принципиально иным по сравнению с апокалипсисом, опустошающим Китай, Японию, Иран и Пакистан. Но именно в Британии сейсмология получила развитие как наука. Еще древнегреческие философы пытались найти научное объяснение тому, что является причиной землетрясений. Аристотель в VI веке до нашей эры верил в существование центрального огня внутри полостей в земле. Он думал, что когда подземные пожары сжигают породу, пустоты внутри земли сжимаются, вызывая землетрясения. Гораздо позже римский философ Сенека, под впечатлением от сильного землетрясения, разрушившего Помпеи, предположил, что причиной землетрясений и ураганов являются не испарения из глубин, а движущийся воздух, попавший в подземные пустоты и ищущий выход. Впрочем, первое измерение силы подземных толчков сделано в Китае. Древнейший из известных сейсмографов изобретен Джан Хэном в 132 году. Прибор состоял из 8 голов дракона по числу основных секторов компаса. У основания точно под головами сидело 8 жаб с открытыми ртами. Если происходило землетрясение, бронзовый шар падал из пасти дракона в рот жабы. В устройстве сейсмографа находился маятник. Это главный элемент механизма. К нему присоединялись рычаги, вызывающие падение шаров. Но лишь после разрушения Лиссабона в 1755 году возникло научное понимание причин землетрясений. Джон Митчелл, астроном Кембриджского университета, проанализировал показания очевидцев и попытался объяснить землетрясение в терминах ньютоновской механики. Митчелл совершенно верно заключил: землетрясение — это волны, вызванные движением пород. И когда происходит это движение, под океаническим дном возникает и океаническая волна, цунами и землетрясение. Митчелл даже предположил, что местоположение центра землетрясения, эпицентра, можно вычислить путем сопоставления данных о времени прибытия волн. Выведенный им закон стал основой современного метода определения эпицентра. Следующий скачок в развитии науки о землетрясениях произошел в середине 19 века благодаря выдающемуся ирландскому инженеру-строителю Маллету, который собирал данные об исторических событиях. Для изучения разрушений после крупного землетрясения он отправился в Неаполь в 1858 году. Маллет составил изосейсмические карты, на которых одинаковые разрушения соединяются линии. С некоторыми улучшениями метод используется и сегодня. Маллет задокументировал разрушение, используя новую для того времени технику фотографии. Он же опубликовал карты мировой сейсмической активности, показывающие, что землетрясения концентрируются в определенных зонах, опоясывающих Землю. Объяснение этому было найдено только в 20 веке. В течение следующего полувека сейсмология превратилась в международную науку. Чувствительность измерительных приборов возросла до такой степени, что сейсмологи

0: и смогли отслеживать и записывать землетрясения по всей планете из одной точки. Британский геолог и инженер Джон Милн создал несколько таких сейсмографов и учредил в 1895 году Центральную обсерваторию для наблюдения за землетрясениями на острове Уайт. Джона Милна вполне можно назвать основателем сейсмологии. Несмотря на значительный прогресс, сейсмологи и сегодня далеки от полного понимания землетрясений. Сложные задачи обрисовал Чарльз Рихтер, разработавший шкалу магнитуд Рихтера в 1930 году. Сейсмолог говорил так: эту задачу, предсказание, можно сравнить с ситуацией, когда человек сгибает доску о колено и пытается точно предсказать, где и в каком месте появятся трещины.
1: Ну что ж, Лев Гулько так вкратце нам рассказал историю изучения землетрясений. Я напоминаю, что в студии Наргиз Асадова и Егор Быковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». И тогда мой вопрос нашему гостю, нашему главному эксперту сегодня, Алексею Дмитриевичу Завьялову. Напомню, что Алексей Дмитриевич – заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. Вот существуют разные глобальные катастрофы. И землетрясение какое место занимает в ряду вот всех этих страшных катастроф?
2: Скажем, по шкале опасности.
3: Да. Ну, я уж не знаю, что про шкалу опасности, потому что создание единой шкалы для всех глобальных катастроф – это не такое простое дело. Но я знаю по прошлым публикациям, что землетрясение занимает третье место в мире. По своим разрушительным последствиям, по числу погибших. Вот впереди, по-моему, наводнение и, кажется, засухи. Вот точно не помню. Наводнение точно, а про засухи...
2: А цунами включается в наводнение?
3: Или цунами? Нет, цунами это
1: последствия землетрясения.
3: Своеобразное явление само по себе. И есть целое направление, которое изучает, в геофизике, которое изучает именно цунами.
1: Тогда мой следующий вопрос. Что такое, вот с точки зрения физики, с точки зрения физики Земли, что такое землетрясение?
2: Давай все-таки на секундочку напомним. Мы уже сейчас сказали, что землетрясение – это третья по опасности вещь. Давайте скажем хотя бы пару цифр, потому что иначе не очень понятно. Вот, скажем, известно, что за 20 век от последствий землетрясений погибло около 1,5 миллиона человек. Это достаточно большое количество людей.
3: Я еще уточню, что более точные данные есть, начиная с 1980 года. Так вот, с 80 по 2012 год включительно от землетрясений погибло около 1 миллиона человек.
2: Да, около 1 миллиона. Это же ужас.
3: Да.
2: Вот. И немедленно возникает у многих вопрос. А как с этим бороться? Ну, вот будет же, например, с цунами или с каким-то магнитным бурем. В принципе, мы можем много что предсказать. Я как раз позавчера, пока листал всякие публикации, посвященные землетрясениям, поговорил с своим коллегой, он говорит, ну а почему, собственно, нельзя это предсказать? Вот цунами мы удачно предсказываем. Это не очень правильная картинка.
3: Цунами?
2: Да.
3: Удачно?
2: Ну, по крайней мере, удачно.
1: Даже на моей памяти. Такое количество людей погибли от цунами и не смогли их предсказать.
3: Я объясню, почему цунами предсказывается лучше, чем землетрясение. Потому что источником цунами является землетрясение.
2: Совершенно верно.
1: Я бы все-таки вернулась сейчас к вопросу о том, как устроена Земля и вообще, как происходит это землетрясение.
2: Давайте я расскажу это в паре слов буквально. Наверняка практически у всех, кто учился в школе, а у школы учились все, есть картинка из учебника географии.
3: У меня нет. По-моему, в наше время такого не было.
2: Да.
1: Наша с Егором точно было. Я тоже помню эту картинку. Такой пончик, земля, разрезанная пополам.
2: Ну, скорее, такой круглый сыр. Ну, неважно. Она разрезана, да, и в ней видно несколько четких таких слоев. Это земная кора, очень тоненькая на самом деле. От 50 километров под океанами до километров 60-70 под горными массивами. На самом деле, очень тоненькая кора. Потом мантия. Потом ядро, в общем, собственно, и все. Но на самом деле эта картинка не вполне соответствует действительности. Внутри Земли происходит постоянная конвекция слоев. Сама мантия складывается тоже из множества слоев. Есть твердая верхняя мантия, на которой лежит кора. В толще верхней мантии размещается слой, который называется атмосферным, и он гораздо мягче. И вот по нему скользят литосферные плиты. Литосферные плиты – это часть коры Земли. Они между собой сталкиваются, между ними возникает напряжение, и, собственно, это как раз есть Это и есть как раз
1: причина землетрясения. А сколько всего литосферных плит?
3: Ну, это я не считал...
1: Какое-то конкретное количество или вы, меняется?
3: Нет. Вы знаете, ведь здесь вопрос не в том, что трудно посчитать, а нужно сначала задать условия, какого размера блок мы считаем литосферной плитой. Потому что Земля, наша земная кора, вообще говоря, состоит из блоков разной величины. Угу. Это такая некая матрешка, в которую вложены вот блоки разной, куколки разной величины.
1: Ну, вот. То есть, а вот если... вы в своих исследованиях что называете литосферными плитами? То есть,
3: литосферными плитами, ну, мы называем, вот опять же, это, собственно говоря, вот пять континентов, это основные это большие литосферные плиты. Тихий океан, это тоже литосферная плита.
1: Вот. Я вот, например, да, вот про Тихий океан. Я тут читала разную литературу, и выяснилось, например, что в Тихом океане самое большое количество вулканов, и вот по кромке этой литосферной плиты, ее даже называют, эту кромку, да, огненным кольцом.
3: Совершенно
1: земли.
3: Верно. Совершенно верно.
1: И там самые страшные вулканы, и самое большое количество землетрясений, до 85% там происходит.
3: Именно там.
2: Сегодня наша тема не совсем о вулканах, хотя одно с другим, конечно, тесно связано. Просто, чтобы уже закончить этот момент со строением Земли, надо просто сказать, что литосферные плиты – это весьма крупное образование, которое сталкивается между собой или разъезжаются, и там, где они разъезжаются.
3: Или подползают друг под друга.
2: Да, подползают друг под друга. В этих местах возникает или дыры, там получается океан, или напряжение. То есть,
1: там получаются горы?
2: Горные цепи, да. И вот все вот моменты смещения плит, когда они столкнулись, и представляют собой землетрясение. Это я так
3: понимаю. Это не совсем так.
1: Ну, вот
3: эти континентальные плиты движутся друг относительно друга. Естественно, края этих континентальных плит не ровненькие, не как бруски, не стальные бруски полированные. А они шероховатые. И вот эти, опять же, шероховатости разных размеров, разных масштабов. И вот эти шероховатости друг за друга цепляются, и движение приостанавливается в этом месте локально. А что это значит? А плиты-то толкаются, есть источник, который, так сказать, побуждает плиты к взаимному перемещению друг относительно друга. Мы не будем говорить, а что это за источник. Но вот произошло зацепление. Все, вот плиты перестали двигаться, а энергия подкачивается. Энергия подкачивается, и вот в этой точке, где произошел зацеп, накапливается энергия. И она накапливается до тех пор, пока породы вот в этом месте локальном могут это все удерживать в себе. Как только все, предел, ну, грубо говоря, предел прочности превышается, то происходит срыв, резкий срыв. Это и есть. И вот когда этот срыв, так сказать, происходит, начинает излучаться упругая волна, и которая является, собственно говоря, которую мы воспринимаем как землетрясение, трясение Земли.
1: Тогда вот переходим к одному из важнейших наших сегодня вопросов в передаче.
2: Вот мы,
1: это типы.
2: Собственно, мы и дошли до землетрясения. Вот
1: наблюдение и прогнозирование.
2: Да, случилось землетрясение. Давайте поговорим о том, как их прогнозировать и на какие типы делятся эти прогнозы.
1: И какие методики используются.
2: Давайте сначала про типы, а потом про методики.
3: Ну, типы прогноза, вот, во-первых, что такое, давайте определим, что такое прогноз землетрясений, что ученые понимают под прогнозом землетрясений. Под прогнозом землетрясений понимается указание трех компонент. Первое – это место, плюс-минус, естественно, с ошибкой, потому что нельзя указать вот точку. Второе – это время, опять же, плюс-минус, какая-то дельта. И сила землетрясения. Ну, сила землетрясения измеряется не в баллах, кстати сказать.
1: По шкале Рихтера,
3: По шкале Рихтера в величинах магнитуд. И правильно говорить, что произошло землетрясение с магнитудой, допустим, 8. Все. Не 8 баллов, как любят добавлять корреспонденты СМИ, а именно просто магнитудой 8, которая вызвала сотрясение вот в таком-то населенном пункте или на такой-то точке наблюдений сотрясение с интенсивностью там 7 баллов. Вот уже 7 баллов. Это уже другая шкала.
2: Да,
3: это шкала макросейсмической интенсивности. Интенсивности сейсмических сотрясений. Вот мы стараемся все время, так сказать, побуждать корреспондентов писать правильно. И
1: хорошо, подождите, тогда, а вот если шкала, которая измеряется баллами, шкала
3: Шкала Рихтера.
1: Это и понятно, это вот как сильно трясет, грубо говоря. То что такое тогда шкала Рихтера? Что
3: шкала
1: она?
3: Шкала Рихтера, это я вам вот что скажу. Мы все уже сейчас хорошо знаем, потому что часто об этом слышим, что вот произошел взрыв в тротиловом эквиваленте 100 грамм. Вот 100 грамм – это магнитуда в данном случае. И чем дальше мы от эпицентра взрыва, от эпицентра землетрясения, тем меньше воздействие этого волн от взрыва или землетрясения на объекты, находящиеся на поверхности. То есть вот это интенсивность сейсмических сотрясений. Вот в чем разница. Шкала, да, интенсивность сейсмических сотрясений измеряется в шкале, по шкале МСК-64.
2: А баллы это просто мера разрушения.
3: Да, баллы, да. И там она 12-бальная. Можем перечислить. Вообще опасность представляет сотрясение свыше 5 баллов. И то даже свыше 6 баллов. Вот, потому что они могут вызвать и разрушение жилища, и какие-то там неприятные ощущения у людей,
1: и находящихся. Разломы в почве, то, что нам
3: нет,
1: показывает.
3: Разломы в почве, это тут нужно уже
1: еще больше нужно.
3: 9-10 и выше баллов. Вот. А магнитуда при этом может быть опять же разной. Могут быть сотрясения с интенсивностью 7 баллов при магнитуде 5. А могут быть. Может быть интенсивность сотрясений 2 балла при магнитуде 8. Вспомним.
1: Это зависит от пород, которые встречаются. Сейчас.
3: Вспомним землетрясение, которое произошло 24 мая прошлого года. Глубокое охотоморское землетрясение. Магнитуда 8,2. В Москве оно ощущалось силой всего 2 балла.
2: Ну, 3-4 не ощущалось. Фактически не ощущалось.
3: Ну, нет, ощущалось. И мы собрали порядка сотни заявлений, так сказать, донесений от жителей Москвы из разных мест. С помощью, кстати, средств массовой информации.
1: От чего это зависит?
3: Это зависит от места, где построен жилой дом. Или вообще, там тот объект, где находится. Чем выше этаж, тем сильнее качает.
1: Нет, я имею в виду, что от чего зависит? Вот если зависит магнитуда, например, там 8, как вы говорите, да? А вот трясет
3: совершенно по-разному. От расстояния.
2: Потому что Охотское море далеко от Москвы. Видимо, на месте трясло гораздо сильнее.
3: А вот вспомним ташкентское землетрясение. Там магнитуда была всего где-то 5,5, порядка 5,5-6. Но гипоцентр, очаг землетрясения оказался прямо под Ташкентом. И поэтому это рядовое, в общем-то, сейсмическое событие разрушило почти до основания города.
1: Так мы определились с тем, что такое землетрясение, и как ученые понимают, да, что это такое. И теперь к типам прогнозирования.
3: Какие да, типы прогнозирования. Ну, прежде всего, значит, прогноз 3, мы различаем 3 или 4 типа прогноза по времени. Это долгосрочный прогноз, это на десятилетие вперед. Среднесрочный прогноз от года до 10 лет. Причем границы, в общем-то, эти довольно размытые. Краткосрочный прогноз от примерно там сутки, часы до года. И как бы так, некоторые вводят категорию оперативного прогноза, это вот прямо вот. Вот.
2: Через 5 минут тряхнет.
3: Да, вот. Хотя, вот. И вот в этих типах прогноза, есть в одних типах есть успехи, в других типах успехов нет, и в ближайшее время, скорее всего, не ожидает.
1: Наверное,
2: самый простой тип прогноза – это
3: долгосрочный.
2: Долгосрочный, да, районирование. Там на стыке каких-нибудь плит, понятно, что
3: когда-нибудь... Вы прямо опережаете то, что я хочу сказать. Действительно, проблема долгосрочного прогноза уже решена. И решена она была, по-видимому, начиная с того момента, когда появились первые карты общего сейсмического районирования.
2: А когда они появились?
3: Они появились в Советском Союзе, они появились где-то в 30-е годы прошлого века.
2: То есть вообще вся история с прогнозами землетрясений — это где-то полвека или чуть больше, правильно?
3: С прогнозами землетрясений, да, ведь проблема прогноза землетрясений как научная задача стала, по крайней мере, у нас в Советском Союзе была поставлена где-то после Ашхабадского землетрясения 48-го года. До основания был разрушен город Ашхабад, и несколько дней правительство Советского Союза не знало, что же там произошло. Не было такой связи, как сейчас. Знаете? И только через несколько дней туда прилетел самолет, спецрейс. И все это увидели, и специальным донесением это все пришло в правительство. И вот после Ашхабадского землетрясения было принято решение в Советском Союзе об организации сети сейсмических наблюдений. Ага. И службы срочных донесений.
2: То есть после этого, насколько, если я правильно понимаю, людям некоторым стало понятно, что они живут в сейсмически опасных районах.
3: Я думаю, что людям это интуитивно было и так понятно.
2: Возможно, не всем. Я просто имею в виду, что это же не, собственно, прогноз землетрясения.
3: Это не прогноз. Это не прогноз, да. Это не прогноз, но это необходимая ступень к прогнозу, потому что это дало нам данные, базовые данные о сейсмичности, на которых строятся сейчас наиболее надежные прогностические признаки и прогностические методики.
1: Давайте перейдем к второму типу, это среднесрочный.
3: Среднесрочный прогноз.
1: Года и больше, да?
3: И долгосрочная проблема долгосрочного прогноза, она решена, и уже есть карты общего сейсмического районирования, которые являются нормативными документами для проектирования и строительства разных объектов в сейсмически опасных районах. Среднесрочный прогноз от года до 10 лет. Вот среднесрочный прогноз уже с помощью тех методик, о которых я знаю, и которые уже были разработаны в середине 80-х годов, проблема в среднесрочном аспекте землетрясения можно прогнозировать с точностью от 60 до 80%. С вероятностью от 60 до 80%. Что это значит? Это значит,
2: это от 60... места, времени или силы?
3: Это вероятность и места, и времени, потому что мы от года до 10 лет. Угу. И силы тоже. Потому что, например, той методики, которую разрабатываю я со своими коллегами, мы от 60 до 80% землетрясений сильных происходит в тех местах и в те интервалы времени, о которых мы говорим. И мы указываем и место, и время. Правда, оно не очень, так сказать, короткое.
2: А с чем у вас получается точнее? Вот если мы имеем три фактора, место, время и сила, вы говорите 80%. Вот сколько процентов приходится на каждый из них?
3: Или я скажу. Это значит, что от 60 до 80, с вероятностью от 60 до 80% сильных землетрясений происходит в тех зонах аномальных, которые мы выделяем с помощью вот своей методики. Угу. Вот что это значит.
1: Угу. Перейдем к третьему и четвертому типу.
3: Краткосрочный прогноз. Вот в этих методиках, которые уже существуют, среднесрочных. Более точно прогнозировать землетрясения невозможно. Они в основ... Эти методики в основном используют сейсмологические признаки. Сейсмологические признаки, они, в общем...
2: Что такое сейсмологические
3: признаки? Сейсмологические признаки – это поведение слабых землетрясений в, период под... в разные периоды подготовки более сильного сейсмического события. А вот на разных этапах они...
2: Да?
3: Вот... Ну, не только. Есть такой... Ну, довольно эффективный признак, как наклон графика повторяемости, то есть наклон графика Гутенберга-Рихтера. Они придумали это.
2: Здорово,
3: это
2: что? Повторяемости чего?
3: Повторяемости землетрясений.
1: Толчков, да?
3: Оказывается, число, если построить в биологарифмических координатах, то есть ось абсцисс логарифмическая, ось ординат логарифмическая. Так вот, если по оси ординат мы откладываем логарифм числа землетрясений определенной магнитуды, по оси абсцисс мы откладываем магнитуду, и вот если взять большое число событий, то оказывается, что вот в этой системе координат эта кривая выглядит как прямая. Вот это график, и эта прямая называется график повторяемости или график Гутенберга-Рихтера. Они впервые это сделали и показали, что вот он для большого интервала времени, для большого числа событий, для большой площади, а они строили это в середине, опять же, 30-е годы прошлого века, используя те накопленные данные по сейсмичности по всей Земле, и вот у них получилось, что он прямолинейный.
1: Так я...
2: Для большой площади.
3: Для большой площади.
2: Мы говорим всякие о конкретных местах.
3: О конкретных местах, допустим, возьмем Камчатку. Если взять для всей Камчатки, то там тоже, оказывается, он прямолинейный. Он прямолинейный. Прямолинейность... Но если это для большого времени и для большой площади. Но в каждом конкретном райончике, вот, допустим, этот график, он тоже прямолинейный. Но его наклон этого графика меняется во времени. Вот если мы построим, как меняется наклон графика повторяемости во времени, то мы увидим, что он меняется. И вот, а меняется он не просто так, как ему заблагорассудится, а закономерно в период подготовки сильного землетрясения. Значит, до землетрясения, задолго до землетрясения, он, так сказать, ведет себя как случайная величина. Угу. Когда вот напряжение там накапливается, и сейсмичность начинает, слабая сейсмичность начинает себя вести более упорядоченно, то наклон графика повторяемости увеличивается. Это значит, мы интерпретируем это как число мелких событий больше, чем число слабых событий. А когда чем ближе к моменту сильного землетрясения, начинает происходить все больше и больше сильных событий, высокомагнитудных. И вот это, и тогда график повторяемости, наклон его, уменьшается. То есть вот такая бухтообразное поведение.
2: Понятно. Вопрос. Является ли это универсальной штукой? То есть можно ли на основе графика повторяемости делать удачные краткосрочные прогнозы?
1: Да, и тут переходим к типам как раз краткосрочных прогнозов.
3: Мы этот признак как раз и используем в нашей методике. Удачно и делать можно, и иногда нам это удается, но что значит удачный прогноз? Это значит вероятность
2: удачный прогноз, правильного, в котором сложатся удачно все три фактора, в котором вы сможете поискать достаточно удачное время, место и силу.
3: Ну, понимаете, ну что бы вы сочли, что удачно? Больше 50% это удачно.
1: Ой, вы знаете, я, например, сочту, вот если я живу в Ташкенте, и мне сказали, знаешь, дорогая, вот через год, 18 января, будет землетрясение с такой-то магнитудой. Уезжай, дорогая. Вот это я сочту удачно. И да, и 18 января это произойдет. Вот так вот возможно предсказывать?
3: Нет. Так невозможно. И так, скорее всего...
2: 50%, то это значит, что наполовину дней, условно говоря, предскажут землетрясение, а случится оно...
3: Да.
2: Ну, то есть, в общем, это 50% это не очень удобный прогноз.
3: А другого прогноза мы долго не узнаем.
2: То есть для тебя Аргисет, он будет удачным в том смысле, что ты просто уедешь из Ташкента, будешь жить в другом месте.
3: А может быть, вы продадите квартиру за бесценок, потому что не вы одна об этом узнаете, и начнется повальный отъезд, вы продадите квартиру за бесценок, и уедете, а землетрясение не произойдет. И вы начнете вот той подруге, которая вам это дело, так сказать, довела до вашего сведения, вы начнете ей пенять. Слушай ты меня, дорогая, ты меня сорвала с насиженного места.
2: Можно я вам задам опасный такой острый вопрос? 50% вообще, насколько можно считать хорошим предсказанием с точностью 50%? Это же орел и решка. Или произойдет, или не произойдет. Или
3: настоящий динозавр. Для каждого конкретного человека это, в общем, ну, ничто. Но ведь... Но есть ведь у нас специальные государственные службы, которые, так сказать, аварийные. Это наши МЧС, уважаемые, действительно уважаемая организация, для которых это даже такой прогноз, он важен. Почему? Потому что они должны провести проверку устойчивости зданий. И администрация того сейсмоактивного региона, куда дается такой прогноз, она должна провести проверку, насколько эти здания, которые вот у них в регионе, смогут устоять против того землетрясения, которое ожидается.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. И у нас есть для вас еще одна заготовочка, еще одна рубрика постоянная про и контра, где два разных уважаемых ученых говорят в поддержку или против какого-то нашего утверждения. Вот в данном случае мы как бы подразумеваем вопрос: все-таки мы можем предсказывать землетрясение или не можем?
4: Про и контра.
5: Сергей Пулинец, доктор физико-математических наук и главный научный сотрудник Института космических исследований РАН. Мы используем спутниковые технологии для наблюдения за полным электронным содержанием ионосферы, а также температурой в нижних слоях атмосферы и ряда других параметров для выделения признаков приближения толчков. На данном этапе можно предсказывать землетрясение магнитудой больше 5,5 с точностью до 5 суток, причем по статистике целых 60% прогнозов заканчивается успехом.
4: Питер Суходолк, генеральный секретарь Международной ассоциации сейсмологии и физики недр Земли. В ближайшее время прорывных решений в сейсмологии нет и не ожидается. Ни один из более 600 известных предвестников землетрясений и никакой их набор не гарантирует предсказаний землетрясений, которые случаются и без предвестников. Уверенно указать место, время, мощность катаклизма не удается. Надежды можно возлагать лишь на предсказания там, где сильные землетрясения происходят с некоторой периодичностью.
1: Это была рубрика «Про и контра», которую нам помогли озвучить Алексей Нарышкин и Андрей Поздняков. И вот у нас получается, что два уважаемых ученых, ну, не могу сказать, что они прям конкретно противоположных точек зрения придерживаются, но вот один из них, Пулинец, утверждает, что мы можем предсказать землетрясение до 5 суток с точностью 60%. То есть это гораздо большая точность, чем то, о чем вы нам рассказывали. Вы с кем больше согласны?
3: Мне больше близка позиция Питера Суходолка.
1: А почему?
3: Во-первых, Питер Суходолк, отвечая на этот вопрос, можно ли прогнозировать землетрясение, имел в виду решение проблемы вообще и прогноз такой, как вот мы утром встаем, включаем радиоприемник и слушаем прогноз погоды. Вот то же самое и каждый обыватель об этом, так сказать, это же и подразумевает, что он после прогноза погоды он слушает диктора дальше, и диктор говорит, что сегодня в нашем регионе сильных сейсмических событий не ожидается, или ожидается с такой-то вероятностью. Вот такого прогноза не будет, и не будет очень долго.
1: А почему не будет, мы сейчас вас спросим, а сейчас я хотела бы озвучить результаты опроса у нас на сайте. Значит, мы спросили наших слушателей и пользователей сайта «Эхо Москвы», считаете ли вы, что при нынешнем уровне развития науки землетрясения должны быть в основном предсказуемы? Порядка 1000 человек, ну, 924 конкретно, ответили на этот вопрос. 58% считают, что да, конечно же, мы обязаны предсказывать. 42% считают, что нет.
3: Одно дело обязаны и должны, а другое дело уметь. и мочь.
1: Тогда вопрос самый главный, в чем же проблема? Почему так сложно предсказать землетрясение? Если мы уже и карты имеем, мы представляем себе, как Земля выглядит, мы понимаем физику процесса, почему так сложно?
3: Потому что каждое конкретное землетрясение происходит в каждом конкретном месте, параметры которого, в общем-то, могут сильно варьироваться от, друг от друга. Но так же, как и каждый человек отличается от своего, так сказать, соседа или там брата, сестры, там, родителей, вот так и, и землетрясение.
2: Но даже когда землетрясение происходит в одном и том же месте, их не всегда могут предсказать. Я напомню случай 4-летней давности, когда 6 геофизиков, сейсмологов попали под суд в Италии за землетрясение в Акфиле. Там погибло 300 человек. Они попали под суд, и, по-моему, им дали по несколько лет тюрьмы каждому.
3: Но они не сидят пока, не находятся за решеткой.
2: В любом случае, это такой прецедент.
3: Да, да, то есть, это прецедент нехороший.
2: Нехороший. Общественность считает, что сейсмологи и геофизики должны уметь это делать. Но не получается.
3: Ну, для сейсмологи этого делать не должны, и они... Я придерживаюсь такой позиции, что все-таки я лично не занимаюсь прогнозом землетрясений. Я занимаюсь разработкой физических основ прогноза. И весь наш институт занимается разработкой физических основ прогноза землетрясений. Которые и те данные лабораторные, там, так сказать, полевые, мы пытаемся использовать для... для прогнозирования землетрясений. Мы учимся. Мы сейчас в стадии обучения прогноза землетрясений.
1: Что
3: у нас получается,
1: что не хватает ученым для более точных прогнозов? Чего мы должны...
3: Не хватает детальных геофизических наблюдений. Я недаром подчеркнул, что среднесрочные методики, которые вот я разрабатываю, и другие среднесрочные, они в основном базируются на сейсмологических предвестниках. То есть, а это десятки километров. Это по времени первые годы, и магнитуда там проще, вот в каком-то диапазоне. Но для того, чтобы нам приблизиться к краткосрочному прогнозу, нужны методы вот такие, как дистанционного зондирования Земли, о которых рассказывал мой коллега Сергей Пулинец. Но этого опять же недостаточно. И нужны методы других наблюдения за другими геофизическими полями, а именно уровень воды в скважинах, кажущееся сопротивление в земной коре, химический состав подземных вод, атмосферное электричество. Бывают такие специфические свечения атмосферы перед подготовкой очень сильных землетрясений. Вот этих наблюдений у нас нету. Есть отдельные точки, но эти точки отстоят друг от друга на сотни, а то и тысячи километров. А нам нужна сеть таких вот наблюдений. Вот в середине 80-х годов прошлого века, еще во времена Советского Союза, в нашем институте была разработана программа развития сети, единой сети сейсмических наблюдений для прогноза землетрясений. И в том числе в этой программе было записано, что станции геофизических наблюдений должны, чтобы прогнозировать землетрясения с магнитудой 5,5-6 и выше, но они должны располагаться друг от друга по сетке 50 на 50 километров. Угу. Вы представляете, какие огромные деньги должны быть вложены? К сожалению, таких денег мы не имели,
1: В принципе, смотрите, сейсмология это глобальная же наука, в общем-то. И я слышала о том, что есть сейсмологические станции, которые там из одной точки, например, на Гавайях, да, может отслеживать, где по всей Земле, где происходит землетрясение.
3: Ничего в этом удивительного нет.
1: Так вот, может быть, где-нибудь все-таки есть такая
2: такое
1: возможность...
2: большое количество станций, если есть возможность слушать весь земной шар, на самом деле.
3: Знаете, процесс подготовки и вообще процесс разрушения геологической среды, он происходит поэтапно. И вообще землетрясение – это вот не единовременный акт. Вот раз разорвалось, и все, мы это почувствовали. Нет, идет постепенное накопление повреждений в среде. начиная с микроуровня, переходит на более высокий уровень, масштабный, и дальше, так сказать, и так далее. И мы вот эти переходы с одного, разрушения с одного уровня на другой обнаружили и в лабораторных условиях, и в полевых, и в сейсмически активных регионах. Вот, для того, чтобы вот это отслеживать, нам нужно регистрировать землетрясение с малыми магнитудами. Чтобы регистрировать землетрясение с малыми магнитудами, станции должны располагаться чаще.
1: А есть ли какие-то глобальные инициативы создать вот подобного рода сеть станций?
3: Есть, она уже реализована. Есть глобальная сеть сейсмических станций GSN.
1: И почему?
2: То есть они уже есть.
3: Global Seismic Network.
1: Почему?
3: Ну, это, коллеги, ну это же только сейсмологические наблюдения.
2: Дальше
3: ведь вопрос в интерпретацию, что с этими наблюдениями делать. Например, у наших китайских коллег огромные массивы данных и по геофизическим наблюдениям. И когда в начале 90-х годов прошлого века у нас начались контакты очень тесные с китайскими коллегами. И больше того, китайские коллеги дали нам доступ и к сейсмологической своей информации, и по ряду станций геофизической информации. В частности, там были нам даны ряды вот, наблюдений за уровнем воды в скважинах, в сейсмоактивных районах. Но когда мы стали работать вот с этими рядами, оказалось, что все не так просто. Очень большие пробелы в данных, какие-то необъяснимые прыжки данных с одного уровня на другой. И, так сказать, в станционных журналах никаких записей об этом нет. Что делать? И вот так показывают. То есть это ручная работа.
2: Китайцы, конечно, дали доступ к данным, но они и сами толком не знают, что с ними делать.
3: Поэтому-то и нас и допустили.
2: Единственный пример удачного краткосрочного прогноза, который был в Китае там, за последние лет 30, был в 75-м.
3: Да, февраль 75-го года, Хайчен.
2: Вот они предсказали за несколько часов очень крупное землетрясение.
3: А через полтора года, в 76-м году, в Таньшане, Таньшань был разрушен.
2: Не смогли предсказать.
3: Да, до основания.
1: Можно я вам задам девичий вопрос?
3: Разница не в уровне знаний была. Уровень знаний был один и тот же. Просто Хайчен – это малонаселенная горная местность, а Таньшань – это индустриальный район с большим количеством шахт. То есть в Хайчэнь они решили, взяли на себя ответственность дать прогноз и вплоть до эвакуации населения. В Таньшане они не решили.
1: То есть это не научная проблема была,
3: да,
1: а проблема чисто административная,
3: да, политическая.
2: Конечно,
3: да,
2: конечно. В краткосрочных прогнозах две основные проблемы – это вот цена ошибки, то есть ложный прогноз.
1: По поводу продажи квартир, понятно. А вот я думаю, все-таки к девичьему вопросу. Вот если бы вас попросили сравнить процесс землетрясения с чем чем-то бытовым, с чем-то очень понятным. Вот в журнале «Наука в фокусе» там есть такое сравнение, что это вот если вы пытаетесь поломать толстую доску, да, то вы не знаете, по какой линии пройдет этот разлом. Вы не сможете это предсказать.
2: Это похоже. Например, возьмем гибкую линейку, которая есть у каждого школьника. Начнем ее сжимать. Мы точно не знаем, в какую сторону она изогнется. Или с бильярдными шарами отличный пример. Можно я его приведу? Вот кто-то играет в бильярд, он знает, что ударил по одному шару, в принципе, можно понять, куда он покатится, очень точно.
1: Да.
2: Когда он ударится со вторым, тоже можно предсказать, но когда он ударится уже с третьим, четвертым, наши предсказания становятся очень туманными, собственно говоря, ложными. Фактически с четвертым шаром уже никто не знает, куда он попадет. Да. То же самое и с Землей. Земля такая очень сложная система была. Она собрана из гигантского количества.
3: Я хочу заметить, что разрыв землетрясения — это не просто вот раз и прямолинейная линия. Это извилистая линия. И вот эта линия, она же не образуется мгновенно. Она растет постепенно. Постепенно. И вот если в процессе роста эта разлом упирается в какой-то энергетический барьер или просто прочный кусок или блок в земной коре. Все, он может остановиться. И никто не знает, где встретится этот прочный блок или не встретится. Если встретится, все, землетрясение будет с низкой магнитудой. Если не встретится, как, например, вот землетрясение на Суматре 2004 года, где длина разлома 1200 километров оценивается, значит, не встретилось.
6: В общем, в идеальном случае, для того, чтобы хорошо предсказывать, делать краткосрочные прогнозы, надо знать идеальное состояние каждой песчинки во всей Земле,
3: да.
6: Ее положение,
3: да.
6: И, мало того, законы, которые регулируют не только движение самой песчинки, но и движение систем песчинок и соотношение этих систем. В общем, я бы не хотел заниматься этой профессией. По-моему, это невозможно.
3: А мне нравится.
1: А скажите, пожалуйста, вот мы начали говорить как-то с Егором про вулканы, и как они вообще связаны с землетрясениями. А все ли вулканы являются одним из проявлений землетрясения или нет? Сколько вот это взаимосвязано?
3: Я бы так сказал, что подготовку вулканических землетрясений, подготовку вулканических извержений сопровождает определенный тип, определенное поведение сейсмичности, то есть слабых землетрясений. И есть даже такой тип землетрясений, как вулканические землетрясения, связанные с подъемом, с постепенным подъемом магмы по каналам, по магматическим каналам. Вот. И, кстати сказать, извержение плоского Толбачика, по-моему,
6: это где?
3: Это на Камчатке. Mm-hmm. Вулкана плоский Толбачик. По-моему, в 1975 году, кажется. Оно было, в частности, спрогнозировано вот по вулканическому, по дрожанию, вот этому сейсмическому дрожанию, mm-hmm. перед, непосредственно перед прорывом магмы.
1: А прогнозирование извержения вулканов мы здесь, ну, можем более четко их прогнозировать, чем само землетрясение? Ну,
3: более четко, потому что, в общем-то, это так же, как цунами. Потому что известно, где вот местоположение вулкана, и известно, что следующее извержение произойдет либо здесь же, ну, либо немножко в стороне.
1: Подождите, а с цунами, почему точно так же? Мы же не знаем, где будет эпицентр землетрясения подводного.
6: Да, зато можно
3: определить. Но землетрясение мы обрабатываем. Сейчас данные о произошедшем землетрясении получаются буквально в считанные минуты.
6: А цунами пока еще доедет.
3: Волна цунами идет.
6: Есть время, чтобы.
3: И есть время объявить предупреждение.
1: Ну, а что, получается, что
6: с цунами, с краткосрочными прогнозами, все хорошо в этом смысле.
3: Ну, не очень.
6: Ну, не то, что прям много раз.
1: Но лучше, чем землетрясение.
6: Что касается связи вулканизма и землетрясений, вот есть хороший пример. Мне когда-то объясняли, я его запомнил. Мы с вами живем на крышке кипящей кастрюли. Вот ее дрожание – это землетрясение. Струи пара, которые вырываются по краям крышки, это вулканизм. В общем, понятно, что причина одна и та же, более-менее. Есть гораздо более интересный вопрос. Мне его задавали вчера по поводу связи климатических изменений и сейсмологической активности. Он, на первый взгляд, такой не очень однозначный. Но если вспомнить, что... Например, когда в конце последнего ледникового периода исчезли гигантские ледовые щиты, то в этих местах земная кора как бы спружинила вверх,
3: да.
6: Распрямилась. И вот это вот шевеление Земли сопровождалось и вулканической активностью, всплеском, и землетрясениями. Мало того, что сейчас происходит примерно то же самое. То есть, где? В Гренландии, например, там быстро тает ледник, и там земная кора повышается. Я читал про это совсем недавно, что замеряют, что она лезет вверх. И повышение земной коры на таких больших масштабах, как остров Гренландии, он довольно большой, грозит всякими неприятностями в Североатлантическом регионе. В том числе, например, обрушениями больших кусков ледника в море или каких-то.
3: Ну, это есть тоже.
6: Это приведет
3: цунами,
6: к цунами.
3: Да,
6: да.
3: Цунами, да.
6: Вот, поэтому климат тоже связан с сейсмической активностью.
1: Знаете, я не хочу вас расстраивать, и особенно расстраивать наших слушателей. Да, но у нас передача подходит постепенно к концу. Вот, поэтому я хотела бы попросить нашего сегодняшнего эксперта Алексея Завьялова все-таки подытожить, да, наш сегодняшний разговор. Вопрос у нас был очень простой. Как мы, можем ли мы прогнозировать землетрясение?
3: С определенной долей вероятности, да. Но эта вероятность еще не настолько высока, чтобы прогнозы делать социально значимыми.
1: И в краткосрочном периоде.
3: А в краткосрочном тем более.
6: А тогда можно я тоже спрошу, а что потребовалось бы науке,
2: любой науке, из любой страны, деньги, может быть, новые компьютеры, новые вычислительные возможности. Что нужно для того, чтобы увеличить качество быстросрочных прогнозов? Потому что от этого гибнет достаточно большое количество людей.
3: Надо, чтобы в науку хотела и шла молодежь.
2: Вот нынешняя, издалека зашли.
3: Нынешняя. Вот. И чтобы ученые имели возможность заниматься не бюрократическими проблемами, решением, там, написанием каких-то проектов с огромными кипами бумаг, а имели бы возможность больше уделять времени своей науке.
2: То есть побольше ученых.
3: С одной стороны, побольше ученых, потому что кадровый кризис науки очень сильный. У нас институт. 550 человек. Из них всего лишь в возрасте до 35 лет, ну, где-то порядка 40-50.
2: Это серьезная проблема нашей науки. Да? Но связана ли она напрямую с прогнозами?
3: В том числе.
1: Ну что ж, это был Алексей Завьялов, заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмоопасности Института физики Земли РАН. И с вами были Наргиз Асадова и Егор Буковский, главный редактор журнала «Наука в фокусе». Всем спасибо и до
2: свидания. И всем доброй ночи. До свидания.
7: Это была программа «Наука в фокусе».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговоры об астрономии. В прошлый раз мы закончили описание планетной системы, нашей Солнечной системы, и теперь переходим к разговорам о звездах. Это очень важно, потому что звезды – это фактически единственное, что мы без особого труда видим на звездном небе. Именно звезды рассказывают нам о том, как устроена Вселенная. Хотя мы хорошо знаем, что они не главное население, не главное содержимое нашей Вселенной и по массе, и по энергии, но они яркие, они светятся, и их свет приносит нам важнейшую информацию о Вселенной. Эту информацию мы получаем с помощью крупнейших телескопов, внутри которых работает самый важный астрофизический прибор – спектрограф. Он позволяет нам расщепить звездный свет на отдельные цвета. И внутри этой цветной полоски, внутри звездного спектра, мы иногда видим ярко отмеченные темные, ярко, я имею в виду, контрастно отмеченные темные линии поглощения, характерные для тех или иных химических элементов. Даже общее распределение энергии в спектре звезды говорит нам о многом. Прохладные звезды имеют максимум в излучении, сдвинутый в красную область спектра. Звезды более теплые, ну, например, наше Солнце, имеющее температуру около 6000 кельвинов, имеют максимум излучения в желто-зеленой области спектра. То есть большинство квантов приходит именно в этом диапазоне спектра звезды. Ну, а еще более горячие звезды, их максимум в спектре сдвинут в голубую часть спектра, и мы видим от них только приходящий видимый свет, а на самом деле они излучают много ультрафиолетовых квантов, которые сквозь атмосферу Земли не приходят, и их приходится наблюдать из космоса. Для этого мы создаем телескопы космические, наблюдающие в ультрафиолетовом диапазоне спектра. Свет, падающий на планету, частично ей отражается, а частично поглощается и превращается в тепло, нагревает поверхность планеты. Поэтому спектр планет не одногорбый, как говорят астрофизики, то есть не с одним максимумом, а, как правило, двугорбый, с двумя максимумами в спектре планеты. Один максимум соответствует отраженному свету, то есть практически повторяет спектр звезды, ну, в нашей Солнечной системе это спектр Солнца, просто часть падающего на планету света отражается, не изменяя общую форму спектра. Но вторая часть света для Земли, это, например, около 70% падающего на Землю света, доходит до поверхности, нагревает поверхность, и поверхность сама начинает излучать. Конечно, не в таком горячем диапазоне спектра, как звезда, а в более прохладном, в инфракрасной части электромагнитного спектра. И вот это собственное излучение планеты, а это отраженное облаками в земной атмосфере, отраженное излучение Солнца. Юпитер дальше от Солнца, он не так сильно нагрет, как Земля. У него максимум собственного излучения сдвинут в еще более длинноволновую часть спектра, чем у Земли. Уран еще дальше от Солнца, он еще попрохладнее, и у него еще более холодное собственное излучение. Ну, а часть солнечного света он, так же, как и остальные планеты, отражает от себя. Присутствие линий поглощения говорит нам о том, что из горячих недр звезды выходит свет, который частично поглощается в прохладных слоях ее атмосферы. Ну, например, спектр Солнца и темные линии в нем говорят о наличии тех или иных химических элементов. Вот желтый дублет натрия, значит, в атмосфере Солнца есть натрий. Вот линии излучения водорода, значит, там присутствуют атомы водорода. Молекул водорода практически нет в атмосфере Солнца, молекулы легко распадаются, диссоциируют под действием высокой температуры, атомы сохраняются при высокой температуре, ну, при не очень, я бы сказал, высокой температуре солнечной атмосферы. Обратите внимание, линии натрия здесь представлены более зримо, чем линии водорода. Казалось бы, водорода меньше, раз он не так ярко себя демонстрирует в спектре Солнца, но это не так. В начале 20 века, когда квантовая механика была еще недостаточно развита, астрофизики заблуждались, полагая, что чем заметнее линии
того или иного химического элемента в спектре звезды, тем больше этого химического элемента в атмосфере звезды. Но выяснилось, что это неверно. Квантовая механика нам объяснила, что химический элемент, ну, тот или иной атом, может излучать или поглощать в зависимости от того, какова температура газа. А дело в том, что вот эти линии водорода, они характерны для возбужденных атомов водорода, когда электрон находится не на основном, а на первом возбужденном уровне. А при температуре солнечной поверхности далеко не все, я бы сказал, редко какой атом водорода возбужден в такой степени. А вот у более горячих звезд там линии водорода представлены более заметно, потому что там большинство атомов водорода возбуждены так, что электрон находится на первом возбужденном уровне и потом с него прыгает еще выше, поглощая проходящие мимо него кванты. Все это позволило более точно определить химический состав атмосферы звезд. Именно атмосферы. В недра мы не в состоянии заглянуть. Мы видим свет, выходящий из атмосферы звезды. Но в конце концов он... Химсостав атмосферы не сильно отличается от химического состава, от среднего химического состава звезды. Выяснилось, что и у Солнца, и у большинства звезд 3/4 по массе составляет водород. И еще примерно 1/4 – гелий. Вся остальная таблица Менделеева укладывается в 1,5 от силы 2%, 1,5 от силы 2% по массе любой звезды. Правда, это очень важно.

более тяжелых, более сложных, чем водород и гелий, химических элементов, большое значение имеет для эволюции любой звезды. У астрономов принято все элементы тяжелее гелия, сложнее гелия, называть металлами. Такой вот язык астрономический, такой у нас, такой сленг принято в нашем кругу. Поэтому, когда мы говорим о металлах в атмосфере звезд, мы имеем в виду все химические элементы, более сложные, чем водород и гелий. Положение спектральных линий очень точно указывает нам движение звезды и ее перемещение в пространстве и ее движение вокруг собственной оси. Ну, это эффект Доплера, вы о нем знаете, мы говорили о том, что если звезда удаляется от нас, то все спектральные линии смещены в красный конец спектра, если приближается к нам, в голубой конец спектра. Это говорит об общем движении звезды и позволяет понять не только, как она куда-то летит в пространстве, но и что находится рядом с ней. Например, двойная система, яркое светило и слабо светящееся светило или планета, находящаяся на орбите вокруг звезды. Свет этого маленького объекта мы практически не замечаем, видим только спектр яркого светила, но по периодическому смещению линий в спектре можем судить о периодическом движении вокруг общего центра масс этой звезды, значит, рядом с ней есть какой-то спутник. Мы можем и период обращения легко измерить, и амплитуду, то есть с какой скоростью движется светило, а значит, и оценить массу второго невидимого объекта. Очень полезное проявление эффекта Доплера. Если даже звезда одиночная, все равно эффект Доплера помогает нам многое о ней узнать. Например, об ее вращении. Звезда вращается вокруг оси, а все звезды вращаются, как и планеты. Один ее край приближается к нам, и линии в спектре этой части звезды смещаются за счет доплеровского эффекта в голубую часть спектра. Другой край удаляется от нас, и мы видим смещенные в красную сторону спектра линии, складываясь, они просто вызывают расширение любой линии в спектре звезды. Вот поэтому так называемому доплеровскому расширению можем судить о скорости вращения звезды. Яркость звезд – очень важный параметр их жизни, их наблюдательного проявления. И мы когда-то измеряли его с помощью фотопластинок, я об этом говорил. Потом была эпоха, и до сих пор она еще продолжается. В некоторых приборах работают эти приемники света, фотоэлектронные умножители. Они общий поток энергии от звезды измеряют. А современные ПЗС-матрицы позволяют нам не только яркость звезды, но и изображение либо ее поверхности, если это удается сделать, либо объектов рядом с ней определить. Очень большая роль принадлежит двойным звездным системам. Вот перед вами уникальный набор кадров, который позволяет рассмотреть по отдельности две рядом живущие звезды. Ну, не удивляйтесь, что они меняют свою форму. Это, конечно, в связи с нашей земной атмосферой, искажающей изображение звезд. Но все-таки мы видим по отдельности две этих весьма близких друг к другу звезды. Бетта в созвездии Персей. Или у нее еще собственное имя есть – Алголь. А такие звездные системы весьма распространены. Большая часть звезд во Вселенной живет парами в виде двойных звездных систем. Но на этой иллюстрации показан особенно полезный для астрономии вариант двойной звездной системы, когда одно светило регулярно проходит на фоне другого. То есть, когда орбитальная плоскость этой двойной системы направлена на нас, на наблюдателя, тогда мы видим периодические затмения. То один компонент, то другой компонент затмевают частично или полностью друг друга. К чему это приводит? Даже если мы не можем их по отдельности рассмотреть, ну, далеко от нас эта система, телескоп не может по отдельности показать нам эти звезды, все равно мы это замечаем, это явление. Каким образом? Когда один компонент проходит на фоне другого, суммарная яркость системы немножко меняется. Ну, что такое микрозатмение происходит. И вот можем сказать совершенно четко, что здесь более холодная звезда прошла
а, простите, более горячая звезда прошла на фоне более холодной.

это затмение не вызвало сильное падение блеска системы. А вот здесь более холодная звезда прошла на фоне более горячей и серьезно уменьшила суммарный блеск этой системы. Мы практически перестаем видеть горячую звезду, а от холодной идет мало света, поэтому система померкла. И период между затмениями, и длительность затмения, и их глубина позволяют сказать многое о свойствах таких звезд, и о скорости их движения по орбите, и об их размере, и о температуре их поверхности. И надо сказать, мы убедились, уже многие годы изучая звезды, что их характеристики чрезвычайно разнообразны. Если говорить о массе, а масса – это, конечно, главная характеристика любой звезды, то увидите, что по сравнению с Солнцем бывают звезды значительно менее массивные, вплоть до 10, даже до 12 раз менее массивные, чем Солнце, и намного более массивные. Кстати, замечу, что принято массу всех звезд выражать в виде масс Солнца, ну, в единицах массы Солнца. То есть у Солнца имеется одна масса Солнца, вот этот значок, кружочек с точкой, он говорит о том, что эта единица принадлежит Солнцу. Одна масса Солнца, десятая доля массы Солнца и сотни, ну, десятки масс Солнца, таких звезд много, а вот звезд с массами 100-150, вплоть до, мне кажется, даже можно уверенно уже говорить о 300 массы Солнца, есть такая одна звезда, их очень мало во Вселенной, но они действительно гиганты во всех отношениях, и в смысле массы, и в смысле размера, и особенно в смысле своей светимости. Вообще размеры звезд чрезвычайно разнообразны. На одной иллюстрации невозможно в одном масштабе представить все многообразие размеров звезд. На вот этой части картинки звезды представлены в отношении нашего Солнца. Здесь есть менее крупные звезды, одна из самых мелких, наш сосед по галактике, ближайшая к нам звезда, Проксима в созвездии Кентавр. Видите, она по своему размеру незначительно превосходит планету-гигант Юпитер. То есть чуть больше Юпитера. Это, пожалуй, самая мелкая, ну, одна из самых мелких известных нам звезд. Недалеко от нас находится Сириус, яркий голубой Сириус на небе, он близко к нам, поэтому так ярко выглядит на небе. На самом деле он не очень большой, не очень массивный, чуть больше нашего Солнца. Но переходя к еще большим звездам, приходится размер Сириуса уменьшить вот до такого микроскопического, тогда можно сравнить более крупные звезды с ним. Такие мы называем гигантами. Вот, например, красный гигант Альдебаран в созвездии Телец. Переходя к следующей иллюстрации, мы вынуждены Альдебаран уменьшить, чтобы еще показать более крупные звезды, сверхгиганты. По-английски supergiant, сверхгигант, Бетельгейзе, это ярчайшая звезда созвездия Орион, намного больше, чем Альдебаран. Но последняя иллюстрация вынуждает нас и Бетельгейзе в несколько раз уменьшить, чтобы показать самые крупные звезды, которые сегодня изучены астрономами. Самая крупная на сегодняшний день у Y-щита 1700 с лишним раз по размеру, по радиусу больше нашего Солнца. R со значком Солнца – это есть радиус нашего Солнца. Радиус этой звезды почти в 2000 раз превосходит наше Солнце. Можно выразить его в единицах астрономических, то есть в расстоянии Земли от Солнца. И тогда радиус этой звезды будет равен 8 астрономическим единицам. Давайте вспомним. Это больше, чем размер орбиты Юпитера, но чуть меньше орбиты Сатурна. То есть, если бы мы эту звезду понести на место нашего Солнца, то внутри нее оказались бы все планеты земной группы, а также Юпитер, и она чуть-чуть не дотянулась бы до Сатурна. Действительно, сверх-сверхгигант. Иногда такие крупные звезды удается разрешить, то есть увидеть детали их поверхности. Они не настолько велики, что некоторые телескопы в состоянии это сделать. Например, телескоп Хаббл уже позволяет нам увидеть реальный размер Бетельгейзе, то есть измерить ее диаметр. А с помощью некоторых наземных инструментов
я вам говорил о них, это оптические интерферометры, то есть системы оптических телескопов, нескольких телескопов, объединенных вместе, как в один многоглазый большого размера телескоп. И вот такие интерферометры имеют угловое разрешение до сотых долей угловой секунды, невероятно высокое. И тогда уже на поверхности Бетельгейзе мы можем заметить более горячие, яркие, более холодные, темные области и следить за ее вращением, за тем, как меняется ее внешний вид. Но это удается только в отношении близких и очень крупных звезд. У большинства других звезд мы, конечно, детали на поверхности не различаем. Ну, а самая разнообразная характеристика у звезд – это, конечно, мощность их излучения. Ну, то, что астрономы называют светимость звезд. Вот ближайшая к нам звезда – красный карлик, а Проксима в созвездии Кентавр – ну, Проксима – это и значит ближайшая. А у нее светимость в 600 раз меньше, чем у Солнца. 600 раз меньше мощность. Мы ее видим только потому, что она очень близко к нам. А есть гигантские звезды, вот, например, R136A1, она в соседней галактике Большого Магелланова облака, ее светимость почти 10, ну, около 9 миллионов светимостей нашего Солнца. То есть одна она, вот эта звезда, эквивалентна звездному скоплению, содержащему почти десяток миллионов таких звезд, как наше Солнце. Невероятно широкий диапазон светимостей, ну и масса ее, конечно, не маленькая, несколько сотен солнечных масс. Внутреннее строение звезд. О нем, конечно, трудно судить, нам с помощью оптического телескопа не заглянуть в недра звезд, но есть методы, которые позволяют это сделать. И вообще говоря, Солнце – это самая изученная звезда. Все остальные от нас далеко, а Солнце здесь, рядом, и мы можем его изучать. Конечно, приходится теоретически строить модели, придумывать математические модели на основе физики, которые бы позволили нам понять, как же в недрах устроена звезда, чтобы, принимая свет с ее поверхности, проверять свои теоретические модели. Мы видим, что звезда довольно стационарный объект, ну, вот наше Солнце, оно не меняется почти со временем, поэтому все модели обычных звезд гидростатические, то есть там полное, предполагается полное равновесие силы гравитации, притягивающей любой элемент тела этой звезды к ее массе, к ее центру, и давление газа, которое поддерживает этот элемент, не дает ему опускаться к центру. Вот такие модели построены, особенно точные, в отношении Солнца. И вы можете, я не буду детально описывать, посмотреть, как в недрах Солнца от его центра к поверхности изменяется плотность, температура, доля массы, заключенная в данном радиусе, то есть, ну, внутри этого расстояния от центра, и светимость, то есть мощность, которая генерируется внутри Солнца. Вот, собственно говоря, вся энергия Солнца генерируется внутри примерно четверти его внутреннего радиуса, так называемое ядро солнечное, оно около четверти, ну, чуть больше там, ну, четверть, да, 25% расстояния от Солнца, но примерно половину массы оно содержит. Вот вся энергия генерируется в недрах Солнца, внутри плотного ядра, небольшого по размеру, четверть размера Солнца, но половину массы в нем заключено, потому что плотность высокая. А все остальное такое нейтральное вещество, в смысле оно просто пропускает через себя энергию, которая стремится к поверхности и излучается в космос. Каковы источники энергии звезд? Когда-то химики и физики могли рассуждать только о химических реакциях, о реакциях горения, которые приводят к выделению тепла. Давайте посмотрим, может ли химическая реакция быть источником звездной энергии. Ну, берем такую типичную реакцию сгорания углерода в кислороде. Ну, любое, нефть, там, любое топливо. Уголь примерно имеют одинаковую теплотворную способность, вот она здесь записана. И мы можем сделать расчет. Массу Солнца умножим на теплотворную способность химических реакций и поделим на мощность излучения, то есть сколько энергии в секунду Солнце теряет. Получим полный запас
химической энергии внутри Солнца. Его бы хватило на 3000 лет свечения нашего родного светила. 3000 лет – это мало. Это в глубину истории мы можем заглянуть дальше. Человечество фиксировало существование Солнца еще задолго до 3000-летия от нашей эры. И поэтому мы сразу понимаем, что не химические реакции питают Солнце энергией. Одно время считалось, что гравитационная энергия может обеспечить свечение Солнца. Ну, гравитационная энергия, мы знаем, тело падает, энергия выделяется. Ее можно легко посчитать, зная массу тела, которая падает само на себя. Если вещество Солнца приближается к своему центру, значит, фактически его масса падает на самого себя. А радиус Солнца мы знаем, расстояние, на которое может приблизительно сжаться Солнце. И вот смотрим, если гравитационное сжатие питает своей энергией звезду, то надолго ли хватит этого запаса гравитационной энергии? Простой расчет показывает, что примерно на 30 миллионов лет. Это немало. В середине 19 века еще было предположение, что именно сжатие звезд, постепенное сжатие, питает их энергией. Но геологи уже тогда начали в этом сомневаться. Возраст многих земных пород оказался выше, а когда появилась возможность радиоактивными методами датировать породы земные, то есть по скорости распада радиоактивных элементов, поняли, что возраст Земли – это миллиарды лет. Значит, и возраст Солнца тоже должен быть миллиарды лет. Оно всегда грело, освещало Землю. А может быть, внутри Солнца тоже происходит распад радиоактивных элементов, ну, типа урана, тория. Это невозможно. Физики сразу поняли, что большая атомная бомба в виде звезды, она бы моментально взорвалась, и такого количества радиоактивных элементов вместе собрать невозможно. Это намного больше критической массы. И тогда стал вопрос, а возможно не только распад, но и соединение химических элементов, ядер химических элементов, синтез из легких элементов, более тяжелых элементов, может быть, он приводит к выделению энергии. Это нелегко, потому что соединить два атома, ну, например, ядра атомов водорода, протоны, нелегко, потому что они одинаковым электрическим зарядом обладают, отталкиваются друг от друга. И надо как-то разогнать их и заставить с большой скоростью встретиться, чтобы кинетическая энергия их движения преодолела их взаимное отталкивание. Оказалось, что для этого требуется очень высокая температура. Таким образом, единственный вариант, который позволяет нам соединить атомы легких элементов, это нагреть газ до высокой температуры, заставить ядра этих атомов двигаться быстро и преодолевать свое взаимное электрическое отталкивание. Но оказалось, что в рамках классической физики это практически невозможно. Температура, необходимая для этого, должна быть просто заоблачно высокой. Тем не менее, квантовая механика объяснила нам, каким образом даже в не очень горячей плазме ядра атомов могут объединяться. Оказалось, что для этого существует эффект туннельного перехода или туннельного преодоления потенциального барьера, связанного с электрическим отталкиванием заряженных частиц. Квантовая механика говорит нам о том, что частица не имеет конкретного места в пространстве, что она одновременно может находиться в близких соседних точках, так сказать, размазана в пространстве, и может как бы перепрыгнуть, ну, это условное понятие, пройти сквозь туннель потенциального барьера и оказаться из этой точки, сразу оказаться в соседней, вблизи того ядра, к которому она хочет подойти. И когда выяснилось, что квантовая механика это позволяет в природе происходить этому процессу, физики поняли, как же в недрах звезд легкие атомы превращаются в более сложные с выделением большой энергии. Ну, собственно, в недрах Солнца происходит примерно следующее. Протоны, ядра атомов водорода, соединяются в более сложную частицу, тяжелый изотоп водорода, дейтерий. При этом в момент столкновения один из протонов
превращается в нейтрон. При этом свой электрический заряд он выбрасывает в виде позитрона, античастицы электрона, который тут же находит нормальный электрон рядом с собой в плазме, и они уничтожают друг друга, аннигилируют, превращаются в электромагнитные кванты. И еще при превращении протона в нейтрон выделяет из этой энергии, из этой реакции такую легкую частицу нейтрино. О ней мы чуть позже поговорим. Что дальше? Два протона превратились в ядро дейтерия, другие два протона превратились в ядро дейтерия. И, казалось бы, следующим этапом должно быть слияние двух ядер дейтерия в хорошую, такую сильно связанную, сильно связанное ядро гелия, гелий-4, обычного, привычного нам гелия. Но вот эта реакция практически не происходит, потому что частицы одинаковые, их сближение не приводит к выделению энергии связи. То есть им надо было бы отбросить какую-то энергию. А как ее отбросить? В электромагнитном виде невозможно. Они сближаются с одинаковой скоростью. Нет движения зарядов электрических взаимных. И никакие другие частицы они выбросить не могут. Им надо слиться вместе. Поэтому вот такая реакция практически не происходит. А что же на самом деле происходит в недрах Солнца? Значит, эту реакцию мы закрываем, хотя изредка, очень редко она может случиться, но она нетипична для звездных недр. Происходит вот что. К ядру дейтерия подлетает еще один протон и, соединившись с ним, превращает ядро дейтерия в ядро легкого изотопа гелия, гелий-3. Ну и еще такой же может рядом родиться. И тогда, сближаясь друг с другом, они уже могут соединиться в ядро гелия-4, а избыток энергии выбросить в виде двух быстро движущихся протонов. Вот эта реакция действительно легко происходит в недрах звезд, и таким образом выделяется энергия в звездном ядре, и потом постепенно просачивается к поверхности Солнца. Просачивается в виде электромагнитных квантов, а вблизи поверхности звезды ее вещество просто начинает, подогретое снизу, начинает кипеть, бурлить, конвекция происходит, горячий газ всплывает, охлаждается на поверхности, излучая свет, тонет, потом опять нагревается. Вот примерно так переносится энергия в недрах звезд. А вот нейтрино, которые родились в той первой реакции, когда из водорода дейтерий рождался, для них Солнце не преграда. Нейтрино очень слабо взаимодействует с обычным веществом, да с любым веществом, и свободно, проходя сквозь Солнце, уносится в космическое пространство в большом количестве. И как раз это свойство нейтрино позволило нам изучить термоядерные реакции, происходящие в недрах звезд. Легко посчитать, какой поток нейтрино ежесекундно покидает Солнце. Мы просто светимость, мощность излучения Солнца должны поделить на мощность, на энергию, которая выделяется в одной элементарной реакции превращения водорода в дейтерий. И получаем вот такое гигантское число. Поделив это число на площадь сферы, размер которой равен радиуса земной орбиты, мы узнаем, каков поток нейтрино здесь, у поверхности Земли. Вы удивитесь, 100 миллиардов нейтрино ежесекундно пролетает через каждый квадратный сантиметр земной поверхности. Вот мы сейчас с вами смотрим друг на друга. Давайте подумаем, кончик нашего носа – это примерно 1 квадратный сантиметр. Ежесекундно через него, ну и через любой другой квадратный сантиметр нашего тела, пролетает 100 миллиардов нейтрино. Мы это замечаем? Нет. К сожалению, и физические приборы с трудом это замечают. Приходится делать огромные детекторы для ловли нейтрино, помещать их в очень защищенные от других элементарных частиц, приходящих из космоса, места, ну, например, в глубокие пещеры. И только там эти нейтринные детекторы могут поймать нейтрино от Солнца. Впервые даже в конце уже 60-х годов прошлого века, такой нейтринный детектор позволил зарегистрировать поток нейтрино, идущих от Солнца. И мы убедились, что да, он приходит, да, в недрах Солнца
происходят термоядерные реакции, но что-то маловато нейтрино. Стали строить другие ловушки для нейтрино. Для этого использовали огромные объемы океанской воды, куда помещали детекторы света, реально используя тот факт, что нейтрино, летящее через толщу воды, иногда выбивает из молекулы атомов воды электроны. Электроны быстро начинают двигаться туда же, откуда прилетело, в том же направлении, в котором летело нейтрино, и, двигаясь в толщу воды, вызывают слабую вспышку света, так называемое черенковское излучение. И детекторы света схватывают эту вспышку, и мы понимаем, что нейтрино поймано, и откуда оно пришло. Между прочим, вот такие детекторы в недрах морей, они не очень хорошо себя зарекомендовали, потому что вода в морях не особенно чистая. А вот не так давно у нас в стране, в озере Байкал, где, как вы понимаете, чище воды в мире, наверное, не бывает, в недрах Байкала соорудили гигантский нейтринный детектор, по сути, нейтринный телескоп. В зимнее время со льда опускают эти шары стеклянные, в которых фотоэлектронные умножители, как раз для фиксации слабых вспышек черенковского излучения. И они работают там очень хорошо. Примерно такого же типа нейтринный детектор соорудили в другом полушарии Земли, на Южном полюсе, в Антарктиде. Там уже не жидкая вода, а замерзшая вода используется в качестве ловушки для нейтрино. Прямо в недрах ледяного панциря антарктического спустили сквозь шахты, проделанные горячей водой, фотоэлектронные умножители. И теперь на Южном полюсе тоже работает такой гигантский нейтринный телескоп. Один в северном полушарии у нас на Байкале, другой в южном. Есть и другие, но вот эти два, пожалуй, самые чувствительные. И оба они позволяют ловить нейтрино и выяснять, что же происходит в недрах Солнца. В Японии несколько мощных крупномасштабных детектора нейтрино соорудили. Вот здесь на лодочке три инженера, которые обслуживают внутреннюю часть этой гигантской ловушки для нейтрино. Вся она заполняется водой, когда кончается обслуживание, и там в темноте маленькие легкие вспышки черенковского излучения фиксируются вот этими вот многочисленными фотоумножителями. Именно этот нейтринный телескоп позволил получить изображение Солнца в нейтринных, лучах, в виде потока нейтрино. И мы убедились, что да, из недр Солнца идут нейтрино, значит, там происходят термоядерные реакции, и теоретическая физика правильно объясняет причину свечения звезд. Спасибо, всего доброго.

33-летний художник Василий Дмитриевич Поленов переехал из Петербурга в Москву в 1877 году. Он снял квартиру в районе Арбата, даже не предполагая, что простое решение жилищного вопроса оказалось судьбоносным и не только для него самого, но и для всей русской живописи. «Я ходил искать квартиру», — вспоминал художник. «Увидел на двери записку, зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его». Именно так, совершенно незапланированно, родилось одно из самых знаменитых русских полотен XIX века. В первоначальном варианте на картине был изображен лишь пейзаж, стена барского дома, густая листва старого сада, нависающая над оградой, высокая, почти погибшая береза, покосившиеся хозяйственные постройки, песчаные тропинки, свежая зелень травы. О времени суток можно догадаться по коротким теням, лежащим на земле и стене дома. Дворик патриархальной Москвы словно дремлет в лучах полуденного солнца. Позднее Поленов решил оживить полотно и добавил в пейзаж несколько фигур. Играющих детей, девочку, рассматривающую цветок, плачущего малыша, женщину с тяжелым ведром, домашних животных. Молодой художник смог воссоздать ощущение запечатленного мгновения, совершенно обыкновенного, а вместе с тем поэтичного в своей неповторимости. Когда в 1878 году академик живописи Иван Крамской предложил Поленову представить одну из своих работ на выставке «Товарищество художников-передвижников», тот испугался. Предложение было лестным, однако работы, достойной столь ответственной выставки, Поленов не находил. А в успехе своего дворика сильно сомневался. «К сожалению, я не имел времени сделать более значительные вещи», — извинялся он. «Мне хотелось выступить на передвижную с чем-нибудь порядочным. Надеюсь, в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка моя изображает дворик в Москве в начале лета». 9 марта 6-я передвижная выставка открыла свои двери в Петербургском доме общества поощрения художеств. Картина Василия Поленова стала настоящим открытием. Она заслужила наивысшие похвалы от зрителей, коллег, художников, критиков и знаменитого покровителя искусств Павла Третьякова. Через 2 месяца передвижная выставка переехала в Москву, а еще через 12 дней судьба картины Поленова «Московский дворик» была решена. Павел Михайлович Третьяков купил ее для своей галереи. Если в первом этюде Поленов изобразил пейзаж почти с фотографической точностью, то, добавив людей, он расширил панораму и изменил композицию картины. Он расположил ее не по вертикали, а по горизонтали. Изменения он вносил и впоследствии. «Был я вчера в вашей галерее и видел там мой дворик», — писал Поленов Третьякову. «Воздух в нем мне крайне не понравился. На этюде он гораздо лучше, поэтому покорнейше прошу вас позволить мне его пройти». Вскоре «Московский дворик» стал столь знаменит, что художник начал получать заказы на авторские копии картины. Каждая из них отличалась от своих предшественниц. Уже через год после первого триумфа Поленов представил на выставке передвижников свою новую работу. Миновав дворик и оказавшись с фасадной стороны барской усадьбы, художник попал в старый бабушкин сад. Жизнь будто остановилась в отдаленном прошлом. Это воспоминание о прежних временах, когда сад еще не был запущенным, ступени крыльца выщербленными, штукатурка облупленной. Когда бабушка была молода, так же молода, выразительная и грациозна, как поддерживающая ее внучка.
Печать запустения лежит на каждой детали уходящей жизни. Уголок старой Москвы и деревянный хозяйский дом, и бабушкин сад, и уютный дворик по ту сторону забора – все это скоро исчезнет навсегда. Точно так же, как и сотни других московских двориков и садов, они уступят место многоэтажным каменным доходным домам и закатанным в асфальт улицам. Уже давно не существует ни старинной усадьбы, ни сараев, ни тропинок, запечатленных Поленовым. От былого пейзажа Старого Арбата остался только храм Спаса Преображения на песках. Он назван памятником московского зодчества и охраняется государством. Его окружают большие дома, по улицам едут машины, спешат по делам прохожие, а залитый солнцем дворик и заросший сад продолжают жить на полотнах Поленова, словно остановивших время и сохранивших для потомков аромат старой Москвы.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Мы не проверили микрофон. Да, вроде он. И всем добрый день. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши онлайн-эфиры «Динозавры» и не только для детей и не только для детей. Сегодня вы прослушаете лекцию о доисторических островах. Карлики, великаны и другие кульбиты эволюции. Прочтет лекцию, как всегда, у нас неизменный, бессменный лектор Ярослав Александрович Попов. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо. Вот прям так и захотелось сказать, что эта лекция подойдет для детей любого возраста. Лекция про динозавров любого возраста. Но действительно, я очень рад, что у нас публика достаточно разносторонняя, разновозрастная. Мне кажется, что чем больше людей будет интересоваться древними животными, тем, наверное, в целом будет лучше жить на белом свете, и тем меньше шансов, что мы повторим какие-то ошибки, которые совершали древние животные. Ну и в том числе, может быть, нечаянно не вымрем. Но давайте не будем о грустном, хотя сегодня у нас будет множество вымерших животных, но на сей раз эти животные вымирали скорее не из-за каких-то своих ошибок или из-за неправильно выбранных эволюционных путей, а из-за того, что пребывали они на островах, а в какие-то моменты острова переставали быть островами, и животным это очень сильно не нравилось, потому что конкуренции они с континентальными не выдерживали. Ну или же просто на эти острова кто-нибудь приплывал, из-за чего те или иные животные исчезали. А ведь так жалко. Каких только невероятных существ не создавала эволюция на изолированных территориях. Итак, сегодня пойдет речь о самых удивительных, самых таких специфических, наверное, животных, которые когда-либо видела Земля, об островных карликах, островных гигантах, ну и просто каких-нибудь загадочных островных эндемиках. Ну и давайте же начнем уже. Итак. Да. Сейчас. Во. Хотел придумать какую-нибудь красивую речь про то, почему так долго все грузится, но, к счастью, все уже загрузилось. И мы все смогли понаблюдать очередной красивейший тропический остров. Многим хочется попасть на какой-нибудь хоть обитаемый, хоть необитаемый остров. Ну, конечно, не как Робинзон Крузо после кораблекрушения и в гордом одиночестве, а желательно на отдых, на недельку. Ну и действительно, мы знаем, что острова иногда бывают крайне симпатичные, там можно встретить каких-то загадочных животных. А особенно, конечно, здорово, если этот остров находится еще в каком-нибудь просто прекрасном климате. Но в чем же, собственно, специфика все-таки именно островов? И почему частенько эволюция в вот такой островной изоляции создает какие-то невероятные формы? Ну, собственно говоря, тот самый факт, что острова находятся в изоляции, это один из очень важных факторов, который действительно способствует специфической эволюции. Если вы помните теорию эволюции, то изоляция – это один из главных факторов. Но у островов есть и своя некоторая специфика. Скажем так, они отличаются от, не знаю, какого-нибудь изолированного леса посреди бескрайних полей или же, там, не знаю, какой-нибудь изолированной горы. У островов ну, как я уже сказал, у островов какая-то своя соль. Именно по этой причине у нас есть такие понятия, как островные карлики, островные гиганты, островные эндемики, ну, или же иногда на островах могут сохраняться какие-то живые ископаемые или же реликты. Ну, давайте попытаемся выяснить, чем это все может быть связано. Начнем с самых таких, пожалуй, загадочных факторов, которые как раз именно связывают обычно с островами. Островной гигантизм и островная карликовость. Эти два эффекта, проявление этих двух эффектов иногда называют островными эффектами или же правилом Фостера. Собственно, в честь Бристоля Фостера, зоолога, который в 1964 году в своей книге про эволюцию животных на островах как раз в основном все эти правила и обозначил. Окончательно эти правила были уже утверждены, по-моему, в 73 году, если не ошибаюсь, и, собственно, тогда они получили название правила Фостера. Как же, собственно говоря, объясняется уменьшение каких-то гигантских животных и увеличение каких-то маленьких? Причины на самом деле глобально две. Первая причина – это недостаток ресурсов пищевых. Вторая причина – это ограниченное количество животных, ограниченное разнообразие. Из-за того, что ресурсов мало, если какое-нибудь гигантское животное, ну, предположим, тот же слон, оказывается на острове, оно, у него есть два пути – либо вымереть, либо, в конце концов, стать мельче. Потому что, чтобы поддерживать постоянную популяцию, требуется, ну, хотя бы пара сотен, а лучше 500 особей. Чтобы прокормить 500 слонов, которые каждый день по 300 килограмм пищи употребляют, еще и перемещаются на десятки километров туда-сюда, ну, конечно же, нужна огромная территория. А если это остров, даже, допустим, размером с острова в Ирландии, там, не знаю, там 70 тысяч километров квадратных, ну, все равно этого явно будет недостаточно. Поэтому либо животные вымирают, либо начинают мельчать. Самые мелкие получают значительное эволюционное преимущество. С другой стороны, если у нас... собственно, почему многие животные не мельчают в обычных условиях? Да? Потому что они испытывают давление со стороны других животных. Но если у нас территория изолированная, то там, как правило, оказывается очень ограниченный набор живых существ. В том числе может так оказаться, что там не будет вообще никаких хищников, или же хищников будет очень мало. И в таком случае, если гигант начнет уменьшаться, ему это никоим образом не повредит, потому что никто его маленького такого не обидит и не съест. С этим связано уменьшение каких-то крупных особей. С другой стороны, если какие-то мелкие виды попадают на острова, то для них пищи там все равно предостаточно, им много территории не надо. А с другой стороны, опять же, хищников с большой долей вероятности там не будет. А значит, они могут спокойно увеличиваться в размерах, и им никто мешать не будет. В итоге большие становятся меньше, маленькие становятся больше, и в среднем картина, можно сказать, ну, как раз становится средней, усредняется. Но это, конечно же, такие самые общие правила. Честно говоря, эти законы уже были открыты порядка 50 лет назад. С тех пор очень много было сделано исследований относительно что островных гигантов, что островных карликов. И выяснилось, что все несколько сложнее, как это часто бывает в природе. На изменение размера влияют множество самых разных факторов. И в принципе, теоретически, даже одно и то же животное может пойти как по пути островного гигантизма, так и по пути карликовости. И вот здесь я привожу такой вот пример. Пример касается уэтты. Уэтты – это вот эти вот насекомые здесь схематично изображенные. Но это, возможно, энтомологи меня, скажем так, в комментариях поправят, но насколько я себе представляю, дальние родственники саранчи. Но, в принципе, нам, честно говоря, безразлично, кто это такие, потому что нам интересует сама модель, скажем так, модель изменения данной ситуации. Итак, вот есть такая вот схемка, да, пищевая цепочка. Значит, есть растения некие. Этими растениями питается, ну, условно говоря, тля. Тлёй питаются птички. И есть уэтты, которые питаются и тлёй, и растениями. И, опять же, тлёй питаются птички. Предположим, что у нас наша эта самая компашка попадает на какой-то остров небольшой. И, собственно говоря, это даже не предположение, это, собственно, реальная картина. И на этом острове присутствуют также маленькие мышки, которые также питаются всей этой братьей. В итоге, по сравнению с исходной ситуацией, которая была на континенте, давление хищников увеличивается. И в такой ситуации единственное, что можно сделать, чтобы попытаться как-то выйти из этого давления, стать слишком мелким, чтобы уже стать неинтересным для этих животных. И в итоге наши уэтты начинают уменьшаться. Они становятся все меньше и меньше, и получается, что хищники переключаются в основном на каких-то других животных, а у этого им уже становится менее интересно, и они начинают меньше гибнуть. Кроме того, собственно, уменьшение размера за счет чего происходит? За счет того, что они в более раннем возрасте начинают размножаться. И таким образом получается, что у них как бы гораздо больше шансов оставить потомство, чем когда они дорастут до крупного размера. И это, опять же, еще один механизм эволюции, который поддерживает их численность и не позволяет им вымереть. Но при этом они мельчают. Обратная ситуация. Допустим, наши уэтты оказались тоже в изоляции, но нету там никаких мышей. В таком случае получается, что есть только один единственный вид, который, собственно говоря, этих уэтт уничтожает. И здесь гораздо большую выгоду получают самые крупные особи. Почему? Да потому что крупнейших особей далеко не все могут съесть. Не все птички могут их проглотить. И в итоге они начинают увеличиваться в размерах. Когда они немножко увеличиваются в размерах, их уже едят гораздо меньше. Только самые крупные птички могут их слопать. А они тогда еще увеличиваются в размерах. И в итоге крупных перестают есть вообще. И в итоге получаются островные гиганты. Может возникнуть вопрос, собственно, почему бы эволюции не пойти в этом же направлении и в первом случае. Но в первом случае есть у нас еще мышки. А мышки, они гораздо крупнее, чем птички, и они более крупных уэтт все равно съедают. Поэтому, конечно, исходно в популяциях были и чуть более мелкие, и чуть более крупные. Но тут как бы крупным даже шансов вырастать не было, потому что их, как правило, съедали еще до того, как они крупными успевали стать. Здесь же вырасти у них было шансов побольше, да и кроме того, если они вырастали больше, они получали прям явное преимущество. И в конце концов эволюция привела к гигантизму. Короче говоря, в природе, как обычно, все далеко не так уж просто. Но этим, наверное, природа и интересней. И в итоге у нас на самых разных островах за миллионы лет истории нашей планеты появилось множество совершенно уникальных экосистем с невероятными животными. Да и, собственно говоря, и в наше время тоже некоторые интересные такие представители живут. Ну, например, если мы обратим внимание на небольшую группу островов, находящуюся рядышком с Калифорнией, если я не... с Колорадо, прошу прощения, да, рядышком с Колорадо. Это острова Ченнел. Здесь можно обнаружить карликовую островную лисицу. Это производная от обычной серой лисицы, но, как несложно догадаться, судя по названию, они карликовые. Действительно, эта лисица буквально размером с кошку, выглядит совершенно милейшим образом. Причина, собственно говоря, уже была обозначена до этого, потому что там нету никаких особо других хищников, которые бы помешали, и с другой стороны пищи мало, поэтому лисицы в итоге обмельчали. Еще парочка интересных примеров современных островных карликов. А то вот я даже периодически на занятиях там у детишек спрашиваю, там каких-нибудь островных карликов назовите, они начинают динозавров вспоминать, каких-нибудь мамонтов с острова Врангеля, еще что-нибудь. А вот современных никто и не знает. А есть сейчас современные карлики. Вот, например, прошу любить и жаловать, островной карликовый хамелеон Брукезия. Конечно, мне очень нравится эта картинка, и не только мне, поэтому ее можно встретить в очень многих публикациях на просторах интернета. Но хочу немножечко подпортить все-таки, значит, эту идеализированную картину. Все-таки Брукезия не так мала, как показано на этой фотографии. На самом деле это все-таки детеныш. А так вообще этот хамелеончик вырастает, по-моему, сантиметра 4, если я ничего не путаю. Ну, то есть, грубо говоря, не с головку спички, а со спичку. Ну, все равно, согласитесь, зверюшка миниатюрная. И, пожалуйста, карликовый буйвол. Ну, конечно, как выглядят нормальные буйволы, все себе представляют, да. Вот можете вспомнить там эти замечательные картины, там, допустим, которые рисуют какие-нибудь художники или там кинематографисты, как там люди пытаются, там особенно в какие-нибудь там дикие времена древние, вот, которые любит так Станислав Владимирович, там люди пытаются как-нибудь одолеть буйвола, он там невероятное животное, очень сильное, там нападает на людей, какого-нибудь охотника затаптывает, там кто-нибудь гибнет, там трагедия, ну, страшнейшая картина. Ну, глядя на этого буйвола, понимаешь, что, конечно, это животное уже вряд ли кого-то затопчет. Ну, если, конечно, охотник только будет не будет очень сильно неповоротливым и очень сильно неопытным. Ну, тут скорее толпа людей его может затоптать. Вот такая вот чудо-юдо-животинка сейчас живет на острове Сулавеси. С противоположной стороны у нас есть островные гиганты. Животные, которые на континенте далеко не так уж велики, а вот на островах ого-го какие. Ну, например, комодский варан. Справедливости ради стоит заметить, что вот с комодским вараном все не так просто. Не факт, что это прямо-таки пример островного гигантизма. Вот у меня на этот счет очень большие сомнения есть, потому что известно, что в доисторические времена была мегалания, которая была очень близким родственником комодского варана, но при этом была гораздо крупнее. И больше того, собственно, сами комодские вараны тоже раньше жили на континенте. Поэтому я думаю, что это скорее даже не пример островного гигантизма, а пример островных реликтов. То есть это какое-то животное, которое раньше было широко распространено, вот, но потом практически везде вымерло и только на Комодском острове сохранилось. Но большое, что сказать. А вот черепахи Галапагосских островов, вот это прям такой честный островной гигант. Как это, никогда такого не было, и вот опять у нас есть гигантская островная черепаха. Если мы обратим внимание на еще один остров, сейчас суперизвестный и супер уникальной фауны, безусловно, это, конечно же, Мадагаскар, мы там увидим огромное количество лемуров. И вот лемуры – это уж точно пример типичнейших островных реликтов. Потому что раньше подобные обезьяны обитали на… даже не обезьяны, а полуобезьяны. Обитали очень широко по всему миру, в том числе и по Африке. А сейчас в Африке их осталось очень-очень мало, а в основном все разнообразие лемуров обитает как раз-таки на острове Мадагаскар. По-моему, их там больше 100 видов, если я ничего не путаю. Вот. Ну и плюс у нас тут еще присутствуют фоссы. Это, собственно, единственные хищники на острове. Если кто-то помнит мультфильм «Мадагаскар», вот их там как раз всячески гоняли. Лишний раз как раз обратив внимание, что это единственный там хищник. Вот. Ну и это типичный островной гигант. Кто такая фосса? Да по сути, это мангуст. Все помнят рикки-тикки-тави, мангустов, да? Но мангусты-то они, там это, их разглядеть-то сложно. А вот фосс это все-таки уже так размером с такую хорошую, такую толстенькую кошечку. Покрупнел мангустик, когда попал на остров Мадагаскар. Разжирел, питаясь лемурами. Ну и, наконец, можно еще упомянуть таких животных, как эндемиков. Эндемиками вообще называют живые организмы, которые, по-хорошему, распространены только на определенной территории, и за пределами этой территории их не найдешь, причем на какой-то очень ограниченной территории. То есть, ну, говоря строго, в принципе, и островные гиганты, и островные карлики, и вот эти вот всякие реликтовые животные – это все эндемики. Это все островные эндемики. Но просто есть еще такие животные, которых ни в гигантов, ни в каких-то, не знаю, карликов, ни в живые ископаемые не запишешь. Но они все равно живут на островах, и они по-любому уникальны. Поэтому я их обозначу просто как просто эндемики, как бы без каких-то вот шуток-прибауток. И в качестве примера эндемиков я привожу, конечно же, всеми любимыми дарвиновых юрков. Ну, не знаю, как всеми, но мне они точно очень нравятся. Ну и понятно, почему. Потому что это одни из тех немногочисленных животных, которые...

На каждом острове живет свой бьюрок. Они внешне, в целом, достаточно похожи. Ну, хотя, конечно, есть определенные отличия. Вот, опять же, когда рассказываешь так глобально, все вроде соглашаются, ну, кроме детей. А вот если детям рассказываешь, то вот они обязательно скажут, что нет, они не похожи, у них цвет разный, у них там, не знаю, на крылышках полосочки разные. Ну да, полосочки и цвет — это, конечно, такая вещь, которая легко отличается, вот, и очень быстро эволюционирует. Но, пожалуй, самое главное, что у них отличается, это форма клюва. Вот сложно спорить, что в целом по форме тела, по строению своему они очень похожи, а вот по форме клюва они прям разительно отличаются, и по питанию они тоже друг от друга очень здорово отличаются. Причина в том, что их предок континентальный, когда распространился по островам, оказался в очень разных условиях. На одном острове было побольше жучков, на другом, грубо говоря, каких-то орехов, на третьем, там, не знаю, каких-нибудь мошек, и пришлось приспосабливаться на каждом острове немножечко к разному стилю питания. И в итоге появилось множество разных клювов. И вот в свое время, это 30-е годы 19 века, Чарльз Дарвин на памятном корабле «Бигль», названном в честь одноименной собаки, плавал по морям, кругосветное путешествие совершал, и вот, оказавшись на Галапагосских островах, был крайне поражен, что на каждом острове он встречал птиц очень похожих, но в то же время чуточку, да, отличающихся. И объяснить это вот согласно традиционному представлению, что все было создано в один момент, было достаточно сложно. То есть, ну что ж там, это был набор деталек, что ли, какой-то определенный, там надо было только клювики менять, ну как-то это очень странно выглядит. Такое чувство, как будто бы у них был общий предок, и он эволюционировал. Ну и дальше уже мысль пошла развиваться. Вот. Ну, думаю, что в принципе такой предыстории общих каких-то сведений насчет островов уже будет достаточно. И можно перейти к моей любимой части, к палеонтологии, и побольше рассказать про различные примеры древних островов и удивительных обитателей этих самых островов, которые нам известны. Итак, первое, на что я хотел бы обратить внимание, первое, о чем я хотел бы рассказать, это о жителях древних Германии. Вот на севере Германии был достаточно крупный, на самом деле, остров. Но вот это, я вот не уверен, что на самом деле эта карта прям идеально правильная, но хотя, честно говоря, она из публикации взята, но есть разные данные. Тут-то вот прям совсем небольшой островочек получается изображен. Но в отдельные моменты остров становился, прямо скажем, крупным, до 200 тысяч километров площадью. То есть это примерно сопоставимо острову Великобритания. Но все же остров. В общем, располагался тут остров. В какие-то моменты там его залива делили на части, в какие-то моменты это был большущий остров. И на этом острове, конечно же, стала формироваться своеобразная островная фауна. Вообще стоит упомянуть, что в целом вся Европа на протяжении юрского периода, а это именно он, 150, 180 миллионов лет назад. А в это время было море, уровень моря гораздо выше, и вообще вся Европа представляла из себя череду островов. И что же интересного можно обнаружить в местонахождении Лангенберг? Там обнаружили динозавра, который получил название Европа-завр. И на данный момент это является самым древним представителем карликовых завроподов. Ну, я глубоко убежден, что все присутствующие на данном стриме, а также все, кто будут потом смотреть это видео в записи, знают, кто такие завроподы. Длинношеи, динозавры, диплодоки, ну, это все. И, конечно же, все знают, что завроподы – это самые большие динозавры, ну, безусловно. Ну, вспомним аргентинозавра, марапунизавра, суперзавра. Там они в основном по отдельным костям известны, поэтому сложно точно оценить их размеры. Но оценки дают очень смелые, такие 39 метров, там 40 метров длиной, там вес под 50 тонн, под 70 тонн. Ну, прямо скажем, большие.
Конечно, не все были прям супер-рекордсменами. Были и такие скромняги, как тот же аморгозавр длиной метров 10-12, там, не знаю, сальтозавр.

Тавр 12-метровый, но все равно, прямо скажем, животные не маленькие. Однако же, конечно же, если завроподы попадали на острова, вот тут-то на них, как на гигантских животных, начинал действовать эффект Фостера. И они начинали мельчать. И появлялись островные карлики. И так в свое время случилось с предками европозавров, которые в итоге обмельчали и приобрели длину примерно в 6 метров. Ну, сейчас так пытаются более точно их длину оценить, где-то в 6 метров 20 сантиметров. Но на самом деле, тоже бабушка надвое сказала, потому что целого скелета у нас нет. Это, конечно, реконструкция. И вес около тонны. Ну, мяска там все-таки предостаточно. Это хорошо, наверное, было для хищников. Но, к счастью, на этом острове хищников-то толком особо крупных не было. Вообще хищники были. Сказать, что этот остров прям был совсем такой райский, не получается. На этом острове известно, на самом деле, практически вот все многообразие хищников, что и было на континенте. Тут, пожалуйста, какие-то лозавроиды обитали. Мегалозавры, вот всякие эти двуногие бегалки-кусалки. Цератозавр, хищный динозавр с рогом. Даже что-то типа каких-то проторапторов. В общем, много на самом деле, очень много для острова хищников. Прям какой-то не очень удачный остров оказался. Но они все, опять же, были подвержены воздействию островного эффекта и все обмельчали. Например, те же мегалозавры, которые известны, наверное, лучше всего из всей этой братьи хищной, они стали длиной где-то 1.3 метра. Ну, где-то мне получается, если бы там он бежал бы вот так вот согнувшись, как они любят, он был бы где-то мне по пояс ростом. Ну, такой, скажем так, динозавр размером с волка. И рядом с таким хищником наш европозавр выглядел примерно так же, как огромный какой-нибудь брахиозавр рядом с аллозавром или мегалозавром большим, 9-метровым. То есть он выглядел реально гигантом. И поэтому он был, в принципе, в полной безопасности, причем пользовался он даже абсолютно для сохранения себя той же методикой, что и остальные завроподы, своим размером. То есть он был банально больше всех местных хищников. Но хищники были карликовые, завропод был карликовый. Ну и в итоге получился такой мир в миниатюре, очень-очень специфический. Правда, вся эта миниатюрная история закончилась достаточно печально, хотя и вполне ожидаемо. В какой-то момент, ближе к самому концу юрского периода, порядка 145 миллионов лет назад, в очередной раз стал падать уровень моря, и суши пошли континентальные хищники. И когда рядышком с вот такими вот крошечками 6-метровыми оказались 9-метровые хищники, ну, вот тут-то им стало очень грустно. И настолько им стало грустно, что вымерли они в геологическом масштабе времени практически мгновенно. Так закончилась история европозавров. Самых европейских из завроподов. Ну, судя по названию. Кстати говоря, вообще здесь не единственный был такой карликовый завропод. А здесь также был обнаружен какой-то диплодоцит. Ну, то есть родственник диплодока. И у него тоже очень маленькие кости, то есть он тоже был островным карликом определенно. Но, к сожалению, там вот только парочка позвонков была найдена, и по ним вид описать не удалось. Так что очень интересно будет посмотреть, какие будут новые находки из этого местонахождения. Может быть, в ближайшее время мы узнаем о других карликов из юрского периода. Так, ну и еще какая-то хорошая мысль была про этих завров. Но, наверное, если хорошее, то еще вернется. Но могу еще и так интересный факт сказать, не относящийся ни к карликовости, ни к чему, а просто вот конкретно к этим динозаврам. У них довольно печальная была история их исследования. Они были обнаружены, их некоторое количество собрали, после чего музей, в который их собрали, благополучно сгорел вместе с экспонатами. И пришлось собирать материал по новой. Грустная история, хотя не единственная далеко в палеонтологии. Точно так же все это горело, допустим, совсем недавно в музее в Бразилии. И бомбили во время войны, например, какие-то музеи, там экспонаты полностью исчезали. Но, в общем, к сожалению, хотя мы и считаем, что музей или институт – это супернадежное место, там создаем все идеальные условия, там в хранилищах поддерживаем температуру, влажность. Но вот, к сожалению, от каких-то стихийных бедствий или же там от антропогенных каких-то воздействий все оградить не получается.
Ну, вот, собственно говоря, турбозавры, я уже про них упоминал, и можно сравнить размер некоторых из них. Да, я упоминал про мегалозавров, по-моему, да? Ну, вот турбозавры тоже здесь очень мелкие были, до 4 метров. Вот, пожалуйста, сравнение турбозавра местного и турбозавра континентального. Ну, сразу можно понять масштаб бедствия. Продолжим путешествие по островам Германии и заглянем на еще один остров. Остров, который был, по всей видимости, совсем мелкий. Конечно, четко его границы обозначить сейчас в настоящее время сложновато. Но, судя по тем животным, которые там обнаруживаются, там, видимо, действительно было что-то такое, ну, супер изолированное. Стоит упомянуть, что на этом острове самым крупным и страшным хищником был компсогнатус. Я даже картинку не стал показывать. Во-первых, я ее уже показывал много раз. Во-вторых, я уверен, что все знают этого мелкого такого динозавра-дрыща. И вот он был самый крупный, самый крутой, представляете? Вот. Здесь же, там же жил Археоптерикс, тоже не показываю, потому что тоже уверен, все его знают. И тут же жил Анурагнат. Ну вот, подозреваю, что его многие знают, но вдруг не все. Анурагнат — это очень-очень специфический представитель птерозавров, который похож скорее на каких-то современных, ну не знаю, ночных птиц или летучих мышей. Он был насекомоядный, при этом у него очень-очень странные формы голова. Вот. И крупные глаза как раз, что подсказывает, что он был ночной. Это для птерозавров очень нестандартная ситуация. Как ни странно, ночных птерозавров нам известно мало. Здесь он показан в типичной позе сна. Именно в таких позах их часто находят. И это тот редкий случай, когда мы точно знаем, как спали птерозавры. Ну, кстати, маленький был, совсем небольшой, но весьма специфический. То есть это вот прям, ну, то, что я назвал островной эндемик. Вот, то есть нельзя его назвать ни карликом, ни гигантом, просто такой вот островной специфический вид. Ну, вот еще одно изображение этого самого анурагната уже с расправленными крылышками и даже его скелетик для полного счастья. Кстати, да, минутка рекламы. Обращаю внимание, что картиночки из книжки Марка Уитона «Птерозавры». Только вот год неправильно, конечно, указан. Почему, кстати, загадочно. По-моему, он у нас 2020 года, если не ошибаюсь. Наверное, двоечку тут забыл. Книжечка. И эта книжка переведена на русский язык. И это сейчас, наверное, самое полное и лучшее по птерозаврам, что можно на русском языке почитать. Я ее с большим удовольствием освоил и вам рекомендую. Вот. Но мы тем временем продолжаем путешествовать. Опять очепяточка. Ну да ладно. И на сей раз мы перемещаемся вот сюда. Это у нас уже меловой будет период, причем такой прям глубоко меловой период, где-то 68-66 миллионов лет назад. Остров под названием Хацек на месте современной Румынии или Венгрии. Что-то я сегодня немножечко путаюсь. Нет, Венгрии, конечно, Венгрии. Вот. Уверен, что многие из вас слышали про некоторых обитателей этого острова, хотя, честно говоря, там вся фауна супер уникальная и супер загадочная. Ну, самый известный из здешних – это Хацегоптерикс, конечно же. Здесь приведены в одном масштабе наш всеми любимый объект многочисленных споров эволюционистов – жираф. Рядышком Арамурдиана, кстати говоря, не самый известный из птерозавров, но очень прикольный, он тоже очень большой. Примерно такого же размера Кицеркуатль, чуть более известный. И вот Хацегоптерикс, тот самый птерозавр с острова Хацек. Размах крыльев этого ящера достигал где-то 10,5 метров. Там его по фрагментам нашли, изучили, поэтому периодически оценку меняют, но вот последняя оценка 10,5 метров, ну и вес где-то порядка 250 килограмм, хотя это еще более спорно. Кстати, все-таки большинство палеонтологов считает, что он таки летал. Хотя он был очень большой, очень тяжелый, но у него огромный размах крыльев, и это позволяло ему мощность мышц и размер крыльев подняться в воздух. Хотя есть некоторые специалисты, которые предполагают, что летал он только в юном возрасте,
А будучи уже полноценно взрослым, он уже к полету был не приспособлен, а исключительно бегал. Кстати, что он бегал, в этом вообще никто не сомневается, и именно на земле, бегая, он охотился. В принципе, по второй версии, то, что они во взрослом виде не летали, есть определенная логика. Ну, например, он у нас является островным гигантом определенно. А, ну, как бы сложно быть островным гигантом, если ты можешь летать куда угодно и вовсе не обязан сидеть на одном острове. А вот если ты уже летать не можешь, тут гораздо все интереснее становится. Как бы там ни было, для того, чтобы выдерживать невероятный вес, там 200 килограммов, а то и больше, эти птерозавры еще больше облегчили свой скелет, чем другие птерозавры. Вот, и в итоге у них кости все стали, ну, просто как структура в составе Эйфелевой башни, но особенно интересна их шея, у которой в серединке проходили все спинной мозг, вокруг там все эти сосуды, все было максимально защищено. Ну и, в общем, конструкция получилась с одной стороны очень легкая, с другой стороны очень надежная. Ну вот, собственно, Кецалькоатль для сравнения, тот самый знаменитый гигантский ящер, которого во всех книжках рисуют. И все-таки Румыния. Ну ладно, печально. Все-таки Румыния. Так, ну, друзья мои, кем питались эти самые хацигоптериксы, нам, конечно, достоверно неизвестно. К сожалению, содержимого желудка ни разу не находили. Но, судя по их габаритам, судя по их строению, они должны были питаться какими-то наземными животными. И с большой долей вероятности это были динозавры, как показано здесь. В некоторых документалках еще любят показывать, как они атакуют длинношеих динозавров, чтобы это было еще более эффектно. Ну, крупных они длинношеих, конечно, есть не могли, а вот детенышей вполне. Тем более, что и длинношеи, к слову, тоже там были, прямо скажем, небольшие. Но об этом будет дальше. Сами по себе хацигоптериксы гнезда абсолютно точно делали на Земле. Мы, опять же, не видели ни одного гнезда хацигоптерикса, справедливости ради. Но по-другому представить себе это сложно, потому что как бы на скалу это животное отправить, как там традиционно представляют, затруднительно, да и не было скал на месте острова Хацик. А предположить, что это животное на дереве гнездышко построило, ну, это, конечно, вообще полнейшая фантастика. Скорее всего, они закапывали яйца, и там уже детеныши выводились. А вот еще разочек о Хацигоптерикс, уже чтобы окончательно, так сказать, убедиться в его масштабах. И рядышком уже начинается история динозавра длинношеева. Я упомянул, что на острове Хацик были не только островные гиганты, но и островные карлики, карликовые завроподы. Одного карликового завропода европозавра мы уже видели. Вот вам, пожалуйста, другой карликовый завропод – мадьярозавр или магьярозавр. По-разному его транскрибируют. Это, кстати, переводится как румынский ящер. Румынский, да. Тут я как-то сразу сообразил. Вы можете заметить у него на спине такое интересное украшение, такую броню специфическую. Ничего подобного у него не находили. От него вообще известно всего несколько костей. Но эти несколько костей указывают на то, что он близкий родственник сальтозавра из Аргентины. А сальтозавр как раз славится на весь мир своей броней спиной. Ну, по этой причине, собственно говоря, броню ему обычно и рисуют. Потому что надо же хоть с чем-то сравнивать. Да, сейчас пойдем дальше. Но раз у меня больше ничего нет, поэтому динозавр тогда скажу здесь. Довольно любопытно, что в прошлом году был найден третий карликовый завропод за всю историю. Найден он был в Бразилии. Тут точно в Бразилии. По-моему, на северо-востоке, но тут уже могу путаться. Назвали его. Да. Что-то сегодня как-то тяжело с названиями из географии. Ну, ладно, может быть, попозже вспомню. Значит, почему я, собственно говоря, про него решил сказать? Как видите, у меня тут даже про него слайда нет с подсказкой по названию. Но мне очень хотелось про него вспомнить, потому что это крайне странный случай в палеонтологии. Он по размеру вот, примерно такой же. Вот этого где-то в 6 метров оценивают, там вес в тонну. Ну, того считают более таким пузатеньким, весом
порядка 2 тонн, но при этом по длине даже может поменьше, 5,7 метров. Вот. А Иберания, о, название все-таки вспомнил. Назвали его Иберания. А чем же это Иберания так примечательно, что я решил про нее тоже вот упомянуть? Дело в том, что когда посмотрели палеогеографические всякие данные, попытались реконструировать, что же было на месте Бразилии порядка 80 миллионов лет назад, когда она там жила, неожиданно оказалось, что там никакого острова не было. То есть островной вроде как карлик, но при этом без острова. Вот это был номер. И совершенно стало непонятно, с чего этот-то стал карликовым. С этими двумя все понятно. Островные карлики, тот-то чего. В итоге предположили, хотя пока я бы сказал, этот вопрос окончательно не закрыт, но предположили, что, возможно, тот парень стал островным из-за того, что жил он посреди полупустыни. Там реконструируют эту местность как очень засушливую, с малым количеством растений, и предполагают, что эта вот полупустынная территория могла, собственно говоря, сработать как определенный ограничитель, как такая экологическая изоляция, сопоставимая с островной изоляцией. И, собственно, и там, получается, на этой территории было очень мало пищи, из-за чего выживали только самые мелкие особи. И в то же время там очень мало какие хищники хотят жить и могут выживать. Поэтому давление хищников уменьшенное, и можно становиться помельче. И вот в итоге Иберания и обмельчала. К слову, там мало вообще чего найдено, каких динозавров. Но есть один из хищников, абелизаврит, родственник карнотавра, который получил название Танос. Да, и если вы подумали, что это названо в честь персонажа Марвел, того самого, который там все с перчаткой бегал, вы не ошиблись, это действительно в честь него. Вот. Хотя я бы на месте Таноса бы оскорбился, потому что это, по сути, карликовый абелизаврит. Так что Титана этого марвеловского сделали в итоге динозавровым карликом. Ну, ничего, с кем не бывает. Давайте вернемся на остров Хацик и продолжим наше путешествие по загадочному острову. И посмотрим, кто тут еще у нас мог встретиться. Балаур. Балаур-бандук. Очень-очень специфическое животное. Настолько специфическое, что, собственно говоря, до сих пор спорят о его анатомии. Во-первых, здесь как бы видно, что у него был хищный коготь, как у раптора классический, но при этом в количестве 2 штук. Это, конечно, что-то с чем-то, просто фантастика какая-то. А правда, вот последнее исследование предполагает, что это ошибочка тафономическая, что тут 2 кости наложились, что тут как бы 2 лапочки вместе, и это со второй лапки отвалилось. И все-таки коготь хищный у него был вполне себе один. Но я не уверен, что это прям стопроцентные данные, я это как бы так это краем глаза читал, надо поподробнее посмотреть, насколько там в статье все это утверждается, но вот такой любопытный факт знаю. Ну, хотя вот в принципе здесь-то вроде вторая лапка видна, я не знаю, как это все предполагается, но вот я говорю, сам только там этот выжимку читал, но вот статью саму не видел. Но сам по себе Балаур интересен не только своим двойным когтем, а также он интересен тем, что он очень маленький такой был хищник. И несмотря на это, он был крупнейшим хищником на острове Хацик. Ну, если, конечно, не считать гигантских птерозавров. Поэтому неудивительно, что завроподы вполне себе смогли стать карликами. Судя по его строению, такое чувство, что он является представителем рапторов. Ну и, собственно говоря, большинство ученых так и предполагали. Изначально он был описан именно как манираптор. Но в дальнейшем возникли подозрения, что он более прогрессивный, что он ближе скорее к какому-нибудь, там, не знаю, археоптериксу, условно говоря. То есть он уже относится к авиалам, грубо говоря, птичка в таком широком смысле. Но, правда, по-моему, в 21 году его еще раз переизучили. Он вроде опять у нас так это немножечко деградировал до раптора. Немножечко, так сказать, от птиц отдалился. Но в итоге, каково его будет финальное систематическое положение, сказать сложно. Не берусь ничего предсказывать. Но вот таз у него вполне уже на птичий похож, это правда. Там же обитали апразухи. По-моему, как-то в лекции про всяких родичей крокодила я уже упоминал про это животное. Это действительно такой крокодил, только очень маленький, наземный. Вот, и
как бы наземный такой крокодильчик, который вел себя как какой-нибудь шакал, это, конечно, ну, тоже достойно внимания, согласитесь. 60-сантиметровое ночное нечто. И тут еще обитали летовые многобугорчатые животные, которые, кстати говоря, известны по черепу, что бывает довольно редко. И мало того, что они известны по черепу, так еще и удалось, соответственно, заглянуть им внутрь мозга. Ну, точнее, в мозговую коробку и оценить размер мозга. И оказалось, что этот размер, ну, просто фантастически маленький. Вот, по сути, мозг вот только вот тут находился. И возможно, что это было вообще самое глупое из многобугорчатых. По крайней мере, остальные многобугорчатые, которые встречались, и их черепа удавалось изучить, там мозгов было побольше. Но справедливости ради, это животное само по себе было совсем небольшое, это размером с мышь. Но мозгов там прям сильно меньше, чем у мыши. Да, ну и на всякий случай, если вдруг вы не в курсе, многобугорчатые – это древняя группа млекопитающих, они не относятся ни к плацентарным, ни к сумчатым, они многобугорчатые. То есть это вот отдельная совершенно группа. И многобугорчатыми они названы не из-за каких-то там, не знаю, бугорков на коже, на ушах или еще где-то, а из-за бугорков на зубах. Кстати, вот почему им все время ушки рисуют такие классные, как у мышек, вот это на самом деле для меня загадка. Так-то если их сравнивать с какими-нибудь там утконосами и прочих, а судя по эволюционной близости их надо вот туда относить, я бы вот заподозрил, что может тут уж на раковину-то еще и не было. Ну да ладно. Продолжаем путешествовать по Хатцегу и встречаем Зальмоксеса. Это представитель рабдодонтит. Ну, собственно, сами рабдодоны – это прям очень странные родственники игуанодонов, очень специфические, маленькие такие, с крайне непонятным строением. Тут, правда, им еще, для счастья, еще и перьев понавтыкали. Честно говоря, ни у рабдодона, ни у Зальмоксеса отпечатков кожи нет. Поэтому я бы вот это вот все-таки с него бы поснимал. Но, в принципе, очень действительно странное живое существо. И, кстати говоря, опять же мелкое. То есть, вполне себе это может тоже считаться островным карликом. Ну, сами знаете, гуанодон-то у нас все-таки метров 8-10 был длиной. Ну, там разные гуанодонтиды есть. Но в целом более-менее крупные динозавры. Тут же 2,5 метра, ерунда какая-то. И тельматозавр. Это примитивный утконосый динозавр. Вот, кстати, любопытно, вот тот же Зальмоксес, это, можно сказать, ну, один из самых-самых базальных представителей вот этой группы игуанодонтоидей, такой большой, глобальный. А эволюция шла примерно так. Был игуанодон, ну, грубо говоря, игуанодонтиды, от них пошли гадрозавры. А тут получается, что вот есть такой суперпримитивный представитель, который там выглядел так же, как там родичи игуанодонов, не знаю, там на 50 миллионов лет раньше, чем момент существования острова Хатцег. То есть это прям явно было живое ископаемое. И рядышком гулял его же, можно сказать, родственник, только такой очень-очень поздний, прям супер прогрессивный такой утконосый динозавр со всеми там комплексами признаков характерными. Но при этом, опять же, карликовый, опять же, очень маленький. В общем, набор животных, ну, просто фантастический. На самом деле, мне кажется, что можно было бы только на Хатцеге прям целую лекцию построить вообще без проблем. Но хочется рассказать про другие острова. Поэтому мы перепрыгиваем на остров Мадагаскар. А этот остров нам нравится, потому что он и сейчас классный, и в древности тоже много всяких загадочных эволюционных кульбитов выдавал. Например, во время мелового периода, когда, собственно говоря, остров Мадагаскар отделился от Индии, а он действительно на самом деле был частью Индии, вот. А потом откололся и, собственно, повис рядом с Африкой. Так вот, в тот самый момент он уже стал островом, собственно, был примерно такого же размера, как и сейчас. Да и по климату он был очень похож на современный. Там прям стабильность невероятная. Может, кстати, еще поэтому там лемуры так себя хорошо чувствуют. И в итоге там появляются весьма специфические животные. Например, островной гигант, гигантская лягушка под названием Бельзебуфа. Ну, что переводится как дьявольская лягушка. Ну, я бы сказал, что это скорее дьявольская жаба, потому что это все-таки не лягушка, а жаба. И есть сейчас вот такие вот рогатые жабы, очень похожие, кстати говоря, практически один в один, только мельче. Правда, насчет габаритов этой гигантской лягушки тоже есть некоторые вопросы.
Когда их изначально описывали, то посчитали, что они где-то там сантиметров 30 должны быть. Такая общая. Тазик прыгающий. Ну, не прыгающий, на самом деле, скорее ползающий. Вряд ли это прыгало. Вот. А потом были проведены переоценки, по опыту изучили материал, выяснили, что все-таки скорее их размер мог приближаться к 20 сантиметрам. То есть, ну, в полтора раза усохло животное, но все равно осталось самым крупным представителем вот этих вот лягушковых, ну, бесхвостых амфибий. Давайте так. Ну и рядышком еще гулял маюнгозавр, так для полного счастья. Ну, это опять же абелизаврид такой, ну, я бы не сказал бы, что прямо карликовый. Да, нормальный, обычный абелизаврид. Ну, местный такой. Только там известный. Однако же были там на самом деле животные поинтереснее, чем маюнгозавр, на мой взгляд. Например, адалотерии. Вот ему как-то обычно мало уделяют внимания, а зря, потому что это крайне странное животное. Описали его в 2020 году и, собственно говоря, название ему дали «безумный зверь». Вот на языке местных жителей Адала – это безумец, сумасшедший. Почему его назвали безумным зверем? Ну, потому что он очень странно устроен. Во-первых, это гондванотерии. Это еще одна древняя группа млекопитающих, которых сейчас нету от слова совсем. Вот. От гондванотериев почти что неизвестно полных скелетов, поэтому это вот прям уникальный скелет. И мы, кстати, не знаем, является он типичным гондванотерием или это прям какой-то островной изыск, потому что, ну, других материалов толком нету, только зубы. Но вот этот конкретно от других млекопитающих отличается, ну, просто по миллиону признаков. У него прям набор какой-то хаотичный совершенно, реально химера, в которой собраны кусочки самых разных животных. Некоторые суперпрогрессивные черты, особенно в строении черепа, некоторые, наоборот, супердревние. Да и тельце у него на самом деле очень специфическое. Вот передние лапки у него очень близко посажены, но практически, я там не знаю, как у какой-нибудь кошки современной, то есть прям прекрасные лапы прогрессивного млекопитающего. А задние, вот даже здесь это видно, вот, стоят по бокам. То есть как оно перемещалось, вообще непонятно. Но, однако же, догадки-то есть, потому что скелет очень хорошо сохранившийся, поэтому удалось посмотреть в том числе его позвонки и заметили, что тут очень мощные такие места прикрепления мышц. То есть, видимо, у него была очень сильная мышца спины. И предполагают, что он за счет этой мышцы спины мог очень сильно вилять задней частью тела. То есть, видимо, так перемещался. Передние лапки бежали, а задняя вот так вот часть виляла. Как это перемещалось? Зачем оно такое? Ну, вот прям вот тут никаких идей нету особо. Ну, по крайней мере, у меня точно нет. Ну, и, по-моему, насколько я помню, в публикации тоже ничего такого сказано не было. Но прикольно. Ну, и в конце концов, вот еще хочу вам показать фалькатакели. Это энанциорнисовая птица. Ну, представитель древней группы птиц, энанциорнисы, это такие весьма распространенная группа птиц во времена мелового периода. Но, в принципе, если сравнивать его с другими энанциорнисовыми птицами, ну, как бы, ничего прям супер выдающегося в ней нету. Но мне просто очень понравилась картинка, хотелось вам показать, да и чтобы вот сложилось более полное впечатление о том, как выглядел Мадагаскар примерно 68 миллионов лет назад. Дальше, как известно, у нас прилетел камушек на территорию, которую нынче занимает Мексика. Это привело к смене эр. Закончилась эра мезозойская, началась эра кайнозойская. Эра-то началась новая, но это не означает, что на этом островные эксперименты закончились. Они продолжились, и на самом деле мы знаем очень много интереснейших всяких случаев островных животных, островных карликов, островных гигантов. Ну, например, возьмем случай, скажем так, из миоцена. Есть в Италии территория, которую называют Гаргана. Сейчас это вполне себе часть суши, единой сухопутной Италии, но 11,5-5 миллионов лет назад уровень моря был значительно выше, и эта территория представляла из себя отдельный остров, причем очень-очень небольшой остров. И за время существования этого острова
там появилось множество супер уникальных животных. Во-первых, стоит упомянуть, что опять же на этом острове, как обычно бывает, не оказалось никаких крупных млекопитающих, когда он отделился. В итоге выдра, которая здесь показана, это примерно современная выдра, но чуть-чуть, может быть, даже побольше. На самом деле можно ее назвать странным гигантом, но там, блин, гигантизм проявляется буквально в 5 сантиметров, поэтому будем считать, что это просто выдра. Так вот, такие выдры, как паралютры, это, собственно, крупнейшие млекопитающие этого острова. Понятное дело, что таких мало кто боялся, разве что местные рыбешки. Поэтому на этом острове стали резвиться вовсю крокодилы, которые стали одними из самых крупных и самых опасных хищников местных. Но, кроме того, на этом острове еще проявились птицы. И вот птицы здесь вот просто развернулись по полной программе. Сейчас я вам их продемонстрирую. Ну а пока мы далеко не ушли с этой картинки, еще обращаю внимание на местного оленя. Зовут его Гоплитомерикс. И, конечно же, олень этот в первую очередь поражает нас своими очень странными рогами. Но также по совместительству он может поразить нас своим размером. Собственно, по размеру он сопоставим с современной, скорее, кабаргой такой. Можно сказать, карликовый олень. Действительно, карлик. Собственно, можно его размеры оценить. Это разные животные с этого древнего острова. И вот это крупнейший из оленей, это еще ничего, это, в принципе, сопоставимо с оленем, это мельчайший из них. Мельчайший – это натурально прямо кабарга, это просто разные виды. Это не там детеныш и взрослый, это разные виды одного и того же оленя. Здесь бы обитало множество других животных, среди них были условно говоря, эти, как называется, это хомяки, только очень крупные, это еще полбеды. Но самое, конечно, впечатляющее, это были птицы, как я уже говорил. Например, конюк, у которого размах крыльев был, прошу прощения, 2 метра. Тут одна клеточка 50 сантиметров. Да? Но современные конюки, если что, где-то 1,60 м. Я вот такое вроде где-то читал, хотя, честно говоря, я не знаю, что это за конюк, просто мутант какой-то. Вообще, более-менее нормальная оценка – это где-то метр, размах крыльев 1,30 м, то есть почти в 2 раза меньше. Тогда это было просто огромное животное совершенно. Современные конюки с удовольствием питаются всевозможными грызунами, я думаю, что и здесь он, собственно, питался тем же самым, благо грызунов было много, и грызуны некоторые были большие. Также были и другие животные. Например, пищуха, пожалуйста, тоже совершенно огромная. Таких пищух сейчас вообще нет, тоже раз в 2 раза больше современных. Потом, пожалуйста, здесь у нас есть гуси. Гуси, га-га-га. Наземные гуси, между прочим. По-моему, они вообще не летающие были и тоже огромные. Вообще у гусей что-то какой-то прям вот страсть какая-то, не знаю, тяга к динозаврячности какая-то. Все не дает им покоя величие предков, и они вот постоянно пытаются стать нелетающими и огромными. Достаточно вспомнить гусеуткообразного драморниса из Австралии, огромнейшего совершенно, или же там какую-нибудь диатриму, которая жила еще раньше, тоже утка-гусеобразная. Вот эта вот утка-гусевая веточка, она вот постоянно как-то тяготеет к гигантизму. Они все пытаются стать суперхищниками. Так что, если на вас где-нибудь в деревне нападут гуси, то имейте в виду, что они просто уверены, что они тираннозавры. А вы и так мелкие млекопитающие, которых надо сожрать. И, к слову, тут еще и присутствует Дейнагалерикс. Но это настолько прикольная животина, что про нее я прямо сейчас поподробнее расскажу на отдельном слайде. Пока давайте еще разочек понаблюдаем этого гигантского конюка. Здесь вот, правда, такая уже более смелая, я бы сказал, гипотеза показана. Не гипотеза, а, скажем так, иллюстрация, на которой конюк нападает на Гоплитомерикса. Судя, правда, по размеру, это скорее детеныш Гоплитомерикса. Детеныш, наверное, мог бы утащить, почему бы нет. Рядом опять этот гигантский гусь Горгонорнис, куда уж без него. Но я обещал немножечко поподробнее рассказать про Дейнагалерикса. Дейнагалерикс – это, наверное, самый известный из животных из формации Горгона. И во многих местах вы можете прочитать, что это крупнейший ежик всех времен и народов. Действительно, если сравнивать его с ежиком, он… я даже не знаю, во сколько. Не в 10, конечно, раз, но раз в 4 точно больше. Здоровенная штука. Но вообще справедливости ради, он все-таки не совсем ежик, он из ежовых,
Да, он из этой семьи, но иголок у него точно не было. Да и по строению своему все-таки у него есть более такие близкие родственники в современном мире, хотя и менее известные, чем ежи, а именно гимнуры. То есть это, можно сказать, гигантский гимнур. Судя по тому, как он был устроен, он был определенно таким подобным современным насекомоядным, то есть возможно, что он питался насекомыми, но правда насекомыми одними такую тушку прокормить было сложновато. Охотиться на какую-то крупную живность он вряд ли мог, потому что, судя по строению конечностей, он был не самым шустрым бегуном. Поэтому предполагают, что во многом его пищу составляла падаль, то есть он был именно такой аналог гиены в некотором роде. Кстати, современные гимнуры отличаются, помимо всего прочего, еще и очень-очень специфическим резким запахом. Если предки его, ну, их родственники островные обладали тоже такой особенностью, но возможно, что на этом острове были интересные ароматы. Ну а мы тем временем перемещаемся еще раз на остров Мадагаскар. Он нас сегодня вообще никак не отпускает. И там видим Эпиорниса, птицу слона. Ну, еще одна птица, которая достойна внимания, безусловно, островной гигант совершенно фантастического размера, которого, кстати, застал человек, и, собственно говоря, человек, видимо, помог этой самой птице вымереть. Ну, по сути, мы уже прям совсем близко к современности, но это вовсе не означает, что у нас закончились темы для разговора. Ведь человек – существо активное, и он постарался сделать так, чтобы у меня появилось побольше материала, именно палеонтологического, о котором я мог бы сегодня в лекции рассказать. Иными словами, многие из этих животных, которые сейчас появятся на экране в ближайшие там 5-10 минут, это будут животные, которые погибли точно совершенно на памяти человека, а может быть даже многие и стараниями человека. Ну, конкретно мамонты с острова Врангеля, на которых мы сейчас дубуемся, они все-таки, видимо, без нашего участия исчезли. Ну, уверен, что про карликовых мамонтов как таковых вы что-то как-то худо-бедно дослышали. Вот. А может быть, даже не худо и не бедно, может быть, даже вы прям все про них знаете. Ну, действительно, маленькие, интересные такие, похожи на континентальных, только мельче, потому что островные, потому что пищи было мало. То, что они здесь изображены рядом с белым медведем, это, конечно же, фантазия конкретно данного художника, но фантазия вполне себе обоснованная на реальности. То есть, действительно, белые медведи там жили, и они были самыми крупными опасными хищниками, которых мамонтам надо было опасаться. В принципе, у этих мамонтов был бы шанс дожить до человека, по крайней мере. Не уверен, что до современности, потому что люди часто помогают животным вымереть, но уж до человека могли бы дожить. Но 4000 лет назад они резко исчезают, причем очень неожиданно. Предполагают, что причиной стала просто пара неудачных лет. Остров маленький, если была какая-то затяжная снежная зима, или же там, допустим, очень короткое лето, мамонтам могло не хватить пищи, а уйти некуда. Вокруг моря они на острове живут, и в итоге они вымерли. Очень грустно. Впрочем, если бы они не вымерли, то, скажем так, если бы они не вымерли 4000 лет назад, то у них были вполне шансы вымереть 3000 лет назад или, там, не знаю, 1000 лет назад. И опять же, все еще без участия человека. А причина в том, что их все-таки было очень мало. Конечно же, мамонты стали карликами, но остров Врангеля, ну уж совсем крошечный. И, судя по всему, популяция мамонтов, которая могла прокормиться на этом острове, была, ну, буквально сотню особей, может быть, несколько сотен особей. Ее было недостаточно. Это приводило к близкородственному скрещиванию. Вот такие семейные пары всегда приводят к каким-то генетическим проблемам. И когда стали изучать генетику этих мамонтов, то выяснили, что у них было множество отклонений, которые могли привести к более такой редкой шерсти, к проблемам с костями и ряду других заболеваний. Так что мамонты эти часто болели, и, может быть, еще и поэтому не смогли пережить какие-то катаклизмы. Ну а мы тем временем перемещаемся на Новую Зеландию. На Новой Зеландии тоже можно было увидеть еще совсем недавно очень интересных животных, например, птицу моа, а также одного из самых крупных орлов за всю историю, орла Хаста. Но вот здесь они
очень удачно изображены рядышком. В принципе, ну, можно подумать, что и птица не очень большая, и орел не очень большой, но нет. На самом деле, и тот, и другой просто гиганты. Точно размах крыльев орла Хаста не помню, но, по-моему, тоже приближается к 2 метрам. А вот эти вот ребята, ну, тоже порядка 2 метров. Вот, кстати, в Дарвиновском музее есть натуральный размер реконструкции этих ребят. Так что, если вы вдруг в Москве или в обозримом будущем в Москве окажетесь, рекомендую зайти посмотреть на скульптуру в натуральный размер. Перемещаемся на следующий остров. А теперь переходим в Индонезию. Остров Флорес. И стараниями Станислава Владимировича Дробышевского, про которого точно все знают. Вот насчет орла Хаста не уверен, а вот Дробышевского точно знают. Так вот, стараниями Станислава Владимировича, я думаю, что теперь все знают еще и про хоббитов, которые когда-то обитали на острове Флорес. Так прозвали маленьких людей, собственно, научное их название Homo floresiensis, которые, судя по там, своему общему строению, примерно были на уровне развития человека прямоходящего. Ну, как там обычно у нас говорят, пятикантропы, да? Пятикантропы — это только одна из разновидностей этих людей. Так вот, ну, когда-то вот эти условные пятикантропы перемещались все дальше и дальше, забирались с острова на остров, и в итоге на острове Флорес им понравилось, где они и задержались. Но на острове условия прекрасные, хищников практически опять никаких нет, пищи вокруг полным-полно, особо никого опасаться, кроме как гигантских комодских варанов, не надо. Поэтому они стали мельчать, во-первых, ну, потому что пищи было мало, а во-вторых, собственно говоря, и глупеть в какой-то степени. По крайней мере, мозг их заметно усох. У предков был мозг объемом порядка 800 кубических сантиметров, а у потомков стал примерно 426 кубических сантиметров. Эти самые хоббитцы могли бы, в принципе, дожить и до наших дней с большой долей вероятности, но не дожили. Потому что в какой-то момент на остров Флорес заглянули Homo sapiens, то есть уже и мы, собственно. И когда наши увидели хоббитов, не вдохновились. Решили, что это какие-то очень странные и стрёмные обезьяны, и надо бы их срочно истребить. Собственно, чего они и сделали, и это печально. А так был бы у нас еще один вид людей, можно было бы как-то пытаться с ними взаимодействовать, и было бы 2 альтернативных каких-то вот таких разумных существа. Ну, пусть они, может, менее разумные, но все-таки, по крайней мере, видимо, более интеллектуальнее, чем современные какие-нибудь там шимпанзюльки, все равно было бы очень интересно. Но тем временем я хотел показать еще некоторых обитателей острова Флорес, потому что далеко не только хоббиты там обитали. Там были комодские вараны, уже мною упомянутые, а также были другие островные карлики. Например, там обитал слон. Ну, точнее, не слон, а стегодон. Хоботная древняя, стегодон флоренсис, тоже карликовый, ну, обычный стегодон, вполне сопоставим по размеру со слоном, а вот этот стегодон был около 2 метров в холке, даже чуть-чуть пониже. Есть и островные гиганты, и, кстати, островные гиганты, в отличие от хоббитцев, собственно, до сих пор существуют. Это гигантские крысы, парагомисы. Вот, собственно, они по сравнению с современным человеком, но по сравнению с древним человеком они были просто, ну, можно сказать, в половину этого человека. Вполне вероятно, что они были одной из основных пищевых продуктов древних хоббитов. И еще одно интересное животное, тоже с острова Флорес, это марабу, гигантский марабу. Когда, да, кстати, опять орел Хаста, или не Хаста? Вообще, скорее всего, он, да. Вот. Значит, что касается гигантских марабу. А, нет, подождите, орел Хаста у нас. Не-не-не, орел Хаста туда не мог залететь, это у нас гриф какой-то. Вот. Гигантский гриф, точно. Да, на орла-то он тоже не похож. Ну, насчет гигантских грифов, кстати говоря, никаких особых вопросов не было. Ну, грифы и грифы, они не так уж там сильно крупнее, чем прочие. А вот марабу всех очень сильно удивляли, потому что они были прям, ну, раза в 2, наверное, крупнее современных. Размах крыльев там порядка 1,8 сантиметров. И когда первые кости их находили, решили, что это были нелетающие птицы, которые бегали по острову и охотились на кого-то.
Однако ж в прошлом году обнаружили новые кости, как раз удалось изучить их крылья, и оказалось, что крылья у них очень хорошо были развиты, и они были вполне себе летающие марабу. А в таком случае они могли перемещаться с острова на континент и обратно. И тут вот уже возникли некоторые вопросы, а почему же тогда они гигантские? Получается, что это не островной гигантизм, это просто гигантизм. И неожиданным образом, как только это, собственно, открыли, стали изучать дальше, и на континенте тоже обнаружили гигантских марабу. Получается, что это у нас действительно не какой-то островной феномен, а это просто очередная группа марабу, какая-то необычная древняя линия, которая, просто в конце концов не получила продолжения в современности. Но гигантскими они были просто так, по каким-то другим причинам, а вовсе не из-за пребывания на конкретном острове. Дальше. На островах европейских обитали еще совсем не так давно карликовые слоны. Например, был такой палеолаксодон фальконери. Назван он в честь Хью Фалконера. Это у нас получается шотландский геолог, палеонтолог, палеоботаник, кстати, в первую очередь палеоботаник. Но, помимо всего прочего, он как раз с островов открыл вот этих вот ребят, и не только этих, но еще и вот тех. Еще гигантских лебедей. Лебедей. Кстати, лебеди прямо откровенно гигантские. Вот здесь может показаться, что что-то здесь странное, да? Ну, как бы не был мал слоник, но уж лебедь слишком большой. Но он был, правда, очень большой. Размах крыльев порядка 3 метров, вес под 16 килограммов. И, ну, как бы, если рядом вот здесь вот встал бы лебедь, то он был бы почти что с нас ростом. А слоники, как видите, нам всего лишь по пояс. Вот. А эти лебеди также встречались, да и слоники тоже, на Мальте и Сицилии. Вот. И вот мне очень понравилась такая картиночка, на которой изобразили, как менялось мир Мальты и Сицилии на протяжении определенного времени. С раннего плейстоцена до современности. Ранний плейстоцен это у нас получается порядка 2,5 миллионов лет назад, то есть совсем непродолжительное время. И видно, что вначале эти острова были мало заселены, потом там сформировался уникальнейший совершенно островной мир, вот с карликовыми животными, карликовыми гиппопотамами, кстати, про них я еще не говорил, но теперь говорю, с карликовыми же слонами, с гигантскими лебедями и прочее. А дальше этот мир резко исчезает, потому что похолодало, и некогда отделенные острова стали частью суши. Из суши пришли вполне себе типичные представители плейстоценовой фауны, типа мамонтов каких-нибудь, там большерогих, по-моему, там не находили, там северных оленей и так далее. Вот. А позже и эти ребята тоже вымирают вместе со всей мегафауной, и, собственно, сейчас там вообще мало кто живет. Ну, мы живем зато, например. Вот. Хотел я еще про остров Кубу рассказать и про гигантскую сову, бегающую, которая там обитала. Вот, кстати, она точно не летала. Но не рассказал. Ладно, хотя бы упомянул. Закончить свой рассказ сегодняшний я хочу дронтами. Конечно же, про дронтов все знают хоть чего-нибудь. Вот, ну и известно, что эта птичка пропала благодаря деятельности человека. Также известно, что она обитала на острове Маврикий, поэтому его называют маврикийский дронт. Если у вас с географией вдруг так же плохо, как у меня, я вот решил показать, где находится остров Маврикий, вот тут вот рядышком с островом Мадагаскар. Вот, именно туда когда-то, по-моему, в 1599 году португальцы приплыли и чем обрекли дронта на очень скорое скоропостижное вымирание. Ну, в принципе, то, что там люди истребили дронтов, то, что люди ели дронтов и прочее, это вот прям вот настолько заезженная тема, что это тоже точно все знают. Я прям долго об этом разговаривать не хочу. Но о чем можно немножко поговорить, это вот прям расставить некоторые акценты, которые вот иногда, можно сказать, такие мифы, которые вокруг этих дронтов обитают. Ну, во-первых, то, что люди съели дронтов, это на самом деле неправда. Люди
хорошо поели дронтов в какой-то момент, но потом они поняли, что дронты невкусные попросту, и нашли что-то повкуснее. То есть, в первый момент, когда, собственно, только приплыли, а эти птички большие, их ловить было удобно, они не летали, и к тому же они, в принципе, изначально-то и особо не убегали, там хищников-то на Маврикии не было, поэтому, ну, откуда же им знать было, что надо этих двуногих обезьян опасаться. Вот, поэтому, ну, их тут же поймали и тут же, собственно, на сковороду. Однако же через некоторое время, когда уже поплавали туда-сюда, осознали, что можно и много чего повкуснее рядом найти, и дронтов оставили в покое. И к тому времени, конечно, их основательно сократили численность, но не под ноль. Однако за время своих высадок на остров успели завести некоторое количество собак, кошек и крыс. Ну и собаки плохо, но кошки и крысы для дронтов было гораздо хуже, потому что кошки — это прям такие специализированные хищники-охотники на птиц, и они дронтов истребляли с большим удовольствием, а крысы оказались специализированными охотниками на яйца дронтов, которые, вот как мы здесь видим, были просто на земле, лежали спокойненько. Вот. И в итоге эти яйца истреблялись очень быстро, и дронты практически мгновенно закончились. Кстати говоря, вроде как есть пара яиц, это правда там реконструкция яйца, но, насколько мне известно, в коллекциях присутствует, там, по-моему, то ли одно, то ли два яйца. Вот. Насколько я представляю, себе дронты откладывали всего по одному яйцу, что, кстати говоря, тоже не способствовало их быстрому восстановлению их численности. Вот. И, конечно, тоже, наверное, достаточно известный факт, что дронты являются близкими родственниками голубей. Хотя, конечно, прямо скажем, не очень-то они на обычных голубей похожи. Еще один такой часто неправильно интерпретируемый факт, то, что у нас есть чучело дронта. Ну, пожалуйста, в Оксфордский музей можно приехать, увидеть такого прекрасного дронта. Ну, кажется, что вот, собственно, оно есть. Но это... на самом деле, просто очень красиво сделанная реконструкция. Очень правдоподобно. Не относящаяся к дронту никоим образом. Тут никаких естественных перьев дронта нет. Естественного мяса дронта нет. На самом деле, было чучело дронта. Было, но всплыло. Потому что чучело дронта сделали неправильно. И оно попросту стухло из-за нарушения, собственно говоря, техники изготовления чучел. А чучело это благополучно выбросили, но, к счастью, нашлись умные люди, которые вернули кое-что из того, что было выброшено, а именно вернули лапы и голову и их сохранили. Вот голова здесь представлена. Вот это реально мумифицированная голова дронта. И недавно, правда, не по голове, а по лапам там поскребли и попытались выделить ДНК, но... не очень получилось, честно говоря, потому что все-таки, хотя и неправильно чучело сделали, но все-таки его обрабатывали. И вот эта вот пропиточка, она подпортила ДНК-шечку, и теперь ДНК из дронта уже не выделишь. Следующий момент – скелеты дронтов. Ну, кажется, что у нас скелетов дронтов должно быть видимо-невидимо, слава богу, поели-то их огромное количество. Но нет, на самом деле их прям раз-два и обчелся. Ну, конечно, не один и даже не два – по-моему, штук 5, вот, по миру. И в Америке есть одно, и в Лондоне, и в Ирландии, и у нас в Дарвиновском музее. Но все они сборные. То есть, вот прям вот по чуть-чуть, еле-еле несколько косточек собрали. Кстати, по-моему, если я ничего не путаю, то вот как раз дарвиновский – это вот цельный дрон, не сборный. Мы, по крайней мере, этим очень сильно гордимся. Ну и хочется надеяться, что как бы тут никакой путаницы нет, это реально цельный дронт. Но если бы вы его видели, вы бы поняли, что он как раз далеко не цельный, там как бы далеко не все кости присутствуют, но вроде от одного экземпляра, что, конечно, круто. Потому что вот эта вот, например, штука, это в Великобритании выставленный, это реальный скелет, но сборный с разных костей. Так, ну и, наверное, еще один такой интересный фан-факт. Недавно решили вот эту вот голову дронтячью положить на МРТ. И неожиданным образом обнаружили там дробь в голове. Ну, почему неожиданно? Понятно, что в дронтов стреляли, в этом никаких сомнений нет. Но неожиданно, потому что судьба конкретно этого дронта, вся такое чучело, именитый дронт, его судьба подробно описана. Известно, что он умер в... там,
типа в лондонском зоопарке, ну, в каком-то его аналоге древнем. То есть вполне себе он существовал около человека, и откуда бы пули взяться, непонятно. То есть вроде бы умер своей смертью. Ну, вариант один, все-таки книги врут. На самом деле он заболел, стал мучиться, его пристрелили. Или вариант второй, кстати говоря, более правдоподобный, что его пристрелили изначально, еще на Маврикии. Но, как оказалось, не убили.

Выглядел, кстати, чуть поближе к голубю по строению. Тоже не летающий, вот в сравнении их скелетов мавриканского и родригесского. Но тоже вполне себе дронт. И судьба у него была, кстати говоря, абсолютно такая же. То есть его туда же, собственно, также стараниями человека истребили. Ну и еще у нас тут присутствует зачем-то гривистый голубь. На самом деле он сюда залетел не случайно. Это самый близкий родственник дронтов в современном мире. Кстати, единственный представитель тоже своей группы, единственный представитель своего семейства. Так что ну, он вроде бы пока, слава богу, не вымирает, но надо его беречь, а то прям от памяти дронтов ничего не останется. И, кстати, что любопытно, хотя он летает, но летает очень неохотно и большую часть жизни ведет на земле. То есть прям что-то от дронтов даже в его поведении есть. Ну и вот это уже все, что я вам хотел сегодня рассказать. Не все получилось гладко. Как-то вот сегодня не очень хорошо процессор работает. Наверное, перегрелся, в смысле, этот процессор. Но надеюсь, что все-таки мне получилось до вас донести интересную информацию. Ну и постараюсь уж, насколько получится, ответить на ваши вопросы.

0: Нет, слышно, слышно.
1: Это вам слышно, да, теперь меня слышно слушателям.
0: Ага.
1: Спасибо большое за лекцию. Да, перейдем к вопросам, но перед началом два вопроса от создателя и руководителя проекта «Антропогенез» Александра Соколова.
0: Ой, страшно.
1: Не бойтесь. Что вы думаете? Да, что вы думаете о тенденции среди создателей документальных фильмов приукрашивать и даже перевирать исторические факты ради красивой картинки?
0: Ну, я выражусь так. Я думаю, что приукрашивать неплохо. Перевирать плохо. Вот мое мнение. Потому что понятное дело, что даже если, так сказать, снимают документальный фильм, ну, очень хочется, чтобы документальный фильм кто-нибудь посмотрел. Есть у нас такие фильмы строго научные, когда там кто-нибудь там сидит, проводит эксперимент, например, какой-нибудь, или там просто ведется какая-то съемка. Ну, как бы чисто ученым это очень интересно, но не чисто ученым это смотреть совершенно невозможно. И понятное дело, что если у нас будет все предельно научно, без каких-нибудь украшательств, там, не знаю, попытки как-то, не знаю, вызвать сочувствие у зрителя, вот, или еще чего-нибудь в этом духе, ну, мне кажется, что просто зрителей будет очень мало у нас и сейчас. К сожалению, далеко не так много зрителей документальных фильмов, как хотелось бы. Но хотя вот интерес постепенно растет. Поэтому я думаю, что вот некоторое приукрашательство допустимо вполне. Однако же, конечно, вот когда прям откровенно все переиначивают, это уже не есть здорово.
1: Еще замечание от Александра Соколова.
0: Угу.
1: Небольшая оговорочка. Мадьязавр переводится не как румынский ящер. Мадьярия – это венгерское название Венгрии.
0: Так, значит, все-таки венгерский ящер. Интересно, но почему же тогда? Что-то вот у меня сегодня Румыния с Венгрией совсем перепутались. В общем, надо будет уточнить, кто там откуда все-таки. Да, да. Тяжело.
1: Да, перейдем к вопросам
0: идет.
1: С донатов. Да, и мы набрали на следующий эфир. Большое вам спасибо.
0: Ну, здорово.
1: Да. Недавно в относительной близости от Японии появился новый остров. Возможно ли там появление новых видов?
0: Так, вблизи Японии появился новый остров.
1: Ну, по-моему, не очень большой, насколько я видел по видео. Он в результате подводного извержения, ну, он совершенно маленький. А, видимо, тут слушатель имеет в виду, если остров будет очень большой, не маленький, а очень большой, но большой там несколько там сот метров там, может быть.
0: Но я, к сожалению, вот не слышал ничего про конкретно этот остров, поэтому да, я вот только с ваших слов могу ориентироваться в его масштабах. Но, как правило, конечно, на мелких островах ничего.

0: нового появляться не успевает. Ну, вот, ну, разве что, может быть, какие-нибудь бактерии, которые появляются постоянно и везде, и всюду. Вот. Или же вирусы. Но вот что-то более крупномасштабное маловероятно. На Большом острове, да, пожалуйста, можно было бы вполне. Ну, как бы до сих пор все время что-то на островах эволюционировало, почему бы и сейчас не эволюционировать. В том числе, пожалуйста, на острове вулканического происхождения, почему бы нет. Другой разговор, то, что сейчас есть такой этот, представитель животного царства, как человек, вот, который способствует тому, что сокращает всяческую возможность где-либо чему-нибудь новому подивиться. Вот. Но это уже другой разговор. Да. Ну, хотя нет, почему я, извините. Ну, все-таки кое-что мы даже, вот, наоборот, кое-кому помогаем. Вот, например, есть же некоторые виды, которые приспособились к деятельности человека очень даже хорошо и даже при этом немножечко уже и изменились. А если уж говорить об эволюции всяких там вирусов, бактерий и прочих, ух, как мы им помогаем. В этом плане все хорошо.
1: Следующий вопрос за донат. Каким образом завроподы вернулись в Северную Америку после исчезновения завра Посейдона?
0: Так, каким образом завроподы вернулись в Северную Америку? Да. К сожалению, я прям даже не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что, ну, я как-то вот, не знаю, вот я вот этот момент что-то упустил, когда у нас завроподы прямо исчезли, а потом вновь появились в Северной Америке. Я, конечно, мне известно, что завроподы были древние, потом они менялись в Северной Америке, вот, но чтобы прям там в какой-то момент был без завроподов. Ну вот что-то и что-то здесь мне вот как-то неизвестно. Увы.
1: Да. Перейдем к обсуждению документальных фильмов. Снова. В одном документальном фильме показывают, что Бригмо Фисетер отстал от стада дальше, и дальше его мегалодон атакует, смертельно ранит и повреждает хвост. Насколько это реалистично?
0: Так. Бригмо Фисетер.
1: Да, отстал от своего стада. Его атакует мегалодон. Смертельно ранит, повреждает хвост. Насколько это реалистично?
0: Ну, я не вижу в этом ничего, как говорится, нереалистичного. Ну, если кто-то отстал от стада, а потом его еще и укусили в хвост, ну да, такое, мне кажется, вполне возможно. Акулы, у них есть зубы, они могут кусаться. Хвосты, они обычно назад торчат, за них удобно хвататься. Ну, я не знаю, мне кажется, все вполне нормально. Я, конечно, дико извиняюсь. Можем мы сделать буквально перерывчик в минутку? Я вот тут буквально окошко открою, потому что у меня есть подозрение, что у меня процессор реально перегрелся. Вот. Может быть, станет попроще отвечать.
1: Угу. А мы возвращаемся и продолжаем отвечать на вопросы. И снова вопросы про документальные фильмы. У нас их очень много всегда в эфире. В одном документальном фильме показывают, что дорадоны совместными усилиями отгоняют базилозавра от своих детенышей. Насколько это реалистично?
0: Ай, дорадоны совместными усилиями отгоняют базилозавра. Ну, кто ж скажет, как эти дорадоны должны были себя вести? Ну, собственно говоря, мы можем что сделать? Мы можем ориентироваться по современным животным. Если мы посмотрим на современных животных, не знаю, как какие-нибудь там небольшие дельфины будут взаимодействовать, грубо говоря, там с одиноким хищником, там, не знаю, с какой-нибудь одинокой акулой, которая, допустим, нападает или еще с кем-то. Ну да, в принципе, именно так бы современные, там, не знаю, китообразные бы и поступили. Единственная проблема в данной ситуации – это то, что у китообразных где-то 35 миллионов лет назад была совсем не та соображалка, что у современных. То есть мы даже не знаем, насколько с тайнами были Дурдона или же не с тайнами. Вот прям загадочка на самом деле. Вот, поэтому как бы насколько можно поведение современных животных проецировать на древних в данной ситуации, я не уверен. Это один из возможных сценариев, что вот у них было такое сложное поведение, но может быть поведение было гораздо проще, а может они даже были одиночками. Так что как бы нельзя сказать точно, что это неправильно, но и нельзя сказать, что это точно вполне реальный сценарий.
1: Когда примерно предок современных китов в последний раз выполз на сушу?
0: Так, ну, конечно, сложно, опять же, отследить какой-то вот прям четкий момент перехода, когда вот, точнее, не перехода, а вот уже такого окончательного ухода с суши. Но есть у нас, например, такие киты, как майя цеты. Если я ничего не путаю, жили они порядка 30, там, 5-37 миллионов лет назад, еще в олигоцене. Вот они рожали детенышей еще головой вперед. То есть у них вообще тело, по телосложению они уже очень похожи на китов, и уже такое чувство, что на суше им вылезать было вот вообще совершенно ни к чему. Но раз детеныши рождаются головой вперед, значит, детеныши должны рождаться на суше. Потому что, ну, собственно говоря, в воде бы они захлебнулись. Так что эти ребята еще точно вылезали на сушу и предполагают гипотетически, хотя тоже как бы стопроцентного доказательства нет, но судя по строению тела, что уже какие-нибудь те же дорудоны и базилозавры на сушу были не ходоки вообще ни разу. А это ну, типа 35 миллионов лет назад. Значит, где-то вот там вот порядка 36 миллионов лет назад. Это вот, наверное, момент, когда последний кит вышел на сушу, там это вздохнул и отправился в дальнее плавание, уже больше никогда не возвращаясь, как это, не оборачиваясь назад, только вперед. Мне кажется, это тоже в каком-нибудь документальном фильме можно было бы отобразить. Было бы красиво.
1: Не смотри назад, когда эволюционируешь.
0: Да.
1: Иначе тебя затащат обратно. Ты куда, говорит, пошел, да? Зачем вылез из воды? Как выглядел ближайший общий предок усатых и зубатых китов?
0: Ну, тоже вопрос такой непростой, потому что нам всегда сложно найти непосредственного предка вот разных линий. Если вы посмотрите на любые филогенетические построения, любые эти деревья, которые сейчас изображают, родословные, там идет не там, одно животное с другим в цепочечке, они идут вот такими вот веточками. То есть предполагается, что каждый раз мы находим какого-нибудь там дядюшку-кузена, но не непосредственного предка. Очень редко, когда мы можем сказать, что ну да, это предок. Вот в этом плане как раз-таки родословно людей известно лучше всего. Вот тут прям уже довольно четко можно сказать, кто чей предок, кто чей потомок. Вот, так что те, кто считают, что у нас нет переходных звеньев в эволюции людей, очень сильно заблуждаются. Это как раз единственная эволюционная линия, в которой у нас есть почти все переходные звенья. С остальными эволюционными линиями хуже. Так вот, сложно сказать конкретно, кто был последним общим предком. Но были такие странные ребята, вроде какого-нибудь там, по-моему, Этилоцетус, как-то он так называется. Но я помню его такое неофициальное название, Кит Альфред. Вот этот Кит Альфред, он обладал еще зубами, но при этом зубы были мелкие, с множеством бугорков. И, судя по царапинкам на этих зубах, он в основном как бы питался всасыванием, причем, возможно, даже всасыванием и ила, и ил, собственно, эти зубы царапал. То есть он как бы еще зубастый, но в то же время уже как бы на пути к усатым китам. Вот, ну, как бы это уже, наверное, не последний общий предок, потому что он уже явно в сторону усатых китов пошел. Но вот где-то вот в этом, с этого момента их пути разошлись. Еще раньше там уже был Дорудон, ну, можно, конечно, предположить, что он последний общий предок, но, скорее всего, там еще были какие-то звенья между ними, однако же их не нашли пока.
1: Возвращаемся в кино. В одном документальном фильме говорится, что после падения астероида было так темно, что травоядные динозавры не могли видеть еду и умерли с голоду. Они умерли именно от невозможности увидеть еду, Кажется, такой вопрос мы уже слышали в наших эфирах.
0: Нет, про невозможность видеть еду я что-то не помню.
1: Ну, то, что вот было темно, и они не могли ее найти никак.
0: Не, ну, то, что еды не было, это вот уже более правдоподобно. Но вот то, что они не могли видеть еду, и поэтому вымерли, ну, вот это вот вряд ли. То есть, ну, по всем этим палеореконструкциям, а их сейчас все больше и больше, они все более и более детальные там прорисовываются, но был такой постоянный полумрак. Ну, даже в сумерках, как бы, все-таки в основном животные так вот уж, еду-то уж как-нибудь нащупают. Конечно, видят, чем темнее, тем хуже, но все-таки как бы далеко не у всех куриная слепота, и многие животные вполне себе даже в темное время суток способны еду нащупать, на запах придут. Тут проблема в том, что еда просто сама пропадала физически, потому что вот растения, не видя солнца, они вот жить не могут, а травоядные как-то не видя еду нюхом учуют.
1: Наш слушатель говорит, что динозавры вылезли за пельменями в ближайшую пятерочку в четверг вечером. Но так как было темно, они упали с края земли. Все попадали.
0: А-а-а, ну да, вот. Да. А чужие хаты, это как он называется, слон-то не подхватил тот самый, который там снизу-то, плоской земли.
1: Трудно сказать, он же там под большой. Ней, а они с края упали.
0: Ну, понятно.
1: Хорошая версия, кстати, вымирания динозавров.
0: Да, главное, новое. Такое еще не слышал. Свежеиспеченное.
1: Так, следующий вопрос.
0: Практически как пельмени в пятерочке. Ой.
1: Да. Если бы Земля была разумной, то сколько бы нового о прошлом Солнечной системы мы могли бы узнать с ее слов? Ведь она лично присутствовала при многих событиях. Это, наверное, все-таки не вопрос, это рассуждение.
0: Да, и самое интересное, что этот вопрос уже был. Вот этот был.
1: Да, да, да. Был, да. Да. Ноздря кошелот ближе к концу морды. Это примитивный признак.
0: Текс. Я, конечно, вот так вот сходу точно не соображу, где у кошелота там ноздря, но, по-моему, она вот прямо-таки далеко не на конце морды, насколько я помню. По-моему, там причина просто в том, что у него голова очень сильно изменила форму. Как вы помните, там эти кошелоты, они такие горбатенькие ребята. Вот. И, собственно говоря, в тот момент, когда у них форма тела так сильно стала меняться, получилось так, что вот эта далеко уехавшая назад ноздря оказалась как будто бы чуть ближе к краю морды. Но она на самом деле никуда обратно не сдвигалась. Нет, это никоим образом не примитивный признак. У них там ноздря уже давно уехала далеко назад. Вот. И обратно этот процесс ни у кого не начинался. Просто форма тела так изменилась, что как бы визуально ноздря сдвинулась.
1: Возможно ли, что в некоторых озерах живут неизвестные виды пресноводных акул? А не открыли мы их, потому что ученые до этих озер пока не добрались и скрывают? Или скрывают?
0: Пресноводные акулы, значит, да?
1: Да, может, просто мы не знаем про них ничего.
0: Ну, если говорить серьезно, насчет ученые скрывают, вот, могу поделиться мыслью, правда, мне кажется, что ей уже много кто делился, что ученые — это как раз такие страшные болтуны, которые вообще ничего скрывать практически не могут. Но если только что-то и скрывают, то только для того, чтобы, так сказать, это не просочилось до официальной публикации. Потому что большинство ученых, они мечтают, чтобы их имя там появилось во всех учебниках, а еще лучше там, не знаю, в каждом, там, не знаю, экране телевизора. Ну, не все, конечно, ученые разные бывают, но в основном все так. Поэтому ученые обычно ничего не скрывают. А что касается того, что где-то какая-то акула есть, а мы ее до сих пор не заметили, ну, конечно, гипотетически можно предположить что угодно, но, честно говоря, у нас не так много осталось крупных неизученных озер. Есть, конечно, еще, наверное, малоизученные озера где-нибудь там, в какой-нибудь там, не знаю, где-нибудь там в Бразилии, допустим, да, но Не думаю, что там прям что-то принципиально новое будет. Тем более, если только что-то карликовое, прям совсем маленькое. Ну, вряд ли. А, в принципе, в древности пресноводные акулы вполне себе были, поэтому чего-то фантастического, если бы вдруг такая акула была бы обнаружена, ну, это бы не было бы чем-то фантастическим совершенно. Но я просто сомневаюсь, что она там есть.
1: В книге Тима Фленнери «Европа. Естественная история» автор зациклился на Хатцеге в эпоху динозавров. Но это был ведь не единственный биом в Маастрихте, на территории Европы, я имею в виду.
0: А, ну, безусловно, нет. Ну, как, понятное дело, что вся Европа, даже в Маастрихте или в другое какое-либо время, была заселена множеством самых разных животных. А, другой разговор, где и чего и как сохранилось, собственно говоря. А, конечно, так вот сходу я, честно говоря, не соображу, какие еще есть вот прям вот маастрихтские конкретно европейские местонахождения. Но вот у меня есть такие смутные подозрения, что что-то там точно было. Вот. Честно говоря, вот, ну да, конечно, Хацик, он прям вот настолько затмевает все остальное, что сложно что-либо еще вспомнить. Но думаю, что там еще какие-то отложения должны быть. По-моему, что-то вот в Англии, например, было такое, Маастрихтское, я вспоминаю. Вот. Как минимум в европейской части России. А, нет, там не Маастрихт. Ну, короче говоря, вот, к сожалению, прям точное местонахождение сейчас сходу не назову, но, по-моему, что-то еще есть такое. Но оно, к сожалению, если и есть, то оно гораздо менее изученное и с меньшим количеством таксонов, потому что такой популярности, как бы, Хацик не приобрело.
1: Следующий вопрос. Дарвин задавал вопрос критикам теории эволюции, почему Бог не поселил на островах Тихого океана ни одного млекопитающего? Почему млекопитающие не смогли заселить острова океана?
0: Я, честно говоря, не совсем понимаю, о каких именно островах океана идет речь, потому что, ну, на большинстве островов океана какие-нибудь млекопитающие да есть. Вот. Их там может быть не так много и не такое большое разнообразие, но что-нибудь да есть. А, конечно же, наверное, есть, ну, не наверное, а точно есть и острова, на которых млекопитающих все-таки нет. Как правило, это очень мелкие острова. Ну, причина, я думаю, что очевидная. Допустим, птички туда прилететь могут. А, вот шанс, что на какой-то очень отдаленный остров, еще если туда какое-нибудь течение специфического не идет, млекопитающий какой-нибудь приплывет, уже гораздо меньше. Но я вот прям сходу не готов назвать конкретно, сколько у нас островов без млекопитающих, но, по-моему, их прямо-таки мало. В основном все-таки везде млекопитающие у нас хотя бы какие-то дозабрались.
1: Могут ли выдры эволюционировать в аналог китообразных с таким же хвостом?
0: У меня почему-то такое чувство, что такой вопрос уже тоже когда-то был. Или, может быть, мне кажется, но в любом случае сейчас точно нет. То есть, как, во-первых, для того, чтобы у нас появился шанс занять нишу китообразных, надо, чтобы нынешние китообразные куда-то делись. Потому что покуда они там сидят, они никого нового в эту нишу не пустят. Ну, вот такой вот пример из реальной эволюции. А, порядка, вот известны мозазавры, да, такие классные все из себя прогрессивные хищники, которые когда-то там были на вершине пищевой цепи, в общем, вроде бы полностью идеально приспособленные. Но они же не были идеально приспособленными изначально. Они были вначале варанами. Им надо было уйти в воду, начать там преобразовываться и прочее. И, собственно, шансы себя проявить, шанс пройти вот весь этот эволюционный путь у них появился только в тот момент, когда в морях освободились экологические ниши, когда вымерли ихтиозавры и плезиозавры, предыдущие гигантские рептилии морские. Вот в этот момент, пожалуйста, да, они ушли. Другая группа попробовала освоить новую нишу, и, собственно, у нее получилось. Потом мозазавры заканчиваются, опять место освобождается, и на это место отправляются уже млекопитающие. Та же самая история. То есть для того, чтобы нам сейчас хоть какую-нибудь условную выдру отправить в моря, надо куда-то деть всех тех, кто сейчас уже в морях есть. Иначе никак не получится. Ну а в дальнейшем, получится ли именно у выдры стать таким морским животным или у кого-то другого, это уже сказать сложнее. Но, честно говоря, я бы на выдру ставки не делать не стал.
1: Почему рыбы не выходят на острова и не превращаются в животных и птиц, как они это сделали на материках?
0: Ну, я так понимаю, что речь о том, что, мол, когда-то рыбы вышли на сушу, а сейчас вот не выходят. И на континентах...
1: Именно на острова.
0: Я понимаю, да, на континентах они не могут выйти, потому что там и так много всех островах, там вот места много, почему туда не пойти? Ну, во-первых, на островах места-то может быть и много. Да вот только все равно там, как правило, кто-то живет. Вот мы только что обсуждали насчет там млекопитающих, которые добираются до островов, не добираются. Все-таки до многих островов добираются, да, очень многих. И какие-то рептилии добираются, а уж птицы-то и подавно. И как бы если рыбы соберутся куда-то выходить, тут их птицы помогут им зайти обратно. То есть найти какой-то реально прям совсем необитаемый остров, на котором никого не будет, как вот было когда-то там в Дивоне, но сейчас это уже фантастика. Сейчас такого не получится, хотя бы из-за тех же птиц. А так, в принципе, ну вот в какой-то степени, в такой элементарной, чуть-чуть выйти недалеко, рыбы пытаются в разных местах периодически, создавая что-то новое такое протоходячее. Например, тому илистый прыгун. То есть это прям свеженькая рыба, эволюционная новиночка на самом деле. Недавно такая сформировалась, и вот теперь по суше туда-сюда ползает.
1: Камоцкий варан – это карликовая мегалания?
0: Ну, я бы так бы не сказал. То есть, если мы формулируем мысль именно таким образом, то мы как бы именно предполагаем, что камоцкий варан является потомком мегалании, который оказался на острове. Но это не так. Как я уже упоминал, комодские вараны, они на самом деле раньше были не только на острове Комодо, но и на континентальной Австралии. И, в общем-то, ну, как бы считать их потомками мегалании не получается. Они близкие родственники, у них был какой-то общий предок, в какой-то момент они их пути разошлись, это да. Вот. Но нет, они не обмельчавшие мегалании.
1: Ларамидия и Апалачия – это острова или континенты? Можно ли сказать, что тираннозавр Рекс и аламозавр – это эндемики Ларамидии?
0: Насчет того, что они эндемики Ларамидии, ну, пожалуй, что можно так сказать, да, потому что больше они нигде не распространялись. А вот насчет того, что в принципе это остров или не остров, вот этот вопрос на самом деле довольно любопытный. Тут все зависит от того, с какой точки зрения мы зайдем? Если мы зайдем с точки зрения географа, грубо говоря, если бы мы там географа телепортировали в прошлое, и он бы там стал составлять карту, то, в принципе, я думаю, что он бы их назвал бы континентами все-таки. Вот, потому что размер у них приличный. Ну, конечно, не знаю, дотянет ли до Австралии, до территории, но сопоставимо вполне. Вот, то есть это явно не Мадагаскар, это явно было гораздо больше кусок суши. С другой стороны, с точки зрения геолога, это точно не континент, потому что это части одного единого континента, части единой плиты. То есть с точки зрения геолога, вот то, что, как говорится, имеет континентальную кору и ограничено со всех сторон, вот это единый континентальный блок, это континент. Ну, с этой точки зрения, это как бы просто кусочки одного континента, и не надо их никак обзывать континентами.
1: Почему мегалодон при сокращении численности китов не смог перейти на питание преимущественно рыбой?
0: Ну, по всей видимости, потому что он большой, если коротко отвечать. Потому что ну, такому животному надо, конечно, было бы какую-нибудь суперкрупную рыбу. Ну, как бы рыбы Луны на всех не запасешься. Да и Луна, на самом деле, не столь велика. Кстати, она уж тогда была, на самом деле. Вот. Крупных рыб реально мало, а мелкой рыбой он не приспособлен питаться. Был.
1: И он
0: Вот.
1: нейтральчик, да? Ему сложно ее ловить, она быстро
0: Да-да-да, но я
1: двигается.
0: говорю то, что он, как бы, он не может много мелкой рыбы, он мог бы себя прокормить, но вот он так не мог, не умел.
1: Сложно ловить.
0: А ловить каких-то одиноких крупных рыб, это, конечно, прикольно, но как бы нету.
1: Как так получилось, что в Европе сосуществовали и карликовый торвозавр, и торвозавр Гарни, большой? Остров, на котором обитал торвозавр Гарни, был больше?
0: Ну, в принципе, да. Я предполагаю, что дело было так. Ну, там вообще, конечно, сложно так точно сказать, какой там, где, какой был, когда остров, потому что, ну, во-первых, все эти палеокарты, они не всегда точны, а во-вторых, на самом деле стоит не забывать то, что у нас один вид может существовать примерно там, не знаю, миллион, 2 миллиона, 3 миллиона лет. А за это время уровень моря может довольно здорово поменяться. Вот у нас как бы за пару миллионов лет там то суша появлялась, то исчезала и раз так 30. Поэтому, ну, в какие-то моменты они тоже жили на островах, ну вот, но, видимо, достаточно крупных. В какие-то моменты они, можно сказать, практически вообще на цельном континенте жили, там уже который с Азией кусок соединялся. Как-то так.
1: А какие тераподы стали причиной вымирания европозавров? В одних источниках пишут, что это были аллозавроиды, а в других, что мегалозавроиды.
0: Интересно. Ну, скажем так, тот источник, который читал я, там было указано, что аллозавроиды. Вот. Но на самом деле я подозреваю, что там всех по чуть-чуть, потому что, откровенно говоря, есть и, собственно говоря, единственное свидетельство, это то, что исчезают у нас европозавры в каком-то момент, просто слой с европозаврами, потом слой без европозавра, это раз. Второе, мы как бы имеем другой комплекс данных, который показывает нам вот кривую изменения уровня моря, и мы видим, что уровень моря падает. И третьи данные, это где-то на 5 метров выше вот этого слоя с последними костями европозавра есть следы крупных тераподов. То есть прям видно, что это точно не вот этот мелкий тарвозавр, который жил до этого. Это прям что-то такое хорошее, 8-9-метровое, судя по всему. Но по следам, откровенно говоря, понять это аллозавроид, торвозавр или вообще какой-нибудь цератозавр, ну, практически нереально. То есть, как правило, пишут терапод, а уж дальше начинается интерпретация в том или ином источнике. Поэтому, по-хорошему, я просто бы сказал, что какой-то терапод. Вот. А может быть, даже их там много прибежали. С одной стороны, там за одну лапу цератозавр ухватил, за другую мегалозавр, за третью торвозавр, в разные стороны растянули. Ну, в принципе, там они все жили рядышком. Могли каждый понемножку поучаствовать.
1: Могли ли крупные птерозавры во взрослом возрасте обитать на деревьях? Были ли в Хелл-Крике такие гигантские деревья, чтобы Кетцакоатль могли бы все время жить там, на деревьях?
0: Гигантских деревьев таких не было, на которых уместился бы Кетцалькоатль. В прошлом не было более крупных деревьев, чем сейчас, по крайней мере, насколько нам известно. Тут, правда, стоит оговориться, что, справедливости ради, ботаники вообще находят только фрагменты деревьев. И мы можем сопоставить их с современными, раз. Можем примерно прикинуть, там, не знаю, размер, допустим, ствола, если у нас есть какой-нибудь пенечек. И то это не всегда возможно. Вот, и по этой причине там как-то делают реконструкции. Но просто-напросто опираясь на тот факт, что гравитация у нас всегда плюс-минус одинаковая, вопреки мнению некоторых индивидов, ну, видимо, деревья крупнее, чем сейчас, не были. А сейчас деревья-то, конечно, иногда бывают прямо такие большие, там, какие-нибудь под 100 метров. Но веточки у них не такие, чтобы на них жирафа разместить, а это вот прям летучий жираф. Так что второй вопрос точно нет. Первый вопрос я что-то как-то пропустил. Прошу прощения. Давайте вот первую половинку. Можно?
1: Дом. Могли ли крупные птерозавры во взрослом возрасте обитать на деревьях?
0: А крупные птицы. А, ну, собственно говоря, да, второе это уже пояснение. Нет, не могли. Кстати, я могу еще добавить к уже вышесказанному насчет того, что дерево бы не вынесло. Еще и сами птерозавры бы этого дела не вынесли, потому что, в принципе, у птерозавров совсем не так устроены лапки, как у птичек, и им за деревья цепляться неудобно. Если ты мелкий птерозавр, ты еще по дереву хоть как-то худо-бедно можешь лазить, и то некоторые вот прям начинают это оспаривать даже насчет тех же анурагнатов или еще кого-то. Говорят, вообще никакие птерозавры на деревьях сидеть не могли, это все бред. Но вот тут вот хотя бы есть о чем поспорить, чтобы могли, не могли, а вот крупный птерозавр вообще без вариантов.
1: У нас осталось еще 5 вопросов. Ответим в режиме блиц.
0: Давайте попробуем. Вроде
1: Попробуем.
0: бы как это немножечко охладился, как-то пободрее себя чувствую. Можно попробовать.
1: И ноутбук тоже.
0: Ноутбук охладился, он класс.
1: Нет, у вас.
0: Да не, мне кажется, сегодня ноутбук-то как раз себя ведет прилично. Я вроде не жалуюсь. Редкий случай. Ну, как бы, надо же хоть чему-то глючить, там, либо компьютеру, либо мне. Чтобы все сразу, это ж перебор.
1: Почему-то в Казахстане мало находок динозавров и еже с ними. Хотя в соседнем Китае их очень много. В древности Казахстан же тоже был островом вроде бы как.
0: Я могу сказать еще одну пугающую истину, то, что в Монголии много динозавров, а в соседней с Монголией и с Китаем России динозавров очень мало. Вот так вот уж получилось, что не везде есть хорошее местонахождение и не везде есть хорошие условия. Что касается того, что Казахстан был когда-то отдельным островом, ну, во-первых, был не островом, а микроконтинентом, вот тут уж прям с точки зрения геолога он был микроконтинентом. Как раз с точки зрения географа, там, может, он был рядом островов, но геологически он был микроконтинентом. Но только это было сильно раньше. И это было еще, друзья мои, задолго до начала эпохи динозавров. Это был такой дремучий палеозой, там, 300 миллионов лет назад, 350 и прочее. Вот, так что эту историю можем вообще забыть. А Казахстан эпохи динозавров – это просто Кусьман от… Вначале от Пангеи, потом от Лавразии, потом от Евразии. То есть середина суши, примерно как, собственно, Казахстан и сейчас там в середине Евразии находится. А почему там не находят находки? Потому что местонахождений хороших мало. А вообще-то говоря, и они там, конечно, есть. Ну, собственно говоря, даже вам автор упоминает, что они есть, но их мало. Есть. Есть даже один неплохой лагерштед, Каратау называется. Вот там птерозавры найдены, в том числе Сордеспилозус, нечисть волосатая. Вот такой птерозаврик прикольный. Но вот динозавры там не попались, а в других местах они плохо сохраняются. Ну и плюс, еще можно плюсом ко всему этому добавить то, что в принципе палеонтологическая школа Казахстана, ну, прямо скажем, не развита. В основном в Казахстане работали наши сотрудники, и не так часто они там работают. Может, если бы больше бы работали, бы нашли бы какое-нибудь интересное новое местонахождение. Что, может быть, просто не нашли еще.
1: Почему гоплитомерикс от греческого гоплита?
0: Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Давно практиковал свой древнегреческий. Прошу прощения. Вот встречу ближайшего древнего грека. Повторю.
1: Это к Станиславу Владимировичу. Он может
0: А, он...
1: раскопать.
0: А, нет, я подумал, что он древнегреческий практикует периодически.
1: Нет, счастье, когда тебя раскапывает Станислав Владимирович. Нужно умереть так,
0: Но
1: чтобы тебя раскопал Станислав Владимирович.
0: я не проверял, но, честно говоря, даже правда не хочется. Но Ну, прикольно, раз люди говорят.
1: Да. Был ли такой хищник Маньюгазавр из игры Jurassic World?
0: Маюнгазавр. Я подозреваю, что, видимо, он. Я сегодня его упоминал с Мадагаскара. Есть такой, да. Как раз с Мадагаскара.
1: А еще у
0: Островной
1: нас был
0: отдельно.
1: эфир про игры.
0: Да, но Маюнгазавра я там не упоминал. Ну вот, сейчас упомянули, и сегодня я его упоминал.
1: Да, и еще был эфир про фильмы и мультфильмы. Посмотрите, пожалуйста.
0: И вообще у нас много было эфиров. Уже больше года вещаем, между прочим. Практически без перерывов.
1: Это... А еще были у нас динозаврики и все-все-все до этого тоже.
0: Ой, ну не, ну это уж там совсем давно было, да. Вот.
1: В прошлой жизни. И осталось два вопроса, наконец-то. Каков с точки зрения уважаемого лектора самый яркий и удивительный пример островной специализации?
0: Много примеров, вот даже сегодня я назвал, что выбрать что-то прям самое удивительное, самое яркое, прямо скажем, сложновато. То есть там все очень интересное, все очень необычное. Вот. Природа слишком многогранна, чтобы остановиться на чем-то одном. Давайте вот такую некрасивую такую фразу скажу и не буду отвечать на этот вопрос.
1: Все очень вкусное, да?
0: Да, да, да, да.
1: И последний вопрос на сегодня. А сколько особей, добравшихся до острова, способны дать новую популяцию или подвид? Допустим, какая-то численность голубей на Маврикии стала предками дронта?
0: На самом деле, в данной ситуации все очень-очень по-разному бывает. Потому что, ну, мы, конечно, не знаем, не проводили эксперименты конкретно на островах, но просто у нас есть конкретные примеры по спасению и сохранению каких-то исчезающих видов. То есть в некоторых случаях мы знаем, что буквально там численность сокращалась до одной пары и потом восстанавливалась. То есть вот буквально с одной пары, значит, можно целый вид восстановить. А в некоторых случаях у нас вроде как бы там, не знаю, еще 50 особей, но при этом они вот все вымирают и вымирают, их вот уже 49, 48, 47, 5, 4, 3, 2, и все. И ничего не помогает, и вот оказывается, что этого численности недостаточно, чтобы сохранить разнообразие. Так и я думаю, что и на острове, то есть в некоторых случаях вполне возможно, что буквально там, не знаю, пары, ну, десятка, по крайней мере, уж точно было бы достаточно, чтобы сформировать новую группу. Все зависит от очень многих факторов, насколько благоприятная среда, насколько эти животные плодовитые, в каких условиях они могут размножаться, в каких не могут. Может, они там такой стресс перетерпят со время, там, не знаю, плавания, что больше, там, не знаю, размножаться никогда не захотят. А вот. Ну, и, короче говоря, это сложно предугадать.
1: Ярослав, большое вам спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы тоже благодарим за ваше внимание, донаты, лайки и прочие заврики. Угу. И мы увидимся с вами через неделю.
0: Да, прекрасно. Я тоже всех хочу поблагодарить за то, что послушали эту лекцию. Еще раз хочу попросить прощения за многочисленные оговорки. У меня всегда какие-нибудь оговорочки, к сожалению, бывают. Вот. Но сегодня как-то вот прям совсем перегрелся. Но я уверен, что среди наших замечательных зрителей очень много знающих и талантливых людей, которые обязательно все мои оговорки найдут и прокомментируют. Ну и, в принципе, я совсем не против, если эти комментарии будут по делу, и потом люди их почитают и узнают правильную, точную информацию.
1: И выведут
0: так что, пожалуйста,
1: вас,
0: исправляйте.
1: Выведут вас на чистую воду эволюции.
0: Да-да-да, давно пора. Но все-таки, несмотря на все оговорки, я очень рад, что вы продолжаете смотреть эти эфиры. Я очень счастлив, что могу с вами поделиться какими-то интересными знаниями, тем более, что палеонтология настолько безграничная наука, что этот поток знаний, мне кажется, можно, так сказать, всю жизнь распространять, и к тому же новые знания-то все больше и больше появляются, и конца и края этому не видно, что, конечно же, абсолютно прекрасно. Желаю всем отличного настроения, прекрасной недели, не теряйте интерес к науке, и до новых встреч.
1: До свидания.

болван. В 20 лет пришел учить латынь. Ломоносов – высокий, крепкий парень. Вместе с ним учатся дети 7, 8, 10 лет. Смеются. Характер у него был тяжелый. Заноза в коллективе. И к тому же иногда еще и любит выпить. Сокрушил мебель, расколотил зеркало, а также изрубил шпагой дверь. Пятеро караульных с большим трудом припроводили Ломоносова в кутузку. Был еще один нюанс. Они венчались в лютеранской церкви. Жена была не тусовщица совсем. Когда императрица Елизавета пришла во вновь построенную лабораторию, и Ломоносов стал показывать ей опыты, она сказала: «Михаил Васильевич, все так интересно, но вы меня больше этим не загружайте. Я вам полностью доверяю. Это не потому, что он сын Петра. Это потому, что он просто гений».

Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас видеть в новом сезоне рассказов из русской истории на канале «Культура». Вы знаете, наши лекции затем повторяются в интернете, потому что главный принцип нашего лектория – свободное, бесплатное историческое просвещение. Сегодняшняя беседа посвящена герою, о котором изначально я рассказывать не планировал. Она, как принято говорить, была на советском телевидении по многочисленным заявкам телезрители. Вы много раз обращались с просьбой рассказать о Михаиле Васильевиче Ломоносове. Мне казалось, что это неинтересная тема, скажу честно. Ломоносов для нас это что-то абстрактное, очень расплывчатое. Что мы о нем знаем? Вроде бы основал Московский университет. По крайней мере, выступил с подобной инициативой. Писал какие-то тяжеловесные, сложные стихи. Вроде поэт. Вроде ученый, но никто не знает, что он изобрел. И, собственно, даже не очень понятно, какими науками занимался. Вроде художник, делал огромные мозаичные панно. На память приходит только одно из них – Полтавская битва. Сразу представляем себе Петра в профиль на коне с саблей. Вроде бы занимался историей и очень спорил с немцами. Как говорил один известный юморист, в споре с немцем Миллером Ломоносов сломал ему нос. Ну, собственно, и все. Я недавно, готовясь к этой, кстати, встрече, почитал статью одного американского историка, где он говорит, ну, кто такой Ломоносов? Абсолютно распиаренная, распропагандированная российской и особенно советской наукой личность. Вот нужно было русским создать своего национального героя в сфере науки. Так не могли никого толком найти. Вот нашли такой некий аналог Петра в политике Ломоносова в науке. Ну, какой же он ученый, пишет этот американец. Он ничего не создал, ничего не открыл, не оставил после себя никакой научной школы. Раздутая личность. Искусственно. Мне стало обидно. Я решил погрузиться в эту тему поглубже. В конце 80-х на телевидении появился интересный сериал. В позднем СССР делали хорошие сериалы, который назывался «Михайло Ломоносов». Такой байопик о жизни Ломоносова. Название «Михайло» не случайно. Дело в том, что Михаил Васильевич Ломоносов не любил, когда его называли Михаилом. Он сам себя называл Михайло, подчеркивая тем самым свое истинно русское народное происхождение. С севера, как писали в советских учебниках, из архангельских поморов. Ну, на самом деле, помор – понятие не очень понятное, если подходить к этому с точки зрения этнической, никаким помором, конечно, Ломоносов не был. Поморы – это просто рыбаки, которые жили по морю. Это люди, объединенные неким единым бытом, образом жизни, сферой деятельности. В этом отношении, конечно, можно сказать, что родившийся недалеко от селения Холмогоры в Архангельской губернии, в семье государственного крестьянина, Михаил Ломоносов действительно в этом смысле из Помор. Кстати, гордясь своим народным происхождением, как-то раз, уже спустя много-много лет, он подшутил над князем Куракиным. Куракин спросил его прилюдно, иронично: «Господин профессор, откуда родословную ведете?» Ломоносов как раз доказывал, что никакой роли варяги-норманы не играли в создании русского государства. У нас было свое самоуправление. Все это искусственно придумано. К этому мы еще вернемся. Ломоносов так, посмотрев немного свысока на Куракина, сказал: «Вы знаете, мои родословные книги все утонули во время потопа». Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, обращаю внимание, Василий Дорофеевич Ломоносов. Крепостные крестьяне тогда не имели отчеств. Владел большими угодьями пахотной земли. Ну, земля там недорогая на севере, конечно, но ее было много. Владел рыбными промыслами, сам себя называл промышленником. Основные деньги на севере – это рыба, промысел и продажи. Вот он построил не такой традиционный северный коч, а настоящую европейскую шхуну, довольно большую, по-разному ее называли, галеоны, галеот. Называлась она «Святой Архангел Михаил». Весьма и весьма зажиточный человек. Когда у них в селе сгорела церковь, дал самый большой взнос, в среднем раз в 20 больше, по сравнению со своими односельчанами, на строительство нового Божьего храма. То есть Ломоносов был не из простой семьи, но самое главное, атмосфера мест, где он родился, где трудился в детстве, потому что уже с 10 лет Ломоносов вместе с отцом в море добывают
рыбу. Это тяжелый труд. Сам он писал впоследствии, что весь свой достаток отец нажил, цитирую, «кровавым потом». Это тяжелый труд, но это тяжелый труд свободного человека. Вот эти поморы, если мы будем так называть людей, объединенных общим образом жизни, не этносом, вокруг Северной Двины, вдоль Белого моря, это бывшие новгородцы, это люди свободные, которые сами собой управляли, никогда не знали крепостного права, там и дворянства-то не было, потому что не было крепостных. В этих семьях свободных, трудолюбивых очень людей и могли появиться люди, подобные Ломоносову. Когда родился он? Неизвестно, это загадка. Мы предполагаем, что год рождения 1711, так сразу для погружения в контекст, 1709 Полтавская битва за два года до рождения условного Ломоносова. Условного, потому что не сохранилось церковных книг с точными записями. 1725 год, год смерти Петра. На момент смерти Петра I Ломоносову 14 лет. Впоследствии немного разные даты указывает Ломоносов, говоря о своем рождении. Такое иногда ощущение, что сам сознательно наводил тень на плетень. И вообще биография его с самого начала полна множества загадок. Об этом мы тоже специально поговорим. Отец Ломоносова, мы не знаем, был ли он грамотный. Многие поморы были грамотными. Но обучал Ломоносова грамоте не отец, ни в какую школу он не ходил, школ тогда не было. Обучал его грамотный сосед и дьячок той самой местной церкви. Есть легенда, что обучавший его грамоте дьяк скоро упал перед отроком на колени, со смиренным благоговением признавшись, что больше ничему его научить не может, потому что отрок уже превзошел его знаниями. Легенда, конечно, но, согласитесь, красиво. А вот у соседа в доме была небольшая библиотека, в которой юный Михайло, будущий член Академии наук, нашел, как он писал впоследствии в своих воспоминаниях, в письмах, врата учености. Вратами учености было, собственно, две книги. «Грамматика Смотрицкого» и знаменитая «Арифметика Магнитского». Это было популярное пособие не только по арифметике, но и по геометрии, физике, географии, астрономии, в общем, по всем естественным наукам. Но математику он узнал уже тогда. Я вот своим детям всегда говорю, они говорят, зачем учить математику, мы же не будем учеными-математиками. А Ломоносов говорил так, математику уже затем учить надобно, что она ум в порядок приводит. Запомним. Первая загадка – когда родился? Вторая загадка – а, собственно, что заставило его мальчика из зажиточной, свободной, промыслово-крестьянско-рыбацкой семьи бросить все? Уйти, куда глаза глядят, по большому счету, одному, сбежать от отца, от семьи в Москву? Какого рода любопытство? Все как-то наследовали отцовское дело, вот шхуна, вот земля. Мне кажется, это любопытство. Вот он шел с отцом в море, глядел вдаль и задавал вопросы. А вот эти вот огромные льдины, откуда они взялись? Вообще, почему образуется лед? А почему солнце, которое восходит этот лед, не может растопить? А где граница моря? Почему сменяются времена года? А что там находится за далеким, бескрайним северным горизонтом? Еще раз, это был край свободных и пытливых людей. Если мы исходим из того, что гении по статистике рождаются 1 на 1 000 000, но для того, чтобы они себя реализовали, нужно еще 1 000 000 совпадений всяческих. Ну, родится гениальный человек, там, гениальный физик где-нибудь в монгольской пустыне, ну и не будет у него возможности проявить себя. И утерян этот гений для человечества. А вот у Ломоносова сложилось плюс к вот невероятному любопытству еще и масса субъективных факторов. Мать умерла рано. Отец женился потом второй раз, потом третий раз. И как-то отношения с мачехами у мальчика не складывались совсем. С отцом тоже начали портиться со временем, потому что отец видел в нем наследника своего дела. А мальчик не хочет заниматься рыбным промыслом. В конце концов, решили его насильно женить. 19 лет уже, здоровый балбес. Образумится, семья, дети, дом. Михайло не хочется, ему интересно учиться. Утонуть в этом быту – это все, это крах всем его надеждам. В конце 1730 года, как он писал в своей биографии, происходит следующее. Кавычки открываются. Из селения
Отправлялся в Москву караван с мерзлой рыбой, мороженое на продажу. Следующей ночью, когда все в доме отца спали, надев две рубахи и тулуп для тепла, про запас, погнался за оным караваном. На третий день Ломоносов догнал караван, долго-долго уговаривал его там, вожатого взять в Москву с собой. Загадка номер три. Вот он прибывает в Москву, крестьянский сын, без денег, без ничего. У него с собой, кроме двух рубах, было еще три книги, но, естественно, псалтырь. Та самая арифметика Магнитского и грамматика. Но, по идее, его должны задержать. Нет, а у него, оказывается, есть с собой паспорт. А паспорт надо было готовить сильно заранее. Значит, это не был эмоциональный побег. Никогда Ломоносов подробно не вспоминал и не объяснял. А далее, следующая загадка. Он поступает в высшее учебное заведение. Ну, собственно, единственное полноценное славяно-греко-латинскую академию. Располагалась она в монастыре

дворянина, потом спустя какое-то время, что он сын священника. Никто его не разоблачил. Загадка. Далее он в первом классе, в начальном классе, как говорили тогда, ему 19 лет. Ломоносов – высокий, крепкий парень. Вместе с ним учатся дети 7, 8, 10 лет. Смеются. Говорят, экий болван. Он сам потом об этом вспоминал. Экий болван. 20 лет пришел учить латынь. Ничего. Крепкий характер, насмешки выдержал. Учился так. Проходил годовую программу за полгода. Через год он уже в третьем классе. За 5 лет полную программу. Вообще он с самого начала выделялся исключительными способностями и прилежанием. Ломоносов жил очень скромно. Он вспоминал потом, что стипендия, которую он получал в Греко-Латинской академии, была 3 копейки в день. На копейку он покупал квас, на полкопейки хлеб, но остальное хватало кое-как, одежду, бытовые вещи. Ну, в общем, это жизнь впроголодь на самом деле, поэтому, чтобы хоть как-то свести с концами, студент Ломоносов пишет письма за деньги, прошения, рубит дрова, работает грузчиком, в церкви над покойниками службы ведет. В общем, занимается всем, за что платят. Иметь хоть какие-то деньги, и вот эта финансовая линия проходит через всю его жизнь, до последнего момента. Ломоносов всю жизнь должен. Я поэтому не случайно буду много говорить о деньгах и о заработках Ломоносова, потому что у него же не было ни крепостных, ни поместья, ни каких-то премий за военные победы, ничего. Этот человек жил только своим трудом и своим умом. Но еще одна загадка. Там широкий спектр преподается предметов, и естественные науки, и математика, естественно, богословие, и вроде бы как он готовится стать священником. И на каком-то этапе вскрывается обман, что он не сын священника, уж тем более не сын дворянина. Что должно последовать? Исключение с позором? Нет. Каким-то образом Ломоносов пробился к самому Феофану Прокоповичу, ближайшему соратнику уже покойного Петра Великого, вице-президенту на тот момент Священного Синода, и понравился ему. И сам Прокопович за него заступился. Более того, спустя некоторое время Ломоносов добился, или, может быть, не добился, а, может быть, его распределили, но распределили как одного из лучших студентов. Его направляют на обучение в Петербургский академический университет. Тогда, это важно понимать, университет в Петербурге, как учебное заведение, очень-очень небольшое, существовал при учрежденной Петром Академии наук. Это такой закрытый государственный клуб ученых, получающий государственное жалование. И все профессора Академии, иностранцы, все до одного. Петр хотел очень быстро, чтобы заработала Академия. А где взять ученых, когда светской науки в России не было вообще? Были либо талантливые самоучки, самородки, механики, такие как слесарь Нартов, например, чуть позже Кулибин. Были хорошие преподаватели, такие как Магнитский. Вот ученых, естествоиспытателей уже в понятиях европейских не существовало. Поэтому Петр приглашал иностранцев, главным образом немцев. А вот дальше Академия наук должна была уже при себе растить университет. Но заниматься светскими науками дворянам не престижно, не интересно. Дворянам нужна военная служба, государственная. Крепостным, естественно, доступ закрыт. Поэтому этот университет влачил достаточно жалкое существование. Чтобы университет хоть как-то жил, переводят дюжину студентов из Москвы, отправляя на учебу в Петербургский академический университет, Сенат выделяет на содержание одного ученика 5 рублей в месяц. Это уже для Ломоносова некий прогресс. Вскоре, поскольку он знает немецкий язык хорошо, а также выучил латынь и греческий, как человек пытливый и продвинутый в языках, он пробивается заграничную стажировку. 3 лучших студентов Петербургского университета отправляют обучаться горному делу и химии в один из лучших университетов на тот момент в Германии, в город Марбург. Тогда потребность в горных инженерах колоссальна. Среди этих 3 студентов отправляется Михаил Ломоносов. Тут уже пишут честно в документах, крестьянский сын из Архангелогородской губернии, 22 лет. Ну, на самом деле, ему было 25. Возраст свой он старался занизить, чтобы не выглядеть уж совсем переростком. Перед отправкой каждому студенту
дают

авансом огромную сумму. 300 рублей. Представьте себе, в Греко-Латинской академии Ломоносов получал, соответственно, рубль стипендию. А тут 300 рублей. Поэтому он отдает все долги. Он вообще все время в долгах, но всегда расплачивался. У него остается еще 200 рублей. Переводит их в немецкую валюту. Тогда один немецкий рейхсталер равнялся примерно 80 копейкам. То есть это был как доллар по отношению к рублю. Доллар у нас стоил в среднем 60-65 копеек. В советские годы, правда, поменять было невозможно. Такой виртуальный курс. Как, согласно отчету, посланному Ломоносовым в Петербург, он израсходовал эти деньги? Очень интересно. Вот обратите внимание. Дорожный проезд от Любека до Марбурга 37 талеров. Дорога стоила дорого. Один костюм 50 талеров. Это не современная китайская одежда. Тогда одежда шилась вручную. Материалы стоили дорого, труд еще дороже. Дрова на всю зиму 8 талеров. Учитель фехтования 5 талеров в месяц. Учитель рисования 4 талера. Учитель французского 9 талеров в месяц. Учитель французского получал в 2 раза больше учителя фехтования. Интересно. Парик, стирка, обувь, чулки 28 талеров. Ну, обувь не дешевле одежды. Учитель танцев за 5 месяцев 8 талеров. Недорого. И самая большая статья расходов – книги. 60 талеров. Книги тогда были дорогие. Ломоносов покупает целую библиотеку на латинском, немецком, французском языках. Он все время читает. Вообще, обычный студенческий день Ломоносова выглядел следующим образом. С 9 до 10 – физика. С 10 до 11 – рисование. С 11 до 12 – теоретическая физика. Перерыв на обед. Затем занятия метафизикой, логикой, потом уроки французского и вечером уроки танцев, уроки фехтования. Учебный день насыщенный, но Ломоносов не ангел. Студенческое братство, Германия – страна студентов. Там, кстати, студентам даже шпаги разрешалось носить, как дворянам в России, поэтому дрались на дуэлях бесконечно. Ломоносов – гуляка, дебошир. Наделал немало долгов. Правда, не он один, а все трое студентов, которые с ним были. Кстати, вместе с Ломоносовым поехал еще один студент, помоложе, конечно. Фамилия его Виноградов. Знаменитый императорский фарфор и императорский фарфоровый завод. Это завод, основанный Виноградовым. Это именно тот наш ученый, который разгадал секрет китайского фарфора и сделал российский фарфор. Ничуть не менее качественно. И даже лучше. Фабрика, которую он основал, называлась так на немецкий манер «Порцелановая фабрика». Но это тот самый императорский фарфор. Ломоносову повезло с куратором. Преподавателем был немецкий профессор Вольф. Это такая настоящая большая звезда европейской науки. Он очень выделял Ломоносова. Говорил, этот русский парень – светлая голова. Не просто принимал у себя дома, кормил. Просто давал денег ему и помогал закрывать долги. Потом уже, став профессором Академии наук, Ломоносов погашал долги перед своим благодетелем. Ну, расплатился в конце концов. Повезло. Ломоносов оказывается сначала в системе богословского образования, готовится стать священником. Потом попадает в Германию, и тут физика, химия, горное дело, языки, математика. Ломоносов становится настоящим ученым нового времени, но русским ученым, ученым, который опережает своих учителей. Вообще, на самом деле, не было времени пересмотреть этот советский сериал «Михаил Ломоносов», но я думаю, что на основании жизни Ломоносова можно снять стосерийный сериал, 10 сезонов. Какой там карточный домик, что вы? Его жизнь – это сплошной авантюрный роман. Годы пребывания в Германии во время обучения – бесконечные приключения. Вы понимаете, там такие сюжетные повороты, что, как говорится, сценаристам отдых и раздолье ничего выдумывать не надо. Только следите за его пунктирными жизненными перемещениями. Ну, например, на каком-то этапе студент Ломоносов оказался завербованным солдатом в прусскую армию. Это академическая биография Ломоносова. Ночевал на постоялом дворе. Нашел там прусского офицера с солдатами, вербующему рекрут. Здесь случилось с ним странное происшествие. Офицер просил его учтивым образом сесть подле себя, отужинать с его подчиненными и вместе выпить. В продолжение стал расхваливать ему королевскую службу. Наш путник так был употчеван, что не мог помнить, что происходило с ним ночью. Пробудясь в карманах, Ломоносов ощутил несколько прусских монет.
Офицер назвал его храбрым солдатом, дал знать, что, конечно, он сыщет счастье, начав служить в прусском войске. «Как?» – закричал Ломоносов. «Я же русский». «Нет, разве забыл ты, что вчера ты вступил в прусскую службу? Бил с господином поручиком по рукам, побратался с нами. Ну, не унывай, солдат, тебе у нас полюбится». Это была классическая манера прусской армии вербовать, напоив крепких молодых людей, а Ломоносов крепкий, высокий молодой человек, напоить, вот, заставить поднять тост за здоровье короля. А это, по сути, является подтверждением своих обязательств поступить на профессиональную военную службу, откуда хода обратно в Пруссии не было совсем. Никак. Но не для Ломоносова. Ломоносов как-то умудрился втереться в доверие и усыпить бдительность в учебке прусской офицеров и фельдфебелей страшных прусских. Ведь в прусской армии палки фельдфебели должны бояться больше, чем пули неприятеля. Вот был главный принцип армии Фридриха. И загадка. Мы не знаем, сколько служил Ломоносов в прусской армии. Ни в одних источниках этого нет. То ли месяц, то ли полгода. Но так либо иначе, бдительность усыпил и ночью сбежал. Ползком выполз из казармы, забрался на вал, окружавший учебку высотой в 6 метров. С вала этого спрыгнул, ноги не переломал. Переплыл ров. Воинская часть была защищена со всех сторон, как крепость, чтобы не убежали, как тюрьма. Переплыл ров, а далее бежал, что есть духу, 7,5 километров, чуя за спиной погоню. Почему 7,5 километров? Потому что учебка находилась прямо рядом с прусской границей. А дальше уже за границей преследовать беглого рекрута королевские солдаты не имели права. В общем, сбежал. В 30 лет, после нескольких лет обучения в Германии, бурной жизни, полной приключений, переездов, он учился в нескольких городах. На самом деле, очень хорошо подготовленный и много знающий специалист широчайшего профиля Михаил Ломоносов возвращается в Петербург и поступает на службу в Академию наук. Ну, там, конечно, обрадовались, что столь ученый муж теперь с европейскими, можно сказать, как минимум двумя высшими образованиями возвратился на родину и будет работать в Академии поначалу адъюнктом. Но радовались они рано, потому что не знали Ломоносова характера. Характер у него был тяжелый. До всего ему было дело. Такая, знаете, заноза в коллективе. Талант, но буйный. Прежде чем мы поговорим о работе Ломоносова в Академии, несколько слов о его семейном положении. В Германии он женился на юной девушке, дочери хозяйки дома, где он снимал квартиру. Девушку звали Елизавета. У нее был еще брат. Отец был уважаемый человек, пивовар, церковный староста. Состоялась свадьба, родилась дочь, но, уехав в Петербург, Ломоносов жену с дочерью не взял. Почему? Те, кто не любит Ломоносова, говорят, бросил ее. Более серьезные исследователи говорят, ну как он ее мог брать? Денег-то не было. Он ехал на пустое место. Он не знал вообще, устроится ли он на работу куда-то. Поэтому предполагал, что чуть-чуть заработает, как-то наладит быт и после этого пригласит к себе. Был еще один нюанс. Они венчались в лютеранской церкви. Конечно, лютеране не католики, мы относились к протестантам весьма и весьма терпимо. Но православному человеку венчаться в лютеранской церкви, ох, тут дело может закончиться весьма и весьма плачевно. Поэтому этот нюанс Ломоносов тоже не афишировал. Спустя только какое-то время то ли он вызвал жену с дочерью, то ли она к нему вызвалась, но она оказалась в итоге в Петербурге. Как ему простили вот это лютеранское бракосочетание, непонятно. Это еще одна загадка. Императрица Елизавета на тот момент не только посмотрела на это сквозь пальцы, но даже дала каких-то подъемных денег невесте и подарок на новую свадьбу. Повторно супруга стала Елизаветой Андреевной, а брат, который с ней приехал, соответственно, Иван Андреевичем. Жена приняла православие. Оказалась, кстати, очень приличной женщиной. Жили они душа в душу. Мы мало знаем о ней. Ломоносов был весь в работе. Первая дочь у них умерла, к сожалению, во младенчестве. Но затем в Петербурге родилась еще одна девочка. Жена была не тусовщица совсем. По балам ходить не любила. Ее Ломоносов как-то уговаривал, вытаскивал на светские мероприятия, потому что ему нужно было впоследствии, как ученому и как видному администратору от науки, ну, как-то общаться с властями. Одному на балу появляться, будучи человеком женатым, неправильно. Жена с ребенком и братом приехала, а Ломоносов под арестом.
Под арестом он оказывался на самом деле несколько раз. И под домашним, и под самым, что ни на есть, настоящим. Ну, правда, ненадолго. Виной всему буйный нрав. Ломоносов человек горячий. И к тому же иногда еще и любит выпить. А когда русский крепкий парень выпьет, даже если он научный сотрудник Академии наук, и вступит с кем-то в спор, лучше ему на глаза не попадаться. Вот как описывается одна история, собственно, после которой Ломоносов тогда и был задержан. Однажды он искал свой полушубок и зашел к соседу, садовнику Йогану Штурму. Из этого потом будет развита целая история, как Ломоносов конфликтовал с немцами по науке. Ну, посмотрите, как временами было на самом деле. У садовника шла пирушка. Там было, естественно, полно немцев. Увидев русского варвара, кто-то встретил его недружелюбными выкриками. Русский варвар расслышал это и показал, что такое разъяренный скиф на самом деле. Пока хозяин дома бегал за караулом, Ломоносов со всей скифской беспощадностью обрушился на остальных гостей. Он схватил деревянную болванку, на которую садовник вешал свой парик. В некоторых источниках описывается как вешалка. Уж не знаю, насколько это была крупная и тяжелая деревянная болванка. Выгнал с ее помощью всех гостей на улицу, сокрушил мебель, расколотил зеркало, а также изрубил шпагой дверь. Пятеро караульных, которых привел хозяин дома, с большим трудом припроводили Ломоносова в кутузку. С разбитым коленом, помятой грудной клеткой, всего в крови, кровью харкающего, но рвущегося в бой. После этого на него было возбуждено дело о бесчестии. Таких дел несколько по ходу первых лет работы Ломоносова в Академии. Грозило увольнение из Академии и наказание плетьми. Сенат заслушал гневный доклад Следственной комиссии и постановил. Оного адъюнкта, он еще даже не профессор, в объявленных им придерзостях заставить у профессоров просить прощения, а жалование ему выдать половинное. Собственно, все. И опять загадка. Все его буйства постоянно сходят с рук. Другого бы выгнали с работы давным-давно. Тем более немцы писали на него коллективные жалобы. Вот постановление Сената, высшего судебного органа. Известен еще такой эпизод, показывающий, что на самом деле молодого ученого никогда не покидало расположение духа, даже в самых сложных переделках. Где-то в начале 1740-х, то есть Ломоносову так 30+, он прогуливался по окраинам Санкт-Петербурга. И вот однажды пошел он один одинешенек, как выскочили на него из кустов три матроса и напали на него. Я замечу, что три иностранных матроса с какого-то судна, пришвартованного Петербургской гавани. Ни души кругом не было. Ломоносов с величайшей храбростью ударил одного из них так, что он не смог более встать. Другого тоже ударил в лицо, и он весь в крови изо всех сил побежал в кусты. Третьего ему уж нетрудно было одолеть. Он повалил его и, держа в руках, грозно сказал, что немедленно убьет его, если он не откроет, как зовут других двух разбойников и что хотели они с ним сделать. Разбойник сознался, что они не имели ничего злого, только хотели его ограбить. А потом отпустить. «Каналия», — сказал Ломоносов. «Грабители, я же тогда сам тебя сейчас ограблю». И вор должен был снять с себя куртку, камзол, штаны и рубашку. Тут Ломоносов еще раз ударил голову матроса, так что тот едва упал и не мог сдвинуться с места. Аккуратно связал все его вещи в узел и, приговаривая «это есть мой трофей», гордо с добычей пошел домой. Шутки шутками, а давайте говорить серьезно. В чем Ломоносов был первым? Практически во всем. В те времена его очень знали как поэта. Мастер писать оды. Блестящая совершенно ода императрице Елизавете. Она так понравилась зашедшей на престол дочери Петра. Вот этот «Щерь Петрова». Выражение Ломоносова, он ее там сравнивает с солнцем, воды Невы отражают ее красоту и величие. Из-за этого, как всякая женщина, была невероятно растрогана. И Ломоносов получил огромную премию, наконец-то расплатился в очередной раз долгами, 2000 рублей. Беда, правда, в том, что в казне не было серебряной монеты, поэтому попросили подождать, как появится достойная монета. Но Ломоносов ждать не мог. Он, как всегда, в долгах, поэтому он сказал, что согласен взять самыми мелкими медью. 2000 рублей – это огромная подвода медных монет.
И вот он с целой телегой, окруженной деньгами, отправился домой. Мне это напоминает того самого Карлсона, шведского. Карлсона принимали за советского шпиона, баражирующий беспилотный летательный аппарат, который летает и что-то фотографирует над Стокгольмом. Была объявлена крупная награда. Карлсон тут же заявился в редакцию сам, сказал, что он и есть этот летающий аппарат, и потребовал награду себе. Но поскольку Карлсон не признавал бумажных ассигнаций, он сказал, что возьмет полагающуюся ему финансовую премию монетками по 5 эре медными. Монеток этих было целая тележка. И вот он гордо с этой тележкой шел домой. В советском мультфильме нет этого эпизода. Но мне это очень напоминает историю с Ломоносовым, который с огромной подводой, груженными медными монетами, тоже отправился домой. Он, конечно, льстил Елизавете, но, вы знаете, эта лесть была очень осмысленна и разумна. Он подталкивал ее к поддержке науки, к поддержке просвещения. Вот Петр создал новую Россию. Петр основал Академию наук. Петр открыл множество учебных заведений. И дщерь Петрова должна быть достойна своего великого отца и тоже поддерживать науку. В общем, все по Дейлу Карнеги. Итак, первый поэт. В 34 года Ломоносов стал первым профессором химии. Тогда же вместе с ним в профессоры красноречия был произведен, ну, наверное, один из основателей русской поэзии, Тредьяковский. Через 20 лет после основания Академии наук два природных россиянина наконец-то получили свое место среди академиков. Ломоносову повезло потом еще и с тем, что президентом Академии стал Кирилл Разумовский, младший брат елизаветинского фаворита Алексея, образованный к тому моменту уже вернувшийся из Европы юноша, который относился к Ломоносову с большим уважением и проекты его стал поддерживать. В следующем году в стенах Академии наук в аудитории состоялась первая в России публичная научно-популярная лекция. Естественно, публичную лекцию большую прочитал тоже Ломоносов. То есть он первый публичный лектор. Лекция прошла при аншлаге. Это невиданное явление. Были не только студенты, не только академики, но и слушатели от двора и даже, выражая современным языком, курсанты, кадеты сухопутного шляхетского кадетского корпуса. 24 июня Санкт-Петербургские ведомости поместили такой отчет об этом важном мероприятии, что сего июня 20-го по определению Академии наук президента графа Кирилла Разумовского, ну, такое необычное мероприятие, президент, конечно, должен был согласовать, профессор Ломоносов начал о физике экспериментальной на русском языке публичные лекции читать. Причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских чинов слушателей и сам господин президент Академии с некоторыми знатными персонами присутствовал. Ломоносов открыл первую в истории нашей страны научную исследовательскую лабораторию. Называлась лаборатория химическая. Расскажу чуть поподробнее, потому что это очень характерно для российской системы было мероприятие. Сначала Ломоносов 5 лет писал ходатайство. Писал во все инстанции, что России нужна своя полноценная научная химическая лаборатория. Вообще химия – это любимая наука Ломоносова. 5 лет в пустоту. Потом приходит Разумовский, который питает почтение к Ломоносову, и молодого графа Разумовского Ломоносов таки уговаривает разрешить и дать денег за казенный счет на строительство и оборудование данной лаборатории. И еще год согласовывали и утверждали проекты смету. Ну и, наконец, когда все решение было принято, подряд взял некий ярославский крестьянин Михаил, сын Горбунов. Он победил на конкурсе, то есть все как по 44-му ФЗ. Все серьезно. И подрядился с артелью построить эту лабораторию за 1344 рубля. Большая сумма. Построил и оборудовали за 3 месяца. Так что 5 лет просьб, год проект, 3 месяца стройка. Лаборатория стала одной из лучших в Европе. Точность ее опытов и сегодня не вызовет упрека у самого придирчивого экспериментатора. Так, например, чувствительность так называемых опытных весов, выполненных для Ломоносова сестрорецкими оружейниками, при проверке советскими учеными спустя более 200 лет не превышала 0,05 долей единицы. Я, честно говоря, не могу понять, что значат эти цифры с огромным количеством нулей. Но суть в том, что даже гирьки крошечные, разновесики в
этой лаборатории делались из серебра. Считалось, что это максимально точными. Хранились они в специальных ящичках. Порядок был идеальный. Брать их позволялось лишь пинцетами. Самый маленький разновес, имевшийся в лаборатории, позволял взвешивать химические препараты с точностью до четверти уменьшенного золотника. То есть, переводя на современный язык, 0,0003 грамма. Не могу себе это представить. Когда императрица Елизавета пришла во вновь построенную лабораторию, Ломоносов стал показывать ей опыты, реакции, колбы. Но все-таки она была добрая женщина, не сильно продвинутая в науках. Как мы знаем с вами, до конца жизни считала, что в Англию можно проехать посуху, не выходя из кареты. Она сказала: «Михаил Васильевич, все так интересно, но вы меня больше этим не загружайте. Я вам полностью доверяю. Занимайтесь тут своей химией. Хотя, если на мой взгляд, пишите вы лучше вирши. Они у вас так хорошо получаются». Помимо первой лаборатории, Ломоносов еще и первый борец с утечкой мозгов. Современным языком — борец с учеными-релокантами. Тогда ведь все было довольно просто. Хочешь поехать работать, учиться за границу? Если это не бюджетная командировка, когда тебя направляют в университет, найди поручителей. Эти поручители своим именем и своим имуществом за тебя поручатся. Ты получишь тогда какую-то субсидию в казне и можешь спокойно ехать учиться куда хочешь, потом вернешься, будешь работать дома. И вот однажды к Ломоносову обратился с просьбой о поручительстве один из служащих академии. Предполагалось, что он поедет учиться в Германию, повышать квалификацию в германском университете сроком на год. Однако, по истечении этого учебного отпуска, в Россию он не вернулся. А Разумовскому, президенту академии, написал письмо, в котором сказал, что остается в Германии, ибо назначен профессором местного университета. О возврате денег, я так понимаю, речи вообще не шло. Тогда с Ломоносова стали удерживать половину жалования, потому что он поручитель. Ломоносов написал возмущенное письмо невозвращенцу. В таких ярких ломоносовских выражениях. В кавычки. «Я воистину не перестаю удивляться тому, как вы без всякого стыда и совести нарушили ваши обещания, контракт и клятву, и забыли и благорасположенность, и любовь, и уважение, которыми вы пользовались в России». Конечно, атмосфера в академии была непростая. Все-таки русских профессоров почти нет, кроме Ломоносова и Третьяковского. Интриги. Немцы были разные. Многие из них принимали, кстати, российское подданство. Всегда в научном мире идут интриги и споры. Один из столпов Академии наук, известный неприятель научный Ломоносова, оппонент Шумахер. Ломоносов разоблачал его как вора, что он, мол, бюджетные средства нерационально расходует. А Шумахер обвинял Ломоносова в том, что он занимается лженаукой. И вот Шумахер, мечтая отстранить Ломоносова от профессорского звания, соответственно, от членства в Академии, отправил его большую научную статью, выражаясь современным языком, диссертацию, на отзыв к всемирному светилу того времени, иностранному члену Академии наук, великому математику Эйлеру. Однако, вопреки ожиданиям, отзыв Эйлера о диссертации Ломоносова пришел восторженным, что, кстати, навсегда потом пресекло сомнения в научной компетенции Ломоносова. Не надо думать, что в нашей академии как-то там варились в своем соку. Нет. Было на самом деле общеевропейское научное пространство. Издавались академические сборники с научными статьями, результатами опытов. Издавались они на латыни и рассылались потом по всем европейским университетам. Так же, как и академия была подписана на научные журналы, издания и альманахи иных европейских университетов. Один из самых известных законов, сформулированных Ломоносовым, закон сохранения вещества или сохранения массы, материи, по-разному его называют. Более он известен как закон Ломоносова-Лавуазье, хотя французский ученый опытным путем подтвердил догадки и опыты Ломоносова, кстати, сформулированные еще в письме Эйлеру знаменитом. «Все перемены в натуре случаются, суть того состояния, что сколько у одного тела отнимается, столько же присовокупляется к другому. И если убудет несколько материй, то прибудет ее в другом месте». Нам это кажется очевидной вещью, но тогда для науки это был прорыв.
Что значит материя не может появиться ниоткуда? Это как? А как же Господь создал материальный мир из ничего за 6 дней? Все было непросто. Ломоносов проводил, кстати сказать, и опыты химические в специальных колбах, подтверждающие этот закон. Так вот, Лавуазье, который 20 лет спустя после Ломоносова опытным путем подтвердил данный закон, читал все те научные издания и научные альманахи, в которых публиковался Ломоносов. Так что мы не знаем. Может быть, и подсмотрел. Ломоносов стал первым ученым, который благодаря своему уму и знаниям сделал в Российской империи служебную социальную карьеру. То есть получил дворянство, а уже на закате дней и генеральский чин. В 1751 году, Ломоносову 40 лет, Сенат издал указ о пожаловании профессора Ломоносова в коллежские советники с жалованием 1200 рублей в год, то есть 100 рублей в месяц. Сравним это с 1 рублем его студенческой стипендии. Это означало, что Ломоносов стал дворянином. Событие для сына крестьянина, даже свободного, исключительной важности. Ведь академические должности, звания не давали никаких сословных привилегий. Только став дворянином, Ломоносов открывал возможности для заведения собственного дела, своего завода или приобретения поместья. Это мог сделать только дворянин. В том же году он обращается в Сенат с прошением. «Желаю к пользе империи завести фабрику делания изобретенных мной разноцветных стекол, стеклярусу и других галантерейных вещей». Ломоносов еще и первый изобретатель-промышленник. Он открывает стекольную фабрику, где производятся разного рода специальные цветные стекла и мозаики. Ему тоже помог здесь Шувалов. Он потом писал, выпросил ему у матушки императрицы деревушку в 40 душ за Раниенбаумом. Но Михайло как засел там, так и пропал. Ну, а также Шувалов выпросил ему еще и беспроцентную ссуду на открытие своего бизнеса. Ну, естественно, и право завести крепостных приписных рабочих к этой фабрике. Это могла делать только императрица. Там была изготовлена знаменитая мозаика, та самая Полтавская баталия. Там же Ломоносов создал около 50 разного рода мозаик. У него вообще была идея такой монументальной пропаганды. Поскольку мозаики не просто очень красивые и необычные, это тогда самая передовая технология, но они еще и долговечные. Он предлагал крупные исторические события увековечивать в огромных мозаиках. Жалко, что не получилось. Жалко, что почти все мозаики Ломоносова оказались либо утеряны, либо рассыпались, пришли в негодность. Но, собственно, и сама фабрика после смерти Ломоносова закрылась. Крепостных вновь обратили в хлебопашество. Мастера из вольных остались не у дел. Некому было передавать секреты мастерства. Невозможно себе представить, но до сих пор современные технологии не могут воссоздать все те оттенки цветов, состав стекол, которые делал на своей фабрике Ломоносов. Но то, что фабрика закрылась, как всегда, без пассионарного менеджера хана любому бизнесу. Если мы начали с вами говорить о Ломоносове-изобретателе, я тут не хочу вступать на тонкий лед, потому что боюсь ошибиться в научных терминах, тем более говоря о физике, химии, минералогии. Ну так, самыми широкими мазками, так чтобы мы поняли с вами, насколько наши заокеанские критики несправедливы до абсурдности. Буквально несколько мазков об изобретениях и новеллах Ломоносова за те 10-12 лет, что он активно работал в Петербургской академии наук. Он сформулировал основы кинетической теории газов. Объяснил тайну грозы и раскрыл секрет северного сияния. Это его очень интересовало еще с тех пор, когда он был мальчишкой. Он говорил, я всегда хотел понять, что означает северное сияние, вот там, вот, где он жил. Он разобрался и описал. Астроном Ломоносов открыл, что у Венеры есть атмосфера. Мореплаватель Ломоносов считал, что России необходимо овладевать северным морским путем и проектировал морскую экспедицию по северу через Севморпуть вокруг России, далее в Северную Америку и в Индию.
На уровне размышлений и интуиции предсказал, что на Северном полюсе Земли нет, а есть только лед, а вот на Южном полюсе обязательно будет открыта Земля, неизвестный континент. Геолог Ломоносов высказал идею эволюции природы, того, что горы и морские бассейны много раз менялись местами в силу поднятия и опущения земной поверхности. Это, собственно, основа современной геологии. Ломоносов предположил, что янтарь – это смола древних растений, в которые иногда попадали насекомые в те времена, когда смола еще была жидкой. Он верно указал на роль древних организмов в образовании торфа, каменного угля, нефти. Докучаев в переписке с Вернадским потом вспоминал, это ведущий наш академик, специалист по почвоведению, знаете, читал работу Ломоносова, с удивлением для себя обнаружил, что все то, что я защищал и защитил в своей докторской диссертации, 100 лет назад для меня гораздо лучше, проще и понятнее открыл и объяснил Михаил Ломоносов. Инженер Ломоносов создал целую науку о стекле, разрабатывал теорию и практику стекольного производства, изучал химический состав руд и стекол, изготавливал цветные стекла и краски. Художник Ломоносов создал десятки мозаик. Инженер Ломоносов построил принципиально новые оптические приборы, среди которых первый прибор ночного видения, его знаменитая ночезрительная труба, телескопы, построенные по абсолютно другому принципу, первый в России перископ. Вообще, как ученый, Ломоносов сделал неправдоподобно много. За что ни возьмись. Сфера его интересов воистину безгранична. Понятно, что перед ним был чистый лист. Но он был невероятно любопытным человеком во всех сферах знания. И, конечно, только за это мы должны быть ему бесконечно признательны. Но он, плюс ко всему, еще и организатор образования, организатор просвещения, основатель Московского университета. Параллельно с трудами в академии, хлопотами на фабрике, он ведет с Шуваловым споры о создании университета. И в итоге убеждает. Шувалов представил в Сенат окончательный проект, в основе которого лежал документ Ломоносова. Чуть-чуть его подправил только. Вообще, кто такой Иван Шувалов? Удивительный человек, молодой фаворит императрицы Елизаветы, совершенно не тщеславный и не жадный. Всего себя он посвятил поддержке искусств, будучи куратором Российской академии художеств, и поддержке науки, будучи покровителем Ломоносова, ученых и, опять же, руководителем Российской академии наук. По уставу университета обучаться в нем могли люди любого сословия. Ломоносов хотел, чтобы университет пользовался максимальным самоуправлением, был свободен от решений местных властей, чтобы студенты университета были не подсудны никому, кроме как императрице, сенату и непосредственно куратору университета Шувалову. 12 января, то есть 25 января по новому стилю, 1755 года, в Татьянин день Елизавета подписала Ломоносовско-Шуваловский проект, который стал именоваться указом об учреждении в Москве университета и двух гимназий. Этим же указом Шувалова назначили куратором университета. Почему 12-25 января? Потому что это день мамы Шувалова. Ее звали Татьяна. И он сделал еще и маме своей приятно. Основал университет в ее день, в ее именины. Так что мать Шувалова хорошего сына воспитала. Ну, а тут появилась у нас, конечно, коллизия. Еще один парадокс Ломоносова. Московский университет везде фигурирует как первый университет в нашей стране. Первый университет имени Ломоносова. Он был основан Ломоносовым, который, в свою очередь, был студентом Петербургского академического университета. Современный Санкт-Петербургский университет глубоко убежден в том, что именно они первый настоящий университет. Мы в этот спор влезать не будем, иначе наживем себе врагов. Ну вот так получилось. Выпускник Санкт-Петербургского университета основал первый в стране Московский университет. У нас в России все непросто. Наверное, нельзя не рассказать еще о Ломоносове-историке, большом историке, и о его споре с норманистами. История, на самом деле, несложная. В 1749 году
хороший немецкий ученый, кстати, российский подданный, Герхард Миллер, опубликовал статью, надо ее называть диссертацией, о происхождении имени и народа российского. Миллер доказывал, что Рюрик пришел из Скандинавии, а названию страны, которую завоевали потомки Рюрика, дало скандинавское племя русов. Если говорить о научной стороне спора, все это покрыто туманом. Если Рюрик и был, то с высокой долей вероятности, возможно, он был скандинавом. Что касается скандинавского происхождения слова «Русь», ну, тут ведутся бесконечные споры современных историков. Но Ломоносов взорвался. Он бросает обвинение. Якобы Миллер считает русских неспособных к самостоятельному государственному строительству. Миллера понизили в должности, снизили зарплату. Ломоносов со всей горячностью вступил в борьбу с германским норманизмом, со всем буйством своего темперамента. Ругался, ругал оппонентов непотребными словами, обвинял их в неуважении к славянам, ну и чуть ли не в государственной измене. Говорил, что варяги – это никакие не скандинавы. Варяги – это балтийские славяне или прусы, которые, может быть, тоже славяне. Заходил в своей горячности Михаил Васильевич так далеко, что даже доказывал, что русские участвовали в Троянской войне. И потом основали итальянскую область Венетто, это в окрестностях Венеции. Близки к этрускам, конечно, Михаил Васильевич поторопился, хотя многие современные украинские ученые склонны рассказать по-другому, не русские, древние укры участвовали в Троянской войне. В конце концов, Шувалов сказал ему: «Михаил Васильевич, пиши сам историю». И Михаил Васильевич со всей горячностью стал писать историю российского государства, которое называлось «Древней историей от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава» или до 1054 года. Основательный труд, спор с норманистами, увидел свет уже после кончины Ломоносова. Ну, если говорить серьезно, конечно, в этом довольно много политики, поскольку чувствовал Ломоносов такое некое засилие немецкое в научной среде, всеми способами пытался расширить поляну, которую контролирует он, контролируют российские ученые. Когда его обвиняли в том, что он не любит немцев, он говорил: «Как я не люблю немцев? Я учился в Германии много лет. У меня жена немка». Он говорил на немецком как на родном. В этом не было ничего национального, но в этом была большая служебная интрига. С воцарением Екатерины Шувалов отстранен, начались интриги другого порядка. После короткого, но яркого царствования Петра III немцы в Академии подняли голову, и Ломоносов чувствует себя уже не у дел. Он, к тому же, еще довольно сильно болеет. Депрессия, невостребованность. И он подает на имя Екатерины прошение об отставке. «Ныне всего несноснее, я обижен тем, что господин Таутберг в одной со мной команде, моложее меня, пожалован статским советником без всякой передо мной большой заслуги, более высоким чином в табеле о рангах. Да лучше сказать, не за заслуги, а за прослуги, за то, что он беспрестанно российских ученых гонит и учащихся утесняет, и мне всевозможные ставит препятствия. И так бороться больше не могу, будет с меня и одного неприятеля – старости». А дальше совсем ярко. «Больше ничего не желаю, ни власти, ни правления. Вовсе отставлен быть от службы, для чего сегодня об отставке подал я челобитную». А потом, говорят, вступился Григорий Орлов. А потом Екатерина, она хорошо образованная была дама, разобралась. И Ломоносов получил все, что хотел. И статского советника с окладом. Почти 2000 рублей в год. Екатерина приехала в академию и долго с ним беседовала. И даже заказала Ломоносову атлас русских земель. Ибо как русская императрица должна хорошо знать свою землю. О научных делах Ломоносова я вам немного рассказал. Об его организаторских талантах, лоббистских усилиях. Об основании университета. О развитии академии. Об одной его заслуге как-то говорится мало. Это становление русского литературного языка.
У нас считается, что русский язык современный начался с Пушкина. Это справедливо, но только отчасти. У Пушкина были все-таки великие предшественники. Державин и Сумароков, и, конечно, Ломоносов. Ломоносов даже написал специальную грамматику русского языка. Он был совершенно не бесталанным поэтом, который выработал особый ритм, довольно простым языком, человеческим написаны его стихи. Тут важно еще вот что. Ломоносов ввел в наш современный русский язык огромное количество слов и научных терминов, которые стали частью нашей повседневной речи. В чем-то это перенесенные из европейских языков слова, а где-то слова, просто придуманные Ломоносовым. И сегодня даже странно осознать, что когда-то этих слов в русском языке не было. Вот только послушайте слова, которые Ломоносов ввел в наш язык. Атмосфера, материя, плюс, минус, микроскоп, формула, периферия, горизонт, пропорция, барометр, метеорология, оптика, градусник, селитра, эфир, диаметр, радиус, айсберг, равновесие, преломление лучей, вертикальный, горизонтальный, квадрат, кислота, удельный вес, сферический, электрический, кристаллизация, кислота и даже негашенная известь. Еще много-много других слов. Как мы без них жили, как читали учебник, себе представить такого совершенно невозможно. Многие высказывания Ломоносова превратились почти что в народные поговорки. Мы даже сегодня смысла и глубины их не понимаем. Любят цитировать журналисты. «Богатство, могущество российское перерастать будет Сибирью». Ломоносов. Но на самом деле, это только часть фразы. Я уже говорил, Ломоносов в последние годы готовил секретный проект морской экспедиции по Севморпути в Северную Америку и в Индию. Он же с севера, он мореход, он знает, как это можно сделать. Проект этот не был осуществлен. Елизавета почему-то решила, что подобная экспедиция с целью основания морских колоний и форпостов империи на побережье Северной Америки вызовет противодействие Франции. А с Францией Елизавета Петровна ссориться не хотела. Но тогда Ломоносов стал предлагать другой проект и говорить, а давайте сделаем базой военно-морского флота и вообще форпостом России на Дальнем Востоке Курильские острова. И вот в этом контексте он и писал. Это надо делать непременно, дабы могущество России прирастало Сибирью и Тихим океаном, и дойти должно до Америки. Вот масштаб мысли Ломоносова. Мы все знаем строки «Надежды юноши питают, отраду старцам подают». А ведь это просто парафраз стихов Ломоносова. И стихов гораздо более интересных. Они не о каких-то надеждах. Они о науках. О науках, которые любил Ломоносов. И звучат они так. Науки юноши питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут, в домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха. Кстати, хорошо написано. Пушкину бы понравилось. О семье Ломоносова я вам немного рассказал. Теперь об его потомках. Елена Михайловна Ломоносова, единственная дочь, выйдет замуж за библиотекаря Екатерины из числа как раз бывших студентов Академического университета. У них будет несколько детей. Наиболее известна из них дочь София. Известна тем, что она станет женой знаменитого генерала, героя войны 812 года Николая Раевского. У генерала Раевского было тоже несколько детей. Сын станет генералом, основателем города Новороссийска. Одна дочь Екатерина будет женой декабриста генерала Орлова, основателя одного из первых тайных обществ декабристских. Я здесь отсылаю вас к своему курсу лекций о декабристах. А вторая дочь Мария Раевская более известна как Мария Волконская, потому что она последует за своим мужем Сергеем Волконским в Сибирь.
Именно о ней будет фильм «Звезда пленительного счастья». Именно о ней и о княгине Трубецкой напишет Некрасов поэму «Русские женщины». Именно она, кстати, как считают некоторые литературоведы, является прообразом пушкинской Татьяны Лариной. Ломоносов умер 4 апреля 1765 года от воспаления легких. И со смертью его связана, наверное, последняя и самая удивительная загадка. Незадолго до его кончины его посетит императрица Екатерина. О чем они говорили, достоверно неизвестно. Но на следующий же день, после смерти Ломоносова, лично Григорий Орлов опечатает его библиотеку и изымет все документы. И по личному приказу императрицы отвезет все во дворец. С тех пор весь архив Ломоносова бесследно исчез. Невозможно себе представить, откуда в российской глубинке на севере появился такой невероятный многогранный человек, который так много успел всего лишь за 54 года жизни. Как только не пытались объяснить феномен Ломоносова. Самое популярное объяснение – то, что он никакой не сын поморского крестьянина и промышленника рыбного, а что он на самом деле сын Петра I. Доказательства? Пожалуйста. Высок, как Петр I, силен по-богатырски, как Петр I, круглолиц. Говорят, даже размер ноги у него был, как у Петра, небольшой. Но это я не перепроверял. Незаконорожденному сыну Петра и в вуз позволили поступить, хотя он был из крестьян, и за обман не наказывали, и все его проделки и буйное поведение, все ему сходило с рук. Этим объясняется, мол, и особая симпатия к нему императрицы Елизаветы. Как он стал сыном Петра? Ну, Петр же много раз был в Архангельске. Правда, последний раз задолго до рождения Ломоносова, за несколько лет. Ну и что? Мы ведь возраста точного Ломоносова не знаем. Может быть, он специально все запутывал. Именно поэтому и записи в церковных книгах о его рождении нет. Все было изъято. А есть еще интересная история, связанная с тем, что в 1711 году, как раз примерно за год, там, или месяцев за 10, 9 до рождения Ломоносова, Петр I в Петербурге принимал делегацию архангельских корабелов. И в составе этой делегации якобы был дядя Ломоносова, Лука, вместе с некой симпатичной женщиной, Еленой Сивковой, которая поражала всех своей красотой и статностью. Она якобы даже подавала обед Петру I. И вот эта Елена Сивкова и стала матерью Ломоносова, уже вернулась домой в положение, и ее спешно выдали замуж за официального отца Михаила Васильевича. Якобы после этого отец и разбогател, и построил корабль европейского образца рыболовецкий, и землицы прикупил. Я скажу вам честно, вы, наверное, уже начали сомневаться по поводу легкой отгадки, легкого ответа на все загадки Ломоносова. Так вот, я скажу вам честно. Мне кажется, что сын Петра I, даже незаконорожденный, если бы ему действительно собрались помогать как-то, не стал бы жить в Москве на 3 копейки в день впроголодь. Мне кажется, что реальный ответ на вопросы, почему Ломоносова все получалось, почему ему все прощали, почему к нему все так относились, почему он все везде успевал и совершал открытия в самых разных областях, ответ очень простой. Это не потому, что он сын Петра. Это потому, что он просто гений. Вот из тех, которые рождаются один на миллион, и еще один на миллион попадают в обстоятельства, способствующие их восхождению. Бесспорный гений. Так называл его Достоевский. Просто жизнь Ломоносова доказывает, что он сам так писал, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов, то есть ньютонов, российская земля рождать. Это универсальный человек, человек нового времени, человек необыкновенный, переполненный страстями. Мы привыкли, что вот есть физики, есть лирики, ты должен разбираться в каком-то узком вопросе. Ломоносов разбирался во всех вопросах. Он был одновременно и физиком, и лириком, и химиком, и поэтом.
и промышленником, и предпринимателем, и основателем университета. Это был настоящий self-made человек 18 века. С 3 копеек в день начинал. Крестьянский сын с севера. А в конце жизни, помимо колоссальной славы, он был самый популярный русский ученый за рубежом. Академик Шведской академии наук. Академик прославленной Болонской академии наук. Профессор Российской академии наук. Первый русский академик. Русский по национальности. Статский советник – это генерал. Большой дом в центре Петербурга на Мойке. С оранжереей, с лабораториями. Стекольный завод, поместье. Этого всего человек добился только своим умом и своим невероятным пассионарным любопытством, тягой к знанию. Ему было гораздо тяжелее, чем каждому из нас. Я не скрою, что окончательное решение посвятить один из наших рассказов Ломоносову я принял еще и потому, что Ломоносов – это образец для каждого современного российского студента, для каждого современного российского школьника. Ну вот посмотрите, как можно построить свою жизнь, имея абсолютно нулевые стартовые возможности. Но совершенно их не было. Ну, совсем. Меньшикову больше повезло, он хотя бы в Москве жил. Отец его кем-то был при дворе. А Ломоносов где? Поэтому дерзайте, учитесь. Перед вами открыты все двери. И если это мог сделать Ломоносов, при этом совершенно не глянцевый, живой, весь в страстях, пассионарий во всем, преданный друг и соратник, благодарный ученик, любящий отец, всегда всем интересующийся. Ему всегда все было не все равно, понимаете? Ну да, грубиян, драчун, и выпить мог, и боялись его. Когда при огромном стечении народа, как вспоминали, его хранили на кладбище, шедший в траурный процессии поэт Сумароков бросил через плечо. Угомонился дурак и не будет более шуметь. На что услышал от соседа. Не советовал бы я вам сказать это ему при жизни. Ломоносов обид не прощал. По словам Пушкина, который был прекрасен и как историк, и как поэт, и как писатель, и как просветитель, Пушкин писал так. Ломоносов был великий человек. Между Петром и Екатериной, обратите внимание, не между Тредьяковским и Державиным, между Петром и Екатериной он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Ну, в общем, умел Александр Сергеевич сформулировать емко. Ломоносов – глыба. Ломоносов – человек-университет. Ломоносов – богатырь. Он идеал, мне кажется, русского человека. Любопытного, свободного, восторженного. Того, который живет своей работой, ему всегда нравилось, что он делает. Воплощение мощи свободного русского северянина. Я иногда люблю пофантазировать, представить себе кто-то из наших героев, героев рассказов из русской истории, вдруг появится сегодня здесь, перенесется на машине времени и окажется в современной Москве, в современной России. Вот как бы он себя повел. Мне кажется, что Ломоносов был бы очень рад увидеть современную Россию. Особенно Московский университет. Вид нашего величественного, красивого здания МГУ, парка, он бы точно его вдохновил. Вдохновил бы его, наверное, на оду в честь, боюсь сказать, в честь Сталина, построившего университет, в честь Собянина, благоустроившего нашу столицу. Ну, не буду далее продолжать, чтобы меня ни в чем не заподозрили. Он бы гулял по саду МГУ, по Москве. Он честолюбивый был человек, ему бы польстил памятник Ломоносову у старого здания университета. Он бы прогулялся по Ломоносовскому проспекту. А еще хорошо бы, чтобы он переместился вместе со своим другом Иваном Шуваловым. Там и Шуваловский комплекс, и Шуваловская библиотека. Они бы поняли, что жили не зря. Потом бы они пошли гулять по корпусам, лабораториям.
медицинскому факультету, клиникам университетским. В общем, он был бы доволен. 300 лет назад мальчик сбежал с обозом мороженой рыбы. С обозом мороженой рыбы, он сказал бы,

порядка в бюджетных тратах, министерств, академии. Включился бы, наверное, в дискуссию о ЕГЭ. Стал бы рассуждать о целесообразности Болонской системы высшего образования. Чем там у нас занимается Российская академия наук. И, в общем, зная его характер, ох, я предчувствую, что его оппонентам пришлось бы не сладко. Согласитесь. Спасибо вам за любовь к русской истории и до следующих встреч.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Всем добрый вечер. Сегодня в эфире программа «СМАК». Всем приятного аппетита. Вадим Валерьевич,

0: прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить на достаточно, ну, может, даже неожиданную тему. Мы будем говорить про гастрономические предпочтения, только не наши с вами, а беспозвоночных животных. Мы будем говорить про то, как различные группы беспозвоночных животных питаются, почему они питаются именно так, и какие, возможно, интересные эволюционные выводы мы можем из этого сделать. Ну, вообще, если говорить про питание беспозвоночных животных, то это очень большая тема. И тут даже не сразу понятно, с какой стороны к ней лучше подходить. Можно рассматривать про типы питания и приводить примеры. Можно рассматривать какие-то конкретные группы и смотреть, как у них, какие у них варианты питания встречаются. Я думаю, мы выберем второй вариант. Ну, как обычно, мы будем с вами двигаться по различным типам беспозвоночных животных и сегодня обсудим, как же они питаются. Как всегда, начнем с наиболее примитивного типа и одного из наиболее древних типов, возможно, наиболее древнего типа в царстве животные, это тип губки, парифера. Ну, позволю себе напомнить, что губки, сейчас буквально секундочку, да, губки – это суперпримитивные организмы, ну, суперпримитивные, если сравнивать с остальными представителями царства животных, что у них нет настоящих тканей, есть просто разные типы клеток в организме, которые выполняют разные функции. И в самом простом варианте губка – это такой бочонок. Вот здесь она в разрезе такая, усредненная губка изображена. Бочонок с полостью внутри, открывающуюся большим отверстием вверх и большим количеством маленьких отверстий по бокам. Питается губка очень просто. За счет биения жгутиков специальных клеток, которые называются хуаноциты, ну вот здесь они зеленым внутри изображены, клетки, каждая из которых несет один жгутик, вокруг которого такой воротничок изящный. Соответственно, согласованное биение жгутиков хуаноцитов обеспечивает ток воды через тело губки, и, соответственно, хуаноциты же улавливают питательные частички. Ну, таким образом, губки получаются фильтраторами. Ну, учитывая, что губки являются наиболее примитивными из ныне существующих животных, ну, вернее, здесь нужно сделать небольшое уточнение. Возможно, есть животные, ныне живущие примитивнее, чем губки, но с ними есть некоторые вопросы. Из тех, про которых точно понятно, что это какая-то примитивная группа, вот губки. Поскольку губки обладают таким типом питания, мы можем осторожно предположить, что, возможно, самые-самые первые животные, они все тоже были вот такими вот фильтраторами. Губки бывают пресноводные, бывают морские, ну, наземных, понятное дело, не бывает, нечего им делать на суше. Причем, опять же, позволю себе напомнить, мы про это говорили, когда говорили про, когда у нас была беседа про мутуализм, что значительная часть губок, ну, у пресноводных это вообще бросается в глаза, они чаще всего бывают такого зеленоватого или насыщенно зеленого цвета, так вот, значительная часть губок, они живут в мутуалистическом симбиозе, во взаимовыгодном симбиозе с различными одноклеточными фотосинтезирующими существами. Ну, например, с такими замечательными созданиями, как динофлагелляты. И важно помнить, что когда организм живет в тесном сожительстве с какими-то фотосинтезирующими существами, которые создают органические вещества из неорганических, используя энергию света, то мы должны несколько уточнить характер его питания. Получается, что многие губки, ну, все губки питаются как фильтраторы, за редким исключением, мы про них поговорим сегодня обязательно тоже, но также для их нормальной жизнедеятельности большинства из них необходимы, ну, скажем так, многих из них, необходимы еще фотосинтезирующие симбионты-сожители. То есть получается, что они тоже участвуют в некотором роде в их питании. Но к этому мы еще вернемся. Как я уже упомянул, губки бывают пресноводные, морские. Ну, понятное дело, что те морские губки, которые живут на большой глубине, у них никаких фотосинтезирующих симбионтов-сожителей нету. Темновато там для этого. Но интересно, что на глубине встречаются также хищные губки. Ну, исходя из того строения, которое мы сейчас описали, характерное для тела губок, не очень понятно, как можно быть хищником. Ну, непонятно, как можно быть хищником, если у тебя нет рта. У губок нет рта. У них нет пищеварительной системы. У них вообще никаких систем органов нету, и органов нет, потому что у них клетки не образуют настоящие ткани. Каким же образом они могут быть хищниками, при том, что они еще и не шевелятся? Ну, вернее так, есть губки, которые могут чуть-чуть шевелиться некоторыми своими частями. Да, такие есть, но так-то это неподвижное существо, и как же оно может быть хищником? Может. Хищные губки – это различные глубоководные губки, которые имеют на своих телах очень длинные выросты. Острые, тонкие. Причем интересно, что для большинства видов хищных губок характерно то, что чем дольше губка голодает, тем длиннее и тоньше становятся эти выросты. Так вот, эти выросты торчат в разные стороны, и на них просто накалываются различные некрупные беспозвоночные рачки, например. Накалываются, пытаются спастись, запутываются в этих выростах еще больше, а затем губка очень медленно втягивает в свое тело жертву, а дальше переваривает ее с помощью специальных клеток, которые обволакивают тело жертвы. То есть, да, оказывается удивительное, оказывается, не имея не то что пищеварительной системы, не имея рта, не говоря уже о зубах или чем-то еще, можно вполне себе быть хищником. Да, можно. Давайте перейдем к следующему типу. Это тип стрекающий. Ну, подробно про них, про их строение не буду напоминать. Вкратце напомню, что они могут выглядеть либо как медузы, либо как полипы. И что полипы, что медузы имеют, ну, конечно, строение посложнее, чем у губок. Да, скажем честно, на порядок сложнее, потому что все-таки у стрекающих есть настоящие ткани. Но все равно по сравнению с остальными животными они устроены очень просто. У них фактически два слоя клеток, наружные и внутренние, эктодермы и энтодермы. И между ними вот то, что на этих схемах черное, черным закрашено, это так называемая мезоглия, неклеточная такая желеобразная субстанция. У них уже есть рот, у них уже есть пищеварительная полость. Ну, правда, пищеварительная полость соединяется с внешней средой только через рот, поэтому то, что они не переварили, вынуждены через рот же и отрыгивать обратно. Ну, и важно помнить, что что полип, что медуза устроены примерно одинаково. Просто полип смотрит ртом вверх, медуза ртом вниз. Ну, вот и все. А для стрекательных характерна такая замечательная, ну, замечательная для них особенность и незамечательная для всех, кто с ними взаимодействует, особенность, как стрекательные клетки. А стрекательные клетки – это особые клетки, внутри которых свернут, ну, такой жгутоподобная такая структура, нить с заостренным концом, и они могут ее резко выстреливать. Если кто-нибудь, жертва или, напротив, хищник, дотрагивается до чувствительного выроста на этой клетке, и, соответственно, поражать свою жертву. Сам по себе гарпун микроскопический. Но, во-первых, их очень много, таких гарпунов, а во-вторых, у многих стрекающих они несут различный яд. Как следствие, несмотря на то, что представители типа стрекающие, ну, они появились, судя по всему, все-таки позднее в процессе эволюции, чем представители типа губки, но все равно очень давно. Это крайне примитивные животные. Несмотря на это, они тоже прекрасно справляются с тем, чтобы быть хищниками. Ну, если мы сейчас пробежимся по основным классам стрекающих, ну, класс цифоидные существа, в жизненном цикле которых доминирует стадия медузы, опять же, позволю себе напомнить, для стрекающих, кроме как для коралловых полипов, характерно чередование в жизненном цикле стадии медузы и полипа. Ну, про это я подробно рассказывал и когда у нас была беседа просто про стрекающих, и когда про жизненные циклы, поэтому если кто-то про это хочет послушать, это там все можно послушать в записи. Так вот, для представителей класса сцифоидные характерны обычно крупные, яркие такие медузы, очень большие, ну, вот цианеи капеллата, которые мы уже не первый раз вспоминаем в наших беседах, претендуют на звание самой большой медузы, в принципе, там, с диаметром купола больше метра, и там метров на 15-20 назад длинные тонкие щупальца. А существо это жилетелое, гнаться оно ни за кем не может. Рот у него есть, но понятно, что, казалось бы, кого оно может поймать? Может. Дело в том, что эти длинные щупальца фактически выполняют функцию сети. Даже очень хорошо плавающие организмы, такие как рыбы, попадая в них, ну, во-первых, парализуются действием яда, содержащимся в стрекательных клетках, а во-вторых, приклеиваются к вот этим длинным щупальцам, запутываются там, а затем медуза очень медленно и вальяжно подтягивает к себе несчастных уже мертвых или умирающих рыбешек. Честно говоря, если наблюдать это в природе, выглядит довольно жутковато, особенно учитывая, что медузы, они прозрачные, и вот весь процесс переваривания рыбы, он прямо на него можно посмотреть внутри медузы. Все прекрасно видно. Да, то есть это интересный пример того, что очень примитивные, ну, двигающиеся, конечно, но крайне медлительные создания могут быть успешными хищниками и охотиться на организмов, которые, казалось бы, значительно более совершенны в эволюционном плане. Ну, совершенство эволюционное вообще достаточно условная вещь. Ну да ладно. Следующий класс стрекающих, про который мы вспомним, класс гидроидные. В жизненном цикле этих стрекающих доминирует обычно, наоборот, стадия полипа, хотя по-разному бывает. Среди них есть как те, кто вообще утратил стадию медузы, ну, питаются, например, пресноводная гидра. Питается просто полип, который своими щупальцами вылавливает то, что вокруг проплывает, вполне себе тоже являясь хищниками. Ну, вообще, если обобщать, можно сказать, что в целом для стрекающих характерен тип питания хищник. Медузы у представителей класса гидроидные обычно не такие большие, не такие яркие, но не менее смертоносные. Вот на этой фотографии Гнеонемус вертенс, медуза-крестовик, который является одним из рекордсменов по количеству убиваемых в год людей в океане. Зверь мелкий, но яд у него довольно сильный. Правда, понятно, что исходно он направлен не против такой крупной добычи. Все-таки крестовик человека не переварит и даже не заглотит, но действительно небольшие совсем медузы. Но против мелкой добычи работает прекрасно, замечательно. Есть среди представителей класса гидроидные колониальные виды. Колониальность у них обычно на стадии полипа проявляется. Ну и, собственно говоря, питаются они в целом точно так же, но просто у них бывает разделение функций между отдельными зооидами, отдельными вот этими частями колонии. А также к классу гидроидные относится такой совершенно фантастический во всех смыслах этого слова отряд Сифонофоры. Ну, вот из известных португальский кораблик к ним относится. Мы в прошлый раз довольно подробно про них говорили, когда говорили про колониальность. Их фантастичность состоит в том, что вот то, что мы видим перед нами, это на самом деле колония. То есть это структура, состоящая из повторяющихся зооидов, частей, которые, каждый из которых похожа на отдельный организм. При этом эти зооиды выполняют разные функции. Но идея питания здесь, в принципе, та же самая. Есть зооиды, которые обеспечивают захват добычи, находятся на вот этих свисающих выростах. Есть зооиды, которые обеспечивают переваривание. То есть здесь, в отличие от сцифоидных или в отличие от сцифоидных или гидроидных медуз, медуза это не колониальный организм. Это вот одно существо, у которых есть рот и пищеварительная полость одна. Вот у португальского кораблика, например, учитывая, что это колония, самая большая часть колонии – это тоже отдельный зооид, который просто заполнен газом. Никакой пищеварительной полости там внутри нет. То есть есть отдельные маленькие зооиды, части колонии, которые специализацией которых является пищеварение, а дальше по всей колонии, по всему этому колониальному организму просто распространяются питательные вещества. То есть у португальского кораблика пойманная рыба, она никуда не заглатывается, она просто как бы обволакивается со всех сторон вот этими выростами. А другой класс стрекающих, класс коралловые полипы, ну, у них в их жизненном цикле стадии медузы никогда не бывает, и, судя по всему, никогда не было. Коралловые полипы бывают одиночные, бывают колониальные, и те, и другие являются хищниками. Ну, просто одиночные полипы, вот как актиния, они могут поймать добычу покрупнее. Колониальные полипы, а я напомню, то, что обычный человек называет кораллом, это на самом деле колониальные организмы, где очень-очень много отдельных зооидов, то есть частей колонии, каждый из которых похож на взрослый организм. Ну, в случае, если мы говорим про рифостроящие кораллы, то они еще выделяют известковый скелет. Каждый зооид, он очень маленький, но, в принципе, занимается тем же самым. Ловит тех, кто либо проплывает мимо, либо те частицы, которые проносятся мимо. Ну, понятно, что когда рот у тебя небольшой, и структура твоего тела, которая захватывает пищу, небольшая, тут на самом деле сложно проводить границу между там, хищником и, не знаю, пассивным фильтратором, вылавливающим просто из воды какие-то частицы. Но преимущественно они все-таки хищники. Важно помнить, что для, в первую очередь, рифостроящих коралловых полипов, тех, у кого, чье тело выделяет известковые структуры, характерно то, что внутри их тел живут тоже фотосинтезирующие водоросли, ну, например, рода симбиодиниум. То есть на самом деле в их питании еще, помимо той пищи, которую они ловят сами, еще участвуют сожители, обитающие в их телах и питающиеся с помощью фотосинтеза. Ну, наверное, наиболее экстравагантными из коралловых полипов являются морские перья. Подробнее я про них как раз в прошлый раз рассказывал. Но это тоже колония. И питается она, просто вылавливая своими маленькими щупальцами зооидов, которые находятся на вот этих ветвях, все, что проплывает мимо. Шевелится, значит, поймаем. Просто пронеслось мимо, тоже поймаем и попробуем переварить. Следующий тип – это тип плоские черви. Вот если для коралловых полипов, если для представителей типа стрекающие характерно хищничество в целом, то есть все они в основном хищники, то у плоских червей все несколько экстравагантнее. у них значительно лучше развиты системы органов, ну и вообще все тело у них устроено существенно сложнее, чем у стрекающих. Позволю себе напомнить, что есть три основных класса плоских червей. Свободно живущие ресничные черви, класс турбилярия. Они живут в пресной воде, на суше, ну только во влажных регионах. В сухих они высохли бы моментально. В морях. Интересно то, что у них очень развитый разветвленный кишечник внутри тела, но он не сквозной. Он соединяется с внешней средой только через рот. Анального отверстия нет, то есть через рот они едят, и через рот же выбрасывают непереваренные остатки. Но неожиданность заключается в том, что мы как-то привыкли, что в основном у животных рот находится на голове. В основном да, но не у всех. У представителей типа плоские черви рот находится на середине тела с нижней стороны. Немножко неожиданное эволюционное решение, но тем не менее. Плюс ко всему, у представителей класса ресничные черви очень мощная, мускулистая, выворачивающаяся глотка. И вот здесь на верхней фотографии видно, как пресноводный ресничный червь поедает, ну, правда, явно уже мертвую многохвостку. Они вот этой выворачивающейся глоткой, причем понятно, что если ресничный червь хочет атаковать кого-то, он должен как бы приподняться так, чтобы высунуть и накрыть это существо глоткой, либо, если существо крупнее, чем ресничный червь может в глотку себе пропихнуть, он, в принципе, может от него вполне себе отрывать куски. Достаточно эффектно выглядит, например, поедание пресноводными ресничными червями куска вареной колбасы. Эффектно, да. Могут они глоткой и откусывать. Надо заметить, что до этого мы не сталкивались с тем, чтобы кто-то мог что-то откусить. Вообще умение откусить – это очень важное эволюционное преимущество, потому что это значит, что ты можешь съесть кого-то очень большого. Хотя представители отряда сифонофоры тоже могут съесть кого-то очень большого. Каким образом? Да потому что ртов у них очень много на этих свисающих выростах. Но то есть извернуться в принципе можно, но уметь, если ты умеешь откусывать, то это значительно упрощает дело. Ну вот внизу изображен процесс того, как пресноводный ресничный червь ловит и затем поедает какую-нибудь относительно крупную подвижную добычу, то есть он ее чаще всего хватает. Схватить он ее может совершенно не обязательно глоткой. Они очень склизкие, поэтому к ним на самом деле может что-то многое может просто прилипать. Затем заворачивается вокруг своей жертвы, и вот дальше уже начинает своей глоткой с ней потихоньку расправляться. Другой класс плоских червей – сосальщики. Исключительно паразитические организмы. Понятно, что здесь ни о каком хищничестве речи не идет. Они питаются тканями и органами. У них есть свободно живущие стадии, но живут они, в общем, свободная жизнь у них продолжается недолго. В основном они либо в телах промежуточных, либо в окончательных хозяев живут. Здесь я тоже подробно про это говорить не буду, потому что мы про это достаточно много уже говорили. Но понятно, что такие организмы, которые живут внутри тел других существ, они питаются просто телами других существ. Либо жидкостью, ну, либо потихоньку, чуть-чуть отгрызая от них кусочки. Ну, слово «отгрызая» здесь не совсем верно, потому что все-таки отгрызать именно им нечем, но могут питаться различными тканями и органами. А вот другой класс плоских червей, класс цистоды, ленточные черви, они пошли еще дальше. Я напомню, что это организмы, которые во взрослом состоянии живут обычно в кишечнике позвоночных животных. То есть это существа, которые живут внутри чужой пищеварительной системы. Получается, что за них уже даже переварили еду. Именно поэтому, ну вот это у них передняя часть тела, которая называется сколикс, с различными прикрепительными всякими монструозными приспособлениями, крючьями, присосками, от которого отходит стробило, состоящее из проглотит отдельных члеников, каждый из которых является фактически на самом деле самостоятельным организмом, просто ну как отдельным, не очень самостоятельным, конечно, потому что отцепляются они только в самом конце от стробила. Но важно, что никакого рта мы у ленточных червей не найдем. Они поглощают пищу непосредственно через покровы тела, фактически всасывают ее. Ну да, почему бы нет, если ты живешь уже в полупереваренной еде. То есть вполне себе можно в процессе эволюции от рта отказаться, если он не нужен. А следующий тип, он очень интересный. Мы про него один раз вскользь совсем упоминали. Это тип ксеноцеломорфа. Русского названия у него нет. Это существа, которые максимально похожи, ну, внешне на ресничных червей. Но если разбираться со строением, то на внешнем сходстве, честно говоря, сходство и заканчивается. Среди них есть класс, среди внутри этого типа есть класс ацела, бескишечные турбиллярии. Ну, название тут может немножко запутать. Турбиллярии – это же вроде название класса ресничные черви. Да, потому что исходно их к ним и относили. Но сразу было понятно, что что-то не так. Название сохранилось русское, латинское, соответственно, совсем другое, никак не связано с ресничными червями. И важно помнить, что они к ресничным червям никакого отношения не имеют. Внешне немножко похоже. А название выдает их странность. У них нет кишечника. У них есть рот, который не ведет никуда. Ведет просто, даже ни в какую полость он не ведет. Это рот, отверстие, за которым находится особая ткань, клетки которой активно переваривают добычу. То есть фактически у них пищеварение не полостное, то есть не в полости какой-то происходит, а внутриклеточное. У них есть рот, через который сразу к специализированным клеткам поступает пища. Довольно необычные организмы, судя по всему. Ну, есть на самом деле целый ряд вопросов, связанных с тем, насколько они примитивны. Скорее всего, достаточно примитивны, но был у них кишечник или нет, это, честно говоря, вопрос. Но мы его сейчас оставим, а лучше обратимся к очень интересным их некоторым представителям. Среди бескишечных турбиллярий есть представители, которые перешли к совсем неожиданному способу питания. Ну, да, цвет очень характерный. Зелененький, как у травы, цвет хлорофилла, вещества, с помощью которого осуществляется фотосинтез. Есть замечательная бескишечная турбиллярия, Simsagetifera roscafensis. У нее сохраняется во взрослом состоянии рот, но питается она в основном за счет замечательных водорослей Tetraselmis. Это зеленые водоросли, которые живут внутри их тел и обеспечивают их необходимыми веществами, а они просто предоставляют им удобную среду для обитания. Причем интересно, что рождаются они без этих водорослей, а затем они просто захватывают их из внешней среды и прекрасно с ними живут. То есть это организмы, которые животные, которые в процессе эволюции просто пошли по совершенно альтернативной ветви в плане решения вопросов с питанием. Они решили никого не есть. Они решили просто создать внутри себя благоприятную среду для того, чтобы там жили те, кто будут создавать им достаточное количество еды. Ну, единственное, именно поэтому они очень часто образуют такие скопления у побережья, потому что им надо, чтобы все-таки количество солнечного света было очень велико. Следующий тип, про питание которого мы поговорим, это тип нематода, круглые черви. И вот тут, честно говоря, все достаточно скучно. Несмотря на то, что круглые черви – это, ну, как мы предполагаем, один из самых многочисленных по числу видов, типов животных. Ну, правда, пока нет. Сейчас их описано там около 24 тысяч видов. Но предполагается, что их всего около, их реальное биоразнообразие – около миллиона видов. Просто большинство мы не описали. Пока еще. Среди них есть те, кто живут в пресной воде, в соленой, в почве, паразитируют в животных, в растениях. Честно говоря, при этом все они питаются довольно одинаково. У них есть рот, у них есть уже анальное отверстие, то есть сквозной кишечник. И, ну, питаются они разным. Могут питаться бактериями, могут питаться какими-то другими микроскопическими существами, могут питаться тканями того существа, в котором паразитируют, но используют для этого рот. В общем, как я сказал, все достаточно, достаточно скучно, что у паразитических представителей, что, например, вот, замечательная нематода, круглый червь Галлицефалобус мефисто, организм, который является рекордсменом по глубине обитания среди эукариотических организмов, организмов, генетический материал которых заключен в ядро. Он встречается на глубине до 3,5 километров вглубь земной коры. Это было вот буквально несколько лет назад открытие, которое, ну, конечно, не сродни обнаружению жизни за пределами Земли, но все равно очень впечатляюще. Ну, точно так же они там ползают, едят бактерии, в общем. Ничего особенного. А вот с представителями типа аннелида, кольчатые черви, все чуть интереснее. Ну, строение у них еще более сложное. Ну, у них тоже сквозной кишечник, есть ротовое, есть анальное отверстие. Если мы будем говорить про класс поисковые, клителлата, которые делятся на два подкласса – малощетинковые и пиявки. Здесь тоже небольшое отступление сделаю. В большинстве своих, ну, в большинстве прошлых рассказов я вот эти группы – малощетинковые и пиявки – назвал классами, ну, чтобы не путать слушателей и зрителей, потому что, например, в школьной программе они обычно называются классами. Но все-таки, наверное, пришло время использовать современную систематику, потому что она потихоньку проникает и в различные пособия школьного уровня. Поэтому класс поисковые, которые делятся на два подкласса, которые раньше были самостоятельными классами. Подкласс малощетинковые и подкласс пиявки. Ну, с малощетинковыми все довольно, довольно просто и понятно. Большинство из них грунтоеды. Ну, то есть они копаются в грунте, пропускают его через себя и переваривают то, что могут переварить. А то, что не могут переварить, просто выбрасывает с противоположного конца тела. За счет того, что они пропускают через свою пищеварительную систему огромное количество грунта, а их численность очень большая в почве, они являются одними из важнейших компонентов почвенных экосистем. То есть они обеспечивают разрыхление почвы и так далее, и так далее, и так далее. Среди них есть водные представители, которые в целом питаются более-менее так же, но некоторые более склонны к тому, чтобы иметь тип питания, приближенный к фильтраторам, то есть собирать по поверхности дна какие-то частицы. Но в основном они все грунтоеды. А вот другой подкласс класса поисковые пиявки, тут все интереснее. Это родственники малощетинковых червей, произошедшие от них, собственно говоря, которые пошли по совсем другому эволюционному пути. Судьба грунтоеда их эволюционная не устроила. Наиболее примитивные представители пиявок – это хищники. Наиболее продвинутые в основном – это эктопаразиты, наружные паразиты. Ну, важно, правда, помнить, что человеческую кожу, по счастью, могут прокусить мало какие пиявки, поэтому если мы говорим там про среднюю полосу России, то это фактически только медицинская пиявка, которая к югу встречается чаще, в общем, на широте Москвы довольно редка, честно говоря. Хотя бывают и на широте Москвы озера, где их прям много. Но в основном эволюционно продвинутые пиявки – это организмы, которые присасываются передней присоской. У них еще задняя присоска есть, она просто для передвижения используется таким приставным шагом. А в центре передней присоски у них есть рот с тремя такими хитиновыми зубами, которыми они прокусывают покровы тела своей жертвы, впрыскивают туда антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови, ну, чтобы кровь не свернулась, ранка-то маленькая, и высасывают жидкость. Ну, понятно, что здесь как бы, выступают они при этом в роли эктопаразита или хищника, зависит от размера жертвы. Если жертва маленькая, рыбка какая-нибудь небольшая, то медицинская пиявка ее, разумеется, хочется сказать, высасывает досуха, но под водой это сложно сделать, обескровливает полностью. Но, как я упомянул, на самом деле пиявки исходно – это хищники. И если мы будем говорить, например, про большую лыжноконскую пиявку, наиболее часто встречающаяся у нас в водоемах крупная пиявка, ну, сантиметров 10, может быть, ее очень легко отличить от медицинской. У нее, в отличие от медицинской, у которой идут, вот тут на левой фотографии видно по спинной стороне, такой, две оранжеватые, желтоватые или красноватые полосы. Здесь никакого узора на спинной стороне тела нет, она такая грязно-желто-зеленая, нижняя сторона тела брюшная, она грязно-желтая, тоже грязно-желто-зеленая, но скорее в сторону желтого. В общем, такая пиявка прокусить кожу вашу не сможет. И если вы увидите в водоеме такое существо, то присмотревшись к нему, понаблюдав за ним, или понаблюдав за ним в аквариуме, можно увидеть интересное, что большие лыжноконские пиявки, например, замечательно расправляются с падалью. Могут съесть и кого-нибудь шевелящегося, дождевого червя запросто может съесть. Вот не так давно в одном из фильмов BBC засняли тропическую пиявку, не очень понятно, правда, какого вида, на острове Борнео, наземную. Да, напомню, сухопутные пиявки бывают, по счастью, распространены они только в тропиках, ну и в субтропиках, значительно реже. Засняли вот эту замечательную наземную пиявку за поеданием вполне себе живого дождевого червя. Как можно заметить, он вообще-то сопоставимый с ней размер имеет, но пиявку это не останавливает. Пиявки – существа очень мускулистые, а мускулистые существа замечательно могут растягивать все свои части тела, включая пищеварительную систему. Поэтому важно помнить, что пиявки – это не только кровососы, это еще и хищники. Следующий класс кольчатых червей, про которые мы поговорим, про питание которых мы поговорим, это полихеты, многощетинковые. Ну, с многощетинковыми червями все до недавнего времени казалось не то чтобы скучно, но довольно понятно. Среди них бывают активно передвигающиеся существа, у них развиты челюсти, они, соответственно, могут кого-нибудь съесть. Есть сидячие представители, которые обитают обычно в таких трубках, которые сами же выделяют, и высовывают на поверхность вот такие, например, фильтрационные органы. То есть они бывают фильтраторы, бывают хищники, падальщики, да много кто. На самом деле, если у тебя есть челюсти, в общем, дальше все фактически зависит от размера. А челюсти у них впечатляющие. Ну, например, вот это самый крупный представитель класса полихеты. Многощетинковые черви ионицы афродитоис. Его очень часто любят вспоминать во всяких, знаете, там рейтингах из серии 10 самых страшных животных, чудовищных животных и так далее. 10 самых опасных существ на планете Земля. Да, он довольно неприятный, если с ним столкнуться. Он может там до 2, даже чуть больше метров быть в длину. Но, правда, люди для него обычно неинтересны. Он все-таки на обычно небольшую добычу нападает. Сидит, закопавшись в песке. У него очень мощные хитиновые челюсти. Ну, вот здесь они хорошо видны. Вот они тут расправлены. В целом, для большинства многощетинковых червей, которые активно перемещаются, характерны какие-то подобные челюсти. Да, с их помощью он может ловить несчастных рыбок, например, резко выбрасываясь жутковато из песка. Но не так давно стало понятно, что к многощетинковым червям относятся не только те организмы, которые исторически относились к многощетинковым червям. Например, организмы, которые обитают в таких совершенно уникальных местах на дне океана, как черные курильщики. Черные курильщики – это фактически горячие источники на дне океана, где вода из недр нашей планеты бьет такими черными клубами. В этих клубах каких только веществ не содержится. Температура воды на выходе очень часто бывает вообще больше 100 градусов. Ну, больше 100 градусов, потому что выходит она из областей земной коры, где давление значительно больше, а, соответственно, чем выше давление, тем выше может быть температура кипения воды. Но это не так важно. Важно, что оказалось, что вокруг этих черных курильщиков живут совершенно уникальные организмы. И в том числе там живут такие существа, как паганофоры. Их изначально вообще хотели в отдельный тип животных выделить. Сейчас понятно, что это семейство внутри класса многощетинковые черви. Семейство называется сибагленида. Это действительно впечатляющие организмы. Организмы, у которых, о чудо, опять нет рта. И пищеварительной системы нет. Ну, мы, правда, уже с вами сталкивались с тем, что, оказывается, рот – это не абсолютная ценность для эволюции. Что если от рта можно отказаться, да зачем он тогда нужен? Вообще, изначально, когда то, что там, паразитические организмы утрачивают некоторый рот, да, это было давно известно, но вот эти существа, ну, нет у них рта. Вообще нет. И анального отверстия нет. И кишечника, казалось бы, никакого нет. А это крупные, как можно заметить, организмы. Можно подумать, что они фильтраторы, такая вот структура перистая. Ну да, но фильтратор же должен как-то затем поглощать эту пищу. Это было большой загадкой до тех пор, пока не удалось разобраться с их внутренним строением. Оказалось, что значительную часть объема их тела внутри занимает такой орган, который называется трофосома, но от греческих слов трофос – питаюсь и сома – тело, питающее тело. Это фактически такой мешок, пронизанный кровеносными сосудами, в котором живут бактерии. Эти бактерии являются хемосинтетиками. Ну, то есть они используют энергию химических реакций для того, чтобы создавать органические вещества из неорганических, более сложные, из более простых. И таким образом получается очень интересное. Получается, что вот эти организмы, сибагленида, паганофоры, они живут вокруг черных курильщиков. и какую плотность образуют вокруг черных курильщиков, потому что там, как я упомянул, очень большое количество химических веществ различных выходит из вот этих горячих источников подводных, некоторые из которых используются бактериями, обитающими в трофосоме, вот в этом внутреннем мешке сибглинит, для осуществления хемосинтеза. Ну, а сами сибглиниды потом питаются фактически этими бактериями. Ну и веществами, которые они синтезируют. То есть, очень интересный пример того, что, оказывается, от рта вполне себе можно отказаться. Ну, давайте двинемся дальше. Перейдем к типу моллюски. Ну, если говорить про моллюсков, начнем, как обычно, с класса двустворчатые. Я думаю, в общих чертах все себе представляют. Если нет, отдельная беседа у нас была про моллюсков. Там, в общем, все много-много про это мы говорили. Это организмы, которые питаются с помощью фильтрации. У них есть вводной и выводной сифон. Два таких две трубочки, которые ведут в так называемую мантийную полость, пространство, окруженное телом моллюск с трех сторон. Там находятся жабры, эти жабры покрыты слизью. Они выполняют две функции – дыхание и улавливание пищи, как фильтр. То есть вода, которая проходит через мантийную полость двустворчатого моллюска, частицы, которые в ней содержатся, залипают на жабрах, а дальше – моллюск специальными ротовыми лопастями, выростами, расположенными вокруг рта, облизывает жабры и отправляет съедобные частицы в рот. Интересно здесь то, что рот есть, а вот головы у двустворчатых моллюсков нет. От головы они в процессе эволюции отказались. На самом деле довольно распространенная ситуация, когда какая-то группа организмов переходит в процессе эволюции к фильтрующему образу жизни, особенно к малоподвижному фильтрующему образу жизни, тут же отказывается от головы, потому что, напомню, голова нужна, если пищу надо искать. Если пищу искать не надо, зачем она? Совершенно излишне. Двустворчатые моллюски от нее отказались. Правда, важно и здесь напомнить, что есть двустворчатые моллюски. Например, вот это вот тридакна, самый крупный двустворчатый моллюск, род, к которому относятся самые крупные двустворчатые моллюски, обладает, содержит в своем теле тоже водоросли симбиодиниум, симбиотические. То есть есть двустворчатые моллюски, которые еще и используют дополнительных сожителей для того, чтобы фотосинтезирующие, для того, чтобы еще лучше питаться. Следующий класс – брюхоногие гастроподы. Ну, для них характерна хорошо развитая радула, такая пластинка с большим количеством хитиновых зубов, что делает брюхоногих моллюсков самыми зубастыми существами на планете, если зубы посчитать. Понятно, что с помощью такой пластинки очень удобно соскребать нечто. Да, соскребать что-то очень удобно. Ну, например, какие-нибудь водорослевые обрастания или просто выскребать какие-нибудь растительные ткани. Но на самом деле с помощью этой радулы можно делать много всего еще. Например, можно пробуравливать раковину других моллюсков, что некоторые брюхоногие моллюски вполне себе делают. Ну, напомню, что брюхоногие моллюски, большинство из них выглядят как нормальные улитки, то, что представляет себе человек, обычно произнося или слыша словосочетание брюхоногий моллюск, то есть закрученные по спирали раковины. Но среди них есть те, кто в процессе эволюции раковину раскрутил, те, кто практически ее утратил, и те, кто совсем утратил ее, там слизни, например, голожаберные моллюски. И некоторые из утративших раковину моллюсков, например, из группы там, крылоногие, обитающие в море, например, морской ангел, они в силу того, что перешли к такому активному плаванию, они немножко изменили способ своего питания в процессе эволюции, они стали хищниками. Далеко не все подобные моллюски, крылоногие, являются хищными, но некоторые являются. Да, и вот за обаятельной внешностью морского ангела скрывается, на самом деле, вот такое вот чудовище. Здесь, собственно, виден процесс захвата того, как специальные выросты вытягиваются на переднем конце тела, чтобы что-то захватить. Ну, надо заметить, что и среди брюхоногих моллюсков с нормальной закрученной по спирали раковиной есть те, кто подошел к вопросу питания тоже несколько отлично от большинства своих родственников. Среди них есть хищники, которые умудряются охотиться даже на очень крупную и очень подвижную добычу. Ну, например, моллюски семейства каниды, конусы, они, многие их виды, могут прекрасно охотиться на рыб. У них есть специальный вырост, которым они могут жалить и, собственно говоря, парализовывать рыбу, а затем просто втягивать ее в себя. Выглядит это немножко жутковато. Я хотел сначала здесь фотографию поставить, именно фотографию того, как конус поглощает рыбу, но подумал, что она немножко избыточно жутковата, честно говоря. Если хотите, посмотрите, это действительно выглядит эффектно. Ну, просто очень уж печально выглядит взгляд рыбы в этот момент. Рыбы просто, надо заметить, обычно в момент, когда их конус всасывает в себя, еще живы, поэтому, в общем, да. Короче говоря, среди брюхоногих моллюсков, вот этих малоподвижных улиток, оказывается, есть вполне себе успешные хищники, охотящиеся на подвижных организмов. Но среди брюхоногих моллюсков также есть те, кто освоили прекрасно использование фотосинтеза. Есть морские брюхоногие моллюски, утратившие в процессе эволюции раковину, которые питаются растениями, но переваривают растительные клетки не целиком, а сохраняют хлоропласты, структуры растительных клеток, которые отвечают за обеспечение процесса фотосинтеза, создание органических веществ из неорганических с использованием энергии света. И, соответственно, они просто транспортируют их в специальные выросты своего тела, и хлоропласты там прекрасно работают, снабжая моллюска питательными веществами. То есть, ну да, это немножко, конечно, неуважительно. Ты мало того, что кого-то съел, ты части его тела еще используешь со своими целями. Ну, что ж поделать. Да, есть вот такие просто обаятельные, как Костосиелла. Есть совсем эффектно в процессе эволюции видоизменившие свое тело, как Элизия хлоротика, сделавшие свое тело вообще похожим на лист высшего растения, честно говоря. Да, они питаются водорослями, а хлоропласты этих водорослей в их теле продолжают работать. Вот такой тоже необычный тип питания. Потихоньку мы уже приближаемся к концу. Следующий класс моллюсков, про который мы поговорим, это головоногие. Головоногие в основном являются хищниками. Это активные подвижные организмы. Ну, наверное, рассмотрим на примере отряда кальмары. Вообще про головоногих можно говорить много, но мы сейчас стараемся охватить все, поэтому чем-то приходится жертвовать. Напомню, кальмары – это подвижные организмы с очень крупными глазами. Собственно говоря, гигантские кальмары являются рекордсменами по диаметру глаз вообще в живой природе. Замечательно развитая нервная система, подвижные хищники с впечатляющим ротовым аппаратом. Это такой хитиновый клюв, которым кальмары могут запросто перекусывать позвоночник рыбе за один удар. Среди кальмаров есть наиболее крупные по весу беспозвоночные. Кальмары родов Архитеитис и Мезонихотеитис. Части их тел моряки, видимо, находили очень давно. И поэтому предполагали, что ну, такие огромные кальмары должны уметь охотиться на какую-нибудь действительно большую добычу, как, например, на кашалотов. И иногда на шкуре кашалотов находят отпечатки щупалец, присосок щупалец таких крупных кальмаров, но тут все-таки явно, что не кальмар охотится на кашалота, а наоборот. Все-таки с кашалотом кальмару не получится справиться. Но да, кальмары бывают очень большими, И такие большие могут нападать на крупную добычу. Ну, по счастью, ну, в принципе, архитейтис и мезонихотейтис с человеком могли бы справиться, но они с ним обычно не пересекаются, потому что это все-таки глубоководные существа, а если какие-то особи оказываются в поверхностных водах, то это значит, что, в общем, у них уже все плохо, и не должны они, в общем, быть близко к поверхности. Но на самом деле среди кальмаров довольно много не таких гигантских и колоссальных, но все равно крупных кальмаров, ну, вот как кальмар Гумбольдта, который там метр в длину примерно. Кстати, такая зверюга, если не осторожно ей сунуть палец, может очень

не будем здесь вдаваться совсем в подробности. Если говорить про представителей надкласса ракообразной крустации, то преимущественно у них то, что называется ротовой аппарат, способный грызть и жевать. Он состоит из нескольких пар подвижных, видоизмененных в процессе эволюции, конечностей. Соответственно, большинство ракообразных, они от своей жертвы могут отделять куски, отгрызать их, отделять их клешнями и так далее, ну и потихоньку пережевывать. Есть, правда, среди них фильтраторы, вот как, например, представители усоногих ракообразных, конечности которых превратились в такие фильтрующие веера фактически. Ну, дальше, понятно, все это отправляется в рот, в общем, ничего необычного. Но, да, для наиболее многочисленной группы ракообразных, для высших ракообразных, ну, характерен ротовой аппарат такого жующего типа. А вот у другого класса членистоногих все совсем иначе. Представители класса арахнида паукообразные, несмотря на свой пугающий внешний вид, жевать не умеют вообще. Это не делает их более безобидными ни в коем случае. Ну, я напомню, что к паукообразным не только пауки относятся, но если, например, говорить про отряд пауки, да, у них есть на передней части головогруди две пары видоизмененных конечностей, хелицеры и педипальпы, которые они используют для того, чтобы... А вот дальше хочется сказать, для того, чтобы разрывать пищу или прожевывать, нет. А частей ротового аппарата, способных жевать, у них нету. Они хватают свою пищу, впрыскивают в нее пищеварительный сок, а затем, когда жертва изнутри полупереварилась, они ее фактически выпивают просто. То есть они не умеют жевать при всей вот этой пугающей структуре их ротового аппарата. Причем, если представители отряда пауки, они впрыскивают в свою жертву пищеварительные соки, то более примитивные существа, ну, например, представители отряда сальпуги, они же фаланги, они свою жертву хватают, затем просто отрыгивают на нее пищеварительные соки и потихоньку ее размалывают, превращая в такую просто, не знаю, отбивную. Честно говоря, сальпуга, я несколько раз в жизни наблюдал, как сальпуга охотится на кузнечика. Это правда пугает. То есть она хватает кузнечика, первым делом отчекрыживает ему ноги, чтобы он не убежал, а дальше вот этот вот оставшийся без ноги кузнечик, она просто поливает его прямо изо рта пищеварительными соками и потихоньку так разминает, превращая в котлетку и всасывая ее. Ну, если мы говорим про... Надо заметить, что у паукообразных есть группы, которые в некотором роде освоили там жевание, но в основном, да, у них вот такое... Частично наружное пищеварение, когда нужно сначала переварить частично жертву, а потом ее всосать. А если говорить про следующий класс членистоногих насекомых, то вообще у них бывает по-разному. И частично наружное пищеварение встречается, но исходным типом ротового аппарата для насекомых является грызущий ротовой аппарат. И, видимо, за счет того, что у насекомых ротовой аппарат грызущий, они и выиграли эволюционную гонку с паукообразными. Потому что, ну, в целом, паукообразные насекомые похожи внешне. Да, насекомые более близки значительно к ракообразным, чем к паукообразным. Там паукообразные от насекомых очень далекие, это эволюционные ветви, достаточно далекие, внутри типа членистоногие. Но две эти группы, они в какой-то момент явно конкурировали за наземную среду обитания. Нельзя сказать, что паукообразные совсем проиграли. Паукообразных по числу видов больше, чем ракообразных. Ракообразных там около 70 тысяч, паукообразных около 90-100 тысяч видов. Но насекомых-то 1 100 000 видов. И, скорее всего, такое разнообразие они в том числе достигли за счет того, что у них грызущий ротовой аппарат, который позволяет им питаться, помимо всего прочего,

0: растительными тканями. Но, правда, в процессе эволюции каких только типов ротового аппарата от вот этого грызущего не произошло, там колющий, сосущий, лижущий и так далее. Но все разнообразие ротовых аппаратов насекомых – это эволюционное производное именно ротового аппарата грызущего типа. Ну что ж, мы с вами такими широкими мазками пробежались по гастрономическим предпочтениям и способам употребления пищи, которые встречаются у беспозвоночных животных, я с удовольствием отвечу на вопросы.
1: Такой вопрос. А стрекательные клетки – это одноразовое оружие или ими можно, или их можно использовать повторно?
0: Вопрос очень хороший. Обычно это одноразовое оружие, то есть у нее нет механизма, которое подразумевает втягивание обратно вот этой вот нити. То есть она выстреливает, и все.
1: А если представить, что дайвер утонул, и его не нашли, кто из беспозвоночных им будет лакомиться?
0: Ну, честно говоря, огромное количество. Вообще, большинство, ну вот если мы говорим про бентосные организмы, то есть организмы, которые ассоциированы с дном, то есть перемещаются по дну, и если мы говорим про подвижные организмы, бентосные, то там, вот знаете, эта граница хищник или падальщик, она достаточно размыта. Есть огромное количество организмов, которые беспозвоночных, которые специализируются на том, чтобы быть падальщиками. Есть те, кто вроде хищники, а могут и падалью полакомиться. Но при этом понятно, что на самом деле вопрос очень интересный, потому что в глубинах океана, на дне, на большой глубине, куда не проникает солнечный свет, понятно, что вот этот дождь из трупов, который идет, организмов умерших в поверхностных слоях воды, это единственный источник питания. Поэтому, когда, например, туша кита крупного или акулы опускается на дно, там начинается целый такой прям, я бы сказал, последовательный пир. Потому что сначала одни группы существ на вот этой туше пируют, потом другие, третьи и так далее. Есть, например, такие замечательные полихеты, многочетинковые черви из рода оседокс, которые специализируются на том, чтобы поедать кости. Они как бы, у них специальная есть структура, которая врастает фактически в кости, и они вот массово встречаются на скелетах китов. Поэтому даже кости и те беспозвоночными будут съедены. Еще вопросы?
1: А сколько в среднем живут беспозвоночные? Наверное, этот вопрос уже задавали раньше.
0: На самом деле, про это у нас есть просто отдельный рассказ про продолжительность жизни. Даже два рассказа, потому что в один мы не уложились. Поэтому по-разному живут беспозвоночные. Очень по-разному. От совсем маленького промежутка времени до тысяч лет. Есть беспозвоночные, которые живут очень долго, но просто отдельный рассказ, можно его послушать, я там подробно про все это рассказываю.
1: Вы можете зайти на наш канал Архе, набрать или Вадим Маринский, или «Экология беспозвоночных», и вам выдастся там плейлист со всеми лекциями этого цикла. А следующий вопрос. А если у ленточного червя сдохнет голова, то вот этот весь конвейер вылетит наружу или следующий проглотит, подхватит знамя, выпавшее из ослабевших фасций, и все останется как было?
0: Нет. Если сколикс по каким-то причинам пострадает, то все это, ну как бы только у сколикса есть прикрепительные органы. Только сколикс может отделять от себя, отпочковывать новые проглоттиды. Соответственно, если сколикс, передняя часть ленточного червя, каким-то образом там погибает или страдает, вся эта структура выносится просто из кишечника и выходит естественным путем.
1: А это правда, что дождевые черви питаются только землей? По-моему, вы отвечали на этот вопрос в течение лекции.
0: Дождевые черви являются типичными примерами грунтоедов, то есть организмов, которые не выбирают пищу из окружающей среды, а едят грунт. То есть они едят землю, но переваривают из нее, разумеется, не все, а только ну, там, различные живые существа и некоторые остатки там, тела живых организмов, которые могут переварить. Большую часть грунта, который они съедают, они, разумеется, не переваривают. И, соответственно, это выходит ну, просто с противоположной стороны их тела. Я думаю, многие видели на Земле вот такие вот кучки формируются. Соответственно, из грунта, идущего по пищеварительной системе, их пищеварительная система выбирает то, что они могут съесть, ну, как бы переваривает то, что могут переварить. А остальной грунт просто выходит, за счет чего они как раз и обеспечивают разрыхление почвы.
1: А если дома в горшке с землей держать дождевого червя, то какая подкормка нужна? Какой витаминно-минеральный комплекс добавить, чтобы избавить питомца от авитаминоза?
0: На самом деле ему просто нужна почва. Ну, желательно почва из кого-нибудь просто, не знаю, там, из леса взятая. Чтобы там жили еще различные существа. И важно, чтобы, ну, лучше, чтобы на поверхности был слой листьев, который поддерживал бы соответствующую влажность почвы. Вот, пожалуй, если вы хотите дома в горшке разводить дождевых червей, то я бы в качестве самого важного критерия рекомендовал ну, наличие некоторого листового опада на поверхности, потому что это сделает их существование значительно более комфортным.
1: А реально пиявку отодрать, если она еще не насосалась и сама не отвалилась?
0: Да, конечно же. У пиявок, ну, я упомянул, что вот, у них обычно три такие хитиновые зубы, которые трехлопастной шрам оставляют на месте укуса. Но если мы говорим про медицинскую пиявку, у них нет каких-то структур, которые глубоко внутрь раны проникают. То есть пиявка именно присасывается присоской по этому передней. Поэтому пиявок, медицинских пиявок можно смело отдирать. Они, в общем, никакая часть их ротового аппарата не останется внутри вас.
1: А, да, следующий вопрос. Не знаю, вопрос или комментарий. Продвинутые пиявки предпочитают веганство, экофрендли и без ГМО.
0: Ну, не знаю насчет веганства. Как раз все пиявки являются либо хищниками, либо эктопаразитами. Вот уж веганов среди них точно нету. Это группа, которая пошла по пути, я бы сказал, антивеганства, по эволюционному пути.
1: А пиявки червей выпасают или высасывают? Съела половинку, вторая половинка регенерируется, безотходный вариант.
0: Нет, знаете, пиявки все-таки не обладают той сложностью нервной системы, чтобы как-то заниматься чем-то подобным. Нет, пиявка обычно, если это хищная пиявка, которая просто поглощает свою жертву, то она свою жертву как бы съела, целиком съела. Обычно, к сожалению, у дождевых червей, ну, если речь идет о, там, вот, о хищных наземных пиявках, особенных шансов нет, потому что пиявки значительно более мускулистые. В общем, справиться с ними малощетинковым червям не под силу.
1: Увидел на пляже в Египте красивую ракушку в воде. Обойти ее за метр? Это вопрос.
0: Если ракушка похожа на конус, вообще я настоятельно рекомендую, если вы отправляетесь в какие-нибудь, даже не обязательно теплые, а просто морские страны, и собираетесь проводить время в воде, то лучше заранее узнать, какие в этом регионе, в море, встречаются ядовитые и опасные для жизни организмы. Потому что чаще всего избавить себя от встреч с такими существами вполне возможно. Да, если вы едете куда-нибудь там в тропики, субтропики, да, конусов лучше не хватать руками. Просто среди них есть более опасные виды, менее опасные виды, но зачем вам проверять? А так, если вы хотите пособирать какие-то раковины, то я рекомендую просто собирать раковины мертвых моллюсков, а не живых. Тем более, что живые моллюски, они еще, в общем, пахнут, когда тухнут, и неудобно их оттуда извлекать. А так, пустые раковины. Просто когда вы собираете пустые раковины, вы и никакого вреда, особенно если это выбросы на берег, никакого вреда экосистемам не приносите. Реального. Понятно, что есть как бы, страны, которые очень бдительно следят за своим биоразнообразием, настолько, что даже запрещают собирать раковины, выброшенные на берег. Но на самом деле понятно, что если вы собираете раковины моллюсков, выброшенные на берег, вы вреда экосистеме не приносите никакого. А живых моллюсков лучше не трогать. А если речь идет о прогулке на коралловом рифе, я вообще на коралловом рифе без лишней необходимости не рекомендую вам ничего трогать руками. Голыми. В перчатках еще можно, голыми не надо. Ногами тоже не надо.
1: А будет ли лекция про нервную систему или про систему кровообращения или про либидо беспозвоночных, или она уже была?
0: Про нервную систему. У нас была лекция про органы чувств беспозвоночных, и там мы затрагивали как раз тоже вопросы нервной системы. Можно ее посмотреть? Пожалуй, вот да. Да, ее. А, еще было, да, еще было две было лекции, посвященные, собственно говоря, ну, тому, что можно в кавычках назвать интеллект беспозвоночных, тоже можете посмотреть, там чуть более подробно как раз про нервную систему различных групп беспозвоночных рассказано.
1: А кому относится скалопендр? К ракообразным, паукообразным или насекомым?
0: Это вопрос из викторины «Кто хочет стать миллионером?» Нет, ни туда, ни туда и ни туда. Скалопендры – это многоножки. Многоножки – это долгое время был один отдельный класс внутри типа членистоногие. Сейчас это несколько классов на самом деле, родственных друг к другу, но, тем не менее, несколько разных классов. Многоножки – это очень интересная группа. Мы пока их, на самом деле, вообще не затрагивали ни разу. Честно говоря, много групп, которые мы пока не затрагивали. Но это отдельная эволюционная ветвь членистоногих, на самом деле, если коротко. А вопрос о том, кому они ближе эволюционно, вопрос интересный. И чтобы на него ответить, уже всплывает не первую беседу подряд вопрос про то, что, возможно, имеет смысл рассказать про не просто про какие-то группы или их особенности, а про эволюцию беспозвоночных. Наверное, я тогда сделаю просто лекцию про эволюцию внутри типа членистоногие, и вот там про это про все расскажу.
1: Так, в идеальных условиях для дождевого червя до какой длины он может вырасти?
0: Смотря какой, это зависит от вида. Есть тропические дождевые черви, которые могут достигать практически метра и вроде бы даже чуть больше. Есть такие, да. То есть это на самом деле все зависит от вида. На Кавказе, например, у нас тоже живут достаточно крупные, там 40-сантиметровые бывают. Я вот самых крупных, которых видел. Но, в общем, зависит в первую очередь от вида на самом деле, ну и от того, насколько хорошо он питается. Конкретный организм.
1: А вот это существование водорослей внутри беспозвоночных, это можно паразитом назвать? Паразит внутри паразита, только наоборот, тут хозяин паразитирует, а не водоросль в хозяине.
0: Нет. Вот я сейчас так кратко об этом говорил, потому что про это мы говорили подробнее, когда говорили про мутуалистический симбиоз. У нас было две беседы, посвященные мутуалистическому симбиозу. Симбиоз, то, что на русский переводится как сожительство, симбиоз, жизнь вместе. А это все разнообразие взаимоотношений между организмами тесных, которые не укладываются там, в хищничество, конкуренцию или нейтрализм. Соответственно, симбиоз бывает паразитизмом, когда одному хорошо, другому плохо, бывает мутуализмом, когда обоим хорошо, оба получают выгоду участника, и бывает комменсализмом, это самая упрощенная классификация, когда одному хорошо, другому никак. И вот обитание, ну, например, водорослей симбиодиниум внутри тел коралловых полипов – это типичный пример мутуалистического симбиоза, потому что коралловые полипы получают необходимые им вещества, а водоросли получают суперблагоприятную среду для обитания. Так что вот как называть тип взаимоотношений, когда… Вот некоторые брюхоногие моллюски, кастасиелы, например, поедают растения и сохраняют их хлоропласты, части их клеток внутри специальных структур в своем организме. Вот тут, конечно, большой вопрос, как это охарактеризовать. Но в целом, как бы по отношению к растениям, которые едят, они хищники, но при этом часть их тел сохраняют внутри своих. А учитывая, что хлоропласты – это исходно, как бы результат симбиоза, произошедшего там в районе 1,5-1,5 миллиардов лет назад, и являются потомками цианобактерий, то тут, в общем, все интересно и запутано. Да, еще вопросы?
1: Последний вопрос, потому что нас уже ждет следующий эфир. А существуют ли хищные улитки на суше? Интересно, насколько они опасны для соразмерных животных?
0: Это на самом деле интересный вопрос.
1: А вы рассказывали, кажется, про это.
0: Да. Ну, здесь мы его конкретно не коснулись. На самом деле на суше есть улитки, которые... Вообще хищничество среди улиток, наземных моллюсков, видимо, встречается. Не так давно стали появляться сведения, что, видимо, некоторые виды слизней могут заползать в гнезда птиц и обгрызать клювы, некоторые другие части тел птенцов. Птенцы при этом погибают. То есть, фактически, это хищничество. Но на самом деле наземные улитки, ну, наземные брюхоногие моллюски, у них ротовой аппарат устроен вот как та самая радула. То есть, они могут соскребать. Они действительно есть среди них те, кто, видимо, могут начать соскребать что-нибудь с живого животного, тем самым причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Видимо, да. Но вообще некоторые аспекты вопросов питания беспозвоночных, они, как ни странно, остаются довольно малоизученными, и вот этот в том числе.
1: Очень один важный вопрос, касаемый безопасности на полутропических пляжах. Нужно ли одевать резиновые тапочки, чтобы ничего в тебя не вбуравливалось?
0: Знаете, я отвечу на этот вопрос так. Может быть, мой ответ прозвучит как излишнее какое-то паникерство. Я считаю, что в принципе, когда заходишь в воду, лучше делать это в специальных, то, что называется, коралловых тапочках. Потому что помимо того, что, ну, если мы говорим о всяких тропических, субтропических морях, тебя может атаковать кто-нибудь, даже если ты заходишь, я не знаю, в Черное море, можно просто повредить ногу о какой-нибудь острый камень и так далее, и так далее. Даже если заходишь в озеро, можно тоже много обо что повредить ногу. Поэтому я сторонник того, что в любой водоем лучше заходить в коралловых тапочках. Так надежнее.
1: Вадим Валерьевич, спасибо большое за прекрасную лекцию, за ответы на вопросы. Ждем вас через неделю. А наши слушатели, спасибо вам за поддержку. Мы набрали нужную сумму и будем продолжать. Увидимся через неделю.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.

Доброе утро всем подписчикам, гостям канала. Гостям рекомендую, чтобы ничего не пропустить. Если вы первый раз сюда попали, оставайтесь с нами навсегда. Нажимайте колокольчик, подписывайтесь на канал, ничего не пропустите. А что будет интересно, это я вам обещаю. Позвоним, чтобы вы проснулись, поняли, о чем я сказал, и предприняли действия, к которым я вас призываю. А сегодня мы поговорим об удивительных, зловещих существах, которые Чарльза Дарвина заставили усомниться в существовании милосердного Творца. А именно это паразитические осы, наездники. Наездники – это такая парафилетическая группа. Терминов я стараюсь избегать, чтобы проще понятнее было. Но это такая группа, которая включает в себя не всех потомков общего предка, а какую-то их часть. Потому что пчелы, настоящие осы, муравьи, они тоже к этой группе относятся, но их в наездники, в паразитические осы не включают. У этих паразитических ос, наездников, у них есть жало нет, они ужалить не могут, у них яйцеклад есть у самок, которые с помощью этого яйцеклада откладывают яйцо, свою жертву. Это может быть яйцо насекомого, личинка насекомого, куколка насекомого или даже взрослый насекомый, не только насекомые, некоторые наездники паразитируют на пауках. И это из яйца развивается личинка, которая поедает вот эту жертву несчастную заживо изнутри. Это такая ужасная вещь, но не знаю, как оценить страдания гусеницы. Может, она как-то и не рефлексирует, скорее всего, и не понимает, что происходит. Это невыгодно самому паразиту, потому что гусеница должна питаться хорошо, расти, чтобы вот этого внутреннего паразита, который ее изнутри поедает, обеспечить всем необходимым укрытием и пищей. Такая группа, а повод к разговору, повод вспомнить их, наездников, это статья, которая вышла в феврале 2021 года, вот совсем недавно. И она посвящена описанию аж 403 новых видов из одного семейства паразитических ос. Представляете, сколько их там всего, если вот так вот за один заход описали 403 новых вида. Правда, там вот подход такой новаторский к систематике, и ведущий автор, авторов там 23 автора, представляете, вот в статье. Значит, представляют они 12 учреждений, из которых половина это музеи, крупнейшие, естественно, научные музеи. Там основная идея автора, который этот новаторский технологический подход к описанию новых видов предложил, в том, что уже сейчас известно и предполагается, что только вот этих паразитических ос, особенно некоторых семейств, их известна половина от разнообразия, которое вообще в мире встречается. И можно ожидать, что, например, их ихнемонит – это одно из семейств паразитических ос, в нем 100 тысяч видов, а описано 25. Значит, чтобы их описать, нужно сколько времени-то, если традиционным методом. Поэтому он решил подойти новаторски. Еще интересно то, что как раз вот эти, часть, по крайней мере, этих ос-наездников, а именно их ихнемониды, это был такой пример. Ну, известно, что в тропических областях биоразнообразие выше, потому что там зимы не бывает, и все такое вот. Условия такие, и ресурс довольно обширный. А вот у наездников как раз видов описанных было больше из средней полосы. И считал, что это пример такой вот нетипичный, который нарушает вот это правило большего разнообразия в тропических зонах. Но оказалось просто, что в тропических зонах плохо искали. И сейчас идет просто череда открытий новых видов именно из тропических зон. Их там какое-то невероятное количество. По некоторым оценкам, число видов браконит, это вот тех, которых сейчас 403, это другой семейство, 403 вида новых описали, может быть 500 тысяч, полмиллиона. Ну и сколько будешь их описывать? Поэтому, хочешь не хочешь, вот решили такой конвейерный метод описания придумать. Там делают что? Во-первых, собирают не самих этих ос, потому что у них очень короткий период жизни. Ну, допустим, ну, там, эта оса живет там, месяц. И надо именно в этот месяц ее посмотреть, там, поймать. А сезонность там более-менее отсутствует в тропиках, поэтому когда там приехал, а взрослых нет, все это личинки где-то в каких-то гусеницах. Поэтому собирали все подряд, всяких насекомых, гусениц и прочее, а потом смотрели, из которых наездники вылупятся. Таким образом убивали двух зайцев, самого наездника получали. Просто видели, из какого хозяина он вылупляется, а это бывает важно. Потому что вот эти осы-наездники, они используются в качестве биологического оружия против вредителей. Они вот так вот засевают все своими яйцами всех этих гусениц вредящих сельскому хозяйству, и гусениц всех этих изнутри их личинки съедает. Соответственно, важно смотреть, какой наездник на каком хозяине паразитирует. Таким образом, они получили 416 видов, и из них 403 новых. Представляете себе? Это, конечно, вызывает подозрение, потому что, ну как, вот так вот черпнул, да, там
полтысячи экземпляров получил, и из них вот так 400 это новые. Ну, как-то может быть все-таки не совсем так. Но, с другой стороны, они приняли на вооружение современные методы штрих-кодирования ДНК, то есть выделяют последовательно специфическую ДНК, которая позволяет вот этот вот экземпляр отличить от всех других. Сделали фотографии, все, в общем, как положено, но, с другой стороны, они ожидали, конечно, что критика будет, и критика это пока что-то я не видел, но она обязательно будет, потому что говорят, что вот, ребят, как вы могли описать столько видов, надо же все сравнить с уже описанными видами по всей классике, но при этом главный автор этого исследования говорит, что я все сравнил, но сейчас будут проверять. Говорят, что вот эти молекулярные методы, они не во всех странах доступны. Вот эти исследования в Коста-Рике проводилось, так там, наверное, нету аппаратуры. Говорят, ну там нет и классических систематиков, а в то же время вот это классические морфологические способы описания видов и их ревизии, они требуют подготовленного специалиста и много времени. А вот это генетическое штрих-кодирование, это порядка доллара, там, двух стоит. То есть это все дешево, можно в какую-то другую лабораторию отправить. Ну, посмотрим, чем кончатся их споры. На мой взгляд, там есть еще одна сложность. Вот представьте, вы описали 403 новых вида. Это же им надо придумать название. Да так, чтобы они не совпали с уже известными. То есть что там делать? Надо брать просто телефонную книгу, да, и все, в честь всех подряд там вот эти телефонные книги 403 названия придумать. Монография эта вышла в журнале «Zookie» или «Zookie». Можно ее посмотреть в открытом доступе, она огромная, там 403 описания, причем ключи, как они отличаются, по жилкованию крыльев, очень все забавно. Ну а вообще наездники, раз вот мы про них, у нас есть повод поговорить, потрясающая группа. Это такая, как я уже говорил, парафилетическая группа, в ней 53 надсемейства современных и больше 20 ископаемых. То есть это древняя группа, они очень давно формировались, как вот такой вот, как сказать, такая форма существования и развития, и среди них есть просто чудесные какие-то вещи. Так, например, есть, их, наверное, много, но очень хорошо изучен один вид. Он называется Capidosoma floridanum. Его цикл развития изучен очень хорошо. Что интересно, оса откладывает два яйца, свою жертву, в гусеницу. Одно яйцо с женским геномом, другое с мужским. А дальше начинается самое интересное. Вот это каждое яйцо, оно начинает многократно дробиться до того, как развиваться начинает. И там получается 3055 клонов. Таких микрояиц, из которых вылупляется 3055 личинок. Может меньше, но больше пока не зарегистрировано. Это такой рекорд для дробления одной яйцеклетки. Вы представляете, из этих двух яиц получается 6 с лишним тысяч личинок. И из них четверть отличается от остальных тем, что они солдаты. Это такие вооруженные личинки, они вооружены челюстями и специальными железами, и они начинают убивать всех личинок другого вида, которые в этой гусенице тоже могут оказаться. Там на одну гусеницу сразу может несколько паразитов, нескольких видов, а даже есть сверхпаразиты, которые паразитируют не на этой гусенице, а на личинках паразита уже, точно по такой же схеме. Так вот, эти солдаты уничтожают всех конкурентов, оставляя своих клонов, братьев и сестер. Они, даже у них не заложено в программе в генетической дожить до взрослого состояния, поэтому они бесполые, хотя вот из этого яйца женского и мужского они, значит, вылупляются. И потом, когда в конце концов их братья и сестры созревают, то от гусениц хозяина остается только шкурка, которая полностью набита вот этими вот личинками созревшими. При этом личинки солдата погибают, а личинки обычные, их братья и сестры, во имя которых они там бились, они окукливаются и потом вылупляются вот эти взрослые осы. Потрясающе, просто потрясающе. Я об этом не так давно узнал. Энтомологией-то я занимался только на военной кафедре, и там было несколько другое приложение. Это все, что связано было с человеком, а наездники на человеке, к нашему счастью, никак не паразитируют. Мы его внимание прошли, но общее понятие о насекомых все-таки в университете дали. Такие детали я узнал вот только сейчас. И хотя я все время говорю, что это паразитические осы, на самом деле это не совсем паразитические. Дело в том, что степени паразитизма, как вы знаете, бывают разные. Иногда классический паразит не заинтересован в смерти хозяина, потому что он для него и стол, и дом. И в том случае, если паразит внутри живет, то он погибнет вместе с хозяином. Поэтому ему выгодно, чтобы вот брать свое, но полностью не губить хозяина. А это хорошо, если там какая-нибудь блоха или уж, она при смерти хозяина может переползти на соседа, но для каких-нибудь глистов
там, ленточных червей смерть вместе со смертью хозяина наступит. Это такие классические паразиты. А вот таких паразитических ос их называют паразитоиды. То есть это некоторый такой промежуточный этап между хищником и паразитом, потому что взрослая оса сама, она живет себе прекрасно, без всякого хозяина, и питается там много чем. А вот личинка, она живет в хозяине. И при этом, когда она заканчивает свое развитие, она хозяина убивает, вылетает. Хозяин при этом гибнет. И это, конечно, потрясающе. Разные чувства может вызвать, когда эти изображения видишь, когда шкурка гусеницы набита тысячами вот этих вот куколок, созревших личинок, какой-нибудь осы. И это как раз говорит о том, что такие осы, они, как правило, маленькие, они, можно сказать, микроскопические. То есть некоторые одноклеточные крупнее, чем вот эта оса, потому что она там меньше 2 миллиметров. При этом очень красивая. Это даже семейство называется хальцидоидея. Это очень яркое, красивое, прям насекомое, у него все есть. У него там сложное строение туловища, у него сложные фасеточные глаза, крылышки изумительного строения. Все это еще блестит очень красиво. Так что замечательные такие вот создания, но при этом какой-то невероятно жестокий образ жизни они ведут. Это вот их размножение, развитие личинки, что это, наверное, такой какой-то глубинный страх любого разумного существа, что у него есть паразит, поедающий его изнутри. Это вот фильм «Чужой» и вся эта серия. Трудно себе представить такое. Причем именно не то, что там где-то глист живет, там с тобой сосуществует, может быть, там говорят, что какую-то пользу некоторые паразиты могут приносить. Ну, он доел, съел таблетку, избавился от него или хирургическим путем. А здесь этот паразитоид, он убивает хозяина. Личинка, когда выходит, она убивает хозяина, она его полностью съедает изнутри. Именно это потрясло Чарльза Дарвина, потому что в викторианскую эпоху было принято считать, что милосердный творец создал все сущее, и что все это основывается на таком вот, в конечном итоге, на разуме и добре. Но, естественно, отбор не имеет ни того, ни другого. И когда вот такие вещи в природе обнаруживаешь, а это же факты, это не изобретено, это не придумано, это открыто. Когда такое наблюдаешь, вот Дарвин в письмах к своим коллегам писал, что существование наездников, паразитических ос, оно заставляет усомниться в том, что существует милосердный творец, потому что не то, что милосердное, а вообще разумное существо не может создать такие ужасные вещи. Вообще мир паразитов, он удивительный. И перефразируя известное стихотворение, можно сказать, сколько нам открытий чудных готовит паразитов мир. Мурашки по спине. Но это удивительно интересно. Это такие иллюстрации естественного отбора и эволюции, которые очень много дают понять. И все эти взаимоотношения хозяина и паразита потрясающие. Вот с этими наездниками там все интересно, а есть же еще и наездники осы, они перепончатокрылые, к которым относятся муравьи, пчелы, осы настоящие, которые жало имеют. И вот эти вот наездники, у которых жало преобразовано в яйцеклад или наоборот, я не энтомолог, не могу точно сказать. Но есть и двукрылые, то есть мухи, мушки такие, есть особые семейства, они даже называются обезглавливающие мухи, потому что их личинка живет в голове муравья. Представляете, что там муравей, какая у него голова, а в ней живет себе личинка, питается нервной системой этого муравья. Она съедает его главные нервные узлы, и в результате у муравья сносит крышу в буквальном смысле. Он начинает себя вести нетипично, он вылезает в какие-то несвойственные ему места, а после этого муха, готовясь, личинка мухи, готовясь окуклиться, она выделяет специальный фермент, который разрушает вот эту вот шею муравья, голова отваливается, и катится там куда-то в укромное местечко, закатывается, и там внутри куколка мухи развивается, и взрослое насекомое потом из нее вылетает. Потрясающие какие-то вещи, мне прям аж самому странно об этом узнавать. А еще более удивительная вещь, которую так на злобу дня даже можно сказать, это то, что у некоторых семейств наездников существует симбиотический вирус. Причем вирусы эти специальные. Сейчас я, чтобы не врать, я посмотрю, как они называются. Полидновирусы. Это вирусы насекомых. А эта группа именно на наездниках, с наездниками живет. И геном этих вирусов полностью интегрирован в геном самой осы. То есть, представляете, оса живет, они там размножаются, в ее геноме есть и геном вируса, вместе с ней передается потомство. Но еще что интересно, что почему же это вирус, это просто часть генома.
Но этот вирус может и в виде вирусной частицы существовать. Он размножается только у самок и в определенной части ее яйцевода, ее яичника, который даже имеет особое название. Там эти вирусы приобретают, размножаются, приобретают оболочку, выходят из клетки. Причем есть две группы вирусов. Одни, когда выходят из клетки, они клетку разрушают, а другие отпочковываются от оболочки клетки в пузырьке. То есть разные у них пути. И при этом, да, вирусные частицы своей оболочкой, которую можно изучить, проанализировать, проклассифицировать. Но это вот он интегрирован в геном самой осы. А как же он работает и для чего он самой осе? Почему мы тут говорим не о болезни, не о паразитизме, а о некотором взаимовыгодном отношении осы и этого вируса? Потому что когда оса откладывает яйцо свое в гусеницу, она еще и заражает эту гусеницу этим вирусом. Но вирус гусеницы не размножается. Туда попадают гены, которые вызывают синтез белков. Это уже гусеница начинает эти белки производить, которые не усиливают иммунитет, а наоборот его подавляют. Дело в том, что когда яйцо откладывают в гусеницу, иммунитет гусеницы может это яйцо погубить. То есть ее клетки просто убивают это яйцо, ну, примерно как вот с микроорганизмом, который попадает в болезнетворным. И вот этот вирус, он получается, что сам вирус, он выступает в роли вектора, который вносит в гусеницу вот эти гены, геном, который вызывает производство белков, подавляющих иммунитет гусеницы по отношению к яйцу этого наездника. То есть вот такой получается, да, вирусный вектор. Но не направленный, как прививка от ковид, на усиление иммунитета против ковида, а подавление иммунитета против вот этого яйца наездника. Потрясающие вещи такие. Но дальше возникает вопрос, а как это такое вот все возникло? Как вот не может оно так вот путем естественного отбора сформироваться. Ну, почему не может? Во-первых, по оценкам ученых, это началось порядка 75 миллионов лет, плюс-минус 10 миллионов. Это какая-то бездна времени потрясающая. Человек не может оценить, что такое миллион, ему надо как-то видеть это в виде там, сумки с деньгами или как-то еще. Но это невероятная бездна времени. И гипотез был две. Первое, что это часть генома осы, который так вот отделилась и приобрела вирусные черты. А вторая гипотеза, что это вирус, которым эта оса болела, а потом оказалось, что дает преимущество, и он встроился в геном осы. Первая гипотеза очень интересная, потому что, да, некоторые наездники, не у всех вот до этих вирусов доходят, у некоторых есть просто гены, которые вызывают образование белка, и вводит оса при откладке яйца не вирус, а вот этот белок, который тоже подавляет иммунитет по отношению к яйцу этого наездника. И вот такая гипотеза говорит о том, что образовался такой вот ген, а потом в каком-то там процессе синтеза этих ДНК, белков и прочего, вдруг какой-то вирус дал свою оболочку. То есть ДНК осы встроилась, а кстати, ДНК и РНК, я не помню, это вирусы. В общем, генетический материал осы встроился в оболочку другого какого-то вируса, и получился вот этот вирус симбиотический. То есть изначально этот ген – это все-таки ген осы. Потом он получил оболочку, видимо, от какого-то другого вируса, и таким образом получился вот такой удивительный симбиоз насекомого вируса. Вторая идея – это что вирус оса болела, и вирус этот оказался полезным, а потом встроился в геном. То есть первоначально это вирусные гены. Скорее всего, вторая версия правдива, потому что этих вирусов две группы, и они очень разные. То есть вряд ли это возникло независимо у наездников. Скорее, они болели разными вирусами, и их ДНК, опять ДНК, и их генетический материал встроился в геном самой осы. Вот такие удивительные какие-то вещи происходят. Природа настолько богата чудесами, что никакой фантаст, никакой изобретатель сенсаций не сможет с ней угнаться. Ну и если говорить о Дарвине, то, надо сказать, мне буквально несколько дней назад прислал мой коллега замечательную книжку, которую написал, которая приоткрывает новую, ранее неизвестную сторону жизни Дарвина, хотя вроде бы уж больше, чем Дарвина, никого, ни одного ученого не изучали, а там под микроскопом изучили, но тем не менее новые страницы открываются, касающиеся не его ученых занятий, а его общественной деятельности. Он больше 20 лет исполнял в своем округе обязанности мирового судьи. И это потрясающе, что одновременно с написанием великой своей работы и занятиями наукой,
он еще и разбирал в суде ничтожные дела, там, накладывал штрафы в 2 шиллинга, отправлял там, на исправительные работы на 2 недели за всякие смехотворные преступления. Кто-то там кого-то матом покрыл, кто-то кому-то глаз под... Но об этой стороне жизни Дарвина я расскажу вам в следующем ролике. И коллега Джон Ван Вай, он предлагает дать интервью, но, наверное, в формате наших роликов это будет немножечко сложно воспринимать, поэтому задавайтесь, смотрите следующий ролик, задавайте вопросы, а я их передам Джону, и он на них ответит. А мы вам переведем то, что он говорит. Поэтому давайте до следующего ролика. Увидимся в Дарвинском музее. Не забывайте про колокольчик, подписку, лайки. Это все очень поможет нам в продвижении канала, а значит, в распространении хорошей информации, интересных фактов. А сегодня вас разбудило жужжание осы.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Лет я разговаривал с телевизором, чтобы сегодня научить вас находить любой контент в новой Яндекс.ТВ станции. Алиса, найди фильм со Светлаковым.
2: Отличный выбор.
1: Алиса, подкаст про инвестиции. Хотя, кого я обманываю? Алиса, включи матч Таганрог Астрахань.
2: Включаю.
1: 20 лет ждал, чтобы вот так. А вы не ждите. Ну даёт GPT. Яндекс.ТВ станция с Алисой. Найдется все.
3: Очень интересная новость пришла от радиоастрономов. Уже несколько лет они регистрируют странные сигналы из космоса. Так вот, тот, который они зарегистрировали недавно, пришел с расстояния 8 миллиардов световых лет. Что же это такое? Что же это за сигнал, который был в пути 8 миллиардов лет и наконец-то пришел к нам? Он из разряда быстрых радиовсплесков. Это очень короткие радиоимпульсы, длящиеся тысячные доли секунды, то есть несколько миллисекунд. Открыли их сравнительно недавно и довольно случайно. Сначала думали, что это какие-то артефакты, ну, то есть помехи от радиоустройств, может быть, да, от микроволновок, которые в радиообсерваториях работают. Но нет, оказалось, они приходят из космоса. Очень короткие, и природа их до сих пор непонятна. Совершенно непонятна. Много гипотез и ни одной стопроцентно подтвержденной. Сначала думали, что они приходят к нам из нашей галактики. Потом решили, что из недалеких соседних. Но теперь мы убеждаемся, что из очень далеких, очень далеко отстоящих от нас галактик тоже приходят такие вспышки. Даже была идея о том, что это искусственные сигналы. Даже некоторые наши наземные радары тоже испускают такие короткие сигналы. Может быть, и эти мы получили от внеземной цивилизации. Но, конечно, радиоастрономы и астрофизики ищут естественные причины. Как бы это объяснить? Я даже целый список гипотез себе составил, которые претендуют на объяснение коротких радиовсплесков. Ну, например, столкновение двух нейтронных звезд. Это, правда, очень короткий, очень яркий энергетический процесс. Или коллапс нейтронной звезды, то есть ее превращение в черную дыру. Тоже очень быстрый процесс с выбросом большой энергии, в том числе и в радиодиапазоне. Либо, наоборот, испарение черной дыры. Ну, вы же знаете, что Стивен Хокинг предсказал теоретически, что черные дыры испаряются, и в последнее мгновение, когда черная дыра уже микроскопическая, она практически взрывается. То есть последний ее вскрик – это довольно мощный процесс, который и радиоволны тоже должен посылать. Но довольно важная и хорошо подтвержденная гипотеза касается магнетаров. Магнетары – это нейтронные звезды с очень мощным, предельно мощным магнитным полем. Почему астрофизики обратились именно к этим объектам? Потому что некоторые короткие радиовсплески приходят из одного и того же направления. То есть они повторяются. Значит, объект не должен взрываться, не должен исчезать, не должен только один предсмертный крик нам посылать. Он должен время от времени, что-то с ним должно происходить, что взрывным образом посылает много энергии в радиодиапазоне. Насколько я знаю, впервые эту гипотезу довольно убедительно представили ученым два моих коллеги, два моих друга, сотрудники нашего института. Это Сергей Попов, астрофизик, доктор наук, и Константин Постнов, известный астрофизик, член Кор Академии наук Российской, директор нашего института. Но тогда они еще были начинающими астрофизиками, это почти 15 лет назад было, и эта гипотеза сегодня очень хорошо объясняет повторяющиеся радиовсплески, то есть магнетар, запасая энергию в своем мощном магнитном поле, а поле невероятной мощности, просто представить себе это невозможно. 10-14 степени Гаусс, я вам скажу так, один кубический сантиметр этого пространства, пронизанного магнитным полем такой напряженности, весит 40 тонн. Вот пустота, пронизанная магнитным полем, весит 40 тонн. Ну, а мы помним E равно mc квадрат, где масса, там и энергия, то есть плотность энергии у магнитного поля колоссальная. И, наверное, Попов и Постнов правильно, так сказать, поставили на нейтронные звезды магнитары, объясняя, пытаясь объяснить повторяющиеся короткие радиовсплески. Но единичные всплески, наверное, все-таки связаны с катастрофами. И вот тот, который мы получили, он связан с какой-то невероятной катастрофой. Дело в том, что галактика-то, из которой он пришел, на расстоянии 8 миллиардов световых лет, очень далеко от нас. А мы зафиксировали этот импульс. Знаете, какая у нее энергия? Ну, для тех, кто с математикой дружит, больше, чем 10 в 42 степени эрк. Это энергия, которую наше Солнце излучает в течение многих десятилетий. И вся она была сконцентрирована в тысячные доли секунды длящемся радиовсплеске. Как это могло быть? Какой процесс породил вот этот вот короткий, мощный радиовзрыв, скажем так, пока непонятно. Более того, ясно, что эта галактика, из которой пришел радиовсплеск, довольно молодая, довольно богатая межзвездным газом, потому что на разных длинных волн радиовсплеск приходит немножко в разные моменты времени. Скорость распространения радиоволн зависит от среды, сквозь которую они распространяются. Это называется дисперсия, размывание, растягивание радиосигнала. И вот по этому свойству радиовсплеска мы поняли, что между нами и источником довольно много плазмы, горячего газа. И вот теперь мы начинаем что-то понимать. Это молодая галактика, в которой часто рождаются звезды, может быть, взрываются часто сверхновые. В общем, пока еще есть над чем поработать и о чем подумать. Астрофизики в недоумении, но новый материал они получили. Знаете, как это бывает? Друг или коллега посоветовал книгу, а она была выпущена тиражом в 1000 экземпляров 20 лет назад. Естественно, ни в каком книжном ее не найти. В такие моменты можно отправиться на Авито. Там полно всяких редкостей. Все мы знаем, что на этой платформе можно найти настоящие сокровища по низкой цене. А сейчас на Авито появилась возможность получить шанс выиграть приз. Зайдите в личный кабинет, там уже у большинства пользователей появился раздел с наградами за задания. Например, создать подборку из понравившихся объявлений, забронировать жилье для ближайшего путешествия, почитать полезные статьи о работе сервиса. Изучайте площадку, выполняйте простые задания и получайте за это билетики. Чем больше билетиков, тем выше шанс выиграть различные призы. Среди них поездка в Таиланд на двоих, современные смартфоны, наушники, ноутбуки и многое другое. Проводите время на Авито с выгодой. Скучать не придется. Задания обновляются каждые 10 дней. А результаты подводят уже 26 ноября. Друзья, у нас уже был готов выпуск новостей, но тут случилось так.

Главное слово в их работе – сенсация. Мы первые вам об этом сообщили. Ну, если ошиблись, но все равно же мы первые. А уж там разберетесь сами. Со слов кого они это сообщили? Это вроде бы уважаемый человек, пенсионер, Саймон Холланд. Он долгие годы был редактором научно-популярных фильмов на Discovery, на других хороших просветительских каналах. Ну, в общем, нормальный человек, тем более редактор. Человек, который фактически материал всегда проверяет и голову дает на отсечение, что выставляет вам правдивые факты. Однако тут меня смутило слово «пенсионер». Дело вот в чем. Мы часто получаем неподтвержденные сообщения от пенсионеров НАСА, от пенсионеров других уважаемых организаций, но почему-то именно от пенсионеров, и всегда они не подтверждаются. Но скажу честно, я как пенсионер понимаю, что жить на пенсию нелегко. И может быть этим людям, которые уже сбросили с себя груз ответственности, они уже ни с кем не связаны, они сами по себе – вот так вот немножко подзаработать на сенсации, а очевидно, они получают от изданий какой-то гонорар, не грешно. Но грешно верить на 100% в такие сообщения. Дело в том, что Саймон Холланд не сам эти факты узнал. Ему кто-то неназванный рассказал, близкий к проекту Breakthrough Listen, то есть прорыв в прослушивании радиосигналов из космоса. Это замечательный проект. На сегодняшний день это самый мощный проект в направлении SETI. А его финансирует Юрий Миллер. Ну, не надо вам объяснять, кто такой Юрий Миллер. Миллиардер нашего происхождения, выпускник физфака МГУ, который большими деньгами поддерживает прекрасные научные инициативы. Проект замечательный. На крупнейших радиотелескопах прослушивают космос. Но Саймон говорит, что в ближайшие несколько недель нам сообщат о приеме радиосигналов со стороны Проксимы созвездия Кентавр. Сама по себе Проксима очень интересна. Это ближайшая к нам звезда, у нее две планеты, одна гигант, а другая землеподобная, да еще и с температурой, близкой для развития жизни. Ну, прямо вот копия Земли, почти копия. Надо было бы чего-то ожидать от этой планеты? Да, надо было бы. А получен ли надежный сигнал? Нет. Потому что никто из ответственных людей уже в течение 5 лет не комментирует этот сигнал. Он был получен еще в 2019 году, потом опровергнут. Потом еще несколько заявлений было, да нет, кажется, получили. В общем, опять нет, не то, это помехи со стороны земных источников радиосигналов и так далее. То есть люди сомневаются и правильно делают. Подобных радиосигналов в течение десятков лет прошедших мы получили сотни, и почти каждый раз оказывается, что это помехи, либо это источники космические, но не искусственные. Например, узкополосный сигнал. Холланд понимает, о чем говорит. Узкополосный сигнал – это намек на то, что радиостанция работает. Но в космосе тоже есть природные радиостанции, мазеры, радиомазеры, которые посылают узкополосный сигнал. Надо проверять и проверять. И профессионалы это делают. А не профессионал, а всем об этом рассказал. Такое лично мое впечатление, вот мой опыт, говорит, что это фейк. Но, честно говоря, хотя бы на 1% я надеюсь, что это правда. Уж очень хочется получить сигнал от внеземной цивилизации. Подождем, недолго осталось. Друзья, на этой неделе было еще несколько очень интересных сообщений, происшествий в области космонавтики и астрономии. О них, конечно, надо упомянуть. Это пятый тестовый запуск Старшипа, который на 100% удался. И второе, очень важное, это запуск космического зонда Европа-Клипер в сторону спутника Юпитера Европы для поисков жизни на льду этого спутника. И то, и другое крайне интересно. Мы поздравляем инженеров, которые совершили оба этих подвига. Но комментировать это сейчас я не буду, потому что буквально на днях мы с Алексеем Семихатовым подробно об этом рассказывали в нашей юбилейной передаче «Вселенная Плюс». Ссылка будет у вас в описании. Пожалуйста, пойдите, посмотрите. Это довольно длинный, подробный рассказ. Нам помогал «Зеленый кот», всем вам известный, Виталий Егоров. И вот втроем

0: мы рассказали об этом замечательном полете, пятом полете, удачном полете Старшипа и о старте космического зонда Европа-Клипер, который прибудет в 2030 году, первым прибудет к Европе и будет искать там следы жизни на льду этого замечательного спутника.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Китайские инженеры на днях представили новый космический скафандр. Он предназначен для экспедиции на Луну. Ну, вы помните, в 2030 году китайцы обещали высадить первых астронавтов, или, точнее говоря, тайконавтов, на поверхность Луны. Но они обязательно должны быть в скафандрах. Так как же будет выглядеть китайский скафандр? Ну, скажу по секрету. Он очень похож на старые советские скафандры, на те самые «Кречет» и «Орлан», которые предполагались для работы наших космонавтов на поверхности Луны. Ну, наши космонавты на Луну не попали, а потом они работали на станциях, на Мире, на МКС, на салютах. И эти скафандры прекрасно использовались для работы в вакууме на внешней поверхности станции. Их особенность в том, как в него попадает человек. Правда, китайцы на презентациях не показали детали. Они просто показали космонавта, одетого в этот скафандр, и немножечко его движения, доказывая, что, в общем, человек может ходить, приседать, нагибаться, поднимать руки, но для этого и должен работать скафандр, иначе суть его непонятна. Как же внутрь скафандра попадают? Дело в том, что советская и американская школы скафандростроения, они немножко по-разному решили эту задачу. Американские скафандры, вот те, в которых астронавты на Луне работали, сегодня на МКС, они состоят из двух частей. Штаны отдельно, рубашка отдельно. Ну, рубашка – это вот кераса, рукава и шлем. А ниже пояса – это штаны. И в них попадают, влезают штаны, потом надевают на себя рубашку. Советский был задуман совсем иначе. Дело в том, что наша экспедиция на Луну предполагалась такой. Летят двое. Один остается на окололунной орбите в космическом аппарате, а второй космонавт садится в спускаемом аппарате на поверхность Луны. Он один, и ему надо было одеть скафандр без посторонней помощи. А одеть американский скафандр без посторонней помощи почти невозможно. Поэтому у нас скафандр был сделан как маленький автомобиль. Открываешь дверь, входишь, закрываешь дверь. В качестве двери служил ранец жизнеобеспечения, вот это самое, которое за спиной у любого космонавта, когда он выходит в открытый космос. Там кислородные бачки, вода, аккумулятор, рация, ну, все, что нужно для поддержания жизни. Это устройство отворачивалось, открывался как бы люк или даже целая дверь на спине скафандра, человек туда заходил, руки, ноги вставлял в рукава и в штанины, а потом специальным рычагом захлопывал эту дверь и оказывался внутри скафандра. Судя по тому, как выглядит китайский новый, именно так они и решили проблему попадания человека в скафандр. И вообще многие детали там очень напоминают наш «Кречет» и «Орлан». И сочленение рук, и вот эти вот суставы, которые гнутся в определенной плоскости, ну, примерно так же, как суставы нашего организма. Единственное, на что можно обратить внимание, как на прогресс, это объем ранца. У наших скафандров ранец жизнеобеспечения очень большой. Он даже вот ниже таза космонавта, ну, почти до коленей его сзади спускался, конечно, немножко сковывал движение. А китайские инженеры, видимо, решили эту проблему миниатюризации всех механизмов, и их ранец, я так прикинул, ну, по объему примерно вдвое меньше нашего. И не такой длинный, не так далеко вниз уходит. Это, конечно, облегчит работу космонавта. Вопрос только в том, велик ли запас в этом ранце. Китайцы ничего не сказали о том, как долго, как интенсивно сможет работать человек в этой космической одежде. Старых космонавты работали до 8 часов. Ну, 6 часов надежно, еще там 1,5-2 часа аварийный запас. И иногда он даже пригождался. И американские, и наши скафандры рассчитаны на длительную работу за пределами космического аппарата. На что рассчитан китайский, мы пока не знаем. Но, вероятно, они об этом думали И можно сказать, что современный скафандр – это такой вот прямой потомок скафандров прошлого тысячелетия. Что-то стало миниатюрнее, может быть, что-то надежнее, но, в принципе, все осталось, как было. В «Неземном подкасте» мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте, где мы выкладываем выпуски «Неземного подкаста» и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Меня очень заинтересовала новость, посвященная сложным звездным системам. Дело в том, что моя прямая профессия по астрономии – звездная динамика, то есть взаимное движение звезд в каких-то коллективах. Я вот тут прочитал такую новость. Астрономы обнаружили уникальную тройную звездную систему. Ее обозначение довольно сложное, оно состоит из координатов и названия каталога, но, проще говоря, ее обнаружил космический телескоп ТЭСС, тот самый, который уже несколько лет летает в поисках экзопланет. А ищет он довольно просто, их смотрит на звезды и ждет, когда одна звезда или планета перед звездой закроют друг друга, и яркость звезды немножечко изменится. Таким образом открывают и планеты у других звезд, и двойные, и более сложные звездные системы. На сей раз была открыта очень интересная звездная система из трех, а на самом деле из четырех, скажу чуть попозже, но три звезды привлекли внимание астрономов очень сильно. Дело в том, что они массивные, 5, 6 и 7 масс Солнца у каждой из них. 5, 6, 7 масс – это очень тяжелые звезды, но они очень близко друг к другу. Орбитальный период двух наиболее тесных светил составляет всего лишь 1,8 суток, то есть менее чем за 2 дня они обращаются вокруг общего центра масс. Значит, они очень близко друг к другу находятся. Третий член этой тройной системы, еще чуть более массивный, 7 масс Солнца, обращается за 24,5 земных дня. Это рекорд. Таких плотных, таких тесных тройных звезд мы еще никогда не обнаруживали. И тут встает масса интересных проблем. Как родилась такая система? Как она будет жить? Они же влияют друг на друга. Чем закончится жизнь этой тройки? На самом деле там есть еще четвертый компонент. Вообще-то это система из четырех звезд, но четвертый далеко. Это тоже массивная звезда, но она далеко, ее орбитальный период не часы и не сутки, а 3200 суток. Ну, она где-то там, и, в общем, ее влияние на эту тройку практически незаметно. А вот как они себя поведут, сделаны разные предположения. Ведь это массивные звезды, их век недолг. Они живут порядка 50 миллионов лет. Для звезды это очень короткое время. Пройдет 50 миллионов лет, ну, от 20 до там, 60 миллионов лет, и они войдут в эпоху старости и начнут раздуваться, превращаться в красные гиганты, то есть начнут расширяться. Они и так близко друг к другу. Чего им там расширяться? Рукой подать до соседа. И начнет вещество перетекать с одной звезды на другую. Они объединятся, сначала две, потом к ней, может быть, третья даже раньше захватит тех двух, потому что она более массивная, и раньше состарится. Чем больше масса звезды, тем короче ее век. И вот предположение о том, чем закончится их жизнь, оно ведет нас к идее о том, что они сольются. Все три компонента этой тройной звезды объединятся в один клубок, очень быстро закончат свою жизнь и взорвутся, как сверхновая, и на этом месте останется одна нейтронная звезда. Так ли это будет? Ну, в ближайшие миллионы лет мы это узнаем. Другой вопрос. А как они родились? Ведь звезда рождается не готовой. Она сжимается из большого газового облака. А где там могли поместиться большие газовые облака, когда, уже сжавшись, эти звезды плечом к плечу практически живут? Тоже проблема. А может быть, наоборот? Облако сжималось, но при этом раскручивалось, и центробежная сила разорвала его сначала на две части, потом одну из этих половинок еще на две части, и получилась такая тройная система, тоже вариант. В общем, это подарок для астрономов. Мы сейчас изучаем эту звездную систему и пытаемся понять ее жизнь, как она начиналась и чем она закончится. Спасибо космическому телескопу. Мы никогда не забываем о нашей любимой планете. Нет, не о Земле. Земля – наш дом. Наша любимая планета – это Марс. Каждый раз приходят какие-то новости, и на сей раз очень вдохновляющие. Знаете, в последнее время нам казалось, что Марс безнадежен, что он потерял атмосферу, что он потерял воду, что его будущее – это сухая, холодная, безжизненная планета. Да, там будут когда-нибудь люди, но надеяться на терраформирование, на переделку Марса. А где взять вещество? Где вода? Где атмосфера? Их нет и, наверное, никогда уже не будет. И вот, пожалуйста, геофизики сделали интересные расчеты. Что их подвигло к ним? Сегодня мы на поверхности Марса видим следы течения воды. Мы видим речные русла, мы видим дно озер и даже океана. Там северное полушарие Марса когда-то было покрыто сплошным океаном. Где вся эта вода? И если она была, а слово «если» тут неуместно, она была. Ну, не может же речное русло возникнуть без течения воды. Вода была. Значит, была атмосфера. Потому что жидкая вода может быть только при достаточно высоком давлении окружающего воздуха. Иначе она испаряется или превращается в лед. Итак, была атмосфера. Жидкая вода, значит, была нормальная температура. Сегодня Марс холодный. Но раз была жидкая вода, значит, он был теплый. Итак, в прошлом Марс был влажный и теплый. Сегодня он холодный и сухой. Как же произошло это изменение планеты? И когда оно произошло? Когда, мы знаем. Приблизительно 3 миллиарда лет назад. То есть в течение первых 1,5 миллиарда лет Марс был, ну, приличной планетой, достаточно комфортной для развития жизни. Примерно такой же, как наша Земля. Текли реки, была плотная атмосфера. Да, наверное, атмосфера была не кислородная, а углекислая. Ну, это характерно для многих планет. Только те, на которых есть жизнь, вот как на Земле, поддерживают кислородную атмосферу. А углекислый газ, он вот характерен для Венеры, сегодня для Марса, но атмосфера была плотная. Куда девалась вода с Марса? Куда девался углекислый газ из его атмосферы? И вот планетологи представили нам такую картину. Около 3 миллиардов лет назад на Марсе произошли довольно важные изменения. Раньше мы думали, что эти изменения касались космоса, что именно в космос улетела атмосфера, что именно в космос испарилась вода. Нет, говорят геологи. Сегодня летающие вокруг Марса спутники измеряют скорость потери газа из атмосферы Марса. И говорят нам, что она небольшая. Она могла быть в прошлом, ну, в два, ну, в три раза более интенсивной. Все равно богатую атмосферу Марс не мог потерять путем испарения в космос. А куда же она делась? А вот куда, говорят геофизики. Оказывается, на Марсе довольно толстый слой марсианской коры богат глинами. И именно они могли впитать в себя марсианскую атмосферу. Каким образом? А вот каким. А я не геофизик, я не ручаюсь за тонкости геохимических процессов, о которых написано в статье, но я расскажу вам простыми словами. В коре Марса много соединений, ну, вот оливин там, например, богатых металлами, железом в основном. Железо, окисляясь, брало из марсианской воды кислород. Водород выделялся, и куда он мог деться? А он соединялся с углекислой атмосферой и отбирал у нее углерод. Получалось CH4, метан. А где же метан? Почему мы не видим его на Марсе? А он хорошо связывается, адсорбируется в глине, тех глинах, которые в марсианской коре сегодня найдены. Они составляют довольно толстый многокилометровый слой марсианской коры, и в них сегодня может содержаться огромное количество метана. именно метана. Замечательно, скажет Илон Маск. Я сделал ракету, двигатели которой работают на метане. Starship. И я хочу полететь на Марс. И для меня уже там есть залежи метана, как обещают геофизики. Да, его надо будет добыть, но он где-то связан в этих поверхностных слоях марсианской коры, и, наверное, не очень сложно будет найти более богатые метаном места, месторождения, ну, как мы на Земле находим, природный газ, а это в основном метан. И таким образом Илон Маск как бы угадал, что на Марсе могут быть залежи метана, и заранее свой двигатель «Раптор» сделал на основе метанового топлива. Кислород можно добывать из воды. Вы скажете, а где же вода на Марсе? А помните, я недавно рассказывал новость, что на основе геофизических сейсмического зондирования с помощью сейсмографа геофизики нашли на Марсе слой, водоносный слой, богатый жидкой водой. Да, он глубоко. Да, он на глубине где-то от 10 до 20 километров. Но на Марсе сила тяжести небольшая, буровые работы будут гораздо более легкими, чем на Земле. Итак, водоносный слой мы нашли. Метан, содержащий глинистые породы, мы предсказали. И, наверное, это верное предсказание, оно довольно очевидное. Так что на Марсе есть из чего, чем заправлять ракеты Илона Маска и других стран. И, может быть, из чего создавать новую атмосферу. Ведь метан, углекислый газ, пары воды – это как раз то, что создает парниковый эффект. И, может быть, с помощью этих газов, выделив их из марсианских недр, мы обогатим марсианскую атмосферу, сделаем ее более плотной, она будет сохранять тепло солнечных лучей, температура повысится на Марсе. Вот и надежда на терраформирование. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Из Южной Европейской обсерватории пришло сообщение. Ученые обнаружили планету у звезды Барнарда. У меня сразу столько воспоминаний на этот счет, что я начну с самого начала. История поиска планет у звезды Барнарда, да на этом можно было романы писать. Я думаю, они и будут написаны. Это удивительная история находок и потерь. В астрономии, да и в любой науке, бывают не только открытия, но и закрытия. Так вот, я вам расскажу про звезду Барнарда. Она одна из ближайших к нам. Ну, ближайшая, вы знаете, Альфа в созвездии Кентавр, там две звездочки, похожих на Солнце, а третья – Проксима. Чуть ближе к Земле находится, это тройная звездная система. А вслед за ней, вторая по расстоянию от Земли, звезда Барнарда. Открыл ее американский астроном Барнард в начале 20 века. Она получила ее имя, потому что она действительно уникальна, быстро движется по небу. И к ней обратилось внимание первых астрономов в поисках планет у других звезд. Собственно, первым-то был только один американский астрометрист Питер Ван де Камп в середине 20 века. Он решил наблюдать звезду Барнарда в надежде, что он найдет признаки существования рядом с ней планеты. Тогда еще вообще планеты у других звезд не были обнаружены. Но он надеялся, что звезда Барнарда продемонстрирует движение по небу, такое колеблющееся, синусообразное, и это будет доказательством того, что вокруг нее обращается планета. Ван де Камп потратил несколько десятилетий на эти наблюдения и в начале 60-х годов прошлого века объявил: планета открыта. Тогда это была эпоха романтики космической. Первые спутники, первые космонавты, ожидания пришельцев, ожидания планет, населенных разумными существами. Я тогда уже был вполне сознательным школьником и помню, что к этому сообщению Питера Ван де Кампа все относились с большим доверием. Я бы сказал, с радостью и уверенностью, что, ну, наконец-то планета открыта. И о звезде Барнарда все тогда знали. Прошло несколько лет. У Ван де Кампа подросли его ученики, астрометристы нового поколения. С помощью новых телескопов, более оснащенных, более современных, Они продолжили наблюдение звезды Барнарда и доказали, что никакой планеты рядом с ней нет. Питер ван де Камп был расстроен, не соглашался с этим закрытием своего открытия. Ему-то показалось, что он открыл планету в несколько раз более массивную, чем наш Юпитер, то есть планету-гигант. Он ошибся. Его ученики были правы. Планет-гигантов вокруг звезды Барнарда не обращается. Нет их. Прошло несколько лет. Уже новая эпоха, третье, можно сказать, поколение астрономов заинтересовалось звездой Барнарда. И уже с помощью новой техники, которая не движение по небу отслеживает звезды, а ее перемещение от нас и к нам, движение вдоль луча зрения, которое влияет на положение спектральных линий. Это эффект Доплера, многие о нем знают. Так вот, с помощью новой техники вновь была открыта планета у звезды Барнарда. Еще недавно ее можно было найти в каталоге экзопланет. Значит, ей была назначена масса, ну, то есть из наблюдений было получено, что она примерно втрое массивнее Земли, там 3-3,5 раза массивнее Земли. Наконец-то мы открыли настоящую планету у звезды Барнарда. Это был 2012 год. И вот вам новое сообщение. Астрономы Европейской обсерватории, Южноевропейской, в Чили, создали новый прибор для измерения лучевых скоростей. Называется он «Эспрессо». Обладает фантастическими возможностями. Честно говоря, мне даже трудно представить, как мои коллеги сумели такой прибор сделать. Он может измерить движение звезды со скоростью 10 сантиметров в секунду. Это таракан с такой скоростью ползет по столу. 10 сантиметров в секунду движение звезды огромной. Это фантастическое качество работы современной астрономии. Вот то, что называется астрономическая точность, вот тут она представлена. С этим прибором несколько лет наблюдали звезду Барнарда. И что вы думаете? Закрыли ту самую планету втрое более массивную, чем Солнце. Нет ее у звезды Барнарда. Но зато открыли новую. Примерно вдвое менее массивную, чем наша Земля. Находится она слишком близко к звезде Барнарда, чтобы надеяться на благоприятный климат. Она находится в горячей области, за пределами области жизни, области возможной жизни. Средняя температура на ней, по расчетам, примерно 400 кельвинов. Это больше 100 градусов по Цельсию, а значит, вода там должна кипеть. Ну, кто его знает, может быть, там облака в атмосфере, и они отбрасывают солнечный свет, не пропускают его на поверхность планеты. Может быть, там температура нормальная. Пока это чистый расчет. Это предположение, что вот планета такая безоблачная, черная и так далее. Итак, планета у звезды Барнарда есть. Я уверен, что это открытие закрыто не будет, потому что прибор очень надежный, и группа астрономов голову на отсечение дает, что на сей раз планета у Барнарды открыта. Более того, есть предположение, что кроме нее там еще 3 планеты. Но пока это ненадежно. Пока надо продолжать наблюдение, накопить материал и в конце концов убедиться, что они есть. Но одна есть точно. Все 4, они типа Земли. Чуть менее массивные, чем Земля. Ну, примерно такие же. Что-то среднее между Марсом и нашей Землей. В общем, вполне благоприятные планеты. А то, что звезда Барнарда одна из ближайших к нам, дает повод думать о том, что первые экспедиции, которые сегодня намечены к Альфе Кентавра, они же потом отправятся к звезде Барнарда и исследуют эти планеты. У Альфа Кентавра есть, у Проксимы Кентавра есть планеты, и у звезды Барнарда тоже есть. И все они более или менее похожи на нашу Землю. Друзья мои, Вселенная полна землеподобных планет. Это здорово. Мы редко обращаемся к японской космонавтике. Космонавтов они не запускают. Но японские роботы очень хорошо работают в космосе. Вы помните, уже довольно давно, 2 десятилетия почти назад, первый зонд, созданный японскими инженерами, «Хаябуса», впервые встретился с астероидом. Это была первая встреча, причем с астероида был взят маленький кусочек материала и доставлен на Землю. Опыт оказался таким удачным, что несколько лет назад японские инженеры запустили второй зонд «Хаябуса-2», и он встретился с околоземным астероидом Рюгу. Околоземным, то есть обращающимся вокруг Солнца, примерно по такой орбите, как и наша Земля. Встреча с ним нам не грозит, но он недалеко от Земли, и поэтому до него зонд довольно быстро добрался и произвел замечательные эксперименты, можно так сказать. Он не просто взял кусочек с поверхности и доставил на Землю. Это был уже пройденный этап. Надо было что-то новое сделать. И китайские инженеры здорово это организовали. Дело в том, что нам получить образец вещества с поверхности астероида не очень интересно. Ведь он долгое время обрабатывается космической радиацией. Он же потерял те исходные свойства, которые нас интересуют. Из чего этот астероид? Как он внутри устроен? Как вещество там? В какой форме оно? Но для этого надо было копать ямку, и Хаябуса-2 ее выкопал. Как он это сделал? Без посадки. Посадка даже на такое маленькое тело, размером порядка километра, довольно опасное дело. Зонд завис над поверхностью и бросил вниз маленький ударник, можно сказать, бомбочку такую. Сам отлетел, чтобы осколки взрыва не повредили его. Этот ударник влепился в поверхность астероида, ну, как метеорит ударился. У него маленький реактивный двигатель был, он разогнался, ударил по астероиду и вырыл довольно большую ямку диаметром, по-моему, около 15 метров, глубиной метра 2 или 3. Основной аппарат вернулся, сел в эту ямку и оттуда взял совершенно первозданное вещество не с поверхности, а изнутри, с глубины в несколько метров. И все это было в декабре 2020 года доставлено на Землю. Все эти прошедшие 3 года астрофизики, планетологи изучали эти образцы и довольно много интересных находок в них сделали. Ну, например, такая интересная находка, как содержание воды и то, как она ведет себя внутри астероида. Дело в том, что мы до сих пор не знаем происхождение воды на Земле. Откуда она у нас на Земле, в океанах? Геологи говорят, из земных недр. Астрономы говорят, из космоса, в виде кометных ядер. Ну, кометы – это ледяные глыбы. Так вот, оказалось, что кометы немножко не ту воду содержат, которая в наших океанах. Соотношение изотопов воды, дейтерия и легкого водорода, немножко не такое, как на кометах. И тогда наш интерес обратился к астероидам. А там какая вода? И вот теперь оказывается, что в основном это благодаря хаябусам. Теперь мы знаем, что содержание разных изотопов в воде, которое находится в астероидах, очень похоже на соотношение изотопов в наших океанах. Скорее всего, именно астероиды принесли нам воду. Ну, может быть, часть ее из недр Земли вышла, часть из космоса, но, по крайней мере, от астероидов мы ждем исторически большого вклада в воду наших океанов. Это было первое открытие. А второе касается изотопного состава твердого минерального вещества. Дело в том, что Рюгу относится к редкой породе так называемых углистых хондритов. Углистых, потому что в их составе много углерода, соединений углерода. И считается, что это самое первозданное вещество, из которого формировались планетоиды, а из них более крупные планеты. Но дело в том, что Рюгу относится к редкому типу углистых хондритов, и непонятно было, как такие могли сформироваться вблизи Солнца, вблизи планет земного типа, тут, в центральной части Солнечной системы. Где они родились? У них настолько примитивное вещество, они так мало в своей жизни ощущали солнечного тепла, что из них почти ничего не испарилось, они так вот, содержание легких элементов в них осталось первозданным. Где же они могли родиться? Раньше предполагалось, что они родились на далекой периферии Солнечной системы, там, за пределами планетных орбит, и потом случайно прилетели сюда, в центральную часть, где живут наши планеты. Но выясняется, что это не так. Местом их формирования, судя по их изотопному составу, сегодня считается область между Юпитером и Сатурном, может быть, чуть дальше Сатурна, в общем, в области самых двух больших гигантских планет. Именно там обогрев солнечными лучами мог сформировать тот самый состав, который мы сегодня находим в углистых хондритах. Если бы не образцы вещества, доставленные космическими роботами на Землю, конечно, астрономы никогда бы не узнали тонкости состава этих углистых хондритов. А теперь, изучая их тонкий изотопный состав, мы можем довольно правильно восстановить и историю их формирования, ну и историю формирования всей Солнечной системы. Итак, на сегодня это все научные новости, но в следующий раз будут новые. Ждите, приходите на подкаст. Поговорим о космосе.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день. В эфире передача «Большая наука». У нас в студии гость Виктор Иванович Данилов-Данильян, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института водных проблем РАН, специалист в области экономики природопользования. Добрый день.
1: Добрый день.
0: А тема передачи – устойчивое развитие. Но в данном случае речь применима к человечеству, да? Или к человеческим системам?
1: К человечеству, прежде всего.
0: И что такое устойчивое развитие?
1: Ну, это такое развитие, при котором человек не роет яму, в которую сам потом попадет.
0: Ну, вот, если говорить история, да, в школе люди историю проходят, и если так смотреть на эту историю, то кажется, что человек постоянно это делает себе.
1: Ну, надо, наконец, научиться, во всяком случае, чтобы это случалось как можно реже. Началось-то все с экологии. В 60-е годы прошлого века люди, наконец, озаботились тем, что они творят с окружающей средой, с природой. И решили, что нужно как-то выходить из этого положения, как-то прекратить такое неумеренное природопотребление. И собрали конференцию ООН Всемирную в Стокгольме в 1972 году. Конференция прошла с большим успехом, с большой помпой. Но и решила, что через 20 лет нужно будет повторить такую же конференцию в 1992 году. А вот лет через 15 после того, как она прошла, в 1987 году, стало понятно, что все происходит не так, как предполагалось. Что все плохие тенденции сохранились и даже усилились. Тогда организовали комиссию ООН по устойчивому развитию. Сначала просто по окружающей среде она называлась. И этой комиссии поручили подвести итоги 15-летия после Стокгольма и наметить, что делать дальше. Вот именно эта комиссия и ввела в общий оборот – термин «устойчивое развитие». Они дали такое определение. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое обеспечивает потребности живущего поколения и не сокращает возможности будущих поколений. Но это никуда не годное определение, потому что совершенно ясно, что так жить просто невозможно. Есть, например, возобновляемые ресурсы и невозобновляемые ресурсы. Но с возобновляемыми все в порядке. Солнце как светит, так и завтра будет светить, и послезавтра. А вот если вы вынули тонну или миллион тонн угля из недр, то будущие поколения уже никогда не смогут повторить это, вынуть этот... Да, и стало быть, мы сократили их возможности обеспечить свою жизнь. Но, тем не менее, после этого была не одна тысяча попыток определить, что такое устойчивое развитие, и ни одна из них не прижилась. Поэтому цитируют то, которое я сейчас пересказал, и считают, что и без того все всем понятно. Так вот, устойчивое развитие – это такое развитие, которое не разрушает, во-первых, окружающую человека среду, природу, биосферу. Во-вторых, не разрушает популяционное здоровье человека. Это я уже свое определение привожу. И в-третьих, не разрушает социальные стабилизационные механизмы.
0: Что такое популяционное здоровье?
1: Сюда входят разные показатели. И продолжительность жизни, для того, чтобы его описать. И продолжительность активной жизни. И продолжительность периода работоспособности. И психическое здоровье. И физиологическое здоровье. И так далее. Вот все это в совокупности есть популяционное здоровье. И самое главное – способность к воспроизводству нормального потомства.
0: Вот если говорить об этом показателе и смотреть на историю человечества, которую мы знаем, ну, да, ту часть, которую мы знаем, да? Да, этот показатель улучшался?
1: Это не показатель, это система показателей.
0: Хорошо, система показателей.
1: Да. И такой показатель, как средняя продолжительность жизни и средняя ожидаемая продолжительность жизни, они, конечно, улучшались. Но вместе с тем непрерывно растет количество врожденных генетических заболеваний, непрерывно растет количество психических заболеваний, непрерывно растет травматизм, между прочим.
0: Травматизм растет?
1: Растет.
0: А внутри стран, ну, крупных таких, например, как наша, есть какие-то структуры, которые занимаются этим вопросом, координируют какие-то усилия на, я не знаю, на национальном уровне, так скажем?
1: Тут такая история. Вот эта самая конференция постановила, что рекомендовала странам разрабатывать свои собственные страновые концепции перехода к устойчивому развитию. И стратегии перехода к устойчивому развитию. Ну, Российская Федерация концепцию нарисовала. И президентом Российской Федерации в 96-м году эта концепция была утверждена. Но стратегию мы так и не разработали. Потому что ее должно было принимать правительство в 98-м году. А грохнул, сами понимаете, дефолт. Известная история. Был не до того, а потом как-то об этом подзабыли. Но в разных странах, в очень многих странах, в Китае, в Соединенных Штатах, во всех странах Европейского Союза, в многих развивающихся странах, такие стратегии были разработаны. Но тут что-нибудь из двух. Или эти стратегии довольно быстро оказались фактически невыполнимыми. Или же они оказались вполне выполнимыми, но они не соответствовали на самом деле замыслу устойчивого развития. Вот в Китае соответствующая стратегия, разработанная в середине 90-х годов, фактически предполагала просто экономический рост, без особых оглядок на окружающую среду. И Китай эту стратегию реализовал, он обеспечил очень высокие темпы экономического роста, но за счет колоссального ущерба окружающей среде, что впоследствии в Китае было признано, и сейчас Китай в какой-то степени пытается исправлять положение, но быстро это не может получиться в такой стране.
0: А вот эта концепция, ну, как бы, что делать или к чему стоит стремиться прийти, она основана на каких-то моделях развития, да?
1: Ну, вы понимаете, смотря как понимать слово «модель». Если иметь в виду математические, компьютерные модели, то такие модели тоже существуют, но они практического прикладного значения не имеют.
0: То есть их предсказания не совпадают?
1: Нет, нет. Ну, какие там предсказания? Они даже не учитывают всех тех связей, которые, вообще говоря, учитывать необходимо. Они не являются состоятельными. В том смысле, что исходная информация для таких моделей может меняться в довольно широких пределах. Мы точно измерить многое не можем, можем только предполагать. Вот. Угу. А что касается моделей, под которыми понимаются какие-то научные концепции, то да, конечно, здесь хватает научных концепций. И в экологии это очень хорошо разработано. Мы прекрасно знаем, что нужно бороться с сокращением биологического разнообразия, что нужно, в принципе, естественно, бороться с загрязнением окружающей среды, что нужно стараться, по крайней мере, если невозможно их предотвратить, то минимизировать ожидаемые изменения климата, ну и так далее. Экологические задачи, одно только перечисление, занимает очень много места и времени.
0: Примеры какого-то положительного какой-то страны, ну, такой заметный. Ну, я просто хочу сказать, что если, так условно, взять небольшую маленькую страну, условно, там, какой-то Люксембург, да, даже если у них все будет замечательно и хорошо, конечно, тут рядом будут там, жечь уголь без всякой, там, без всякого фильтра, то, конечно, это, к сожалению, не поможет даже тому же Люксембургу.
1: Нет, ну, естественно, что такие вещи всегда принимаются во внимание. Кстати сказать, Россия не принадлежит к числу самых чистых в экологическом отношении стран. Но благодаря западному переносу мы получаем гораздо больше грязи по воздуху, чем отдаем другим странам.
0: Потому что ветер за...
1: Потому что роза ветров так устроена. Господствующее направление – запад-северо-запад. Со всей Европы к нам несет диоксид серы, окислы азота и так далее.
0: В этом смысле мы, в первую очередь, заинтересованы вроде бы с ними договориться.
1: Конечно, мы заинтересованы были бы с ними договориться. Кроме того, наши леса играют и болота, между прочим, таежной части России, играют колоссальную роль в депонировании углекислого газа. Ну, депонирование – это поглощение углекислого газа. Такой процесс, который приводит к минерализации углерода, содержащих веществ.
0: А болото как? Они тоже?
1: Конечно, они... Болото – это растительность. Это прежде всего сфагнум, мох, торфяной мох, который поглощает, и когда он же не гниет, он, когда он отмирает, то он погружается на дно болота, и там начинается процесс его обугливания, так сказать, превращения в уголь. И этот процесс, конечно, далеко выходит за горизонты человеческого существования, но, тем не менее, назад этот углекислый газ не идет. В то время как в тропических лесах этот баланс гораздо менее благоприятен, потому что весь лесной опад гниет почти мгновенно при высокой температуре и влажности, а при гниении поглощенный углекислый газ назад выделяется в атмосферу. И все.
0: В этой связи, казалось бы, нам надо более активно этот вопрос поднимать, в том числе на международной арене. Но тогда, казалось бы, внутри страны-то нужно же точно организовать какую-то там, рабочую группу или, так сказать,
1: ну вот наши научные работники об этом не молчат. Они об этом говорят регулярно. Они говорят, что территория Российской Федерации с ее экосистемами – это фактически экологический донор планеты. Она выполняет огромную экологическую работу, способствующую сохранению экологического равновесия всей биосферы. Но на государственном уровне эта активность затухает. То есть иногда наши представители на тех или иных международных конференциях, официальные, я имею в виду, чиновники, об этом говорят, но это, конечно, совершенно недостаточно. И я-то на 100% с вами согласен, что нам нужно гораздо более активную международную роль пытаться играть в этом отношении. Кстати сказать, для позитивного имиджа России это, с моей точки зрения, могло бы иметь огромное значение, если бы мы смогли нормально поставить эту работу. Объяснить всему миру.
0: А вот то, что там у нас есть какие-то там, рассмотрении проектов, там, экологические экспертизы, там, крупных и всяких разных остальных, то это как бы это в законе, так понимаю, прописано. Это оказывает положительную роль, по крайней мере, на бумаге, а по факту это вот эта экологическая экспертиза, которая у нас есть, она насколько, ну, как бы сказать, отвечает тем задачам, которые вложили в нее, по крайней мере, ученые, которые беспокоятся об этом вопросе, которые представляют себе этот вопрос.
1: Вот закон об экологической экспертизе был принят в 1997 году. А сама экологическая экспертиза на 10 лет раньше возникла в Российской Федерации. И на первых порах это все работало совсем неплохо. По данным 1999 года экологическая каприза была разборчивой. Она отвергла за 1999 год 34% поступивших комплектов документации, как не соответствующих экологическим стандартам. Но после ликвидации госкомэкологии в 2000 году, это был такой очень серьезный шаг по разрушению природоохранной системы в России, активность экологической экспертизы резко упала. Вот она стала фактически штамповать положительные решения, за очень редкими исключениями, в общем-то. А потом еще и изменениями, которые были внесены в строительный кодекс, все позитивные достижения закона об экологической экспертизе были фактически аннулированы. Во многих случаях экспертиза стала необязательной, ну и так далее, и так далее. Я считаю, что нам пора вернуться, ну, если не к тем документам и к той системе, которая была во второй половине 90-х годов, то, по крайней мере, к тому уровню строгости, который тогда был, пусть даже какими-то другими средствами.
0: Если говорить о все-таки, так сказать, прогнозе вот таком. Я понимаю, что модели не работают, но, наверное, все равно же люди продолжают строить. Пытаются придумать более адекватные, вот более сложные.
1: Сейчас один момент. Мы говорили сначала с вами о моделях устойчивого развития, так сказать. Эти модели действительно работают плохо. Но многие...
0: Это приводит к тому, что система, которая описывает, в конце концов разваливается, так скажем.
1: Нет. Дело в том, что системы разваливаются, разваливаются. В зависимости, прежде всего, конечно, не от моделей, а от других управленческих факторов. Но дело в том, что есть модели-то, которые действительно позволяют достаточно достоверно судить о разных вещах. Ну, в том числе большие климатологические модели. Вот они каждый год усовершенствуются. В мире сейчас существует больше 30 таких моделей.
0: Это глобальные модели, а вот локальные модели. Вот, например, локальное развитие, вот мы обсуждали, значит, некая должна быть национальная программа вот устойчивого развития. А предположим, теперь какой-то край там или какой-то более-менее относительно обособленный кусок территории, где есть свои игроки вот на этом поле. Для них модель и создаются?
1: Смотря чего. Конечно...
0: Нет, здесь есть внешний фактор, конечно. Здесь есть большие внешние факторы,
1: ну,
0: которые нужно как-то учесть.
1: Но, в принципе, это... Но смотря чего. Если вы говорите о модели экономического развития, то, в общем, это...
0: По регионам, да?
1: Да, региона. То такие модели существуют, и они, в принципе, имеют определенное прикладное значение. В Российской Федерации они практически не используются, хотя мы были пионерами в разработке моделей территориально-производственных комплексов, ТПК так называемых, еще в 70-е годы прошлого века. Но у нас как-то это в силу самых разнообразных причин пока затормозилось с тех пор, можно сказать. А на Западе такие модели достаточно широко применяются. Достаточно широко применяются модели развития крупных фирм, например. Вот все крупнейшие производственные фирмы, не мыльные пузыри, там типа, сами понимаете, Фейсбука, например, а те, которые добывают сырье, которые производят машины, которые производят металл и все такое прочее, сельскохозяйственную продукцию. Вот у таких крупных фирм есть модели своего развития. Мы прекрасно знаем, как они устроены. В значительной степени они устроены, опять-таки, по достижениям российской науки. Широко используют методы математического программирования, которые изобрел Леонид Витальевич Конторович еще до войны, до Великой Отечественной, и получил Нобелевскую премию за это. Единственный из наших экономистов. Вот, так что такие модели работоспособные, конечно, есть. Для того, чтобы их применять, нужны, естественно, определенные условия. Первое. Нужна информация, которая загружается в эти модели. Эта информация должна довольно точно соответствовать тому, что она на самом деле описывает. А если вы берете, например, уровень загрязнения какого-то водного объекта, согласно данным разных организаций, которые его измеряли, вы можете в 10, в 100 раз получить разницу. Вот с такой информацией модель применять бесполезно.
0: Ну, конечно.
1: Это совершенно напрасный трат средств. Второе. Должны быть квалифицированные кадры, которые в состоянии работать с этой моделью. Не изобретать ее, не придумать алгоритм расчетов по ней, не загружать соответствующий алгоритм в машину, запрограммировав его, а работать в смысле изменять информацию входную в соответствии с изменением каких-то представлений, каких-то условий и мало ли там еще по каким другим причинам, получать результат, осмысливать его, возвращаться к модели после того, как результат показался в каком-то смысле нежелательным или неадекватным, возвращаться с изменением исходной информации, ну, например, увеличить финансирование или, наоборот, сократить задание, если у вас не получается, и так далее. Вот такая работа с моделью предполагает определенную квалификацию. У нас практически нет специалистов на местах, которые это умеют делать.
0: Что, конечно, печально.
1: Что печально, но вот как-то в последние, самые последние годы об этом стали говорить все чаще, об этом говорить стали все более открыто. И я думаю, что ситуация должна измениться.
0: Сейчас. Ну вот планы развития, которые делают обычно. Я понимаю, что у нас некая... В 90-е годы планы, никакие планы не выполнялись.
1: Ну да.
0: Вот. Но сейчас вроде бы уже как-то, так сказать, стали опять пытаться делать какие-то прогнозы, проекты, крупный проект, который должен для реализации требовать там 10 лет. Но он не может без каких-то вот таких вот планов, без представления о том, что будет на той территории, которую вот он собирается, в которую он собирается поместиться физически, что будет происходить в течение 10 лет. Должна быть какая-то, казалось бы, потребность и вот... Ну, необходимость, я бы даже сказал, в том, чтобы проводить такого рода...
1: Ну да, но для этого, конечно, нужна другая организация всех этих процессов. Ведь у нас слишком часто бывает так, что вот задание дано, на выполнение задания дается там 2 месяца. А реально для того, чтобы сделать прилично, надо 2 года. Через 2 месяца надо положить на стол. Кладут, не весть что... Делают вид, что все в порядке, те, кто заказывал, потому что как иначе-то сам окажется в дураках. Значит, надо, все делают вид, что все в порядке. Через год об этом вспоминают.

0: ошибки какие-то, которые надо было вроде бы, так сказать, над которыми надо было поработать. Мы не успеваем это сделать, мы делаем следующие ошибки, такой ком накапливается как бы.
1: Да, даже хуже, чем вы сказали. Потому что если посмотреть на разные экологические показатели, негативные экологические показатели, отражающие негативное влияние производства на окружающую среду, то даже в периоды спада некоторые из этих показателей росли. Производство падает, а воздействие негативное растет. Вы спросите, как это может быть?
0: Какой-то механизм?
1: Так нет, это... Очень понятно, как это происходит. Дело в том, что когда у вас спад, то предприятия оказываются в бедственном положении. Они перестают подавать энергию на очистные сооружения. Они не заменяют фильтры, потому что не на что купить. Они увольняют работников, потому что нужно экономить на зарплате тех работников, которые сидели на очистке. И так далее, и так далее, и тому подобное. В результате у него производство сократилось на 20%, а воздействие негативное выросло на те же 20%. Но выросло. Это все понятно. Да, механизмы ясны.
0: Это, наверное, да, одна из первых статей, на которые согласны экономить.
1: Вот-вот.
0: Потому что...
1: Прежде всего, именно на этом. Потому что природа не жалуется. Трудящиеся, тружники, вот они жалуются. Им снизили зарплату, их увольняют без всяких оснований. Они в суд идут и так далее. Если какое-то там задание было, которое надо выполнить, то тут тоже можно от начальства получить нагоняй. А природа жалоб не пишет и в суд не подает.
0: Что нам делать? Вот так, прямо сейчас.
1: Ну, во-первых, конечно, нужно усилить контроль за выполнением всех природоохранных норм, нормативов, стандартов и так далее. Сейчас он совершенно недостаточен. Ну, вот я вам могу сказать. А в конце 90-х годов, ну, в 99-м году, в России было 5600 природоохранных инспекторов. Это очень мало на территорию нашей страны. Очень мало. На 1/8 часть суши. Но сейчас-то их пара сотен и все. А, вот именно.
0: Да.
1: Вот так. Вы понимаете, это не так уж дорого стоит. Это не какие-то дикие затраты. Это гораздо дешевле самого маленького военного корабля. Самого маленького.
0: А какая-нибудь вот роль людей, которые не специалисты в этой области, что-то они могут сделать?
1: Да, безусловно, они и делают.
0: Они же живут здесь, они же живут на этой земле. В этом смысле, если человек...
1: Они возбуждаются, начинают возбуждать местные органы власти, муниципальные органы, а потом и государственные власти. Они все это делают. Они идут в волонтеры. Вот, например, мы с женой регулярно из леса выносим мусор.
0: Да, это... Простой, понятный пример, которому каждый может
1: вот следовать. Очень бы хотелось, чтобы каждый, кто идет в лес, если уж у него, конечно, нет 7-килограммовой корзины с грибами, а пока еще этот сезон не наступил, но хоть немножко мусора вынес из леса, в конце концов.
0: Начни сам с себя.
1: Начни с себя.
0: Да, и в этом смысле это правильное для данного вопроса
1: решение.
0: Да. Конечно, разные люди на разных уровнях находятся. Есть те, которые могут сделать как бы больше для этого.
1: Естественно.
0: Но если он в своей небольшой жизни, в своей простой обыденной жизни будет следовать этим советам, он в какой-то момент дойдет до того, что там тоже так же нужно выступать.
1: Экологи очень любят призыв «изменись сам».
0: Наверное, сам, очень правильно и емко сказано.
1: Правильно.
0: Концепцию устойчивого развития, хотя она и вот было сказано, что... формулировка этого понятия, оно несколько противоречиво, и попытки сформулировать непосредственно конкретные задачи в этом направлении тоже не всегда бывают удачны. Тем не менее, та концепция, которая, по-видимому, нам к ней нужно как-то привыкнуть, с ней сжиться и начать ее воплощать, хотя не во всех аспектах понятно даже, как это сделать.
1: Ну, стоит начать. А тогда станет понятнее.
0: Спасибо вам.
1: Вам большое спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Приветствую, друзья! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, получаем интересные ответы на ваши замечательные вопросы. Ну и сегодня типичная история для нас, и, как всегда, думаю, будет очень интересно. И раз уж история типичная, второй ведущий тоже имеется, и, конечно же, это Александр Соколов. Саша, привет!
3: Типичный Александр Соколов. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, типичный Виталий. Соколов. Да, и как сегодня у нас постскриптум, а это значит, что у нас в гостях докладчик форума «Ученые против мифов», который будет отвечать на вопросы, появившиеся в комментариях к видео на нашем канале, ну и на те вопросы, которые будете вы, дорогие друзья, писать в чате. Вот. И сегодня это Геннадий Горелик, кандидат физмат-наук, автор книг «Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации. Советская жизнь Льва Ландау. Почему пространство трехмерно?» и так далее. Геннадий, здравствуйте, рады вас видеть.
4: Добрый вечер.
3: Доброе утро. Ну, уже не утро, а день, наверное, значит, на той стороне, по ту сторону океана. А у нас вечер. Вот. Ну, а где-нибудь на Дальнем Востоке, не знаю, что там у них. Тоже. Нас могут смотреть. Да, Геннадий выступал на форуме «Ученые против мифов» в 15 с докладом. Этим человеком был Альберт Эйнштейн. И доклад был по поводу всяких мифов, распространенных заблуждений, баек, связанных с великим физиком. Вот, поэтому сегодня будут вопросы, связанные с Эйнштейном. Но прежде чем мы дадим слово нашему уважаемому гостю, несколько коротких объявлений. Традиционно я попрошу Виталия объявить.
2: Традиционно объявляю, друзья, благодарю всех, кто к нам сейчас присоединился. Ну и тем, кто смотрит в записи это видео, тоже вам спасибо. Если вы хотите поддержать наши проекты, досмотрите видео до конца. Это очень хорошо продвигает видео, соответственно, в рейтинге YouTube, и его посмотрит большее количество людей. Вот такое вот колесо сансары приятное. Чем больше, тем больше. Ну и, конечно же, этому видео можно поставить лайк. Если вы не подписаны по какой-то причине на колокольчик, то не подписаны на каналы, то подпишитесь, нажмите на колокольчик, и тогда вы не пропустите ни одно наше видео. Мы регулярно начинаем вот с небольших объявлений для того, чтобы немножечко растянуть вот эту вот паузу, чтобы люди, которые получили уведомление, успели подойти к экрану своего девайса на компьютере. Или они кто-то смотрит, кто-то на телефоне, ну и, соответственно, начали смотреть в момент, когда наш гость уже начал отвечать на вопросы. Так что подписываемся, нажимаем колокольчик. Ну и, конечно же, у вас есть возможность поддержать нас при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая есть в закрепе данного чата, чата данной трансляции. Также имеется Patreon у проекта «Лаборатория научных видео», у проекта «Антропогенез.ру». Ну и, напоминаю, кто не знает, то у людей, которые поддерживают нас таким образом, включая спонсорство на YouTube, есть возможность заранее смотреть видео, которые появляются. О том, что на наши каналы будет появляться, Александр расскажет несколько позже. Еще раз спасибо, друзья. Ну и мы, наверное, переходим, да?
3: Да, я только хочу сказать еще раз, Виталий, обязательно надо сказать, что у нас призы за лучшие вопросы, то есть мы попросим нашего гостя в конце, ну, уже после того, как трансляция закончится, выбрать два самых интересных вопроса, их авторы получат призы, футболки, форум «Ученые против мифов». Вот. Кроме того, лучшие вопросы появятся в Инстаграме «Лаборатории научных видео». И я напоминаю зрителям, чтобы они не пропускали по этому трансляции, потому что далеко не все победители потом обращаются к нам за своими призами. То есть мы выбираем автора лучших вопросов, а он, то ли футболка ему не нужна, но скорее просто он об этом не знает. Поэтому сейчас, наверное, в чате появится ссылка, где мы собираем список всех авторов лучших вопросов. Зайдите, посмотрите, вдруг вы там. Вот. Ну а сейчас мы, собственно, переходим к...
2: Саш, тогда давай я тоже добавлю, что прямо вчера, собственно говоря, в Инстаграме «Лаборатория научных видео» появилось видео ответов на вопросы, который был, стрим был, который еще год назад, и Максим Лебедев отвечает на самый интересный вопрос, который ему задали про Древний Египет. Интересно, еще раз заходите, подпишитесь. Все.
3: Вот, возвращаясь к теме мифов об Эйнштейне, я хочу сказать, что среди вопросов, которые появились в комментариях к видео выступления Геннадия, там было много вопросов, связанных с отношением Альберта Эйнштейна к религии, и там их было там, много, поэтому мы их вообще фактически объединили в один, и, наверное, первым делом Геннадий что-то скажет на тему религиозности Эйнштейна, опять, наконец, надо эту тему все-таки закрыть, потому что, как ни странно, зрители пишут, одна из претензий, да я не думаю, что эта тема будет закрыта, но тем не менее, да, одна из претензий, докладчик не раскрыл вопрос о религиозности Эйнштейна. То есть вот не раскрыли, давайте же все-таки мы раскроем и закроем.
4: Давайте раскроем. Начну я с того, что среди физиков всегда преобладали атеисты. И это зафиксировалось даже в таком латинском высказывании, а латынь была международным языком в средние века, что три физика, два атеиста. Вот такая пропорция. Но что интересно, что если взять самых великих физиков, великих вообще много, порядка сотни. Ну, тех, о которых пишут в энциклопедиях, как говорится, которые многие знают. Но есть, вот по моим подсчетам, великолепная восьмерка, всего восемь физиков, которые отличились тем, что они ввели новые слова науки. Вот то, что говорится «новое слово науки», это новое понятие, фундаментальное, которое в момент своего изобретения оказались даже ближайшим коллегам странными, абсурдными, нелогичными. И тем не менее, они потом становились всем привычными и используются. И вот таких людей всего восемь. Могу их перечислить, напомнить. Начинается, конечно, с Коперника. Это речь идет о современной науке. Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон. Потом перерыв почти 200 лет. Максвелл, Планк, Эйнштейн и Бор. Что каждый из них изобрел, это вы можете почитать в моей книге «Кто изобрел современную физику». Вот. А сейчас обратимся к Эйнштейну. И дело в том, что вот эту восьмерку объединяло одно странное свойство. Все они были не атеистами, скажем сразу. Все они были еретиками. Еретик – это тот, кто свободно мыслит, который сам решает, что... не обращает особого внимания на каноны, на церковные обычаи всякие, а сам решает, как понимать ему Библию. В данном случае они все были библейские еретики. То есть для них, для всех Библия, как ни странно, это старая книга, где какие-то сказки с точки зрения атеистов таких воинствующих. Там Невзоров это называет «сборник еврейских народных сказок». В каком-то смысле это так и есть, потому что оригинал, по крайней мере, Ветхого Завета был написан на языке еврейском. Вот, Новый Завет, хотя сохранился только на греческом, но первые, ну, те, кто его писали, в основном были евреями. Так что это в каком-то смысле так. Спрашивается, почему же вот эти великие физики, интеллектуалы высшего класса, и основывающиеся на опыте, то есть на практическом достоверности, на объективной истине, что они могли находить в библейских сказках такого важного для себя? Вот этот вопрос очень интересный. И если говорить об Эйнштейне, ему не были нужны... Да, он удивил своих родителей еще в раннем детстве, когда он рос в семье совершенно нерелигиозной, ну, такой культурной, но абсолютной. Ничего не было. Но ему наняли частного учителя. Он просто, чтобы он был в курсе, так сказать, мальчик. И этот учитель, возможно, был очень талантливым. Но, скорее всего, это какая-то особенность все-таки личности Эйнштейна. И, как он сам пишет, он стал глубоко религиозным. И даже, как пишет его сестра, он упрекал родителей, что те не соблюдают религиозные запреты к кошерной пище. Они были евреями, поэтому, как говорится, тут он их упрекал. А в 12 лет, как он сам пишет, он понял, что что-то в Библии не укладывается в его сознание. Ему стало тесно в этом мире, как он пишет, в религиозном раю. И он стал, как он пишет сам же, фанатически свободомыслящим в 12 лет. когда же он уже вот совсем зрелый, взрослый, выражал свои взгляды по разным поводам, отвечая на вопросы, тут очень важно понимать, что надо учитывать теорию относительности, которая, собственно, главное утверждение, которое говорит, что когда наблюдается какое-то явление, надо точно понимать, кто наблюдает и как наблюдает. Потому что иначе это вот нельзя сказать, что было раньше. Даже какое из двух событий было раньше, оказывается, может зависеть от того, кто наблюдатель. В смысле, в какой системе отчета, что ж называется. Вот, поэтому, когда Эйнштейн говорил с людьми заведомо атеистическими, у него были такие друзья, один из ближайших, Соловин, был атеист, он его, собственно, его иногда упрекал, что ты так часто употребляешь слово «бог», там, «религиозные чувства», почему, зачем это? И он ему объяснял. Я в своем рассказе на форуме это все цитировал. И в то же время, когда кто-нибудь ему из таких традиционно верующих обращался с тем, что вот верит ли он в Бога, там раввин однажды ему написал телеграмму. «Верите ли вы в Бога?» Ответ оплачен. И он ответил: «Нет, не верю в того Бога, который занимается тем-то и тем-то, я не верю». Потому что он понимал, что надо отвечать применительно к тому, какие понятия у человека есть. И вот, кстати говоря, вот те вопросы, которые были заданы к видео, значит, там вот было мне ясно, что они с разных позиций. Человек верующий задает одним образом, человек неверующий задает другим. И каждый хочет, конечно, получить подкрепление. Вот им всем трудно, потому что еретик, он такое очень, очень интересное создание, потому что он сам себе вырабатывает, он понимает Библию так, как он считает это возможным, и он мыслит свободно и в науке, и в религии. И вот эта вся великолепная восьмерка были в этом смысле одинаковыми. Кто-то из них ходил в церковь, как Максвелл, например, великий создатель теории электромагнетизма. Кто-то, ну, там, Галилей тоже иногда ходил, хотя на него писали доносы, что он пропускал мессу. Ньютон был просто еретиком. Он, как говорится, считал, что та церковь, которая существует, она вообще исказила библейское представление. Вот. Что касается Эйнштейна, то он выразил довольно четко и ясно свое представление. И оно очень глубокое. Дело в том, что есть объективная истина об устройстве природы. Есть вещи, которые, вот моральные принципы, что хорошо и что плохо. Ни из каких знаний о природе эти представления, принципы не вытекают. Это известно. Это впервые обнаружил еще философ, великий скептик-философ Дэвид Юм. Что, главный, собственно, моральный постулат – это кто такой человек, кто я. Ну, в постановке Раскольникова «я тварь дрожащая или имею неотъемлемое право на свободу?» И вот для этих людей, разумеется, был ответ второй. И, собственно, познание мира – изобретение новых понятий – это вот абсолютно свободная деятельность. И она требует большой смелости и силы духа. И поэтому Эйнштейн это всячески подчеркивал, что фундаментальное понятие – это свободное изобретение человеческого духа. Даже не разум, а дух. Логически невыводимое из опыта. Это правда. Опыт подсказывает. На опыт, конечно, они все знали опытные данные, на нем они основывались. Но не вытекает вот всемирное тяготение, которое изобрел Ньютон, не вытекает ни с какого опыта. Его никто не видит, не ощущает. И только когда уже привыкли к этому понятию, могут люди думать, что они знают, что любые два предмета притягиваются по закону, который изучают в школе. Но никто этого не ощущает. Если ощущает притяжение тел, то совершенно иного рода, вот, и совсем не физического. А так, чтобы кружка притягивалась к блюдцу, нет этого. И тем не менее, это так. То есть вот это понятие всемирного тяготения, которое изобрел Ньютон, невидимое, поначалу абсурдное, не принимавшееся многими, особенно последователями Декарта. И тем не менее, оно стало неотъемлемой частью, и поэтому некоторые думают, что оно вот объективно существует. Вот оно существует только в научном плане, только потому, что основываясь на этом понятии, можно делать ракеты и летать. Это значит, что человек познал, и в этом есть убедительность этого знания. Вот. И в этом смысле Эйнштейн говорил, что вот моральное стремление к истине, вот, например, стремление к истине, откуда оно берется? Почему у одних людей оно есть, стремление к истине, а у других совершенно другие стремления? Это очень психологически важные вопросы, но если говорить вот о взглядах Эйнштейна, он считал, что всякие, так сказать, вот то, что требуется для занятия наукой, это связано с тем, что человек считает себя способным познать мир. И это само по себе вот изложено было в библейской традиции. Человек – венец творения. Господь создал мир для человека, поэтому он и дал ему заповедь его осваивать и властвовать над миром. А чтобы овластвовать нельзя, не зная, как устроен мир. И вот это убеждение, которое не вытекает ни из каких объективных знаний, оно было у всей этой великолепной восьмерки. Оно просто видно по их деятельности. И в этом смысле Эйнштейн, когда он говорил, что все высшие устремления наши, ну, в смысле вот себя и тех ученых, они вытекают из еврейской, христианской религиозной традиции. Но это, я бы сказал, что точнее смысл библейской традиции, потому что есть некая книга, текст. И очень важно понимать, вот это, я думаю, самое глубокое суждение сказал Нильс Бор, другой величайший физик 20 века, который тоже в детстве, в юности был религиозным в обычном смысле. Потом вышел он из всякой церкви, там были как конкретные причины. Но он говорил, что язык религии гораздо ближе к языку поэзии, чем к языку науки. Не случайно все религии выражают свои истины притчами, образами, историями. Но это не значит, что та реальность, о которой они говорят, она не подлинная. И вот субъективно и объективно эти все наши разделения, они в особенности в квантовой физике, они стали под вопросом. И оказалось, что, скажем, сам процесс наблюдения над явлением является частью этого явления. И поэтому нельзя от него отвлечься. Если ты экспериментируешь с электроном в одной экспериментальной установке, он ведет себя как волна. Если ты экспериментируешь с тем же самым электроном в другую установку, он ведет себя как частица. И эта странность, как выразился один значит, автор популярной книги в моей юности, странность неизбежного мира. Неизбежность странного мира. Вот это то, что наука смогла настолько глубоко погрузиться в устройство мира, что при всей несходстве с обыденным опытом, с тем опытом, который у каждого человека есть, когда он имеет дело с предметами, оказалось, что этот человек возможен. И наш физик Ландау это сформулировал так, что квантовая физика показала, что человек способен понять даже то, чего он не может себе представить. Ну, представить в смысле наглядно. Вот так, как он представляет, что такое дерево, что такое стол и что такое табуретка, чем они отличаются друг от друга. Вот, поэтому взгляды Эйнштейна в этом смысле, вот, они сложные, потому что они не укладываются ни в какой церковный порядок, они не укладываются в воинственный атеизм, они вот такие вот еретические, поэтому я их называю библейские еретики, свободно мыслящие как в науке, так и в религии.
2: Спасибо. Раскрыл? Большое. Ага. Да, ну на самом деле я читаю немного чат, я смотрю, люди задают вопросы, и если вы не будете против сделать в ближайшем будущем небольшой такой баттл с Александром Панчиным, у которого есть практически полярная точка зрения, вот, и если бы вы согласились, соответственно, то я думаю, что мы организуем это дело, и это будет очень интересно, потому что там у Панчина тоже есть свои доводы. Так что вот, друзья, не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить данный баттл. Я думаю, что будет очень интересно. Вот. Ну, а теперь мы можем перейти к другим вопросам.
3: Да. И следующий вопрос, уже вопрос, который из чата, а не из комментариев к видео. Илья Абрамов спрашивает, а как бы вы оценили фильм «Эйнштейн и Эддингтон» с точки зрения соответствия реалиям? Это где они фотографировали затмение? Вам знаком такой фильм?
4: Нет, такой фильм не знаком. Эйнштейн не фотографировал затмение. Затмение фотографировал Эддингтон. Причем сразу в двух местах. Его экспедиция была поехала в два места, сильно разделенных океаном, где было видно солнечное затмение 19-го года. А измерения Эддингтона были началом мировой славы Эйнштейна, потому что они прекрасно совпали с его предсказанием. И мы как раз я об этом говорил на первый вопрос Александра во время форума, когда он спросил, откуда началась мировая слава и почему вдруг Эйнштейна такая слава была. Я не буду тут повторять это.
3: Да. А следующий у нас вопрос, на самом деле, опять же, это один из множества вопросов таких недовольных зрителей. И вопрос, значит, зритель задает, мне даже сложно выговорить, как его зовут.
2: Я думаю, что человек просто упал лицом на клавиатуру.
3: Ну да, Моторилли, ну, в общем, длинное, витиеватое название. И он пишет, Угумс сделали перевод стишка про диамат, выдав это за его критику советского строя. А чего не поговорили о его эссе «Почему социализм»?
4: Можем поговорить, это очень интересный вопрос. Дело в том, что что такое социализм, науке неизвестно. Был национал-социализм, арабский социализм, шведский социализм, ну и был наш реальный советский, российский социализм. Вам, большинству слушателей и зрителей, не знакомый, а мне так лично очень хорошо знакомый. Хотя не во всей полноте. Вот. Этот социализм точно предполагал некоторые вещи абсолютные. Это, значит, ликвидацию частной собственности, уничтожение. Это было важнейшим свойством. Диктатура пролетариата. Что это такой точности и кто... значит, рабоче-крестьянское понимание науки. Вот. Что такое социализм для Эйнштейна? Это второй вопрос. И этот вопрос, я думаю, он никак не связан с марксизмом. Абсолютно. Он вообще отвергал понятие научного социализма. Именно потому, что ни из какой науки моральные, социальные ценности не вытекают. Это правда. Можно говорить о связи, можно говорить, что в обществе, в котором ценностями являются такие-то, там наука развивается лучше, в таком-то обществе хуже. Это можно обсуждать. Вот. Но для Эйнштейна социализм это было, я бы так и сформулировал, это когда общество заботится о тех, кто не в состоянии о себе позаботиться, ну, по возрасту, дети или старики, или по состоянию здоровья, инвалиды. Или очень больные люди. Вот это, пожалуй, все. А все остальное, каким образом общество это делает? С помощью капитализма или с помощью колхозов? Это вопрос второй. И вопрос эффективности этого дела тоже вопрос, я бы сказал, практики исторической. Его статья 48-го года «Почему социализм» как раз ставит очень важный вопрос. Потому что он уже реальный социализм был хорошо известен. Он говорит, как может, вот плановая экономика, говорит, это еще не социализм, говорит Эйнштейн. Потому что непонятно, как можно предотвратить концентрацию власти у бюрократии, которая вот эти планы разрабатывает и делает их обязательным, как можно не допустить диктатуру и угнетение личности, и прав личности, и свобод, без которой невозможно, в частности, наука. И как раз его вот этот вопрос, он означает, что тот реальный социализм, который, как утверждали, был построен в Советском Союзе, он не признавал настоящим социализмом. И этот стишок, про диамат. Он был, конечно, конкретной реакцией на то, что произошло как раз в 48-м году. Это разгром советской генетики, разгром биологии. И нападки, атаки на физику. Чуть было, уже было, готовилось большое совещание, конгресс по борьбе с идеализмом физики. Физики, какой идеализм? Вот были люди, которые говорили, вот это идеализм, там теория относительности – это идеализм, квантовая механика – это идеализм. Были такие люди. Слава Богу, произошло первое мирное применение, первое применение ядерного оружия в мирных целях. А именно, именно тогда в ФИАНе, Физическом институте Академии наук, была изобретена водородная бомба. Ее изобрели чистые физики. Андрей Сахаров, Виталий Гинзбург, под руководством их общего учителя Игоря Тама. И это совещание отменили после трехмесячной подготовки, после тысяч страниц стенограмм отрепетированных докладов. Уже была назначена дата. Поэтому Эйнштейн об этом знал, о том, что Лысенко стал главным биологом, это знал весь мир. И если в стране, которая претендует быть социалистической, вот так обращаются с наукой, то это не научно. Это не научный социализм, это вообще не то. Поэтому эта статья «Научный социализм», если вы ее почитаете, она как раз и ставит тот вопрос, на который ответила история.
2: Спасибо. Так, и еще один вопрос в тематике религиозной. Задает его Сергей Паршенов. А Бог может преодолеть скорость света? Он же всемогущий. Как вера во всемогущего совмещается с теорией относительности?
4: Элементарно, Ватсон. Значит, мое определение всемогущего – это Бог действительно может сделать все, что хочет. А вот что он хочет – это вопрос отдельный. И для тех, вот для моей великолепной восьмерки, о которых я говорил, для них несомненно было, что Бог устроил мир познаваемым. И это как раз Эйнштейн называл чудом познаваемость мира. В самом деле, вот подумайте только, ну ладно, еще можно познать близкое окружение человеков, в котором он живет. Так как бы и леса, и там и волк, они более-менее знают, как устроен лес вокруг них. Но человек оказался способным узнать, что происходит за миллиарды световых лет от Земли, с какой скоростью расширяется Вселенная, что находится внутри атома, это такие явления, которые абсолютно, как кажется, абсолютно не имеют никакого отношения к реальной жизни, к такой, к обыденной жизни, к жизни, ну, можно сказать, к животной жизни. И тем не менее это стало возможным. И начиная с самого первого триумфа, когда Коперник, Галилей и Ньютон смогли, находясь на Земле, не имея никаких ракет, не бывая ни на каких планетах, они смогли узнать, как движутся планеты. Точно поставить закон с астрономической точностью, описывающий движение этих планет. Вот это удивительно. И это было, кстати говоря, очень важным таким событием духовного порядка, что это показывало, на что способен человек. И это как бы подтверждало библейскую истину о том, что человек таки да, венец творения, если он способен такие вещи делать. И для вот этих ученых, о которых я говорю, это было подкреплением их библейского, ну, можно сказать, миросозерцания.
2: Спасибо. Так, ну и следующий вопрос от этого кну или кню. Ну, в общем, Повир. Откуда байка про компас в 5 лет? Опять биографы выдумали?
4: Нет, нет, нет. Это все рассказ самого Эйнштейна. Это бы никто не мог выдумать. В его автобиографических заметках, которые он написал в 49-м году, это сколько же ему было? Это был его юбилей? 50 лет, по-видимому, да? Нет, нет, нет, нет. Это было 70 лет. Да. К 70-летию он написал автобиографические заметки, где я рассказал о двух чудесных событиях, которых вот изменили его жизнь. Это отец ему показал компас, а в 12 лет он сам открыл учебник геометрии, эвклидовской геометрии. И вот эти два события, он объясняет, почему они так врезались в его память, почему они так... Вот компас показал ему, что за то, что стрелка упрямо показывала в каком-то одном направлении, как бы его ни крутить. Вот это было, что в природе есть нечто за явлением стоящее. И вот это узнать, как это устроено, почему стрелка показывает в одном направлении для пятилетнего ребенка, это некое проявление какого-то глубокой закономерности мира, которую надо познать и которую можно познать. А геометрия Евклида, учебник геометрии Евклида показал ему, что есть система убедительного знания, когда из очень простых, самоочевидных аксиом, например, из того, что через две точки можно провести только одну прямую, вытекают очень сложные теоремы, что там, ну, я не знаю, что три медианы в треугольнике пересекаются в одной точке. Почему? И вот эта возможность убедительного знания, где нет сомнений, что это вытекает из одной из другого, то есть торжество логики и торжество экспериментальной науки. Вот это и есть его профессия, теоретическая физика, опирающаяся на опыт, проверяемая в опыте, подчиняющаяся логике и убедительная в том, что ее можно продемонстрировать любому другому человеку, если тот потрудится немножко понаблюдать, освоить слова необходимые, ну, какую-то математику, и тогда будет все. А это ему доступно.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Задает вопрос наш постоянный слушатель Имри Ач. Он спрашивает, как вы считаете, возможно ли вырастить или воспитать человека или не человека таким образом, чтобы его обыденный опыт не мешал ему понимать физику? Вопрос.
4: Нет, нельзя. Сразу говорю. Обыденный опыт, он будет всегда и мешать, и помогать. Потому что другого опыта у человека нет. Когда он начинает изучать физику, у него только обыденный опыт, детский опыт. И у Галилея в его время был в распоряжении в основном только детский опыт, обыденный опыт. Не было еще таких... Ну, была, правда, физика Архимеда, которого он называл божественнейшим. И физика Архимеда действительно поразительна, как и геометрия Евклида. Это вот величайшее достижение греческой науки. Иногда называется чудо греческой науки, потому что действительно они, вот эти две, ну, две науки, геометрия и физика Архимеда, а это физика равновесия, физика простых машин, физика центра тяжести и физика плавания. Вот она в идеальной форме сохранилась до наших дней, поэтому ее изучают в школе без каких-то исправлений. И она в идеальной математической форме изложена. Но когда Галилей захотел исследовать, как падают тела, дело в том, что он наткнулся на фразу Аристотеля, опрометчивую фразу. И, может быть, и в этом была ее прелесть, что он сказал, что он как бы... Аристотель был человек... Ну, опирающийся на опыт, можно было сказать, что он, так сказать, обращал внимание на то, как на самом деле происходит. И он, обобщая явление, которое он видел, видел, что тяжелые предметы падают быстрее, чем легкие. Ну, более-менее да, да. Листок бумаги падает медленнее со стола, чем ручка, вот, или чем гирька. Но он... это решил обобщить, так математически сформулировать. И сказал, что если предмет в 100 раз тяжелее один другого, то он будет в 100 раз быстрее падать. Ну, для Галилея это было очевидно не так, но он поставил вопрос, а как на самом деле? И вот это был один из первых триумфов науки, когда он обнаружил удивительную вещь, что... Все предметы, любые предметы, и листок бумаги, и железка падают в пустоте совершенно одинаково. При этом он опирался на обыденный опыт и на свои поставленные, специально поставленные опыты. И это было, это очень драматичная история, но она основывалась на том, что он вот сомнение во фразе Аристотеля, который был святым человеком тогда, для, и церковным, так сказать, авторитетом стал, хотя он был, жил до Рождества Христова, Вот, но католическая церковь его как бы так обожествила в некотором роде, и его науку, и Аристотель запрещал пустоту. Он говорил, пустота – это вообще ложное понятие. А Галилей, основываясь на своем же опыте, на опыте плавающих тел и на опыте скатывающихся шаров, которые он делал, он понял, что формулировать закон физически надо в пустоте. И только тогда вот этот закон о том, что все тела падают совершенно одинаково, что это не зависит вообще от их веса, вот это было парадоксальное. Вещь, но именно таким способом, то есть он изобрел фундаментальное понятие физическое, которое сейчас кажется тривиальным, это понятие пустоты. И оказалось, что движение в пустоте, это вот только на этой основе можно было открыть, и он открыл три великих закона. Значит, закон свободного падения, что все тела падают одинаково, в пустоте, закон инерции, что если на тело не действует никакие силы, оно будет двигаться всегда бесконечно, с одной и той же скоростью, в одном и том же направлении. И, наконец, принцип относительности. Вот эти три великих закона были открыты Галилеем, основываясь на том, что он изобрел новое понятие – пустота. Дальше вот следующее понятие – это была гравитация, всемирное тяготение, которое изобрел Ньютон, опираясь на физику Галилея. И на то, что изучающие сейчас в школе, то, что падение камня, камень движется по параболе, когда его бросают, и школьники решают задачки, под каким углом надо бросать камень, чтобы он дальше всего упал, если бросать его с той же скоростью. Вот это оказывается, что вот этого одного закона Галилея достаточно, чтобы прийти к всемирному тяготению, если думать об этом, и если сопоставить движение Луны и движение яблока на Земле. Вот это и сделал великий Ньютон, изобретя новое понятие всемирного тяготения.
3: Спасибо. Следующий даже не вопрос, а такой комментарий от зрителя с ником Миядзава. Он пишет: «Мы же без политоты стримим, катаны, здрасте». Он имеет в виду, что мы стараемся не поднимать политические темы. Да, я согласен с вами, но вот так вот получилось, что именно к этому выступлению было много вопросов такой околополитической окраски. Поэтому вы были вынуждены включить этот вопрос в сегодняшнюю трансляцию. Да, это такое исключение, но, в принципе, вы правы. Обычно мы этих тем не касаемся. Вот коснулись, и все. А следующий вопрос от зрителя с ником «Дьявол из Аду». Но вопрос при этом вполне невинный. В какой области науки, по вашему мнению, в обозримом будущем возможно какое-нибудь значимое открытие?
4: У меня нет сомнений, что в биологии. Потому что там действительно очень многое непонятно. Непонятно, что такое жизнь вообще, начиная с этого. А если говорить о человеке, то непонятно даже, как память устроена. А что там говорить, как люди изобретают новое, это совсем не понятно, это чудо, понимаете? И вот изобретательская деятельность, это, пожалуй, самое интересное, это имеет отношение не только к науке, но и к технике. А техника не всегда была связана с наукой так жестко, как мы сейчас привыкли. Вот вы, может быть, я вам скажу, так удивлю вас, что вот промышленная революция, с которой началось новое время, паровые машины были изобретены независимо от науки. Первое применение чисто научных исследований в технике с огромными последствиями – это электричество. Вот электричество, действительно, в нашем обыденном опыте электричества практически нет. Только так, если расческу натереть, и так маленькие бумажки. Но и это было известно еще с греческих времен, но никто из этого не делал никаких устройств. И вот первое устройство, которое на основании изучения электричества, чисто научного, сделал человек, это был Бенджамин Франклин. Он установил, что молния – это электрический разряд. Он установил, что пожары, возникающие из-за молнии, основываясь на науке, можно предотвратить тем, что делать, как в России, по-русски говорят, в основном громоотвод, но на самом деле это молниеотвод. И это спасло многие города от пожаров. Деревянные дома были часто мишенями молнии. Вот. Но самое такое заметное и существенное научное проникновение в технику, это, конечно, телеграф. То есть это 30-е годы 19 века, то есть довольно поздно, когда наука стала таким инструментом, ну, почвой, на которой вырастали новые технологии. И вот электричество оказалось таким, а потом уже пошло все остальное.
2: Спасибо. Следующий вопрос также от нашего постоянного зрителя Эльбарто. И спасибо огромное за поддержку. Всем спасибо, кто поддерживает. Огромное спасибо. Эйнштейна знают все. Заслужена ли такая слава? Все же он стоял на плечах гигантов, которые в массовой культуре меркнут на фоне Эйнштейна.
4: Да, это действительно несправедливо. Он сам так считал. Он очень страдал от своей этой известности. Вот и то фото, где он показывает язык, я об этом рассказывал в своей лекции, это как раз и проявление того, что его журналисты, его надоедали. Он не хотел этого, ему это мешало. Это было тягостно. Вот. Ну что поделаешь? Я уже объяснил, как мировая война помогла мировой славе Эйнштейна в своем докладе там, на форуме. Вот. Но он был очень щедрым к своим. Он говорил, например, вот о Галилее в самых возвышенных тонах, что он был отцом современной физики и всего естествознания. Понимаете? У него в кабинете висело два портрета Ньютона и Максвелла. И он о них писал. Он совершенно замечательный писатель в истории науки. И он пишет, понимаете, это когда человек... Вот есть такая проблема. Мои коллеги, историки науки, те, которые никогда самой наукой не занимались, вот у них есть проблемы, я бы сказал, когда они берутся размышлять о мышлении ученого. А вот когда физик сам, знающий, что такое наука, когда он размышляет о своих предшественниках и понимает, у него есть в одной из статей так: «Прости меня, великий Ньютон, что вот я обнаружил, что твоя теория не должна быть улучшена». Но улучшена в смысле углублена. Она остается абсолютно верной, она подтверждается всем опытом, но в определенном диапазоне явлений. Когда явления идут... когда тела движутся со скоростью, близкой к скорости света, тогда уже ньютонская механика перестает действовать. Но это не отменяет то, что на ньютонской механике основаны все обычные наши машины, автомобили, самолеты и всякое такое прочее. Только когда уже речь доходит до ракет и спутников, там уже начинают понемножку влиять эффекты теории относительности, но об ускорителях еще больше. Поэтому, да, это не справедливо. Но я бы сказал, еще более несправедлива великая слава Хокинга. Потому что вот очень многие удивляются, что у него не было Нобелевской премии. Ну, если вы спросите физика, мне скажут, ну, а, собственно, а за что? Он был потрясающий пример человеческого силы духа. Это правда. Он, преодолев свою болезнь, он оставался, так сказать, с чувством юмора и трудоспособным. Он был очень хороший физик, несомненно, но ничего похожего по уровню достижений там, с Эйнштейном, Галилеем и Максвеллом Бором, конечно, у него не было. А тем не менее, его знают все, и считается, что его книги, вот это есть такое высшее проявление науки. Это не совсем так, я бы сказал.
2: Спасибо.
4: Так что мировая слава, она такая.
2: Спасибо. Так, Нетрик следующий вопрос задает. Также наш постоянный зритель и человек, который регулярно поддерживает наши каналы. Спасибо еще раз. Можно ли сказать что-то об Эйнштейне, об отношении Эйнштейна к формальной математике? Любил ли он математический язык, относился как к инструменту или считал неизбежным злом при постижении физики?
4: Ну нет, конечно, никаким злом он не считал, потому что еще Галилей сказал, что книга «Природа» написана на языке математики. И это действительно вот то, что математика – это язык, по-настоящему стало понятно лишь после открытия Лобачевского, когда выяснилось, что геометрия, которая во время, до него могла считаться естественной наукой, это наука о формах нашего реального мира. Там не случайно, что геометрия – это землемерие. То есть она возникла из необходимости измерять площади участков земли, Нил разливался, все границы стирались, и надо было восстановить. И, в общем, вот эти все реальные формы геометрические, они были такой частью естествознания. Вот. Ну, уж не говоря о том, что вообще, чтобы проверить, надо измерить. И только когда возникают числа, тогда можно сказать, что нечто... правильно или нет. Когда мы в обыденной жизни... Ты честный человек или нечестный? Вот это, как говорится, числами не измеришь. Когда мы хотим узнать, справедливо ли утверждение научное, мы говорим, давайте измерим на опыте. И тут математика совершенно неизбежна. Другое дело, что математика гораздо... напридумывали математики средств, игрушек, можно сказать, во много раз больше, чем то, что применяется в реальной физике, например, или в других науках. Но и сам он столкнулся с тем, что вот он, когда учился в университете, не посещал там некоторые курсы по дифференциальной геометрии, которая уже была, но которая совершенно не применялась в физике. А когда он стал строить теорию гравитации, чтобы решить противоречие, было реальное противоречие ньютоновской теории тяготения и созданной Эйнштейном теории относительности. И вот чтобы решить это противоречие, он нащупал, что здесь необходимо геометрический язык. И вот эта Риманова геометрия, которая, на языке которой он и сформулировал, собственно, свою теорию гравитации, значит, он его не знал, и поэтому это ему было... И из-за того, что он ее осваивал на ходу с помощью своего друга, читая книги, вот у него были проблемы. Он этот путь построения занял у него 8 лет. И он один... не раз уходил в тупики именно из-за того, что он ее не успел освоить. Поэтому, конечно, к математике он относился с полным пониманием и считал, что это необходимо, но не сама по себе математика, поэтому претензия сказать, что сам математик на основании своих только формул может что-нибудь узнать в реальном мире, не делая опытов, это он, конечно, отвергал. И даже у него есть такая фраза, что математика – это лучший способ водить самого себя за нос. Потому что как бы математические рассуждения, они такие логичные, действительно. Но если ты начинаешь не с тех аксиом, с физических, а аксиомы всегда берутся в реальном мире. Физики, то есть постулаты. И как раз постулаты современной науки, они не очевидны, в отличие от постулатов Архимеда и Эвклида, которые очевидны, они просто из обыденного опыта вытекают. А вот закон всемирного тяготения из обыденного опыта, еще раз, не вытекает. И тем более законы о теории гравитации или квантовой механики.
2: Спасибо.
3: Спасибо. И следующий вопрос. Ну, тут сначала даже не вопрос, а такой крик души. Наш зритель Серж Любомудров пишет. Ну вот, хотел политвопрос задать, но не стану, в избежание. Ну, не расстраивайтесь, Сергей. И следующий вопрос от ВВП, который пишет про его, ну, видимо, Эйнштейна, гениальную жену. Я так понимаю, упущено было умышленно?
4: Нет, ну, это хорошо известная байка. Вот я ее обсуждал, эту тему, на форуме, когда я спросил, что он украл теорию своей жены. Я спросил, какую теорию? У Эйнштейна их... он только в одном, в 1905 году, построил три теории, совершенно разные. Броунское движение, кванты света, теория относительности. Каждый из них вполне заслуживал Нобелевской премии. Вот. А про... какие-либо научные работы его жены науке неизвестны. Поэтому то, что они учились вместе, и то, что он мог в каком-то своем любовном письме написать, что только благодаря ей он сделал то-то и то-то, ну, это можно прочитать во многих книгах по математике, которые там посвящают жене и детям, и благодарят жену за терпение и всякое такое. Поэтому никаких оснований считать, что ему помогла жена, в истории нет. Ему помогли, разумеется, его коллеги, и он о них писал, Пуанкаре, Лоренц, вот, и очень любил Лоренца, и даже готов был вернуть эфир, слово «эфир», не понятие, а слово «эфир», потому что вот Лоренцу было особенно трудно без него жить, потому что тут, вот, знаете, новые понятия с трудом входят в науку, и об этом есть замечательная и горькая теорема Макса Планка, который, опираясь на собственный опыт, он говорил, что вот новые идеи физики, науки вообще, побеждают не потому, что их противников убеждают в их правильности, а потому что противники вымирают, а новое поколение получает новые, эти новые идеи, усваивают это с молоком матери, и поэтому у них нет этих проблем. И это он говорил о себе в том числе, потому что он, автор понятия кванта, не мог поверить, что это есть действительно на самом деле. И поэтому даже вот эйнштейновскую работу о квантах света, которая, казалось бы, так прямо вытекает из планковской идеи о квантах энергии, о порциях энергии, но Планк отверг, а теорию относительности с восторгом принял. И стал, так сказать, одним из главных, можно сказать, энтузиастов Эйнштейна. А у них было в то время, они были очень сильно в различном положении. Планк – заслуженный профессор, академик и всякое такое, а Эйнштейн – эксперт в патентном бюро, вообще к науке не причастный. Тем не менее, Планк вот по публикациям Эйнштейна вот так вот его вознес, и в сущности он его пригласил в Берлин, выхлопотал для него должность такую, в которой необременительную для преподавания. Поэтому они очень дружили, очень уважали друг друга. Вот так.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос от зрителя Антонио Би. Зрителя Антонио Би. Это, видимо, шутливый вопрос.

0: с историей науки связан, замечательный. И острая мысль его, вот, например, такая, когда он говорит о соотношении философии и науки. Очень важно, когда он говорит, с одной стороны, что без философии наука, так сказать, бескрыла. Но когда философ претендует на то, что он делает некую общую систему исчерпывающего знания, он говорит, вот это физик принимает с благодарностью критику понятий, которые философы делают, но он вынужден, но он кажется философу последовательно систематическим оппортунистом, беспринципным оппортунистом, потому что и перечислил разные вещи, которых физик соединяет в себе. Он платоник, потому что верит в силу понятий математических прежде всего, в познание реальной природы. Он позитивист, потому что для него всякое утверждение приобретает истину только после, когда оно реализовано на опыте. Он там пифагореец, потому что он верит в гармонию мира. Он идеалист, потому что знает важность понятия. Он материалист, потому что все эти понятия должны доказать свою правомочность и свою силу в реализации в материальном мире. Поэтому вот опять-таки, еретизм, когда такую иерархию вот некоторые философы претендуют на то, что философия – царица наук. Ну вот Эйнштейн бы с этим не согласился. Но не отрицал, что у философов бывают очень важные достижения для него, для самого. Два философа сыграли огромную роль в то время, когда он был еще, так сказать, начинал путь в науке. Это вот Дэвид Юм, о котором я уже говорил, скептик. И он говорит, что я удивляюсь, как философы могли после Юма писать столько всякой билиберды. А второй философ – это Мах, Эрнст Мах, известный физик, экспериментатор, кстати говоря, который вот дал свой критический анализ ньютоновской механики, обнаружив то, что вот можно критиковать и сомневаться в таких в привычных, можно сказать, догматах. Так, типа, вот что такое абсолютное пространство, что такое абсолютное время, которое как бы… Вопросов нет. А когда он ставил эти вопросы, да, пожалуй, что вот непонятно, что это такое. Спасибо. Но при этом в какое-то время Эйнштейн, признавая огромное влияние Маха, он сказал, что в одном месте он сказал, что жалкий философ. А именно потому, что Мах поддался вот своей системе. Он сказал, что только то, что можно ощутить нашими чувствами, вот это реально, а все остальное – это выдумки. И он не признавал атомы, реальность атомов, потому что их нельзя, мы их не видим. Нельзя взять в руки атом кальция и разглядеть, что у него там внутри. И только, значит, но тем не менее, когда опыты, в частности, вот теория броновского движения, которую Эйнштейн разработал, она показывает, что основываясь на этом странном понятии, можно объяснять реальные явления, а это значит, что это понятие отвечает объективной реальности. И это есть объективная истина.
1: Спасибо. Медзава донатит, и следующий, это не вопрос, анекдот. Бесконечное число математиков заходит в бар. Первый заказывает одно пиво, второй половину кружки, третий четверть. Бармен наливает две кружки. Следующий вопрос. Техник 13 его задает. Здравствуйте. Какое было отношение Эйнштейна к использованию его открытия в создании ядерного оружия? Работал ли он в продвижении мирного, в кавычках, атома? Спасибо.
0: Ну, во-первых, в его открытие, понимаете, вот эта знаменитая формула, которую все знают, но мало кто понимает, Е равно МЦ квадрат, значит, она, да, действительно, она проявилась в физике, ну, еще до ядерного оружия, она проявилась еще в опытах, когда, значит, обнаружила, что если у нас есть, соединяются две частицы, и суммарная масса, там, скажем, вот ядро гелия, оно состоит из двух протонов и двух нейтронов. Вот если взять по отдельности массы нейтронов и протонов поодиночке,

0: то их сумма будет больше, чем масса гидрогелия. Спрашивается, в чем дело? И вот, собственно, энергия водородной бомбы, она основана на том, что атомы, ядра водорода, ну, точнее изотопов водорода, дейтерия или трития, соединяются и образуется ядро гелия. И при этом масса гелия, масса ядра образовавшегося меньше, чем масса, сумма масс исходных ядер. А вот эта разница, она умноженная на гигантское число скорости света в квадрате, она и будет вот та энергия. Поэтому, да, это применялось, но это уже стало частью науки. Можно сказать, что вот в изобретении в пулемете была применена механика Ньютона. Ну да. Вот. Отвечает ли он за пулемет? Я думаю, что нет. И поэтому Эйнштейн, как я рассказывал на форуме, он действительно в каком-то смысле причастен к началу атомного проекта, но это было основано, это было абсолютно единодушное мнение физиков, что нельзя допустить, чтобы у Гитлера появилось ядерное оружие. А в Германии была сильная физика даже после того, когда оттуда уехали, многие эмигрировали, многие ученые. Поэтому начало, я не думаю, что он когда-нибудь об этом жалел. Это было реальное опасение. Вот. В мирном атоме он не участвовал никак, потому что это само возникло сильно позже. Ну так, пожалуй.
1: Спасибо. И Саша Лэп задает следующий вопрос. Слабо показал себя Альберт в институте. Минковский свидетельствовал об этом, удивлялся его успехом. Знает кто-нибудь что-либо подобное?
0: Понимаете, когда студент учится в институте, вот пятерки мало о чем говорят. Потому что есть, во-первых, есть предметы и, так сказать, успехи. Успехи Эйнштейна не были очевидны. Он не был, так сказать, не стремился попасть на доску почета. Я не знаю никаких свидетельств о Минковском, но я знаю, что Минковский теорию относительности Эйнштейна воспринял очень серьезно и сделал важный вклад в нее. И когда вот такой великий математик таким образом оценивает своего бывшего студента, но это говорит о том, что он его воспринимает всерьез.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Перед следующим вопросом предлагаю несколько объявлений выдать. Как раз мы час работаем в эфире. И с позволения всеобщего я начну. И скажу, как всегда, спасибо тем, кто в данный момент находится на стриме. Или если вы смотрите в записи, прямо сейчас около 300 человек с нами. Круто! А лайков заметно меньше. Поставьте лайк этому видео. Спасибо вам за это огромное. Или, если вам не нравится, поставьте дизлайк и напишите несколько гневных комментариев, потому что любая активность под видео полезна для канала. Так что не забывайте про это. Естественно, подписывайтесь и на лабораторию научных видео на anthropogenes.ru. Помните о том, что данный конкретный стрим можно поддержать при помощи суперчата, а можно задать вопрос по ссылке, которая имеется в закрепе этого чата, чата данной трансляции. Ну и в описании она тоже имеется. Вопрос, который вы таким образом нам присылаете, мы задаем в самую первую очередь. Так что дерзайте. И, естественно, есть у наших проектов Patreon и спонсирование канала. Спасибо огромное тем людям, которые на регулярной основе нас поддерживают и, между прочим, заранее смотрят те видео, которые появляются на каналах или, например, участвуют в стримах специальных для патронов и спонсоров, который совсем недавно у нас был, между прочим. Так что есть смысл в этом, я думаю, что и не маленький. Еще раз огромное спасибо вам за поддержку. И далее, Саша, я слово тебе передаю.
2: Да, я включу микрофон. Ага. Да. Спасибо, Виталий. А я расскажу о том, что ждет нас в ближайшую неделю. Значит, в четверг, 12 августа, выходит очередной доклад форума «Ученые против мифов 15». Он появится на канале «Антропогенез» в 19.00. И это доклад кардиолога сердечно-сосудистого хирурга Алексея Утина на тему «Когда давление не болит, а таблетки не помогают. Первые и последние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний». Вот такой интересный доклад. А еще он был очень интересен тем, что после него была дискуссия с вредным оппонентом, в лице, в роли которого выступал кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, и оппонирование было действительно очень вредное. Поэтому посмотрите, обязательно досмотрите до конца. Это будет уже завтра. В субботу, 14 августа, будет онлайн-лекция Сергея Маркова. Не скажу вам точную тему, но Сергей Марков – специалист по искусственному интеллекту, разработчик системы искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала «22 век», управляющий директор в департаменте Сбердевайсес Сбербанка. Короче говоря, человек, наверное, один из самых продвинутых специалистов по искусственному интеллекту в России. Поэтому лекция должна быть очень интересной. Вот. О том, что будет в следующую среду, пока что вам не скажу. Но я думаю, в ближайшее время мы опубликуем анонс. Так что следите за новостями. И в четверг, 19 августа, это в следующий четверг, через неделю, мы опубликуем доклад Александра Панчина «Биоинформатика» на тему «Конспирология эпидемии ВИЧ и SARS-CoV-2. Как отличить искусственный вирус». И, кстати говоря, там был тоже шикарный вредный оппонент и очень такая жесткая дискуссия. Значит, оппонировал генетик Константин Лисков из Соединенных Штатов. И, короче говоря, вот эти два, на самом деле, доклада Утина и Панчина, они, по-моему, сопровождались очень вредным оппонированием. Посмотрите и в этот четверг, и в следующий четверг не пропустите доклад Панчина про конспирологию эпидемии ВИЧ и SARS-CoV-2.
1: Давай я, Саша, еще пару объявлений добавлю. Да. Да, во-первых, во вторник уже на канале «Лаборатория ночных видео» появится лекция Дробышевского, которую ты снимал. Первое, про неандертальцев.
2: Да, вот. Да, я так снимал что... в экспедиции в Брянской Патриот, области.
1: Да. Так что имейте в виду, операторская работа Александра, если что, в него кидайте все, что там вам хочется.
2: Я кинуть. Просто вставлял камеру, ставил ее, включал.
1: Ну, Саша, красавчик, что записал, и во вторник вы уже увидите эту лекцию, ну, а наши патроны и спонсоры уже смотрят ее. Ну, и вот Мариша нам подсказывает, что лекция для Маркова будет следующим образом звучать. Homo ex machina, лекция об интерфейсах мозг-компьютера, о киборгах, бионических протезах, потенциальной возможности переноса человеческого сознания на другой носитель, различных возможных доработках человеческого организма и тому подобное. Так что должно быть очень круто. Не пропустите. Ну что, теперь мы можем возвращаться к вопросам.
2: Да, мы возвращаемся к вопросам. И вопрос зрителя, который представляется как «Дьявол из аду». И он спрашивает, согласны ли вы с утверждением, что чем больше человеку известно о Вселенной, тем более сильно он осознает, насколько мало ему известно?
0: Не совсем. Хотя этот образ родился еще во времена, по-моему, если не ошибаюсь, Лапласа, который говорил, что вот если мы область нам известного изобразим в виде круга, а мы в центре, это круг. По мере расширения круга границы его с неизвестным все увеличивается, поэтому как бы ощущение. Но я бы сказал, что это только в плоской геометрии, на плоскости. Если же мы возьмем поверхность шара, сферу, и там будем проводить круги, то в конце концов круг охватит весь всю поверхность шара. Поэтому этот вопрос неизвестный. Это, кстати говоря, физики в этом очень интересно расходятся. Речь идет о финальной теории, окончательной теории, теории всего на свете. И здесь есть очень разные мнения людей. Вот, например, Хокинг, вступая на должность, на пост, на кафедру, которую когда-то занимал Ньютон, великая кафедра, он предсказал, это был, если не ошибаюсь, 80-й год примерно, он предсказал, что до конца 20 века появится полная окончательная теория всего. Фундаментальная теоретическая физика закончится. Все будет известно. И только надо будет практически применять уже полученное уравнение. Вот. Это, как известно, не состоялось. Вот. О финальной теории до сих пор есть разные мнения. Там некоторые физики, вот Стивен Вайнберг тоже написал книгу «Мечта об окончательной теории». Вот. А в то же время другие, не менее выдающиеся, я бы сказал, более выдающиеся, они, вот, например, такой был Фриман Дайсон, замечательный физик, не получивший Нобелевскую премию только потому, что не дают больше 3 участников, а там было как раз за создание квантовой электродинамики, по мнению физиков, теоретиков, он должен был быть там 4-м. Вот так вот он говорил, что если бы оказалось, что законы физики полностью познаны, то, значит, мне было бы обидно за изобретателя Всевышнего. Что такое? Что такое у него не кончилось? И, надо сказать, вот те как раз люди, вот эта великолепная восьмерка, о которой я уже не раз говорил, они отличались тем, что они поразительным образом соединяли невиданную смелость в изобретениях понятий и теорий и поразительное личное смирение перед тем, что мир на самом деле так огромен, и что мы его только узнаем, только маленькую часть. Поэтому здесь вот вопрос касается каких-то таких вот ненаучных, ну или таких психологических установок человека, которые очень интересно рассматривать и связывать их с каким-то стилем мышления научного. Короче говоря, разные мнения есть реально у выдающихся физиков, и это делает эту проблему, этот вопрос особенно интересным.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Техник 13. Знал или предполагал ли Эйнштейн решение уравнений своей теории относительности, которая показывает возможность путешествия во времени и пространстве с помощью червоточин?
0: Ну, я понимаю, о чем он говорит. Значит, это, речь идет о теории гравитации, конечно. И это решение было действительно ему известно. Но это, опять-таки, это решение математическое. Ведь у теории гравитации есть мощный математический аппарат. И можно... Собственно, вот Хокинг вошел в науку с тем, что он как раз занимался математическим аппаратом теории гравитации Эйнштейна. И это его, может быть, самое крупное достижение. Примерно в начале 70-х годов было сделано. Как понимать эту математику, эти математические решения, это вопрос. Потому что, на самом деле, вот, например, Хокинг не раз в своих книгах писал, что вот Вселенная возникла из ничего, из точки. И это совершенно неверное утверждение. Оно неверно в том смысле, что физических понятий для описания самых ранних стадий расширения Вселенной просто не существует. Это и есть так называемая проблема квантовой гравитации. И вот то, что эти понятия не работают, начиная с некоторой плотности или с некоторых длин и протяженности времени, это установил впервые советский замечательный физик, теоретик Матвей Бранштейн, автор, кстати, совершенно замечательных книг о науке для детей любого возраста, от 12 до 120, «Солнечное вещество». Вот это был мой, так сказать, мой главный герой, который меня из физика превратил в историка физики. И вот этот как раз, вот этот результат о том, что теория гравитации, математический аппарат теории гравитации натыкается на некую стенку, связанную с квантовой теорией, а соединить эти две теории в некую единую пока не удается. Поэтому математическая модель вот этой кротовой норы, которая так называется, значит, это пока математическая модель. Соответствует ли это какой-нибудь реальности, неизвестно. Так же, как и черные дыры были во многом математической моделью, пока вот не нашлись астрономические объекты, которые вот иначе лучше, чем явление черной дыры, не объяснишь.
1: Спасибо. Дмитро Гладуш спрашивает. Да отбрасывать эфир – глупость. А где же тогда все движется?
0: Да, вот так примерно думали великие ученые Лоренц и Пуанкаре, потому что они привыкли к тому, что действительно надо в чем-то двигаться. Но если я вам отвечу, что двигаются в пустоте, и напомню вам, что пустоту как физическое понятие, не просто как ничто. Вот Аристотель доказывал, что пустота – это неправильное понятие, потому что это якобы пустота – это ничто. А ничто не может быть никаким предметом, никаким подлежащим в каком-то утверждении. Это чистая логика. А вот поэтому, как он говорил, Вселенная не терпит пустоты и так далее. Но Галилей, изучая простые явления падения, он пришел к тому, что это понятие совершенно необходимо. И это, он не делал опыта в пустоте, вот что интересно. Он не имел дела с вакуумом. Вакуум в современном смысле открыл только его ученик Торричелли, так называемая Торричелливая пустота. И то она была не совсем пустота, потому что она была над ртутью в этой в трубке, в запайне с одного конца. И там были пары ртути. Это была не совсем пустота. Вот. Но эфир... Понимаете, Эйнштейн был готов вернуть слово «эфир». И он говорил, что, вы знаете, вполне можно вот понятие пространства-времени, искривленное, искривляемого под воздействием находящегося в нем вещества и его энергии, можно называть эфиром. В конце концов, можно называть эфиром современное понятие вакуума, которое физический объект, в нем происходят хитрые явления, там кипят виртуальные процессы, тоже можно назвать эфиром, но... Понятие эфира было скомпрометировано настолько сильно, что даже попытка Эйнштейна вернуть это слово, не возвращаясь к представлению о том, что можно двигаться относительно эфира. Потому что это как раз зафиксировали опыты, что вот невозможно измерить скорость движения относительно эфира. Это, в этом был опыт Мейкельсона, Физо и других опытов в XIX веке, которые, конечно, понял по-настоящему только Эйнштейн. Предложил их и интерпретировать так, что эфира попросту нет. Поэтому и скорость относительно того, вот того эфира, который был как бы такой средой, вроде воды или газа какого-то, оно просто, но что-то другое. Нет никаких проявлений этого эфира. И поэтому от него отказалось от понятия. Но если заменить, использовать слово «эфир» для понятия искривляемого пространства-времени или физического вакуума, в этом бы не было большой беды. Но в данном случае даже авторитет Эйнштейна не помог.
1: Спасибо.
0: Как-то двигаться в пустоте.
1: Кот Степаном назовите, да? Двигаться в Степане. Да. Как бы вопрос здесь уже больше терминологии. Спасибо. Так, Артемидон задает следующий вопрос. Эйнштейн украл у Максвелла и Лоуренса общую теорию относительности или взял и соединил в одну теорию? Спасибо.
0: Нет, общей теории относительности не было ни у кого. Ни у Максвелла, ни у Лоренса. Лоренс сделал важные работы, которые имеют отношение к специальной теории относительности. Вот. А вообще говоря, вот как раз само название общей теории относительности, которое я не употребляю, но которое Эйнштейн употреблял, оно из вот немножко к тому вопросу, который на форуме занимали. А понимал ли он свою теорию? И тут я должен сказать, что вообще при создании теории их великие создатели, как правило, до конца не понимают свою теорию. Потому что они делают такой важный прорыв, что во всех тонкостях ее понять нельзя. Поэтому Эйнштейн при создании теории гравитации своей, и можно сказать, что это он думал, что очень важную роль играет некое обобщение той относительности, которая наблюдается, существует в специальной теории относительности. О том, что две системы отсчета, движущиеся одна относительно другой, с постоянной скоростью, значит, они одинаково, равноправны. Это еще открыл вот Галилей, когда сказал, что если мы находимся в кабине корабля, который движется с постоянной скоростью, и шторки закрыты, никакими опытами внутри этой каюты мы не сможем узнать, этот корабль движется с постоянной скоростью или стоит на месте. Вот это и есть принцип относительности. А общая теория относительности – это название Эйнштейна. Оно неправильное. Это первым обнаружил замечательный советский физик Владимир Александрович Фок. И очень пытался с этим что-то сделать. Но вы знаете, название закрепляется как бы в сознании и независимо от существования объекта. Я вот на форуме уже говорил, что вот есть такое понятие в Москве – Никитские ворота. Все знают, где это находится. Там никаких ворот нет. Ничего это никого не смущает. Поэтому и стандартное название теории гравитации Эйнштейна, короткое, это общую теорию относительности. Это длинная общая теория относительности. Коротко это ОТО сокращение, или по-английски это GR, General Relativity. Поэтому украсть у Максвелла и Лоренца он не мог. Другое дело, что действительно в электродинамике Максвелла содержится неявно теория относительности. Это правда. И это как раз Лоренц обнаружил, когда он задал вопрос, как надо преобразовывать уравнение Максвелла, когда переходишь от одного системы отсчета к другой инерциальной. Но это к теории гравитации не имеет никакого отношения. Это электромагнетизм.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос задает объектно-ориентированный Алексей GetLastName. И он поддерживает стрим. Спасибо огромное. У Эйнштейна и Монро действительно был роман или это байка?
0: Нет, про этот роман я ничего не знаю. Думаю, что ничего такого не было. У него были романы. Вот Маргарита Каненкова, такая самая знаменитая и загадочная фигура. Вот это известно, да. Но с Монро нет.
1: Спасибо.
2: Так, следующий вопрос. Вопрос от Артемидона.
1: Не-не-не, следующий. Михаил Борзов там, который.
2: Нет, вопрос от Артемидона, Виталик. Все правильно я говорю.
1: Я его задавал уже.
2: Это следующий вопрос.
1: Давай.
2: От Артемидона, еще раз повторяю, у него несколько вопросов, ты не путай.
1: Жги.
2: Значит, вопрос. Бог не играет в кости. Возможно ли, что в других вселенных эта фраза неверна? Или она верна для всех вариантов вселенных?
0: Значит, про другие вселенные ничего не знаю. И более того, никто ничего не знает. Потому что я лично отношусь очень скептически к понятию «мультиверс». Тут признаюсь. Я не понимаю. Потому что никто еще из физиков не предложил хотя бы потенциального способа проверки, экспериментальной проверки какого-либо утверждения относительно другой Вселенной. Потому что та Вселенная, в которой мы живем, это все явления, до которых мы хотя бы в принципе можем дотянуться своими приборами или своими руками. А другая Вселенная, в которой, до которой мы не можем дотянуться, потому что она просто не наша Вселенная. Вот это для меня большой вопрос, как вообще можно размышлять об этом деле с физической точки зрения. И так считаю не только я. В журнале Nature была мощная статья известных физиков, один из них соавтор Хокинга, которые вот говорили, что эта вот идея, она абсолютно не укладывается в физику. Понимаете, есть теории странные, которые пока не проверены. Вот, например, теория струн. Вот она очень красивый математический аппарат, идеи, но она не проверена. Можно думать, что она будет проверена. Как можно проверить что-либо о другой Вселенной, до которой мы, в принципе, ну, по крайней мере, никто из физиков не предложил варианты, как можно до них экспериментально какие-то получить сведения. Поэтому я на ваш вопрос ответить не могу. А в нашей Вселенной Бог, несомненно, играет в кости. И более того, он придумал этот способ. И это гениальный способ, потому что это дает... Вы знаете, был такой замечательный физик американский Эдвард Тейлор. Он вообще о религии особенно не высказывался. Но как-то журналист его спросил, как вы относитесь к религии? Он говорит, вы знаете, я не могу говорить о тех вещах, которых я не понимаю. Но я знаю только одно, что вот в 19 веке для Бога как бы не было места, не было места работы. Потому что все, есть законы, они полностью причинны. А вот, говорит, после появления квантовой механики, когда появилась эта неопределенность, которая вероятностный язык, для Бога появилась работа.
2: Вопрос задает Вудкид. Зачем приводить в пример та самая восьмерка физиков, тех, кто жил в 18-19 веках, и их представление о мире, если сегодня любой одиннадцатиклассник имеет более обширное представление о мире?
0: Сильно сомневаюсь. Сильно сомневаюсь.
2: Смотря какой одиннадцатиклассник, да. Скажем так.
0: Нет, я, понимаете, очень многие одиннадцатиклассники знают много умных слов. Мультиверс, там черные дыры, белые дыры, это всякое такое. Это не значит понимать это. это, к сожалению, это разные вещи, понимаете? Чтобы понимать, чтобы изучить и даже чтобы применять что-то, это совсем не то, чтобы, когда человек сам предлагает объяснение чего-то, потому что при этом он понимает всю трудность, всю необходимость обосновать эту новую идею. А когда ты получаешь в готовом виде черные дыры, и ты же даже не сомневаешься, что это вообще, что когда-то их не было, этого слова. А потом узнаешь с изумлением, что, оказывается, уже Лаплас говорил фактически о черных дырах, когда он говорил, что если звезда была бы достаточно массивна, известно, как какая масса, то просто от нее свет не мог бы исходить. Даже если она была бы раскаленная до невозможной температуры, это очень просто на школьном языке объяснить. Потому что если мы бросаем камушек вверх, начиная с некоторой скорости, то камушек улетает на бесконечность. Это известно. Это третья космическая скорость. Если же мы знаем, что есть предельная скорость, это скорость света, то как только вот эту скорость, необходимая скорость станет больше скорости света, значит, свет с этой звезды очень плотный, не сможет выходить, и она будет черным телом. Это было открыто еще в рамках ньютоновской механики. Но это никто не заметил, об этом вспомнили только, когда появились черные дыры в связи с общей теорией относительности. Она же теория гравитации. Пространство и время.
2: Спасибо. Опять вопрос от зрителя Артемидон.
1: Артемидон
2: спрашивает, был ли Эйнштейн гением, или ему просто повезло, что он пришел к правильным выводам в свое время? Другими словами, если бы не он, пришел бы кто-то другой к этому.
0: Ну, сам Эйнштейн говорил, что специальная теория относительности была уже назрелой, что если бы не он, то другие, в частности, Лоренц или Пуанкаре, могли сделать завершающие шаги. По части Лоренца и Пуанкаре я сомневаюсь, именно потому что вот они слишком держались за понятие эфира, хотя были великие ученые. Вот, но думаю, что он был прав в том смысле, что вот специальная теория относительности назрела, действительно. И были опыты. Что касается теории гравитации, то вполне могла не появиться до нашего времени, потому что никакой такой практической... Понимаете, теория относительности очень связана с электродинамикой. Электродинамика стала важнейшей силой в жизни общества. Трамваи, всякие такие электромоторы, это все, поэтому это каждодневно проверялись уравнения Максвелла в любом электромоторчике, в любой лампе и всякое такое. Вот гравитация... Те эффекты общей теории относительности настолько маленькие, что вполне могло быть до нашего времени не возникло бы такого человека, который бы сделал этот прорыв. Дело в том, что вот сам прорыв Эйнштейна, это не только он сделал выводы, а он изобрел понятие. Ведь вот прийти к тому, что пространство-время искривляется под воздействием находящегося в ней вещества, это была идея настолько странная, что тот же самый Макс Планк, о котором я уже говорил, он ее не принимал. Он говорил, что вот райский мир специальной теории относительности, где пространство Минковского, где все идеально обобщает всю механику Ньютона на быстрое движение, а тут вот это становится искривленным неизвестно как. В одном, если больше вещества, больше искривлено, геометрия другая. Ему казалось настолько невозможным, что когда в конце концов теория Эйнштейна предсказала важнейшие наблюдательные эффекты, объяснила, во-первых, наблюдаемый уже эффект сдвига перигелия Меркурия, то, что Меркурий не точности выполняет, движется не в точности по законам Ньютона. И это, во-первых, потом отклонение луча света и другие, тогда вот, как говорится, одеваться было некуда. Поэтому, конечно, Эйнштейн был гением. Этого ни у кого, по-моему, из физиков, по крайней мере, сомнений нет. Вот, но некоторые его теории вполне могли быть там теория Бронского движения или теория квантов света. Я не вижу каких-то принципиальных отличий. Пожалуй, только одна теория, это вот теория гравитации, она так выделяется. Да, и еще должен заметить и напомнить вам, что вот Бог не играет в кости, действительно, Эйнштейн, признавая успех квантовых теорий, он считал, что это не окончательная теория, потому что ему не нравилось, что в фундаменте, так сказать, строения мира лежит вероятностный язык, неопределенность. Как бы Бог не все знает. Ну, это его вопрос, это его проблема, как говорится, но надо помнить, что именно Эйнштейн первым ввел понятие вероятности на фундаментальном уровне, когда он говорил о спонтанном излучении света, это его теория 16-го года. Вот. Ну, вот так бывает, что когда изобретатель понятия не может с ним ужиться в мире.
1: Спасибо большое.
0: Так было с Планком тоже.
1: Спасибо. Перед следующим вопросом несколько объявлений. И в очередной раз благодарю всех, кто сейчас на стриме находится. Вы все прекрасно помните, какую поддержку можно оказать, если у вас есть такое желание. Главное, поставьте лайк этому видео и напишите какой-нибудь комментарий уже после того, как трансляция завершится, для того, чтобы видео стало более популярным. И это, в общем, должно помогать в целом развитию научпопа в нашей стране. Хочется в это верить. Поддержать нас можно также материально. Есть суперчат, по которому можно задавать вопросы. Есть ссылка, которая имеется в закрепе данной, чата данной трансляции. Ну и, конечно же, есть Patreon, есть спонсирование канала в YouTube. Непосредственно огромная благодарность всем, кто таким образом помогает нашим проектам.
2: Спасибо, Виталий. А я еще раз скажу о том, что нас ждет. Уже завтра, 12 августа, на канале «Антропогенез» появится очередной доклад форума «Ученые против мифов 15». Доклад на тему сердечно-сосудистых заболеваний и различных мифов об этих заболеваниях. А выступал Алексей Утин, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, сооснователь проекта Smart Checkup, автор канала «Доктор Утин». А вредным оппонентом был не менее известный терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин. В субботу, 14 августа, нас ждет лекция Сергея Маркова на канале «Лаборатория научных видео». Сергей Марков, специалист по искусственному интеллекту, будет выступать на тему «Homo ex machina». Лекция об интерфейсах мозг-компьютер, о киборгах, бионических протезах, потенциальной возможности переноса человеческого сознания на другой носитель, о различных возможных доработках человеческого организма и так далее. Это будет в субботу. Касательно стрима в среду, 18 августа, следите за новостями. В четверг, 19 августа, уже через неделю, будет еще один доклад форума «Ученые против мифов 15. Конспирология эпидемии ВИЧ и SARS-CoV-2 в исполнении биоинформатика популяризатора науки Александра Панчина. А вредным оппонентом был генетик Константин Лесков. И еще раз хочу сказать, что на канале Виталий, это будет канал лаборатории номер 2.
1: А, нет, это будет лаборатория научных видео непосредственно. Да.
2: На канале лаборатории научных видео скоро появится лекция Станислава Дробышевского. На самом деле это серия лекций, которые он прочитал в экспедиции в Брянской области. Он прочитал, а я записал. И скоро у Виталия это появится. Какого числа первая лекция?
1: Во вторник, в ближайший. То есть через
2: ближайший вторник.
1: Дней. Да, ну, а это патроны и спонсоры уже смотрят, так что имейте в виду.
2: Это серия лекций, посвященных именно антропогенезу, происхождению человека. Правда, я ее записывал с середины, поэтому там будет сразу, наверное, с каких-нибудь гейдельбергских людей, но это
1: первая лекция, тем не менее, будет про неандертальцев.
2: А, про неандертальцев. Ну, вообще, тема замечательная. Вот, это то, что нас ждет в ближайшую неделю, друзья. А мы возвращаемся к вопросам. И вопрос звучит от Нетрикса. Звучит так. Как вы полагаете, насколько хорошо вы понимаете Эйнштейна? Могли бы вы написать книгу в его стиле или сыграть его в кино?
0: Нет, в кино я бы точно его не смог сыграть.
2: Как, чтобы понимать Эйнштейна, надо думать как Эйнштейн, жить как Эйнштейн, сниматься в кино как Эйнштейн.
0: Да. Да. Конечно, нет. Конечно, нет. Ни написать книгу в его стиле, ни сыграть в кино я совершенно не взялся бы. А что касается вот понимания, понимаете, я понял, он очень многое сам объясняет. Вот когда он, например, сказал, что новое понятие – это свободное изобретение человеческого духа, это как раз мне показало обычную проблему историка науки, вот, который пытается понять, как появилось некое открытие. Вот он вникает в обстоятельства жизни открывателя, что он знал, с кем он общался, что он в письмах пишет, что он в дневнике пишет, если он вел дневник, что было в предыдущих статьях, как вот это совершился вот этот переход, этот переход к знанию, от незнания к знанию. И тут очень многое можно узнать, да. Вот для Эйнштейна, например, была важна его дружба с Ренфестом, который там придумал такой парадоксальный опыт, диск Ренфеста и так далее. Вот, многое можно узнать, но никогда невозможно узнать, как человек, как ему пришла в голову такая идея. Вот искривление геометрии, к примеру, если говорить об Эйнштейне. И это загадка. И поэтому, когда Эйнштейн называл познаваемость мира чудом, вот это я ему верю. И поэтому историк науки очень скромно, как говорится, останавливается в том, чтобы объяснить полностью, как делается открытие. Это невозможно объяснить. И невозможно объяснить, как Пушкин придумал стихотворение какое-то великое. И поэтому оно все такое неповторимое. В науке как раз, казалось бы, многие вещи повторимы должны были бы быть, потому что наука – объективное знание, это знание о природе, природа у нас одна и та же, мы все ее смотрим. Но как раз, когда посмотришь на историю науки, и обнаруживается, что вот в ней, скажем, с времен Архимеда до Коперника почти 2000 лет по существу не было никакого продвижения, вот это изумляет. В чем дело? И можно сказать, что вот не родились, вот эти 2000 лет не рождались умные люди, что ли? Вроде не может быть. Людей так много, и умники рождаются во всех странах. Поэтому вот этот элемент штучности, уникальности в науке присутствует, в общем-то, не меньше, чем в искусстве и в музыке. И вот эта уникальность творческой личности – это как раз то, что завораживает историка науки, когда он смотрит на эти обстоятельства и понимает, что вот он много чего знает, а вот как он, ему пришла в голову такая идея – непонятно.
1: Спасибо большое. Друзья, на этом мы будем заканчивать. Благодарю всех, кто к нам присоединился. Благодарю отдельно Геннадия Горелика за очень интересные ответы. И надеюсь на ближайшую встречу вас с Сашей Панчиным на нашем канале. Вот, в обсуждении в Science Battle. Саша, тебе спасибо. Спасибо Гоше, Мариш, Ксюше, люди, которые всегда нам помогают за кадром. Ну и еще раз благодарю тех, кто смотрит в записи и досмотрел до конца. Кстати, напишите, досмотрели ли вы до конца. Если вы смотрите, собственно говоря, трансляцию полностью и видео целиком, то это помогает развитию канала. Так что за это отдельная такая прекрасная благодарность.
2: Спасибо большое, Виталий. И, конечно, спасибо, Геннадий. Было очень приятно вас послушать.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Спасибо. Счастливо.
2: До свидания.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Путешествие с натуралистом». С вами я, Александр Хабургаев, журналист-натуралист. И в ближайший часик-полтора мы с вами проведем вместе. Ну, прошу прощения за такую небольшую задержечку. Чисто техническая задержка. Это такой вот мой маленький косячок технический. Итак, мы с вами сегодня путешествуем. Как было обещано, путешествуем мы с вами сегодня по джунглям. Ну, поскольку у нас детская площадка научного центра «Архе», я думаю, немногие из вас, ребята, были в джунглях. Ну, нас, правда, смотрят и взрослые. И мне очень приятно, когда я смотрю в комментариях на Ютьюбе, где выложены наши с вами беседы, такие комменты, типа «Мальчик Толя, 43 года, спасибо, очень понравилось». Это очень здорово, потому что мальчик Толя, какой-нибудь Анатолий Иванович или Анатолий Петрович, он на эти полтора часа стал мальчиком, стал ребенком, снова стал ребенком. Полтора часа он пробыл пытливым, любознательным ребенком. Это очень здорово, потому что детство, оно всегда очищает душу. Это прекрасное качество. Если взрослый человек сохранил себе немножко ребенка, то это счастливый человек. Итак, мы с вами путешествуем по джунглям. Ну, давайте сначала разберемся, что такое джунгли вообще, да? Джунгли – это такое очень собирательное название. То есть, это не научный термин. Вообще это пошло с санскрита, было такое слово на санскрите, очень похожее, не помню, как оно первоначально звучало, и означало оно место, заросшее деревьями, где никогда не пашут, не сеют и ничего не строят. И англичанам это слово так понравилось, англосаксам, что они его взяли себе в обиход, как джунглс, да, и вот отсюда пошли джунгли. А вообще-то, конечно, джунгли – это прежде всего лес. Это лес, это тропический лес, хотя мы иногда и субтропические леса джунглями называем. Так вот, джунгли бывают разные, леса бывают разные. Бывают влажные тропические леса, муссонные леса, бывают леса, горные леса тропические, бывают саванные леса, это уже сухие леса. И все это можно назвать, в общем-то, джунглями. Ну, начнем мы путешествие джунглей юго-восточных Азии. Беда, ребята, вот в чем. Беда в том, что мы об этом будем говорить сегодня постоянно, тропические леса исчезают. Исчезают они со страшной скоростью. И я очень боюсь, что тогда, когда вы вырастете, когда вы сможете самостоятельно путешествовать, этих тропических лесов, первичных лесов практически не останется. Ну, здесь еще один такой очень важный момент. Леса бывают первичными и вторичными. Вот что такое вторичный лес. Ну, представьте, у вас где-нибудь рядом с дачей, наверняка вы такое видели, был лес. Потом его вырубили, превратили в поле. Ну, пахали, сеяли на этом поле что-то, потом плюнули, забыли про это поле. Оно стало зарастать. И чем оно в первую очередь стало зарастать? Ребят, вы обратили внимание? Береза, козья ива, да? Что там у нас еще? Осина. Это вторичные леса. Это леса, которые пришли после вырубленных, исчезнувших первичных, да? Ну, потом они лет 20, эти березы там побудут, а потом они начнут падать, начнут гнить лет через 30, 40, 50, и на этом месте уже поднимутся леса основательные, либо елки с соснами придут, либо дубы, либо что-то еще. Так вот, точно так же и джунгли. Очень часто джунглями называют вторичные леса. Ну, представьте себе, пожгли, вырубили джунгли, да? Это же тропики, это влажные тропики. И на этом месте быстро поднялись деревья, кустарники, которые растут очень-очень быстро. Их оплели лианы. И вот мы, европейцы, едем, смотрим, ах, какие джунгли. А этим джунглям-то всего лет 20 или 30. Вот это уже вторичные леса. И, конечно, в этих вторичных лесах не будет такого биоразнообразия. А я вам напомню, что в джунглях до 80% в тропических лесах, до 80% видов флоры и фауны, всей флоры и фауны на планете. То есть сухопутные, конечно. С этим могут сравниться только коралловые рифы. Да? Ну, для примера я вам приведу, например, такой, да, пример, что ну, вот в Европе, да, в Европе 570 видов бабочек, если мне не изменяет память. А в Перу. В одной только стране, Перу, тропической, знаете сколько? 1700. Вот сравните, 570 во всей Европе, да,
и 1300 в небольшой стране в Перу, потому что там влажный тропический лес. Вот какие бесценные сокровища в джунглях исчезают, а почему мы об этом позже будем говорить. Ну, я предлагаю отправиться в путь. Вот первая фотография. Значит, Юго-Восточная Азия. Мы начнем с джунглей Камбоджи. У меня было две экспедиции по Камбодже. Вот вы сейчас видите, на этой фотографии стоит мой старый друг Олег Владимирович Шумаков, зоолог из московского зоопарка, который в Камбодже прожил лет 10, не выезжая, и который очень много там работал. И первая экспедиция у нас была с Олегом. Он прекрасно говорит по-кхмерски. Я напомню, что кхмеры – это национальность, да, это люди, которые живут в Камбодже. Раньше, когда-то очень давно, она так и называлась Кхмерская империя. Это была великая страна, мы об этом поговорим еще. Вот, поэтому красные кхмеры были, помните, когда там была гражданская война, Полпот. То есть кхмеры – это жители Камбоджи. Хотя там есть и другие национальности. Так вот, Олег по-кхмерски прекрасно говорит и пишет. У него там очень много друзей. И первая у нас экспедиция была очень давно. Вот посмотрите, это кхмерская такая картинка. Едет... Ну, едут из магазина деревенские жители. Видите, там ноги торчат, вот они и сами здесь едут. А иногда можно видеть такую картину, как наверху еще кто-то там спит или играет в шахматы, и вот покачивается вот эта вот высокая такая нагруженная машина. Вот, они могут там гроздями висеть. Вот, а Олег стоял около машины, которая была упакована нашей аппаратурой. Поскольку мы снимаем там фильмы о животных и растениях, то нам приходится с собой вести, ну, гораздо большинство, ну, я не знаю, сколько там у нас килограммов, 200 или 300, это камеры, зарядники, коптеры, ну, вот, видите, вот столько нам приходится с собой возить разные аппаратуры, а поскольку приходится ездить по горам, по джунглям, то все это приходится таскать на себе. У нас, правда, съемочная группа большая, нас 6 человек, и мы распределяем эти тяжести, но поехали. Итак, мы с вами едем сейчас. Вот типичный ландшафт. Это вот по этому ландшафту можно сразу узнать Камбоджу. Вот нам кажется, что все страны Юго-Восточной Азии похожи друг на друга. Нет, они абсолютно разные. Это сахарные пальмы. Это вот силуэт сахарной пальмы. И ровная, как стол, страна. Камбоджа, она абсолютно ровная. Хотя там тоже есть горы. Там есть знаменитые Слоновьи горы. Есть холмы. Холм кхмерский называется Пномг. Пномпень, например, да, столица Камбоджи, это холм, на котором город, да, Пном – это холм, а вообще страна ровная, и вот эти вот стройные, высокие сахарные пальмы. Вот я закрываю глаза и сразу вижу вот этот вот замечательный кхмерский пейзаж. Кто хоть раз был в Камбодже, тому она будет сниться по ночам. А это я лезу на такую сахарную пальму. Видите, у меня в руках такие сосуды, они сделаны из бамбука. Вот кхмеры, они залезают по веревочкам на эти пальмы, а на самом верху там цветоносы, потому что пальмы – это цветковые растения, они цветут. У них кисти такие цветов. И вот кхмеры срезают каждую кисть, и из этой кисти начинает капать сладкий, как сироп, сок. Это же сахарная пальма. И этот сладкий сок собирают вот в такие вот подвешенные сосудики бамбуковые. Вот там камера, это Игорь снимает, как мы с ним вместе пытаемся лезть на пальму для того, чтобы повесить эти сосуды. Ну, потом либо этот сироп вываривают и получают такую патоку, она потом кристаллизуется, и получается очень-очень вкусный сахар пальмовый. Я его привозил домой, он года полтора-два не портится, его можно есть. Либо делают пальмовое пиво или пальмовое вино, но его европейцам пить не надо, потому что вплоть до смертельного исхода. Вот это вот такой кхмерский транспорт, видите, маршрутное такси. Вот. А вот на этом снимке мы с вами задержимся немножко. И это буйволы. Буйволы, не путайте их с коровами, они хоть и крупный рогатый скот и парнокопытные, но это не одно и то же. Видите, мальчик сидит на буйволе, и дальше еще буйволеночек у него идет в поводу.
Буйвол был одомашнен очень-очень-очень давно, никто уже не помнит никогда. И буйвол, он в Юго-Восточной Азии, в Тропической Азии, он больше, чем корова. Потому что на буйволах пашут, на буйволах возят тележки, вот даже верхом, видите, на них ездят. И что интересно, в Индии, например, вы же знаете, что корова – это священное животное. Поэтому корова, не дай бог, кто-то обидит, коровы гуляют по городам, они могут делать все, что угодно, и никто никогда в жизни их не тронет, потому что священное животное корова. Но, тем не менее, в Индии иногда в некоторых магазинах продается говядина. А почему говядина? А потому что на буйволов это не распространяется. Буйволы не священные животные. Буйволы у нас разводились когда-то на Кавказе, но не очень это пошло. И, вы знаете, однажды мы встретили, кстати, с Олегом тоже снимали путешествие натуралиста, и в Швейцарии мы встретили поле, и там паслось огромное стадо буйволов. Голов, наверное, 200 или 300. Ну, мы разговорились с фермером, вот, и говорю, а почему это вы разводите буйволов? И вот тогда я узнал, что, оказывается, без молока буйвола нельзя приготовить знаменитый сыр моцарелла. Ну, вы знаете такой сыр, такой белый, шариками белый сыр, который плавает в такой мутной жидкости. Ели, наверное. Мама с папой вас кормили. Вот это и есть моцарелла. Вот для того, чтобы приготовить моцареллу, оказывается, нужно молоко буйвола. Ну, едем мы дальше. Едем дальше. Нам еще надо все-таки с вами доехать до тропических лесов, да, в которых мы с вами побываем. Вот, вот так вот они тут по 5, по 6 человек ездят на мопедах. Абсолютно нормальная кхмерская картинка. Я даже видел как-то картину, как на мопеде положили доску, на этой доске она лежала на руле и на сиденье. На этой доске лежал пожилой человек, его везли, видимо, из больницы. У него капельница была в вене, а саму капельницу держала девушка. Она сидела на багажнике, а вот как-то очень хитро извернувшись, видимо, ехал ее муж, который управлял этим мопедом. То есть на мопедах кхмеры вот разве что только не живут. По 5, по 6 человек совершенно спокойно на одном мопеде ездят. А вот следующая картинка. Вы узнали это растение, да, ребята? Что это за растение такое? Правильно, это лотос. А в странах, где буддизм, где индуизм, это священный цветок, священный лотос. С ним связано очень много культов, легенд, преданий. Это священный лотос. Лотосы растут и у нас, между прочим. Причем у нас растут два вида лотосов. Всего лотосов известно, вот многолетних лотосов, три вида. Один, который вот вы сейчас видите в тропической Азии, это лотос орехоносный. Вот это я сыну показываю в первой экспедиции. Видите, болото, оно все заросло лотосами. Один, тот, который вы сейчас видите, это лотос орехоносный. Вот это уже я сейчас скакнул. Я скакнул из тропиков азиатских к нам в дельту Волги. Это наш лотос в дельте Волги. Он называется лотос каспийский. А есть еще третий вид на Дальнем Востоке, лотос Комарова. Мы его тоже снимали. И все три вида лотосов, они очень-очень похожи друг на друга. И они все орехоносные. У каждого лотоса есть орешки. Вы сейчас увидите дальше. Но таких зарослей лотоса, как у нас в дельте Волги, в Астраханской области, я не видел нигде. То есть, когда ты плывешь, вот посмотрите, это у нас в Астрахани. Видите, какие огромные цветки? Там жуткая жара, и самое обидное, мы приехали на съемки, когда уже заканчивалось цветение лотосов. Но все равно это была великолепная совершенно картина, и мы там снимали фильм. Он назывался, по-моему, «Три загадки лотоса». Ну, можете в Ютьюбе набрать «Хабургаев в натуре лотос». Этого достаточно, и вы попадете на этот фильм. Дело в том, что есть три версии. Вот это молодой лотос. Когда молодой лотос, он ярко-ярко, ну, такой ярко-розовый. А потом он, у него разворачиваются лепестки, и он начинает бледнеть. И потом он уже становится бледно-бледно-розовым, почти белым. Ну вот, можно посмотреть следующую картинку. А я вам буду дальше рассказывать про лотосы. Так вот, есть три версии появления лотоса у нас в дельте Волги. Я хочу в дельте Волги. Я хочу вам сообщить.

Так по щиколотку в воде можно идти километра два или три. И вот когда стало хорошо прогреваться ил, вот тогда лотосы пошли в рост. И сейчас лотосы разрослись настолько, что вот едешь на моторной лодке, и вот едешь полчаса, час, и ты едешь среди вот этих по ерегу. Ерег – это такая протока, да? По этому ерегу, и ты видишь цветущие лотосы. Так вот, есть три версии, как они появились. Первая версия – это доледниковая флора, остатки. Вторая версия – что птицы их занесли из теплых краев, как гастролиты, то есть они глотали зернышки, а потом их там высаживали. И есть третья версия, что это буддийские паломники, переселенцы, привезли с собой семена и высадили их у нас в Астрахани. У нас же ведь тоже есть буддисты, да, калмыки, рядом совсем с Дельтой Волгой. И вот так вот нам приходилось снимать в Дельте, видеть, мы все время по пояс, по колено в воде. Когда ты целый день по пояс, по колено в воде, кожа становится такая морщинистая, как губка, конечно, это очень тяжело. Но температура была градусов 35. Но фильм сняли, он получился интересный. Так, следующий мы смотрим кадр с лотосами. Вот, теперь смотрите, вот эта женщина, она собрала лотосы. И видите такие пупыры? Похоже на носик от лейки садовой, да? А вот под каждой такой пупырой, следующий нам, Александр, покажите фотографию, вы увидите лотосовые орешки. Они как желуди, они величиной желуди. И если снять вот эту вот зеленую такую плотную шкурку, то под ней обнажится мякоть. Сочная, очень вкусная мякоть. И вот мы когда в Дельте работали, снимали, мы даже на обед не ходили, потому что наешься лотосов, и как-то все нормально. Следующее нам покажите, пожалуйста, картинку, Александр. Я вот боюсь, у нас уже один косячок был технический, я очень боюсь, что мы опять подвисли, нет? Алло. Все нормально? Ну, отлично. Тогда следующую картинку поставьте нам, пожалуйста. А вот следующее у нас как раз и будет лотос, который мы едим. Там вот до 21-й картинки это у нас все будет лотоса. Ну, листайте. Листайте, а мы по ходу будем рассказывать. Да, вот это вот шкурки, которые остались. А вот это вот тоже очень интересная штука. Кхмеры, ой, Гоша, у меня выключилось. Иди сюда. У меня почему-то вырубилось все. Работает? У меня просто.

Так, ну мы вернулись, да? Вот видите, я уже боюсь этих технических наших косячков. Что-то у нас сегодня с техникой не очень. Но будем надеяться, что дальше все будет хорошо. Мы снова вместе. Так, тогда смотрим следующую нашу фотографию, потому что пора нам все-таки добраться до джунглей. Так вот, мы видели, вот, видите, какой цветочек интересный? Это кхмеры так искусно заплетают каждый лепесток лотоса. И получается вот такая вот интересная штуковина. И вот они, наконец, джунгли Юго-Восточной Азии. Ну, это вот два таких биотопа. Но начнем мы наше путешествие с развалин древних храмов. Это очень-очень интересная тема. Вот следующий.

кадр джунглей, еще один кадр у нас, еще одни будут джунгли такие характерные, да? Ну, лес и лес. И вот когда вы попадете в этот лес, вы, это вот Циссус, который все оплел, и вот как раз мы с Олегом, мы сейчас заходим в лес и зовем вас вместе с нами. А вот это вот, это развалины Великой Кхмерской империи. Это великий город Ангкор, который поглотили джунгли. Ну, мы с вами знаем, что это уже были вторичные леса, которые поглотили Ангкор. Потом, когда их уже французы случайно обнаружили и стали расчищать, это было в самом начале 20 века, их увидел Киплинг. И Киплинг был так потрясен этим зрелищем, что он Ангкор перенес к себе в книгу джунглей и переместил его в Индию. Помните Маугли, да? Помните, где мать кобра сторожила сокровища, куда они с Ка пришли за Анком? Вот это вот был описан Ангкор на самом деле, который Киплинг увидел в Камбодже. Это фикус. Фикус перелезает через забор. Ну, я думаю, что он перелезает уже давно, он, наверное, лет 100 перелезает через этот забор и уже почти перелез. Кхмерская империя – это была гигантская империя, там были развиты необычайно инженерные искусства, там были каменотесы, строители, у них совершенно потрясающие барельефы, скульптуры. И у них, например, такие системы каналов орошения, что до сих пор инженеры только разводят руками, как они умудрялись все это просчитывать и делать в свое время. Но это было очень-очень давно. Расцвета она достигла где-то в 11, 12, 13 веке. Ну, а потом она уже где-то к 15 веку, она уже совершенно исчезла с лица земли. Есть очень много версий, куда исчезла Кхмерская империя. Ну, ее завоевали соседи, нынешние тайцы. Но на самом деле здесь беда была вот в чем. Ангкор, город, он величиной с Москву. Это гигантский город. Ну вот мы можем листать сейчас дальше эти картинки, и под них я вам буду рассказывать. Это город величиной с Москву. И там были сотни храмовых комплексов, которые некоторые, в общем-то, пришлось восстанавливать. Но там очень много барельефов, очень много скульптур, которые сохранились до сих пор. Интереснейшие сюжеты. Их до сих пор изучают ученые, и они несут в себе очень много загадок. Александр, пролистните, пожалуйста, дальше. Вот посмотрите, видите, такие вот балясины, да? Они настолько хорошо выточены, что нет никакого сомнения, что их точили на токарных станках. Мельчайшая резьба. Но, к сожалению, ветра и тропические дожди уже поработали, и многое, конечно, разрушено, но кое-что, тем не менее, осталось. И вот совсем недавно ученые, французские ученые, произвели такой любопытный эксперимент. Они нашли древние деревья, которым, ну, как минимум 800-900 лет, такие деревья иногда все-таки сохраняются, даже в тропическом климате. Но дело в том, что не у всех деревьев есть четко выраженные годичные кольца. Вот это хануман, помните? Бог обезьян. Такой озорной бог обезьян, про которого очень много легенд сложено и в Индии, и в Камбодже, и в Вьетнаме, и в Лаосе. Вот, и тогда по этим годичным кольцам ученые вдруг установили, что были годы, когда прирост очень-очень маленький был прирост у этих деревьев. И это приходилось на 14 и 15 века. Это значит, были очень неурожайные, аномально засушливые и холодные годы. И, видимо, это тоже подкосило Кхмерскую империю. Ну, а кроме того, Ангкор – это город, который расположен далеко от моря, далеко от Меконга, от реки. Это чисто сухопутный город. И уже в 15 век это уже пошла морская торговля, все караванные, все торговые пути были далеко, и поэтому город-то, в общем-то, исчез. Вот посмотрите, это уже не Ангкор. Очень обидно одно, ребята, то, что в Ангкор часто привозят туристов, но они видят только один вот храмовый комплекс, Ангкор-Ват. Это вот купальня короля. Видите, здесь король когда-то купался. Это тоже удивительное инженерное сооружение. Но они не видят всего остального. Потому что вот нас, например, Олег там возил 3 дня. То есть 3 дня мы путешествовали по Ангкору. Там деревни, там леса, там живут животные. А туристы, как правило, их привозят часа на 2-3. Они видят только главный вот этот Ангкор-Ват комплекс, пофотографируются и уезжают. Ну и, конечно же,
Там, в окрестностях Анкора, потрясающая совершенно природа. Там есть леса, там есть удивительные растения и удивительные животные. Это змея. Эту змею мы уже с вами видели, я вам про нее рассказывал. Это моноклевая кобра или плюющаяся кобра. Почему она здесь появилась? А дело в том, что вот в Анкоре и в других древних сохранившихся памятниках кхмерской культуры очень часто можно видеть изображение нагов. Кто такие наги? Наги – это такие полумифические существа. Они полубоги, полузмеи. Могли превращаться в людей или в каких-то животных, да? То есть им было свойственно оборотничество. И, как правило, если их отождествляют змеями, то это кобры. То есть у них тоже раздувается капюшон. И, кстати, именно поэтому в другом своем произведении Рикки Тикки Тави, помните, Киплинг кобру и назвал наг. Наг и Нагайна. Вот посмотрите следующую картинку. Наги, хранители по поверьям буддизма и индуизма, это хранители мудрости, которые передавали свою мудрость иногда людям. Одно время у них был такой союз с людьми, и даже наги могли с людьми вместе плодить детей. Вот один из императоров Кхмерской империи, по преданию, у него мама была наг, и даже, вот, видите, как изображали нагов? О 12 головах, о 7 головах. Иногда их изображали так: туловище человека, а дальше вот такой хвост змеи, да? Ну и существует такая. Вот, и в Анкоре там даже сохранилась башенка, куда он поднимался, и туда к нему прилетала мама. Это были не просто змеи. Вот мы сейчас лезем в эту башенку, видите? И здесь мама ему мудрые советы давала и советовала ему, как ему управлять своей империей. Но это, конечно, по преданию. И такое предание также существует, что потом наги поссорились с людьми, они собрались все вместе, вот как змеи в кубол собираются, и уползли. А след от них был такой глубокий, что его заполнила вода, и так появилась великая река Меконг, которая течет через несколько стран Юго-Восточной Азии, через Таиланд, через Камбоджу, через Лаос. И вот что интересно, на Меконге, это вот древесная змея, видите, мы прямо, вот там рядом мы сняли сфотографировал я эту древесную змею. Так вот, самое интересное, ребята, что на Меконге, на реке, очень часто можно видеть такое загадочное аномальное явление. Это называется огненные шары Наги. Когда это бывает в одно и то же время года, как правило, да, вот как звездопады, например, да, когда вдруг из воды поднимаются розовые и красные огненные шары. Они плывут вверх, а потом исчезают. Вот знаете, как китайские фонарики, вот эти летающие, да? И, как правило, собираются туристы для того, чтобы посмотреть на это явление. Есть много объяснений. Кто-то говорит, что это с придонной мути. Вот газы таким образом собираются, выходят, а потом происходит какое-то самовозгорание. Кто-то говорит, что это электрического порядка явление, что-то типа огней Святого Эльма. Но вот такое время от времени наблюдается каждый год. Именно на Меконге, на реке Меконг, почему-то в Камбодже нет, а вот в Лаосе и в Таиланде наблюдается. Приезжают туристы, все это фотографируют, но вот пока ученые так досконально и не разгадали эту загадку природы. Видите, какие пирамиды сохранились, да, от Кхмерской империи, вот детишки там бегут, это огромные пирамиды, то есть они удивительные дети. Я вот очень люблю во всех странах фотографировать детей, это вот мои снимки, потому что у кхмерских детей у них какие-то особенные одухотворенные лица. У них какие-то вот совершенно такие особенные лица. У детей очень часто бывают совершенно взрослые выражения глаз и очень часто такие очень одухотворенные. Ну, давайте промотаем детишек. Вот, кхмерский мальчик из гамака выглядывает. Это были все девочки. Вот, нас все-таки с вами ждут леса тропические. А, это попала сюда фотография. Это бразильские дети. Тоже очень хорошие ребята. Мы встречались в Бразилии, в зоопарке. Вот я им рассказывал о наших путешествиях, о наших съемках. Проедем в Бразилию. Мы с вами пока еще в Камбодже.
Мы с вами пока еще в Камбодже. Итак, почему же исчезают джунгли? Джунгли исчезают прежде всего потому, что их вырубают люди. Ну, если смотрите, какая история. Если где-нибудь в тропической Южной Америке, да, в Африке, на Мадагаскаре вот особенно, леса вырубаются прежде всего из-за того, что там растут ценные породы древесины, то в Юго-Восточной Азии совершенно другая история. Вот это вот огромное дерево – это фикус. Он называется фикус религиоза. Видите, вот я его сейчас снимаю, это стендап такой, сейчас я буду рассказывать об этом фикусе. Вот уже стоит Сережа с микрофоном, наш звукорежиссер, и вот стоит с Роней, как называется, такое приспособление камере, его родной брат Игорь, наш оператор. Это дерево называется священное дерево Бодхи или фикус религиоза. Почему? Потому что по преданию Будда, когда еще был принцем, он сел под это дерево, по-моему, просидел там 2 или 3 недели, просветлел и встал уже из-под этого дерева, будучи божеством, верховным божеством. Поэтому он так и называется фикус религиоза. А вот теперь посмотрите такую интересную историю. Это следующая картинка с огненно-красными цветками. Вот как вы думаете, ребята, у нас очень много листопадных деревьев, да? У нас осенью лес стоит голый, у нас листопад, опадают листья, да? И как там, октябрь наступил, уж роща отряхает последние листы с ноги своих ветвей. Помните у Пушкина? А как вы думаете, есть ли листопад в тропических лесах? Есть. Конечно же, есть. Потому что непрерывная вегетация – это дело очень тяжелое. И деревьям надо отдыхать. Но очень часто в тропических лесах, вот как в Камбодже, да, там листопад приходится на зимнюю пору. То есть это нашу зимнюю пору. А у них в это время засуха. Страшная засуха, жара, и деревья именно тогда отдыхают. Они в таком тоже полусне, а зато потом наступает весна, и на голых ветвях появляются прекрасные цветы. И многие деревья, они просто покрываются шапками цветов. Это сказочное зрелище. Ну, смотрим дальше, что у нас. Дальше у нас будут орхидеи. И вот следующее, о чем хотелось бы поговорить. А, вот это вот явление называется каулифлория. Каулифлория – это когда цветы растут не на ветвях, а прямо на стволе дерева. Каулифлория, вот не знаю, как ударение делать, наверное, флория или флория. И есть еще каулиботмия – это уже когда завяжутся плоды, и эти плоды будут висеть тоже не на ветках, а прямо на стволе. Вот бывает такое явление. Особенно часто это бывает у тех деревьев, у которых плод очень тяжелый, и если он будет висеть на ветке, то ветка просто обломится и упадет. Ну, вот джекфрут, например, да, или есть такое обезьянье дерево, или пушечное дерево, потому что у нее плод как пушечное ядро. Он абсолютно круглый и очень-очень тяжелый. А вот дальше у нас с вами, ребята, пойдут орхидеи. И орхидеи, они заслуживают отдельного разговора. Ну, к сожалению, я не ботаник и не орхидеист. Я бы с удовольствием посвятил бы им целый цикл лекций, а не одну. А орхидеи вы видели, ребята. У вас, конечно же, они в первую очередь будут ассоциироваться с тропиками. Вот это вот орхидея Ванда. Вы наверняка ее видели, ее часто продают в таких стеклянных сосудах, причем без почвы. Это корни, корни, корни, переплетение корней и роскошные голубые цветы. И все это в стеклянном сосуде, да? Это орхидея Ванда. А здесь вы видите ее в природе. Дело в том, что многие орхидеи, они эпифиты. И среди них есть даже аэрофиты. Помните, мы с вами уже говорили, что такое аэрофиты, когтилансии. Это растения, которые могут висеть просто на какой-нибудь ветке, не укореняться нигде. Эпифит, он укореняется.
Потому что в каком-нибудь дупле там где-нибудь набьется какая-то землица или мох, в щелках, где кора, он пускает корешочки эпифит, и ему этого достаточно, чтобы питаться. А аэрофиты – это растения, которые просто с голыми корнями и которые выбирают все полезные, то, что им нужно, микроэлементы из влажного атмосферного воздуха. Вот как это орхидея Ванда. Теперь смотрим дальше, следующие орхидеи. Орхидей очень много. Это самый многочисленный род цветковых растений, орхидеи. Их, слушайте, я даже не знаю, сколько их видов. Вот это дендробиум. Их сотни, если не тысячи видов. Ну вот достаточно вам сказать, что в России, например, у нас в России, да, где-то порядка 400 видов орхидей, представляете, и 50 родов. То есть 50 родов и 400 видов – это только в России. Можете представить, сколько их вообще по всему белому свету разбросано. Если вы посмотрите на карту, то орхидеи растут везде-везде-везде, абсолютно везде, во всех частях света. Раньше писали, кроме Австралии. А потом в прибрежной зоне Австралии, в Гальке, в прибрежной, нашли подземное сапрофитное растение семейства орхидных, и теперь так не пишут. И, конечно же, царство орхидей – это тропические леса. Ну вот, следующее нам покажите. Они удивительные, они разнообразные. И в чем еще их удивительность? В том, что орхидеи появились очень поздно. Они появились, ну, по-моему, где-то уже... Позднемеловая такая эпоха, поздний мел. Это вот фаленопсисы мы с вами видим обычно в офисах, да, в горшочках, а вот так они иногда растут в природе. Это самая распространенная орхидея фаленопсис. Так вот, орхидеи появились очень поздно, сформировались. А тогда, когда уже вся земля была занята другими растениями, но им тоже очень хотелось выжить. И они выживали как могли. Они пустились на самые разные хитрости и уловки. Они стали переманивать к себе насекомых-опылителей, которые раньше специализировались по другим растениям. Самые долгоцветущие растения – это орхидеи. Самое большое количество цветков – это орхидеи. Самые ароматные, самые пахучие цветки – это орхидеи. То есть больше ни у одного другого рода растений нет такого колоссального количества рекордов, как у орхидей. Поэтому так много орхидеистов, людей, которые орхидеи собирают. Ну вот давайте еще полистаем орхидеи. Это вот и есть фаленопсис, такая орхидея, бабочка, самая известная, да, из орхидных. Это дендробиум, тоже очень известная орхидея. Тоже можно купить в горшочке, тоже можно выращивать. А вот это вот пафиобедиум, это башмачок. Помните, я вам говорил, что орхидеям, например, принадлежит также рекорд по длительности цветения. Мне, помню, как-то подарили пафиопедиум аргус, он такой в пятнышках, очень похожий на этот цветок. И цветок у меня цвел 2,5 месяца. Не увидал, представляете, 2,5 месяца. И потом я прихожу домой, смотрю, а где же цветок? А он уже упал и лежит на полу, но такой же прекрасный и свежий. То есть у него просто отстегнулась цветоножка, на которой он держался, и он упал. У нас тоже растут орхидеи и башмачки, но это другой род, это пафиопедиумы, а у нас циприпедиумы растут. Два вида, вы хорошо знаете, это венерин башмачок, кальциолос и макрантум есть еще, крупноцветковый. Вот это как раз к разговору о весеннем цветении, когда, видите, все покрывается вокруг вот такими вот удивительными совершенно цветками. А следующее у нас будет, по-моему, эритрея растение, тоже очень любопытная штука, да. Ее называют коралловое дерево, потому что это, кстати, семейство бобовых. Она родственница нашему гороху, фасоли. А когда эритрея еще не зацвела, когда у нее торчат вот такие вот бутончики, они бывают ярко-красные, бывают розовые, как кораллы, и словно выточенные из кораллов, вот такие же глянцевые, также вот блестят. Ну, теперь давайте посмотрим, что еще у нас в тропических лесах можно обнаружить. В тропических лесах, как я вам уже говорил, если вы зайдете, вы будете разочарованы. Гомон стоит страшный. Шумят и животные, и птицы, и насекомые, но, как правило, вы никого не видите.
Потому что для того, чтобы кого-то найти из описателей тропического леса, надо знать, где его искать и когда. Кого-то можно увидеть только ночью, кого-то надо из засидки снимать. Это очень тяжело. Нам обычно на съемку фильма дается по регламенту 3-4, но максимум 5 дней. И вот за эти 5 дней где-нибудь в командировке далекой очень тяжело находить животных и их снимать. Вот такая сверхзадача, но у нас очень хорошая бригада, люди знающие, поэтому иногда нам удается это делать. Не иногда, пока тут-тут-ту, все время удавалось. Так, смотрим следующую картинку. Следующая у нас картинка, это уже пойдут животные. Узнали? Если в лесу сидеть тихо, то кого-то все-таки можно найти. И можно найти вот это загадочное животное, которое называется толстый лори. Следующую нам покажите картиночку. И про толстого лори, помните, у нас была целая встреча, которую мы с вами посвящали ядам. И вот на этой встрече вы тогда узнали, что лори одно из немногих ядовитых млекопитающих. У него есть вот здесь вот с обратной стороны локти ядовитые железки. Вот, это самое настоящее ядовитое млекопитающее. А следующее нам покажите картинку, кто у нас после лори будет. После лори у нас должны быть водяные олени. А вот мы с вами когда говорили про буйвола, да, его называют индийский буйвол или водяной буйвол, потому что он очень привязан к воде, к влаге. А вот этот олень называется водяной олень. И, конечно, водяной олень не потому, что он водится в воде, а он предпочитает держаться у воды. Вот этих оленей мы, я снимал в Камбодже. А вот следующая будет очень смешная фотография. Один из этих водяных оленей оказался настолько наглым, что пришел так вот познакомиться. Ну, раз он стал наглеть, и я стал наглеть, взял и на него свой шлем повесил на рога, как на вешалку. Ему, правда, не понравилось, и он ушел. Ну, это, правда, национальный парк, поэтому животных здесь не отстреливают, поэтому животные здесь такие бесцеремонные. Ну, слава богу, не все. Ну, вот почему я сказал, слава богу, не все. Вот следующая встреча как раз для нас очень желательная, поскольку мы снимаем кино, а вот для одинокого путника она совсем нежелательная. Что-нибудь заметили, нет? Что это такое? Ничего вы не заметили. Ну, тогда следующую фотографию покажите нам, Александр. И вы сразу увидите, что это притаилась змея. Это не просто змея. Это ядовитая змея. Эта ядовитая змея называется щитоморник. Малайский щитоморник. Это малайский щитоморник. Ну, вот вы знаете, что щитоморников много разных видов. Щитоморники живут у нас, кстати, в России, в Южной Сибири, на Дальнем Востоке у нас живут щитоморники. Они родственники гремучих змей, к ямкоголовым принадлежат. И поэтому щитоморники, когда сердятся, они бьют хвостиком, как, ну, погремушки у них там нет, но хвостом, тем не менее, они трясут. А вот малайский щитоморник, он стоит отдельно. Это отдельный род, он называется монотипичный род. Монотипичный, моно, да, один. Потому что там всего лишь один вид. Малайский щитоморник. Очень распространенный. И это очень коварная змея. Дело в том, что местные жители, конечно же, в лес ходят босиком. С голыми пятками. А малайский щитоморник, он лежит под деревом, свернувшись, и не двигается. Вот он может так днями лежать и не двигается. Вы пройдете мимо, вот буквально на него чуть не наступите, а он даже не пошевелится. И только вот если вот, не дай бог, там на кончик хвоста ему наступите, вот тогда он делает мгновенный бросок, как пружина, или если будет мышка мимо пробегать, или птичка, вот тогда он делает мгновенный бросок, и хватает свою добычу. Поэтому очень часто люди бывают покушенными. Обычно же змея как? Она либо зашипит, либо как кобра, да, встанет в стойку, раздует свой капюшон. Помните, я вам говорил, кстати, почему факиры так любят выступать с кобрами? Почему на всех тропических курортах, как в Таиланде, тоже любят заклинатели змеи именно с кобрами выступать? Потому что кобра – самая предсказуемая змея. Если она встала в стойку, если она раздула капюшон, то, скорее всего, она уже не укусит.
ее можно не бояться. Именно поэтому вот этих с раздутым капюшоном кобр заклинатели целуют, там гладят их по головке. И у нас тоже такие любители экстрима есть, которые очень любят пошалить и выложить это в YouTube. Ну, мы с вами едем дальше. После малайского щитоморника мы с вами сворачиваем и попадаем к Меконгу, к великой реке Меконг, где раскинулись галерейные леса. Что такое галерейные леса? Галерейные леса – это леса, которые тянутся по берегам водоемов. Вот у нас, кстати, в Астрахани тоже есть галерейные леса, и не только в Астрахани. И вот там, в этих галерейных лесах, где такие затоки, где лужицы непересыхающие, можно встретить очень-очень многих любопытных животных, водных и полуводных животных. Здесь можно найти сиамских крокодилов, если очень повезет. Мы их найдем чуть позже. И здесь можно найти вот такую необычную черепаху. Это кожистые черепахи. Они ведут водный образ жизни, и называются они трионикси. Вот сейчас у нас в руках, видите, мы с Олегом держим, это гигантский трионикс, огромный. Вот он какой, видите, я его еле держу. Такой он тяжелый. Это не самый большой. Трионикс, кстати, живут у нас в России, на Дальнем Востоке. Один из видов трионикса живет. Озеро Ханка, Амур, граница с Китаем. Вот там тоже живут триониксы. Правда, они исчезают, их становится все меньше и меньше. А в Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме, трионикс, гигантский трионикс, это священное животное. Вот покажите нам следующие картинки. Дело в том, что вот он, гигантский трионикс. Видите, какая у него грустная такая мордочка. Но это такая, кстати, медлительность очень обманчивая. Видите, как он может высунуть голову? У него змеиная голова. Он выстреливает этой головой. У него очень мощные челюсти. Они острые, как лезвие ножа. И палец ему отхватить, вот мы в фильме, который мы снимали, мы ему такую веточку дали, и он эту веточку чикнул прямо как кусачками, только клочки в разные стороны полетели. Вот такой он трионикс. Кстати, они очень агрессивные, триониксы. А гигантские триониксы бывают огромных размеров, где-то до 2 метров карапакс. Помните, что такое карапакс, ребята? Карапакс – это черепаший панцирь. Нижняя часть называется пластрон, а вот эта вот верхняя – карапакс. До 2 метров. И во Вьетнаме есть священное озеро. Я сейчас все вспоминаю, как это священное озеро называется. Это в Хошимине, в городе. В этом священном озере живут священные черепахи, гигантские триониксы, потому что была такая легенда, что один из императоров, вот видите, это даже сделали чучело из одной из этих черепах, была такая легенда, что один из императоров поднял восстание против китайских захватчиков, и тогда из озера всплыла гигантская черепаха, а в зубах, вернее, в пасти у нее был золотой меч. Император принял этот золотой меч, победил захватчиков, освободил свою родину, но тут снова всплыла черепаха и сказала: «Этот меч нужен только для того, чтобы защищаться от захватчиков. Больше он тебе не понадобится». И император кинул меч назад в это озеро, и в этом озере до сих пор живут гигантские триониксы, гигантские черепахи. Ну, сейчас их, по-моему, осталось то ли 3, то ли 4. Время от времени они всплывают, и, конечно же, их видят и местные жители, и туристы. Вот одна из них умерла, и ее вот в таком стеклянном саркофаге выставляют вот как местную святыню. Вот такие они триониксы. Так, озеро Хуанкьом называется, вспомнил. А вот это следующая наша встреча. Это обезьяны, яванские макаки. В фильме вы можете в Ютьюбе набрать «Хабургаев в натуре в прятки с невидимками». Это сценка как раз из этого фильма. Я просто параллельно снимал на фотоаппарат. Видите, как бандерлоги засуетились, да? Они тут же начали стрекотать, начали кричать, прыгать агрессивно. Это они увидели огромного сетчатого питона. Вот покажите нам следующую картинку.
Вот, этот сетчатый питон, видимо, хотел поохотиться, но мы, к сожалению, ему всю охоту испортили. К счастью для обезьян, потому что нам надо было снимать кино, и мы снимали обезьян, которые были очень встревожены появлением такого ну и самого сетчатого питона. Вот видите, Игорь его снимает, вот он ползет, сейчас он на камень заползает, этот питон. Ну вот следующую нам картинку покажите. Правда, он несколько раз пытался совсем убежать со съемочной площадки, и пришлось нам с Олегом Владимировичем его отловить и вернуть на место. Тяжелый такой питон оказался. Ну вот следующую даже можно показать картинку. А когда этот тяжелый питон оббил мне еще ногу, я почувствовал, что такое пожатие его каменных мышц. Это серьезно. Вот Олег держит его за голову. Помните, в одной из бесед, которая была посвящена опасным животным, мы с вами говорили про гигантских змей, в частности про питонов, и я вам показывал череп питона с огромными загнутыми назад зубами. Поэтому, ребят, ну, Олег Владимирович у нас герпетолог, специалист по змеям, он контролирует ситуацию, а вообще никогда не пробуйте этого повторить, потому что питоны страшными вот этими зубами-крючьями наносят очень серьезные раны, скальпированные раны могут, они стараются очень часто за голову укусить. Вот он, видите, сейчас намотался мне на ногу и, в общем-то, сдавил так, это прилично. Так, ну посмотрим, кто у нас дальше после питона. А вот после питона у нас будет и вовсе удивительная история. Вот он. Это геккон токи. Видите, он себя облизывает глаз. Дело в том, что гекконы, в отличие от некоторых других животных, они не умеют моргать, не могут моргать. Поэтому они делают проще. Они просто облизывают языком себе глаз для того, чтобы увлажнять слизистую. Ну вот, сейчас мы посмотрим две следующие картинки, а потом, пока Александр будет перезаряжать следующую презентацию, вот он, геккон токи. Это очень большой геккон, ребят, вот такой вот, этот самый крупный из гекконов, и он очень громко орет. У него такой, я не смогу передать этот звук, но его сразу узнаешь, когда начинает вечереть, и он очень громкий. Они могут переговариваться на расстоянии даже несколько километров. Токи – серьезный зверь, у него бульдожья хватка, то есть это зверь, который за себя может постоять. Ну, показывайте следующую картинку, а я, значит, расскажу эту историю. Мы приехали на съемку и должны были на дня на 3, на 4 остановиться вот в такой вот деревушке. Удивительная деревушка из краснодеревых деревьев. Это красное дерево, драгоценное дерево. И когда мы стали, ну, Олег хорошо знал и старосту этой деревни, и человека, у которого мы остановились, это был его друг. И вот мы подъезжаем, и вдруг я слышу музыка. Такая музыка прямо издалека. И вдоль дороги накрыты шатры, там гремит музыка, иллюминация. И рядышком вот эти вот несколько домиков, в том числе тот, где нам нужно было жить. Я говорю: «Олег, это что такое?» Олег говорит: «Ну как что, свадьба?» Я говорю: «Свадьба?» И говорю: «Это надолго, значит, спать мы сегодня не будем». Он говорит: «Сегодня точно не будем». Я говорю: «А насколько это свадьба?» Ну, говорит, как? Ну, обычно дней на 5, на 6, может быть, на неделю. Тут мы совсем загрустили, потому что мы были очень усталые, хотелось спать, а там Олег так прислушался: «А, караоке поют». Ну, это, наверное, говорит, второй или третий день, значит, еще дня 3-4 будут гулять. Ну, тут мы совсем расстроились, ну, выложили свои вещи, поужинали. Я выхожу из дома и вдруг вижу на стене огромный геккон токи. А здесь вам, ребят, надо сказать такую вещь. Вот во Вьетнаме токи почти не осталось, например, в соседнем, потому что их там съели. А у кхмеров токи – это священное животное. Они его считают, ну, чем-то вроде доброго духа, домового. Если токи живет в доме, как у нас аист на крыше, это хорошо. Это в доме, значит, будет счастье. Это добрый дух, который дом охраняет. Поэтому в Камбодже токи можно видеть где угодно. Даже в городах они живут, на стенах домов, бегают по стенам, около лампочек там хватают насекомых. И когда я увидел этого токи, я страшно обрадовался. Говорю: «Ребят, быстро, давайте, включайте камеру, сейчас мы здесь стендапчик снимем». Вот, тут же я нашел, упал какой-то богомол, ударился об стенку, летел на свет. Я взял его в руки, подошел, ну, с какой-то... У меня была малая надежда, что геккон ее возьмет из рук. Я просто протянул ему, так подурачиться, говорю: «На, ешь».
И вдруг я смотрю, этот Тотти спустился и прямо из рук у меня взял и съел богомол. Ну, отлично, стали снимать. Я закомпоновался рядом с этим Тотти. Второй дубль, третий дубль, четвертый дубль. А каждый дубль приходилось ловить какое-то там насекомое, ему скармливать, да? Ну, вот, отсняли, рассказал про этого Тотти все, что знал на камеру. Вот, все, отсняли. Я поворачиваюсь к нему, говорю, ну что, говорю, Тотти, спасибо тебе большое. Хорошо попозировал. Ну, иди, ты теперь сытый, мы тебе тут наловили всякой еды. Иди спи, а нам-то теперь спать не придется. И не успел я это договорить, как вдруг тишина и темнота. Пух! Оказалось, во всей деревне выключился свет, вырубилось электричество. Ну, в Камбодже такое бывает. Свадьба, конечно, тут же замолчала со всеми их караоками. И мы отправились спать. Вот такой вот добрый дух дома Токи нам тогда помог. Мы его покормили, а он сказал, ну ладно, ребят, сейчас я вырублю тут здесь электричество, а вы идите спите. Так, следующая картинка. Что у нас будет следующей картинкой? Следующая картинка у нас будет вот. Это красное дерево. Так вот, ребята, здесь это вот комната, вот, в которой мы жили. Обязательно полог от комаров, потому что комаров не очень много, но они есть, и они все-таки кусачие. И видите, везде щелочки. Щелочки и в полу. Но что я хотел вам сказать? Куда исчезают тропические леса? Вот здесь, в этой деревне, все дома из красного дерева. Это тиковое дерево. Это драгоценное тиковое дерево. Вот каждая досочка такая, если ее продать где-нибудь в Германии или в Швеции, вот Токи сидит, видите, на такой досочке, это наше барахло, она будет стоить несколько сотен евро, каждая доска. А здесь, в этой деревне, дрова из тикового дерева, строят из тикового дерева. Ну, потому что рядом тиковые рощи. И вот эти тиковые, да мало того, они даже еду готовят на этих тиковых деревьях, на драгоценных. Ну, правда, часть, самые качественные части стволов, контрабанды через вьетнамцев вывозят и продают в Китай. Ну, а в Китае уже делают из них всякую мебель и прочее, и продают уже в другие государства. Мы были в вырубленных рощах. Вот Олег нам показывал. Вот едешь, и одни пни, пни, пни, пни. То есть это были тиковые рощи драгоценного красного дерева. И они вырублены. Потому что этот тик, нет других деревьев в окрестности. Им приходится на этих тиковых бревнах готовить еду. Им приходится строить дома из этих тиковых деревьев. И, конечно, они их продают через вьетнамцев, китайцев, потому что страна достаточно бедная. И кхмерам надо на что-то жить. Это вот вам, пожалуйста, еще одна из причин, почему исчезают тропические леса и почему исчезают ценные, удивительные породы деревьев. Вот так тропический лес смотрится с холма. Помните, мы с вами говорили, холм – это пном. Вот с вершины холма, холмы эти бывают часто покрыты тоже лесами, это уже другой тип лесов, и вот такое вот пространство удивительное открывается с высоты птичьего полета. Ну, давайте посмотрим дальше. Вот это рабочие моменты, поймали древесную змею, вот сейчас мы ее снимаем. Нам очень повезло с нашей бригадой, но, к сожалению, сейчас уже мы на другом проекте работаем. Вот в очках такой серьезный дядя, это дядя Вова, это наш оператор-постановщик. Сзади два брата, мы их зовем, звали Тимон и Пумба, они родные братья. Один маленький, крепенький, как Пумба, а другой высокий, худой, как Тимон. Звукорежиссер и оператор. И Элла, Элеонора Тухарили, наша любимая режиссерша, единственная среди нас молодая дама, которая фору любому мужчине может дать и по выносливости, и по отваге, и по своему абсолютно мужскому надежному характеру. Вот такая вот у нас с Олегом замечательная бригада. Видите, вот ребята там что-то снимают, Тимон и Пумба наши. Вот запомните хорошенько, потому что дальше у нас будет одна очень поучительная история, связанная с одним из этих братьев. Ну, когда мы с вами добредем до мангров. Что это такое за цветок? Он большой цветок. Он, знаете, какой большой? Он как дыня-колхозница. Вот такой вот цветок. Не узнали? А вот следующее покажите. Это белая форма, а вот есть еще такая красная форма. Следующий цветочек нам покажите. Это имбирь. Это цветок имбиря. Вот мы с вами покупаем имбирь, это корешочек, да?
А имбирь – это очень высокое растение с длинными стеблями, с широкими листьями и с огромными прекрасными цветками. Вот если вы возьмете имбирь, положите его в блюдечко с водой на подоконник, то через несколько дней там наклюнутся почки, а потом появятся ростки. А потом вы его можете пересадить в горшок и вырастить имбирь, самый настоящий имбирь. Ну, к сожалению, в комнатных условиях он у вас не зацветет, потому что для этого ему нужна большая высокая влажность. Это Непенthes. Это мы с вами уже на плато Пном-Бакор. Да. Ну, верните нам вот этот вот кувшинчик. Да, это Непенthes. Мы уже с вами говорили о хищных растениях. Помните, кто-то мне задавал вопрос про хищные растения? Их много, хищных растений. И венерина мухоловка, и пузырчатка, и сарацения, и непентес, и росянка, да? Вот это ловчий лист непентеса. Вот следующее, покажите нам картинку. У него потрясающие красоты, эти ловчие листья. Они бывают белые, они бывают малиновые, с прожилками, они бывают желтые, они бывают покрыты всевозможными узорами. И так и хочется сказать, это цветок, да? Нет, это не цветок, это ловчий кувшин. Этот кувшин, он наполнен соком. Там, конечно, собирается влага, ну и плюс какие-то соки выделяет само растение. Эти соки источают тонкий-тонкий запах, такой феромон, который привлекает муравьев, потому что главная добыча непентесов – это как раз муравьи. И я вам рассказывал, помните, что из-за чего появились растения-хищники, почему они стали хищничать? Прежде всего потому, что они растут на бедных почвах, где не хватает полезных веществ, прежде всего азота. И вот такая добыча, она восполняет нехватку азота. Но в тропиках Юго-Восточной Азии образовался такой любопытный симбиоз, да? Некоторые обезьяны стали использовать кувшины Непентеса как туалеты, как горшки. Ну, у каждого из вас в детстве был горшочек, да, куда мы ходили. Вот обезьянки ходят туда. Почему-то им это понравилось. И Непентесам это тоже понравилось, потому что они стали получать порции азота, содержащих удобрений. И когда я вам об этом рассказал, кто-то даже в комментариях написал: обезьяны пьют из ночных горшков, это круто. Нет, нет, дорогой наш слушатель и наш зритель. Обезьяны, они туда только ходят по нужде, но они оттуда не пьют. Но зато они пьют из других кувшинов, где вот этот самый природный сок вместе с влагой. Почему? Потому что вот этот сок, он способствует ферментации в желудке. Вот я это проверил на себе. Следующее нам покажите фотографии. Там будет несколько фотографий непентесов, а потом будет фотография, как орангутан пьет из кувшинчика, из непентеса. Я это проверил на себе, ребята, потому что у меня, поскольку кругом было очень много фруктов на каждой веточке, вот, то началось расстройство желудка. И тут я увидел, вспомнил вот эту картинку, которую я видел в каком-то журнале, орангутан, который пьет из непентеса. Ну, терять было нечего. И дня два я пил водичку из непентеса, предварительно понюхав, не сходили ли туда обезьяны. И, вы знаете, прошло. Действительно, пищеварение наладилось, и все стало хорошо. Вот такое вот он удивительное растение, хищное Непентес. Но мы уже с вами... Вот, пожалуйста. Мы с вами договорились, что у нас как-нибудь с вами будет отдельная такая тема. Мы с вами поговорим про хищников, про то, что такое хищники вообще, облигатные хищники, специализированные. Ну и там же поговорим о растениях-хищниках, потому что это очень интересная группа растений. Так, смотрим дальше. А вот дальше у нас начнутся очень интересные птицы. Это называется птицы-носороги. В первую, вот у меня было две экспедиции по Камбодже с перерывом в 5 лет. Последний раз, кстати, уже 5 лет прошло, как мы приехали из Камбоджи. Это птица-носорог, или калао, как еще называют некоторые виды. Птиц-носорогов много. Их около несколько десятков видов, сейчас точно не помню. Они живут и в Африке, и в Азии.
Ну вот следующую нам картинку покажите. Но есть такие в Камбодже слоновьи горы. И в этих слоновьих горах, которые покрыты лесами, влажными лесами, водятся сразу три вида калау, три вида птиц-носорогов. Вот, в частности, вот этот большой калау. Я очень надеялся, что мы их увидим. И вот мы 3 дня были в Слоновьих горах, и Олег нас водил теми местами, которые он хорошо знает. И на третий день только мы услышали этот характер. Это фантастическая картина. Уже вечерело, и вдруг мне сначала показалось, что какой-то поезд идет такой фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А когда летят птицы-носороги, калау, то у них перья расположены таким образом, с промежуточком, что после каждого взмаха крыльев раздается характерный очень-очень громкий звук. И когда тогда мы увидели вот эту пару огромных калао, которые не спеша летели над лесом, это, конечно, было фантастическое зрелище. К сожалению, мы не смогли их снять для нашего фильма. Ну, мы же не могли сказать: ребята, сделайте дублик, вот оттуда пролетите, пока у нас сейчас оператор выставится, поменяет объектив, да, готовы, да, мотор, летите. Калау бы, конечно, бы нас не послушались. Вот в этом, кстати, огромная проблема, когда снимаешь животных. Человеку можно сказать: вот подойдите сюда, встаньте вот так и сняйте вот так, как ты хочешь. Практически нет таких операторов, которые могут навскидку снимать животных. У него не тот стоит объектив, у него разгон камеры, у него еще какие-то проблемы. Поэтому, к сожалению, в нашем фильме Калау не было. Но что я хочу вам рассказать про птиц-носорогов? У них очень интересное, почти у всех такое поведение. Они дуплогнездники. Они гнездятся в дуплах. Они моногамные, кстати. Помните, что такое моногамные? Моногамные – это супруги, которые хранят супружескую верность, живут одной парой, не разводятся и не заводят любовниц. А полигамные – это те, которые вот каждый год образуют новую пару. Так вот, птицы-носороги, они моногамные. И когда приходит пора гнездовья, они находят большое хорошее дупло, туда залезает самка, устраивает гнездо, а самец ее замазывает глиной. То есть он заделывает вход, он ее замуровывает, заживо ее замуровывает в этом гнезде. Вот покажите нам следующую картиночку. Оставляет только щелочку, такую небольшую щелочку, через которую самка кормится, но он, правда, заботливый. Он, как только ее замурует, с этого момента он начинает ей постоянно носить еду и кормит ее, пока она не выведет птенцов. И вот через эту щелочку бедная самочка, она питается, а если самка чистоплотная, она и в туалет ходит через эту щелочку, а иногда и не ходит. Но еще интереснее другое. Иногда этому самцу помогают кормить самку другие самцы, как правило, молодые самцы. Они тоже ищут еду повсюду и приносят ее самке. Почему это происходит? Потому что численность птиц-носорогов, калао, она напрямую зависит от больших дуплистых деревьев. То есть для того, чтобы эта птица размножалась и гнездилась, нужны дупла. И если спиливают эти деревья, если сводят леса, то, конечно, птицы-носороги исчезают. Вот плато Пном-Бакор, где мы были, оно уже фактически не существует, потому что леса там изрядно порубили, проложили дорогу, и там построили гигантские отели, дорогие отели для туристов. Почему? Потому что это 1500 метров над уровнем моря, потому что внизу 30 градусов жара, а там на верхотуре уже градусов 17-18, прохладно и комфортно. Кхмерам нужны деньги. Эта страна развивается, она не такая уж богатая. Соседи китайцы щедро эти деньги дают, инвестируют в экономику и строят эти огромные отели. А тропические леса с прекрасными, удивительными животными, к сожалению, в это время исчезают. Ну, едем дальше. Может быть, мы были последние, кто видел этих калау на плато Пном-Бакор. А дальше мы с вами приплывем сейчас на остров Ронг. Вот мы с вами сейчас сидим и ждем корабля. Вот это наши Тимон и Пумба. Вот он, остров Ронг. Прошу любить и жаловать. Ослепительно белый коралловый песок. Белый-белый, как мука. Исключительно лазурное море, чистое, как хрустальное.
И удивительная природа. Но, к сожалению, это было раньше. Сейчас на острове Ронг тоже строятся отели. Хотели построить там даже для туристов аэропорт. Вырубаются леса, вырубаются мангры. И я, честно говоря, даже не знаю, что там осталось от тех мест, которые нам посчастливилось застать, где мы видели животных, где мы снимали животных и удивительные растения. Ну вот следующую нам покажите картиночку на острове Ронг. Вот он, видите, какой удивительный остров. Там есть все, там есть пляжи, там есть мангры, там есть горы, там есть скалы, там есть леса, там есть болото, там есть реки. Это все на одном очень небольшом острове, на удивительном острове, который из-за туриндустрии, к сожалению, сейчас погибает. Вот следующую нам покажите картиночку. Вот сейчас будет одна поучительная история. Это мангры. С манграми тоже вот нам не очень повезло, потому что когда мы туда приехали, там снимали, Голливуд снимал какой-то фильм приключенческий. Там все перекрыли и нас не пускали по тропинке. Вот это вот леса на острове, которые подходят практически к морю, Южно-Китайское море. Это Индийский океан. Следующую покажите нам картиночку, Александр. Вот. И нам пришлось идти. Нормальные герои всегда идут в обход. Помните, как в известном фильме? И пришлось нам идти в обход. А в обход нам идти пришлось, к сожалению, со всей нашей тяжелой аппаратурой, со штативами, с коптером, с сумками, с чемоданами. А вот теперь внимание. Вот они, наши два брата, Тимон и Пумба. Пумба сзади стоит, видите, такой пузатенький. Он очень здоровый, очень крепкий. Он небольшого роста, Игорь, но он очень здоровый парень, необычайной силы физической. А это его брат Сергунька, как мы его звали. Посмотрите, что он держит в руке. Видите, что он держит в левой руке? Тапку он держит, да? Это кроксы. Когда мы увидели с Олегом, ну, мы с Олегом-то люди, в общем-то, походники, можно сказать, да? Вот, а Сережа нет, он не походник совсем. И когда мы увидели, что Сережа собирается идти в мангры вот в таких тапочках, мы ему сказали: Сережка, ты что, с ума сошел, что ли? У тебя кроссовок нет. Ну, пойдем, мы тебе купим кроссовки там где-нибудь. Не-не-не, все нормально, я пойду в тапочках. Покажи. Вот сейчас он смеется и улыбается пока, да? Покажите следующую картиночку. Вот я укрупнил. Там видно этот тапочек, который у него в руке. Кто-нибудь из вас кроксы носил? Носил. Знаете, какие они легкие и невесомые, да? Тут же у Сергуньки смыло этот крокс течением. Он его поймал, а потом плюнул, взял тапочки в руку и пошел пешком, босиком. И кончилось это тем, что он наступил на очень острый камень. Камень был острый, как лезвие. И распорол себе ногу так, что потом ему наложили, по-моему, 16 или 18 швов. Вот он, видите, уже совсем не смеется, а мы стоим и думаем, что делать дальше. Потому что мы вот на себе его вытащили из мангров, притащили его на берег. Вот левая нога, видите, у него замотана у Сережки. Это мы ему кормой замотали. У кхмеры носят такие шарфики, называется крома. Вот, я до сих пор ношу, как-то тоже привык к этой кроме. И слава богу, что одна крома была у меня, другая у Олега. И мы перевязывали ему ногу. Кровь хлестала, просто фонтаном била. Но Сережка, надо ему отдать должное, он человек очень мужественный. Он побледнел, он не проронил ни звука, он, стиснув зубы, терпел, пока его тащили на себе, вот брат, и мы все по очереди. Ну, нам очень повезло, потому что, когда мы его притащили к берегу, мимо проплывала лодка. Мы стали кричать, шуметь, вот он лежит. Лодка причалила, слава богу, что Олег хорошо говорит по-кхмерски. Он договорился с этими с местными кхмерами, они загрузили туда Сергуньку, и повезли его на базу. Вот следующую покажите нам картиночку. На базе вот его везут, теперь уже Сережа не до смеха, как вы видите. На базе мы нашли какого-то фельдшера, там не было электричества даже, представляете? Этот фельдшер в зубах держал электрический фонарик и накладывал ему швы, наложил, по-моему, 18 швов. Вот она, эта база. Вот как раз стоит его брат и Элла. Мы ждем, пока нам заштопают Серегу. Серегу нам заштопали.
Он терпел все это без наркоза, конечно, молодец, Серега, мужественный человек. И несколько дней, вот это уже вечер на базе, мы назвали это место Тортуга, потому что там бывают всякие туристы, там вот такие вот ночные бары. И несколько дней съемок мы снимали без Сережки, потому что у него начались страшные боли. Мы его оставляли дома, он скрипел зубами, терпел. Но до конца экспедиции было еще далеко, недели две. И надо отдать должное Сереге, кое-как он все-таки потом ковылял. Вот. Но это был урок ему на всю жизнь. Вот мы плывем назад. Конечно, Сережке это был урок на всю жизнь. Я рассказал вам эту историю для того, чтобы вы все-таки поняли главное, что надо слушаться опытных людей. Никогда нельзя допускать никакого легкомыслия, если нельзя допускать никакого легкомыслия, если ты отправляешься

не со страшной скоростью. Первичных тропических лесов в Юго-Восточной Азии, я вам уже говорил об этом, фактически не осталось. Их не осталось в Индии, их почти не осталось во Вьетнаме. Вот то, что вы там видите, это вторичка. Это все вторичные леса. Чуть-чуть их осталось в Лаосе, в Бирме. И вот Камбоджа – последняя страна, где еще какие-то лесные массивы остались. Но отчасти потому, что Камбоджа – это была самая заминированная страна. После Вьетнамской войны там проходила тропа Хошимина, через которую поставляли оружие через территорию Камбоджи. И там поэтому минировали все. Минировали вьетнамцы тропы, американцы там сбрасывали мины. Вот. И до сих пор, кстати, очень часто там кто-то подрывается на минах, и в какой-нибудь лесной деревушке нередкость можно видеть человека без ноги или без двух ног. Это люди, которые вот попали, подорвались на минах. Вот. Благодаря этому какие-то леса в Камбодже еще оставались. Ну, куда же они уходят? Дело в том, что в Камбодже очень большие проблемы и с электричеством, и с энергией. Поэтому готовят в основном на дровах. Вы наверняка с родителями жарили шашлыки, да, и покупали мешочки с углем в гипермаркетах, в магазинах, да, знаете, что такое уголь. Вот такой черный уголь. То есть не на деревьях вы жарили, не на дровах, а на угле, потому что это гораздо удобнее. Если жарить на дровах, то надо ждать, пока эти дрова отдымят, прогорят, а это и жар, это и копоть, это и дым. А вот уголечек, его поджег, и можно на нем очень хорошо готовить. Он дает хороший жар. Но для того, чтобы получить этот уголь, надо дрова определенным образом сжечь, так, чтобы они не до конца прогорели. Ну, обычно это делают как? Выкапывают яму, разжигают костер, потом, когда этот костер разгорится, яму закапывает землей, забрасывает землей, и там долго-долго деревья тлеют и превращается вот этот черный уголь, который потом можно поджечь, и он еще будет гореть. Есть целая профессия такая, ее называют углежоги. И вот углежоги применяют вот такие печи для того, чтобы пережигать стволы деревьев и получать этот уголь. Уголь потом продается. И вот у нас как, вот вы хотите что-то приготовить, да, вы подходите к своей плите, она у вас либо газовая, либо электрическая. А в Камбодже чаще всего подходят к очагу, поджигают уголь, уголь быстро разгорается, раздули, и на нем что-то готовят. И вот прежде всего именно на уголь вырубаются деревья. То есть главная, основная часть деревьев, она идет на строительные материалы, если это кондиционное дерево, да, ровное, крепкое, и на уголь. Понимаете, как сохранить этот тропический лес? Сохранить его можно только международными усилиями, потому что у той же самой Камбоджи нет таких денег, чтобы провести туда газ, покупать сжиженный газ там, у американцев или трубопровод из России туда протянуть, или из Катара. У них нет на это денег. Рядом богатый Китай, но богатый Китай, он в основном выжимает все соки из Камбоджи. Он никогда не будет помогать даром. Но он инвестирует, очень большие деньги инвестирует. Но, по сути дела, это грабеж страны, а не дружеская китайская помощь. Поэтому спасти можно только одним всеобщими международными усилиями – решить проблему энергетики. Как это сделать – непонятно. И ясно только одно, что этого нельзя сделать в ближайшие годы. Поэтому вот я был потрясен за 5 лет. Вот я был в одной экспедиции, через 5 лет – в другой. Мы ехали по местам, где мы снимали животных, мы их ловили. И через 5 лет мы приезжали, я смотрю, это вырубки, вырубки, вырубки, уже какие-то деревушки строятся, гостиницы, еще что-то, а леса исчезают. Ну, давайте посмотрим, что у нас следующее. Следующее, я так понимаю, что... следующее у нас будут угри, да. Юго-Восточная Азия – это прежде всего рисовые чеки. Да? Вот мы, кстати, по секрету вам скажу, я заявил уже такую тему на август, у нас будут... 3 основных растения, 3 основные культуры, которые создали великие цивилизационные круги. И одна из таких культур – это рис. Камбоджа – это страна риса. Она влажная, она ровная. Там сплошные рисовые чеки. Поэтому риса там больше, чем во всех остальных других странах Юго-Восточной Азии вместо взятых. И на рисовых чеках
водится огромное количество разных животных.

Там и рыбы, и змеи, и амфибии, и, конечно, живут такие вот угри. Угри, которые живут на рисовых чеках. Вот покажите следующую картинку. Это я вам покажу, как их ловят. Плетут из тростника такие ловушечки. И в ловушечки кладут... Следующая картинка, следующая фотография, Александр. А в ловушечку кладут кусок тухлой рыбы, как приманка. Угорь туда залезает. Вот, видите? И потом его вытаскивают. Вот так ловят угри на рисовых чеках в Камбодже. Так, а вот теперь мы с вами будем ловить крокодила. Вот это мы, стоит Олег Владимирович. Да, хорошая фотография была, все правильно, мы с нее дальше начинаем, едем. Это будет целый цикл фотографий, как мы ловили крокодила. Это тоже фильм, я не помню, как он у нас назывался, но наберите «Хабургай в натуре крокодил». Вы на него быстро выйдете. Это сиамский крокодил местный. Это вот деревня. Вся деревня собралась смотреть, как мы ловим крокодила. Им было безумно интересно. А кхмеры, они такие очень простодушные, очень любопытные. Вот. Ну, крокодил мы, конечно, поймали. Вот покажите следующий кадр. Дело в том, что сиамский крокодил, я вам уже о нем рассказывал, когда у нас были опасные животные, опасные рептилии. Это исчезающий вид. Их практически не осталось, потому что те сиамские крокодилы, которых содержат на фермах, они все гибридизированы. То есть их всех смешали в основном с гребнистым крокодилом. Вот, видите, мы его поймали, тянем сейчас. Вот он, крокодильчик. Вот, сейчас подключится у нас главный наш герпетолог Олег Владимирович. И вся деревня будет с удовольствием дальше смотреть, как этого крокодила с триумфом несут. Так вот, сиамский крокодил, он еще очень быстро передвигается. Вот видите, мы его держим. И здесь снова я вам расскажу про вот этот фокус. Для тех, кто не слышал нашей прошлой беседы. У крокодила очень мощные челюсти на сжимание. Очень сильные группы мышц работают на сжатие челюстей. Но на разжатие челюстей очень слабенькие мышцы. Поэтому, если одной рукой вы возьмете вот такой вот крокодила за морду, он, даже здоровый крокодил, он пасть не раскроет. И одного витка скотча достаточно для того, вот видите, сейчас Олег его держит рукой, я еще придерживаю. Он уже рот не раскроет, и он не сможет никого укусить. Это вот такая вот особенность всех крокодилов, кстати. Ну вот, следующую покажите нам фотографию. А следующее мы уже несем с триумфом пойманного сиамского крокодила. Ну, не очень большой нам крокодильчик достался. И слава богу, вот деревня, наши болельщики из местной деревни. И следующая фотография. Вот я его хотел укусить, но ладно, передумал. Видите, скотчем мы ему замотали ноги, скотчем замотали ему морду. Вот, ну, потом отпустили. Как говорится, в таких случаях за время съемок ни одно животное не пострадало. Вот он, наш крокодильчик. Так, все, пролистываем дальше. Пролистываем дальше. Ну, дальше у нас с вами есть еще джунгли тропического Китая немножечко. Такая же история, кстати. Вот растения-то остались в тропическом Китае. Листайте дальше, Александр. Это все можно прокрутить. Вот это как раз крокодиловая ферма. И видите, крокодилы здесь несколько крупнее, чем в природе, потому что это все в основном помеси с большим гребнистым крокодилом. А я напомню, что гребнистый крокодил самый большой из крокодилов, до 7 метров. Даже немножко больше Нильского. Ну, у нас время подходит к концу. Я вам хотел еще немножечко кусочек показать джунгли Китая и Бразилии. Вот, но в Бразилии, к сожалению, я очень мало снимал, очень много, немного сделал фотографий. В Бразилии мы были очень давно, это было 15 лет назад. Тогда еще я на канале Культура вел передачу «Путешествие натуралиста». И поэтому, ну, давайте мы, наверное, Бразилию и, ну, оставим на следующий раз, потому что время у нас подходит к концу. Давайте мы его используем лучше на вопросы. Если у вас есть вопросы, ребята, вы можете прямо сейчас их задавать. Вот это Китай. Вот передо мной папоротник Платицериум, а за мной такое вот
листочек с дырочками – это алоказия или эльфантая, как она называется, в англоязычных странах слоновье ухо. Такое удивительное растение. А дырочки – это прогрызли улитки. Похоже немножко на монстеру, да? Так, вопросы пошли. Отлично, давайте будем отвечать. Почему у нас не разводят буйволов, да? Ведь они крупные, устойчивые к болезням. Буйволов у нас не разводят по причине климата. Это, во-первых, насчет устойчивости к болезням я вам ничего не могу сказать, потому что я не знаю, насколько они будут устойчивы к нашим болезням, которыми у нас болеет крупный рогатый скот. Значит, как я уже говорил, на Кавказе их одно время разводили, но самая главная проблема заключается в том, что буйвол, он очень привязан к воде. Ему нужен очень влажный климат, и ему нужна возможность постоянно в воду по шейку залезать, как бегемот, вот буквально как бегемот. Вот, поэтому на Кавказе, там, где есть такая возможность, не знаю, может быть, вот где-то в дельте Волги могли бы развести буйволов. Ну, конечно, зимой им у нас придется лихо, хотя кто ж его знает, может и выживут. Вы знаете, в основном-то животные страдают не от холода. Если животное сыто, если оно здорово, как правило, с холодом оно может справиться. Ну, вот не разводят, не разводят. Все-таки это животное, которое больше... Кстати, дикие буйволы остались. Они остались в нескольких странах. Они остались в Индии, в Лаосе, в Камбодже. Но они в основном живут в заповедниках. Там вот самые настоящие дикие буйволы. И вы знаете, что интересно? Вот дикие буйволы, конечно, они отличаются совершенно другим нравом от домашних буйволов, и у них больше рога. Вот почему-то по мере доместикации, одомашнивания, да, рога у домашних буйволов становились все короче, короче и короче. Я не думаю, что это специально их так разводили. Так, почему не организовывают международные туристические природосохраняющие маршруты по Дельге в Волгу по показу лотосов? Ага, финансы государства. Так, хороший вопрос. Значит, смотрите, лотосы у нас это Дельта Волги, это Астраханский заповедник, и немножко лотосов у нас еще есть в Дагестане, да, на Каспии. Такие маршруты есть. Я вам скажу больше. Вот сейчас заповедники открылись. Раньше, еще лет там 15-20 назад, заповедники были как воинские части, закрытые. Вот едешь, потом видишь аншлаг. Аншлаг – это такой знак: осторожно, внимание, запретная территория, природоохранная, да, называется аншлаг. Проезд, штраф там и так далее. Вот, сейчас в заповеднике можно приехать, но это делается организованно. То есть надо оформить заявку с группой. В некоторых заповедниках даже есть такие гостевые дома, где вас могут поселить. И как раз в Астраханском заповеднике группы туристов возят, показывают им цветущие лотосы. Но это очень короткое время, друзья мои. Лотосы цветут, это, знаете, где-то это вот середина июля и август. Ближе к сентябрю. Все. Ну, 3 недели они цветут. А остальное время что? Ну, вот мы жили в Астраханском заповеднике на кордоне. У нас были условия спартанские, как всегда. И за это время, конечно, мы не видели никого из туристов. Но я знаю, что возят. Почему при таких природных богатствах Камбоджи такая бедность населения? Хороший вопрос. Это вопрос, ребята, на целую лекцию. Почему при таких действительно богатствах Камбоджи несметные? Потому что Камбоджа – это страна, которая исторически никогда не знала голода. Там плодороднейшая земля, там потрясающий климат, 30 градусов зимой и летом. Вот в любое время года там 27, 28, 29, 30, ну, может быть, 31. Муссонный климат. Дожди все лето и сухая зима. Но почему такая бедность? Потому что там была революция, там была гражданская война. Когда Камбоджа была Кампучией, помните? Был такой деятель Полпот, Красные Кхмеры, который решил сделать Камбоджу аграрной страной.
который вырезал практически четверть населения. Четверть населения страны погибла в этой гражданской войне. Это была самая кровопролитная гражданская война, наверное, за всю историю человечества. Не по количеству жертв, а по процентному соотношению. Потому что пали в первую очередь кто? Врачи, инженеры, цвет нации. И вот это вообще фантастическая история, ребята. Это единственная страна, где после того, как все это закончилось, да, когда прогнали красных кхмеров, страна протрезвела, они схватили за голову кхмеры и сказали: «Боже мой, что же мы наделали?» И они договорились, кхмеры. Они собрали все оружие, которое осталось, отлили из этого оружия памятники, пистолеты с завязанным дулом, поставили эти памятники на перекрестках и сказали: «Ребята, с этого момента мы не вспоминаем, кто кем был вот во время этой гражданской войны, кто был красный кхмер, кто не красный». До сих пор генералы, которые при Полпоте были в армии, премьер-министр, кстати, сейчас был губернатор при Полпоте, они просто сказали: «Ребята, это история, мы перевернули эту страницу, все, у нас мир, мы больше этого не вспоминаем». Представляете, как было бы здорово у нас, если бы никогда никто не вспоминал, у кого прадедушка был белый, у кого он был коммунист, а просто мы бы вздохнули и сказали: «Да, это была страшная мясорубка. Мы ее проехали, и давайте жить дальше». Вот кхмеры сумели это сделать, и я думаю, что у этой страны есть будущее. Там уже меньше бедных людей, там уже нет такой страшной нищеты. Я думаю, что у кхмеров будущее есть. Так, почему Ангкор был основан в глубине джунглей, не рядом с рекой Меконгом? Ведь река – это торговая дорога. Да, там не только река Меконг, там еще очень большое озеро Тонлесап. Почему Ангкор был основан там? Понимаете, дело в том, что во времена Ангкорской империи главное был рис. Вот у них была в совершенстве отработана система орошения. То есть это были каналы, эти были плотины. Где-то воду спускали, куда-то она поступала. И через Ангкор шли сухопутные пути. Ну вот так исторически сложилось, что они были вдалеке, ну не вдалеке, это в общем-то не на берегу реки, не на берегу озера. Но сухопутные пути там шли, они развивались сами по себе. Потом туда, конечно, потянулись соседи, была торговля. И одна из причин, почему Кхмерская империя исчезла, ослабла, да, это было то, что началась морская торговля. Все. Вся жизнь перекинулась туда уже, к морю. Это пошла эпоха мореплавания. Это 15, 16, 17 век. Великие географические открытия. И поэтому она исчезла. Это было логично. Кстати, не только... Вот, понимаете, в этом регионе возникали потрясающе интересные цивилизации и пропадали. Во Вьетнаме была такая цивилизация Дангшон, она называлась, да? Но это еще раньше. Это 8-2 век до нашей эры. У них тоже было фантастические там инженерные сооружения, у них было искусство, у них они выплавляли бронзу, делали вот эти знаменитые гонги свои, барабаны. Но она потом тоже исчезла. И мы, к сожалению, очень мало знаем про эти империи. Мы знаем историю Древнего Рима, Древней Греции. Как-то майя, ацтеков еще знаем. А вот про цивилизации Юго-Восточной Азии, Южной вообще, Тропической Азии, мы знаем, к сожалению, очень мало. Почему не разводят лотосы для питания, как фермы? Водоросли же выращивают, собирают и используют в пищу. Очень хороший вопрос. Потому что у лотосов едят не только орешки, но и молодые побеги. Вот их специальным образом маринуют, их отваривают, из них готовят разные блюда. Во-первых, лотосы разводят. Вот в Юго-Восточной Азии все-таки там есть целые лотосовые плантации, где их разводят. Почему их не стали разводить у нас в Астрахани? Не знаю. Вот сейчас такой момент, когда, ну, наверное, потому что лотосы у нас в Красной книге. Наверное, вот сейчас такой момент, когда вот регрессия Каспия, когда мелеет Каспий и прогревается хорошо вода, сейчас можно было бы делать это на фермах. Но здесь еще такой вопрос: насколько это будет рынок сбыта? Понимаете, мы едим и покупаем только то, к чему мы привыкли. Если появится что-то... Вот помните страусиные фермы, да? У нас одно время начали этих страусов разводить где угодно. Ну и что? Я сколько говорил с этими фермерами? Он говорит: «Я не могу продать мясо.
Никто не берет страусятину. Сколько было этой рекламы? Из одного яйца страуса можно приготовить омлет на 10 человек. Но никто не покупает за 1000 рублей яйцо страуса. Поэтому здесь вот эти факторы тоже надо учитывать. Почему у кобр раздуваются капюшоны? Ну, друзья мои, вот это как раз вопрос очень понятный. Когда мы с вами говорили о ядах, у нас целая программа была ядам посвящена, я вам говорил, что яд – это драгоценное вещество, очень драгоценное. И каждый, кто вырабатывает яд, животное, оно этим ядом дорожит. Зачем его лишний раз тратить на оборону? Гораздо проще раздуть капюшон, особенно если на этом капюшоне два глаза, как у очковой кобры, да, или хотя бы один, как у моноклевой. И сразу кажется, что это большое что-то, страшное, покачивающееся. Это угрожающая поза. Вот, это показать, что ты больше в размерах. Кстати, иногда так делают другие змеи. Вот у некоторых змей, у тигрового ужа, еще, кстати, я забыл, какая змея, тоже из ужеобразных, у них тоже слегка раздувается капюшон. Ну, не капюшон, как у кобры, а у них раздувается передняя часть. И у гусениц, кстати, это есть. У некоторых гусениц тоже, у некоторых гусениц бражника. Если ее потревожить, она раздувает переднюю часть, там такие большие глаза получаются, да, чтобы испугать хищника. Так что это такая защитная реакция. Какие опасные змеи в Камбодже? Используют ли жители змей для лечения, дрессировки, как домашних животных? Нет, опасных змей в Камбодже много. Это прежде всего, конечно, крайт, самая опасная змея, самая ядовитая змея крайт, ленточный крайт в основном, да. Это несколько видов кобр, в том числе королевская кобра. И в Камбодже очень часто происходят трагические случаи с укусами. Вот в Камбодже сейчас живет очень известный такой человек. Он был известен благодаря конфликту с Полонским, с нашим сумасшедшим миллионером, бывшим миллионером, слава богу. Николай Дорошенко. Это вот друг нашего Олега Шумакова. Когда-то они вместе с Дорошенко создали Snake House, гостиницу «Змеиный дом», и собрали там потрясающую коллекцию герпетофауны Камбоджи. Но потом Олег оттуда ушел, уехал в Москву, а Николай Дорошенко остался. У него сейчас кхмерское гражданство камбоджийское. И вот он как раз занимался тем, что он выезжал на вызовы ловить змеи и оказывал помощь. Он занимался сыворотками, лечением. То есть кто-то где-то кого-то укусили, он приезжал, делал уколы. Если где-то там змея заползла в дом, ему звонили, он приезжал, отлавливал. И настолько он успешно это делал, что ему даже дали орден местный. Но, к сожалению, таких служб надо было иметь много. Я сейчас не помню статистику, но очень часто бывает случаи укусов. Но надо отдать должное. Кхмерам они очень не любят ходить в лес без всякой нужды. Они побаиваются лесов. И мы несколько раз даже с этим сталкивались, когда вот нас сопровождал какой-то кхмер, и мы идем снимать джунгли. Он говорит, не-не-не, я здесь у машины подожду. Вот у кхмеров им свойственна такая осторожность по отношению к лесу, чего нет у вьетнамцев, потому что вьетнамцы, например, часть лесов сводили специально для чего? Потому что у них были лесные дикие племена, такие агрессивные народности, воинственные, настолько воинственные, что их даже вьетнамцы боялись. И вьетнамцы как раз вырубали леса как их среду обитания для того, чтобы их как-то ассимилировать. То есть это вот был еще один такой повод вырубить лес. Так, почему, а какие опасные? Так, а наш люпин родственник эритреи? Конечно, родственник, это же все бобовые, семейство бобовых. Это очень многоликое, многообразное семейство. Акации – это тоже семейство бобовых, люпин, конечно. Почему в Камбодже не продают ценные породы деревьев на экспорт, а сжигают? Ведь уголь будет дешевле тика. Тика, не тикса, а тика, тик. Ну, сейчас этим, вот видите, уже, я так думаю, китайцы займутся на потоке, если уже не занялись. Потому что логистика, потому что монополия. Ну, вот, например, потому что такой бизнес, он всегда наполовину преступный, криминальный. Ну, вот, например, сейчас вырубают, страшно вырубают леса на Мадагаскаре. Мадагаскар – это остров, там сплошные эндемики. Там есть тоже драгоценное дерево, оно называется розовое дерево. У него действительно такого красного цвета сердцевина.
И вырубают с Филиппин, из Малайзии гастарбайтеры приезжают, а потом это все перепродают. Ну, это криминальный бизнес. Ничего не может сделать с этим правительство. В Камбодже точно так же вырубают контрабандой многие породы деревьев. Там вьетнамцы это крышуют и через китайцев продают, насколько я знаю. Ну, прогуглите, наверняка очень много по этому поводу есть разных материалов. Кстати, Бразилия, да, страна. Знаете, почему она Бразилия называется? В честь дерева. Пау де Бразил. Это было драгоценное красное дерево, которое одно время было даже эквивалент денег. Вместо денег расплачивались древесиной. И в честь этого Пау де Бразил, дерево Бразилия, целая страна названа. Вот. Поэтому с драгоценными породами деревьев, увы, проблема везде. В чем отличие первичных лесов от вторичных? Я уже сказал, в чем. Потому что первичные леса – это те, которые сформировались еще очень-очень-очень давно. Вот. Это те леса, которые формировались тысячелетиями, у которых уже своя экология, своя флора, своя фауна. А вторичные леса – это та самая природа, которая не терпит пустоты. Если вы вырубите первичный лес, то на его месте поднимется вторичный. Вот березняк. Вот вам, пожалуйста, Россия, березки белые. Где березки? Там, где лес вырубили. Вот вырубили лес, да, какой-нибудь сосновый. Вот там через какое-то время поднимется березняк. Так, где можно посмотреть ваши фильмы? Ютуб. Наберите в Ютубе просто мою фамилию Хабургаев. И там, ну, вот у меня около 100 фильмов о природе. О дикой. А вот что касается передач телевизионных, там путешествия натуралиста, какие-то старые фильмы есть на Ютьюбе, а так их вот недавно показывали на культуре, повторяли. В чем отличие Так, есть. Вы были в Казахстане? Если не были, приезжайте. Обязательно посетите Байконур. Я просто там живу. Григорий, 6 класс. Здравствуйте, Григорий. Спасибо большое за приглашение. В Казахстане я был всего лишь один раз. Меня приглашали на праздник цветов. Всего 3 дня в Алмате. У меня много друзей в Казахстане. Зовут в гости. Григорий, обязательно приеду. Спасибо. Вот если приеду, сообщу. Может быть, и встретимся. Не знаю, когда. Но очень хочу. Казахстан, он у меня обязательно вот в планах. Пауки могут там в джунглях плести пауки? Конечно, еще как плетут паутины. Там много пауков. Ну вот, кстати, посмотрите наши фильмы. У нас 10 фильмов в Камбодже мы сняли. Там есть несколько видов пауков. Там есть пауки-птицееда, селенокосмия. Мне даже пришлось съесть такого паука в кадре. И есть нефилы. Это пауки, тоже огромные пауки с самой крепкой паутиной. Я рассказывал о них, когда мы говорили о яде. Пауки-то, как можно использовать семена лотоса в пищевой промышленности? Ну, не знаю, насчет промышленности ничего не могу сказать. Я же вам уже говорил, что мы не можем в таких количествах получать семена лотоса, чтобы промышленно их использовать. Представляете, какие нужны плантации, да, технологии. Ну, может быть, когда-то выведут какие-нибудь сорта, да, орехоносного лотоса, у которого будут совсем огромные орешки. Они, правда, они очень вкусные. Они очень вкусные, полезные, питательные. Я думаю, что, может быть, кто-то, если этим займется, ну, понимаете, что значит получить сорт, устойчивый сорт. И этим должны заниматься селекционеры. И этим должен заниматься институт. Да? Этим должны заниматься генетики. Но это большие риски, это вложения. Кто-то должен инвестировать денег и, может быть, еще и пригорит. Ну, вот, кто-то услышал, вперед займитесь. Так, почему тот песок был белый на пляже, хотя он обычно желтый? Ничего подобного, ребята, песок не всегда желтый. У нас заявлена встреча в августе, которая будет посвящена пустыням. Я сейчас не могу сказать, какого это числа будет. Вот, но одна из наших августовских. А, скажу. Пустыня 26 числа. Да, 26-го у нас пустыня, кажется. А вот тогда мы с вами поговорим о песках, потому что очень многие пустыни, вот Каракум, знаете, что такое Каракум? Кара черный, кум песок. Есть Кызылкум, красные пески.
Есть сарыкум у нас в Дагестане, желтые пески, да, красные пески. На самом деле, конечно, они не черные, не желтые, не красные, есть белый песок. Если вы побываете на острове Санторин, да, где вулкан, там черные пески, там есть пляж с черным песком. На Канарских островах пески серые, очень часто вулканические. Поэтому песок – это те минералы, из которых он состоит. Почему там белый? Потому что там очень много коралловых песков. Коралловый песок, он белый, очень-очень миленький. Вот в нашей встрече о пустынях мы о песке поговорим отдельно и обстоятельно. Вообще, что такое песок, откуда он берется и так далее. Так, Мия, 7 лет, спрашивает, почему не рассказали про джунгли Амазонии? Спасибо. Дорогая Мия, джунгли Амазонии – это удивительный и долгий рассказ. Я там был очень немного. То есть, если по Камбодже у меня было две большие командировки, практически все фотографии, которые я показывал, это мои. Да? Мы там снимали фильмы, то в Амазонке я был очень недолго, и я видел только краешек джунглей. Я вам уже говорил в одной из наших встреч, что Амазонская сельва, Мия это называется, это гигантский массив, который тянется на тысячи километров. Там обитает 80, по-моему, да, 50% влаги на Земле, это вот сосредоточено в Амазонской сельве. Там живут люди, которые до сих пор живут в своем этом каменном веке, которые не знают, что такое цивилизация. Потому что в Бразилии, я вам рассказывал уже об этом, сделали очень мудро. Они оградили эти племена, и туда нельзя. Вот если вы захотите путешествовать по Амазонской сельве, вас туда не пустят. Есть специальное министерство, которое этим занимается. Если правительство сочтет, что ваша экспедиция целесообразна, вот тогда еще, может быть, как-то там вы разработаете маршрут, вам согласуете его с ведомствами, вас туда пустят. Почему? Потому что если люди сейчас вторгнутся в природу, в эту хрупкую природу, она моментально погибнет, она исчезнет с лица земли. Вот вы поймите такую вещь. Вот влага Юго-Восточной Азии, где мы сейчас с вами были, да? Вот Камбоджа та же самая, она влияет на климат в Европе. Вот если осушить всю Камбоджу, то засуха начнется в Европе. Если вырубить нашу тайгу, да, сибирскую, то засуха где-то начнется, изменится климат в Австралии или в США. Там Средний Запад США, кстати, он зависит от Конго. Где Конго? В Китае, в Африке. Вот эти вот тропические леса в Конго, экваториальные, если их вырубить, то это скажется на климате, США. Представляете, как все связано на Земле? Поэтому Амазонская сельва, слава богу, она вот такой гигантский заповедник, куда стараются цивилизацию не впускать. Это будет трагические последствия. А люди, которые там живут и которые не общаются с цивилизацией, у них нет иммунитета. И как только мы туда появимся с нашими ковидами, с нашими вирусами, они просто все вымрут. Поэтому вот такая вот история. Но про Амазонку как-нибудь поговорим еще обязательно, Мия. Я вам расскажу, что знаю. Какие большие хищники есть в Камбодже? Тигры, леопарды из крупных хищников. Ну, кто там еще? Медведи. Там губач, по-моему, есть, да, из медведей. Ну вот туда малайский медведь есть еще, если из Камбоджи ближе к Малайзии. Ну какие вас именно хищники? Млекопитающие интересуют? Или, ну, питон это тоже хищник, он тоже большой, 7 метров. Есть ли в Камбодже змеиные фермы? Добывают ли яд? Делают ли из него лекарства? Нет, в Камбодже нет змеиных ферм. Там есть Snake House, вот у Николая Драж... Уже нет, он его продал китайцам, насколько я знаю. Змеиных ферм нет нигде уже. Ребят, дело в том, что если раньше змеиный яд использовался в медицине активно, то сейчас он там уже фактически не используется, потому что в медицине сейчас ну, его синтезируют препараты, которые его заменяют. Фактически он не нужен. То есть овчинка выделки не стоит. Раньше, да, раньше у нас были серпентарии, где разводили, не разводили, а доили гадюк, кобр, эф, получали этот яд, и он
он шел в медицинскую промышленность. Сейчас этим никто не занимается. Так, почему в Камбодже не организуют мангровые заповедники? Увы, ребята, друзья мои, мангры исчезают еще быстрее, чем леса. Ведь можно туристов водить за деньги. Нельзя туристов водить за деньги. В том-то и все дело. Ребята, вот поймите такую вещь. Вот у нас немного просмотров на нашем с вами канале. Ну, что там, ну, 3, ну, 5 тысяч, ну, 7 тысяч, может быть, да? Потому что вы здесь собрались, люди, кого интересует живая природа, флора и фауна. А большинство людей что интересует? Пятизвездочные отели, пляжи, музыка, вот это, бумца, бары, рестораны, индустрия удовольствия, вот этот гедонизм, да? Вот что их интересует. Они не поедут смотреть на мангры толпами. Они поедут, если им all-inclusive отели, вот как в Турции, да, или как там на Хайнане в Китае, или как на Бали. Вот дешевые отели, 5 звезд, все включено, и они туда поедут толпами, чтобы на пляже валяться, пиво пить и себе ни в чем не отказывать. А вот мангры смотреть, к сожалению, поедут очень немногие. Так, на острове Борнео такие же тропические леса, как в Камбодже, если отличаются, то чем? Нет, там другие тропические леса на острове Борнео. На острове Борнео прекрасные леса. Там тоже царство орхидей, там удивительная флора, удивительная фауна. И именно на острове Борнео водятся человекообразные обезьяны, орангутанги. Вот на Борнео, кстати, можно попасть, и там вводят в природу. То есть там такая туристическая индустрия предусматривает поездки по национальным паркам, где вам показывают живую природу. Ну, вот, собственно говоря, ребята, все, да? 2 часа мы с вами почти провели. Друзья мои, если у вас остались вопросы, да, на YouTube заходите, там выложены наши с вами встречи, и в конце в комментариях задавайте свои вопросы. Я всегда просматриваю комментарии, потому что мне очень важно ориентироваться, что вас действительно интересует, что вас не интересует, да, и там же задавайте вопросы. Мы сделали такую традицию, где-то вот каждая пятая, каждая шестая наша встреча – это ответы на вопросы. Ну, у нас уже расписан август. Август у нас расписали, у нас будет пустыня, у нас будет реинтродукция, зоопарки мира будут крупнейшие, да, степь. А давайте в первую сентябрьскую мы сделаем ответы на вопросы. Вот так. Ну что ж, спасибо большое всем, кто был с нами. Я, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. До следующего воскресенья.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сей государь исполнен был всеми добродетелями, был храбр на брани, тверд в предприятиях своих, любитель правосудия, ненавистник всякого междоусобия, истинный друг своим ближним и отец своим подданным. Публицист Михаил Михайлович Щербатов об Александре Невском. Александр Ярославич, без сомнения, стержневая фигура отечественной истории. Стержневая именно потому, что в самые разные исторические эпохи его личность играла некую интегральную роль для нашей страны. Так Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк», отмечает: «Александр соединяет самые разные и часто непохожие друг на друга эпохи – Средневековую Русь, Московское царство, Российскую империю, Советский Союз и наше время. Фигур такого масштаба в истории любой страны – раз-два – и обчелся. Уже при жизни Александр воспринимался как главный человек своего тяжелого 13 века. Показательно, что уход князя на тот свет сопровождался следующими словами митрополита Кирилла: «Зайди солнце русской земли». Во времена Ивана Грозного Александр Ярославич был канонизирован, причислен к лику святых. Показательно, что перед походом на Казань Иван Васильевич посетил гробницу святого князя во Владимире и попросил о помощи. Казань, как известно, вскоре пала. Символично, что Петр Великий основал Санкт-Петербург и Александро-Невский монастырь на предполагаемом месте Невской битвы, знаковой победы над шведами. Туда же император перенес и мощи Александра Ярославича, где они находятся по сей день. Вскоре имя Александр вошло в моду среди Романовых. Так трое из четырех императоров XIX века носили имя благоверного князя. Не затерялась его фигура и в советское время, когда отношение к большинству дореволюционных правителей было весьма скептическим и негативным. Но фильм «Александр Невский» великого режиссера Сергея Эйзенштейна пользовался огромной популярностью накануне и во время Великой Отечественной войны. «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля». Эту фразу, вложенную в уста кинематографического князя, затем писали солдаты-победители на стенах Рейхстага. Показательно, что единственной российской наградой, существовавшей в имперский, советский и современный периоды, является как раз орден Александра Невского. В свою очередь, в серии «Жизнь замечательных людей» вышло сразу три книги об Александре Ярославиче. За авторством Владимира Терентьевича Пашута, Юрия Константиновича Бегунова и Алексея Юрьевича Карпова. Неудивительно, что в 2008 году князь стал победителем телевизионного исторического конкурса «Имя России». За последние годы множество городов страны обрели свой памятник Александру Невскому. В городе Владимир существует даже два памятника Александру Невскому. Однако при всей популярности князя в исторической памяти восстановить вот этот подлинный облик Александра крайне сложно. Проблема заключается в ограниченности исторических источников. Дело в том, что до нас не дошло даже прижизненное изображение князя. А летописное прозвище Невский он получил лишь в 15 веке. До этого его чаще называли или великим, или храбрым. При этом все прямые письменные свидетельства о князе умещаются на нескольких десятках страниц, даже не на сотне. И на этой весьма зыбкой основе написаны, в свою очередь, тысячи научных трудов, из которых можно составить целую библиотеку. Почему же так происходит? Меняются политические режимы, сменяются поколения, но образ князя далекого и, казалось бы, навсегда ушедшего 13 века остается предметом постоянной исторической рефлексии. Возможно, потому что он был действительно святым человеком? Отнюдь. За свою недолгую 42-летнюю жизнь князь совершил поступки, которые заставляют подвергнуть ревизии его вот этот религиозно-канонический облик. Так британский историк Джон Феннелл отмечал, вторая половина 13 века была эпохой постепенно возраставшего татарского давления. Нашествия, набеги, унижения. Этот режим татарского гнета укрепился отчасти и в результате политики Александра Невского. Так, во времена великого княжения Александра в русских городах сели баскаки, была проведена перепись населения, число, после чего выплата дани ордынского выхода стала носить системный и регулярный характер. Собственно, одним из последних шагов Александра стало подавление восстания в северо-восточной Руси, направленного против монгольских сборщиков дани. Александр сам подавил это восстание. Академик Валентин Лаврентьевич Янин подчеркивал, что именно Александр распространил ордынское иго на Новгород, до которого, мы помним, Батый в принципе не дошел, монголы Новгород не завоевывали военным способом. Но когда новгородцы попытались поднять антиордынское восстание, Александр лично его подавил. При этом лишил политического наследства зачинщика бунта своего старшего сына Василия Александровича. Современный историк Игорь Николаевич Данилевский говорит о том, что существует как бы два Александра. Один – это реальный сын своего времени, хитрый, властолюбивый и жестокий правитель. Он всеми силами старался сначала заполучить, а потом удержать ярлык на великое княжение. Он был одним из первых русских князей, который понял простую истину. Помогая Орде грабить и угнетать свой народ, можно получить кое-какие выгоды и для себя. Позднее по этому пути пойдут его потомки. Другой мифический Александр – это герой, созданный с определенными политическими целями. Он живет и действует сегодня, влияя на мысли и поступки множества людей, которые плохо знакомы с отечественной историей. Оба Александра, по мысли Данилевского, почти не знакомы друг с другом. Пути их почти никогда не пересекаются. Приведенные мнения весьма авторитетных историков заставляют усомниться в образе князя как идеального человека. Возможно, тогда Александр велик постольку, поскольку был выдающимся полководцем. Так современный писатель Арсений Замостьянов называет Александра символом доблести и героических побед России. Ведь мы с вами со школьной скамьи знаем битвы на реке Неве и льду Чудского озера. Однако часть, в том числе современных историков, считает масштаб и значение этих битв несколько преувеличенным. Так первым дал отпор крестоносцам не Александр Невский, а его отец Ярослав Всеволодович, победив их на Омовже. Орден меченосцев был разгромлен еще литовскими племенами в Шауляйской битве 1236 года. А гораздо большим по масштабу военных действий являлась Раковорская битва 1268 года. Таким образом, Александр не был ни первым, ни последним полководцем, боровшимся с западной агрессией в отношении Руси. Не стоит также забывать, что свои полководческие подвиги князь совершил в первой половине своей жизни, к своему 21-летию. Остальное же время он занимался в первую очередь политикой. Таким образом, достижения Александра на поле брани, да, являются существенными, но вовсе не единственными и, возможно, не ключевыми чертами его деятельности. Но почему же тогда князь все-таки стал золотой легендой средневековой Руси? Во многом благодаря тому, что оказался выдающимся государственным деятелем. Как замечал Николай Михайлович Карамзин, Александр любил отечество более своей княжеской чести. Во главу угла Александр ставил сохранение религиозного и этнического ядра Руси, из которого затем смогла возродиться ее государственность. Так папа римский Иннокентий IV присылал же Александру двух кардиналов с предложением присоединиться к римской церкви в обмен на военную помощь. Но Александр отверг это предложение. «Вера наша се есть Отец, Сын и Святой Дух, Троица во единство и единство в Троице». Запад хотел перекрестить Русь на латинский манер, уничтожив, по сути, православную идентичность. Монголы же, в свою очередь, более терпимо относились к нашей религии. Именно поэтому подчинение Орде считалось Александром скорее меньшей из зол. Так Русь, оказавшись между монгольским молотом и латинской наковальней, смогла сохраниться благодаря верному стратегическому выбору великого князя. Как писал Лев Николаевич Гумилев, Александр сделал судьбоносный выбор между Востоком и Западом в пользу Востока. Пойдя на союз с Ордой, он предотвратил поглощение Северной Руси католической Европой и тем самым спас русское православие, основу нашей самобытности. Но ведь перед Александром стоял очень сложный выбор, в том числе в отношениях с монголами. Он мог бросить, будучи полководцем, открытый вызов Орде, проиграть и обречь Русь на очередной карательный поход. Или же склонить голову, временно подчиниться, выиграть таким образом время для восстановления сил. Александр выбрал последнее, что ярко свидетельствует о его политическом даре. Будь Александр в первую очередь полководцем, то он бы решился на эту неравную битву, вославился бы в веках, но погубил бы перспективу возрождения Руси. Так затем поступил Михаил Тверской. Однако Александр оказался одаренным политиком, в первую очередь политиком, а не полководцем. Он сделал вид, что поддался, схитрил и сформулировал спасительную стратегию на последующие полтора века. Да, выбор Александра был вынужденным. Русь попросту не могла сопротивляться монголам. Но вот это трезвое понимание ситуации было не у всех людей 13 века. Тот же младший брат Александра, князь Андрей Ярославич, жители Новгорода, Северо-Восточной Руси, вот все они поднимали восстание против монголов и все в конечном счете проигрывали. В связи с этим современный историк, доктор исторических наук Антон Анатольевич Горский отмечает, что Александр был прагматиком. Он выбирал тот путь, который казался ему выгодней для укрепления его земли и для него лично. Когда это был решительный бой, он давал бой. Когда наиболее полезным казалось соглашение, он шел на соглашение. Так князь пошел на вот этот мучительный компромисс с монголами и заставил принять его жителей Руси. В то же время Александр первым начал укрывать часть ордынской дани и собирать силы для будущего возрождения. И очень символично, что именно его сын Даниил станет основоположником Московского княжества, из зерна которого затем вырастет дерево новой России. преемники Даниила вплоть до Дмитрия Донского будут пользоваться стратегией Александра Невского. Как отмечает современный историк Дмитрий Михайлович Володихин, князь Александр сыграл роль некоего стража, давшего стране передышку, столь необходимую для выживания. Таким образом, выбранный стратегически верно курс Александра, вот его умение видеть на несколько исторических шагов вперед, а также жесткие шаги политика-прагматика, сделали его вот этой самой золотой легендой средневековой Руси и, более того, стержневым героем отечественной истории, который не теряет актуальности по сей день. Закончим словами корифея исторической мысли Сергея Михайловича Соловьева. Соблюдение русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым видным историческим лицом в нашей древней истории от Мономаха и до Дмитрия Донского.

0: подвести научные итоги 2022 года. В гостях у меня научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Иван, здравствуйте и добро пожаловать.
1: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
0: Я предлагаю начать с космоса. Мы все очень любим космос, и каждый раз он преподносит нам какие-то сюрпризы.
1: У нас несколько интересных новостей за этот год, сенсационных по космосу. Но самым замечательным, наверное, является запуск и начало работы телескопа Джеймс Уэбб. Вот, потому что очень много лет ждали запуска этого телескопа. Это один из самых дорогих приборов, который вообще есть у человечества сейчас. И то, что он долетел туда, куда летел, раскрылся, начал работать, и уже там кое-что он обнаруживал в инфракрасном диапазоне, это очень интересно.
0: Слушайте, а вот ну, до этого летал Хаббл. Чем же Уэбб лучше-то?
1: А он не лучше, он просто другой. Как мы, наверное, догадываемся, каждый телескоп, он работает в своем диапазоне. Да? Ну вот можно взять, купить в магазине такой бытовой телескоп, который просто для интереса люди, любители покупают, да, он будет работать в диапазоне видимого света. А есть еще в электромагнитном диапазоне, в котором мы наблюдаем Вселенную, есть еще другие всякие диапазоны. А вот Джеймс Уэбб, он первый околоземный телескоп, который начал работать в инфракрасном диапазоне. А понимаете, что такое инфракрасное, да, лучи? Это тепло. Он как бы принимает тепло, идущее от дальних космических объектов. И это очень интересно, потому что именно в инфракрасном диапазоне мы фиксируем наиболее далекие объекты во Вселенной за 10 и более миллиардов световых лет от нас находящиеся. То есть свет от них шел больше 10 миллиардов лет. Представляете? То есть он видит Вселенную такой, какой она была в самые свои юные, так сказать, годы. Вот. Ну, понимаете, да? Если свет летел больше 10 миллиардов лет, то он показывает нам то, что было 10 миллиардов лет назад.
0: Это понятно, что мы видим прошлое благодаря таким вещам. Но вы уже упомянули, что он там что-то высмотрел, что, собственно, стало практически сенсацией. Можно ли уточнить для наших слушателей, что именно?
1: Да, конечно, конечно. Вот. Значит, вот когда был большой взрыв, после этого были так называемые темные века. Когда Вселенная была непроницаема для вообще электромагнитного излучения. А вот после этого сформировались молодые галактики, первые галактики. Вот. И их-то мы сейчас наблюдаем на очень огромном расстоянии от нас в инфракрасном диапазоне. И замечательно то, что этих молодых галактик оказалось очень много. И они оказались гораздо более развиты и сформированы, чем предполагалось прогнозами ученых. И придется такую стандартную модель космологии, видимо, немножко поправлять уже даже по первым месяцам работы Джеймса Уэбба. Что же будет, когда он осмотрит всю Вселенную досконально и соберет еще больше данных? Вот это очень интересно.
0: Скажите мне, Иван, а можем ли мы благодаря Джеймсу Уэббу дойти до жизни такой, что пересмотрим теорию Большого Взрыва?
1: Не можем.
0: Ну, слава богу.
1: Это все-таки большой взрыв, он все-таки не заглядывает. Нет, скажем так, ну, понимаете, как косвенно, наверное, могут быть какие-то поправки, именно потому что, вот, например, молодых галактик оказалось больше, чем мы это предполагали. Но заглянуть внутрь большого взрыва, конечно, ни один из наших приборов не может, ну, кроме разве что, ну, вообще, наверное, может. Потому что есть реликтовое излучение, да, и есть его возможная поляризация. И если мы обнаружим определенные моды поляризации в реликтовом излучении, то тогда мы можем утверждать, что кроме Большого Взрыва был еще и инфляционный этап развития Вселенной. Вот. Ну, вообще, ну, как-то косвенно с помощью телескопа, в том числе с помощью этого, можно что-то пересмотреть. Но напрямую, конечно, он нам Большого Взрыва не покажет.
0: Ну, хорошо. Обнимаем Джеймса Уэбба. Точнее, телескоп имени Джеймса Уэбба, и идем дальше по космосу. Что вы поставите на вторую строчку?
1: Те исследования и результаты, которые получены при наблюдении за черными дырами, они тоже очень замечательны. Впервые мы получили снимок сверхмассивной черной дыры Стрелец-А в нашей галактике. Она находится в центре нашей галактики. Если помните, несколько лет назад было такое событие, первая демонстрация изображения черной дыры в галактике М87. Это

0: мы не в своей галактике увидели черную дыру. Нам вот так сложились пространственно-временные обстоятельства, что в чужой галактике оказалось фотографировать черную дыру проще, чем в своей собственной. А теперь мы вот получили изображение Стрельца А в центре нашей галактики и активно начали дополнять и улучшать теорию возникновения нашей галактики и разнообразные параметры научные, которые там можно, наблюдая за черной дырой, обнаружить.
1: Иван, я уверена, что сейчас многие слушатели вспомнили все те картинки, которые так или иначе видели в интернете, которые изображают черную дыру. И скажите, пожалуйста, фотокарточка черной дыры совпадает с тем, как мы ее представляем, или это совершенно другой объект?
0: Удивительно, что почти что совпадает. Вот. Ну, то есть как? Смотрите, конечно, никакой дыры мы не видим, да? На то она и дыра. Мы видим излучение раскаленной материи, которая, вращаясь, поглощается черной дырой, падая на нее, очень сильно ускоряется, очень сильно разогревается, и еще всякие гравитационные там события происходят. Так что свет может буквально обогнуть черную дыру из-за ее гигантской гравитации. И мы можем увидеть не только то, что перед черной дырой и вокруг нее, а можем увидеть даже то, что за ней находится. Да, так вот, гравитационное воздействие черной дыры таково, что оно позволяет какой-то части электромагнитного излучения, ну, то есть из световых волн и радиоволн, обогнуть эту самую дыру и показать, что находится за ней.
1: И что там?
0: Там тоже вещество, которое, разогреваясь, падает на черную дыру.
1: То есть все так светится, как на картинках, по-новогоднему красиво и кругло получается.
0: Нет, ну почему по-новогоднему красиво и кругло, да. Но эти изображения у нас с вами, к сожалению, радио не цветное, поэтому мы не можем сейчас нашим слушателям показать дыру. Но они легко могут найти в интернете эти фотографии, их полно. Ну вот видим такой в центре массивная черная, собственно говоря, дыра. Ну то есть ничего там нету в центре, темная. А вокруг нее крутится вот этот аккреционный диск с раскаленной материей, которая падает на дыру и навсегда покидает нашу, навсегда покидает наш мир. Мы больше никогда не встретимся со всем тем, что упало внутрь черной дыры.
1: Дыра не только светится. Никаким способом не встретимся. Дыра не только светится, но, как выяснилось, еще и звучит. Об этом тоже хотелось бы, чтобы вы рассказали.
0: На самом деле, дыхание черной дыры, можно так образно выразиться. Вот. Но, конечно же, никакого звука там нет, потому что в пространстве Вселенной вообще звуки не распространяются, потому что там нету ничего твердого или газообразного, почему им распространяться. А это ученые Массачусетского технологического института преобразовали рентгеновское эхо черной дыры в акустические волны. То есть дыра дышит в рентгене, а для нас это преобразовали в звуковые частоты. Но, в общем, некоторый аналог – это совершенно точный того, как живет и внутри себя функционирует дыра. Здесь мы такой аналог имеем.
1: А есть еще вещь, которую я отнесла бы к космосу, но давайте это вы рассудите. Гамма-всплеск и внеземная жизнь. О чем это, давайте расскажем нашим слушателям.
0: Есть самые яркие события, которые существуют в мироздании, с которыми сравниться не может ничто, известное нам по сию пору. Это так называемые гамма-всплески. И вот 9 октября уходящего года произошел такой экстраординарный гамма-всплеск, на расстоянии 2 миллиардов почти световых лет от нас, что все наши телескопы, которые его пытались посмотреть, они все ослепли. То есть, ну, это как на Солнце без защиты посмотреть. Вот начинают слезиться глаза, и ты закрываешь их, да, потому что слепит. Вот все наши телескопы, которые смотрели, все земные телескопы, которые смотрели за этим гамма-всплеском, все ослепли. Такой он оказался мощностью. Вот, чтобы понять яркость этой гамма-вспышки, то она в 10-20 раз более энергично, чем наше Солнце. А 10-20 раз – это 100 миллиардов миллиардов. Вот 100 умножить на миллиард, умножить еще на миллиард. Вот во столько раз гамма-всплеск энергичнее, чем наше Солнце. То есть фактически за мгновение он испускает энергию, которую Солнце испустило, ну, можно сказать, чуть ли не за все время своего существования. Вот такая вот штука. Гамма-всплески возникают в результате гибели массивных звезд, когда массивная звезда развивается, развивается, развивается, они живут очень коротко, эти массивные звезды, около них не может быть никаких планет, ну, планет систем могут быть, никакой жизни не может быть, потому что они очень коротко живут, они живут всего-навсего сотни миллионов лет. Вот, когда у нее выгорает термоядерное топливо внутри, она начинает пухнуть. Вот она пухнет, пухнет, пухнет, превращается в красный гигант, а потом его излучение уже не может удерживать его огромную гравитацию. И потом все, чем оно там распухло, оно обваливается внутрь этой звезды. Вот в этот момент происходит гамма-всплеск, и в этот момент эта звезда может превратиться в нейтронную звезду или в черную дыру, высвободив неимоверное количество энергии в пространство, так что за 2 миллиарда световых лет эта энергия достигла наших телескопов, и они все ослепли.
1: А почему?
0: Вот. Но сейчас они обратно уже починились, сейчас они уже все смотрят.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к научным итогам 2022 года. В гостях в передаче данных сегодня научный редактор канала «Наука» Иван Семенов.
2: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных в студии Мария Баченина. Сегодня подводим научные итоги 2022 года. В гостях научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. С космосом разобрались. Теперь предлагаю поговорить о компьютеризации.
0: Значит, создали в Соединенных Штатах суперкомпьютер «Франкер», который достиг производительности в 1,1 экзафлопса. То есть это 10 в 15 степени. Он делает вычислений в секунду. Вот.
1: Так, это надо,
0: конечно,
1: осознать.
0: Поразительный результат. Да, но тут вот можно по такому сравнению понять, что если сложить 7 самых мощных суперкомпьютеров, которые до сих пор были на Земле, ну, некоторые говорят 5, некоторые говорят 7. Ну, даже 5 достаточно. Вот этот Франкер, он превосходит эти 5 либо 7 сложенных суперкомпьютеров. Вот. Но суперкомпьютер, он, конечно, никакой не компьютер, а это такая целая фабрика. Вот. И главная проблема суперкомпьютера – это то, что нужно распараллеливать данные, которые он обрабатывает, очень разумным образом. И нужно его охлаждать очень сильно, потому что это такая мощнейшая фабрика, которая... в которой эти быстро работающие процессоры излучают огромное количество тепла, и вот нужно, чтобы все это работало согласованно. Это, конечно, совсем не похоже ни на какой компьютер, который мы себе представляем, там, стоящий у нас на столе или даже стоящий там в каком-нибудь учреждении, там, какие-то стойки компьютерные, да, какие-то серверы.
1: Но специальные. Я посчитала, а он занимает... Такая... Он занимает площадь где-то 3,5 сотки. Это такой мини-дачный участок, чтобы люди могли понять.
0: Да-да-да.
1: А вот, знаете, вопрос вот, ребром. Иван, а зачем? Зачем нужен такой быстрый компьютер? Вот для чего?
0: А ответ очень простой. Для искусственного интеллекта.
1: А это зачем?
0: Искусственный интеллект сожрет любую мощность. Искусственный интеллект зачем? Вот то, что он просто переводит. Ну, обычные бизнес-тексты, то, что называется. Мы к этому привыкли, правда?
1: Да.
0: А вот, например, литературный перевод произведения, конечно же, сделать ни один компьютер, ни один искусственный интеллект сейчас не может. А вот представьте, что будет взята там «Война и мир» и художественно переведена на английский язык с помощью искусственного интеллекта. Вот это будет сенсация. И вот как раз на достижение такого рода сенсаций направлено создание суперкомпьютера. Потому что, ну, еще раз, чем человеческий мозг все равно мы достичь не можем, и в ближайшие десятилетия не сможем по мощности. А это все-таки удивительный прибор, единственный во Вселенной, который специалисты сравнивают, собственно, по сложности с самой Вселенной. И, конечно, все эти суперкомпьютеры, это, скорее всего, если сравнить на уровне разума, ну, не знаю, мышонка, вот. Или там, ну, не лягушки. Ну, уж точно не больше,
1: ну,
0: чем...
1: Ну, ладно, вы унизили, так унизили нынешние суперкомпьютеры.
0: Вот... Нет, послушайте, это все абсолютно правомочно, потому что просто люди немножко лишний такой какой-то романтическим флером окружают эту компьютеризацию, искусственный интеллект и суперкомпьютеры, думая, что в них там что-то такое происходит, сравнимое с тем, что происходит внутри человечества. Разума. Конечно, ничего подобного там не происходит, и таких мощностей, как человеческий разум, достичь, я вообще не знаю, удастся ли. Но то, что в ближайшее время не удастся, в этом нет никаких сомнений.
1: Иван, вот вы говорите, что пока он разумом с мышонка, суперкомпьютер или с лягушку, не важно. Ну а как же быть с тем, что вот, собственно, программист Google заметил признаки разума у искусственного интеллекта, потом еще один искусственный интеллект заговорил на своем языке. Это тоже не то, чему стоит удивляться?
0: Да, это не то, чему... Нет, этому можно удивляться и нужно удивляться. Вот. Но что касается Блейка Лемейна, то он, видимо, как-то не очень хорошо себя почувствовал, как все его коллеги, которые понимают, о чем идет речь, говорят. Ну, потому что представлять себе искусственный интеллект, обладающий сознанием, ну, это фантастика и даже такая не очень, я бы сказал, научная. Потому что искусственный интеллект обладает только тем, чем его наделяют люди. Это очень сложный и очень интересно работающий, совершенно по другим принципам сделанный, но все-таки компьютер.
1: Вот. Давайте я для слушателей скажу, что Блейк Лемон – это инженер по программному обеспечению в Гугле, который, собственно, и заметил, и высказался, что у него было впечатление, что он говорит с ребенком 7 или 8 лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики. То есть вы в это не верите, просто у него температура поднялась, загриповал человек?
0: Вряд ли он и сам в это верит, я не знаю. Мне кажется, то ли он это сделал... потому что пиара какого-то захотел вокруг себя, но он, правда, добился того, что его отстранили от работы, вот, но зато он стал известен всему миру. Вот. Но понятно, что любой компьютер – это просто набор вычислений из нулей и единиц, которые происходят с какой-то скоростью в каких-то направлениях. Вот. Там сознанию там спрятаться негде, понимаете, какая штука.
1: Ага.
0: У него могут быть какие-то внутренние циклы свои там, рассуждений, выводов логических и каких-то доказательств. Все это может быть. Но сознание – это скорее явление философское, чем научное. Вот что такое сознание? Да? Вот у меня собака, у нее сознание или не сознание?
1: На уровне трехлетнего ребенка. Я вот в это свято верю. Они мне напоминают исключительно 2-3 года.
0: Минуточку, Мария. Смотрите, давайте не будем путать. Одно дело интеллект на уровне такого-то стольки-то летнего ребенка. Интеллект – это одно. Это понятно. Может решить такую-то задачу, может выполнить какие-то действия, может там какой-то набор команд исполнить, да, там, или как-то общаться может там собака. Она может знать там быть дрессированной, уметь выполнять кучу всяких действий, но это связано с интеллектом. А вот что такое сознание, никто не понимает на самом деле. Вот у нас с вами, мы считаем, что есть сознание, да? А у собаки есть сознание?
1: Ну, мы считаем, что у нас есть сознание, плохо, это не факт.
0: Когда собаке плохо, она плачет. Когда ей радостно, она радуется и смеется на своем собачьем лае, вливается, понимаете? У нее есть эмоции, она способна ощущать. Вот. А у нее память, у нее разные отношения к разным людям. Кого-то она больше любит, кого-то меньше любит, кого-то совсем не любит. Трудно представить себе систему искусственного интеллекта, которая соглашается работать только с этим программистом. И говорит, вот это мой папа, я с ним буду общаться, а ты вот иди отсюда, дурак, потому что я тебя не знаю. Ну, невозможно это все представить, понимаете? Сознание – это философская категория, она не, мне кажется, не укладывается в рамки вычислительной техники.
1: Ну, давайте к гуманитарным, так сказать, событиям научного свойства 22-го года подойдем, а то все в точных науках обитать, это тоже достаточно скучно.
0: Давайте.
1: Да, исторические, так сказать, значения событий, которые произошли, которые вы внесли в списки научных событий 22-го года, давайте, допустим, с текста, да, с расшифровки древнейшего в мире текста начнем.
0: Конечно, тексты, написанные иероглифами, есть гораздо более древние, чем то, о чем мы сейчас будем говорить. Это первая буквенная алфавитная запись. То есть это текст, написанный алфавитом, то, о чем мы сейчас будем говорить.
1: Так.
0: Где, ну вот ученые из Еврейского института в Иерусалиме расшифровали текст, который был нанесен, ну вернее, он и сейчас нанесен, на некое подобие такого гребешка, чтобы расчесываться. Вот. То есть это некое заклинание, обращенное к паразиту, что этот гребень справится с нападением этого паразита. Алфавит только-только, видимо, развивался, и поэтому писец писал в любую сторону. У него часть строчек написана слева направо, часть справа налево, а часть чуть ли не по вертикали. То есть это очень сложно было все изучать и идентифицировать. Ну, к тому же, это древний очень предмет. Он помимо осмысленной надписи, осмысленных надписей, он покрыт еще какими-то трещинками, выщербленками. Ну, понятно, да, долго там, тысячи лет пролежал в земле. Но интересно, что этот алфавит, он явно родственный, и именно поэтому он и смог быть прочитан тем первым алфавитом, который мы знаем на Ближнем Востоке.
1: Окей, смогли расшифровать, поняли, что это, ну, действительно супероткрытие. А на что это повлияет дальше?
0: Не, ну как, мы гораздо больше начинаем знать о возникновении буквенной письменности. Мы же только предполагать можем, как буквенная письменность возникла. Она возникла из иероглифов. Но как это происходило, когда это происходило, когда первые алфавиты появились и начали люди пользоваться алфавитами именно, а не иероглифами, это все еще пока загадка. Но вот теперь эта загадка отодвинута к периоду там, примерно 1700 лет до нашей эры. То есть 1700 лет до нашей эры алфавит уже существовал. И это очень существенный результат, который меняет всякие представления историков о развитии письменности на нашей планете у людей.
1: Иван, спасибо вам огромное, очень интересно, а главное, воодушевляет. Особенно, конечно же, не знаю, вот давайте я вас спрошу, ваша какая любимая новость?
0: Ну, знаете, вот есть новость, которую мы с вами не обсудили, это те подступы к новой физике, которые появились в 22-м году. Физика у нас, физика элементарных частиц описывается такой штукой, которая называется стандартная модель. Мы твердо знаем, что эта стандартная модель не полна. В ней есть несколько нестыковок, как внутренних, так и нестыковок с наблюдениями нашими. И вот было несколько таких очень сложно описываемых событий в 2022 году, которые нас немножко подводят к тому, что будет пересмотрена эта наша стандартная модель, и будет она улучшена, и мы станем лучше понимать устройство мира, в котором мы живем.
1: Научный редактор канала «Наука» Иван Семенов был сегодня в передаче данных. Спасибо.
2: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Интеллигентный человек выступает перед камерой. Вы видите его на своем экране. Он говорит очень красиво и наукообразно. Его бархатный голос расслабляет. Этот человек исполнен уверенности в том, что он говорит. Никакой агрессии, никаких истерик. Наш герой абсолютно спокоен. Он совершает пассы руками и передает аудитории, частью которой вы являетесь, частичку своей колоссальной энергии. Ему внимают миллионы людей. Они делают все, что он говорит. Заряжают воду, кремы и безоговорочно верят в его способности по исцелению людей.
2: Для того, чтобы вы могли зарядить все, что вы считаете нужным, воду, кремы, зубные пасты, мед, какое-то детское питание, все это надо поставить недалеко от себя, и во время сеанса все это будет заряжено и будет помогать, и будет лечить, и будет снимать боли.
1: И более того, они пишут ему письма с благодарностями. Дескать, лечение абсолютно помогло. И вот здесь, на этом месте, вам предлагается совершить прыжок веры. Вам предлагается поверить в то, что этот человек действительно обладает способностями. В то, что его пассы руками, которые он так художественно делает, по-настоящему живительны для больных. Но именно здесь, именно в этом самом месте, туман рассеивается. Потому что мы с вами начинаем задумываться над тем, что говорит и делает наш герой. И по меткому слову Дэниела Деннета, заклятие разрушается. И оказывается, что за словами нашего гуру нет ничего, кроме самих слов. Сегодня я расскажу историю Алана Чумака и попытаюсь ответить на вопрос, который мучает меня на протяжении многих лет. Как вышло, что огромная страна поверила в то, во что разумный человек верить не должен? Мы разберем биографию знаменитого телецелителя, выясним, как из тележурналиста и спортивного комментатора он превратился в главного экстрасенса огромной страны.
3: Кашпировский ездит с выступлениями по стране, а «Вечерняя Москва» регулярно публикует заряженное фото Чумака, которое рекомендуют прикладывать к больным местам.
1: Разберем знаменитый государственный патент на заряжение воды, которым так любил бравировать Алан Чумак, и другие псевдоаргументы в пользу того, что у него действительно были некие способности. Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, магистр СПБГУ, приветствую вас на моем канале. Мы начинаем. Алан Владимирович Чумак – один из самых известных публичных деятелей конца 80-х и начала 90-х годов в России и на постсоветском пространстве в целом. И вот вам для начала небольшой портрет Алана Чумака, который я составил из вырезок различных интервью героя. И где он только не работал.
4: Вы же были профессиональным велосипедистом, шоссейником, насколько
2: да,
4: я знаю.
2: Да.
4: И в райкоме комсомола работали.
2: И в райкоме комсомола. И в МГСПС, и на профсоюзах работали.
4: И съезды партии снимали,
2: да. И съезды партии снимал.
1: С самооценкой у Алана Владимировича был полный порядок. Вот что он говорил о другом человеке, фигуранте многочисленных разоблачений, Анатолии Кашпировском.
2: У меня к нему претензий нет. Мы с ними встречались. Это он видит во мне конкурента. Он мне не конкурент. Он врач-психотерапевт, гипнотизер. И все. Конечно, он может обидеться. Ибо он, считая во время своих сеансов до 33, понятно, кого олицетворял. Чушь и глупость.
1: Конечно, скептики относятся к деятельности Анатолия Кашпировского крайне негативно.
3: Во время сеансов люди в зале и у экранов крутят головой, машут руками, хохочут и рыдают. Кашпировский дает установки на излечение от всех болезней.
1: Вспомнить хотя бы ролик Михаила Лидина, посвященный данному персонажу. Но Кашпировский, в отличие от Чумака, обладал неплохим образованием. Он был психотерапевтом. И он имел настоящие достижения и регалии в области медицины. Алан Чумак, который претендовал на то, что умеет исцелять людей На расстоянии, совершая определенные пасы и взаимодействуя с энергией людей, которых он даже не видит, ни в коем случае не считал себя шарлатаном и не считал себя обманщиком. Он полагал, что все критические выпады в его сторону – это результат непонимания.
2: Потому что для меня целительство – это не шаманство некое, не заговоры, а это очень глубинный, очень принципиальный процесс. От того, что мы или кто-то воспринимает внешнюю фабулу целительства. И идут вот эти критические замечания, вот это порицание. Есть, конечно, шарлатан.
4: Большинство.
2: Ну, что тут говорить? А что, наша медицина состоит только из высочайших специалистов, Дани?
1: Он утверждал, что результатом его деятельности стало исцеление, внимание, 150-160 миллионов человек. Вы не ослышались, друзья? Сейчас будет вставка из интервью.
2: Были потом проведены исследования, и вот по этим исследованиям...
4: Сотни тысяч исцелений, исцеленных людей, реальных.
2: Реальные исследования показали, что удалось помочь по медицинским показаниям порядка 150-160 миллионам человек.
1: И при этом господин Чумак ссылается на некие объективные исследования. О том, что же это за такие исследования, мы будем говорить подробно впоследствии. И несмотря на то, что Алан Чумак регулярно употреблял слово «бог» и ссылался на бога всячески в своих интервью, по всей видимости, он исповедовал нечто напоминающее пантеизм.
2: Пришло понимание абсолютного единства, что мы братья, и что мы едины в этом великом начале. И кто бы там что бы ни говорил, я это знаю.
1: Пантеизм – это такое религиозно-философское воззрение, согласно которому существует тождественная связь между Богом и миром, что, по сути дела, мир и Бог – это одно и то же. Бог и есть мир, мир есть Бог. О пантеизме я рассказывал в ролике, посвященном самому известному представителю этого направления в истории – Бенедикту Спинозе. Вы сможете обнаружить этот ролик по ссылке в правом верхнем углу. Алан Чумак действительно неординарная личность. Давайте разберем его биографию. Наша история начинается еще при Сталине. Алан Владимирович Чумак родился 26 мая 1935 года в Москве. Его семья была интеллигентной, отец работал переводчиком и уважал иностранную литературу. И имя Аллан, не удивляйтесь, именно так изначально звали нашего героя, совсем не случайно. Ведь его отец уважал Эдгара Аллана По, одного из самых известных американских писателей 19 века. Правда, ударение потом пришлось изменить, и наш герой стал Аланом, так гораздо благозвучнее с точки зрения русского языка. Широко известна история о том, как Аллан впервые ощутил свои экстрасенсорные способности. Якобы брат попросил его поведать ему об Индии, и Аллан в деталях рассказал о совершенно неизвестной ему стране. Насколько достоверным является этот рассказ, мы не знаем. Об эпизоде известно со слов самого чудотворца. Но в любом случае, дальнейшего развития способности, которые ощутил в себе Чумак, пока что не получили. Чумак стал развиваться в других сферах. Так он стал спортсменом, велогонщиком, окончил институт физкультуры и довольно престижный журфак МГУ. Он был очень активен в трудовой сфере. И, например, вот фрагмент репортажа, который делал Алан Владимирович в конце 60-х годов 20 века в институте Склифосовского в Москве.
5: Я вижу, у вас самые горячие минуты уже позади. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Я хочу вас представить. Олег Александрович Кропоткин, врач-реаниматолог. Олег Александрович, я впервые присутствую при подобной операции.
1: То есть на телевидении он оказался уже в достаточно молодом возрасте. И на этом все вполне могло закончиться. Алан Владимирович добросовестно трудился бы журналистом до конца своей жизни и так и не стал бы известен широким кругам населения. Но в конце 70-х годов, а именно в 1978 году, в соответствии с легендой, Алан Владимирович готовил репортаж, посвященный экстрасенсам. Причем он намеревался их разоблачить. Но один из экстрасенсов поведал Алану, что у того есть выдающиеся способности и что неплохо было бы их развивать. После этого в голове молодого человека возник голос. И он стал учиться у этого голоса. И вскоре Алан Чумак уже стал практиковать исцеление. Пока что в частном порядке один на один. Казалось бы, в атеистическом СССР, где господствовал воинственный материализм, сомнительные и полумистические медицинские практики ну никак не могли получить широкую популярность. Но как бы не так. В 80-е годы экстрасенсы, астрологи, маги, волшебники были в огромной моде. Вот, например, сцена из легендарного фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
6: Чуть что, правительство к экстрасенсу обращается. Экстрасенс делает запрос в космос. Так, мол, как? Через астральные тела приходит ответ.
1: Поэтому совсем неудивительно, что в конце 80-х годов Алан Чумак оказался на советском телевидении. Это отдельная, безумно интересная история. В 80-е годы прошлого века нельзя было прославиться, выложив что-то в интернет. Нужна была площадка, а эту площадку могло предоставить только социалистическое государство, которое обладало монополией на распространение информации. И вот 24 мая 1989 года в 19:00 в телепередаче «Это вы можете» на центральном телевидении и появляется этот импозантный мужчина в очках с благородной сединой. Так случился первый телесеанс Алана Чумака. Программа вызвала такой шквал писем от телезрителей, что ее поставили на двойной повтор. Алан Чумак красиво говорил, делал пассы руками, предлагая исцеление от разных недугов.
2: Этот сеанс будет посвящен лечению всего комплекса заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это и позвоночник, это суставы. И одновременно будут лечиться и сосуды, потому что кровоснабжение суставов позвоночника имеет огромное значение.
1: И, к сожалению, граждане Советского Союза, привыкшие к монополии на информацию, воспринимают это все крайне некритично. Тот же самый телевизор, который когда-то показывал академика Капицу с его передачей «Очевидное невероятное», теперь демонстрирует Алана Чумака. И надо понимать, что советский официоз всячески поддерживал господина Чумака. Так, в октябре 1989 года МИД СССР организовал пресс-конференцию экстрасенсов, вдумайтесь в это. Зал пресс-центра МИДа на Зубовском бульваре видел многое, но такого в нем, пожалуй, еще не было. По многочисленным просьбам зарубежных и советских журналистов, пресс-центр МИДа устроил пресс-конференцию популярного экстрасенса Алана Владимировича Чумака. Вел ее начальник управления информации МИДа Г.И. Герасимов. Как и на всякой пресс-конференции, наибольший интерес вызвали вопросы и ответы на них. Необычность предмета разговора с прессой на этот раз повлекла за собой и необычные вопросы. Можете ли вы проводить лечебные сеансы по спутниковой связи? Что означает крест, которым вы осеняете во время сеансов телезрителей? Ваше отношение к религии? Что показали исследования воды и кремов, заряженных вами при помощи телевидения? И на протяжении более чем 3 часов Алан Чумак отвечал на эти и многие другие вопросы. Ему в этом помогали доктор медицинских наук профессор Меделяновский, кандидат медицинских наук Киселев, профессор Проскуров. То, о чем, например, рассказала профессор из Сорбонны, заставило даже скептиков аплодировать Алану Чумаку. И еще, к общему удовольствию и наших, и зарубежных журналистов, конференция закончилась лечебным сеансом. Так что приготовьте свои кремы и воду. Сеанс этот адресован и вам, товарищи телезрители. Как вам такое, дорогие друзья? Абсолютно официозные советские СМИ вкупе с Министерством иностранных дел и докторами наук всячески подбадривали Чумака и позволяли ему вещать на максимально широкую аудиторию. В июле того же 1989 года с первым лечебным сеансом по центральному телевидению выступил киевский психотерапевт Анатолий Михайлович Кашпировский. После крушения социалистической системы в 1991 году сеансы Кашпировского и Чумака никуда не исчезли. В первой половине 90-х годов Чумак и Кашпировский чуть ли не самые популярные люди, а граждане стран СССР, получившие лучшее в мире образование, дружно заряжали банки с водой и кремами в надежде поправить здоровье, что называется, не отходя от кассы. И как сказал один острослов, это время можно назвать «Кашпир во время Чумака». По аналогии с произведением Пушкина «Пир во время чумы». Итак, какие же сверхспособности заявляет Алан Чумак? Он утверждает, что одна его фотография может способствовать исцелению человека. Ну, точнее, не одна, 4 фотографии.
2: При тяжелых хронических заболеваниях, при тяжелых поражениях, я рекомендую следующее. Берете 4 фотографии и кладете их в постель. Каким образом? Вот, конечно, изображение вверх. Одну фотографию под голову, вторую под грудь, третью в районе таза живота и четвертую под ноги. И оставляете на 60 дней. То есть вы ложитесь в постель, там, отдыхать, спать, вы засыпаете, а я всю ночь с вами работаю.
1: Мы с вами должны понимать, что само утверждение о возможности влиять на состояние человека энергетически через фото тянет даже не на одну Нобелевскую премию. Если бы такие феномены действительно существовали, они уже давно изучались и применялись бы. Мы знаем о том, что такое вода. Вода – это H2O. У воды нет никаких мистических свойств. А поэтому утверждение о возможности зарядить воду и повлиять на здоровье на расстоянии – это экстраординарное утверждение. Вспоминаем принцип, который заявил еще выдающийся астрофизик, писатель, популяризатор науки Карл Саган. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных же доказательств. И поэтому главный вопрос для меня лично – почему люди верили Алану Чумаку? Господин Чумак любил рассказывать о том, что его способности, дескать, изучались и подтверждены наукой.
2: И все это помогает. Сегодня это доказано. Патент. Прошли экспертные оценки, клинические.
1: Но о каком научном изучении идет речь, решительно непонятно. Ни в одном научном журнале вы не найдете ни слова о подобного рода исследованиях. И ни одного полноценно доказанного случая реального исцеления человека. Все аргументы, которые вы можете встретить, сводятся к банальному «а мне помогло» или «моей знакомой тете Глаше помогло». Все это лакируется большими цифрами. Вот сколько миллионов писем от счастливых и, конечно же, здоровых зрителей мне пришло.
2: Клинические.
4: Миллионы писем. Какое может быть еще доказательство?
1: И здесь мы видим, как человек, который, по идее, должен был бы подвергать сомнению слова собеседника, который называет себя журналистом, поддакивает. Какие еще могут быть доказательства? Столько миллионов писем довольных пользователей.
4: Какое может быть еще доказательство?
1: Давайте же разберемся с тем, что такое на самом деле. Доказательства. Существует огромное количество определений того, что же такое доказательство. И в целом философская дисциплина гносеология и занимается ответом на эти вопросы. Но самое широкое понятие представлено в философской энциклопедии, где доказательство определяется как процесс установления объективной истины посредством практических и теоретических действий и средств. В практическом смысле, конечно, сами эти свидетельства тоже могут быть названы доказательствами. Вы спросите, что же тогда не так с этим аргументом о 8 миллионах довольных исцелившихся людей? Я вам отвечу. Дело в том, что в медицине и юриспруденции стандарты доказывания несколько отличаются от стандартов доказывания того, сколько соли нужно положить в борщ. Благодарственное письмо довольного зрителя не является доказательством чего-либо, по крайней мере, в медицинской сфере. Реальный эффект той или иной медицинской процедуры устанавливается совсем иначе. Это понимает любой, кто хоть что-либо смыслит в доказательной медицине. Доказательством является сложно устроенное и корректно проведенное клиническое испытание. Тем более, когда речь идет о вещах и о способах исцеления, принципиально невозможных с точки зрения современной картины мира. Поэтому письмо довольного зрителя доказывает лишь существование самого этого письма и самого этого довольного зрителя. Это никоим образом не подтверждает действенность пассов руками, которые совершал Алан Чумак. Поэтому такие вот доводы в духе «а мне помогло», «а тете Глаше помогло» остаются уделом мистических сомнительных практик, таких как биоэнергопсихология или, скажем, гомеопатия, или та же самая экстрасенсорика. И как мы с вами знаем на примере премии Джеймса Рэнди и премии Гарри Гудини, любая экстрасенсорика заканчивается там, где начинается корректно поставленный научный эксперимент. К сожалению, это факт. Вот что пишет Карл Саган в книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме». Это все тот же эффект плацебо, союзник любого духовного целителя. Человек верит, что ему дали сильное лекарство, и боль, по крайней мере на время, отступает. Некоторые люди с готовностью утверждают, будто они исцелились, хотя симптомы недуга никуда не делись. Нолен, Рэнди и многие другие исследователи проверяли случаи с людьми, которым говорили, будто они исцелены. Такое часто происходит во время телевизионных выступлений американских целителей. Больные тоже верили в свое исцеление, однако ни разу не произошло действительного извлечения серьезного органического заболевания. Сомнительно даже сколько-нибудь существенное улучшение общего состояния пациента. Как показывает статистика Лурда, из 10 тысяч, а то и 1 миллиона случаев найдется разве что одно чудесное исцеление. Еще одна причина, по которой люди могли верить Чумаку – его личное обаяние и незаурядные психологические способности. Вот как на примере конкретной женщины, ведущей, он демонстрировал, что может влиять на консистенцию коньяка и на состав алкоголя в самом коньяке.
2: Тоже решите, что я должен для вас сделать. Тот напиток, который вы приготовили, он должен быть послабее или покрепче. Теперь буквально 30 секунд тишины. Ну, как женщина решили, что послабее. Нет, послабее. Я сейчас... Нет.
7: Знаете, я не знаю, поверят ли мне телезрители.
2: Не знаю.
6: Вот, я не знаю, что у них там получилось, но у меня, во всяком случае, ощутимая разница.
2: Слабее.
6: Слабее гораздо.
2: Да.
1: Ну и, конечно, последний оплот аргументации Чумака – это патент, который он имеет.
2: Я убираю причины, я не лечу сами болезни. Я убираю то, что порождает болезнь. А в основе всегда лежит информация. Вот представляете, я сказал о том, что я получил патент на заряжение этой продукции.
7: Сегодня это доказано. Патент.
4: Я себе выписал. Вы являетесь единственным в мире обладателем государственного патента на изобретение в области экстрасенсорики.
1: Давайте же разберемся, что это за патент такой. Сейчас на экране вы видите тот самый патент, который получил Алан Чумак, и который мы сейчас с вами кратко разберем. В России существует три вида патентов. На изобретение, на промышленный образец и на полезную модель. И у Алана Чумака был патент первого типа, патент на изобретение. На экране сейчас соответствующая статья Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященная патентам на изобретение. Под изобретением закон понимает техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. И в чем же заключается изобретение, запатентованное Аланом Чумаком? Внимание на экран! Он запатентовал способ переноса биоактивной информации на влагосодержащий носитель, заключающийся в том, что оператор подвергает себя суггестивному воздействию для формирования определенного зрительного образа и воздействует собственным излучением на помещенный в емкость известный влагосодержащий носитель, отличающийся тем, что в процессе суггестивного воздействия оператор вызывает зрительный образ органа, после чего при воздействии на носитель оператор совершает пальцами и ладонью руки движение по траектории, отображающей в уменьшенном масштабе форму контура органа, и затем совершает той же рукой крестообразные движения на участке, ограниченном траекторией движения пальцев и ладони рук.
8: Я не понял. Ну, очень интересно.
1: После такой тренировки в области речитатива я вполне мог бы стать рэпером. Таким образом, патент не доказывает вообще ничего. Он выдается по формальным критериям. Никакие экспериментальные проверки, естественно, не проводятся. Формально Чумак запатентовал способ воздействия, энергетического воздействия на воду и другие жидкости. И этот способ никак не может быть применим другими людьми. Разумеется, если они сами не обладают такими же способностями, как Алан Чумак. Ценность подобного патента стремится к нулю. Недаром патенты есть у очень многих людей с сомнительной репутацией. Например, здесь отметился Григорий Гробовой. Да-да, друзья, у Григория Гробового тоже есть патент. И здесь у меня вопросы к системе выдачи патентов в Российской Федерации. Я полностью разделяю негодование академика Круглякова, который писал следующее. Ну а какую совесть должен иметь эксперт Роспатента, чтобы поддержать подобную ахинею? И ведь это не случайный сбой. Подобные нелепые патенты выдаются систематически. Получив один, а лучше несколько бредовых патентов, их автор находит им практическое применение. Патенты должны убеждать, скажем, старого больного человека в том, что чудо-прибор, который по обещаниям рекламы лечит от множества болезней, действительно панацея. И в самом деле, как не поверишь в силу прибора, если на него выдана куча патентов? А ведь наши граждане с советских времен все еще верят, что выданный государственным органам документ – это знак качества. Таким образом, патент, главный аргумент, который использует Алан Чумак, был получен по абсолютно формальным критериям. И проблема здесь, повторюсь, заключается в самой системе патентования в Российской Федерации. Еще одна чудесная история связана с прибором, который якобы способен измерять ауру человека.
2: За эти годы мы сумели вместе с физиками, с учеными Санкт-Петербурга создать приборы, которые дают возможность увидеть и сфотографировать ауру. Вот ту самую знаменитую ауру, о которой многие говорят, но никто ее никогда не видел. Очень-очень мало людей это видит. Так вот, этот прибор дает возможность не только увидеть, но и отпечатать на принтере ауру человека.
1: Такое огромное количество заявлений о патентах, о научных разработках, об исследованиях, о приборах, о связях с выдающимися учеными. Все это, по сути дела, не подлежит никакой проверке. Все это оказывается фактически пшиком и мистификацией. И в этом, пожалуй, моя главная претензия к господину Чумаку. При этом он обладал настолько выдающимися психологическими способностями. Он был настолько обаятельным человеком, что он умел убеждать людей во всяком разном. В том числе и в том, что у него есть вот такие чудодейственные патенты. И все пункты, которые мы с вами перечислили выше, и работают на один единственный эффект. На то, что люди верили, и многие продолжают верить, в сверхъестественные способности Алана Чумака.
7: Но сегодня будет сделан акцент на заболеваниях
2: аллергических. Будет оказана помощь тем, кто страдает диатезами, заболеваниями дыхательных путей. Конечно, будет проведена работа по снятию болевых ощущений. Проведена гармонизация всех процессов в организме. Именно эта работа является основой работы при любых заболеваниях у каждого из вас. Я надеюсь, вы не забыли поставить кремы, воду, все, что вы хотите зарядить, все это будет заряжено. Итак, я попрошу вас подготовиться, сесть поудобнее. Вам должно быть свободно и комфортно. Не надо не облокачиваться. Вот так сядьте ровненько, расслабленно.
9: Что касается личности самого чудотворца, для меня это очень противоречивый персонаж. С одной стороны, как о человеке, о нем сохранились достаточно приятные отзывы. Например, известен случай, как к нему обратились две женщины буквально на улице, которые не имели определенного места жительства и выглядели очень плохо и потрепанно. И они попросили его их исцелить. И он стал исцелять их и проработал с ними аж целых полчаса. И, по всей видимости, Алан Чумак готов был прийти на помощь самым разным людям, даже если они ничего не могли ему заплатить. Это действительно интересно с точки зрения личностных качеств. И вот из тех, кто сейчас смотрит мое видео, какой процент людей согласится остановиться на улице, когда к нему подходят люди без определенного места жительства и просят что-то там для них сделать еще и просто так за бесплатно. Я думаю, что многие просто откажутся или пройдут мимо. С этой точки зрения можно говорить о том, что он был достаточно приятным человеком. С другой стороны, его методы не только не работают, они и не могут работать. И вред от таких утверждений колоссальный. Потому что человек, который уверует в возможность чудесного исцеления, может отказаться от исцеления настоящего. Исцеления при помощи научного метода. Исцеления при помощи доказательной медицины, при помощи обращения к настоящим врачам. И вот с этой точки зрения деятельность Алана Чумака и других телевизионных целителей заслуживает лишь осуждения. Его заявления о якобы научных проверках, о патентах, на самом деле это всего лишь обман и фальсификация, как мы с вами убедились на примере этого патента. Его заявления о якобы научных проверках не выдерживают никакой критики, как и аргумент о существовании патента, который является, по сути дела, просто бюрократической бумагой и просто процедурой, которую он успешно прошел в лихие 90-е. Всех экстрасенсов я, как скептик, классифицирую на два вида. Тех, кто верит в то, что он действительно обладает способностями, их я называю добросовестно заблуждающиеся. Или тех, кто знает, что он не обладает этими способностями, таких людей я смело записываю в мошенники. Я не определился, к какой из этих категорий отнести Алана Чумака. Если у вас есть мнение на этот счет, пожалуйста, напишите в комментариях. Я с удовольствием ознакомлюсь с вашей позицией. Почему же, несмотря на полное отсутствие объективных научных свидетельств, люди верили Алану Чумаку? Люди верили в Алана Чумака. Короткого ответа здесь попросту не будет. Здесь важна совокупность факторов. Здесь и целый ворох логических ошибок и когнитивных искажений, таких как «после» значит «вследствие». Здесь и общественная обстановка позднего Советского Союза и периода распада Советского Союза. Полное волнений, страхов, тревог, которые окружили наших соотечественников. Это и доверие к телевизору, как к основному источнику информации. И я уже говорил, когда сначала показывали академика Капицу, а потом показывали Алана Чумака. В чем тогда разница, если их обоих показывают в одном и том же голубом экране? Но один фактор остается неизменным, и он объединяет веру в Алана Чумака и веру в другие иррациональные аспекты. Это сама по себе вера. Вера людей в чудо, в то, что физически невозможно. Вера вопреки накопленному опыту всего человечества. Кто-то считает веру ошибкой, сбоем в программе. Кто-то считает, что вера – это главное отличие человека от животного. Обе позиции имеют право на существование. На этом канале мы изучаем феномен веры во всем его многообразии. В первую очередь мы обсуждаем религиозную веру. Напоминаю, меня зовут Никита Образцов, я религиовед. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте поддерживать проект на Бусти, если вам понравился этот ролик. Большое спасибо за просмотр, до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: И следующий, заключительный блок нашего форума – медицинский. Тема, которая касается каждого из нас. Поэтому прошу отнестись особо серьезно и внимательно. И я представляю следующего нашего спикера. Это Ярослав Ашихмин, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, заместитель главного врача и главный терапевт Ильинской больницы с темой «Мифы о лекарствах». Прошу вас.
2: Здравствуйте. Я в первую очередь хочу сказать спасибо организаторам. Это большая сегодня сложность созвать такую просвещенную аудиторию. Исключительно приятно вас видеть сегодня здесь. Это самый, наверное, главный слайд, может быть. Всегда, если вы слушаете доктора, обращайте внимание на то, есть ли у него конфликт интересов. Если этого слайда нет, это настораживает еще больше. У меня нет конфликта интересов. Вы понимаете, о чем это? Если здесь написана какая-то фармкомпания, то, возможно, я к ней неравнодушен буду. Сегодня такого не будет. И здесь отражена личная точка зрения, хотя я в действительности отдаю свои силы Ильинской больнице. До того, как начать говорить про мифы, несколько аксиом фармакотерапии, то есть лечения лекарствами. Чем серьезнее болезнь, тем более агрессивным, сильным должно быть лечение, которое нацелено на улучшение прогноза, продолжительности жизни в том числе. Более эффективные препараты, как правило, обладают большим количеством побочных эффектов. И когда мы выбираем стратегию лечения, мы не хотим выбрать самый лучший препарат. Мы хотим выбрать препарат, оптимальный по соотношению риска и пользы. Ну как же мы с вами решаем, как вообще работает лекарство? То есть что-то есть какой-то симптом, что-то болит. Мы принимаем лекарственный препарат, и боль в грудной клетке проходит. Один термин, который я хочу, чтобы вы запомнили, единственный, это мягкие конечные точки. Мы можем точно так же измерить, что какой-то параметр в организме, посмотреть, что он изменен при этой боли, дать лекарство, обратить внимание на то, что этот параметр улучшился, и после этого обратить внимание на то, что есть эффект. Вопрос, как оно связано с лекарством. И вот то, что мы видим здесь улучшение, например, на кардиограмме после приема лекарственного препарата, вот это называется мягкая конечная точка. Это очень часто применяется термин. Но есть альтернативный сценарий. Человек может принимать лекарство, ему становится лучше, а потом он естественным образом погибает. А есть другой сценарий, когда у человека с той же самой болезнью, ему все время что-то беспокоит, беспокоит боль, он не принимает лекарства, у него остается симптом, но он живет долго.

0: инфаркт миокарда класса 1С, чтобы предотвратить аритмию, которая связана с инфарктом. И вот если вы этот антиаритмик даете, с ЭКГ все хорошо, аритмия не развивается, а люди умирают существенно чаще. И вот эти препараты 1С, они очень активно сейчас применяются. Это известные препараты. Бабушки многих принимают. Аллапинин, растительный препарат. Варфофенон. Они противопоказаны огромному количеству людей. Они снимают симптомы. Они людям очень нравятся. И докторам очень нравятся. Но, к огромному сожалению, риск смерти растет. Идем дальше. Еще немножко аксиом. Терапия, которая улучшает качество жизни, смотри выше, она порой ассоциируется с ухудшением прогноза. И напротив, если человек принимает лекарства, улучшающие прогноз, порой это приводит к ухудшению самочувствия и к тому, что симптоматика усугубляется. Единственный метод, как мы можем проверить, эффективно ли лекарство в действительности, приносит ли оно пользу, это провести двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование в рамках доказательной медицины. Ну вот пример, что мы все знаем, что антиоксиданты, значит, есть такая штука, как антиоксиданты. У человека, если много оксидантов, свободных радикалов, то это плохо. И вот была идея, соответственно, дать пациентам, у которых высокий риск поражения, связанных с работой оксидантов, то есть тех, кто курил, кто подвергался воздействию асбеста, для того, чтобы снизить вероятность рака легких, вот им давали, соответственно, тоже делали рандомизацию. Это что-то кто-то у меня балуется с… Да, это… Куда же вы? Так же и при создании лекарств происходит, на самом деле. Кто-то задел. Не надо трогать компьютер, я уже сам все наладил. Да, спасибо. Так вот, рандомизация. Давали бета-каротин или давали плацебо. 4 года наблюдали, потому что нельзя сказать, человек вот здесь, вот пока он принимает только бета-каротин, может сказать, ох, свежесть, как хорошо я себя чувствую. Но когда карты открыли, оказалось, что те, кто принимал бета-каротин, у них смертность возросла на 20-30%. Ну, это очень важно, потому что в пробирке он работает. У людей в популяции он не работает. Поэтому вот важный момент того, что мы с благими намерениями, зная, что низкий уровень антиоксидантов – это плохо, мы даем таблетку, повышаем уровень антиоксидантов, но это не приводит к такому эффекту, как если вы принимаете антиоксиданты в составе овощей и фруктов. И только потом, если вы хотите узнать почему, ну потому что, понимаете, организм очень-очень сложно устроен. И многие вещи мы понимаем уже только с задним умом, с чем это связано было. Ну, в частности, здесь, например, оказалось, что и в плане вот всех антиоксидантов, что неправильно работать могут системы доставки внутриклеточные, что если вы даете, принимаете антиоксидант пероральный, то в крови становится много антиоксиданта, а внутри клетки становится мало, например, как сообщающиеся сосуды. И, наконец, в Ланцете вышла статья о том, что вот эти свободные радикалы, когда их много, они являются системой, которая губит раковые клетки, клетки, которые встают на путь малигнизации. Если вы дадите антиоксидант, то раковая клетка не сможет с собой покончить путем апоптоза и может развиться рак. Поэтому будьте предельно, соответственно, осторожными с антиоксидантами. И это один из мифов, миф номер 3 о том, что они полезны для здоровья. Есть огромный кохрейновский обзор, вы, наверное, знаете, что это самый высокий уровень доказательности, это кохрейновские обзоры. Вот там больше чем 100 тысяч рандомизированных пациентов, показано, что смертность достоверно растет на фоне применения поливитаминов и антиоксидантов. Не надо принимать никакую таблетку, если можно обойтись без таблетки. И вот для того, чтобы постараться раньше угадать, что какое-то лекарство, которое улучшает самочувствие, улучшает какой-то параметр в организме, ту самую мягкую конечную точку, что оно приводит к улучшению прогноза, сейчас мы разрабатываем, врачи всего мира вместе с фармкомпаниями, такой язык. Язык называется язык трансляционной медицины, чтобы определить, транслируется ли в
1: жесткие конечные точки, то есть в прогноз, в улучшение течения болезни, в наступление ремиссии, в выздоровление, транслируются ли мягкие конечные

0: точки, а-ля стало много антиоксиданта, повысился или понизился уровень глюкозы. Вот это методология трансляционной медицины, про которую вы будете слышать все больше и больше на протяжении следующих лет. Вот видите, здесь человек, у них есть полное непонимание, но на самом деле альтернативное объяснение этой концепции, что вот этот вот человек в пиджаке, руководитель фармкомпании, он просто вот это мыло сварил, у него другого варианта нету, и он заинтересован в том, чтобы это мыло сбыть, а вот эта рука, которая тянется, соответственно, ему другого варианта нет, у него кроме мыла ничего нету. И вот то, что мы видим сейчас в огромном количестве, это вал, наверное, работ, когда мы удивительно, но мы обнаружим, что, казалось бы, прописные истины патофизиологические. Если мы начинаем работать с ними и запускать лекарства, основанные на них, то мы видим, что это рушится все в результате. То есть, смотрите, ну вот стандартные, наверное, подходы. Самый-самый такой мощный показатель, который показывает, какова будет ваша продолжительность жизни в организме, это уровень хорошего, в кавычках, холестерина, липопротеина высокой плотности. Давайте его поднимем. Подняли его больше, чем на 100% с помощью препаратов тропибов, которые прекрасно работали на биологических моделях. Смертность возросла. Глюкоза в крови. Привет диабетологам и эндокринологам. Высокий уровень глюкозы – это плохо. Мы пытаемся глюкозу снизить с помощью всех практически сахароснижающих препаратов, кроме двух. Один из них – метформин из 60-х годов, и второй новый сейчас. Но вот те там глептины, препараты, которые продаются на миллиарды долларов, они вообще ни в одном исследовании не было показано, что они улучшают прогноз. А мы диабет, как вы понимаете, лечим не для того, чтобы глюкозу снизить, а для того, чтобы у пациентов не было инсультов или инфарктов. Вот снижение глюкозы в крови за счет глептинов не транслируется. Улучшение прогноза. Нельзя этого сделать. Зачем диабетологи назначают эти препараты? Это всегда мой вопрос на любом митинге диабетолога. Вот, чтобы лучше себя чувствовали пациенты. Вот, и вал работ сейчас, проблема в том, что вот эта третья фаза, завершающая, там огромное количество провалов тоже. Все говорят, мы нашли мутацию, вот она главная мутация, которая приводит к тому, что клетка становится раковой, которая поддерживает ее в состоянии быстрого деления. Давайте сделаем таргетный препарат против нее. В пробирке все прекрасно, у человека порядка там, 10-15% только исследования оказываются эффективными, показывают эффект в третьей фазе, хотя, казалось бы, все замечательно. Это отдельная тема трансляционной медицины. Времени сегодня мало, поэтому я перейду к следующему частому очень мифу, то, что я слышу постоянно, о том, что лекарства растительного происхождения не, конечно, безопаснее химии, химических страшных препаратов синтезированных. Это не так, точнее, не совсем так. Давайте рассмотрим, чем они отличаются. Химические препараты и растительные. В растительных препаратах мы не всегда знаем, каким конкретно веществом обусловлен эффект. Мы можем знать, что эффект есть, но что конкретно – вопрос. Второе. В сырье очень сильно в растительном колеблется содержание активных веществ в зависимости от того, где росло растение и так далее. В препарате оно стабильно. И часто очень мы имеем эффект, но мы не изучали растительный препарат в рамках того самого рандомизированного исследования. Если мы не изучали лекарство растительного происхождения, то мы не знаем, работает оно или не работает на самом деле. И вы знаете, гепатотоксичность и нефротоксичность у растительных препаратов, она выражена так же, как и у синтезированных в Китае, где активно применяются средства китайской традиционной медицины. Там одна из первых причин поступления в отделение реанимации для гемодиализа – это отравление травами. Вы можете это увидеть в PubMed, есть масса статей. А вот другой миф – антипод. Многие считают, что «да что ты травы пьешь, это вообще не работает, какие травы?» Вот это растение, например, кто узнал? А? Знаете, да? Это, да, наперстянка, я слышу из зала, то есть это очень мощный, внутри содержит сердечные гликозиды, средства для лечения сердечной недостаточности, и еще как работают, и в некоторых странах есть препараты из растительного сырья до сих пор, дигоксин, его аналог. А это растение, кто узнал? Зверобой, да, точно. тоже огромное количество уже метаанализов, которые показывают, что эффект зверобоя антидепрессивный сравним с антидепрессантами СИЛЗС химически синтезированными. Другой вопрос, работают ли они, потому что они часто проваливаются в рандомизированных исследованиях, но тем не менее. И огромное количество лекарственных взаимодействий. То есть у многих врачей есть случаи, когда лекарственное взаимодействие с препаратами зверобоя было клинически значимым. Например, развилась беременность у женщины, которая принимала комбинированные контрацептивы пероральные, потому что взаимодействие на уровне цитохромов со зверобоем привело к снижению концентрации контрацептива, например. А это уже сложно. Наверное, никто не знает это растение, не знаю, есть ли биологи здесь. Это белокопытник и тоже резистентная мигрень, рандомизированные исследования в журнале Neurology о том, что белокопытник может быть эффективен. А вот это самое, наверное, мощное растение. Я не знаю, вот если дать на выбор подойти человеку к огромной аптеке и дать на выбор принять любое лекарство, включая наркотики, наверное, которых я не буду называть, и принять на выбор вот это растение, эффект от этого будет сильнее. Это челебуха, рвотный орех, в нем стрихнин, давно забытое средство, которое исключительно повышает выносливость и работоспособность. Ну и вот это, наверное, тоже. Никто не будет спорить с тем, что это работает. Это грибы псилоцибиновые, я слышу смех. Те, кто пробовал, знают, насколько они эффективны. Да. Да. С лекарствами сложнее, конечно, на самом деле серьезнее. В чем проблема-то с растительными препаратами? У нас есть терапевтический диапазон, в рамках которого работает лекарство любое, или какое бы оно ни было, растительное или синтетическое. Есть токсический диапазон, который выше. Вот когда мы изучаем лекарство изначально, мы стараемся сделать лекарство с хорошей фармакокинетикой. Сейчас это исключительно важная штука, какой будет фармакокинетика лекарства, сколько, в какой момент крови будет лекарственного препарата. И вот показано, значит, примерно то, что мы видим в большинстве случаев. Так или иначе, мы стараемся, чтобы лекарство имело прогнозируемый профиль концентрации в крови. Что мы имеем с травами? Вы не знаете, в какой момент, какая доза, лекарство не стандартизовано. И нужно принимать лекарственные препараты, как правило, там 4-5 раз в сутки, чтобы у вас держалась хоть какая-то терапевтическая концентрация в крови. Болезни многие хронические, и снижение концентрации или, наоборот, уход ее в токсический диапазон – это критически важно. Вот почему, собственно, я крайне негативно отношусь к препаратам фитотерапевтическим. Не потому, что они не работают, а потому, что ими очень-очень трудно управлять. Ну и то, что мы хотим, на самом деле, мы сейчас все-таки стоим на пути таких препаратов, которые будут держаться в крови в течение очень долгого времени. То есть сейчас уже есть препарат, например, снижающий липиды, который колется инъекцией раз в месяц, и в течение месяца у вас стабильный эффект. Подкожное введение, то, что очень, конечно, очень удобно. Никакой травы вы будете пить 5 раз в день сбор, который снижает холестерин, непонятно, как это транслируется в прогноз. А теперь более сложные вещи. Наверное, мифы 5 и 6, они связаны друг с другом. Принимать лекарства постоянно, это, конечно, вредно. Особенно, если ты чувствуешь себя здоровым человеком. И шестой, что можно прочитать инструкцию. Это, наверное, мой самый страшный сон, когда мой пациент читает инструкцию лекарственного препарата. Вот. И увидеть, что же за побочные эффекты он может вызвать. А если они разовьются, то, конечно, нужно как можно быстрее прекратить прием лекарственного препарата. Ужас какой, у тебя же побочный эффект возник. Вот я приведу пример. Наверное, самый яркий пример современности. У нас есть препараты, которые снижают холестерин в крови. А так говорят, когда нет времени объяснить, что они делают на самом деле. Статины. Совершенно точно на основании огромных просто метаанализов, объединяющих сотни тысяч наблюдений, мы знаем, что смертность снижается на 10%, если вы принимаете статин. Если уровень плохого холестерина, в кавычках ЛНП, снижается на 1 ммоль на литр. Это не так много. Вот каждый дает 10% снижение смертности. Это невероятно. То есть практически у нас нету других никаких лекарств, которые влияют на общую смертность. Вот если вы заходите в аптеку, все это улучшает симптомы, это снимает, там, даже некоторые предотвращают инфаркт, препараты антигипертензивные, но не влияют на общую смертность. А статины влияют на общую смертность. Потому что вот сейчас в зале явно там у 1% появилась мысль о том, что 10% – это что, мне кирпич на голову упадет, меня статин от этого спасет? Да? Да? Потому что, в частности, пациенты, которые принимают статины, если у них развился, там они попали в реанимацию, у них реже развивается сепсис, они реже умирают от инфекционных осложнений, потому что от рака те, кто принимает статины, меньше погибают, от рака простаты в частности. Очень интересная работа на однояйцевых близнецах с гиперхолестеролемией, когда у детей уже, знаете, может 16 лет инфаркт развиться, слишком высокий холестерин. Там во многих работах показано, что смертность снижается не только из-за того, что меньше инфарктов, но и из-за того, что онкологических заболеваний меньше. Поэтому это удивительная вещь. Но побочные эффекты. 5% – это мышечные боли. Причем они в подавляющем большинстве случаев, из этих 5%, там 99% или 95% – это совершенно безопасные миалгии. Ну, болит рука и болит, они в разной степени выраженности. А вот реально опасные, жизнеугрожающие события, они рабдомиолиз, это когда прям такое проклятие вуду, все мышцы начинают разрушаться у человека, моча становится непонятного цвета. Это 1-3 случая на 100 тысяч пациента лет. Вот. Они наблюдаются крайне редко. И вот понимаете, когда мы назначаем статины, мы смотрим на соотношение риска и пользы. Это очень важно, потому что если взять пациента, у которого развился, например, инфаркт миокарда, он должен принимать обязательно статины. Даже если у него есть болят мышцы, ему неприятно. Соответственно, он должен их принимать для того, чтобы у него не было повторного инфаркта. И он не должен. Если он их отменит, соответственно, увидев, что у него развилась мышечная боль, то он себя поставит под огромный риск повторного инфаркта. Что они делают? На самом деле они укрепляют фиброзную покрышку бляшек. Медицина превентивная очень изменится в течение 15 лет, я думаю, ближайших даже 5-10. Все вот эти шкалы, давление, холестерин, то, что вы видите, риски, оценка, все это завязано на степень стабильности атеросклеротических бляшек. Вот что случается, если вы в какой-то момент выкурили сигарету, если они у вас есть, или в какой-то момент на фоне стресса повысилось давление, оно разрывается. Если бы у нас была модель, чтобы мы могли посмотреть, заглянуть внутрь бляшки, что с ней произошло и какая сейчас у нее структура, нам не нужно было бы там смотреть на холестерин. Это все косвенно характеризует степень стабильности бляшек. Просто мы знаем, что чем ниже холестерин, суррогатный маркер, тем выше стабильность бляшек. Вот что с фиброзной покрышкой происходит на фоне применения статинов. А сверху она такая очень тонкая, достаточно. Еще один стресс, еще один крик какой-нибудь, и все, она надорвется, будет инсульт, будет инфаркт. А ниже она плотная, она становится плотной. И механизм этот, он очень сложный, он не только связан с тем, что у вас меньше стало холестерина в целом в крови. Покрышка укрепляется, человек, соответственно, живет дольше. К чему мы подошли? Что вообще изменилась парадигма представления о здоровье и болезни. Раньше мы считали, что есть, вот, есть здоровье, есть болезнь. Оказалось сейчас, что, во-первых, здоровых очень мало, я их здесь обозначаю как идеал. Это по определению ВОЗ состояние полного физического и психического благополучия, не только отсутствие болезни. Много ли таких среди нас, кто в тихой благости и не принимает еще какой-то вид грибов? Очень мало. Есть болезнь, есть огромное количество пациентов, которые не больны, которые чувствуют себя здоровыми, но которые находятся в группах риска того или иного. У них зреет эта атеросклеротическая бляшка, у них, например, какие-то клетки начинают получать мутации дополнительно, они становятся на путь малигнизации. Они находятся в группах риска. Поэтому если человек правда здоров, он подходит вот сюда, в зеленый квадрат, конечно, ему не нужно принимать лекарственный препарат. Просто в подавляющем большинстве случаев люди, которые принимают лекарственные препараты, на самом деле они принимают их правильно, если они назначены в соответствии с клиническими рекомендациями, находясь вот в этом желтом кругу. Вот мой последний слайд, на котором я хочу остановиться дольше. Мы видим такой спектр состояний от зеленого, от абсолютного здоровья до красного, до смерти. Вот больше, чем миллион смертей у нас в стране от сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, мужчин, если опросить, которые получили инфаркт, там где-то у 30% не было перед инфарктом никаких предвестников того, что им не было плохо. Первым проявлением ишемической болезни сердца был болевой приступ, связанный с инфарктом. На самом деле, чувствуя, что они здоровы, стояли в оранжевой зоне в данном случае. И зеленые зоны тоже очень спорны, потому что посмотреть сейчас давление факторов риска среды настолько велико, что оно несопоставимо с тем, что было 100 лет назад. Если сейчас беременная мама, извините, попадает, например, под машину, смерть или выкидыш, извлекают фетус, разрезают коронарные сосуды фетуса, плода, там уже есть изменения в сосудах, периодически они находятся. Оно, возможно, подвергается обратному развитию. То есть это не есть атеросклероз в нашем общем понимании. Но тем не менее, с этим завязан парадокс деда, мой любимый, о том, что мой дед пил, курил, жил как хотел, ел жирную пищу, дожил до 100 лет. Но у деда были эпизоды там, посевная, когда он трудился, и посевной просто умирали люди невыносливые. Потом был эпизод до отдохновения, дед, возможно, держал пост, поэтому суммарное давление факторов риска на деда было существенно меньше, чем сегодня на вас в связи с загрязнением воздуха, с пассивным курением, которому подвергаетесь, с огромным количеством ментальных стрессов и другими факторами риска. Поэтому ваш риск может быть существенно выше. И вот мы, продвигаясь от зеленого спектра к желтому, красному, в каждый момент мы тестируем гипотезу, как лучше поступать. Мы держим в голове то, что если можно без таблетки, лучше обойтись без таблетки. Но по факту очень мало людей есть, которым в действительности старше, например, 40 лет, которые могут обходиться совсем без лекарства. И чем дальше мы по дальше красному части спектра, тем более жестким должен быть контроль показателей параметров организма. Есть определенный момент, когда уже невозможно без таблетки обойтись, без лекарственного препарата, который будет контролировать какие-то суррогатные, к сожалению, мягкие точки, те самые, но которые транслируются, и нам известно, что есть мягкие точки, которые транслируются в прогноз, есть, которые не транслируются. Вот те точки, которые транслируются в прогноз, то есть, если посмотреть на эту популяцию, уровни липидов у всех, если у вас вот сейчас вы должны знать, что у вас должен быть меньше 5,5 уровень общего холестерола, тогда ваш риск низкий, если смотреть на этот параметр. Если у человека есть давление высокое, выше 140 и 90, например, есть другие факторы риска, то уровень липопротеинов низкой плотности, который должен быть у вас, чтобы вы жили долго, должен быть 2,6. Если человек уже перенес инфаркт миокарда, то ключевая задачка доктора – добиться уровня липопротеинов низкой плотности меньше 1,8. Понимаете, чем выше риск, тем сильнее, агрессивнее должна быть интервенция. И пациент, у которого есть мышечная боль, но он не переносил инфаркт миокарда, например, я могу пойти на то, чтобы отменить статины? Для него это не так критично. Но для человека, который уже получил инфаркт миокарда, и у него есть мышечная боль, я не могу отменить статины, потому что его риск кардинально возрастет. Мне бы хотелось, чтобы вы оставили, наверное, вот в своих головах на обдумать вот этот современный рисковый подход, в первую очередь, который базируется на том, что мы знаем, что мягкие конечные точки транслируются в прогноз, потому что иначе мы никак не можем посмотреть на будущее. И если вы приходите к врачу, или здесь присутствуют врачи, или вы сами врач, вы должны в первую очередь думать о том, улучшится ли прогноз, будете ли вы жить дольше, физически снизится ли общая смертность, сможете ли вы предотвратить инфаркт миокарда, а не на то, будете ли вы себя чувствовать свежее. Спасибо большое. Я завершил. Благодарю.
1: Большое спасибо, Ярослав. Наши делегаты прислали вам ряд вопросов. Вопрос первый. С чем связана польза малых доз алкоголя? Подразумевается, что она есть. И стоит ли рисковать?
0: Да. К огромному сожалению, я сейчас всех расстрою, пользы нет. Это была ошибка, связанная с тем, что исследования, которые показали снижение инфарктов на фоне алкоголя, они сравнивали тех людей, кто принимает совсем немножко, с теми, кто не пьет вообще. Мы посмотрели на людей, которые не пьют вообще, они очень подозрительные люди. Чего они не пьют? Потому что у них полная абстиненция из-за того, что они были алкоголиками, либо у них есть очень серьезные заболевания – А люди, которые могут себе позволить один бокал вина, знаете, у них они ведут здоровый образ жизни, и там огромное количество факторов, которые снижают риск. Если сделать аджастмент, поправку на то, что те больные, а эти пьют и плюс имеют здоровый образ жизни ведут, то оказывается, что пользы никакой от алкоголя нету. Поэтому это миф. Польза от алкоголя, к сожалению.
1: И прекрасно. Мы переходим от алкоголя к курению. Сегодня очень популярно стало такое явление, как вейпинг. Парение жидкости с помощью электронных испарителей. Хотелось бы узнать мнение врачей. Вредно ли? Может, полезно?
0: Да. Вейпинг. Проблема есть? FDA американская, которая следит за безопасностью, категорически против использования всех типов электронных сигарет. Это не изучено, мы не знаем, насколько они вредны, но уже сейчас есть основания думать о том, что пропиленгликоль, который входит в состав вот, жидкости для того, чтобы показать вот это вот облако всем, какой ты что-то не куришь, а занимаешься этим вейпингом, он может наносить повреждения, соответственно, легочной, бронхолегочной системе. Компоненты различных испарителей тоже, внутри находящихся вейперов, они механизмы. Они тоже могут приводить к тому, что субстанции канцерогенные вы получаете. Поэтому я крайне не рекомендую использовать вам вейпы, если вы особенно хотите прекратить курить.
1: Ну и вполне логично, закономерно от алкоголя и курения мы переходим к спорту.
0: Так.
1: Значит, кто может подсказать верные кардионагрузки для спортзала, тренер или врач?
0: Изменилось недавно еще раз представление о физических нагрузках. Оказывается, что даже тяжелые пациенты, им можно рекомендовать дозированные физические нагрузки высокой интенсивности. Но если человек здоров и он хочет заниматься фитнесом, а не спортом, ну, достаточно, чтобы его рекомендовал тренер. Если у человека есть болезнь, то это врач. При этом нагрузки могут быть достаточно серьезные. Есть простое правило, если вы хотите знать, что нагрузка полностью для вас там комфортная и вы здоровы, вы можете вычесть из 220 ваш возраст, взять от этого 60%, это будет пульс, при котором вы будете бежать в аэробном диапазоне. Вот, это безопасный, супербезопасный диапазон, но если вы хотите повысить результат спортивный, тогда уже нужно прийти к доктору.
1: Так, уважаемые коллеги, давайте дадим слово сразу задним рядам. Катя, прошу.
2: Добрый день, Дмитрий. Хотелось бы спросить, сегодня даже на форуме услышал, многие люди отказываются от приема антибиотиков, не заканчивая курс. Что может к этому привести и, соответственно, можно ли заканчивать раньше?
0: Mm-hmm. Ну, мне, знаете, цинично просто, что вы можете закончить раньше, для вас это хорошо, для популяции очень плохо, потому что бактерии, например, у вас сохраняются при этом, резистентные, ваша иммунная система, например, их точно заборет, но эти бактерии приобретут резистентность, понимаете, поэтому в данном случае это огромная проблема, то, что хорошо для одного человека, порой плохо для популяции, но, конечно, еще нужно понимать, что сроки, они взяты не с потолка, прием антибиотиков, и при многих инфекциях вы не достигнете эффекта, если вы завершите курс раньше. Поэтому просто если вы не хотите принимать лишние дни, вы врачу должны поставить вопрос о том, что я не хочу принимать, соответственно, антибиотик долго, поставьте мне минимальное количество дней, которое я буду принимать препарат. Выберите мне, пожалуйста, самый безопасный препарат, если он будет неэффективен, ничего, я приду к вам за вторым.
1: Спасибо. Так, прошу. Катя, прошу, вот там вот рука.
3: Здравствуйте. Григорий, город Тверь. Такой вопрос. Вот есть такое популярное мнение, что зачастую лекарственные препараты можно заменить переходом на правильную диету. Вот что вы скажете по этому поводу?
0: Ну а зачем мне задаете этот вопрос, когда я вам показывал слайд до этого, где я показывал вам, вот именно про это вам рассказывал, что если вы в зеленой части зоны, то можно, а чем дальше вы красный, тем нельзя, в зависимости от того, какой риск. Риск, самое главное, риск должен быть, и карты многих закрыты. Чтобы оценить риск, порой достаточно обыкновенных данных, но порой недостаточно, и нужно дообследовать, сказать. У меня есть пациенты с высоким уровнем холестерола, со средним риском, которые сказали, я хочу без таблетки. Я сказал, окей. Мы поехали на ГОА, похудели, значит, на 20 килограмм, они регулярно мониторят ЛНП, у них либо протеины низкой плотности 2,0. Вы добьетесь такого? Очень трудно. Они не курят, они кардинально изменили образ жизни. Они без таблетки живут. Но тот же человек, у которого уже есть ишемическая болезнь сердца, сори.
1: Так, давайте дадим место, вот слово дадим этой части зала, пожалуйста. Работает?
4: Здравствуйте, меня зовут Агеева Галина, город Серпухов. У меня к вам такой вопрос. Вы упоминали о группе риска с таким симптомом, как повышенное артериальное давление. А вот есть такая группа людей, у которых низкое давление, примерно 90 на 60, это их норма, они чувствуют себя прекрасно. Если оно повышается, там, допустим, 110 на 70, уже как-то плохо. И бытует такое мнение, что этим людям, даже если они ведут здоровый образ жизни, нужно довести его до нормы, которая, ну, вот, как бы общепринятой считается. Нужно ли это делать?
0: Ну вот эти люди, знаете, как говорит один из величайших настоящих современности кардиологов Абрам Львович Сыркин, что это болезнь в законе, гипотония. Ну эти люди, они переживают всех, они ноют, им плохо, но зато потом они видят, что вокруг нет их друзей, они остались последние в поколении. Вот, хорошо. Не надо, конечно, искусственно повышать артериальное давление. Все будет хорошо. Лучше заниматься, соответственно, спортом, дозированной физической нагрузкой, возможно, контрастный душ для того, чтобы комфортнее переносить эпизоды, когда у вас повышается артериальное давление.
1: Давайте, Катя, еще раз задние ряды послушаем, пожалуйста.
5: Здравствуйте, я Георгий, я из Москвы. У меня, собственно, вопрос немного не по теме. У меня так случилось, что подруга в интернете прочитала, что все болезни идут от психосоматики. То есть болит голова – это одно противоречие, там бронхиальная астма – это другое противоречие. Правда ли, что это бред сивой кобылы?
0: Ну, не от психосоматики, она сказала, наверное, в кавычках, от нервов и от психического статуса. Знаете, эмоциональный статус и внутренняя картина болезни, как это называют психиатры, и стресс, они являются мощнейшими факторами риска развития различных заболеваний. И то, что восточная медицина говорит про важность этих факторов уже давно, западная медицина постепенно подступается к сознаванию того, что фактор стресса, воздействие на стресс очень важен. Вот. Поэтому, что касается бронхиальной астмы, например, болезни, которую вы сказали, бронхиальная астма, даже бесплодие, пожалуйста, вы можете зайти на PubMed и увидеть, что есть уже статьи в рамках доказательной медицины, которые показывают, что когнитивно-поведенческая психотерапия, она может быть эффективна в отношении таких пациентов. Поэтому фактор этот крайне важен. Это не есть исток, возможно, болезни, но в плане фактора риска – да.
1: Пожалуйста, теперь из центра зала, Кристина, прошу.
6: Здравствуйте, меня зовут Алина из Москвы. У меня такой вопрос. Вот у вас был слайд, посвященный непользе всевозможных поливитаминов, но мы все живем в городе, и у нас зимой не очень много солнца, мы сидим в офисах и так далее. То есть мы не можем полностью обеспечить потребности организма во всяких витаминах и полезных веществах за счет правильного образа жизни. Ну или это практически невозможно. Так стоит ли все-таки там пропивать витамин D зимой, а там еще пить омегу-3 и железо, если низкий гемоглобин? Или это действительно полностью бесполезно?
0: Те вещества, которые вы назвали, не относятся к антиоксидантам, там, поливитаминам. Сейчас по витамину D в действительности большой есть доказательный базис, потому что он многим нужен. И, кстати, в плане слабости, в плане там, прогноза, хуже, например, с кальцием ситуация, по которому степень доказанности меньше, его ты не рекомендуешь. Железо при анемии, безусловно, и все больше уже данных о том, что даже если дефицит железа без анемии, то оно может определенным группам приносить пользу. Но понимаете, вопрос-то ваш в чем? Вы чего хотите добиться этими препаратами? Просто так не надо внутрь организма залезать. Нужно ставить вопрос. Если вы себя хорошо чувствуете, и все ок, занимайтесь спортом, все будет нормально. С даже обычной диеты, я вас уверяю, хватит, чтобы покрыть потребности. Если вы хотите повысить свой результат какой-то, то надо именно так и ставить вопрос, что мне нужно больше свежести, мне нужно больше сил. И там тоже есть свои методы, начиная от когнитивно-поведенческой терапии, спорта и т.д. и т.п., каких-то еще средств. В Амстердам съездить, не знаю. Поэтому среди всего этого поливитамины, знаете, они будут внизу сам. Да?
1: Спасибо. И последний, наверное, вопрос, пожалуйста, Катя, вот из переднего ряда.
7: Здравствуйте, Алина из Москвы. На вред и польза кофе.
0: Кофе полезно, если вы принимаете до 4 чашек кофе в день. Нет сомнений про поводу того, что в кофе существенно больше пользы, чем вреда. Были работы, когда назначалось кофе пациентам с аритмиями тяжелыми. Оказывалось, что риск не растет. Кофе после инфаркта. Были работы о том, что кофе, который принимается людьми, которые принимают приличную дозу алкоголя, снижает риск развития цирроза печени. Поэтому я не вижу никакого вреда кофе, кроме двух ситуаций. Первая – это когда человек существенно превышает дозу, там, 5 чашек. И вторая – это когда есть проблемы в виде гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда просто раздражает слизистая оболочка желудка. Но этим пациентам вот школа Владимира Трофимовича Ивашкина иногда, когда их вылечили, им говорит, что вот с молочком можно чашечку выпить, порадовать себя.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ярослав, и теперь я прошу вас выбрать лучший вопрос. Я напомню, какие вопросы были. Об отказе от приема антибиотиков, о замене лекарств на диету, о низком давлении, о том, все ли болезни от психосоматики, в скобочках нервов, о необходимости пить витамины и о вреде и пользе кофе. Ваш выбор.
0: Ну, давайте психосоматику про бред сивой кобылы, конечно.
1: Давайте. Отлично. И вам достается книга «Ни кошелька, ни жизни, ни традиционная медицина под следствием». Прошу. А мы благодарим Ярослава за очень интересный доклад.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, Ярослав.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. На планете время от времени существуют попытки животных взлететь или освоить воздушную среду. И птицы на этом пути далеко не первые и, главное, не последние, но о последних мы поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас мы поговорим об одних из первых покорителях воздушной среды, а именно о древних ящерах, птерозаврах. И говорит, буду не я, а палеонтолог Ярослав Попов, сотрудник Дарвиновского музея. Здравствуйте, Ярослав.
2: Здравствуйте.
1: Вот часто люди думают, что птерозавры – это такие динозавры, только просто их называют птера, потому что они летают. А вообще-то динозавры, которые вот летали когда-то там давно. Так ли это?
2: Ну, я думаю, что даже наши радиослушатели догадались, что вы не зря задаете каверзный вопрос. Видимо, не все так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Хотя частенько птерозавров называют летающими динозаврами, но это совершеннейше неправильно. Динозавры – это все-таки совершенно определенная группа живых организмов с определенными признаками, с присущими именно этим животным. Это и особое строение черепа, и особое положение конечностей, даже вплоть до определенного строения, допустим, костей таза и некоторых других нюансов. Но птерозавры, соответственно, по всем этим признакам не соответствуют, они соответствуют признакам птерозавров.
1: Но это ящерицы или не ящерицы? Я обострю ситуацию.
2: Я все-таки хочу сказать, что птерозавры и динозавры – это родственники, и причем очень близкие родственники, поэтому ошибка не настолько существенна. Да. Но вот что касается того, насколько все они вместе дружно ящерицы, скажем так, их и называют иногда ящерами, да. Но по сути ящерицами они ни в коем образом не являются. Ящерицы – это все-таки совершенно особая группа пресмыкающихся и очень далекая от динозавров. На самом деле, одними из самых близких родственников как динозавров, так и птерозавров в современном мире являются крокодилы. Больше того, есть некоторые животные, которые, по сути, являются динозаврами, которые живут среди нас. И это да. Птицы. По крайней мере, все последние исследования показывают, что птицы – это динозавры, но не птерозавры.
1: Да, отлично, что вы это сказали. Тогда следующий каверзный вопрос. Получается, что птицы, ну, конечно, мы шутим между собой, я не знаю, как палеонтологи, но биологи бывают, не орнитологи. Мы шутим, что птицы – это ящерицы в перьях, да? Но на самом деле уровень организации у птиц уже далеко не ящеричный. Это теплокровные животные, которые сами себя обогревают. Это один из первых признаков, который бросается. Ну, куда более сложное поведение и так далее. Можно перечислять долго, да? А вот птерозавры – это другой был уровень организации? Или это просто такие, ну, хорошо, не ящерицы, ну, какие-то вот похожие на ящериц, такие вот чешуйчатые твари, которые просто взяли перепонкой, обзавелись там где-то, где вы сейчас нам расскажете, и взлетели в воздух.
2: Ну, на самом деле, наши представления о птерозаврах, конечно, не полны, потому что, увы и ах, но сейчас мы их наблюдать не можем, и наблюдаем их только по костям, но и по очень редким экспонатам с какими-то там отпечатками кожи и даже вот с так называемыми биопленочками, то есть когда, можно сказать, практически мумифицировались эти птерозаврики. Mm-hmm. Поэтому, как пазл, потихонечку вот наша картина представления о птерозаврах складывается вот по маленькому-маленькому кирпичику, по маленькому-маленькому элементику. Mm-hmm. На первый взгляд было впечатление, что действительно птерозавры – это, ну, буквально ящерицы с крыльями, и ничего такого сильно прогрессивного они из себя не представляют. Но если мы возьмем не первые представления, а вот, скажем так, самые последние, самые современные, то получается, что птерозавры на самом деле были продвинутые ребята. Во-первых, неожиданно оказывается, что все они были поголовно теплокровные, что даже не всем динозаврам приписывают, то есть вполне себе по уровню обмена веществ были близки именно к птицам. Во-вторых, оказывается, что они были даже внешне немножечко на птиц похожи, по крайней мере, наличием перьев. Вот относительно недавно, пару лет назад, была найдена уникальная находка в Китае, птерозавра с прекрасно сохранившимися перьями, причем даже нескольких типов. Были и перья такие, похожие на пух, и перья, похожие на просто волоски небольшие, и вот очень странные перья, которых даже сейчас у птиц не найдешь, похожие на кисточки. То есть получается, что птерозаврики на самом деле были такие пушистики. Они, конечно, не летали с помощью перьев, но сохраняли тепло, что лишний раз подсказывает, что они были все-таки теплокровными. Ну и кроме того, по всей видимости, они были достаточно активными и очень разнообразными живыми существами, и в плане полета, и в плане скорости, и в плане маневренности, и даже в плане питания. То есть, опять же, если изначально было такое ощущение, что все птерозавры прям поголовно ели рыбу, сейчас мы понимаем, что были птерозавры, которые ели насекомых, были те, кто ели рыбу, кое-кто питался ящерицами, кое-кто, может быть, даже на динозавров охотился особо крупный, а некоторые вообще выцеживали просто таких мелких рачков, подобно современным фламинго.
1: На динозавров в особо крупных размерах, да, мне вот так вот послышалось. Ярослав, вот, кстати, о перье. Как вы относитесь к сообщению, что у крокодилов был найден ген, который кодирует вот как раз рост структуры, напоминающей перо? Так, аккуратно очень, вот скажем. Или об этом говорить рано? То есть для вот этой вот всей ветки, да, которая породила и птерозавров, и динозавров, соответственно, и динозавров, летающих динозавров, как сейчас вот птиц называют, палеонтологи, биологи все-таки называют птиц птицами, хотя держат в уме то, что говорят палеонтологи. Так вот, может быть, это какой-то вот общий, характерный для этой рептильной ветки изначально, да, признак наличия перьев, как вы считаете?
2: Ну, что касается того, как я отношусь конкретно к этой новости, ну, я, скажем так...
1: Некоторые, например, говорят, что это полная ерунда.
2: Как специалист я это не могу оценить по той простой причине, что я не генетик. Поэтому мне сложно судить, насколько там правы или неправы эти специалисты. Но, в принципе, меня как раз как палеонтолога это совершенно не удивляет. И я как бы охотно верю, что так это и есть. Дело это все в том, что как раз-таки, как уже было только что упомянуто, да, динозавры – это не птерозавры и наоборот. Да. То есть это все-таки разные ветки животных.
1: Да.
2: И их путь, в общем-то, разошелся, ну, чуть-чуть попозже, чем путь динозавров и крокодилов. То есть на самом деле это было порядка 240, а то и 245 миллионов лет назад.
1: Да.
2: А то, что и у тех, и у других есть перья, это говорит либо о том, что их предок, который был еще ближе к крокодилам, уже был пернатым, либо то, что и у того, и у другого, как бы в генах уже была прописана теоретическая возможность создать перья. И если такая же действительно генетическая возможность есть где-то там закопанная и в крокодилах, ну, как бы это только плавно вписывается в эту концепцию, никоим образом ничему не противоречит.
1: Ярослав, а как они летали вообще? Вот крыло построилось птерозавров на основе чего?
2: Ну, во-первых, понятное дело, что крылья преобразовались из передних конечностей в первую очередь. Вот на самом деле это стоит особо отметить, потому что в истории жизни были и другие
1: варианты,
2: прецеденты.
1: Безусловно.
2: Да, варианты. Был, например, Шарвиптерикс очаровательный, который решил сделать крылья из задних конечностей. Mm-hmm. Вот, выглядело это слишком экстравагантно, но, видимо, природа тоже решила, что это слишком экстравагантно, и
1: но
2: эксперимент
1: другая...
2: Шарвиптерикса закончился довольно быстро.
1: Да, Ярослав, да, это же другая линия летающих, это же не птерозавр, насколько я понимаю.
2: Нет, не птерозавр, это... я просто говорю к тому, что были и другие разные случаи,
1: поэтому да, стоит это динозавр,
2: птерозавры. Скорее,
1: да.
2: Да нет, это не динозавр,
1: нет,
2: это вещь в себе в некотором роде.
1: Ага.
2: Вот. В общем, птерозавров, понятное дело, крылья были из передних конечностей, но для того, чтобы натянуть большую перепонку, они очень сильно развили свой четвертый палец.
1: Ага.
2: То есть, в принципе, если посмотреть на крылышко птерозавра, видно, что у него там посередине три пальчика торчат, и дальше вроде крыло продолжается. Но на самом деле оно, конечно, продолжается не просто так, и не на какой-то там гипотетической специально выращенной кости, а это просто вот еще один палец, который, соответственно, тянется вперед. Причем, что самое любопытное, в принципе, складывается впечатление, что пятого пальца нет совсем, но на самом деле от него тоже небольшая косточка осталась, и к ней крепилась особый отросточек мембраны в передней части крыла, которую с помощью этого пальца птерозавр мог приподнять или опустить, и таким образом он создавал как бы подъемную силу. То есть при вздохе он, соответственно, этот пальчик приподнимал, но вот когда он там хотел лететь побыстрее, он этот палец прижимал к телу, и эта передняя часть перепоночки складывалась. То есть на самом деле у него даже, можно сказать, остаток от пятого пальца сохранился. Но, конечно, четвертый палец снес главную нагрузку, и от четвертого пальца перепонка тянулась либо к телу, либо к задним конечностям, в зависимости от того, какие птерозавры. У них там немножко по-разному было все.
1: То есть...
2: Ну, еще маленький-маленький кусочек перепонки был между задними лапками и хвостом. В итоге получалась такая большая площадь, которая вполне способна поднять ящера в воздух.
1: То есть, получается, во-первых, птерозавры могли изменять геометрию крыла, да? Правильно я понял?
2: Да, абсолютно верно.
1: А во-вторых,
2: как раз этого отросточка.
1: Да, во-вторых, могли махать крыльями и не махать. планировать, да?
2: Могли. И, собственно, именно поэтому у них был настоящий полет. Потому что планеров в природе довольно много. В том числе, например, те же белки-летяги или какие-нибудь там эти дракончики наши современные. Ну, имеется в виду не драконы.
1: Да, даже змеи. Да, много вот, да, кого можно вспомнить. Да.
2: Да. Да, вот таких вот реальных летунов совсем немного, и птерозавры были, безусловно, одними из них.
1: Понятно. А вот скажите, были такие гигантские птерозавры огромных размеров, для которых вообще непонятно, как же они взлетали? То ли они со скалы там падали, как-то крылья расправляли, то ли они вообще не ходили? С ними-то как быть все-таки? Летали они или нет? И если летали, то почему они летали вопреки законам физики? Или, может быть, мы не все про них знаем?
2: Да, безусловно, птерозавры были... И большие, и очень большие. Например, самый известный птерозавр, наверное, птернодон, с таким очаровательным гребнем сзади головы, он на самом деле один из крупнейших. У него размах крыльев до 7 метров. Но и это еще не рекорд. Есть такие очаровательные ящеры, как Кецалькоатль, названный в честь одного из богов-индейцев. И второй – это Ахатцегаптерикс, тоже примерно такого же размера. У них размах крыльев где-то был 10,5 метров. Вот, а когда они садились и как бы поднимали голову вверх, они были по росту примерно с жирафа. То есть это было что-то совершенно невразумительное. Но при этом, судя по всему, строению своего тела, они вроде как летать должны были, но вот как, это вызывало много вопросов. Первая идея, которая возникла, то что, наверное, эти животные были просто чудовищно легкими. Были такие смелые оценки, что у них там дырявый абсолютно скелет, все косточки тонкие невероятно, и, видимо, мяса там на этих костях-то практически не было, и перепоночка была там тоненькая, как волосок, и в итоге животное весило где-то килограммов под 70. Но представить себе даже там жирафа весом 70 килограмм, ну, довольно-таки сложно. Следующая идея была то, что все-таки они не летали, хотя непонятно, почему у них вроде все тело приспособлено для полета. Загадочно, но вот, может быть, как бы их предки летали, они вот перешли вот к такому бегательному образу жизни, и вот там на земле, собственно, и охотились. По некоторым оценкам получается, что бегать они действительно могли, и довольно неплохо. Но вот самые последние данные, что они все-таки летали, и при этом все-таки весили. Весили где-то килограммов под 250. Но при этом из этих 250 килограмм большую часть веса составляли мышцы. И мышечная масса была очень-очень приличная, благодаря которой они, собственно, и могли осуществлять полет. Что касается того, как именно они взлетали, здесь тоже было очень много разных действительно идей. И про то, что они могли там со скалы кидаться, с дерева. Вот, возможно, вы встречали в интернете даже такие очаровательные картинки, где птерозавры, подобно летучим мышам, висят вниз головой на деревьях. И, соответственно, вот именно так они могли потом взлетать.
1: Ярослав, простите, перебью. Да. Ну, 7-метровый птерозавр, ну какое дерево? Он же с троллейбус примерно размером, или с трамвай.
2: Ну, как знают многие, то, что деревья-то раньше были тоже гораздо больше, по крайней мере, так частенько пишут в интернете.
1: Ну да, в интернете много чего пишут. Ну, мы же с вами серьезные люди. Вот для меня загадка, на самом деле, ну, как вот этот вот гигант мог взлететь? Видимо, все-таки либо он был планер, либо он ходил пешком по земле, так?
2: Ну,
1: вообще не летал. Оценки... То есть, как бы пошел по линии страуса, так условного. Нас же не удивляет, что страус не летает. Может быть, то же самое с этими птерозаврами произошло?
2: Не, ну, конечно, всякое может быть. Да? В принципе, есть некоторые ученые, которые поддерживают эту линию. Но вот один из самых сейчас видных специалистов по птерозаврам, Марк Уитон, считает и, в общем-то, написал уже по этому поводу несколько статей, и, в общем-то, вместе с физиками они там довольно-таки занятную статью написали, то, что действительно все-таки и это животное было способно взлететь, и причем способно было взлететь не со скалы и не с дерева, а вот буквально с земли. То есть он, как бы, можно сказать, нырял в воздух. Он отталкивался вначале задними лапами, потом, соответственно, передними отталкивался, делал мощный взмах и уже дальше отправлялся на взлет. И даже нашлись люби, вроде как взлетающего птерозавра, который, в общем-то, подтверждает, что именно так примерно полет этот происходил. Так что получается, что даже эта махина, по идее, должна была летать. Хотя, конечно же, каждый год появляются какие-то новые данные, и, может быть, это еще версию пересмотрят.
1: Да, еще 100 раз пересмотрят, да, но все-таки давайте надеяться. Все-таки хотелось бы, чтобы они летали почему-то.
2: Да, ну, в любом случае, они очень любопытные были. Вот как раз в этом году вышла очередная статья про этих гигантских ящеров, в том числе про Кецалькоатля. И оказалось, что у них все было устроено совсем не так, как у других, и даже шея устроена была просто уникальнейшим образом, в отличие от нормальных шейных позвонков, в которых там с краешку проходил, соответственно, спинной мозг. Здесь позвонок был абсолютно полый, посерединке была такая вот маленькая дырочка, вот там четко посередине позвонка, где проходил спинной мозг, и она была подвешена как на спицах, на таких тоненьких-тоненьких прутиках вот посреди этой шеи. Получалось как будто колесо такое.
1: Да, ну,
2: такого вообще ни у кого, кроме у этого птерозавра, не находили.
1: То есть, ну, значит, такие они... маленькие радости палеонтологов. Вот все-таки обычному человеку, кроме того, что вот смотрите, как он интересно устроен, хотелось бы знать, почему. Вот почему у того же Кецалькоатля, если я не ошибаюсь, вот была такая вот странная на голове такая штука, такой вырост огромный назад. Или вот только что вы рассказали про такое странное строение шеи. Зачем это все? Крылья, понятно, для того, чтобы летать. Вот.
2: Но что касается шеи, тут все довольно-таки очевидно. То есть это, опять же, предельное облегчение и в то же время максимальная защита. То есть такой вот идеальный компромисс.
1: Да.
2: А что касается вот этого вот очаровательного гребешочка на голове, ну, здесь идеи более разные. Особенно, когда смотрели на Птернодона, возникала мысль, то, что это вот прям что-то крайне необходимое для полета, ну, может быть, для управления, скажем так. То есть там он как-нибудь этот гребешок поворачивал и, соответственно, сам весь поворачивался. Вот такая закрылка. Но на самом деле это очень маловероятно, потому что гребни сейчас найдено огромное количество у самых разных птерозавров. У некоторых они там тонкие, как рога, у некоторых они представляют себе огромную такую, скажем так, как парус с натянутой мембраной, у некоторых он полностью костяной, у некоторых, вот как у Кецалькоатля, это просто такой гребешочек, как у петуха, мягкий. Это говорит о том, что, ну, вряд ли это как-то могло помогать им летать, потому что иначе бы они были бы примерно хотя бы однотипные.
1: То есть это здравствуй... еще
2: самок и самцов разные.
1: Здравствуй, это... половой отбор?
2: Да, да, да, да. То есть, ну, вообще, и динозавры, те еще были любители покрасоваться, показать свой богатый внутренний мир. Но, видимо, птерозавры тоже не отставали.
1: А вот смотрите, какая интересная штука, да, что и у птерозавры, у них вот такие вот выросты, и у многих рептилий, которых мы называем ящерицами, да, вот эта ящеричная ветвь, у них тоже много разных украшений. И у динозавров, соответственно, и у птиц. А вот крокодилья линия, она пошла по такой вот как бы примитивизации, там, скорее, за счет поведения, что ли, половой отбор в основном. То есть там все просто. Самый сильный имеет преимущественный доступ к самкам, а там уже попробуй его не выбери. Вот интересная, да, тенденция, как вы считаете?
2: Ну, в принципе, да, любопытная довольно тенденция, но тут стоит отметить, что все-таки крокодилья ветка отделилась от птерозаврово-динозаврово-птичьей ветки еще раньше. То есть это все-таки давно такая обособившаяся группа, и, разумеется, у нее был очень длинный путь, чтобы найти себя в этом мире и стать крокодилами.
1: Ярослав,
2: а птерозавров с динозаврами и птиц как раз все довольно похоже.
1: Вот понятно, да, но ящерицы-то, тем не менее, они еще раньше отделились, и у них вот эта тенденция украшать себя гребнями разными, она сохранилась. Вот, интересно, потому что у крокодилов, видимо, по какой-то причине это вот редуцировалось, ушло все в силовую, так сказать, сторону. Вот, и это интересно было бы разобраться в этом, почему, да?
2: Да, но я бы рискнул предположить, что это могло быть связано просто с образом жизни крокодилов, то есть, как бы, обитая в воде, важнее, чтобы ты ловко плавал, ловил добычу, чем чтобы у тебя там в разные стороны торчали какие-нибудь рога или, тем более, перья.
1: А сухопутные крокодилы, может, которых было не меньше, чем водоплавающие? Нет, Ярослав, тут надо как-то вот копать, видимо, глубже где-то. Копать. Да, глубже, глубже.
2: Ну ладно, мы глубже, да. Покопаем.
1: Но я про другое хотел еще спросить в заключении нашего разговора. Вот у птиц отличное цветное зрение. Ну, как у всей этой рептильной ветки, они там видят в колоссальном диапазоне, они видят в ультрафиолетовом спектре и так далее, и тому подобное. А как вы думаете, как это было у птерозавров?
2: Ну, по-хорошему, надо бы вот посмотреть на глаз птерозавра, там, изучить все его там палочки с колбочками, но сами понимаете, что технически, к сожалению, сделать этого сейчас не получается.
1: Да, но вы извините, да, есть же другие косвенные, да, извините, что перебью, косвенные разные способы, ну, например, там, если мы находим цветное перо какое-то, да, с птицы, да, древнего вот динозавра какого-то, ну, мы примерно представляем, как он окрашен, там какие-то ведь сохраняются белки, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Таких вот материальных свидетельств никаких не осталось у птерозавров.
2: Ну, смотрите, вообще есть такой замечательный подход, называется так филогенетические рамки,
1: да.
2: Ну, вот, или рамки родства. То есть можно посмотреть на современных родственников и примерно определиться, как должно было себя вести или выглядеть, или там чувствовать древнее животное. Ну и так как из современных животных, собственно, получается, к птерозаврам ближе всего птицы, то получается, что, скорее всего, птерозавры тоже видели, птерозавры тоже видели мир таким же ярким, таким же разноцветным.

0: Спасибо большое, Ярослав. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях был Ярослав Попов, научный сотрудник Дарвиновского музея. И говорили мы с ним о вымерших, к сожалению, гигантах, птерозаврах. Всего вам доброго, спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Полагать, что Земля – единственный обитаемый мир в бесконечной Вселенной – такой же абсурд, как думать, что в поле, засеянном просом, взойдет лишь одно зерно. Митродор Хиосский, древнегреческий философ.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня у нас в гостях астрофизик Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир.
2: Привет, Кристина.
0: «Контакт» – научно-фантастический фильм режиссера Роберта Земекиса по одноименному роману

0: выдающегося астронома, астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана, снятый в 1997 году. Главную роль в фильме исполнила Джоди Фостер. Фильм «Контакт» находится на втором месте в списке наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии НАСА. В 1998 году фильм стал лауреатом ежегодной читательской премии в области научной фантастики «Хьюго», а также получил премию Американской академии научной фантастики и фэнтези «Сатурн». Картина «Контакт» в 1998 году была номинирована как лучшая работа звукооператора на премию «Оскар» и вошла в шорт-лист номинации «Лучшая актриса» премии «Золотой глобус». При бюджете в 90 миллионов долларов фильм «Контакт» собрал в прокате более 171 миллиона.
1: Да, это мой любимый фильм. Вот я же не киноман, я кино вообще почти не смотрю, но «Контакт» — это тот фильм, который я неоднократно смотрел. Дома у меня он на DVD есть, а начиналась моя история «Контакта» вот с этой книжки. Это оригинальная книжка Карла Сагана, которую мы потом перевели на русский. Ее, наверное, многие читали по-русски, кто-то и по-английски. И именно с книги начался фильм. И вообще он удивительно точно соответствует книжке. А сама книжка написана ученым, астрономом. А Карл Саган вообще человек потрясающий. К сожалению, я с ним лично не был знаком. Но моя жизнь с его жизнью переплеталась неоднократно, потому что я работаю в Московском университете, он к нам приезжал и тусовался, правда, до того, как я туда поступил. Но его карьера тоже начиналась в МГУ, не начиналась, а соприкоснулась с МГУ. И мой шеф, Иосиф Самуилович Шкловский, у которого я работал, защищал диссертацию, он с Карлом Саганом, с молодым тогда Саганом, начинал поиски жизни во Вселенной. Собственно, книга посвящена именно этому, и фильм «Контакт». С кем контакт? С теми самыми внеземными разумными существами. И вот когда я читал книгу и когда смотрел фильм, что-то такое родное было, причем во многих-многих точках. Ты говорила о том, что профессионально, да, он правильно сделан. А он не только профессионально сделан, он показывает судьбу ученого с малых лет. Вот там же Эрауэй, она как девочка начинала, да, с папой, который радиолюбитель, который привлек ее вот к этим радистским делам, она сидит с рацией, связывается. И для меня это очень близко, потому что мой папа тоже был инженер, тоже радиолюбитель, тоже привлекал меня к этой работе, и, собственно, мое увлечение астрономией, астрофизикой началось с того, что мы вместе с папой паяли какие-то схемы и тоже делали рацию. И тоже просто вот смотришь и вспоминаешь свое детство. Конечно, мое в СССР проходило, ее по книге, по фильму в Штатах, и не все было так, как у нас. Например, когда мы с папой, папа, конечно, я ему помогал, но папа сделал рацию, а в СССР была запрещена радиосвязь. Надо было разрешение получать в КГБ. В общем, никто этого не делал. Радиолюбители просто вот на свой страх и риск начинали друг с другом связь. И мы работаем с ним, связываемся с кем-то. Вдруг мимо окна проезжает пеленгатор. Знаешь, что такое пеленгатор? Это машина с радиоприемником, которая улавливает, с какого направления идет сигнал. Два пеленга, и они пересекаются на карте и точно показывают, где радист. Когда мы увидели эту машину, тут же разобрали рацию, и у нас ничего нет. А в фильме это, видимо...
2: Не успели вас крутить тогда?
1: Мы успели связаться со многими такими же подпольщиками, как и мы. Но, собственно, ничего криминального в этом не было. Просто люди хотели немножко как-то электроникой заняться. Тогда это только на уровне любителей было. Сегодня можно пойти купить рацию, да? А, собственно говоря, у каждого из нас она есть, радиотелефон. Так вот, фильм показывает, как девочка вместе с папой вошла в этот мир техники, инженерии и астрофизики и поиска цивилизаций. Когда я смотрел фильм, мне показалось, что у этой героини есть прототип. Я вспомнил, что Карл Саган вместе со своими коллегами организовал институт SETI. SETI – это аббревиатура английская Search for Extraterrestrial Intelligence – поиск внеземного разума. И они организовали этот институт, и там среди всех мужчин была одна дама. И я подумал, наверное, Карл Саган, как-то вот пришла ему в голову эта идея, что именно дама должна увлечься поиском внеземных цивилизаций. Знаешь, сегодня утром я полез в интернет и нашел, ну, эту даму я знаю, это Джилл Тартер, очень известная радиоастроном, которая до сих пор единственная в коллективе тех, кто ищет неземной разум. И оказалось, что актриса, которая играла эту роль вот, по фильму, это Джоди Фостер, она провела несколько месяцев в контакте с Джилл Тартер, с реальным прототипом, и та ей объясняла, как они работают, что такое радиотелескоп, что они ищут, какая терминология в их кругу. В общем, Фостер проникла в это дело, погрузилась в радиоастрономию с помощью вот той самой уникальной женщины, Джилл Тартер. Она жива до сих пор, ей, по-моему, она на 9 лет старше меня и 76 лет. Она очень активно работает, очень известная в мире радиоастроном. И до сих пор единственная, ну, не девочка уже, но единственная женщина в кругу тех, кто ищет разум. А круг очень маленький. Он в книге и в фильме как-то вот не показан так реально, да? А это всего лишь где-то около 15 человек, которые составляют вот этот институт SETI, он в Калифорнии работает. Это некоммерческая такая организация, нон-профит, которая на подаяние, да, вот на деньги спонсоров работает уже много десятилетий. И они единственные в мире занимаются этим день и ночь. Более того, они привлекают всех, вот по фильму только маленькая группа, да, людей работала. А на самом деле институт SETI, он позволяет всем нам искать внеземные цивилизации. Вот фильм, он как-то заточен на одну, да, но это естественно, да, надо было показать одну увлеченную даму. А на самом деле тысячи людей во всем мире каждый день ищут внеземные цивилизации. Вот не поверишь. У многих из нас, вот у меня, например, на компьютере стоит программа, которая, пока я там одним пальцем на клавиатуре какой-нибудь текст пишу, она в этот момент связывается с Калифорнией, с институтом SETI, получает оттуда кусок радиосигнала, который пришел из космоса, анализирует, нет ли там разумного какого-то сообщения. И если есть какой-то намек хотя бы на это, передает обратно в институт SETI. И у них со всего мира собираются вот эти результаты анализа, и они иногда находят довольно странные сигналы, которые, ну, трудно приписать естественным объектам, звездам, там, планетам, магнитосферам. Ну, в фильме это показано, конечно, более ярко, да, пришел сигнал, картинка, сделайте машину, которая перенесет вас там в другой конец Вселенной. А такого пока мы не нашли. Ну, все впереди. Фильм же заглядывает в будущее. А вот тип людей увлеченных... Кстати, помнишь, в этом фильме есть один слепой? Вот в коллективе этих радиоастрономов парень, который ходил, да, на ощупь, его несколько... В институте SETI тоже есть его прототип, тоже слепой инженер, программист, электронщик, который работает вот уже много лет, он уже не молодой, тогда был молодой, когда Карл Саган это писал. И то есть это вот он просто взял и описал, что
2: то
1: вокруг
2: него.
1: То
2: есть настолько реалистичный этот фильм?
1: Это очень реалистично, это просто вот калька такая, с какого-то, какой-то слой жизни Карла Сагана, когда он провел его в этом институте.
2: А у меня еще был вопрос как раз по поводу некоммерческих организаций к вам и по поводу поиска внеземной жизни, инопланетных существ. А были ли какие-то случаи наиболее яркие, когда были найдены действительно сигналы?
1: Я думаю, все, кто увлечен этим фильмом и вообще этой тематикой, знают такой случай. В 1977 году радиоастрономы на довольно старом, ну, тогда он был нормальный, сейчас он уже ржавый, радиотелескопе, получили странный сигнал. Дело в том, что чего мы ожидаем? Вот когда, например, автомобиль едет, у него там искрит мотор или молния сверкнет, радиосигнал приходит на все приемники. Но он, как говорят радисты, широкополосный, то есть на всех диапазонах шум раздается. А как работает радиостанция? Она на одной волне работает. Вот шаг вправо, шаг влево, нет радиостанции. Мы настраиваемся точно, да? Раньше эта стрелка ходила по шкале приемника, ну, сейчас цифровая настройка. И мы ожидаем такой же сигнал из космоса. Никто не будет энергию разбрасывать на все длины волн, как нормальный, вот, разумное существо. они пошлют сигнал на одной длине волны. Ее надо угадать, ну, теперь уже не надо, у нас радиоприемники такие, что на всех волнах принимают. Но мы ожидаем такого вот узкополосного сигнала на одной длине волны с каким-то разумным содержанием. И в 1977 году он пришел. Он пришел, и такой мощный, что тогда, конечно, не было мониторов. Вот не поверишь, компьютеров, компьютеры были, но не такие, с комнату размером были. Мониторов не было вообще. А как мы с компьютером общались? Мы на клавиатуре набирали там программу, а компьютер нам выдавал бумаги. Такие вот, как пишущая машинка он нам писал, бумага выползала из этой пишущей машинки, и мы читали, я вот хорошо помню, студентом тогда был. И вот на этой бумаге вдруг обозначился мощный сигнал на одной длине волны. Оператор, который, ну, дремал такой этого радиотелескопа, увидел, крикнул: «Вау!» Взял карандаш и написал на бумаге, чтобы не забыть, где этот сигнал появился. «Вау!» С тех пор этот сигнал так и называется. «Вау!» с восклицательным знаком. И до сих пор мы не понимаем, что это такое. Это может быть сигнал разумной цивилизации, потому что все идеи были отмели. Вот какие-то там источники производственных помех. А недавно даже появилась гипотеза, что перед радиотелескопом пролетела комета. И она своим хвостом усилила радиосигнал, и вот мы его приняли. Думали об этом, хорошая была гипотеза, отмели ее тоже, и сегодня мы по-прежнему не знаем, что это такое. У меня есть подозрение, но я пока не буду его озвучивать, как сейчас говорят, это подозрение, надо проверять. А я думаю, это разумный сигнал, но в нем нет информации. Не каждый сигнал несет информацию. Я как разумный человек могу сделать вот так. Это сигнал? Да, четкий, ты его услышала. В нем есть какая-то информация? Нет. Точно такой же мы получили из космоса. Бабах и тишина. А ведь мы такие сигналы сами посылаем. Знаешь, откуда? Радиолокаторы у военных постоянно ощупывают околоземное космическое пространство. Ну, не летит ли что-то оттуда к нам? Как они это делают? Они посылают короткие радиоимпульсы, бам-бам-бам. Куда эти импульсы уходят? В космос. Это самые мощные радиоимпульсы, которые с Земли уходят в космос. Если там кто-то занимается тем же, какая-то планета, населенная разумными существами, все еще в состоянии конфронтации со своими соседями на другом континенте, они занимаются тем же. Их военные локаторы стреляют радиоимпульсами в космос, чтобы прощупывать его и контролировать. Примерно такой сигнал мы и получили тогда. Может быть, это и есть признак разума. Не знаю, надо проверять. Второго такого не пришло пока.
3: Простые числа. 2, 3, 5, 7. Все это простые числа. Это неестественное явление.
4: Черт!
3: Давайте успокоимся и проверим данные по Веге.
5: А какой смысл? Система слишком молодая.
6: Возраст 400 миллионов лет.
5: Там не может быть жизни, не говоря уже о цивилизации.
3: Подождите, может быть, они сами туда прилетели, а?
2: Согласно уравнению Дрейка, есть возможность существования внеземной жизни?
1: Не совсем так. Ну, во-первых, Дрейк тоже член этого института SETI. Одно время он, по-моему, был даже директором этого института. Кстати, я бывал у него дома в Калифорнии, когда работал там. Нет, уравнение Дрейка вот о чем. Это очень простое математическое выражение, которое... Что нам надо узнать? Сколько потенциально готовых к связи вокруг нас? Вот сколько мы можем ожидать потенциально готовых принять наш сигнал или передать нам какой-то сигнал? А уравнение Дрейка позволяет прикинуть, сколько мы можем ожидать таких. Как это? Ну, там несколько перемножается, несколько вероятностей. Например, вероятность, что у звезды есть планета. Нет планеты, нет жизни, нет разума. Да? Смотрим. Вот вероятность сейчас большая. У каждой второй звезды есть планета. Одна, вторая. Следом. Если на планете есть жизнь, ее может там не быть, а она может и быть. Еще одна низкая, маленькая математическая величина. Жизнь есть, хорошо. А до разума она доросла или нет? Вот на нашей планете 4 миллиарда лет была жизнь, а разум появился 4 миллиона лет. Да и то такой разум, в общем, не сильно Ну, не наш, ну, правда, ну, там, с каменным топором бегал, ну, разве это разумное существо? А разум такого технологичного, ну, который вот радио, приемник, может, передатчик создать, 100 лет назад появился. 100 лет! А 4 миллиарда лет была жизнь. Значит, очень маленькая вероятность найти планету с жизнью, и чтобы на ней в этот момент был разум. Вот все такие малые числа вероятности в уравнении Дрейка перемножаются, и в конце мы получаем вероятность того, что рядом с нами в галактике есть какие-то, ну, более или менее продвинутые разумные существа. В зависимости от того, оптимисты мы или пессимисты, какие числа мы в это уравнение подставим, сегодня уравнение Дрейка дает так. В галактике от 100 до 1 цивилизации. Одна – это мы сами. Посмотрите в зеркало, вот мы какие разумные, да, других нет. А может быть 100 недалеко от нас, готовых принять наш сигнал или наоборот передающих нам что-то. Но это уже какая-то, это что-то интересное, да? И вот этим мы занимаемся, то есть ждем сигнала, сами передаем. А по фильму мы получили сигнал, да?
2: И они состоят как раз эти сигналы из математических цифр.
1: Ну, естественно, но интересно.
2: И они объясняют это как универсальным языком.
1: Кристина, на каком языке можно говорить с теми, кто вообще не знает даже английского, да, тем более русского, китайского и так далее? Только на языке математики. И такие языки уже давно созданы. Есть такой язык линкос, ну, лингва космика, да, космический язык, линкос. И он очень простой, начинается вообще с элементарного. Один, ну, пи-пи, потом пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи, 1, 2, 3, 4, 5, ряд чисел. Потом начинают этот язык, все, мы научили то существо считать. Давайте научим его арифметике. 1 плюс 1, 2. Ага, он понял, какие значки у нас в сложении, вычитании. Потом начинаем учить его логике. 1 плюс 1, 3. Значок неверно. 1 плюс 1, 2. Значок верно. Ага, он уже понимает, что такое правда, неправда, верно. И вот так шаг за шагом довольно быстро любое существо, которое, ну, в школе училось там и логикой обладает, можно научить нашему языку, нашим понятиям, не языку, нет. Мы будем говорить с ним только радиосигналами. Но довольно сложные понятие уже он освоит с помощью этого языка, и можем передавать ему, как мы устроены, какая у нас планета. Даже опыты такие делали. Один математик написал на этом языке послание и послал другому, который вообще об этом языке понятия не имел, ну просто от фонаря. Ну, тот математик, тот быстренько все это дело расшифровал и ответил ему на этом же языке. То есть мы убедились, что язык – это не проблема. Проблема их нащупать. Вот что-то тихо они живут, вот как-то радиосигналы не приходят от них. Я думаю, что и не придут на самом деле. А помнишь в этом фильме огромный радиотелескоп, который как чаша лежит на Земле, да? Эрвей, как ее звали? Элли, по-моему, да, звали ее? Элли Эрвей приехала, и вот там показывают эту гигантскую чашу. Она на самом деле существует, это не компьютерная графика. Съемки были у самого крупного в мире радиотелескопа. Он такой большой, что его невозможно сделать в виде поворачивающейся чаши. Его положили на землю, еще надо было найти такую выемку в земле, потому что вырывать ее, это была бы дикая, дорогая работа. Знаешь, где ее нашли вообще, где все это снято?
2: Где?
1: На острове Пуэрто-Рико. А там есть такое местечко, ну, деревня небольшая, Ресиба, и рядом с ней вот такая выемка между холмов. Ну, это такой карстовый провал, когда вода промывает внизу породу, то обваливается верхняя часть, и получается такая яма. И вот в этой яме выложили самый крупный в мире радиотелескоп. Он, по-моему, с 60-го, с 59-го года, больше полувека, был крупнейшим в мире, американский. И только недавно китайцы сделали чуть-чуть более крупный, такую же чашу в земле, но 500 метров, а не 300, как у американцев. Но на момент съемки фильма это был самый крутой в мире радиотелескоп, и он до сих пор работает как бы параллельно, занимается наукой и параллельно подслушивает космос, не идет ли оттуда что-нибудь вот разумное. Именно об этом я говорил, что наш любой компьютер, вот ты можешь дома такую программу поставить, у меня стоит, у моих коллег, можно поставить программу, которая с этого радиотелескопа будет каждую ночь кусочек записанного им сигнала принимать и анализировать, нет ли там 1 плюс 1 равняется 2, ну, какого-то языка математического. Так что все честно очень снято. А потом, когда по фильму ее отстранили от работы на этом радиотелескопе, сказали, все, грант кончается, закрывай, она поехала на другой, самый крупный в мире комплекс радиотелескопов. Много-много вот таких тарелок. Помнишь, по фильму она на машине, там, на капоте лежит, что-то слушает, пи-пи-пи, да, и показывают, вот там много-много таких радиотелескопчиков небольших стоит. Это тоже крупнейшая в мире, но уже не одиночная, а многоантенная система, называется VLA, Very Large Array, очень большая, ну, array я не знаю, как перевести, там, система, набор, коллекция, да, вот array — это массив, очень большой массив радиотелескопов. Он тоже американский, тоже крупнейший в мире, но он на территории США стоит. И, собственно, в фильме показана вся радиоастрономия вот мирового уровня. Можно смотреть студентам. Я студентам показывал. Смотрите, ребят, вот это лучшее, что было в мире. Да, собственно, и остается в мире. Но и работа астронома, особенно за рубежом, мы еще не так сильно связаны с грантами. А западная наука живет на грантах. Либо ты получил деньги, большие, хорошие, и ты должен там через 3-4 года отчитаться каким-то научным открытием. Не отчитался, все, в следующий раз ноль, никто тебе ничего не даст. А она не могла найти сигнал, ну не было сигналов разумных существ. Ей сказали, все, лавочка закрыта, эта работа никого не интересует. Так оно и было в мире. Поначалу, в начале 60-х, когда Гагарин там полетел, первый спутник полетел, был общий энтузиазм, давайте братьев по разуму искать. И в Советском Союзе Академия наук, и в Америке их, ну, фонд научных исследований дали большие деньги на поиск цивилизации. Мы тут начали эту работу, и американцы. Проходили годы, мы ничего не нашли. Ну, нет сигналов, не приходит. И у нас прикрыли это дело, и американцы прикрыли. Финансирования нет. И именно поэтому родился институт SETI как такая любительская некоммерческая организация. Подайте нам денег на поиски внеземных цивилизаций. И кто подавал? Во-первых, кто там объединился? Непростые люди. Я сегодня посмотрел состав первых учредителей этого института SETI. Хьюлетт, Паккард. Тебе не говорит это ни о чем? Компьютеры, Хьюлетт, Паккард. Самая крутая фирма компьютерная, основатели Microsoft, то есть те ребята, которые тогда были молодыми, но уже заработали какие-то деньги, и они сказали, черт возьми, красивая затея, давайте искать цивилизации. Ну, а когда деньги у них кончились, их стал снабжать финансами английский писатель-фантаст, Кларк, Артур Кларк. Он очень известный по его роману «Одиссея» 2001 года, фильм вышел. Вот у него такая большая «Одиссея» была, и это экранизировали. Он довольно хорошо зарабатывал, жил на острове Цейлон, хоть он англичанин, но вот в тепло. Холодно, в Англии холодно, а писатель любит тепло. Сидит у компьютера. И он давал деньги, пока он не умер. Сейчас еще кое-какие деньги идут. Но сейчас другие люди подхватили эту инициативу. Так что цивилизации мы будем искать. Есть шанс их найти. Ну а в фильме их уже нашли. Нельзя же было... Надо было за полтора часа найти, да? Их нашли и даже получили от них инструкцию, как сделать...
2: Корабль.
1: Ну как это? Это не корабль, да? Какая-то вот штуковина, которая переносит человека... А через что? Как она ее перенесла?
2: Ведь через кротовую нору, правильно?
1: Да, да. И тут еще один человек появляется, с которым я уже лично хорошо знаком, Кип Торн. Кип Торн нынче известен как Нобелевский лауреат. Он 2 года назад получил Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн. А тогда он был молодой, начинающий, тоже у нас пасся, поэтому... Я его и знаю, встречался с ним. У нас в институте он был и на физфаке МГУ, где я работаю. Кип Торн тогда только начинал изучать общую теорию относительности. И Карл Саган написал ему письмо. Кип, нельзя ли придумать что-то такое, чтобы человек мог перенестись через пространство вот так вот мгновенно, ну или почти мгновенно, не лететь там столетиями на ракете, мне надо перенести героя своего романа. Нет, сказал Кейп, это невозможно. Оп, теория относительности это запрещает. Ну ладно, сказал Карл Саган, ну что делать, ну романа не будет. Кип почесал затылки, подумал, посчитал, сказал, знаешь, а есть такая возможность. Вот никто раньше об этом не думал, а математика подсказывает, что есть. Если есть две черных дыры, тогда их еще не открыли, кстати, они только в теории были, могли бы быть, то между ними может быть такой короткий путь в пространстве времени, который, ну, знаешь, как вот червячок яблока прогрызает, ну вот вормхол, червоточина. Он сказал Карл Саган, это то, что надо мне для романа, и ввел эту идею в роман. Тогда еще никто об этом, даже научной работы на этот счет не было.
2: И вот. Уже только потом, да, он...
1: Да, и Кип Торн начал считать, к нему подключился наш очень известный ученый Игорь Дмитриевич Новиков, и они это дело обсчитали, и даже более того, они с помощью кротовой норы придумали машину времени, которая теоретически может позволить не только вперед по времени, но вперед мы все переносимся, каждый час на час вперед мы в будущее переносимся, назад во времени путешествовать. Вот это все началось с идеи, которую вот Карл Саган пытался воплотить в эту вот, вот тоненькую, ну нет, толстенькую, но маленькую книжицу и воплотил, а оказалось, что это большая наука.
2: Угу, понятно. А все сигналы внеземной цивилизации идут со звезды Вега. Как
1: там,
2: вы думаете,
1: в фильме,
2: почему
1: да.
2: Карл Саган выбрал именно звезду Вега и что вообще о ней известно?
1: Я думаю, он уже как писатель, как сценарист, он, хотя говорит, при его жизни фильм не был поставлен, потом его жена это заканчивала, но он понимал, что это будет экранизировано, что это будет читаться, и надо что-то знакомое людям подбросить. Если бы он какую-нибудь там Альфа-Кентавра или что-то еще придумал, Вегу все знают. Это самая яркая звезда на нашем северном небосклоне. Ну, Вега, спроси кого-нибудь. Яркая звезда, скажет, Вега. Вот, ну, знакомое имя. К тому же она недалеко. Да, она яркая, потому что близко от нас. Все-таки прыгать куда-то в пространстве, бог знает куда. А в-третьих, уже тогда был намек, что вокруг Веги могут быть планеты. Надо же не на звезду прыгать, сгоришь. Надо же на планету рядом со звездой прыгнуть. И был намек, что там есть планеты. Мы там, ну, не мы, а те, кто этим занимается. Я говорю, мы, имея в виду всех астрономов. Ну, мы, да, ладно. Мы, астрономы, обнаружили вокруг Веги такое кольцо полевое. Это был намек, что там планеты формируются. В общем, такое благоприятное место. К тому же оно не сильно от Солнца отличается, чуть погорячее. В общем, подходящая для романа звезда. То, что надо. Вот. Поэтому оттуда сигналы.
2: А путешествие главной героини длится для нее 18 часов, а на Земле происходит несколько секунд. Насколько реально такое соотношение времени?
1: Оно может быть любым. Когда речь идет о вот таких вот червоточинах, или мы их по-русски, по-моему, называем кротовые норы, да, тут уже пространство и время настолько переплетены, что общая теория относительности, вот теория Эйнштейна, позволяет растягивать и сжимать время для одного человека по сравнению с другим, если он движется или если он находится в мощном гравитационном поле. Так что тут никаких претензий вообще невозможно к этому сюжету. На Земле секунда могла пройти, а для нее это как целое путешествие. Ну, тоже не длинное, да, около суток, но она там успела. Вот ее встреча с отцом, она странная какая-то. Это ведь не отец ее был на самом деле. Это был его образ, который создали те могучие представители цивилизации.
2: Чтобы ей комфортно было
1: общаться. Да, чтобы ей с кем-то знакомым, чтобы ее внутренний мир как-то немножко разделить. Да, она отец. Вот, не знаю, ты все-таки намного моложе меня, а я уже давно живу без родителей, я их потерял довольно давно. Но отец для меня ту же роль играл, как и играет до сих пор, как отец вот для героини этого фильма, и он всегда рядом со мной. Вот я когда что-то интересное вижу, о чем-то думаю, да, первая идея, вот бы поделиться, вот с ним поговорить, да, потому что отец это тот, с кем в любой ситуации прежде всего тебе хочется что-то узнать, что-то обсудить, просто тепло почувствовать, да, от него, правильная мысль.
2: Ну и внутри, наверное, вы тоже с ним общаетесь, отцом? Ведете какой-то диалог?
1: Ну да, да, конечно. У меня, Мы говорим о фильме, дублированном все-таки для русскоязычной публики, правда? Я думаю, мало кто смотрел на английском этот фильм. Большинство наших зрителей его смотрят в дублированном виде. И у меня претензии к тому, кто переводил этот текст с английского. Там такие перлы перевода, что для профессионального астронома это просто хоть смейся, хоть плачь.

0: 18:36:56.2 секунды. Отклонение плюс 36 градусов 46 минут и 2 секунды.
1: Какой подъем справа? Английский термин right ascension — это значит прямое восхождение, это координата, координата того объекта, который вот они в данный момент наблюдали. Неужели переводчик наших фильмов не может обратиться, ну, я не знаю, к Гуглу хотя бы, там куда-то? Ну, в общем, поверьте, ребята, перевод не идеальный. Ну, идеального, наверное, и не бывает ни в одном зарубежном фильме. Но когда речь идет о терминах, ну посмотрите иногда словарь, да? Или дайте астроному, в конце концов, отредактировать перевод, потому что фильм-то хороший, очень хороший. А в русском варианте он страдает вот такими, там много таких перлов. Но они проходят незамеченно для непрофессионалов. Но как-то вот лучше бы это было правильно переведено.
2: А я еще хотела спросить про миллиардера, вот этого загадочного человека,
1: да,
2: который спонсировал,
1: да,
2: всю эту миссию.
1: И там русская линия проходит. Он же оказался на нашей орбитальной станции.
2: Вот я хотела как раз про это вас спросить. Он улетел в космос,
1: куда?
2: Поскольку он объясняет это тем, что раковые клетки
1: в невесомости
2: медленнее...
1: они не так активно размножаются, да? Не знаю, по-моему, еще не было экспериментов с раковыми клетками на орбите, насколько они там могут активно или неактивно. Мне кажется, для них это, в общем, безразлично, где размножаться. Но это, я дилетант в этом. Но мне вот что пришло в голову, что такие проекты именно миллиардеры, полусумасшедшие, ну не то что сумасшедшие, а вот сдвинутые в сторону романтики, в сторону какой-то детской своей мечты, именно такие люди и поддерживают. Недавно один мой однокашник, ну он моложе меня, но тоже кончал физический факультет МГУ, вместе там же, где я учился, я же там и работаю, а он закончил в 90-х. Его имя Юрий Мильнер. Слышал это когда-нибудь? Юрий Мильнер. Советую запомнить это имя. Он кончил как физик, теоретик, начал работать. Но это 90-е, семью не прокормить, работы нет. Ученые получали копейки. Хорошо помню этот период. Но я уже был постарше, немножко больше зарабатывал. Он молодой человек. Он перекинулся в коммерцию. И занялся, вот, Mail Group, это очень известная ныне такая компания, даже куст компании, он как раз один из создателей. И он честно заработал свои миллиарды долларов.
2: Честно?
1: Во всяком случае, никаких криминальных дел, как за большинством наших богатых людей, за ним не числится. Это говорит о том, что он более или менее честно работал. Он работает, работает сейчас в Калифорнии. Но он физик в душе, он ученый. Он дал 100 миллионов долларов несколько лет назад и учредил новую премию, типа Нобелевской премии, но, кстати, более содержательную по деньгам. Нобель — это миллион долларов, а у Мильнера 3 миллиона долларов такая премия. И она сейчас набирает вес, ученые очень гордятся и рады ее получить. Потом он дал еще 100 миллионов долларов на поиски внеземных цивилизаций. И именно его 100 миллионов долларов сейчас работают. И вот этот институт SETI опять воспрянул, опять новые программы открыл. За все надо платить. Радиотелескоп не будет для тебя работать бесплатно. Это большая, серьезная машина, там сотрудников надо кормить. Нужны деньги. Вот миллеровские деньги. Вот такой сумасшедший, не сумасшедший, нет, я неправильное слово. Миллиардер-романтик, у которого в юности была идея, он заработал деньги. Ну куда их? Ну давай я свою мечту детства реализую. Третий раз он дал 100 миллионов долларов на что? Он делает космический корабль для полета к ближайшим звездам, в том числе и к Веге. Вот не поверишь. Но это будет корабль не для полета человека. А человек тяжелый, его надо кормить, поить, вообще разогнать человека до скорости света, чтобы он быстро переместился. Ну, мы слишком большие. Это будет вот такого вот размера. Космический корабль, весь.
2: Ничего себе.
1: Даже чуть поменьше. Вот, пожалуй, вот с ноготь, где-то сантиметр на сантиметр. И тут это маленький микрочип, в котором будет все. Компьютер, система управления, система связи с Землей. Ну, в общем, полный научный набор. А как он полетит? Его привяжут к тоненькой пленке, ну, вроде зонтика. 3 на 3 метра, вот между... Тут бы он поместился. Из тонкой пленки, отражающей свет. Эта пленочка которой будет привязан космический аппарат, на нее будет мощный лазерный луч направлен. И давлением света он разгонит эту штучку, ну, этот космический корабль малюсенький, почти до скорости света, там где-то 25% от скорости света. И он унесет, и много таких будет, он их раскидает ближайшим звездам, где есть намек на найти планету, подходящую для жизни. Это уже работает. Уже люди
2: пока как фантастика звучит.
1: Это звучит абсолютно реально. Проблем много, но и деньги не маленькие, 100 миллионов. На них уже началась работа, уже изобретают эту пленку, делают эти микрочипы. Пока не до конца доведен этот проект, но есть надежда, что лет через 5 он закончится тем, что мы начнем пулять микрокосмические аппараты благодаря Мильнеру. Вот тебе, пожалуйста, миллиардер-романтик, который в фильме был выведен как такой вот немножко сумасшедший. Мильнер абсолютно нормальный человек. Он подключил к этой работе и тех, кто, Фрэнк Дрейк, например, уравнение Дрейка в этой компании, и недавно умерший Стив Хокинг, который на колясочке был. Все они в этой компании были, они поддержали своим авторитетом, Мильнер деньгами, и работа началась. Так что фильм, в общем, хоть и фантастический, а глядишь, скоро это все реальностью станет.
2: А вот по поводу отправления людей в космос, у них ключевым моментом и ключевым значением для отправки в космос они отправляют научных людей, которые занимаются научной работой, неподготовленных совершенно физически.
1: Это, конечно, это чистая фантастика. Я не видел ни одного. Нет, ты знаешь, был ученый в космосе. Более того, один ученый был на Луне. Вот когда летали в конце 60-х, начале 70-х астронавты на Луну, было 6 посадок, 12 человек бродило по Луне. 11 из них были суровые пилоты такие. А один был ученый, правда, геолог. Ну, а кого на Луну посылать? Геолог был на Луне. А парочка ученых была на МКС. Там биолог и... два биолога, можно сказать, биолог и медик были. Но радиоастроном никогда не был ни в космосе, ни на космическом корабле. Тем более радиоастроном-женщина, да, это как несовместимо, там, нетренированная. Так и космический корабль был какой-то вот не наш, да?
2: Без шлема, зато ремень безопасности.
1: Да, ей там кресло хотели поставить, она говорит, нет в проекте кресла. И, по-моему, его все-таки поставили, да, чтобы она привязалась, и это кресло потом выкинуло такой какой-то тряской мощной вибрацией, что оно не по проекту, не надо нам никакого кресла. А ученых не очень любят посылать в космос. Все-таки космонавт это универсальный инструмент. Знаешь, есть такие вот там и плоскогубцы, и отвертка, и все. Вот так, 30 инструментов в одной. Вот космонавт примерно такое сооружение человеческое. Он должен быть и инженером, и медиком, и пожарником. Были на космических станциях пожары. И, кстати говоря, наши космонавты тушили, а американские терялись. Я ничего плохого не хочу сказать про американцев, но как раз когда на станции «Мир» был смешанный экипаж, наши и американцы, и там случился мощный пожар, американцы кинулись себя спасать. Ну, в общем, жизнь ценится в Америке превыше всего. А наш космонавт кинулся тушить станцию и потушил ее. Пожар – это страшное дело в космосе.
2: Да. Есть даже такой фильм, да? Документально «Пожар на станции» называется.
1: Но этот фильм правильно сделан по истинному происшествию. Так что астрономы не были пока в космосе. А знаешь, я вспомнил, был один астроном. Он такой вот, Гибсон, его фамилия. Когда мы запустили Советский Союз первую станцию, «Салют», американцы, конечно, им не хотелось отставать от нас, и через несколько лет они свою запустили. Очень интересную станцию, Skylab. Она была сделана из последней ступени ракеты-носитель «Сатурн-5», которые летали на Луну. Огромнейшая ступень. Там пространство было. Вот как сейчас мы с тобой сидим в большом зале, да? Вот примерно такие же комнаты были для космонавтов в этой станции и телескопы для наблюдения Солнца. И американцы 3 экипажа туда послали, по 3 человека, значит, 9 человек, и один из них был натуральный астрофизик Гибсон, который потом книжку написал про Солнце, она у меня на полке дома стоит, хорошая книжка, научная такая, учебная. И да, это единственный астроном, побывавший в космосе до сих пор.
2: А можно как-то без последствий для здоровья слетать в космос без такой вот физической подготовки?
1: Нет, ну подготовка все равно нужна. Вот, например, я на вид довольно, ну, мне уже вот 67, я довольно крепкий человек, но я не мечтал никогда полететь в космос, зная, что я не могу качаться на качелях долго, что мой вестибулярный аппарат для этого не приспособлен. Первое, что отбирают среди летчиков, это надежность вестибулярного аппарата, потому что в космосе ты теряешься совершенно. Даже на Луне, вот когда люди были на Луне, кто видел кадры там, лунных экспедиций, может быть, видел, как они, гуляя в скафандрах по Луне, иногда падали. Там маленькая сила тяжести, и наш вестибулярный аппарат уже начинает сбиваться с толку. У нас там внутри, вот во внутреннем ухе, есть такие спиральки с камушками маленькими. Они нам сообщают, где верх, где низ. Они говорят, вот там вверх, вот мы жмем туда. Как только пропадает сила тяжести, у тебя головокружение начинается, ты теряешь верх-низ, тошнота, ну и, в общем, какой-то космонавт после этого. Поэтому надо, в общем, отбирать людей специальных. И я, как сказать, не обижаюсь, что ученых одного за другим не отправляют в космос. Не каждый из нас, даже летчик не каждый, способен в космосе работать, а уж тем более ученый.
2: А главная героиня, она ваша коллега, астрофизик,
1: да.
2: Но она занимается именно разделом радиоастрономии. Скажите, чем этот раздел занимает еще, помимо поисков внеземной жизни, как это показано в фильме?
1: Нет, поиски внеземной жизни – это то, на чем радиоастроном теряет уважение коллег, я бы сказал. Нормальный радиоастроном изучает звезды, галактики, нейтронные звезды, радиопульсары. В общем, нормальной наукой занимается. Стоит радиоастроному сказать, а вот я еще ищу сигналы внеземных цивилизаций, на него смотрят как на потерянного для науки человека, его реноме просто вот падает ниже плинтуса, говорят, ну да, ну все, иди там на телевидение, рассказывай сказки про зеленых человечков.
2: На РЕН-ТВ.
1: Ты для науки потерян, да. Это правда, это очень серьезная потеря репутации. Вот коллеги это не понимают. Какие там цивилизации? Ребята, это не наука, это вообще шарлатанство, это летающие тарелки. Нет, конечно. Иногда удается убедить коллег, что это такая же научная работа. Мы ищем новые звезды, новые галактики. Почему нам не искать новое разумное существо? Почему мы должны ограничить себя только неживыми объектами? А нам интересно найти живой, тем более разумный, наладить с ним связь. Это наука. Но это как-то вот у публики имеет такой вот оттенок желтизны, как желтая пресса, да, всякие рекламные такие штуки. А также и поиски цивилизации. Ну да, это вот чтобы тебя там часто приглашали, интервью убрали. Ну, в общем, как-то такая посторонняя для науки тема. И радиоастрономы, когда решают этим заниматься, они рискуют потерять уважение коллег. Но при этом все равно тянет их к этому. И, например, недавно скончавшийся очень близкий мне человек, мы с ним довольно много были в контакте, это академик Кардашов Николай Семенович, он с молоду занимался серьезнейшей радиоастрономией. Вот, например, недавно летал космический телескоп «Радиоастрон», наш, российский. Удивительное дело, мы его сделали, вот, несмотря на всякие передряги экономические. Это Кардашов, это его проект. И в то же время параллельно занимался поиском и вообще, ну, так сказать, работой в смысле цивилизации. И ему это вредило, я понимаю. И он даже говорил, что это вот та тема, которая, только делая научные открытия, ты можешь сохранять свой авторитет ученого, и он у тебя не упадет ниже плинтуса, если ты еще и цивилизации ищешь. Но на это люди идут и не боятся потерять авторитет. В конце концов, это то, ради чего стоит жить. Ну, представьте, что мы их найдем. Но только представьте, что вчера мы их нашли, и сегодня в новостных лентах появилось сообщение. Впервые приняты сигналы с разумным содержанием. Вот погрузиться в это было бы, ну, безумно интересно. Мы все знаем про нас. Китай, США, Россия, Япония – более или менее одинаковое все. Мы все люди, мы все одинаково мыслим. Дети, семья, работа. Википедия, которая всех нас объединяет, мы ее уже прочитали в тех разделах, которые нам интересны. И вдруг к нам приходит Википедия с другой планеты. Какие они, сколько у них рук, ног, семья, дети, что они едят, как они, какая история у них была, как они избежали войны, не угробили себя там атомными бомбами. Все это узнать, ну, безумно интересно было бы. Ради этого стоит пожертвовать карьерой научной и попробовать найти сигналы.
2: А радиоастрономы, они, получается, же могут считывать импульсы с планет? Потому что я так понимаю, что каждая планета, она издает свой какой-то звук. Она
1: не
2: издает импульсы,
1: нет.
2: которые можно переформатировать.
1: Нет, не каждая, не каждая. Есть планеты, которые посылают радиосигналы непрерывно. Вот, например, Юпитер – гигантская планета в Солнечной системе. У него мощное магнитное поле, он вращается, и как гигантский радиопередатчик постоянно посылает нам радиосигналы. Иногда даже на экране телевизора бывают такие мелкие помехи, так вот это от Юпитера. Но, как правило, планеты молчат. И только если на них рождается кто-то, кто способен радиотехникой заниматься, ну вот Земля, да, 100 лет назад, Попов, Маркони там создали радиопередатчики, и началось. Земля стала самым мощным радиопередатчиком, ну, по крайней мере, в Солнечной системе, вообще-то в ближайших окрестностях нашей галактики. Потому что мы их искусственно сделали, мы их из деталек собрали и стали стрелять радиоволнами во все стороны наши телевизионные сигналы. И сейчас наше телевидение получает сигнал по оптоволокну, да, оно приходит к нам как компьютерный сигнал. А еще недавно у всех на крыше были эти радиоантенки, и мы получали из эфира, ну, с Останкинской башни, вот, москвичи, Подмосковье. А куда этот сигнал шел? Он что, на наши антенны? Да на него там одна миллиардная часть. Он шел в космос в основном. Наша Останкино, или там очень мощная Токийская, или Вашингтонская телебашня, они громко на весь космос сообщали, посылали сигналы нашего телевидения. И это же обыграно в фильме. Какой сигнал пришел первым от Веги? Помнишь, Гитлер там появился?
3: Ты не поверишь!

0: Кто-нибудь говорит по-немецки?
1: А Олимпийские игры в Берлине, знаменующие начало новой эры, объявляю открытыми.
2: Впервые
3: я как раз хотела спросить.
2: Телевизионный репортаж первый в мире был в 1936 году, когда немцам-то фашистское правительство гитлеровское, они устроили Олимпийские игры у себя и впервые стали, значит, телевидение демонстрировало эту Олимпиаду. Итак, Гитлер выступал, вот это у него нашивка там, свастика на руке. Сигнал ушел. Он дошел до Веги, туда не очень далеко, там, по-моему, 8 световых лет. Если не помню, 8 парсеков, 30 световых лет, туда расстояние 30 лет туда, 30 лет обратно. И как раз вот в конце 20 века этот сигнал они переслали нам, мол, это ваше, вот, узнаете, значит, должны понять, что мы тоже радио знаем, умеем с вами общаться. Но потом уже передали инструкцию по изготовлению этой космической катапульты, или как она, как ее назвать, как стрельнули ее туда, к Веге, с помощью чего там вращались всякие вот эти вот штуки, и кабина куда-то полетела. Наши сигналы уходят, их кто-то принимает. Но это было раньше. Это уже почти закончилось, потому что посмотри на крыши домов, антенн почти нету, телевизионных антенн. Люди забыли про это. Все получают сигнал тихим таким образом через оптоволокно, через каналы компьютерные. Это говорит вот о чем. В течение примерно 100 лет земной шар был мощным радиопередатчиком и сообщал всем, кто хочет поймать наши сигналы, на всю Вселенную. Прошло 100 лет, и мы почти прекратили эти радиопередачи. Мы сейчас тихо по оптоволокну в виде светового сигнала получаем свои новости, там, кинофильмы и так далее на телевизор. Если все другие цивилизации также развиваются, то нет шансов вообще их услышать. Что мы слушаем? Радио? Да они давно забыли про радио. Для них это все равно, что флажками махать. Это пройденный этап. Вот это было бы печально. Тогда мы о них не узнаем.
3: А правильно я понимаю, что в космосе даже сейчас можно поймать какие-то звуки, которые как раз отправлялись туда десятки лет назад?
2: Радиоволны, не звуки, это все-таки не звуки, голос, это радиоволны. Если они отразились от чего-то и пришли к нам, да, обратно, почти невозможно. Кстати говоря, я вспомнил, в годы моей юности был такой мультфильм, в котором именно эта идея и играла. Значит, приняли радиосигнал, который с Земли пошел, в какое-то зеркало попал в космосе и отразился обратно, ну и мы как бы заглянули в свое прошлое, да, вот на много лет назад, ну, как вот и в Олимпиаду 36-го года. Это был мультфильм советский, не очень удачный, такой странно нарисованный, и эта идея тогда мне показалась невозможной, и сейчас кажется маловероятной. Но выяснилось, что мы можем заглянуть в прошлое с помощью зеркала. И это делается вот как. Недавно мы нашли, радиоастрономы нашли, давно взорвавшуюся звезду. Она взорвалась тысячи лет назад. И никто этого взрыва не видел. Мы уже нашли, так сказать, огарочек, вот то, что от нее осталось. Но потом перевели радиотелескоп и посмотрели рядом с ней, на облако межзвездное. И увидели там вспышку. Откуда облако? Там ничего не может взорваться. И поняли. Взорвалась звезда, а свет от ее взрыва пошел, попал на это облако, оно вспыхнуло, и потом он пошел к нам. И вот эта задержка света как бы перенесла нас в прошлое. И мы посмотрели, как эта звезда взрывалась тысячи лет назад, потому что облако сыграло роль зеркала. Вот это возможно, это как бы такая машинка времени небольшая. Мы заглянули в прошлое. Это возможно.
3: А я хотела вас спросить про корабль, который герои построили по инопланетным чертежам. Она по форме очень необычная.
2: Да.
3: Имеет ли какое-то логическое вообще объяснение этой формы, или это просто был красивый визуальный ряд для фильма создан?
2: Я думаю, это был чисто такой вот спонтанный проект, который должен быть совершенно неземным. Не ракета, которая всем нам привычна, а что-то такое. Но я понимаю, откуда у Карла Саган, точнее, в его-то романе этого нет, там нет описания такого точного, это в фильме родилось. А родилось оно, наверное, вот почему. Есть такой прибор астрономический, называется армиллярная сфера. На уроках астрономии в школе учитель ее демонстрирует. Это несколько вот таких вот кругов, пересекающихся один с другим, с третьим. Но эти круги на самом деле на небе, там круги прямого восхождения, склонения, горизонта и так далее. Но выглядит этот прибор точно так же, как космический корабль, который они на острове там, да, в Японии соорудили, вот это все вращалось. Я думаю, что эта идея у художника, который над фильмом работал, или у режиссера, она оттолкнулась как раз от чего-то необычного. Вот что вокруг нас необычное? Смотришь, о, армиллярная сфера, что-то такое внеземное, космическое, астрономическое, точно копия, просто копия этого прибора. Кто будет пересматривать фильм, наберите в где-нибудь там в Гугле, в Яндексе «армиллярная сфера», фотографию или рисунок, и вы увидите прямо точную копию этого космического устройства.
3: Давайте, наверное, подведем какой-то общий итог по поводу фильма. Посоветуете ли вы нашим зрителям к просмотру этот фильм и роман Карла Сагана?
2: Нет, я не советую. Я просто настаиваю, что его надо смотреть. И желательно читать. Вот как-то удачно получилось, что эта фантастика близкая к правде.
3: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Присаживайтесь, пожалуйста, побыстрее, занимайте свои места. У нас сегодня очень интересная тема. Вы видите название темы на экране. Экзопланеты. 20 лет наблюдений привели к неожиданным результатам. И сегодня мы слушаем главного научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора физико-математических наук, профессора Леонида Васильевича Ксанфамолити.
2: Спасибо, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Мне очень приятно, что вы интересуетесь новостями науки, открытием экзопланет –

Об этом я хотел сегодня рассказать. Правда, когда я взялся за это дело, я понял, что рассказать я все, что хотелось, конечно, не смогу. Если раньше мне удавалось рассказать об экзопланетах более или менее все, что к тому времени было сделано, то за прошедшие 20 лет накоплено столько материала и открыты совершенно новые направления в исследовании экзопланет, о которых я смогу просто только упомянуть. Так что приготовьтесь. Постарайтесь понять то, что будет понять не очень просто. Я буду вам это рассказывать. Так, что у нас со светом? Ага. Вот, я тут с самого начала написал, что это наблюдение привели к неожиданным результатам. Об этом я скажу в самом конце. Какие результаты я могу подчеркнуть, хотя, наверное, вы по ходу действия поймете именно о чем идет речь. Ну вот, сейчас у нас на экране Галилей, который выполнил первые астрономические наблюдения. Ну вот с его времени прошло 400 лет. Значит, за это время очень хорошо стала изучена Солнечная система, хотя те люди, которые сейчас вникают в новые полученные данные, понимают, что вообще-то мы ее не очень хорошо понимаем, Солнечную систему. Во всяком случае, те представления о планетах, которыми мы сейчас пользуемся, получены в результате вот этих самых последних десятилетий, главным образом с помощью космических аппаратов, но немалую роль играют также и наблюдения, сделанные Земли астрономами. Появились новые средства, и эти средства позволяют искать не только новые свойства у самих планет Солнечной системы, но думать о том, какого рода планеты мы можем встретить в нашем ближайшем окружении. На этой картинке показан цилиндр, имеющий радиус 20 световых лет. Здесь вот находится наша Солнечная система, но для ориентировки вот рядом Альфа Центавра с ее планетами, до которой 4 световых года. Здесь в этом цилиндре собраны 50 примерно объектов, и это всего лишь наше ближайшее окружение. Попытки обнаружить какие-то планеты в этом районе до последнего времени не удавались. Перелом произошел в 1995 году, о чем я сейчас и скажу. Ну и что-то... Так, я, наверное, не то нажал. А, извините. Вот мы находимся в рукаве нашей галактики, и население здесь звездное достаточно плотное, поэтому с самого начала, когда астрономы задумывались о том, какие планеты мы можем найти, ну, отталкивались, естественно, от того, что мы знали о Солнечной системе. Как вы видите, в дальнейшем именно это было ошибкой. Надо было искать что-то новое, и так оно и оказалось. С чего начался прошлый век? С открытия звезды Барнарда, которая... Сам Барнард открыл случайно. Я здесь не могу не упомянуть о том, что тогда США платила премии за находки комет. Он искал кометы, а нашел звезду. И в дальнейшем он, а вслед за ним Ван де Камп, в Штатах утверждали, что эта звезда имеет планету достаточно массивную, и в результате воздействия гравитационного этой планеты звезда слегка колеблется в своем движении. Так продолжалось достаточно долго, а в 1971 году Гейтвуд, который бывал у нас в России и рассказывал, как это все произошло, получил задание, он тогда был аспирантом, проследить, действительно ли имеется след движения звезды Барнарда. След оказался ровный, без какой-либо волнистости. Первое, планета, настоящая планета, была открыта в 1993 году польским астрономом Вальшаном, который работает в Штатах. Он объявил, что у пульсара ПСР простите, 1257 плюс 12 были обнаружены три планеты. Это потом подтвердилось, но пульсар представляет собой совершенно неожиданный объект, необычный объект, и искать там планеты раньше бы никому не пришло в голову. Но хронологически получилось так, что они были открыты раньше. Что же делали другие астрономы? Они накапливали данные. Нужно сказать, что отталкивались опять-таки от своей Солнечной системы.
Что можно было открыть? Ну, наверное, прежде всего можно было надеяться открыть большие планеты вроде Юпитера. Юпитер обращается вокруг Солнца за 12 лет, поэтому вот и накапливали материалы, наблюдая, чтобы потом их обработать и посмотреть, нет ли чего-нибудь примерно на таких интервалах времени. Это оказалось ошибкой, но, значит, к тому времени уже работали несколько коллективов, которые более или менее чувствовали, что нужно сделать. О подробностях я скажу чуть позже. Но суть дела была вот в чем. Марси в Сан-Франциском университете, профессор Марси, накапливал эти данные, начиная с 1986 года. И у него уже был большой объем данных, большой массив данных, который можно было обработать и получить результаты. Но он накапливал новые и новые результаты, чтобы потом обработать уже все уверенно. Складывал пока что все на полку. Метод, которым он пользовался, требовал в дальнейшем очень больших усилий по обработке. Тогда таких мощных компьютеров еще не было. Ну и, значит, они вместе с его аспирантом, вместе со своим аспирантом Батлером рассматривали разные варианты улучшения наблюдений. С наблюдениями дело шло плохо. Они столкнулись с той проблемой, что полученные в одну ночь результаты на следующую ночь совершенно не соответствовали предыдущим. Что измерялось? Измерялась лучевая скорость звезды. Ну вот вы, наверное, все хорошо знаете, что такое эффект Доплера. Благодаря тому, что мы наблюдаем звезду либо в каком-то ее особом движении, либо в общем движении галактики, можно выделить ту составляющую, которая направлена прямо на нас, составляющую скорости. Это называется лучевая скорость звезды. Они, как правило, большие, но они пытались на этой лучевой скорости звезды, на пикулярной скорости, проследить какие-то небольшие отклонения, которые бы свидетельствовали как раз об предмете их исследований. Год проходил за годом, спектрограф они совершенствовали, а небольшие отклонения опять-таки прыгали то в одну, то в другую сторону. Они заменяли оптику. Ну, в общем, дело шло к тому, что в конце концов нужно было искать объяснение этому разбросу. Таким же разбросом сопровождались наблюдения Майера и Квеллеса. Квеллес был его аспирантом, Мишель Майер – профессор Женевской обсерватории. В 1994 году они начали свои наблюдения, намного позже. А нужно сказать, что Марси вначале наблюдал 140 звезд, а потом, чтобы ускорить дело, выбросил значительную часть, оставил 20. И в частности, он выбросил вот эту вот звездочку, 51 Пегаса, потому что в Йельском каталоге нестабильных звезд она значилась как нестабильный гигант. Это была ошибка. Причем для Марси и Батлера это была фатальная ошибка. А у Майера или Майора, Мишеля Майора, его аспиранта Дидье Квеллеса, дела шли лучше. Но, значит, то, что они получали, также свидетельствовало о значительных отклонениях от ночи к ночи в наблюдениях. В конце концов, они решили нанести все это на какой-то график. И вот получилась такая кривая. То есть здесь явно упорядоченные наблюдения. Можно было предполагать, что это действительно влияние какой-то планеты. Но какое же сравнение с Юпитером могло быть произведено, если весь период занимал всего трое суток? То есть планета с годом длиной в трое суток. Они нанесли эти точки на график, на один, на другой, на третий. А 51 Пегаса в марте уходит за Солнце. Они взяли и рассчитали, что если действительно эта кривая соответствует положению, изменениям положения планеты, с какой фазе должна появиться 51 Пегаса где-то ближе к осени. И она появилась действительно именно с этим положением на графике. Значит, если вот вы отбросите ту кривую, которая здесь видна, вот так примерно выглядели наблюдения Марси. Видно, что они лежат в каком-то коридоре, и можно было, конечно, догадаться, что это
периодичность, связанная с движением планеты. Осенью 1995 года Майер в Италии сделал сообщение о своем открытии, и это открытие застало Марси в Америке врасплох. Они вместе с его аспирантом бросились к телескопам, стали восстанавливать наблюдения прежние, восстановили наблюдение 51 Пегаса и сказали: да, это действительно так. Журналисты со всех сторон к ним бросились, стали, значит, расспрашивать, как и что, публиковать статьи, что американцы открыли первую экзопланету, и в конце упоминали, что вообще-то швейцарцы тоже это сделали. Вот как выглядит сейчас Майер и Квелетт. А это Марси и Батлер. У меня, к сожалению, нет хороших снимков их. Теперь о том, как все-таки это делается. Значит, для сравнения с этой картинкой, представьте себе, отвлекитесь от экрана, что бабушка вышла погулять с внучкой. Бабушка увесистая такая, дородная, а внучка маленькая. Они вышли во двор и видят, что строители оставили во дворе длинную доску. Доска эта лежит на камушке, бабушка присела на одну сторону, а внучка на другую. Для того, чтобы можно было им покачаться на доске, бабушка должна сидеть очень близко к камню, а внучка очень далеко. Это вот тот случай, который вы видите здесь. Итак, вот есть звезда, вот где-то здесь очень далеко находится планета. Мы привыкли к тому, что учат, что с планеты обращаются вокруг Солнца. Это не совсем правильно. Планеты и Солнце обращаются вокруг общего барицентра. Это вот тот случай, когда камушек у бабушки и у внучки находится вот как раз в центре этой картинки. Если планета очень тяжелая и обращается, вот она где-то здесь находится, и обращаясь, тянет за собой звезду, у звезды появляются вот эти скорости. Если случайно наблюдатель, вот мы с вами, находимся в таком направлении, что мы можем увидеть составляющую этой скорости, мы ее будем видеть в одни дни, направленные на нас, в других случаях направленные от нас. Неудача была бы, если бы мы находились где-то здесь сверху, мы бы вообще ничего не увидели. Все зависит от этих углов, зависит от эксцентриситета планеты. Короче говоря, тут много всяких сложностей, но вот метод разработан именно такой. А как это регистрировать? Для этого нужна система спектроскопии. Вот вы здесь видите полосы кальция для звезды типа Солнца, которые находятся вот в этом интервале длин волн. Их тут очень много. Если эффект Доплера, связанный с воздействием планеты, работает на вас, эти линии будут немного смещаться. Насколько? Оказывается, в случае, когда измеряется увесистая такая планета, они смещаются на 1/50. Поэтому наблюдение таких объектов до сих пор является не столько наукой, сколько искусством. Извините, опять тут что-то такое у меня. В ряде случаев кривые получались не синусоидальные, а вот с таким вот загибом. Что это такое? Ну, это легко догадаться. Эта планета находится на круговой орбите, а эта на эксцентрической. В ряде случаев наблюдались такие вещи у планет достаточно далеких, но вот что поразительно, все планеты, находящиеся близко к своим звездам, все они оказались на круговых орбитах. Значит, вот первые наблюдения, которые вы здесь видите. Здесь это половина орбитального расстояния Меркурия. То есть, если это Солнце, то Меркурий вот где-то здесь. И в том же масштабе показаны все вот эти вот первые открытия. Все они на круговых орбитах, все они очень низко. Они получили название «горячие Юпитеры». В том смысле, что Солнце или звезда их раскаляет до высокой температуры. 51 Пегаса, вот она оказалась здесь. Те же объекты, которые находятся на более высоких орбитах, они часто бывают на эксцентрических орбитах расположены. Вот здесь для масштаба показаны наши планеты,
нашей планеты, группы Земли, и объекты, которые мы видим здесь. Значит, из тех наблюдений, которые можно было бы составить, основываясь на наблюдении нашей Солнечной системы, можно было получить такие результаты. Реально, вот здесь, значит, перечислены наши планеты, и показано, какие кеплеровские эти скорости, которые создают влияние планет на звезду, называются кеплеровскими. Ну, это понятно, это кеплеровские орбиты. Вот оказывается, что Юпитер может дать скорости 12 метров в секунду. То есть наше Солнце под влиянием Юпитера обращается по своей кеплеровской орбите вокруг барицентра со скоростью, орбитальной скоростью 12 метров в секунду. Уже при первых усовершенствованиях своих приборов, а вначале можно было регистрировать только 300 метров в секунду, уже при первых усовершенствованиях наши астрономы, о которых я говорил, добились скоростей что-нибудь порядка 20, а потом достигли даже скоростей 1,5 метра в секунду. Поэтому на пределе можно было бы получить наблюдение Сатурна. Вот такие вот условия, которые сейчас и сохраняются. В ряде случаев удается получить гораздо меньшие скорости. Вот последнее открытие – это открытие экзопланеты в системе Альфа-Центавра. Там 51 сантиметр в секунду удалось зарегистрировать. Но это, конечно, высший пилотаж. Из-за того, что планеты находятся на низких орбитах, они очень горячие. Распределение их эксцентриситетов вот выглядит так. Это те планеты, которые на низких орбитах, они круговые, а остальные вообще расположены как попало. Причем эксцентриситет иногда просто получается кометный. Здесь вот на этих картинках показаны, как распределяются эти орбитальные расстояния и эксцентриситеты, а вот как распределяются массы найденных объектов. Сначала вот здесь вот удавалось зарегистрировать только очень массивные планеты. Типичные массы были масса Юпитера. Так они все и измеряются и сейчас в массах Юпитера. По мере того, как совершенствовала техника, удавалось сползать все ниже, ниже, ниже. И вот в конце концов что-нибудь до уровня 2-3 массы Земли. Такие объекты были зарегистрированы уже в 2010 году. Правда, с одной хитростью, о которой я вам скажу дальше, если успею. Сейчас количество планет, резко количество обнаруженных экзопланет резко возросло. Но возросло не благодаря вот этим темным наблюдениям, это классика, о которой я вам говорил, спектроскопия, а благодаря космическим аппаратам, аппарату Кеплер, Крот, когда можно было пронаблюдать из космоса, когда земная атмосфера уже не мешает, и очень точные приборы, очень дорого стоящие, установленные на аппарате, позволили провести эти наблюдения с высокой точностью. Другие инструменты исследований, которые существуют, ну, прежде всего, это телескоп Эйнштейна. Вы знаете, что масса, скажем, звезды, немного влияет на проходящий мимо нее световой луч. Световой луч в поле Солнца, например, отклоняется на ничтожные доли угловой секунды. Вот представьте себе, что где-то есть какой-то объект, здесь наша обсерватория, и свет, проходя мимо какой-то случайно расположенной вот здесь звезды, фокусируется и случайно оказывается в положении обсерватории как раз в том виде, который позволяет регистрировать эти объекты. Другое дело, что они искажаются по форме, они растягиваются, но все это можно сделать. Беда только в том, что эти наблюдения невоспроизводимы. Раз получил такой результат, и все, на этом кончается. Прохождение звезды через поле микролинзирования достаточно длительное, это может быть месяц-два даже, и вот иногда на них могут возникать вот такие вот выбросы. Это случайно туда попала обращающаяся вокруг звезды планета. Таких наблюдений уже несколько десятков, но, повторяю, точнее, воспроизвести их невозможно. Вот еще новый результат, который мы все с нетерпением ждем. Это астрометрия, внеатмосферная астрометрия. Тот самый Барнард, который наблюдал свою планету, Ван де Камп,
и Гейтвуд, все они пользовались астрометрическими измерениями, относительным положением звезд друг относительно друга. К сожалению, у всех тех объектов, которые сейчас известны как экзопланеты, угловое разрешение, достигаемое астрометрией, не хватает что-нибудь в 100 раз. Но техника быстро совершенствуется, и как я уже говорил, то, что считалось невозможным еще совсем недавно, уже сейчас становится возможным. Вот категорическое заявление Айткина, американского астронома. Обнаружение планет у других звезд по модуляции лучевых скоростей, то, о чем я вам говорил, находится за пределами возможного. И все-таки астрономы наземными средствами эти наблюдения проводят и добиваются результатов. Нужно сказать, что вскоре после этих сообщений во многих обсерваториях астрономы взялись за дело. Но орешек оказался твердым и многим не по зубам. И сейчас многие обсерватории, которые хотели бы проводить эти наблюдения, не располагают техникой, а самое главное – умением и научной смелостью. На первый взгляд кажется, а что тут такого? Навели телескоп, посмотрели, нет ли планет вокруг этой звезды. Это, конечно, очень наивно, потому что находятся объекты так далеко, что, во-первых, планета сливается со звездой, никакими оптическими ухищрениями вы их разделить не можете, а во-вторых, ее яркость составляет, ну, скажем, 1 000 000 яркости звезды. Вот и попробуй на этой основе что-то найти. Но хитрецы все же некоторые результаты получили. Они выбрали такие объекты, где планеты находятся очень далеко от звезды. Вот здесь вы видите 4, по-видимому, планеты. И, как мне тут не сказать, что, конечно, нельзя проводить фотометрические наблюдения планет, но если очень хочется, то можно. Вот второй мощный и главный тоже инструмент – это транзиты. Транзиты были впервые использованы для наблюдения экзопланет в 2000 году. Представьте себе, что вы наблюдаете с какой-то, ну, допустим, третьей или со второй планеты, прохождение какой-то планеты, находящейся между вами и звездой, по диску этого тамошнего Солнца. Что можно, какие результаты можно из этого получить? Оказывается, получить можно очень-очень много. Условие транзитов такое. Вот если эта планетка, эта звезда, чуть-чуть вы выйдете за пределы этого угла, отсюда вы уже транзитов не увидите. Отсюда вы транзитов тоже не увидите. Условия транзитов легко сформулировать. Оно, значит, выражается очень простой формулой. Вот так все это выглядит. Как это выглядит на графике яркости звезды? Вот эта самая Харидрепер 209-458, первая звезда, обнаруженная методом транзитов, дала вот такие результаты при наблюдении с телескопа Хаббла и такие при очень хорошем наблюдении с поверхности Земли. Нужно сказать, что объект вообще двигается достаточно медленно. Многие думают, что это очень короткий период. Ничего подобного. Смотрите-ка. Ну вот диаметр Солнца, грубо говоря, 1 400 000 километров. Да? И мы откуда-то с большого расстояния, с 10 парсек, хотим увидеть прохождение нашего Юпитера. Если нам повезло, и как вот я говорил, вот это условие выполнено. Тогда разделим одно на другое, мы получим примерно 100 000 секунд, то есть больше суток длится вот это прохождение. Для этой звезды это, конечно, было гораздо медленнее. Это всего 2 часа, потому что объект находится на очень низкой орбите и двигается очень быстро. Поначалу казалось, что это интересный результат, но что можно из этого получить? Получить очень много из этого. Можно узнать, в какую сторону вращается звезда по отношению к планете. Можно узнать, на какой широте, опять-таки, зная тип звезды, зная примерные ее характеристики, можно сказать, на какой широте вы прошли по этой звезде. Можно сказать, как наклонена ось звезды относительно оси планеты и так далее. Все эти результаты были вначале получены на HD 209-458b, и в течение 6 лет ничего другого не находили. Даже были уже по этому поводу опубликованы сомнения, а вдруг это исключительный случай. Но случай оказался не исключительным.
Аппарат Кеплер, космическая обсерватория, проработавшая до 2013 года, зарегистрировал огромное количество таких объектов. Другое дело, что H209-458 находится всего в 47 парсеках от Солнца, и его удобно наблюдать. А эти объекты находятся на расстоянии 1500 парсек. Так что, кроме регистрации, что прошла планета по диску звезды, и определить период, определить место, определить широту, больше ничего найти и невозможно. А вот у близких объектов это удается сделать достаточно быстро. Объекты, все найденные объекты резко отличаются от того, к чему мы привыкли в нашей Солнечной системе. Вот посмотрите, объект Кеплер-11, здесь куча планет у него, и все они помещаются в орбиту Меркурия. Такого у нас нет. Мало того, как я уже говорил, основным объектом в течение длительного времени были именно горячие Юпитеры. Кстати, оказалось, что не они самые главные, а так называемые горячие Нептуны. То есть объекты средней массы между Юпитером и Землей. Вы помните, конечно, что Юпитер – это 318 масс Земли. Но вот такие объекты оказались обнаруженными в результате уже космических наблюдений. Результаты, например, с Кеплером-22b привлекли внимание тем, что объект, эта планета, находится как раз на той примерно орбите, на какой Земля относительно Солнца. И звезда тоже похожа на солнечный. Я вначале забыл вам сказать, что все те объекты, которые поначалу удалось регистрировать, все они были у звезд типа Солнца. Это не только эффект наблюдений, но это определенная физическая закономерность. Звезды более ранние и более яркие, чем Солнце, по-видимому, планеты иметь не могут. Или если имеют, то это экзотические планеты. Давайте посмотрим, что было дальше. Вот еще один пример. Это 55 Рака. Вот вам рассказывали о созвездии Рака, который появляется сейчас утром. Вот там тоже имеется целая куча планет. И тоже они находятся очень близко к своей звезде, внутри нашей орбиты Земли. В миссии Кеплер найдено 1235 кандидатов экзопланеты. Сейчас уже говорят даже больше, потому что архивные материалы успешно анализируют, они выложены в интернете, успешно анализируют любители астрономии. Они оказывают огромное влияние и огромную помощь. Размерами Земли обладают примерно 68 кандидатов. 288 – суперземли, 662 – это вот те Нептуны, о которых я говорил, и 165 – Юпитеры, 19 – супер-Юпитеры. О супер-Юпитерах нужно сказать детальнее, но здесь придется упомянуть немножко о формировании этих самых объектов. Значит, само по себе образование планеты на такой низкой орбите, как, скажем, 51 Пегаса или 209-458, не может быть объяснено с точки зрения теории, просто никак. Почему? Значит, при исследовании этого вопроса много внимания было уделено протозвездным, протопланетным туманностям, протопланетным дискам. Вот примеры тех объектов, которые были обнаружены с самого начала. Вы видите, здесь звезда закрыта экраном. И вот тот диск, который вокруг нее виден, это формирующаяся планетная система. Вот размеры, посмотрите, это орбита Плутона. То есть это огромные размеры этих объектов. Это стадия формирования где-то в начале, наверное. Вот еще один очень красивый объект, Фомальгаут. Вы видите здесь, опять-таки, я не сказал, но вы, наверное, сами догадались, что звезда здесь закрыта экраном и показана только для примера, где она находится. И вот маленький объект, остается восхищаться умением наблюдателей. Он, оказалось, через несколько лет, в течение нескольких лет, переместился на значительное расстояние. Расстояние его до центра 115 астрономических единиц, то есть в 20 раз дальше, чем Юпитер от Солнца. Этих объектов сейчас известно много, они очень интересные. Вот объект, который называется бета-живописца. Если предыдущий мы видели плащмя, то этот виден с ребра. И вот здесь также видны, это также огромные расстояния, вот диаметр орбиты Сатурна по сравнению с этим объектом. Значит, вот посмотрите положение объекта
в 2003 году он был здесь, а в 2008 году он уже здесь. То есть таким образом зародыши планет или гигантские какие-то планеты мы можем увидеть, проследить, как они появляются. Причем некоторые свойства удается установить сразу, например. Оказалось, что чем больше экзопланета, тем быстрее она вращается. Вот скорости на экваторе, а здесь масса планеты, масса Юпитера. Это тот самый объект, который я вам сейчас показывал. Важную роль, оказалось, играют фазовые переходы воды в процессе эволюции диска. Нужно сказать, что великолепно разработанные теории, например, нашего соотечественного Виктора Сафронова, происхождение планет, оказалось, встречается с очень большими трудностями, когда мы подставляем в нужные места свойства экзопланет. Все, по-видимому, выглядит гораздо сложнее, но это понятно. Любая теория начинается с упрощенного представления о том, что там происходит, что возникает, и дальше все это эволюционирует в область гораздо более сложных явлений. Образование планеты начинается с микронных пылинок в газопылевом вращающемся диске. С удалением от звезды температура падает, и критической является так называемая линия снега или линия льда. За ней вода, которую отгоняет излучение звезды, начинает конденсироваться в лед. На чем? А на вот этих самых пылинках. В Солнечной системе линия льда отделяла примерно, находилась примерно на расстоянии орбиты Юпитера. Извините. Что происходит дальше? Вода, пар воды, пересек линию снега или линию льда, на чем им конденсироваться? А вот на этих зернах, которые только что были туда отогнаны. Зерна становятся тяжелее, тормозятся в газе и начинают спускаться в обратную сторону. То есть вода уже теперь мигрирует с этими зернами обратно в сторону звезды. У линии льда условия таковы, что сила трения меняет направление, и частицы стремятся слипнуться и легко объединяются в более крупные тела планет Земли. В дальнейшем происходит быстрый рост вот этих самых зародышевых тел, а некоторые из них растут быстрее других и начинают конкурировать уже между собой. В конечном счете образуется массивная планета типа Юпитера. Обратите внимание, вот опять та же самая линия снега, она очень критична. Здесь вещества мало, потому что пар ушел на эту сторону. А здесь слипшиеся частицы, несущие на себе кучу конденсированной воды, массу конденсированной воды. Эта масса гравитационно тормозит движение планеты, и она начинает сползать в сторону звезды. У нас в нашей Солнечной системе ничего подобного нет. Это явление, которое разделилось на несколько направлений миграции, оказалось критическим и типичным для формирования экзопланет. Выяснилась масса таких подробностей. Например, когда Юпитер образовался, вот эти взаимодействия гравитационные с областями ближе к звезде и дальше от звезды образуют пустую зону вокруг него, существование которой и определяет возникновение других экзопланет. А он уже, начиная с какого-то момента, Юпитер, расти больше не может. Нужно сказать, что сами по себе эти объяснения не всегда вполне корректны. И разные теории по-разному трактуют те наблюдения, которые есть. Но в частности, вот как образовалась наша Солнечная система, которая радикально отличается от всего того, что мы видим в экзопланетных системах. Не исключено вот туманность Меробы, которая выглядит, как будто бы она была вывернута наизнанку. Не исключено, считается, что Солнечная система возникла при участии другой, точнее, третьего тела, то есть это какая-то трехполая любовь. Вот тогда образовалась такая необычная система, как наша Солнечная. А нужно сказать, что подкрепить, скажем, те наблюдения экзопланет, которые утверждают, что массивные тела должны находиться близко к звезде, подтверждает, например, система Юпитера. У Юпитера тоже массивные спутники находятся близко к Юпитеру, а мелкие находятся далеко. Также устроены экзопланетные системы. Две конкурирующие идеи. Вот та, о которой я сейчас вам говорил, это одна. А вторая – это идея формирования
благодаря гравитационной неустойчивости. Босс был автором этой идеи, она довольно сильно развивалась, строятся теории по этому поводу, рассчитываются определенные соотношения, но суть дела сводится вот к чему. Если обычная аккреционная теория предполагает образование планет за десятки миллионов лет, то это предполагает образование за 10 тысяч лет, например. Но те гравитационные воздействия, которые при этом возникают, также легко могут и разрушить образовавшееся тело, как и его образовать. Несколько слов о том, как, на какие пути разделяется образование вот этих тел, которые мы сейчас наблюдаем. Сегодня известно вот тут 2000 звезд с планетами, и в общей сложности 1900 экзопланет с массой масса на синус И на 15 масс Юпитер. Я когда рисовал вам эту зеленую картинку, показывал, на которой, которую я сравнивал с положением бабушки и внучки, я показал, обратил ваше внимание на угол, который определяет положение плоскости орбиты относительно наблюдателя. Беда в том, что этот угол, угол синус И, между плоскостью и направлением наблюдателя мы не знаем. Поэтому мы не знаем массу того объекта, который мы наблюдаем, или точнее его знаем с точностью до этого синуса. Зато, когда мы наблюдаем транзиты, прохождение по диску звезды, вот там уж все прекрасно. Там мы точно знаем массу. Понятно. Почему? Потому что в этом случае угол там 85-90 градусов. Общее число экзопланет. Вот по оценкам может достигать 100 миллиардов. Но вы знаете, что у нас в галактике около 200 миллиардов звезд. Но, значит, многие образуют системы, поэтому важно определять, относительно каких звезд мы говорим. Прежде всего, это солнцеподобные звезды. Они составляют в галактике 7-10%. По оптимистическим оценкам, до 30% могут иметь планеты нашего типа. Вот здесь показано, как разделяется при образовании этих объектов, как разделяется в зависимости от того, какова масса образующегося звездного тела, который уже потом будет определять массы планет. Как все это выглядит? Это цикл тот, которым используется Солнце. То есть 6 протонов на входе, 2 протона на выходе и гелий. Для малых планет, простите, для малых звезд, для звезд малой массы работает другой механизм. Например, если масса образующейся планеты, я говорил здесь о звезде, но если масса настолько мала, что она уже ближе к планетам, если масса примерно соответствует 65 масс Юпитера, то работает литий-гелиевый цикл. Это редкий случай. Но вот гораздо более распространенный дейтерий-гелиевый случай. Вот как это выглядит. Значит, здесь логарифм возраста, то есть вот здесь значит, наш возраст нашей Солнечной системы. Здесь опять-таки логарифм светимости. Все, что попадает в области планет, это до 0,15 солнечной, до 0,015 солнечной массы, то есть до примерно 15 масс Юпитера. Вот до 15 масс Юпитера дейтерий не включается в действие. Дальше, следующая группа, это та группа, которая образуется под влиянием зажегшейся и очень быстро погасшей реакции дейтерия, поскольку дейтерия там совершенно незначительное количество. И, наконец, уже звезды малой массы, в которые идут нормальные ядерные реакции. Те средние, находящиеся на среднем положении по вертикальной оси объекты, получили название коричневые карлики. В каком смысле они коричневые карлики? Реакции, термоядерных реакций, их нет, или они были в самом начале, а потом кончились, исчезли. Дейтерий был исчерпан.

И все дальнейшее развитие, вся дальнейшая эволюция шла за счет сжатия, за счет гравитации тела. Но оказалось, что эти тела, в свою очередь, могут иметь также планетные тела. И вот один из первых снимков, который был сделан, вот я говорил вам о том объекте, где четыре планеты были обнаружены. До этого был обнаружен такой коричневый карлик с, по-видимому, спутником, планетой на расстоянии 55 астрономических единиц. Вот то, что у нас есть сейчас в руках. Типы горячих экзопланет с малым эксцентриситетом. Это очень горячие Юпитеры. Сутки до 10 часов. Простите, год до 10 часов. Ну, до суток, может быть. Горячие Юпитеры – это массы уже до 13 масс Юпитера. И период, может, год, опять-таки, до 25 суток. Горячие Нептуны – вот это, по-видимому, очень массивная группа. Пока что их наблюдать трудно именно из-за их малой массы. Массы их такие от что-нибудь около 0,2 масс Юпитера, что-нибудь до 60 масс Земли, и период обращения от 10 часов до 25 суток. Наконец, пока экзотические экзопланеты, типа горячая Земля. Их пока очень мало, но наблюдение будет определяться тем развитием техники, которое себя не заставит долго ждать. Мне очень хочется здесь рассказать вам всякие подробности. Одна из них – это металличность звезды. Оказалось, что если звезда содержит намного меньше железа и других тяжелых элементов, чем Солнце, у нее не возникают планеты. Если это типа Солнца, то возникает умеренное количество планет, а если железа много и тяжелых элементов, то возникают вот такие вот обилия планет. Причем разделяются они, в свою очередь, по массам планет. Вот у Солнца область образования планет, скажем, с массами Нептуна и массами Земли достаточно обильная. Если, значит, переместиться в правую сторону, появляются очень массивные планеты типа Юпитера или сверхюпитеров, которые в своем развитии, в своей эволюции сталкиваются с малыми планетами и освобождают от них место. Следует помнить, что экзопланеты на низких орбитах должны находиться в синхронном обращении под действием приливных явлений. Такие планеты будут иметь, с одной стороны, вечную ночь, с одной стороны, или почти вечную ночь, а с другой – вечный день. Ну, почему почти? Потому что имеется прецессия оси вращения, и все это усложняет дело. Вот я уже вам в самом начале рассказывал о Мишеле Майере, профессоре Мишеле Майере. Он ушел в отставку, но продолжает активно работать. Марси активно работает. И вот они, значит, предложили недавно новый способ поиска экзопланет. Вспомните про бабушку и внучку. А что, если бабушка не такая уж тяжелая? Тогда, наверное, ей придется сместиться дальше вдоль этой доски, чтобы уравновесить внучку. И тогда обнаружить движение планеты становится гораздо легче, потому что гораздо больше проявляется движение самой звезды, то есть кеплеровская орбита звезды резко увеличивается. Вот таким образом была найдена целая куча планет. Для этого были выбраны маломассивные звезды, что-нибудь типа 0,2-0,3 массы нашего Солнца. Эти результаты были подхваченные другими наблюдателями, которые находят в разных областях такие маломассивные звезды, и на основе этих наблюдений делают свои успешные заключения. Вот одно из самых последних, я уже упоминал об этом, наблюдение звезды Альфа Центавра. Здесь я специально показал Сатурн, чтобы показать, что ничего похожего на нашу Солнечную систему этот объект иметь не может. Это очень горячая планета, температура около 1200 по 100-градусной шкале. Обращается на год у нее 3,2 земных суток. И находится, естественно, очень близко к одной из самых близких к нам звезд. Наблюдать ее очень удобно. Ну вот, значит, возвращаясь к этой картинке, вот она находится прямо совсем рядом с нами, показано здесь красной стрелкой, это тот самый объект.
Недавно был обнаружен целый класс углеродных планет. Они отличаются тем, что по наблюдениям выделить их из общего ряда классических планет, типа, скажем, группы Земли или суперземли, выделить очень трудно. Они обладают такими же, внешне такими же свойствами, но в отличие от нашей Земли, они совершенно объединены водой. То есть никакой воды, никаких океанов на поверхности быть не может. Об этом стоит сказать детальнее, но вначале я хочу упомянуть все же о миграции. Миграция – это медленное сползание планеты с высоких орбит, где они образовались, на низкие, околозвездные. Миграция получалась в некоторых теоретических моделях. Но в Солнечной системе такие планеты, наши планеты, всегда остаются на своих орбитах и никуда не сползают. Но миграция к центральной звезде с орбит, находящихся в зоне формирования, это единственный способ объяснить, откуда они там берутся. Таким образом, сама по себе миграция, по-видимому, ответственна за появление горячих Юпитеров. Они образовались далеко от звезды, они образовались за линией снега, а потом, благодаря универсальному своему механизму, они спускаются к звезде и остаются почему-то там, выходя, что тоже очень мало понятно, на точно круговые орбиты. Миграция отсутствует у планет Солнечной системы, но могла ли она существовать в ранней эпохе? Недавно астроном из обсерватории Ниццы Морбидели предложил новую теорию, которая получила название «Большой гвоздь». Согласно его расчетам, а он задействовал мощные компьютеры и в конечном счете представил все это в виде визуального ряда. Там видно, что на ранней стадии появления Юпитер постепенно сползал к Солнцу, тащил за собой Сатурн, а потом вернулся обратно, и с тех пор он больше уже никуда не уезжает. Вот те объекты, о которых я говорю, в частности перемещение, значит, Юпитера, оставило свои следы в расположении объектов пояса Эджворда-Койпера, это за орбитой Нептуна. Там имеются резонансные полосы, образование, на которых находятся малые тела, малые планеты, образование которых иначе, как сползанием Юпитера и возвращением его обратно, объяснить трудно. Ну вот, я уже говорил о том, что благодаря транзитам удается наблюдать даже спектры в атмосферах планет. Ну вот представьте себе, движется объект по орбите, проходит перед звездой, часть света звезды проходит через его атмосферу, и те полосы, которые образуются благодаря присутствию определенных компонентов в атмосфере планеты, начинают проявляться, ну, конечно, в очень ослабленной мере, потому что площадь всей звезды намного больше, чем та площадь, которую занимает атмосфера планеты. Тем не менее, благодаря искусству наблюдателей, такие вещи все же удается сделать. Вот, например, спектр, который был получен для 209-458. Вот реальные наблюдения. Я, честно говоря, вот, несмотря на то, что я хорошо знаком с этой техникой, если бы мне сказали, вот проведи такие наблюдения, я бы сказал, что вы, это невозможно. А оказывается, возможно. И вот получается, что спектр 209-458 включает воду, метан и углекислый газ. Интересно, что эти соотношения, например, соотношение массы и радиуса, позволяют сделать заключение, из чего состоят эти объекты. Вот здесь звездочкой показана наша Солнечная система. Земля, Венера. Здесь видны звездочки, это Нептун и Уран. А вот Юпитер и Сатурн оказываются на этой кривой наверху. Эта кривая присуща водороду. Это свойство каменных планет. Вот наша планета состоит на 72,5% из силикатов, и остальное – это железо в ядре. Вот примерно по этим моделям можно рассчитать, как выглядят наблюдаемые планеты. Очень хотелось бы вам рассказать об этом подробнее, но уж давайте в следующий раз. Я в заключение все-таки хочу еще 2-3 слова сказать о планетанах. Это поразительная вещь. Вот я предложил для них название планетаны, оно как-то привилось. Это планеты-океаны. Значит, в ряде случаев получается, что, вот, скажем, наблюдения такие, как
гипотетический объект 581G или 1214B, это объекты, которые, по-видимому, иначе как наличием на них глобального океана представить себе невозможно. Значит, звездочки их очень хилые. Вот если наше Солнце имеет вот такой спектр, и максимум находится в области голубой и зеленой части спектра, то здесь все в инфракрасном диапазоне. Эта звездочка светит даже менее ярко, чем галогенная лампа, если брать ту же самую площадь. Вот. У нее, благодаря ее малой массе, легче обнаружить вот эти вот компоненты. Но дело в том, что по поводу обнаружения объекта G и D в литературе идет масса споров. Авторы, причем те авторы, которые работают из Женевской обсерватории, которые очень пользуются большим авторитетом, глубокие знания, великолепное умение, они утверждают, что там есть вот эти вот 6 или 5 планет. Другие видят только 3 планеты и пишут статьи. Там этих планет нет. Другие пишут, что эти планеты есть. Ну вот, значит, если отталкиваться от того, что они существуют, вот это 581G. Вторая, там вообще сомнений нет никакой. Вот посмотрите опять тот же самый график. Масса Земли, масса в массах Земли, а здесь размеры. Вот если бы это была 100% вода, объект был бы здесь. Если состав как у Земли, объект был бы здесь. Но дальше, оказывается, принимая во внимание другие соотношения, скорее всего, этот объект действительно представляет собой силикатное такое тело, накрытое глубоким океаном воды. Кстати, океан этот не может быть бесконечно глубоким, потому что имеются ограничения, связанные с конвекцией вещества. Ну, там есть определенные соотношения, которые показывают, что такие объекты могут иметь океан глубиной, скажем, 130, от 60 до 130 километров. Атмосфера их устроена так. Горячий очень океан. У нас вода кипит при 100 градусах, а вообще вода может быть в жидком состоянии до 374 градусов по 100-градусной шкале, если давление очень высокое. Выше она не может быть жидкой уже ни при каких температурах. Так вот, и ни при каких давлениях. Вот, значит, представьте себе очень горячий океан, допустим, 200 градусов. Над ним пар насыщенной воды, который образует очень плотные облака, сквозь которые свет вообще даже и не проникает. И выше уже находятся другие компоненты облачного слоя. Такой объект должен быть планетаном. А система – вот это один из ближайших объектов, удобных для исследования. Вот 1214 – про этот объект известно все. Тут она очень успешно наблюдается, это близкий объект. Опять же, получается, что вот на этих кривых она находится в странном состоянии. У нее должна быть очень низкая средняя плотность. Что же это за планета типа Земли с такой низкой плотностью, когда Земля, как вы знаете, 5,5 грамм на кубический сантиметр. Вот характеристики ложатся где-то между планетой и океаном, состоящая от 70% или там 75% воды. И в зависимости от альбедо и парникового эффекта планета может иметь либо океаны земного типа, либо вот такую вот картину. Вечная ночь, очень горячий океан, свет только от молний и совершенно непрозрачные облака. Ну вот, все же надежды на обитаемость планетарнов можно было бы оставить пока в покое, но посмотрим, что будет дальше с новыми наблюдениями. С чем же астрономы собираются встречать новые экзопланеты? Во-первых, строятся новые большие телескопы. Один из них, вот здесь представлен вам, это проект. Там поначалу проект состоял из зеркала 42 метра, сейчас оно немножко уменьшено до 36. И, конечно, это настолько дорогое сооружение, что строить его можно только усилиями разных стран. Объединились 15 стран, флаги их здесь вы видите. Россия денег не нашла, отказалась. Вот другая обсерватория, где опять-таки гигантские телескопы.
Телескопы обсерватории стараются расположить на таких больших высотах, где телескопам не мешает атмосфера. Мало того, в Чили, вот удивительные пустыни эти Чили, отличаются тем, что там крайне сухой климат. Таким образом, наблюдения еще более успешные. Ну вот, вы, наверное, знаете обсерваторию Мауна-Кеа в Гавайях, там 4000 метров. Обсерватория больших телескопов Паранал, здесь она уже давно работает. Здесь установлены телескопы по 8,2 метра каждый. Причем оптически

0: условия для возникновения жизни на экзопланетах? Ответ такой. Таким образом, заключение. Строение Солнечной системы считалось классикой астрономии. И вот Столет сказал, что вот-вот произойдет открытие внесолнечных планетных систем, которое состоялось только в 1995 году. Но структура обнаруженных планетных систем с их массивными планетами на низких околозвездных круговых орбитах резко отличается от структуры Солнечной системы. Ее долговременная стабильность нашей Солнечной системы необычна на фоне мигрирующих горячих Юпитеров и огромных эксцентриситетов экзопланет на высоких орбитах. Сначала структура экзопланетных систем нам казалась как удивительной экзотикой, но постепенно возникает впечатление, что самая удивительная экзотика – это именно наша Солнечная система и наша планета Земля. Спасибо вам за внимание. Извините, что за мой кашель.
1: Спасибо за превосходную лекцию. Вопрос, я думаю, ни одного у меня возник. Звезды, которые отбирались для исследования, для обнаружения внесолнечных планет, это двойные звезды в том числе или исключительно одинарные?
0: Да, конечно, отбирались. Сначала вообще ничего не отбиралось. Что попадалось, то и наблюдали. Потом, когда стали отбирать, прежде всего, звезды, отбирались звезды солнечного класса. Могу объяснить, почему. И двойные системы попадались только случайно. Но в 2007 году удалось пронаблюдать, по-видимому, экзопланеты у двойной звездной системы. Причем самое интересное оказалось, что она тройная в дальнейшем оказалась система. Но движение планеты у такой плотной, тесной двойной системы, по-моему, непредсказуемо. Насколько я понимаю, для небесной механики эта задача просто не по зубам.
2: Леонид Васильевич, вопрос такой. Вот когда вы говорите о планетах массы Юпитера, которые, в отличие от Солнечной системы, расположены ближе к звезде, то почему они не притягиваются и не съедаются звездой?
0: Вы знаете ответ?
2: Нет.
0: Я тоже.
2: Вот это да.
3: Вопрос. Что происходит с этими экзопланетами?
4: Будьте добры, громче, пожалуйста.
3: Что происходит с экзопланетами в конце, я не знаю, что с ними вообще происходит? Как они живут? Есть у них какая-то конечная точка?
0: Ну, прежде всего, нужно разделить, наверное, по группам, потому что те группы, которые, похоже, мы будем надеяться, что все-таки нам удастся обнаружить системы, похожие на Землю. Ну, тут, наверное, можно экстраполировать, как до этого делали ученые, экстраполировать условия Солнечной системы на эти объекты. Значит, что касается, это очень хороший вопрос, что касается объектов, которые находятся на высоких орбитах, значит, что тут обнаружилось? Вот этот эксцентриситет, а я говорил, то есть вытянутость орбиты, которая у них наблюдается, и которая похожа скорее на кометные эксцентриситеты, приводит к тому, что такие системы нестабильны. Значит, почему стабильна наша Солнечная система? Ну, один из главных ответов – это резонансы. Значит, есть, ну вот те из вас, кто этим интересуется, возьмите книжку, по-моему, 1980 года «Приливы и резонансы в Солнечной системе». Она у нас вышла при дирекции Жаркова Владимира Наумовича. Там детально рассмотрено, как могли резонансы возникнуть в нашей Солнечной системе. Вообще, это вещь поразительная. Вы знаете, когда начинаешь следить, как соотношение орбит, соотношение, скажем, верхних и нижних соединений для моей любимой Венеры проявляются в отношении Земли и Меркурия, то оказывается, что все это связано с целыми числами. Это поразительная вещь. Как это все образовалось, как это все возникло. Вот в упоминавшейся модели под названием «Большой гвоздь» модели Морбидели, там показано, что

0: Действительно, существование Юпитера на его современной орбите объясняется именно тем, что он наконец попал в резонанс, там он висит и стронуться с места уже по своей орбите он не может. Что же касается вот тех вот экзопланет, которые находятся на высоких эксцентрических орбитах, они неустойчивы. Нужно сказать, что само по себе, я несколько раз съезжал на самообразование, на самопроисхождение экзопланет. Нужно сказать, что само по себе образование их приводило к тому, что вот нам, в нашей Солнечной системе, когда рубашку этой новой теории применили к нашей Солнечной системе, оказалось, что в нашей Солнечной системе, скорее всего, было до 10 Юпитеров. Благодаря взаимному гравитационному влиянию они выбрасывали друг друга до тех пор, пока не остался один Юпитер, который потом принялся наводить порядок в нашей Солнечной системе. Можно, конечно, предположить, что многие из тех объектов, которые мы сейчас видим на высокоэксцентрических орбитах, связаны с тем, что они еще не попали в этот резонанс. Но тогда возникает вопрос, а почему мы видим только их? То есть вот те заключения, которые сделаны были теоретиками по анализу известных объектов, говорят, что те системы, которые наблюдались, за исключением вот тех очень тесных, я вам показывал, в созвездии Рака, например, за исключением вот этих систем, они нестабильны. То есть стабильность нашей Солнечной системы – это вызов теории. Почему она стабильна, в то время как мы видим, что остальные системы такой стабильностью не обладают? То есть наша система, они называют ее низкоэнтропийной. А высокоэнтропийные системы на высоких орбитах вокруг планет у других звезд, они нестабильны. А вот тот вопрос, который перед этим был задан, почему, дойдя почти вплотную до этих звезд, планеты останавливаются, вот это вызов теории. Но там, значит, если хотите, какие объяснения предлагаются? Воздействие магнитного поля, воздействие заряженных потоков, взаимодействие в каких-то, значит, горбах, которые появляются на поверхности звезды и так далее. Но обилие предложений, скорее всего, свидетельствует о том, что законченной теории нет. Извините за чересчур длинный ответ.
1: Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вы вот упомянули то, что у звезд, в составе которых нет железа, не образуются планеты. Правильно я понял?
0: Да.
1: А это исключительно как бы статистика или есть какое-то обоснование? Есть ли еще какие-то, ну, такие свойства интересные? То есть какие-то еще, может быть, вещества, без которых невозможно образование планет?
0: Ну да, конечно, само по себе наблюдение металличности у тех звезд, у которых много планет, и пониженные металличности, я не говорил, что их совсем нет. Мы рассматривали на шкале в 10 раз большую металличность и в 10 раз меньшую металличность. Это вот была впервые идея, предложена Гонзалесом, прямо вскоре после появления первой сотни наблюдений. Он это дело заметил, потом некоторые писали, что это лишь статистические отклонения, но сейчас это принятая точка зрения. Действительно, у тех звезд, у которых меньше количество тяжелых элементов, на самом деле считается не это самое утверждение, что считать по железу – это вульгарно. На самом деле нужно брать сумму тяжелых элементов, брать отношение к водороду, смотреть, что получается. Но приближение удобно считать по железу. Так вот, если брать те результаты, которые были получены при всех этих наблюдениях, они один к одному ложатся в эту систему. Так как никто этого не искал, совершенно ясно, что из теории это не следует. Ну, очень мало это я бы не сказал, потому что железа-то на Солнце достаточно.
2: Здравствуйте, спасибо огромное за лекцию. У меня два вопроса. Первое – это есть ли у ученых на данный момент понимание, что происходит в окрестностях Солнечной системы? Есть ли там землеподобные экзопланеты на высоких орбитах? И И второй вопрос, если такое понимание есть, куда посылать фотонный звездолет для колонизации?
0: Я начну с конца. Как-то в политехническом музее я выступал с докладом, и пришло большое начальство. Я сказал: ребята, лучшее место для человека – это Земля. Первый ряд встал и демонстративно вышел из зала. Ну вот, значит, на мой взгляд, я не знаю насчет колонизации, а значит, что касается экзопланет. Вот в графике, в цилиндре, который я вам показывал, в равной мере представлены и те экзопланеты, которые находятся на низких стабильных орбитах, и на высокоэллиптических орбитах. Это никакого отбора здесь по отношению к нашей Солнечной системе нет. Более того, как я уже говорил, вот, скажем, эксперимент на аппарате Кеплер привел к тому, что было прозондировано уже пространство до расстояния, скажем, 1500 световых лет. Статистика, в общем, случайна. То есть заранее, наблюдая какой-то объект, даже если мы выбрали очень похожий на Солнце объект, заранее сказать, что там будет стабильная система, нельзя. Ну а что касается фантастики с полетами, это не по моей части.
3: Большое вам спасибо за лекцию. Я бы хотел прояснить, если я не прав, пожалуйста, поправьте меня. Значит, вы сказали где-то в середине, что часть экзопланет вращается вокруг своих светил по почти круговым орбитам, с ничтоженным эксцентриситетом. Правильно я понял?
0: По каким орбитам?
3: Почти круговым.
0: Почти, да.
3: Да. И часть, вот в конце вы, здесь вот, написано, что часть экзопланет вращается по очень вытянутым орбитам, похожим на орбиты комет. Можно ли в таком случае утверждать, что если прослежена такая закономерность, что какая-то часть планет, которая вращается по круговым орбитам, более ранняя или наоборот?
0: Спасибо. Нет, если исходить из теории миграции, то скорее наоборот. Они должны сначала образоваться, а уже потом мигрировать. Да, и остановиться на круговой орбите. Можно, наверное. Да, пожалуйста.
4: Спасибо большое за лекцию. В радиоастрономии значительный прорыв был достигнут, когда использовали два телескопа. Возможно ли аналогичная схема в оптике, и сможет ли это привести к какому-то прорыву в исследовании экзопланет?
0: Очень хороший вопрос. Дело в том, что вы, наверное, не обратили внимания. В самой последней части, когда я показывал телескопы, новые телескопы, я говорил о телескопе обсерватории Паранал. Там четыре телескопа сводят свои пучки в одно место. Таким образом, интерферограмма, которая легко получается в радиоастрономии, благодаря двум телескопам, а сейчас, вот я говорил, 66 телескопов будут сводить свои наблюдения в одну точку. Уже сейчас достигнуты результаты, положительные результаты по поводу сведения пучков в интерферограмме видимого света. Это страшно сложная задача, и физики поначалу говорили, что из этого ничего не получится. Но, по-видимому, кто-то, кто не знал, что ничего не получится, взял и сделал.
5: Спасибо большое, Леонид Васильевич. Я думаю, что все получили ответы на свои вопросы. Ну и я, как всегда, приглашаю вас на наши встречи, на наши лекции. Ближайшая произойдет в конференц-зале «Малая трибуна ученого» уже через неделю, 1 апреля. Тема лекции «История астрономических наблюдений». А в Большом звездном зале мы с вами встречаемся 22 апреля на лекции Владимира Михайловича Липунова «Роботы во Вселенной и взрывы во Вселенной». Всего хорошего. До новых встреч в Московском планетарии. До свидания. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is
6: your triumph.

значит, мыльные пузыри. А что мы видим? Есть блеск? И, но не вода. Правильно. Второй раз, по-моему, да? Вы про блеск сказали? То есть вы делите, значит, славу. Ага. Значит, блестит. То есть на самом деле мы видим не среду, мы видим не предмет, мы видим только контуры предмета, мы видим границы сред. Если не будет границы сред, мы их не увидим. Вот, смотрите, ну, у меня был еще один слайд, я его убрал из таких морально-этических соображений. Вот, ну, на себе покажу, хотя нехорошо. Вот вы видите меня, да? Вы точно видите меня? Ну, блеск, бог с ним. Вы видите мою рубашку, да? Может быть, увидите часть кожи. Но вы не видите, например, что у меня с костями. Чтобы были кости, надо мне сделать, ну, чтобы увидеть кости, надо сделать рентген, правильно? Но опять же, даже на рентгене вы не увидели бы кости, если бы не было контраста с окружающим. Правильно? То есть мы всегда, вот это очень важно, мы всегда видим не предмет, а только контуры предмета на границе другой среды. Хорошо, а почему мы это видим? А почему он отражает свет? А он может не отражать свет. Он может быть абсолютно черное тело. Мы увидим? Увидим. Правильно, потому что есть эффект преломления. Есть эффект преломления. И вот этот эффект преломления, собственно, рассматривает оптика. Но прежде чем, вот то, что я понял, надо второй, вот это вот для второго класса слайд, и, ну или для шестого. Значит, прежде чем мы говорим об оптике, оптика всегда либо окулист вспоминается, либо кто-то еще, либо школьная оптика совершенно странная, я бы сказал. Вот, надо понимать, что есть три разных оптики. Три разных оптики. И одна из них, геометрическая оптика, это вот когда лучи рисуют, линзы увеличения, там, зеркала и так далее. Это вот то, что проходит в, значит, в школе. Это скорее продолжение геометрии, а не оптика, собственно. Все остальное, вот вы можете рассчитать увеличение, можете рассчитать проекцию, но ничего про кристаллы вы из геометрической оптики не узнаете. Вот есть волновая оптика, это как раз вот то, что нам нужно сегодня. В основном, значит, и мы сейчас выясним, в чем разница между геометрической и волновой оптикой. Она очень небольшая. И есть еще квантовая оптика. Квантовая оптика нам чуть-чуть понадобится сегодня и больше на следующих лекциях. Значит, смотрите, в чем разница? Значит, ну, разницу вы сейчас мне сами скажете. Вот геометрическая оптика – это лучи и линия, то есть, по сути дела, геометрия. Квантовая оптика – это вот как раз взаимодействие с веществом. Фотоны попадают, возбуждают электроны, возбуждают следующие фотоны и так далее. Да? Вот. А волновая – она между ними. Но это три разных оптики, построенные на разных постулатах. С геометрической все, наверное, проходили в школе. Я что-то второклассников сегодня не вижу. Значит, а вот теперь скажите мне, что такое луч света? Какое главное отличие луча света от того, что представляет себе геометрическая оптика? Луч света, вы понимаете, прямая, абстрактная.

0: Вот луч света. Это луч света. Чем он, вот сразу видно, что это, чем отличается вот этот луч от геометрической оптики. Правильно. Главное, смотрите, у нас левая сторона аудитории все знает. Значит, вы оптики почти. А, хорошо. Главное, самое главное отличие, и это практически единственное главное отличие волновой оптики от геометрической, то, что луч имеет толщину. И сразу очень много следствий. Толщину. Видите? Это не линия, это некий конус. То есть правильнее говорить не луч света, а пучок света. У нас по каждому направлению, даже вот самое маленькое вы возьмете, всегда идет не один луч, а миллиарды лучей. Понятно, да? То есть вы не сможете выделить один луч. Всегда это миллиарды, триллионы, квантильоны лучей. Еще говорят поток света, да, чтобы оперировать интенсивностями. Второе отличие, значит, что раз мы имеем много лучей, они могут быть не одинаковыми. Правильно? По одному и тому же направлению идет бесконечное количество лучей. И, ну, конечное, конечно, зависит от интенсивности. Но они не одинаковые. Понятно, да? И они могут отличаться, например, длиной волны. Мы знаем, вот белый свет, к которому все мы привыкли, он очень легко раскладывается на радугу. Это эффект дисперсии в атмосфере, да? Значит, и мы знаем, что вот в дневном свете, в обычном свете, там, по крайней мере, в видимом спектре существует 7 цветов радуги. Это разные длины волн. И вот, смотрите, радуга, ну, радугу все видели? Двойную радугу, тройную, четверную. Хорошо. А вы знаете, вот когда вы видели двойную радугу, вы понимаете, что одна радуга отличается от другой по окраскам? А там разные окраски. Это не повторение цветов. Это разные длины волн. Значит, вот, собственно, разложение спектра. Мы можем, в принципе, призму сделать, это такой простой эксперимент. И вот на самом деле дневной свет состоит из синусоид разных длин волн. И когда мы складываем, у нас получается более сложная какая-то гармоника. Понятно это, да? Это нам вот сегодня не очень пригодится, но вот когда мы начнем о сложных эффектах, об иризации говорить, о полисценции, вот как опалы, да, там очень красивые благородные опалы, там, конечно, это свойство очень сильно нам пригодится. Даже на следующий, когда просто об окрасках минералов. То есть получается, что мы можем представить пучок света, как много разных синусоид, а можем представить как суммарную какую-то вот такую фигуру. Соответственно, раз мы можем представить как много синусоид, соответственно, синусоиды можно вычитать и складывать. И у нас суммарная, вот здесь вот, например, вот это, по-моему, красная окраска, потому что у нас в синей части проваленный спектр, да, а в красной, соответственно, наоборот, интенсивность выше. Это понятно, по длинам волн различается, и радуга этому прямое доказательство. И второе еще отличается по направлению. Поскольку мы уже говорим, что синусоида, хорошо нарисовать синусоиду на бумажке. Вот вы нарисовали синусоиду на бумажке, а потом на другой бумажке нарисовали. Значит, если их совмещать, они могут быть параллельны, а мы можем вот так поставить. То есть распространение волны одинаково, а направление колебания разное. И по одному и тому же направлению могут идти волны с любой ориентировкой этой синусоиды. Понятно, можно вот так вот летит самолет, сюда летит, он может лететь с наклоном, может лететь с другим наклоном, он может перевернуться на крышу и лететь, но все равно он летит в одном направлении, но с разной ориентировкой крыльев. И это вот третье отличие. Вот изображается это обычно так, это очень трудно нарисовать. Вот представьте себе, что луч света идет строго на вас, ну вот из доски. И вот эти вектора показывают как раз размах крыльев вот этой синусоиды. Понятно, да? Причем, может быть, у разных направлений могут быть совершенно разные интенсивности. То есть, и могут быть разные длины волн и так далее. Вот, собственно, отличие волновой оптики от геометрической в том, что у нас по каждому направлению идет не одна волна, а много разнообразных волн. Понятно, да? И вот если мы бы этого не ввели, мы бы не смогли бы ввести понятие преломления, и сейчас мы его введем, и мы бы не смогли ввести понятие блеск, потому что чего оно вдруг блестит? Геометрической оптике это не следует, а из волновой это прямое следствие. Так, показатель преломления. Значит, это... Вот когда я студентов спрашиваю, что такое показатель преломления, они мне из школьного курса говорят, что это отношение синусов углов падающего и отраженного угла. Это совершенно неправильное определение. Потому что оно, это следствие, это как раз следствие из теоремы Френеля. А физически, собственно, показатель преломления – это отношение скоростей света в данной среде к скорости света в вакууме. Вы знаете, что скорость света в вакууме около 300 тысяч километров в секунду. Да? А в воздухе? Больше или меньше? Меньше. А в воде? Еще меньше. А в кварце? Еще меньше. Вот. И, собственно, это отношение есть показатель преломления. Таким образом, минимальный показатель преломления возможный, единица. Понятно, да? Это... показатель преломления вакуума. Показатель преломления, допустим, воздуха 1 и, ну, там 38 стотысячных. Почти единица. У воды примерно 1,2-3. Скажем, есть такая среда, канадский бальзам, который вот мы очень любим, потому что очень выдержанный показатель преломления, 1,536. У алмаза 2,4. Что значит 2,4 показатель преломления? Что в алмазе свет идет в два раза медленнее, даже больше, чем в два раза медленнее, чем в вакууме. Представляете? Вот вроде бы свет – это самое быстрое. Мы можем его спокойно затормозить вдвое, поставив алмаз большой. Говорят, есть звезды, которые состоят из чего-то типа алмаза. А, значит, вот как раз в Сириусе меня одна девочка спросила, а какой самый большой показатель преломления? Вот я знаю 2,7 у минералов. Значит, то есть это в три раза получается медленнее свет. А потом, когда она меня спросила, я начал копаться и вычитал, что есть какая-то холодная нейтронная жидкость, состоящая из нейтронов, в которой скорость света то ли 79, то ли 89 метров в секунду. Представляете, скорость света, это не постоянная величина, она зависит от среды. 89 метров в секунду. Это какой показатель преломления должен быть? Если 300 тысяч километров в секунду в вакууме, какой-то... гигантская цифра, да? То есть, оказывается, свет может идти в разных средах с разной скоростью. Это есть, собственно, измеритель этого показателя преломления. Значит, вот здесь я привел формулу из квантовой физики. Значит, почему свет замедляется в какой-то среде? От чего зависит? Практически от сопротивления этой среды. Но только сопротивление не физического, а электромагнитного. Это вот магнитная проницаемость и диэлектрическая проницаемость. Это средняя геометрическая между магнитной и диэлектрической проницаемостью. Понятно, да? То есть, грубо говоря, чем плотнее электронная среда, тем медленнее в ней проходит свет. Вот такая вот штука. Это показатель преломления. Что же происходит на границе? Вот чтобы понять это, я всегда привожу пример автомобилей. Вот раз свет идет, имеет толщину, значит мы можем его представить в виде пучка. И вот мы представим себе автомобиль, у него есть два правых колеса, два левых колеса и два правых колеса. Можем такое представить? Вот свет идет с большой скоростью. Большой скоростью он идет, допустим, по шоссе. Автомобиль едет по шоссе. Теперь представьте себе, что одно колесо автомобиля попало в лужу. Это невозможно представить в России, но вы попробуйте. Что произойдет с автомобилем? Вот, скажем, правое колесо автомобиля попало в лужу. И его крутнет. В какую сторону? В ту, в которой попало колесо. Это понятно? Значит, сейчас я попробую нарисовать. Вот у нас... катится себе автомобиль, пока у него все колеса на одинаковом покрытии, он катится с одинаковой скоростью, большой скоростью. Дальше мы достигли какой-то края лужи, и у нас вот это колесо вдруг пошло, значит, завязло, остановилось. Вот считайте, что заклинило. Что у нас произойдет? Вот это станет на месте, а вот это продолжает ехать с той же скоростью. Да? В результате куда крутнет наш грузовик? Сюда. Понятно? Это и есть преломление. Понятно, непонятно? То есть, где будет скорость выше? Вот это скорость V1, а это скорость V2. V1 должна быть скорость выше. Значит, если, допустим, мы из воздуха попадаем в какую-то среду, у нас преломление будет в эту сторону. А если наоборот, допустим, у нас из среды с большим показателем преломления, то же самое, но грузовик едет навстречу. Значит, вот он едет, едет, буксует там по грязи, буксует по грязи, буксует по грязи. Может такое быть? Вот у него колеса передние, правое и левое, достигло, значит, вот как бы вот это колесо достигло наконец асфальта и выехало на асфальт. Что произойдет? Оно пойдет быстрее и развернется в эту сторону. Вот, собственно, вот оно и есть преломление. Второй класс даже мне сам уже эти картинки рисует. Вот, собственно, вот этот слайд. У меня есть потрясающее воспоминание, но я с перепугу не фотографировал ничего. Я ехал по Егорьевскому шоссе, был такой же снегопад, и справа и слева лежали грузовики. Просто понятно. То есть пока они ехали по дороге, все нормально, чуть-чуть задевают колесом сугроб и улетают в лес. Задевают с другой стороны сугроб, улетают в лес. Понятно, да? То есть вот едешь, и справа грузовики десятками, и слева грузовики десятками. А один раз ехал с дачи, как раз это было по... Не это Новая Рижская, мимо Павловской слободы, тоже извилистая дорога. Очень хороший асфальт, просто вот прям идеальный асфальт. Но справа и слева обочина глина. И точно так же вот поле там такое колосилось, это август месяц, и легковухи, значит, на улице, на разном расстоянии от дороги. Понятно, почему надо держаться асфальта, если вы едете по дороге на автомобиле. Не надо, если вы видите грязь, вы понимаете, что вы есть большой риск улететь. Понятно, почему свет испытывает преломление. Хорошо, но это нам не объясняет, почему мы видим контуры кристалла. На самом деле, здесь все хитрее. Значит, мы видим, вот когда мы видим кристалл прозрачный, вот стакан, видим же, да? Видим стакан? Он прозрачный. Вода прозрачная, мы видим даже границу воды, она прозрачная. Но мы видим контуры. Мы видим две поверхности. Вот помните, мыльные пузыри я вам показывал? Там четыре поверхности. Четыре. Значит, мы видим... Один называется контур, это вы знаете, что такое. А другой называется световая полоска Бекке. И это вещь, которая не проходит в школе. Значит, что происходит на границе? Представим себе, что у нас есть некая... граница двух сред. И у них разные показатели преломления. Вот то самое с грузовиками и со всеми остальными. Ну, давайте со скоростями проще. V1 – это большая скорость, да? И V2 – меньшая скорость. А показатели преломления будут наоборот. Там, где меньше, больше скорость, там меньше показатель преломления. Где меньше скорость, там больше показатель преломления. Значит, V1 больше, чем V2. Хорошо. А вот здесь, значит, воздух. Ну, и здесь воздух. Что произойдет, если из воздуха кристалл, значит, попадет в какую-то среду, значит, луч? Он преломится в какую сторону? Вот в эту, да, вы понимаете это? Да? Дальше он пойдет в другую сторону, он преломится обратно. Значит, для наблюдателя произойдет смещение. Вот есть такие эксперименты, может, вы видели, со стеклянными палочками в воде, которые кажутся, что они изломаны. Это вот как раз этот эффект. То есть направление будет абсолютно такое же, как было, но немножечко смещенное. То же самое и здесь. То же самое и здесь. Да? То есть с этой стороны будет то же самое, только поскольку будут другие показатели преломления, другая скорость, будет преломляться чуть-чуть больше. Правильно? Это вот то же самое, что нарисовано тут. Да? То есть все нормально. Самое главное, что происходит на границе. На границе, почему мы границу видим черной? Свет куда-то делся? Нет, он просто перераспределился. Вот смотрите, мы попадаем из вот этой границы. Значит, вот мы попадаем сюда. Получается, что мы из большей в меньшую, из большей показатель преломления в меньшую, да? То есть, нет, подождите, это больше показатель преломления, это меньше, да? У нас получится вот так и вот так, правильно? То есть все лучи, которые попадают на границу из вот этого луча, они пойдут вот сюда. Правильно? А теперь вдруг у нас какой-то косой луч попал на эту границу, а он тоже пойдет сюда. В результате у нас здесь происходит перераспределение. Я об этом чуть-чуть позже даже покажу какую-то самую картинку, которая это демонстрирует. И еще раз нарисую подробно. Но в результате у нас на границе происходит перераспределение. У нас часть лучей остается с одной стороны границы, большая часть лучей переходит на другую сторону границы. В результате мы видим не объект, в смысле не контур объекта, а мы видим контур объекта и световая полоска Бекки. Вы ее видели многократно. Знаете, когда? Летний день. Представляете себе, вы с утра просыпаетесь, солнце в окно, вы прикрываете глаза, и у вас какие-то амебы начинают перед глазами, да? Такие светлые, вниз. Открываете, то есть там веки, да, там у вас вверх они идут. Было такое? Вот эти амебы светлые, это когда мельчайшие частички у вас в глазу, самих частичек не видно, а видно только световую полоску Бекки. Понятно, как она выглядит? Если вы присмотритесь, мы можем вернуться к мыльным пузырям, вы увидите, что вы видите в мыльных пузырях и контур, и световую полоску. То есть получается, что на границе двух сред у нас свет перераспределяется и дает нам более темный контур и более светлый контур. Ну что, наверное, надо показать какие-то опыты. Что у нас там следующее? Да. Вот, смотрите, это Артем, как вы писали, он очень любит масло. Это подсолнечное масло. Значит, и понятно, что подсолнечное масло, как рыбий жир, нельзя такими стаканами, нужна рюмочка. Так, а где? Я потерял мышку, вот она. А вот, видите, человек за ним наблюдает, он сейчас будет то же самое. А может синхронно пустить, Артем, как думаешь? Вот этот человек, это американец, который тоже очень любит масло по утрам. Но он кукурузное употребляет, а вот здесь подсолнечное. Мне самому интересно, что там происходит. Вот смотрите, вы видите масло, да? А что, ты туда уже положил что-то или еще ничего не клал?
1: Я закинул
0: на
1: стекло.
0: А, стекло. Битое стекло, смотрите. Видно ли стекло сейчас? Ну, как лед, да, не так, как вот, да, то есть оно блестит совсем не так, как на воздухе, да. Почему? Потому что разные показатели преломления.
1: Теперь, собственно, зачем мы все это делаем?
0: Вот, видите? Оказывается, масло имеет большое целебное свойство. Из битого стекла у нас получаются целые рюмочки, из которых потом можно...
1: А если мы будем опускать?
0: Вот смотрите, вот в данный момент, когда наполовину опусти, видите, по-разному выглядит граница масла стекла на воздухе. Да? Опять же, там две границы. Мы видим границу стекло-масло, и мы видим границу воздух-стекло внутри этой пробирки. А снаружи мы видим, соответственно, стекло. Оп. Ну хорошо, теперь вы мне поверите про мужика, который пьет кукурузное масло по утрам. Можно запускать, да? Я буду переводить. Я всю жизнь растил кукурузу и делаю из нее масло. И очень люблю вот из таких маленьких пробирочек пить масло по утрам. Но главное, правильно дозировать, значит, напитки. И вот в одно мы наливаем какую-то неизвестную жидкость белого цвета, бесцветную. Он врет, что это вода. А в другое наше любимое кукурузное масло. Чуть-чуть, да, есть небольшая разница. Подсолнечное, наше экологичное. Вот, мы опускаем пробирку. Смотрите, видите, видно пробирку хорошо. Когда она наполняется водой, ее тоже видно. Значит, какую же мне пробирку выпить сегодня с утра, говорит он. Черт, выбор пропал. Наша пробирка, вот эту пробирку я еще вижу. Неужели мне придется пить воду, говорит он. А это куда-то пропало, исчезло.
2: While it's empty, we can see it very plainly, but once that fills up with oil, it seems to disappear. Now the answer is
0: исчезло, говорит, дезапиет.
2: That means they've both been light the same way at the same angle. So that's what's making it.
0: Говорит, была же только что. Как же я буду пить кукурузное масло по утрам? Говорит, я злой до чертиков. Вот у меня есть еще одна сломанная пробирка, которую.
2: Now this is a fun demonstration that I do in my classroom sometimes.
0: Давайте-ка я ее, вот тот самый фокус, который показывал Артем, давайте-ка я ее засуну в масло, вдруг она срастется.
2: We're simply going to take them and add them to the container of oil and see if the oil.
0: Не знаю, там же нет ничего, вы же видите.
2: So let's drop both halves in here.
0: Он думает, что срастется, понимаете? Это же наш американский фермер. Вот помешаем. Как там надо пассы эти? Нет, слова какие-то надо говорить, я забыл. Ну-ка, вдруг срослась. О, я смогу выпить мое кукурузное масло, сказал он. А нет, все-таки может воду. Ну, в общем, короче, расстраивается человек. Непонятно, что делать. Вот пытается налить, но пробирка пропадает.
2: We really don't see anything in there. It does appear to be empty.
0: Сейчас я расскажу.
2: This trick was good enough that when I was cleaning.
0: Говорит, что-то, наверное, там еще есть.
2: I had a hard time trying to find those pieces. I'd hold it at different angles.
0: Что же мне пить мое кукурузное масло?
2: So to get them out, I finally had to take.
0: Не буду сегодня пить. Масло отнесу.
2: Back into the corn oil.
0: Масло жене. Вдруг она
2: выпьет.
0: Понятный фокус, да?
2: I thought I'd try this one more time. In this case, I'm just going to use
0: jars.
2: Но говорит,
0: все, расстроился я совсем. Покрошу я все эти пробирки и больше не буду никогда пить кукурузное масло. Поеду в Россию, буду пить подсолнечное.
2: It should be good enough, and I'll break the other two. And then we'll pour them into this tray, and then I'll spread them out a little bit, and add the oil, and we'll see what we get. Now this doesn't work quite as well as the Pyrex test tubes for glassware, but it is passable. In this case, the oil is reducing the reflection and refraction that's taking place, and allowing the light rays to pass and strike.
0: Понятен эффект, да?
2: So that we could see what's underneath the chips.
0: То есть что произошло? У масла и у стекла оказались очень близкие показатели преломления. Поэтому, когда мы погружаем стекло в масло, мы перестаем видеть границу. Понятно? И на этом, собственно, построена основная диагностика и драгоценных камней, и многих минералов, и многих сред. Сейчас у меня тут сбилось чуть-чуть, как обычно. Ну, как далеко ушли. Значит, вот самый простой способ отличить одни среды от других – это так называемый иммерсионный метод. Вот то, что Артем вам демонстрировал, это, собственно, есть иммерсионный метод. Надо

понятно, что вот важна разница между водой и воздухом. Понятно, почему пузырьки воздуха видны в воде. Потому что разница 33 сотых, это достаточно существенная. А воздух в вакууме, например, виден не будет. Да? Вот флюорид, мы говорили, похож на пластик. У него 1,44 показатель преломления. Я хотел сюда пластик добавить, что-то забыл. У пластика 1,4. То есть разница небольшая. Вот масло подсолнечное 1,47. У кукурузного 1,48, то есть разница небольшая. А вот у стекла обычного 1,5. Видите, то есть разница в 3 сотых несущественна, а в 3 десятых уже существенна. А, значит, канадский бальзам, который мы все любим, 1,536. Вот здесь вот показаны минералы в канадском бальзаме. Вот канадский бальзам – это просто то, на чем делают препараты петрографические, вот всяких минералов. Вот посмотрите, кварц. 1,54, он практически не виден в канадском бальзаме. На воздухе он хорошо виден. В канадский бальзам погрузите, его не будет. А вот, например, гранат будет виден хорошо. Флюорид здесь есть, интересно, должен... Да, вот флюорид. Он будет хорошо виден, несмотря на то, что у него малый показатель преломления. Но он отличен от канадского бальзама. 15 сотых, да, разница. А апатит будет виден хуже, чем флюорид, хотя у него выше показатель преломления. То есть нам важна разница, не абсолютный показатель преломления, а разница показателей преломления двух сред. Почему? Потому что чем больше разница показателей двух сред, тем круче будет вот это искажение, тем резче будет разделяться на темную полосу и на световую полоску Бекки, тем, по сути дела, шире будет та граница, которую мы видим. У нас нет разницы в показателе преломления, не будут искажаться лучи на границе, мы не увидим минерал или не увидим предмет. Вот так делают, кстати, невидимок. Да? Невидимки. Это те, кто имеет показатель преломления воздуха. Ну и, значит, к сожалению, таких жидкостей алмазы везде будут видны хорошо, но в масле они будут видны хуже, чем в, скажем, в воздухе. Ну вот, например, канадский бальзам очень хороший показатель, потому что по толщине границы мы уже можем отличить группы минералов. Вот эти, это называется низким рельефом или с очень низким рельефом. И сюда попадает очень много минералов, тот же кварц. Да? Стекло будет тоже сюда же попадать, у него низкий рельеф. А вот всякие драгоценные камни, там гранат, алмаз, ну практически все драгоценные камни для огранок, да, они будут выделяться. Это понятно. Хорошо. И, в принципе, скажете, а как нам узнать показатель преломления жидкости? Есть специальные приборы, рефрактометры, которые устроены вот по этому принципу, который я говорил. Они измеряют смещение. Но им нужна как бы пластинка с двумя строго параллельными границами. Из воды такую пластинку, ну, из жидкости очень просто сделать. У вас есть ванночка, вы туда наливаете жидкость, и у вас получаются две параллельных границы. А с твердым тоже можно сделать. Есть специальные рефрактометры, которые мерят показатель преломления непосредственно у твердых сред. Но тогда вам надо строго выпиливать две параллельные границы. Не каждое свое кольцо на это пожертвует. Правда? Поэтому лучше все-таки жидкости померить, а камни опускать. Понятно? То есть вот если у вас есть какое-то кольцо с чем-то, и вы думаете, стекло, не стекло, ну, опустите в масло, посмотрите. Все просто. Стекло, что будет в масле? Исчезнет. Ну, не совсем, не навсегда. Хорошо. Значит, теперь давайте поговорим про, собственно, блеск. И здесь вот, собственно, нам важно что? Что каждый пучок, это именно пучок света, что этот пучок может разделяться на границы. Вот у нас луч падает, и часть у нас проходит сквозь эту границу, преломляется. Часть отражается, а еще часть поглощается. Вот поглощение, ну, на самом деле для драгоценных камней, для прозрачных камней, поглощение – это первые проценты от луча. В основном он либо пропускается, либо отражается. Мы знаем, что показатель преломления, скорость света в вакууме, там, на скорость света в среде, и средняя геометрическая между проницаемостями, магнитной и диэлектрической. Вот. Здесь очень много эффектов. Вот, скажем, вот такой график. Собственно, мы...

луч падает, часть отражается, а часть, значит, здесь вот вызывает вот эта вот квантовая как раз оптика, всякие эффекты, которые возникают на вхождение луча, взаимодействие со средой. Меняется окраска, цвет, об этом мы в следующий раз поговорим, возникает люминесценция, выделяется тепло, нагревается поверхность и так далее. Но вот на это обычно уходят первые проценты от энергии светового луча. А в основном пропускается. Значит, вот нам важно что? С какой силой, сколько пойдет сюда, сколько сюда? И, грубо говоря, это тоже зависит от показателя преломления или от плотности, от диэлектрической плотности среды. Чем плотнее вещество, тем будет больше отражаться. Чем плотнее вещество, тем будет больше показатель преломления. То есть вот эта формула, которая нам пригодилась. Больше атомов, больше электронов, соответственно, больше показатель преломления и больше коэффициент отражения. Понятно, непонятно? Мы можем предсказать тогда, значит, с отражением то же самое, что и с преломлением. Скажем, алмаз будет хорошо отражать, потому что у него высокий показатель преломления. Кварц будет хуже отражать, потому что у него ниже показатель преломления, а фларит еще ниже. И вот это отражение как раз напрямую связано с блеском. Больше отражает, сильнее блеск. Меньше отражает, меньше блеск. Понятно? То есть, теперь мы почти все знаем. Значит, вот это, собственно, коэффициент отражения, это он просто может быть рассчитан по коэффициенту преломления, где собственно, вот показатель преломления абсолютный по отношению к вакууме, а вот как будет отражать материал в воздухе. Я просто взял в Excel и посчитал, чтобы вот эту формулу запрограммировать, ну, как бы в Excel загнал и посчитал. Смотрите, например, вода в воздухе будет, значит, отражать 2% света. Вот то, что мы видим, блики прибоя там, и так далее, это 2% света нам дают вот это отражение. Скажем, флюорид в полтора раза больше. То есть флюорид в полтора раза лучше блестит, чем вода. Стекло в два раза больше, лучше, чем вода. Понятно? И так далее, и так далее. Алмаз в 17 раз, значит, то есть вот 17% света, попадающего на поверхность алмаза, может отразиться. Это максимальное отражение. Больше 17 не может. Хорошо, но есть еще металлы. Вы знаете, что зеркала делают из металлов, а они еще двуслойные. Вот у металлов минимальное отражение 50%. Любой металл, у него плотная вот эта вот электронная структура, он отражает свет гораздо лучше, чем пропускает. Он не пропускает, он непрозрачный. Отражает очень хорошо. Вот до 98-90 самый хорошо отражающий металл – это серебро, как ни странно. Вот, и поэтому вот серебряные зеркала очень хорошо, ну, высоко ценятся, потому что они хорошо отражают и мало поглощают. Хорошо, а если мы то же самое засунем в воду, вода в воде будет блестеть? Не будет. Смотрите, вот по этой формулке у нас получается 0% света отражается от воды в воде. А, допустим, флюорид практически не будет виден в воде. Видите, меньше 0,13%. То есть, если вы флюорид опустите в воду, не надо в масло опускать, в масло не увидите, а в воду опустите, вы сразу его потеряете. Пластик в воде. Никогда не обращали внимания, да, когда пластик в воду опускаешь, его практически не видно. То же самое, но алмаз все равно будет в воде выделяться. Вот самый простой способ, это еще древние греки применяли, они камни засовывали, ну, просто в воду, скажем, стекло, тоже меньше процента блеск, оно теряет блеск. Стекло в воде перестает блестеть. Вы его видите, но оно перестает блестеть. А, скажем, алмаз будет блестеть хорошо. Понятно? А в масле, вода в масле блестит, вы знаете, но плохо. Бульон тот же самый, да? А алмаз, только алмаз будет в масле хоть как-то отблескивать. Вот вам, если у вас много алмазов, вы можете, и у вас есть сомнение, что часть из них не алмазы, вы можете таким образом их легко отбраковать. Именно на блеске, что гораздо проще, чем определять показатель преломления. Простой способ, и на самом деле он применялся вот и арабскими торговцами, и древнегреческими торговцами. Но древнегрекам повезло, у них мало было подделок стекляшек. А вот у арабов уже было много вариантов.
А сейчас вариантов, вот я прихожу, как-то в Египте зашел на большой рынок и не нашел ни одного, ни одной не подделки, представляете? Вообще, чем больше рынок, тем больше подделок. Хорошо. А вот на самом деле это простой способ. Это если вас не пытаются. Ну, если пытаются обмануть наивные люди. Но сейчас индустрия зашла хорошо вперед. И, значит, научились делать некие вещи, которые усиливают блеск. Ну, самое простое, значит, это хорошо полировать. Вот смотрите, вот плохо полированный кристалл алмаза, он все равно блестит, видно, что он блестит. Но у него рассеивается свет за счет неровностей поверхности. Если вы сделаете эту поверхность полированной, у вас свет будет отражаться больше. То есть вот эти 17% это максимальное отражение. Но вы можете, например, алмаз скрыть, потерев, ну, например, замотовав поверхность, он будет блестеть не так сильно. А вот, например, как раз во времена древних греков топазы ценились гораздо выше, чем алмазы. Почему? Потому что, когда вы находите алмаз, он не полированный. Полировать еще тогда не умели. И неполированная поверхность, она так блестит, но как-то странно. Да? Там черные пятнышки, там, это называется шагреневая поверхность. А у топаза есть такое свойство спаянности, он легко колется на такие пластины. И вот эти пластины блестят очень хорошо. И поэтому греть, ну там еще есть с включениями фишка, значит, но вот топазы в Греции ценились выше, чем алмазы. А когда алмазы стали цениться? Когда в Голконде, в Индии, научились их полировать. И тогда, соответственно, вот алмаз стал камнем номер один. Вот, значит, но, например, если вы отполируете рутил, у которого показатель преломления выше, чем у алмаза, у вас и блеск будет выше. То есть вот сейчас есть очень много интересных работ, когда берут редкие, ну они не редкие минералы, но это не алмаз. Алмаз все-таки там миллионами карат добывают. А вот рутил, вот попробуйте догадаться, что его много, но его никто не пытался полировать. Полируете, получаете, он блестит еще лучше, чем алмаз. Сейчас очень в Китае много подделок муассанит, такой искусственный, карбид кремния. Знаете, наждачка есть такой материал, наждачная бумага. Вот это вот то самое. Если вы вырастите большой, там мелкие кристаллики насыпаны на бумагу, если вы вырастите большой, у него показатель преломления, как у алмаза. Некоторые эксперты не отличают. Значит, и главное, еще, вот, например, рутил можно сделать, вот если его хорошо отполировать, он блестит лучше, чем алмаз. А если его немножечко хуже отполировать, можно подобрать так, чтобы он блестел, как алмаз. Хорошо. То есть вот еще полировка интересная. Вот это, например, сера. Сера обычная, знаете, которая вот... Оказывается, сера, как кристаллы, да, серы, как вещество, обладает высоким показателем преломления. У него до 2-24 показателей преломления. И сейчас очень много людей берут серу. Она мягкая, на самом деле. Ее очень легко полировать, легко делать поверхность. И вот такие вот огранки делают. Жалко, что недолговечная. Но, тем не менее, продать можно. Желтый фантазийный алмаз. Хорошо. Значит, вот, например, флюорит. Вот это, кстати, фотография. Это огранки моего друга Виктора Тузлукова. Одного из лучших огранщиков в мире. Он сейчас в Бангкоке живет. Он флюорит может отполировать так, что кажется, что это хороший блеск. На самом деле нет, видите, все равно блеск меньше, чем стеклянный. Но вот за счет прозрачности, вот так вот еще с подсветочкой, кажется, что это что-то такое необыкновенное. Он как-то оливин отполировал, значит, сделал огранил. Я не мог поверить, что это оливин. То есть я оливин, это минерал, которым я занимаюсь всю жизнь. Да? Я смотрю на него, я не верю, что это оливин, потому что такой блеск, он добивается идеального блеска, максимума того, что может дать этот кристалл. Это полировка, там, ну, высшей категории, высший плюс. Вот, то есть полировка, она позволяет регулировать долю блеска, который, ну, долю света, который рассеивается, долю света, который отражается. Вот, например, да, вот как раз оливин Виктора Тузлукова, здесь, правда, темная фотография. Вот я над ним стоял полчаса и так не поверил, что это оливин. Потому что, ну, оливин, вот такие кристаллы, видите, ну, блестит, да, блестит. Но он добился того, вот, необыкновенного блеска, просто за счет полировки. Но это хорошие приемы.
Вот. Есть такой интересный прием — внутреннее отражение. Можно ли алмаз заставить отдавать свет больше, чем 17%? Можно. Но для этого надо понять, что такое полное внутреннее отражение. Ну вот здесь девушка, по-моему, ныряет и от ужаса закрыла глаза. Вот если бы она открыла глаза, что бы она увидела? Никто не нырял. Вот если бы она посмотрела вверх, она бы увидела границу воды и воздуха со стороны воды. Она зеркальная. Вот это эффект полного внутреннего отражения. Что происходит? Я, честно говоря, вот на таких лекциях забываю контроль времени. У нас есть еще время, да? У нас вообще сколько должно лекций идти? Кто знает? Отлично. Значит, еще есть время. Значит, возьмем поверхность, вот попробуем представить себе, что видит девушка, да? Значит, понятно, вот здесь вода, а здесь воздух. Если луч попадает из воздуха в воду, то по методу грузовика он преломляется вот в эту сторону. Это все понятно. Более того, если мы повторим обратный путь, то мы даже можем не перерисовывать, он преломится точно так же. Да, соотношение синусов углов. Значит, хорошо, с этим все понятно. Теперь представим себе, здесь вот видите освещенное. Значит, представим себе, что девушка видит свет, который идет откуда-то снизу. Да? То есть, как бы в основном поверхность будет освещаться снизу. Давайте нарисуем вот такой луч. Как преломится, больше или меньше? Под большим углом, правильно? То есть идет грузовик, колесом попал, а еще более крутой, под крутым углом пустим. То есть мы можем добиться такого угла, когда свет не выйдет из воды, а пойдет вдоль поверхности. Это понятно, да? Чистая геометрия. Ну, то есть геометрия со знанием того, что есть показатель преломления. Окей, вот этот угол называется углом полного внутреннего отражения. Почему? Потому что если мы пустим еще под более косым углом луч, то он не выйдет из поверхности, он отразится обратно. Понятно? Да, любые две среды, имеющие разницу в показателях преломления. И полное внутреннее отражение возможно только в среде с большим показателем преломления. Из более плотной в менее плотную. Понятно? Вот с этой стороны, как вы не пускаете, он будет преломляться. Из воздуха в воду вы не получите полного внутреннего отражения, только из воды в воздух. Понятно? Любая разница сред, вопрос в угле. Это чистая математика. Скажем, для алмаза этот угол 44 градуса. Любой луч света, пущенный под углом меньше 44 градусов к поверхности, изнутри алмаза на поверхность, из алмаза не выйдет. Ну, не совсем так. Но понятно, что такое полное внутреннее отражение. Вот вы его видели неоднократно. Я его видел совсем недавно, потому что я только что из Аризоны. А вы, наверное, летом. Знаете, летом нагревается асфальт обычно, и от него нагревается верхняя часть, воздух над шоссе, да, примерно метр-полтора более прогретого воздуха. А показатель преломления воздуха зависит от температуры. Чем выше температура воздуха, тем что получается? Тем он разреженней, тем меньше показатель преломления. Правильно? Значит, тем выше скорость, по которой идет. Соответственно, мы над шоссе в жаркую погоду или над пустыней в жаркую погоду получаем градиент плотности и градиент, соответственно, показателей преломления. У нас рядом на шоссе будет меньше показатель преломления, а выше больше показатель преломления. И мы часто видим полное внутреннее отражение, когда у нас небо отражается, да, и такое ощущение, что вода налита, как будто, да? Это полное внутреннее отражение при выходе луча из
среды с большим показателем преломления воздуха, в среду с меньшим показателем преломления того же воздуха. Это понятно. Это мираж называется. А классические миражи возникают когда? Когда у нас хотя бы два слоя воздуха с разными плотностями. Тогда у нас получается такой канал, как зеркала. Две поверхности полного внутреннего отражения. И тогда можно за там, сотню километров увидеть какой-то объект, просто вот так вот идет. Да, конечно. Это оптика. Это, кстати, фотография. И это фотография. Это не рисунки. Понятно, как это? То есть, как возникает полное внутреннее отражение, понятно? Как оно возникает в воздухе, понятно? А, например, вот утром и вечером происходит инверсия, да, то есть бывает так, что у нас, ну, обычно утром, когда у нас поднимается там туман там и так далее, у нас перераспределяется масса, и часто так бывает, что у нас два слоя воздуха с меньшими плотностями, а между ними с большей плотностью, тогда у нас это как волновод получается, два зеркала. И все, что в этом волноводе попало, на той стороне зеркала, вот так вот я взял, вот я вижу девушку с белым воротником. Да? Понятно. Вне зависимости от того, где я. То есть, как бы, вот как луч идет вот по зеркалам. Так возникают миражи. А этот эффект долго не могли понять, да? Знаете, там много мифов и сказок. А поняли когда? Когда стали кристаллы изучать. И кристаллы стали изучать... Естественно, на алмазах. Как заставить алмаз блестеть еще больше? Ну, понятно, что было Голконда, это первое. А больше всего волновался Людовик XIII, а потом Людовик XIV. И вот эти Людовики, французские короли, абсолютная монархия, они, собственно, инициализировали целые математические исследования, два века или три века исследовали геометрию алмаза, чтобы добиться максимальной огранки. Вы знаете, что первые бриллианты, бриллиантовые огранки, делали для Людовика XIII. Сделали голландцы для Людовика XIII. Давайте я вам покажу еще один фильм. Он немножко затянут, я думаю, что мы можем... Ну, а хотя у нас вроде... Это... Значит, специальная... Как эволюционировала огранка алмаза, бриллиантов именно, да? То есть не просто алмазы. Алмазы гранили раньше просто вот алмаз-шах, огранен весьма замысловатым способом. И как она эволюционировала во времени? Как вы думаете, чего пытались добиться? Максимального внутреннего отражения. Вот это старые, как раз барокко их называют, да? То есть, видите, грани... Маленькие грани, но какие-то из них блестят больше, чем обычно. Почему? Потому что свет собирается с разных сторон, а выходит только через одни грани. Это вот игра света. И вот как раз это во времена Людовика XIII голландцы первые додумались, что можно рассчитать форму. Видите, здесь вот как раз вот узнаете? Это Людовик. Это его медальон. Но обратите внимание, что они подбирали форму, они были разные. Они разные. Здесь такая, здесь такая. Еще жалко материал, да, вот алмаз же. На самом деле его находят, как правило, в октаэдрах. А октаэдр так, чтобы огранить. Вот это, значит, нужно много лишнего срубить. Вот видите, разные совершенно формы. Но что, вот в эту грань, вот эту грань пытались вывести с помощью полного внутреннего отражения все, что только можно. Понятно, собирается свет с разных сторон, а выходит через одну грань. Еще от этой грани отражается. В результате мы здесь получаем больше 17% света. Но в чем проблема? Вот видите, октаэдр вот так вот гранят. Маленькая поверхность. Хотелось бы побольше поверхности иметь. Понятно. И поэтому, собственно, эволюционировала форма. Видите, маленькая поверхность по отношению к общему кристаллу. 33 грани. Вот это вот голландский бриллиант. А дальше добавили косые грани, чтобы еще увеличить. И у нас за счет этого расширилась вот эта вот верхняя панелька. Видите, еще 16 граней снизу. Вот, еще такой вот павильон добавляется, да? И вот уже огранка более свежая, это, наверное, уже начало 19 века. Вот, еще добавляются вот здесь такие грани, как бастионы такие вот косые.
Вот, ну да, это вот англичане сделали такой. И это чистая математика, понятно. Вы просто моделируете огранки. Вот, вот, собственно, это английское, английские королевские украшения. Что? Почему блеск ценится? Это вопрос не ко мне, а к девушкам. Почему они все время пытаются блеска прибавить? Ну, люди как вороны. Видите, что, ну, вот тот же самый английский ювелир говорят, вот это вот идеальная гранка, но на самом деле они все равно приспосабливались к форме исходного кристалла, и у них разные гранки. Вот, собственно, это викторианский период. Вот. И в конце 19-го, начале 20 века уже придумали огранку округлую с 77 гранями, вот то, что мы называем современный бриллиант. То есть на самом деле, там была трудность техническая, чтобы сделать правильный бриллиант, они должны еще симметрию иметь, чтобы симметричные отражения были. И вот мы видим, что технология прорвалась, и уже здесь вот более-менее типовые, так называемые круглые бриллианты. Видите, симметричный, не просто блеск, а еще симметричный блеск. И обратите внимание, что увеличилась вот эта штучка, да, то есть научились за счет большого количества граней добиваться того, чтобы вот этот объем тоже собирал и отдавал свет. А свет выходит в основном через вот эти верхние грани. И получается, что он блестит, вот как лазер. Сейчас уже просто можно лазер вставить. Вот видите изменение окраски, изменение огранки. Появился вот этот вот добавочный. Грани растут. Вот Марсель Толковский, который умер совсем недавно, в 20 лет, собственно, изобрел огранку, которая практически на весь 20 век распространилась, и сейчас даже гранят. Но поляк, на самом деле, не русский. Видите? Получается, что мы по огранке можем понять успехи моделирования математической науки, значит, и различить не просто какой уж алмаз, не алмаз, а какой у нас, какого производства. То есть это старое украшение или новое украшение. И добавляется количество граней. Вот сейчас стандартная бриллиантовая огранка 77 граней, но, например, особо крупные камни гранят, вот смотрите, вот октаэдры, это обычная форма, как находят алмаз. Вот сейчас два делают, чтобы минимизировать потери, да? Из одного большого кристалла делают два бриллианта. И музыка хорошая была. Значит, сейчас мы вернемся к ножи. Что? Греки ценили блеск, поэтому они топазы ценили. Значит, вот еще раз, смотрите, мы добиваемся того, вот это, собственно, стандартная Марселя Толковского огранка, это так называемые круглые бриллианты, и она очень распространена. Мы добиваемся чего? Для того, чтобы вот эта грань была максимальная верхняя, максимальная по площади, тогда кажется, что камень больше, да? И второе, чтобы он блестел, значит, на полную, использовал полностью свет, собранный с разных граней. И это, собственно, математический. Марсель Толковский, он математик был. Ну, он был математик из семьи ювелиров. И он, по-моему, в Оксфорде учился, он был поляком из семьи польских ювелиров, поехал в Оксфорд поучиться, и вот и это была его дипломная работа. В 20 лет он предложил вот эту огранку. И практически вот без изменений, по-моему, он в 98-м году умер. В 1998. Есть фирма Марселя Толковского, которая, значит, до сих пор гранит этой огранкой. Это чистая математика, построенная на знании кристаллооптики, как раз то, что мы сегодня рассмотрели. Значит,
но это 57 граней, я говорю, что, смотрите, очень сложная еще техника. Если у вас маленький кристалл,

водопроводом. Слабоумием и вырождением. Вот. Сейчас есть барий также добавляют. Опять же, в малых количествах, да. В больших количествах он тоже может быть токсичен. Поэтому вот как бы погоня за красотой, понятно, красота требует жертв, да, по-моему, такая поговорка есть. Будьте внимательны, лучше все-таки натуральные камни. Алмаз не токсичен. Стекла Сваровски надо проверять. И кроме того, мало им этого мало. Во многих стеклах Сваровски, особенно которые красиво на витринах лежат, обратите внимание, там тоже есть подложечки и вклейки из фольги. Прямо внутрь стекла. Посмотрите на них уже профессиональным взглядом. Но блестят классно, да? Хорошо. И вот еще, вот сейчас новомодное, это буквально, ну, может, 10 лет назад появилось. А очень часто, вот, но зато тотально, китайцы это делают, вообще вот в сувенирных лавках, начинают напылять металлом. Вот если вы, вот это, например, напылено титаном, видите, кварц, просто кварц, а как блестит? Это пленочка там полмикрона. Она недостаточна для того, чтобы гасить свет, ну, то есть, как бы кажется еще, то есть, она не создает, она прозрачная, то есть, она, ну, но она уже отражает. И вот, вот такие вот радужные поверхности, да, мы про это проговорим в следующий раз, они как раз создаются за счет вот этих напылений. И это тоже усиливает блеск. Что? Еще раз. Титан просто напыляют, да. Ну, вот там кто-то говорит, у нас очень высокоэкологично чистое напыление необием и титаном. Ну, титаном проще всего, на самом деле, и дешевле. Алюминием напыляют. Но я бы не стал вот, напылять алюминием, потому что, опять же, немецкие ученые, среди которых есть мои знакомые, доказали, что часть Альцгеймера от того, что много бытовой посуды и алюминия было. Да? То есть, как бы вот это полевидное, вот эти наночастицы, они не совсем безопасны. Ну вот примерно то, что я сегодня вам хотел рассказать. И мы можем поговорить, можем вопросы. А на следующей лекции как раз я хотел поговорить про цвет. Это немножко более, это как раз я по минимуму хочу квантовые оптики задеть, но без нее никак. Почему вот, например, вот это изумруды, да? Изумруды зеленые, но вот здесь вот такие интересные эффекты, да? Это астеризм называется. Рубин красный. Аметист, вроде бы кварц обычный, а бывает аметист, который благородный. Вот, например, наш уральский аметист, он с малиновым таким оттеночком, он хорошо узнается. Это облагороженный аметист, это на самом деле кварц, из которого сделали аметист. И так далее. Да? Вот это, например, александрит, александритовый эффект. Он при одном освещении одного цвета, а при другом другого цвета. Скажем, ну, утром он одного цвета при утреннем свете, а при дневном другого. Александрит. В честь Александра открыт на Урале. И вот, собственно, александритовый эффект назван по александриту. Ну, что еще? Вот, например, алмазы мы сегодня много задевали, а бывают, например, цветные фантазийные алмазы. Кстати, очень много искусственных алмазов как раз цветных. Они их не могут сделать бесцветными. Значит, малахит бывает зеленый, вы знаете, но в малахите бывают и голубые и синие прожилки. Топаз. Очень интересный минерал. Сейчас очень много топаза. Какая-то, я забыл, как этот дом ювелирный называется у нас в Москве. Такие ярко-голубые топазы. И серьги такие, вот такого размера. Этот цвет голубой, искусственный. Вот, посмотрите, из одного и того же топаза, совершенно невзрачного белого, вот гамма, какую можно сделать с помощью обработки. То есть, вот мы поговорим о том, как можно не только блеска добавить, но и цвета. Да, от чего зависит цвет? Это на самом деле очень сложная тема. Скажем, у нас в университете это отдельный курс окраска минералов, потому что, понятно, это и квантовая оптика, это взаимодействие с веществом. Там много природ окраска, это не только там, ионы или люминофоры, да, но это и там, вакансионные окраски и так далее. Да? Но я постараюсь попроще, и главное... У меня вопрос такой, вот я могу на других минералах, но мне кажется, что на драгоценных проще, понятнее, да, по крайней мере, они на слуху, эти названия. Но малахит не очень драгоценный, но, тем не менее, тоже на слуху. Могу вводить больше минералов. Вот, например, вот это потрясающий минерал танзанит. Это очень ценный, очень редкий и очень обладает интересными оптическими свойствами. Он в одном направлении, вот сейчас он каким-то...

0: кажется, синим. А если вы на него сбоку посмотрите, он будет красный. А если очень повезет и найти правильный угол зрения, то он будет зеленый. Один и тот же кристалл. Понятно, да? И вот это уже более сложная оптика, поэтому я ее на первую лекцию не включал. Я могу ответить на вопросы по сегодняшней лекции.
1: Поднимайте руку, пожалуйста, я буду микрофон вам давать, если есть вопрос.
0: Про блеск мы уже выяснили. То есть сегодня в основном мы рассматривали блеск. Вот хороший вопрос, почему, да? Ну нет, не знаю, но скорее... Ну вот я тоже, я когда вижу блеск воды вдалеке, меня это радует. Или там блеск там солнца на каплях росы. Ну понятно, что всю свою историю люди старались создать блестящие вещи. Да. Все так задумались, что... Обычно вопросов нет, когда ничего не понятно или когда все понятно. Затянуто, скучно. У меня просто обратная связь. Я говорю, что я вот... Хорошо тогда. Левой стороне аудитории. Хорошо. Вот, например, вопрос такой. Сколько минералов, думаете, есть на белом свете? Уже 5. Вот, это то, что только открыто. А сколько на самом деле есть, никто не знает. Вот только у нас в музее за прошлый год открыли 24 новых минерала. Просто даже я вот не успеваю вот это. Да, но на самом деле вопрос, а сколько из них можно увидеть глазом в образце? Вот я сейчас пытаюсь посчитать, но вот я знаю порядка 1000 таких, но я думаю, около 1500. То, что можно вот увидеть глазом. Да? А для остального нужны какие-то приборы, микроскопы и так далее. А классификацию чего? Минералов? Ну, смотрите, вот я построил так, чтобы вокруг оптических свойств. Именно чтобы как бы посмотреть, как отличается оптика. Да? То есть как, какая-то классическая минералогия, это немножко другое. И как раз вот в чем отличается, мне у нас в университете, например, минералогию преподают, а оптическую минералогию не преподают. Вот в западных университетах как раз есть оптическая минералогия, а у нас нет. Поэтому я как бы вот думал так, что еще вот эти там 4 лекции, особенно если они будут записаны куда-то выложены, они вот эту нишу закроют. А по минералогии очень много пособий, учебников и так далее. Я, конечно, могу рассказать. Но как бы можно со шкалы Маоса начать, да, там, или еще с чего-то твердости, да. Ну, во-первых, сама фотография — это тоже оптика. И фотографии используют свойства камней, в частности, вот полироиды и фильтры вот эти световые, которые антибликовые, они сделаны из кристаллов. И я об этом буду рассказывать, наверное, через лекцию. На оптических эффектах много, наверное. Но, понимаете, очень трудно разделить оптический эффект вот конкретно, выражен, ну, то есть вот конкретно только на минералах или просто оптический эффект, связанный с кристаллами. Ну, потому что вся оптика, она построена... то есть вот есть оптика и кристаллоптика. Вот оптика, обычно вот говорят геометрическая, то, что в школе, а кристаллоптика как раз это волновая оптика. Вот почему? Ну, на самом деле, я вот не хотел забегать вперед. Вот если у нас есть кристалл, свет по нему совершенно не так... мы очень легко можем отличать кристаллы от некристаллов. Просто в лед. Потому что свет в кристалле идет совершенно не так, как не в кристалле. Это свойство упорядоченной структуры. Но вот об этом я хотел рассказать. Я отдельную лекцию, да, там специально я убрал из этой лекции, потому что было бы слишком сложно. И на этом построены какие-то вещи. Например, у меня брали фотографии, тоже я вам могу показать, буду показывать красочные фотографии минералов в поляризованном свете. И я видел серии маек делали, да, вот просто такие цветные, то есть такой... Художник-абстракционист так не придумает, природа придумывает лучше, это просто очень красиво. Я это все буду показывать. По сегодняшней лекции понятно, что такое преломление, почему мы видим контуры зерна. Да? Это на самом деле, вот я когда сам осознал это, для меня было потрясение, это как вот другой мир. Я, оказывается, не вижу не предмет, а только оболочку. Да? И то не потому, что я вижу оболочку, а потому, что я вижу перераспределение света. Это... Хорошо. Это разновидность оливина, прозрачная разновидность оливина. Мне надо прочитать контекст. Я боюсь, что вот так вот сходу я... Значит, один он должен отдать в музей Ферсмана. Нет, оливины... Я очень люблю оливин. Нет, ну, Ферсман очень любил гранитные пигматиты, вот топазы, кварцы большие. Может быть, он просто... Как бы это совсем в другую сторону. А оливин — это ультраосновные породы, и... Никогда вот в гранитных пигматитах оливин не встречается. То есть между прочим, Ферсман, когда стажировался в Германии, он же у Гольдшмидта писал по алмазам, да, работу. То есть просто, видимо, это его камни, а оливин не его камень. А я бы предпочел, вот я оливинами занимаюсь сейчас с удовольствием, очень интересно. А алмазы мне как-то, ну, не знаю, блестят слишком сильно. Да. Да, смотрите, вот граница двух сред, она состоит из, вот на ней происходит, за счет чего мы ее видим? Мы видим, то есть происходит перераспределение света, и образуется темная полосочка, где света меньше, и это будет контур, и светлая полоска, вот это и называется световая полоска Бетти. Граница разделяет, как бы у нее с одной стороны светлая, а с другой темная. Сама граница, вот то, что нам кажется, вот вы видите эту границу. На самом деле вы видите не границу, а две полоски, темную и светлую. Вот светлая называется световая полоска Бетти. У нее есть еще свойство, она смещается, там, но это отдельно. То есть если расфокусировать зрение, то она будет смещаться либо в ту, либо в другую сторону, в зависимости от того, с какой стороны больше показатель преломления, с какой меньше. Но это уже чистая геометрия. То есть у этой границы, вот когда вот, ну, жалко сейчас, что сейчас не теплый солнечный день. Мы могли бы проэкспериментировать прямо здесь. Но вот когда, да, да. От прозрачности воздуха и от световода. То есть, по сути дела, вы получаете, у вас из воздуха получается зеркало, да? Значит, плотность этого зеркала, вот отражение, оно зависит от того, какой градиент плотностей у воздуха. Чем хорошо над асфальтом? Потому что вы знаете, что воздух впрямую не нагревается от солнца. Ну, или практически не нагревается. Воздух очень хорошо проницаем. И поэтому у него такой маленький показатель преломления. Воздух, среда малоплотная. Что происходит? От солнца нагреваются предметы, поверхности, которые уже нагревают воздух. Ну, это просто, это известно. Значит, смотрите, что будет лучше нагреваться? Лучше будет нагреваться асфальт. Он черный, он поглощает световую энергию, превращает большую часть световой энергии в тепловую энергию. То есть он быстро нагревается. Вот вы положите рядом кусок асфальта или кусок бумаги, асфальт нагреется быстрее. Значит, вот когда у нас выходит солнце, асфальт нагревается быстрее. Нагревается и нагревает воздух над собой. Он начинает нагревать воздух. Соответственно, чем больше градиент, тем будет ближе, ну, то есть вот тем четче будет вот этот мираж. Да? Дальние миражи – это сочетание нескольких факторов. Это когда у вас образуется вот такой же слой вдоль Земли. Ну, вот по утрам это чаще всего. По утрам в жарком месте, там вот по утрам в пустыне, понятно, надо, чтобы вот создался нижний слой. А еще есть верхний слой, когда есть некая инверсия плотностей воздуха в атмосфере, что тоже достаточно часто возникает. И у вас получается не одно зеркало, а два зеркала. Понятно. И дальше уже то, что вы увидите, зависит от того, что на той стороне зеркала. Если вот эти два слоя дошли из пустыни до берега моря, и там случайно проплывал парусник, то вы его увидите. Понятно? Это того, что за какие-то километры или сотни километров есть. Понятно, да? То есть это чистый оптический эффект. Причем интересно, что он может, там интересно, что вот эти штуки могут отражаться от нескольких плоскостей, то есть там они могут изменять масштабы, да, то есть какой-то маленький объект может стать очень большим, там человек, мираж человека, который там вот джин, допустим, да. Это порождение многих легенд. Почему столько интересных легенд у нас из Саудовской Аравии? Люди сами видели это своими глазами. Есть еще? По миражам понятно все? Я просто так, я как пример привел, я думал, что это известное. Да. Понятно, почему в минералах то же самое. То есть, ну, как бы, ну, там не за счет разницы температуры, а там просто разница плотностей, разница показателей преломления приводит к тому, что мы можем такое зеркало сделать. Лазеры точно так же устроены, да? У нас есть плотная среда, вот носитель, и менее плотная среда. И у нас вот этот световод, это вот, собственно, на полном внутреннем отражении, когда вот вы луч пускаете, он у вас дальше идет как надо. Вот полное внутреннее отражение очень хороший такой эффект. И вот он как раз применяется и в фотографии, где угодно. То есть тоже очень много таких вещей. В ювелирной, вот поскольку ювелирная ближе всего к минералам, да, я привел примеры из ювелирки.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем занятия астрономией. Вы помните, в прошлые несколько уроков мы говорили о звездах, об их формировании, эволюции. Но жизнь каждого объекта, и небесные объекты не исключение, рано или поздно подходит к концу. У звезды заканчивается запас топлива, термоядерные реакции прекращаются, и звезда начинает быстро менять свою внешность и внутреннее строение. Вот об этом мы и поговорим. Чем заканчивается жизнь обычной звезды? Но, как вы увидите, конец жизни звезды – это еще не конец ее активности. Остаток звездной эволюции тоже очень интересен. И иногда он проявляет себя намного ярче, намного эффектнее, чем обычная, нормальная, как мы говорим, звезда типа нашего Солнца. Итак, сегодня разговор о релятивистских звездах и гравитационных волнах. Я напомню, релятивистская физическая теория означает общая теория или специальная теория относительности Эйнштейна, то есть современная физика. Однако не все небесные объекты нужно описывать в рамках самой современной физики. Вполне достаточно, когда бывает таких умеренных теорий, как теория Ньютона. Ну, например, движение звезд друг относительно друга, их притяжение друг к другу вполне адекватно описываются ньютоновской физикой. Тут не нужно применять какие-то сложные формулы общей теории относительности. Но бывают моменты, когда без нее не обойтись. И вот в этом смысле остатки звездной эволюции мы называем релятивистскими. Правда, слово «звезда» может быть не вполне точно относится к таким объектам. Все-таки звезда по определению – это гигантское небесное тело, в недрах которого происходят термоядерные реакции. Так вот, в остатках звезд термоядерные реакции не происходят. Однако мы по традиции, а можно сказать по привычке, называем и такие объекты тоже звездами. Ну, например, нейтронная звезда. Ну, вы как скоро увидите, что это вовсе даже не звезда. Это тело совершенно особой природы. А при чем тут гравитационные волны? Потому что мы сегодня будем говорить еще и о черных дырах. А черная дыра, по сути, это чистая гравитация. Да, в недрах черной дыры под горизонтом событий есть вещество. Но для нас оно недостижимо, мы не можем его изучать. И то, что снаружи проявляет черную дыру, то, как она себя позиционирует в мире звезд, по сути, только гравитационное поле, чистая гравитация. И гравитационные волны могут нам многое рассказать о взаимодействии черных дыр и об их природе. Итак, белые карлики и нейтронные звезды. Помните, мы говорили о том, что белые карлики и нейтронные звезды – это остатки эволюции звезд разной массы. Белые карлики – это остатки эволюции сравнительно немассивных звезд, таких как наше Солнце, ну, может быть, чуть более массивных. А нейтронные звезды – остатки жизни гораздо более массивных звезд. И то, и другое, и белые карлики, и нейтронные звезды очень маленькие. И когда они сами по себе летают в космосе, честно говоря, их очень трудно обнаружить и трудно изучать. Но нередко бывают ситуации, когда рядом с нормальной звездой оказывается маленький, плотный, релятивистский объект, то есть остаток эволюции, может быть, еще более массивный, чем этот сосед. Звезда, например, белый карлик или нейтронная звезда. И на нее, притягиваясь, падает вещество с нормальной звезды. Вот тут релятивистская звезда проявляет себя очень активно. Вещество, падающее на нее, сжимается, нагревается, начинает излучать очень ярко. И рентгеновские, и ультрафиолетовые, и даже гамма-лучи, и остатки газа, которые не упали на белый карлик или нейтронную звезду, с огромной скоростью, они же горячие, вырываются из этого так называемого аккреционного диска и в виде двух потоков газа диаметрально противоположных, их называют обычно джеты. Ну, джет – это реактивная струя, что-то общее между ними есть. Вырываются из этой двойной системы далеко и очень ярко проявляют себя в наблюдениях. Вот именно поэтому мы изучаем такие объекты, потому что там физические условия совершенно удивительные. Те, которые в лаборатории у физиков невозможно создать, а в космосе мы их наблюдаем. Ну, напомню,
Звезды рождаются в результате гравитационного сжатия гигантских молекулярных, холодных межзвездных облаков. И вначале звезды имеют разную массу. От 1/10 массы Солнца до сотен масс Солнца. И где-то на уровне 10 масс Солнца проходит граница между маломассивными и очень массивными звездами. Маломассивные, типа нашего Солнца. Они живут долго, ну, например, век Солнца – это почти 10 миллиардов лет. Солнце уже прожило около 5 миллиардов лет, и еще около 5 ему осталось. Но, в конце концов, такие звезды заканчивают свою эволюцию, в ядре заканчивается топливо, лишенное топлива и, следовательно, термоядерных реакций, ядро начинает сжиматься, нагревается, на его поверхности температура повышается, и наружные слои, где еще остался водород, все более и более активно участвуют в термоядерных реакциях, нагревают эту звезду, и она расширяется, превращается в гиганта. Ну, холодная поверхность, охлажденная поверхность гиганта становится немножко красноватой, такого оранжевого цвета. И мы такие гиганты называем красные гиганты. Ну, а в конце концов оболочка сбрасывается, и на месте бывшей звезды остается ее ядрышко, лишенное термоядерных источников энергии, белый карлик. Но если звезда более массивная, с массой от 10 и более масс Солнца, то она в конце своей эволюции раздувается еще сильнее, превращается в красный сверхгигант. И в конце эволюции сверхгиганта, она недолго длится, около миллиона лет, а происходит взрыв. Мы это называем взрывом сверхновой звезды. Об этом мы чуть позже поговорим. Но, как правило, на месте взрыва все-таки остается маленькое ядрышко, плотное ядрышко этой массивной звезды. Оно может принять форму нейтронной звезды, еще более плотной и более массивной, чем белый карлик, а может принять форму черной дыры. Но черная дыра по определению не видна. Она своей гравитацией не отпускает с себя даже свет. Но если на черную дыру падает вещество, окружающее ее, то это вещество нагревается, ярко светится и дает нам знать, что внутри этого облака плотный, массивный объект. Но сам он по себе не виден. Черная дыра. Вот мы об этом и поговорим. Начнем с белых карликов. Вы помните историю открытия первого белого карлика, когда астрономы 19 века наблюдали Сириус, это самая яркая звезда на нашем небе, они заметили его волнообразное движение по небу. Ну и заподозрили, совершенно естественно, что рядом с Сириусом есть спутник. Вместе с ним Сириус обращается вокруг общего центра масс. Этот спутник был открыт через несколько лет, и он оказался очень маленьким. Вот я его тут стрелочкой отметил. Он очень слабо светит. Температура его немного выше, чем температура самого Сириуса А. Ну, а маленький компонент получил бы значение Сириус Б. И ясно было, что раз он имеет примерно такую же температуру поверхности, даже чуть более высокую, но очень слабо светится, значит, просто у него очень маленькая площадь поверхности, маленький размер. Ну, такие объекты, он беленький по цвету, но маленький, их назвали белыми карликами, по-английски white dwarf. А такие звезды сегодня открыты в большом количестве, десятки тысяч белых карликов уже нам известно, но долгое время было непонятно, природа этой звезды в чем заключается, какая она. Когда выяснилось, что масса белого карлика всего лишь вдвое меньше массы основной звезды Сириуса А, стало очевидным, что это какое-то особое тело. Смотрите, он маленький, размер его примерно в 100 раз меньше, чем у основной звезды. А масса примерно такая же. Значит, плотность невероятно высокая. При той же массе он в две сотни раз, насколько я помню, меньше главной звезды, вот этой яркой звезды. Значит, он в миллионы раз плотнее. Что это за вещество? С таким веществом люди никогда
не встречались. Сегодня мы нашли в окружающем пространстве уже, я говорил, десятки тысяч белых карликов. Они и поодиночке живут, летают в космосе, и в составе двойных звездных систем. Как правило, они размером приблизительно с нашу планету. Есть белые карлики чуть меньше Земли, есть чуть больше, но, в принципе, они не намного отличаются от Земли по размеру. Но по массе отличаются значительно, ведь у них масса почти такая же, как у нашего Солнца. Смотрите, Земля в 100 раз меньше Солнца. Значит, объем земного шара 100 на 100 на 100 в миллион раз меньше, чем у Солнца. Значит, плотность в миллион раз больше. У Солнца плотность примерно 1,5 грамма в кубическом сантиметре, средняя плотность звезды. А тут 1,5 миллиона грамм в кубическом сантиметре. Если граммы перевести в тонны, то миллион граммов – это 1 тонна. 1000 граммов – это килограмм, 1000 килограммов – это тонна, миллион граммов – это тонна. Значит, 1,5 тонны вещества заключены в кубическом сантиметре в недрах такой звезды. Вы можете себе представить? 1,5 тонны – это большая бочка, целый бензовоз с жидкостью. И надо его сжать до объема в 1 кубический сантиметр, до маленького кусочка сахара. Невероятное вещество, которое никогда не удается, я думаю, никогда не удастся получить в земных лабораториях. Просто невозможно. Нет такого пресса, который мог бы сжать на Земле тонну вещества или 1,5 тонны до объема в 1 кубический сантиметр. Поэтому мы с большим интересом изучаем такие звезды. Поначалу было непонятно. А если они такие маленькие, но обладают такой большой массой, значит, тяготение на их поверхности колоссальное. Значит, они с огромной силой пытаются сжать себя. А что же противостоит этому сжатию? Какая сила изнутри сопротивляется гравитационному сжатию и не дает окончательно сжаться такому телу? Теорию белых карликов в 1930-е годы создал индийского происхождения, но американский по своей научной карьере, астрофизик Субраманьян Чандрасекар. Он был Нобелевский лауреат, он очень много сделал в области астрофизики, он и черные дыры, и нейтронные звезды изучал, но его карьера научная началась с построения теории белых карликов. Как раз тогда возникла новая наука – квантовая механика. И, используя ее, Чандрасекар смог описать условия, которые царят в недрах белых карликов, и объяснить, почему они не сжимаются окончательно сильно. Ему в этом помог так называемый принцип запрета Паули. Физик-теоретик Паули, ну а за ним и все остальные, кто создавал основы квантовой механики, поняли одну удивительную вещь. Почти все частицы, элементарные частицы, электроны, протоны, с которыми мы знакомы, обладают удивительным свойством. Такие частицы обычно называют фермионами по фамилии Энрико Ферми, итальянского физика. Так вот, у фермионов есть замечательное свойство, которое мы поняли, но объяснить пока не можем. Оно присуще им от природы. А именно, две частицы, фермионы, с одинаковыми свойствами, все у них должно быть одинаковое, масса, электрический заряд, механический момент, то, что называется спином вращения и так далее, а две таких частицы не могут находиться рядом, но им тесно друг с другом, так велит квантовая механика. А раз не могут, они испытывают взаимное отталкивание, они не поддаются дополнительному приближению друг к другу, сжатию. Это называется давлением вырожденного электронного газа. В данном случае в белых карликах именно давление электронов, то есть их взаимное нежелание приближаться друг к другу, является тем фактором, который противодействует гравитации, который не дает гравитации окончательно сильно сжать это небольшое тело. Давление вырожденного электронного газа – главный фактор равновесия белого карлика. Равновесие между гравитацией и вот этим квантово-механическим давлением. Кстати говоря, у нас в быту твердость тел, в общем, тоже связана с этим явлением. Даже само существование атомов
тоже является следствием принципа запрета Паули. А именно, оно запрещает электронам падать на ядра атомов. Атом – это маленькое, очень массивное ядро и такая разжиженная, очень слабо плотная электронная оболочка. Электроны давно бы упали на ядро, поскольку они к нему притягиваются, если бы принцип запрета Паули не запрещал им это. Таким образом, было понято, как устроены белые карлики. Но надо было их исследовать. Поодиночке они очень плохо себя проявляют. Маленькая звезда, которая остывает, вообще становится невидимой. Но в составе двойных систем белый карлик может проявить себя очень ярко. Вот перед нами известная звезда Мира. Ну, Мира, так вот, не могу дотянуться до нее. Вот, Мира в созвездии Кит. Это на самом деле двойная звездная система. Ну, сама Мира, которую мы видим в телескоп, это довольно яркий красный гигант. А рядом с ним, как выясняется, и нам в этом помогли космические телескопы, увидеть, что находится рядом с ним. Телескоп Хаббл заметил поток газа, который устремляется куда-то, еще непонятно куда, с поверхности красного гиганта, а рентгеновский космический телескоп Чандра, вы помните, кто теорию белых карликов создал? Субраманьян Чандра Секара. Ну, а у нас среди астрофизиков у него была кличка Чандра, ну, никнейм, не кличка, а никнейм Чандра, так его звали коротко. Так вот, космический телескоп рентгеновского диапазона был назван именно в его честь – Чандра. Это оптический астроном Хаббл, а это создатель теории белых карликов Чандра Секар. Так вот, рентгеновский телескоп показал, что рядом с не очень горячей нормальной звездой, с красным гигантом, находится что-то очень горячее, и туда перетекает с красного гиганта газ. Художник изобразил это более детально, так как астрономы это понимают. Здесь белый карлик. Гравитация его велика, и он притягивает к себе вещество красного гиганта, и оно падает туда. Ну, а раз оба они обращаются вокруг общего центра масс, то, естественно, это вещество тоже движется с вращением. И, падая на белый карлик, оно продолжает вращаться и формирует такой диск, как говорят астрофизики, аккреционный диск. Аккреция – это падение, захват какого-то вещества. Аккреционный диск, где вещество понемножку тормозится, приближается к поверхности белого карлика и в конце концов на нее опускается. И это иногда приводит к очень интересным явлениям. Ведь сам белый карлик уже состоит, ну, можно сказать, из пепла, из шлака термоядерных реакций. А это вещество, из которого он состоит, обычно это, ну, гелий или еще более продвинутые химические элементы, углерод, азот, кислород, они уже не могут гореть, то есть не могут участвовать в термоядерном синтезе при той температуре, которая царит на белом карлике. Там мог бы водород принимать участие, он мог бы гореть, но водород уже весь сгорел. Однако в двойной системе с нормальной звезды на белый карлик, вот если нормальная звезда заполняет область своего гравитационного влияния, и белый карлик уже начинает перехватывать в свою область гравитационного влияния это вещество, оно падает и накапливается на поверхности белого карлика. Когда оно накопилось в достаточном количестве, ну, можно сказать, на языке атомной физики, критическая масса водорода накапливается там, начиная водорода и гелия, который тоже может принимать участие в термоядерных реакциях, начинается реакция горения, ну, то есть термоядерного синтеза на поверхности белого карлика. Она начинается и быстро принимает очень активное состояние. Особенность вещества на поверхности белого карлика, а оно тоже при большой плотности вырожденное, в том, что рост температуры газа не приводит к росту давления в нем и не сбрасывает это вещество сразу с поверхности белого карлика. Ведь давление там связано только с плотностью, а не с температурой. Это особенность вырожденного газа. Поэтому температура растет, термоядерные реакции начинают все более и более бурно происходить, а вещество по-прежнему не разлетается, лежит на поверхности белого карлика, пока все не сгорит, пока весь водород и гелий не превратятся в более сложные элементы. Происходит, по сути, термоядерный взрыв. Мы называем это взрыв новый.
Ну, в том смысле новый, что на небе вдруг появляется яркое новое светило. Так назвали эти вспышки звезд в средние века, но мы так и продолжаем их называть. Вспышка новой. В 1901 году на небе Земли появилась новая яркая звезда. Потом она немножко притухла, но с тех пор мы наблюдаем за ней и видим, вот прошло уже 120 лет, видим, как с ее поверхности был сброшен лишний газ в результате этого взрыва. На самом деле там двойная звезда. Обычная нормальная звезда и белый карлик в паре с ней. Вот на поверхности белого карлика как раз и произошел этот взрыв. Вспышки новых довольно регулярно происходят вблизи, в окрестностях Солнца. И мы их изучаем и уже довольно подробно понимаем физические процессы, которые там происходят. Если белый карлик окажется достаточно массивным, то все-таки гравитация победит давление вырожденного электронного газа и заставит белый карлик сжиматься еще сильнее. Причем это может произойти еще в ядре звезды. Звезда еще продолжает свою нормальную жизнь, а там сформировавшееся плотное ядро через состояние белого карлика, пролетая мимо него, не останавливая свое сжатие, оказывается еще более сильно сжатым и превращается в следующую релятивистскую звезду, а именно нейтронную звезду. При сжатии выделяется колоссальная энергия, она подпитывает своим теплом окружающие слои газа, там термоядерные реакции становятся еще более бурными, и все это приводит к взрыву, который на небе Земли демонстрирует нам яркую звезду. Обычно принято называть их сверхновыми. Ну, когда выяснилось, что это взрывы массивных звезд, то все равно это название супернова, сверхновая по-русски, осталось в терминологии астрономов. Эти вспышки редко происходят, но просто потому, что массивных звезд всегда меньше, чем маломассивных. Чем массивнее звезда, тем реже встречаются в природе такие светила. Взрыв сверхновой – это совершенно невероятной мощности явление, и оно разбрасывает верхние слои звезды с огромной скоростью на большие расстояния. Тот взрыв, результат которого мы видим на этой фотографии, произошел в 1054 году. Он был очень мощным. Новая звезда появилась в созвездии Телец. Ее наблюдали, ну, те астрономы, которые были в наиболее развитых тогда странах, например, в Китае и в Южной Корее. Но даже индейцы Южной Америки на своих наскальных рисунках отметили это явление. Сегодня, спустя тысячи лет, мы видим разлетающиеся остатки этой звезды, а вот тут в кружочке показано место, где сохранилось плотно сжавшееся ядрышко этой звезды, самая центральная часть. Это нейтронная звезда. Если белый карлик размером с нашу Землю, ну, это порядка 10 тысяч километров, то нейтронная звезда при массе даже немножко больше, чем у белого карлика, имеет размер не 10 тысяч, а всего лишь около 10 километров. То есть размер нормального современного города. Но в этом объеме заключена масса целой звезды, иногда больше массы Солнца. Давайте посчитаем, какая плотность должна быть у этого вещества. Легко понять, что это примерно 10 в 15 степени граммов в кубическом сантиметре. Ну, назвать это число трудно. Давайте граммы в тонны переведем, то есть 6 порядков отнимем и получим миллиард. Друзья мои, попробуйте напрячь свою фантазию и представить миллиард тонн, заключенные в кубическом сантиметре. Я не могу, моей фантазии не хватает. Это что-то запредельное. Конечно, в условиях земной лаборатории мы даже не можем мечтать получить такое вещество. А в нейтронных звездах оно получено. Более того, когда нейтронная звезда сжимается, она сжимает и свое магнитное поле. Вы помните, у любой звезды есть более или менее мощное магнитное поле. У нашего Солнца примерно как у Земли. Но при сжатии оно усиливается, и магнитное поле у поверхности нейтронной звезды тоже достигает невероятных размеров. У меня просто не хватает слов, чтобы... Ну, я вот как физик понимаю, что мы никогда на Земле таких полей не получим. Вот я написал и в Теслах
ну, которые в системе Си, и в гауссах, которые физики-теоретики предпочитают использовать, напряженность и индукцию этого магнитного поля. Это число, конечно, можно произнести, там, миллиарды, вернее, ну, вот тут примерно 100 тысяч, нет, а миллион миллиардов гаусс. Что это такое? Я вам скажу. Если плотность этого магнитного поля перевести в плотность вещества, это легко сделать, b квадрат, деленное на 4πc, то окажется, что в пустоте, пронизанной этим магнитным полем, тонны и тонны массы. Пустота, там ничего нет, кроме магнитного поля, но она весит, как невероятно плотная материя, как невероятно плотное вещество. В общем, таких полей мы, конечно, никогда в лаборатории не получим. И очень удачно, что природа изготавливает нам и такие плотные объекты, и такие мощные магнитные поля рядом с нейтронными звездами. Мы их изучаем. Уже сегодня астрофизики обнаружили примерно 2500 нейтронных звезд. И это та лаборатория, которая, так сказать, бесплатно досталась нам от природы. И мы изучаем эти удивительные объекты. Проявляют они себя довольно оригинально, как небольшие быстро вспыхивающие маяки. Дело в том, что при сжатии нейтронная звезда еще и увеличивает скорость своего вращения. Понятно, это закон сохранения момента импульса работает. А те места, где магнитное поле генерирует излучение электромагнитное, а при движении магнитного поля в проводящей среде, в плазме оно всегда генерируется, они работают как лучи света или рентгеновских лучей, или радиолучей, зависит от того, как быстро, и какое как быстро вращается и какое магнитное поле у нейтронной звезды. Так вот, мы видим, когда на нас направлен этот луч, мы яркие вспышечки видим. И поэтому называем такие объекты пульсарами, но они пульсируют. Молодые нейтронные звезды в оптическом, в рентгеновском диапазоне даже пульсируют. Вот та самая, которую я вам здесь показывал, нейтронная звезда в недрах вот этой газовой туманности, туманность по традиции называется крабовидной, не знаю, насколько она похожа на краба, это уже дело тех, кто ее назвал, ну, в общем, что-то есть такое крабообразное. Так вот, он пульсирует 30 раз в секунду, точнее, 33 раза в секунду. Если быстрее, несколько сотен раз в секунду мы видим импульсы от некоторых нейтронных звезд. Чаще всего их обнаруживают в радиодиапазоне, радиотелескопами. Поэтому чаще всего мы видим радиопульсары в тех местах, где находятся нейтронные звезды. Гравитация у поверхности нейтронной звезды так велика, что она искажает путь световых лучей. И вот если бы мы нанесли на поверхность нейтронной звезды такую сетку географических координат, то, глядя на нейтронную звезду издалека, мы бы обнаружили, что нам одновременно видны оба полюса и даже области, которые должны быть за краем этой звезды, то есть на обратной, невидимой ее стороне, потому что лучи света изгибаются, проходя вблизи поверхности нейтронной звезды, изгибаются за счет эффектов общей теории относительности, но, проще говоря, за счет мощного гравитационного поля, которое меняет траектории полета частиц света, фотонов. И вот такой удивительный эффект уже говорит о том, что мы не можем применять обычную физику, физику Ньютонову, так сказать, предыдущую, приблизительную физику, которая описывает наши домашние явления, конечно, не можем применять, изучая такие объекты. Там уже в полную силу работают принципы и формулы общей теории относительности Эйнштейна, то есть современной теории физики движения и физики гравитации. И, наконец, еще более удивительные тела – черные дыры. В рамках общей теории относительности, когда Альберт Эйнштейн в начале 20 века создал математический аппарат такой теории, оказалось, что очень трудно найти решение этих довольно сложных тензорных уравнений общей теории относительности. Первым, кому это удалось найти самое простое решение, был немецкий астроном, математик, оптик Карл Шварцшильд. В 1916 году, сразу же после того, как Эйнштейн опубликовал свою работу,
по общей теории относительности, Шварцшильд обнаружил, что решения уравнений показывают как бы деление пространства между массивной точкой на две странно связанные между собой области, разделенные так называемым горизонтом событий. Из внешней области упасть сквозь горизонт событий на центр, на гравитирующую массу, можно. Любая частица туда свободно падает и пролетает. А вот оттуда обратно не может вернуться ни материальная частица, ни квант света. То есть ничто не может вернуться, потому что скорости движения даже света в пространстве ограничены 300 тысяч километров в секунду. Это оказывается, ну, на языке ньютоновой физики, меньше, чем вторая космическая скорость у поверхности горизонта событий. Такие удивительные свойства черной дыры приводят к еще более удивительным искажением временной шкалы, можно сказать так. А для того, кто свободно падает на черную дыру и пересекает горизонт событий, время идет в одном темпе. А для того, кто находится вдали и наблюдает за этим процессом, в другом. Тот, кто падает на черную дыру, за конечное время достигает центра этого объекта. Но мы по традиции называем этот центр точка сингулярности, то есть особая точка, куда сжалось вещество до такой степени, что современная физика не может его описывать. У нас нет такого теоретического аппарата. За конечное время вы туда упадете, а тот, кто наблюдает за вашим падением, никогда не увидит даже того момента, как вы пересекли горизонт событий. Для него растянется приближение к горизонту событий на вечные времена. Вот так по-разному расходятся временные шкалы в мощных гравитационных полях. Это особенность уравнений Эйнштейна, и их еще надо проверять, эти уравнения, насколько точно они описывают поведение черных дыр. Конечно, нам бы очень хотелось увидеть действие черной дыры на лучи света. Например, если на фоне далекой галактики проходит черная дыра, мы бы могли увидеть искривление световых лучей. Но такое событие, наверное, происходит очень редко. Однако все-таки увидеть действие черной дыры недавно удалось. В одной из соседних галактик, созвездии Дева, находится такая, ну, сама галактика очень мощная, а из ее центра мы уже давно наблюдаем, как вылетает мощный поток газа. Ну, говорят, газовый джет, почти со скоростью света, выстреливающий из самого ядра этой галактики. Родилось подозрение, что там находится черная дыра. А если там массивная черная дыра, а на нее падает вещество, то можно объяснить, почему этот джет там рождается. Хотелось бы посмотреть на эту черную дыру, и это удалось сделать. Я вам уже рассказывал о том, как радиоастрономы, объединив несколько радиотелескопов, стоящих на разных континентах, смогли создать такой эффективный радиотелескоп размером с земной шар. И заглянули в центр галактики, в созвездии Дева. Эту галактику называют, ну, в каталоге Мессие, она М87, а радиоастрономы ее называют Дева-А, то есть самый мощный радиоисточник в созвездии Дева. И мы увидели падающее на черную дыру вещество и тень, оставленную черной дырой. Что значит тень? Отсюда свет не в состоянии выбраться, она уже поглощает его внутрь себя. Это результат наблюдения, а теория нам примерно такую же картину и нарисовала. Теперь давайте несколько слов о гравитационных волнах. Черные дыры – это чистая гравитация, значит, и проявляют они себя только гравитационным образом. Теория Эйнштейна тогда же, в начале 20 века, предсказывала, что если массивные тела движутся ускоренно, то они должны излучать, они, на языке Эйнштейна, они должны менять геометрические свойства пространства-времени.